0: и что вот вы почувствовали...
1: Ты вот подкашливаешь так, не просто так.
0: Нет, не просто.
1: Меры в тебе нет.
0: Нету в меры, да.
1: Меры в тебе нет.
0: Вот видите, Влас Власович, я хочу, чтобы вы пожелали, да и всем нам, и всем радиослушателям нашим, и не только мне, а всем, всей вашей, ну, как
1: я
0: сказать?
1: Я с тобой еще, Юр, не закончил, чтобы так желать кому-то чего-то.
0: А нет еще, нет?
1: Нет.
0: Ну, тогда расскажите.
1: Мерить тебя нечем.
0: Как нечем?
1: Ты не просто немеренный человек.
0: А как же?
1: Ты человек распущенный.
0: Ну, как же вы так вот к этому пришли, скажите, что
1: вижу,
0: я распущенный?
1: Ты распущенный.
0: По глазам или как? По
1: энергия
0: нутру?
1: Из тебя, распутская энергия из
0: распутская?
1: Тебя прет. Распутская энергия из тебя прет. Да?
0: Как интересно.
1: В нашей вере такого нет. Семитысячья.
0: Угу.
1: 7000 раз отмерь.
0: Так?
1: И только потом да.
0: Ах, вот оно что. Только потом скажи да.
1: А тебя можно и не мерить.
0: А как же тогда? Как же не мерить?
1: И так видно все.
0: Ну что видно-то? Вот расскажи.
1: Я же сказал.
0: Влас Власович, а я вот хотел бы к вам обратиться. Вот хотел бы, может быть, к вашу веру обратиться.
1: Я тебе
0: можно
1: скажу
0: ли
1: так.
0: Это? Да.
1: Нельзя.
0: Почему?
1: Потому что ты слеп еще.
0: То есть как совсем?
1: И слеп, и глух.
0: Подождите, ну,
1: конечно.
0: Влас Власович, ну давайте я вот так внимательно.
1: Да
0: я...
1: ты как обычный человек.
0: Да?
1: А в 7000 приходят.
0: Как?
1: 7000 раз отмеренный. Понимаешь ты?
0: То есть это когда уже 7000 раз отмерил?
1: Мерило не вошло в тебя никак.
0: Не входит, да. А как мне быть-то, я не знаю.
1: Распутство в тебе одно.
0: Распутство. Не знаю, вот, товарищи, хочется мне обратиться к радиослушателям.
1: Вот видишь?
0: Да.
1: Ты сразу обращаешься к массам.
0: Ну?
1: А ты вовнутрь ты себя посмотрел?
0: Сейчас я посмотрю.
1: Чем ты будешь смотреть-то?
0: Может...
1: Что у тебя есть для того, чтобы ты смотрел вовнутрь для себя? Какой такой перископ, чтобы ты там любовался? Да и что ты хочешь там увидеть? Юра, Юрочка, Бурзон.
0: Да?
1: Гибель идет твоя.
0: Ой, боже мой.
1: Слушай меня.
0: Да, слушаю. Что? Что посоветуете, Влас Власович?
1: Внутри себя посунься.
0: Посунься?
1: Посунься внутри себя.
0: Это как?
1: Подвинься.
0: Куда? В какую сторону?
1: В хорошую.
0: Ага. Так.
1: Злое из себя гони.
0: Так, так, так.
1: Вроде обычные вещи говорю.
0: Угу.
1: А почувствуй.
0: Угу.
1: Хлеб в тебе.
0: Хлеб?
1: Хлеб не снаружи.
0: А где ж?
1: Хлеб в тебе.
0: А-а-а.
1: А как разглядишь свой хлеб?
0: Ага.
1: Внутри себя, в угу. сердце своем.
0: Угу.
1: Так появится мерило. А там уж и мед не за горами.
0: Небо в меду.
1: Это долгая работа, дружочек ты мой.
0: Вот спасибо, Влас Власович. Действительно.
1: А то ты, я смотрю, осмелел.
0: Почему ж?
1: Мне кажется так.
0: Ну, кажется.
1: Чувствую я.
0: Да?
1: Смелости в тебе многовато.
0: Много?
1: Да не по таланту.
0: Да?
1: Да.
0: Вот ведь интересно как. Вот мы беседуем с Влас Власовичем. А вот хорошо бы сделать маленькую паузу, чтобы потом вернуться. А вы бы еще и поразмыслили над словами Власа Власовича Внукова. Вот пока вы думаете, а мы сделаем маленькую паузу.
2: Семитысячье.

0: гарантируем нерест. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Жужжал и средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидное. Покрыто длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. Крылья у жужжала среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжалы – паразиты.

0: Исправляем ошибки Рудольфа. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Диафильмы для взрослых.
3: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. И у нас в гостях Бронислав Кукун, режиссер, продюсер и владелец сети Диатеатр. А для детей что-нибудь есть у вас, скажем?
4: Вы знаете, нет.
3: Пока нет.
4: Пока мы не работали над детьми, потому что у нас категория диафильмы для взрослых. Угу. Вот. Для детей мы пока что нет. Посмотрим,
3: ну, как будет. Посмотрим,
4: как будет, так сказать, развиваться. Угу. Может быть, дети уже так быстро будут тащить акселерация, как говорится.
3: Это да.
4: Вот, поэтому. Вот такая у нас, значит, обстановка.
3: Скажите, а в мобильном приложении будет это как-то?
4: Нет.
3: Нет. Категорически
4: нет. Вы опять меня толкаете к ускорению. Ускорению. Зачем это? Ускорение-то есть уже в порно, эротика, кино.
3: Все что угодно, пожалуйста.
4: Быстро.
3: Компьютерные игры, конечно. Я вообще уже не говорю. Смешно даже.
4: Да.
3: Поэтому, как сказать, плавно, не быстро.
4: Да.
3: С ручкой обязательно. И вот это ваше все.
4: Я считаю так.
3: Не спешить.
4: Если мы вернемся к этому темпу,
3: да
4: не спешить. Рождаемость будет повышаться на большой скорости прямо семимильными шагами.
3: Прогрессировать так.
4: Естественно. И мне кажется, это и будет тогда. Во-первых, ну что еще может увлечь простого человека? Только диафильмы для взрослых.
3: Абсолютно согласна с вами. А скажите, а предполагается какой-то вот диакинотеатрах, да?
4: Угу.
3: Вот когда приходит много людей,
4: угу.
3: Но все-таки это такая немножечко интимная сфера.
4: Я хочу вам сказать.
3: Вот что же происходит, когда 100-зальные там...
4: 100-зальные, ну, во-первых, у нас больше 120 мест и нету.
3: Угу.
4: Они все сдвоены.

0: приходите, это понятно, что вы приходите смотреть диафильм для взрослых. Вы приходите вдвоем.
1: Да.
0: Это уже акция открытого признания.
1: А-а-а.
0: Понимаете, да?
1: Что это, так
0: это сказать, вот мы.
1: Мы.
0: Мы. Это ты, это я, это мы
1: и
0: пара.
1: И мы не скрываем.
0: Мы
1: это.
0: Пара и не скрываем этого.
1: Да. Вот. Да. И мы и хотим таких. То есть это обязательно огорожено там и какие-то там есть и кабинки вот это.
0: Можно
1: вот
0: отдельно уединиться, а можно и вместе со всеми, чтобы, так сказать, как бы, ну, быть в общности.
1: Ну, а знаете, мне кажется, я поняла. Mm-hmm. Я поняла, потому что вот эта вот общность, да, она, как сказать, еще, ну, как сказать, провоцирует на какую-то, ну, не знаю, какие-то новые шаги, на какую-то смелость, на какую-то, да, на какую-то силу, на какую-то, да, правильно? И вот, как сказать, вот это вот повышение рождаемости, mm-hmm. оно, как сказать, вот если одно дело, когда ты вдвоем, mm-hmm. а когда ты уже, так сказать, ощущаешь, что ты не один, mm-hmm. а еще человек 150,
0: да.
1: и все они, как
0: да.
1: сказать...
0: Вот это другая, другой, вы понимаете, это другой уровень желания.
1: Атмосфера другая.
0: Да, все атмосфера другая.
1: Пронизано,
0: все,
1: так сказать.
0: Пронизано. Все, во-первых, это наэлектризовано. Все,
1: да,
0: поверьте,
1: да, да.
0: Это так хорошо, так интересно. Во-первых, вы наблюдаете за тем, как вообще ваши собратья... Конечно, рождаемость повышается.
1: И мало того, я еще хочу сказать, что мне кажется, что когда вот, вот такое вот общество, каждый может подойти и помочь как-то.
0: Да, поучаствовать, да? в вопросе.
1: Поучаствовать в вопросе.
0: Конечно.
1: Сказать,
0: конечно.
1: Что вот извините.
0: И
1: но
0: на
1: здесь...
0: это есть время, потому что когда идет кадр
1: пока
0: в кино,
1: кадр стоит,
0: летит
1: да,
0: все,
1: да.
0: а у вас-то кадр стоит,
1: стоит,
0: вы спокойно можете подойти и поставить.
1: Сказать, извини, друг, но у тебя немножечко вот не получается, потому что...
0: Да,
1: и поправить
0: да,
1: просто.
0: Да, по... опять же сказать, левее.
1: Левее ну, или правее.
0: Ну, вы понимаете.
1: Да, и забирай
0: выше,
1: право.
0: Выше,
1: там,
0: ниже.
1: Выше,
0: ну,
1: ниже и так вещи. Далее. Простые вещи.
0: Простые вещи.
1: А как они, так сказать, способствуют, опять-таки, вот укреплению каких-то товарищеских отношений?
0: Ой,
1: да?
0: Ну, во-первых, смотрите, прежде всего, когда люди, так сказать, вот так близко друг к другу,
1: да.
0: вот так вот смотрят
1: и вроде
0: вместе,
1: они ничем не защищены.
0: И вроде вот ничем они не защищены, с одной стороны.
1: Нет
0: а
1: уже
0: другой...
1: рангов, нету ничего.
0: Да, и они, как говорится, ну...
1: Тут слесарь рядом с директором, можно сказать.
0: Да, потому что в бане, как говорится, да. все одинаково.
1: Вот.
0: Это важнейший аспект, который, конечно же, нельзя сбрасывать со счета.
1: Я думаю, что это вскоре заменит все-таки общественные бани.
0: Вот видите как.
1: Вот мне так
0: вот
1: уже
0: видите.
1: Сейчас как.
0: Мы идем, мы шагаем.
1: Шагаем.
0: Мы шагаем.
1: Ну что ж, огромное вам спасибо, Бронислав, за
0: ну
1: эту чудесную беседу. Напоминаю вам, что с нами был Бронислав Кукун, который, так сказать, директор сети диатеатров, который вносит в нашу жизнь новое. Скажи целлулоиду «да». Да?
0: Да.
1: Да. Да и да. Вот на
0: диафильмы
1: этой...
0: для взрослых.
1: Ура! На этой прекрасной ноте мы заканчиваем нашу программу.
0: Спасибо.
1: Спасибо и до свидания.
0: Спасибо. До свидания.
2: Диафильмы для взрослых.

0: Классика в эфире.
1: Просыпаясь каждую ночь, она вставала и подходила к окну. Вот так, в одной ночной пижаме, ей хотелось открыть окно и убежать. Много раз уже сидела на подоконнике, свесив ноги вниз, в бездну. Много раз она слезала с подоконника и залезала назад под теплое одеяло, но на холодной постели. И снова не могла уснуть, прогоняя в мыслях застрявшие в памяти моменты. Вспоминала с последней из еженедельных встреч с друзьями. Вспоминались о любимые ребята. Невозможно было представить ее жизнь хотя бы без одного из них. Иногда они все были рядом. И тогда она была несчастна, пытаясь отдать предпочтение кому-то одному. Но чаще рядом не было ни одного из них. И тогда она молила. Свобода покинула ее навсегда.

0: Да, лишь изредка создавалась ее иллюзия. Когда сознание становилось мутным, возникали причудливые образы. Слышались голоса, куда-то звавшие ее, но чьи-то сильные руки каждый раз останавливали, не давали сделать последний шаг. А потом она просыпалась ночью, вставала и подходила к окну.
1: Вы прослушали отрывок из повести Бориса Бранта «Холодок».
2: Классика в эфире.

0: Отказыватель.
1: Здравствуйте еще раз, и у нас в гостях Борис Альфредович Аушкин. Скажите, ну вот в 24 года, когда вы сказали первое «нет», вы уже к тому времени закончили институт?
2: Я заканчивал институт несколько раз.
1: Ага, именно из-за того, что отказывали, видимо.
2: Да, я все время отказывал, я сначала отказывал.
1: Ответьте там на такой-то вопрос.
2: Да, естественно.
1: Нет, и все. И
2: самое простое, когда профессор задает какой-то глупый вопрос.
1: Да.
2: Я говорю ему «нет». Естественно, он спрашивает, почему?
1: Почему?
2: Я его объясняю. Это глупый вопрос. Поэтому нет.
1: Ах, вот как.
2: Вот и все.
1: И все-таки, ну, все-таки вам удалось закончить?
2: Да, с шестого раза.
1: С шестого раза?
2: Я закончил. Этот профессор умер. То есть своей смертью, конечно.
1: Ага.
2: Ну, просто ему было много лет.
1: Да.
2: После того, как я ему сказал «нет» в шестой раз...
1: Что?
2: Он отправился к своим праотцам.
1: Боже мой.
2: А именно... Это, пожалуй, единственный случай, когда
1: о
2: я сказал...
1: О котором вы жалеете.
2: О котором я жалею, потому что я мог ему сказать «да».
1: Понятно.
2: Но...
1: Ну, драматическая ситуация,
2: да,
1: надо сказать. Просто
2: да,
1: драматическая.
2: Да.
1: А потом, после окончания института, скажите, вы сразу стали работать вот узко в этом направлении? Или все-таки вы пытались какую-то другую...
2: Во-первых, я сразу скажу вам, Ирина, что это не узкое направление. Вы ошибаетесь.
1: Ага.
2: Вы заблуждаетесь. И в результате вы присмыкаетесь сейчас. Объясню. Почему вы присмыкаетесь? Потому что вы пытаетесь понять основное, чем я дышу. Вы как журналист, правильно?
1: Ну, пытаюсь, пытаюсь понять.
2: Так вот, и в этот момент вы как-то пристраиваетесь ко мне. Это я называю присмыканием. Я не хочу вас обидеть ни в коей мере. Просто, видите, я кашлянул.
1: Да.
2: Да, это нормально. Но я не сказал «нет». Я просто говорю, что вы, пытаясь добиться от меня результата, чтобы узнать, чем я дышу, о чем я думаю, как я живу, я пытаюсь сказать вам самое главное, сформулировать. Это то, чем я занимаюсь, это не узконаправленные действия.
1: Я поняла. Я
2: это
1: уже поняла,
2: широкий
1: это абсолютно
2: спектр.
1: огромный спектр.
2: Это огромный спектр.
1: И вы, я так понимаю, единственный специалист, потому что школу вы не открыли.
2: Нет.
1: Свою, вы единственный специалист в своем роде.
2: Да.
1: И вас, так сказать, к вам обращаются. Когда возникают проблемы, человек не может сказать сам «нет», он
2: ко мне приходят
1: к вам.
2: Люди, их очень много. Если бы я начал открывать свою школу, то я не смог бы одновременно преподавать, писать книги.
1: А где вы преподаете, кстати?
2: Я преподаю в институте Сухого.
1: А,
2: Значит, это Сухой Виктор Сергеевич.
1: Угу.
2: Я его выгнал, потому что он не справлялся со своими обязанностями.
1: Но институт по-прежнему называется...
2: Да, институт называется по-прежнему Сухого.
1: Угу. А почему не Аушкина?
2: Я не люблю педалировать свою фамилию.
1: Ага.
2: Потому что один раз всего, мне было 28, когда я сказал «нет», и девушка, естественно, это была девушка, как вы понимаете.
1: Ну, вы же не
2: что...
1: только девушкам говорите «нет», а то может сложиться превратное впечатление у наших слушателей, что тут только девушкам вы говорите «нет».
2: Да нет, конечно. Нет, конечно, были и мужчины, тем более...
1: Я так понимаю, не только мужчины, спортсмены, политики.
2: Были спортсмены, которым я говорил «нет».
1: И политики?
2: Просто были даже такие политики и спортсмены, которым я им говорил «никогда в жизни».
1: Ага.
2: И они, между прочим, после этого очень продвигались... скажем так, по своей карьерной лестнице.
1: Да вы что?
2: Да, потому что они понимали, что никогда в жизни... Дальше я не буду, так сказать, продолжать, но они понимали, что никогда в жизни.
1: Скажите, а вот ваш отказ, да? Вот когда
2: в 28, сказал... я 20... просто к чему говорю. Когда я девушке сказал «нет»,
1: да,
2: она переспросила и сказала мне «аушки». И вот это меня выбило из себя. Потому что моя фамилия Аушкин.
1: Да.
2: Она переспросила «Аушки». Это что такое, скажите мне? Как это понять?
1: Ну, я думаю, она не хотела вас обидеть, а она...
2: Не знаю. Я не знаю. Меня это выбило из себя. До сих пор я чувствую себя выбитым.
1: Выбитым из колеи?
2: Выбитым.
1: Ну, может быть, сменить фамилию как-то?
2: На выбитого?
1: Да.
2: Может быть, я не знаю, как лучше.
1: Неплохо, Борис Альфредович выбитый.
2: Борис Альфредович Выбитов.
1: Выбитов.
2: Тогда лучше Выбитов.
1: Выбитов. Ну вот видите, хорошо звучит.
2: Нет.
1: Опять нет.
2: Этого недостаточно.
1: Этого недостаточно.
2: Да.
1: Так вот, я...
2: Тогда это должен быть какой-то двойная фамилия.
1: Выбитов Выбит.
2: Аушкин Выбитов.
1: Аушкин Выбитов, тоже неплохо. Хорошо?
2: Да.
1: Ну вот видите, вот в нашем разговоре какие вообще...
2: Я скажу так, в нашем с вами разговоре прослеживается самое главное. Вы доискиваетесь до самой сути.
1: Пытаюсь, я пытаюсь.
2: Я делал вам комплимент.
1: Спасибо.
0: Отказыватель. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Мордунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая. Брачная песня самца, исполняемая в низком трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и с раскрытыми крыльями. Громкий, размеренный, раскатистый свист, передаваемый как курьи, курьи, курьи. Вспугнутая птица издает резкое

Ленка Фейк Радио. Почуем и пичкаем Пилюлькина. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами я, конечно, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. У нас сегодня в передаче «Собачья работа» тот, кого вы так долго ждали, о ком так долго спрашивали. Вот этот вот таинственный персонаж, который правнук собаки Баскервилли. Да-да-да-да-да. Именно он. Это Дог Трезор Баскервилли. Он правнук именно той собаки, которая, как сказать, взволновала все графство Девоншир в свое время, как вы помните. Да. Которая жила в Баскервиль-Холле. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогой Трезор.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот первый вопрос. Первый вопрос. Почему Трезор? Мне казалось, что Трезор — это какое-то наше такое имя, Трезорка.
1: Трезора?
0: Почему Трезор? Да.
1: Ну, это было как-то пошло от моей прапрапрабабушки.
0: Боже мой, боже мой, да-да-да-да-да.
1: Я вспомнил бабушку сейчас.
0: Да-да-да. А говорим о прабабушке, а вспоминаем бабушку.
1: Бабушь,
0: да, вот так
1: да,
0: вот
1: да,
0: происходит.
1: Да,
0: ну,
1: да.
0: Так вот интересно бывает у собак, видимо, да. А
1: да.
0: Вот прежде всего, расскажите о вашей семье. Да.
1: Ну, я родился, у нас была большая семья.
0: Да-да-да, большая собачья семья, да.
1: У вас здесь кто-то курит или нет?
0: Нет, не должны. У нас везде стоят вот эти вот сигнализации, не может быть.
1: То я смотрю.
0: Ну, ваш же нюх какой, нюх потрясающий.
1: Нюх, конечно. А куда ты денешься?
0: Да-да-да. Ведь ваша прабабушка, это вот смесь Блэдхаунда, по-моему, с мастифом, правильно
1: да,
0: я говорю?
1: Да.
0: Прабабушка, но собака Баскервилли, вот ту, которую мы знаем, ту, которая так известна.
1: Вот моя прабабушка, вот эта, которая и погибла, она погибла ужасно. Это страшная история.
0: Да.
1: И она стала жертвой, понимаете?
0: Да, жертвой. Я знаю, что она стала жертвой. Но вот меня интересует то, что мы все время считали, что это была не... что это был дедушка, прадедушка. Что это был, так сказать, кобель. Я бы так
1: Нет,
0: сказала.
1: Это была сука. Сука-прабабушка.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Как? Ну, мы все знаем, что это был мальчик.
1: Нет, никакой это не мальчик, это была моя прабабушка. Это была страшная история, которая уходит своими корнями вообще во всю эту историю с графством Девоншир.
0: Девоншир, да. Скажите, пожалуйста, Трезор, а вы сейчас проживаете вот там же, в Баскервилли-Холле?
1: Нет, Солсбери.
0: Да
1: сейчас
0: вы что?
1: Солсбери, да, уж... да,
0: ага.
1: да.
0: А почему? А кто же живет там, вот в вашем родовом, так сказать, имени?
1: Там сейчас убираются эти самые, вы знаете, эти все, которые горничные, всякие прислуга. Отправил их туда.
0: Да. Да. Ну, получилось ведь так, что ваша прабабушка, как мы сейчас только что выяснили, которая, собственно, и была, стала известна нам всем, собака Баскервилли, вот та самая, она стала, можно сказать, жертвой интриги, получается.
1: В том-то и дело. Она была жертвой... Она стала жертвой...
0: Интриги. Все это вот из-за этого Джека Стелпотона, да? Который вроде был натуралист и все, который вот придумал всю эту историю.
1: Да он был, не хочется говорить, кто он был, наулист, натуралист или этот сист. Он был вообще, я бы сказал, не хочется говорить, кто
0: Правду
1: он был.
0: Правду говорят, что он измывался над животными, издевался.
1: Он издевался над животными.
0: Он их красил все время,
1: Он был извращенец.
0: Да вы что?
1: Это он был натураласт.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Да...
1: Я вам скажу, он ловил бабочек и целовал их.
0: Подожди, а что он делал с собаками? Нас вот это вот очень
1: интересует. Вы можете представить, что он делал с собаками, если он целовал бабочек?
0: Боже, даже так?
1: Да.
0: И ваша бабушка, прабабушка была вот жертвой?
1: Жалко, я бы его... Если бы я только мог дотянуться до этого Стелпотона, этого натураста...
0: Да. Ужасно, ужасно. И главное, сколько людей вообще и погибло, и все. Вот, и,
1: да, конечно, конечно,
0: конечно. Кошмар, кошмар, кошмар. А скажите, а вы сами были вот на тех самых гринпинских трясинах?
1: Да, да, конечно, в память о моей прабабушке, о моей великой Джоанне Баскервилле.
0: Джоанна, да, ее звали?
1: Джоанна мою бабушку звали, о, моя бабушка.
0: А правда ли, что там каждый год ежегодные празднества, да, на вот этих вот гринпинских трясинах устраивается какой-то, да?
1: Да, я сам был на этих трясинах, они чавкают, я ходил по ним.
0: Ну, там сейчас мостки установили.
1: Конечно, теперь уже сделали мостки, конечно, конечно.
0: Да, да, да, да. А, так все-таки вашу бабушку, прабабушку, извините, Джоанну, ее застрелили. А что у вас с ртом, простите?
1: Да не знаю, у меня зуб один какой-то, чешется зуб, а она вот на этого натураста. Сцепал-то она и чешется у меня зуб.
0: Боже, боже, ну вы, ну можно.
1: Можно, да, можно, да, конечно.
0: Да, да, да.
1: Ну так почесать, вот, я и говорю, что я хочу сказать, что в нее не попали.
0: Ага.
1: А вы знаете, кто стрелял в нее?
0: Да вы что, подождите, вот на этой просто потрясающе интересной ноте мы на секунду прервемся, чтобы послушать новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Давай.

0: haidele, da-da-la. Dacă așa-i place, l-am îndrat.
1: Da, nu, mașe, șașe.
2: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
3: Бобы в сторону. Фоменко Фейк Радио.

0: В эфире программа «Танцуй, мое сердце». И по многочисленным просьбам наших радиослушателей у нас в гостях он. Это прима. Это первый всегда. Это лидер балета Волосов. Да, это он. Волосов. Я даже просто вот по фамилии, потому что вы понимаете, что вот Мариус Петипа, да?
1: Ну, в принципе, уже можно и не называть, конечно. Все знают, что я Владимир, естественно.
0: Владимир,
1: спасибо,
0: конечно,
1: дорогие друзья.
0: Конечно.
1: Очень приятно.
0: Да, Володенька.
1: Да-да.
0: Вот балет. Давайте сразу я хочу перейти к балету.
1: Давайте.
0: Все-таки самые запоминающиеся,
1: да.
0: Это эпохальные, так сказать, такие были балеты, в которых вы участвовали. Это «Священный водопад».
1: Ну, конечно, да.
0: Это «Пляска смерти».
1: Да, конечно.
0: Ну и, конечно, удивительная партия «Грома» из балета «Эверест».
1: Ну, да-да-да-да.
0: Вот.
1: Конечно.
0: Скажите, вот, ну, первый вопрос.
1: Да.
0: Ну, просто вот я сейчас вижу, вот вы в трико. Почему вы все время в трико? Я несколько раз вас видел.
1: Ну, друг мой, ну, послушайте,
0: да,
1: ну, вы
0: да.
1: должны понимать, у нас такая скорость. Я ведь работаю не только в Большом, не только, кстати, я работаю сразу в нескольких театрах. Я работаю в нескольких театрах,
0: да.
1: танцую много спектаклей,
0: да.
1: бесконечные перелеты, у меня большие контракты и в Европе, у меня два контракта в Америке.
0: Да.
1: Ну, то есть сегодня сейчас 11 контрактов, понимаете?
0: Понимаю.
1: 11
0: просто
1: контрактов.
0: Нет времени.
1: Ну, конечно, нет смысла переодеваться. Какой смысл переодеваться, если ты все время в работе? Все время в работе. Утром у меня класс, репетиция. После репетиции у меня даже время обеда нет, я сразу переезжаю, перелетаю. Потом у меня вечером репетиция и снова спектакль.
0: Ага.
1: Понимаете, поэтому что говорить?
0: Ну, я понимаю. Это действительно, это ваш режим. Это удивительный
1: режим.
0: Это режим Волосова.
1: Это режим, это, ну, во-первых, это режим, да? Володьки Волосова.
0: Володьки,
1: говорят,
0: да.
1: ребята,
0: да,
1: всегда,
0: ну, да.
1: Быстроват.
0: Да, да. Нет, ну что делать? Вы знаете, давайте мы придем как бы к чему. Вот все-таки партия «Грома». Mm-hmm. Вот это вот, когда вы достаете вот это вот, и, ну, как бы у вас это находится в трико, и вдруг вы достаете это, и как бы
1: ну,
0: запрокидывая голову.
1: Послушайте, ну так поставлено.
0: Это поставлено, да?
1: Что же я буду, конечно, что же я буду, ну, как говорится, я не могу поверить в балетмейстера. Это же,
0: да,
1: кстати, ну
0: да.
1: что я, зачем мне, я сейчас пока что я еще артист.
0: Я понимаю,
1: я еще
0: это
1: артист,
0: поставлено.
1: Друг мой.
0: Это конечно.
1: Да, и
0: конечно.
1: Артист это просто пластилин в
0: да.
1: руках балетмейстера, конечно.
0: Я понимаю.
1: Мы его задумки. Вот и все.
0: Ну, вы все-таки доверяете хореографу,
1: ну,
0: да?
1: Ну, как говорится, конечно, хотел бы сказать, доверяй, но проверяй, но.
0: Да, да.
1: Ну,
0: да.
1: знаете, ну, если говорить про Валерия Яковлевича, то если вы его имеете в виду, ну, Дипова вы имеете в виду или что?
0: Ну, Дипова, конечно,
1: ну, да.
0: Дипова.
1: Ну, давайте договоримся так. Вы что все время меня хотите спросить?
0: Я все время, вы знаете,
1: масс-медиа,
0: мне
1: вот послушайте,
0: да,
1: масс-медиа
0: да,
1: все время
0: да,
1: тычет
0: да.
1: в нос мне вот этим случаем, когда я упал
0: да.
1: в оркестровую яму.
0: Да.
1: Ну, во-первых,
0: да.
1: я хочу вам сказать, я
0: да.
1: не падал на гобой.
0: Ну, подождите.
1: Я упал между двумя гобоями,
0: вот.
1: Между первым и вторым, никого даже не затронув.
0: Да.
1: Вы не забывайте, какая культура тела у артистов балета. У артистов балета культура тела, находящаяся, да.
0: И вот на культуре тела я хочу немножко прервать вас, Володенька, дорогой, уважаемый, потому что есть небольшая пауза, и мы буквально через люфт мы вернемся в нашу студию.

0: Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Гигантский слепыш-слепышовый. Ареал вида ограничен с юга линии железной дороги Махачкала-Гудермес. Экологическими предпосылками уязвимости гигантского слепыша являются низкий репродуктивный потенциал и консервативность внутрипопуляционной структуры, обеспечивающие в основном лишь возмещение естественной смертности.

0: Ретро-охота. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас программа, посвященная охотникам и охоте. Но не просто, дорогие друзья. Дело в том, что это мужская работа под названием охота. Она сегодня у нас, ну, не просто так. Сегодня мы начинаем знаменитую, ну, в будущем, я надеюсь, знаменитую рубрику, программу, которая называется «Ретро-охота». И почему? Потому что у нас появился клуб по интересам, так сказать, ретро-охотников. Людей, которые занимаются ретро-охотой. И сегодня узнать об этом движении, об этом течении сегодня, конечно же, мы пригласили в гостях основателя этого общества, этого общества охотников. И сегодня вот он у нас в гостях. Это ретро-охотник Спартак Заурович Заев. Здравствуйте, да. Спартак Заурович.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну, здрасте, расскажите здрасте. В двух словах, как возник ваш клуб по интересам, как это движение, как же сейчас много, я знаю, людей, ну, которые занимаются ретро-охотой.
1: Сейчас вообще полно, блин, этих самых таких милых, таких вроде бы, это я хотел сказать, как бы таких, вроде бы они мужики, но на самом деле так копнешь, и там все сыпется. Это несерьезно, ну, несерьезно. Они что-то пытаются косить под, вроде бы, этих охотников, но они не охотники, понимаешь? Ну, это что? Ну, они катаются, как сыр в масле, понимаешь? Их одевают, их там, понимаешь, с утра до вечера, там, жены их там, клизмы им там вставляют, я не знаю, там, что-то там, суют там омлет какой-то в рот. Это все, это несерьезно. Это, вот. Серьезная охота, это вообще, я скажу, это, прежде всего, манок. Вот если у тебя есть манок настоящий, то ты уже считаешь, что ты ретро-охотник.
0: Не-не-не, ну подождите, да, подождите. Все-таки хочется понять, как вам пришло вообще в голову? Я же знаю, что ретро-охота — это не только ретро-оружие, ретро-костюм, но и это и сами ретро-охотники, правильно?
1: Получается, и сами ретро, конечно.
0: Да, ну, в принципе, это, кстати, вы же не возьмете 20-летнего на охоту.
1: Это уже зрелые, со стажем. Мы берем в клуб со стажем людей.
0: Ну, тут важно сказать нашим радиослушателям, важно, да, что ретро-охотники, естественно, вполне, чтобы все было по-честному, по-мужски, готовят, ну, охотятся,
1: конечно,
0: прошу прощения, на ретро-животных, правильно?
1: Ну, естественно. Они все время так делают.
0: То есть вы сами по себе пожилые?
1: Да, абсолютно.
0: И охотитесь на пожилых?
1: Абсолютно.
0: Ретро-охота. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Минутка поэзии.
2: Вспоминаю, как ты спасала меня. Не удивляйся тому, что пишу «ты» с большой буквы. Этого мало для того, чтобы выразить свою благодарность тебе, к личности, что спасла меня и не дала погибнуть моему внутреннему миру. Он тоже такой хрупкий, как ты. Вы прослушали отрывок из поэмы Игоря Томилова «Ты».
0: Минутка поэзии. Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?
4: Без костюма.
0: В программе «Без костюма» на Фоменко Фейк Радио сегодня у нас робот Роберт. мы подошли к самому главному. Мы выяснили, где и как можно оставить заявку на приобретение подобного робота 9-го поколения. Ну, скажу еще, что Роберт сам нам это рассказал. Он относится к категории робот-гондон. Он занимается автоматическим удовлетворением женской половины человечества. Я вот что хочу у вас узнать. Если, например, некая домохозяйка приобрела в интернете робота Роберта 9-го поколения, может ли она впоследствии отказаться от него?
5: Может. Дело в том, что она не захочет отказываться.
0: Ага, почему такая уверенность?
5: Настолько глубоко наше познание в интимной сфере.
0: Вот оно что. Скажите, а заявок много на эту серию роботов-робертов?
5: Сейчас идет перенасыщение заявками. Служба «Фактический вызов» еле справляется с заказами.
0: Потрясающе. Завод «Тяж-Ижмаш». Ну, что я могу сказать? Вы делаете благородное дело.
5: Мы спасаем женщин во всех смыслах.
0: Я вот что хочу сказать. В вашей программе, вашей роботизированной машине, у вас есть, ну, так сказать, такое там... Вы работаете по дому, зарабатываете деньги.
5: Конечно. Мы красим стены.
0: Ага. Ну, это вы конкретно.
5: Я конкретно крашу стены.
0: Или все роботы 9-го поколения только лишь красят стены и занимаются интимными услугами?
5: Есть еще роботы, ухаживающие за цветами. Для этого нужно дополнительно финансировать программу.
0: То есть нужно, в принципе, просто заказать ее?
5: Можно заказать.
0: Скажите, вот какой у меня вопрос тогда возникает. Я просто хочу узнать, может быть, есть смысл, да, есть смысл сразу сделать такой перечень. Ну, например, я хочу, чтобы он у меня работал. Да, вот что, важный момент. Роберт 9-го поколения, он ходит на работу, если он проживает в семье?
5: Он может ходить на работу по желанию. Угу. По желанию заказчика.
0: Ага.
5: Точнее, заказчицы.
0: А финансирование, вот что. Как робот Роберт финансирует семью, в которой он живет?
5: Робот Роберт красит стены.
0: А, это я уже слышал. Понятно.
5: Видите, как я перевел разговор?
0: Понятно. Как интересно с вами беседовать. Скажите, пожалуйста, ну, а какие, например, разнообразия, кроме интимной сферы, ждут наших приобретательниц робота Роберта?
5: Можно использовать ненужные детали, которые остаются на Тяж-Ижмаше.
0: Я просто хочу спросить, что еще делает? Ну, например, читаете ли вы книги вместе с девушками, с женщинами, в которых вы проживаете? Ходите ли вы с ними в кино, в театр?
5: Я понял ваш вопрос. Мы ходим в кино на последний ряд.
0: Так, в театр?
5: В театр на последний ряд, в кино на последний ряд и в цирк на самый последний.
0: До какого времени у вас уже план-график? Вы его планируете на год, на два?
5: 4 года.
0: На 4 года. День за днем все известно, что будет.
5: Моя железа рассчитана на 4 года.
0: На 4 года. И после того, как 4 года проходят, вы, к большому сожалению или к счастью, покидаете семью, правильно?
5: Конечно.
0: Отлично. На этой высокой ноте мы остановимся и буквально через минуту вернемся к вам, дорогие друзья.
4: Без костюма!

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Пискулька утиная. Пискулька встречается в долинах крупных рек, возле озер и небольших ручьев. Предпочитает полугорный ландшафт. Также селится на островах озер. Птенцов водит по злаково-осоковым и разнотравным лугам, в кустарниках, по берегам водоемов.
2: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
0: Хрупкое семя Доу Джонса. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Политика.
1: Президент страны в очередной раз заявил о том, что ему нечего скрывать. Возможно, это удивит кого-то из наших партнеров, но президенту действительно нечего скрывать. Нам была предоставлена возможность убедиться в этом, и мы убедились. Все открыто, ничего не скрыто, говорится в официальном сообщении пресс-службы президента.
0: Армия.
1: Более триллиона рублей потребуется в следующем году Министерству обороны, чтобы принять на вооружение. Об этом заявил новый глава ведомства. По его словам, это решение взвешенное и обоснованное. Вот что он сообщил нашей радиостанции в телефонном интервью.
2: Современная обстановка диктует нам определенное, и я хочу сказать, мы готовы. Ради безопасности, ради стабильности, мы всегда на передовой. Спите спокойно.
1: Это был министр обороны.
0: Наука.
1: В Ангорском государственном природном заповеднике удалось поймать мышь-гиганта, которая весит 90 килограммов. Мышь удалось поймать при плановом учете грызунов, сообщил нам директор заповедника Евгений Моров.
3: Да, мы просто не замечали ее много лет. Она же такая большая. А тут повезло. Трактором везли. Сейчас самое главное — найти ей пару. Ведь мы должны сохранить этот вид для будущих поколений.
1: Заявил господин Моров.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Тренажеры Метлер. Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное?
4: Он будет повторять ваши движения до

0: 16-12-56.
1: Когда получено разрешение?
0: 8-го.
1: Спасибо. Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио.
2: Путь огурца. Здравствуйте, дорогие друзья! Я ведущий Влад Жульпацкий. Рад приветствовать у нас в гостях сегодня замзава прямых клинико-амбулаторных инфузий, корреспондента Академии Флоры, автора в соавторстве 16 работ Станиславу Ивановну Агапину. Здравствуйте!
3: Здравствуйте!
2: Здравствуйте! Здравствуйте, Станислава! Расскажите, как случилось вот это то великое открытие, которым вы сегодня нас попотчуете?
3: Ну, вы знаете, я вам скажу так. Началось с того, что я когда еще во втором классе занималась природоведением, я тогда обратила внимание, что ведь есть просто огурцы, ну, огурцы, которые мы едим, ели, ну, я теперь не ем, конечно. Вот. А есть огурцы дикие. Они совершенно горькие, есть их нельзя. Я стала изучать. И оказалось, что нельзя их есть, потому что много кукурбитоцинцинов.
2: Ой-ой-ой-ой-ой.
3: Понимаете? Вот этот кукурбитоцин, он дает вот эту вот горечь, вот эту дикость, вот эту вот, понимаете, какой-то шалость какую-то.
2: И вы как бы подумали, что же это такое?
3: Вот
2: откуда
3: есть,
2: он
3: значит,
2: взялся?
3: Дикие, вот есть, значит, дикие огурцы, а есть как бы не дикие. Ведь так и про человека можно сказать, что есть какие-то дикие люди, с которыми мы не хотим общаться, а есть вполне себе ничего.
2: Да.
3: Вот.
2: Ну, вот, немного, правда, их.
3: Ну, их, конечно, меньше, чем диких, да, это понятно. Так вот, а вот отсюда я начала думать, как-то разматывать вот этот клубок разматывать, и поняла, мама моя дорогая.
2: Ой-ой-ой.
3: А мы-то не из огурца ли вообще?
2: Подошли вы прямо к самой сути.
3: Как только мысль эта у меня появилась, понимаете, сразу ясность полная.
2: Да вы что?
3: Вот я вам даже сейчас вот это сказала, да? Ну, вы, конечно, уже знали, но согласитесь, вот что-то щелкает.
2: Щелкает.
3: Щелкало?
2: Вот когда при слове «огурец».
3: Огурец.
2: У меня прям щелкает действительно. Вы знаете, как будто какая-то родственная.
3: Какая-то вот дать? Да-да-да.
2: Да, что-то такое, понимаете?
3: Да-да-да.
2: Что-то с огурцом прямо такое непросто.
3: Что-то с огурцом, понимаете, непросто. И потом я поняла, что вот просто взять, например, огурец, вот так откусить, да? Не выходит. Не получается.
2: Это после осознания, это уже.
3: Осознание, конечно.
2: А ведь некоторые до сих пор жрут, я не боюсь этого слова.
3: Просто
2: прямо кромсают его зубами своими.
3: Жрут, не понимаю, кого жрут. Кого
2: они
3: живем,
2: получается,
3: ребят?
2: Что жрут прямо нашу жизнь.
3: Ну, просто и нашу жизнь, еще даже и не зародившуюся жизнь.
2: Да,
3: огурец еще до человека.
2: Жрут
3: нет,
2: геном.
3: Как бы еще не вылупился из огурца человека, а его уже сжирают зародыш.
2: Вот. И вот я хочу что спросить. Сейчас же, немедленно.
3: Давайте.
2: И вы приступили к... Ну, так сказать, что ли, к изучению дикого огурца.
3: Да, дикого огурца. Потому что дикий огурец, значит, потому что на самом деле люди вылупляются вот из диких огурцов.
2: По большому счету.
3: Конечно, конечно. Как, понимаешь, ну, вся эта история с обезьянами, дикими обезьянами. И вот из никаких-то же не из ручных люди сейчас из ручных
2: конечно,
3: не выходят.
2: Конечно.
3: Понимаете?
2: Конечно, конечно.
3: А вот из диких огурцов.
2: Ой-ой-ой.
3: Как раз человек и пошел.
2: Так вот я что хочу у вас спросить.
3: Да.
2: У вас сегодня, ну, сегодня вы потрясете, конечно, наших зрителей и слушателей, естественно, и потому что я уже был потрясен перед тем, как началась передача, и вы показали сегодня наших гостей, которые, ну, с вами
3: да.
2: сегодня.
3: Они со мной вообще.
2: Как вы
3: да.
2: вообще, в принципе, дошли до этого понимания? Между вами как сложились эти отношения? Как вы почувствовали, что не то, что нельзя есть огурцы, а то, что эти огурцы не просто огурцы, а что это представители другой цивилизации?
3: Да, да, да. Но понимаете, как сказать, постепенно. Не могу сказать, что нахрапом тут не получится ничего.
2: Да.
3: Тут надо постепенно. Вообще очень хороша игровая основа взаимоотношений.
2: Ага.
3: Они очень игривые.
2: Нет, а просто мне хочется понять, как вот вы, как вы, так сказать, просто ну поняли, что это, так сказать, ну, что это астронавты.
3: Как? Ну, как я поняла? Во-первых, когда вот эта мысль-то зародилась, я вот все-все вам это уже рассказала, я просто начала пробовать общаться. Я поняла, что, господи, они страдают так, да с ним никто не общался, понимаете? Они хотели, хотели, но им бы кто слово сказал. Но вы говорили когда-нибудь с огурцом?
2: Нет.
3: Вот.
2: И это, конечно, моя ошибка. Я чувствую. Я даже думаю, что ведь я мог тоже догадаться, но нет, конечно, мне не хватало и знаний. И порой мне не хватало даже и каких-то углублений, можно сказать.
3: Да, конечно, вот я, понимаете, начинаю говорить, у меня прям слезы начинают подкатывать, потому что вот как долго огурец...
2: А мы только жрем и жрем огурцы!
3: А не что поговорить!
2: А мы-то... Мы едим тех, которые прилетели и зародили жизнь нашу.
3: Да. Они хотят...
2: Мы жрем родителей!
3: Практически! Практически!
2: С другой стороны, кто родителей не жрет?
3: С другой стороны, да, в этом есть, конечно, определенная философия, но поймите, вот вникнитесь только. Люди! Огурец так долго хотел, так жаждал общения, а вместо этого на доску, вместо этого ножом. Ну что вот это такое?
2: Это ужасно.
1: Путь огурца. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц?

0: Фигляр.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях сегодня уникальная личность, потрясающая, интересная, встреча с которым вы давно мечтали. Да-да-да, это Грег. Он жиголо фигляр. Так он себя позиционирует, во всяком случае. И мы договорились, что он нам, ну, как сказать, доступным языком расскажет о том, что же это такое, с чем это едят, едят ли вообще. Да, Грег? Здравствуйте, во-первых.
2: Ну, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну вот скажите, фиглярство, это что это такое? Что вообще это такое? Да, как вы считаете?
2: Ну, пойми, детка, фиглярство.
1: Да.
2: Но это не позерство.
1: Не позерство, да?
2: Угу. Ну, соответственно, позерство это не фиглярство.
1: А, ну, в общем, просто все, да,
2: достаточно.
1: Очевидно
2: и ясная вещь.
1: Да, то есть, если вы фигляр, то вы не позер. Так, мы приходим к такому выводу,
2: конечно,
1: да?
2: Конечно, нет.
1: Конечно, нет, конечно, конечно, нет. А вот скажите, пожалуйста, так как вы позиционируете себя жиголо-фигляром, да? А вот, ну, все знают значение слова «жиголо», и хочется спросить, вот такой прямой, достаточно острый вопрос. Танцуете ли вы за деньги?
2: Когда как, девочка моя.
1: То есть случается все-таки, да?
2: Ну, ты должна понять.
1: Да-да-да, что?
2: У нас при нашей работе.
1: Да.
2: У нас тоже есть душа.
1: Ну, конечно.
2: Любой жиголо может влюбиться.
1: Ну, конечно, да, я знаю, и вы ни от кого не скрывали вот эту вот нашумевшую историю о вашей страсти, так сказать, к партнерше по танцу, да?
2: Всякое было.
1: Всякое было, да.
2: Но я могу сказать, детка.
1: Да.
2: Я внимательно смотрю на тебя и понимаю сейчас.
1: Ну-ка, ну-ка, ну-ка.
2: Ну... У тебя могло бы быть все гораздо лучше.
1: Если бы?
2: При твоей внешности.
1: Так.
2: При твоей потрясающей стройности.
1: Так.
2: Удивительной красоте, Ира.
1: Боже, боже, боже.
2: Да без боже, это...
1: Так что же мне мешает? Расскажите.
2: Мне кажется, ты зажата.
1: Надо просто... Раскрепоститься.
2: Тебе немножко нужно раскрепоститься, конечно.
1: Ну, естественно.
2: Для этого, ты понимаешь, должны быть, ну, должны быть, я бы сказал, учителя.
1: Ага. Ну, а где, как не в танце, можно раскрепоститься? Правильно я понимаю? Ну, я могу это рассматривать как приглашение, так сказать. На тур. О, даже так. Да? Мамба?
2: Ну, милая. Это моя знаменитая желтая погремуха.
1: Да, да, да, да, да. Я очень рада, что вы ее взяли с собой. Жалко, что вы не захватили с собой Монику. Вы же хотели с ней прийти сегодня.
2: О Монике забудьте.
1: Да, действительно.
2: Когда я смотрю на тебя, я думаю, боже.
1: Да. Ну, хорошо, но у меня просто есть еще несколько вопросов.
2: Ты услышала, которые... что я сказал?
1: Конечно. Ну, конечно.
2: Я сказал, боже. Боже, когда я вижу тебя.
1: Да. Боже мой, вы знаете, что я хочу сказать нашим слушательницам, в основном зрительницам? Как вы, должно быть, мне сейчас должны завидовать. Боже мой, напротив меня такой мужчина, ну, такой мужчина, рядом с которым вы бы наверняка почувствовали себя настоящей женщиной.
0: Фигляр!
3: Один на один с пони. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Камышница. Обычно молчаливая птица. Однако способны издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик, кик-кик или круг. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженная птица издает более тихое кур.

0: Äiti, taidat olla impotentti. Voi kun tulis Pepsodentti-pentti. Alkaa Ulla Marina, näin päättyy tarina. Nyt päättyy tarina.
1: Я не боюсь твоего Джованни. Фоменко Фейк Радио.
2: Парапет времени.
3: Вы замужем или нет? Вы были замужем?
4: Это не имеет отношения
3: вот,
4: к нашему сценарию и к нашему проекту.
3: Личное у вас становится впереди общественного.
4: Вы на чьей стороне? Вы должны
3: Я на вашей стороне.
5: И что? И что?
3: Тише, Бубнов.
5: Тихо. Я еще раз хочу сказать.
4: Так, еще, еще следующее. Я не закончила. Выслушайте меня, пожалуйста.
3: А мы ведь даем вам.
4: У вас четвертая серия пропущена. Вы можете себе вообще представить это?
3: Бубнов.
4: И да. Порядок идет именно так. За третий, пятый. Я не знаю, почему он молчит. Только я говорю. Зачем, Кристина, скажите мне, опять пишет черные картины? Опять у нас чернуха в полный рот. Это же невозможно. Или какие другие там. Лишь только для того, чтобы в сказочном финале бабушка открыла Пикассо и прочих импрессионистов.
5: Никогда.
4: Да не нужны эти картины вовсе.
5: Если...
4: Такое впечатление, что вся чернота, чернуха просто это вот мировоззренческая история автора, который здесь сидит.
5: Да не надо мне! Вы пробовали коленки сами себе?
4: В традициях русской культуры всегда есть свет в конце туннеля.
5: Не надо.
4: И не надо в нашем телесериале вот этой самой чернухи полный рост. Я повторяюсь, но это так. А потом, простите меня, сцены из Гамлета.
5: Вы попробуйте сами себя вот так вот поделать.
4: Это, конечно, может быть. Может быть. Но три убийства подряд. Ну вы подумайте, в маленькой квартире.
5: Никогда, я вам говорю.
4: Да так, чтобы трупы куда-то подевались, иначе их бы все-таки заметил Максим, но это
5: если
4: просто,
5: Максим заметил,
4: это так очевидно. Ну? Да еще не замечены им слепые девочки, находящиеся в этой же квартире. Ну,
5: так.
4: Послушайте, это же многовато.
5: Нет.
4: Ну, многовато.
5: Да нет.
4: А уж тем более отрубленная рука в унитазе, от которой тоже незаметно можно избавиться, слив ее. Ну, честно говоря, я таких унитазов-то в глаза не видал.
5: Да, вы...
4: Чтоб слив спокойно проходила человеческая длань. Что вы все выдумываете?
5: Не надо мне...
4: Близь к реальности.
5: Дланью?
4: Чтоб слепая ее вычислила и забрала у нее пистолет.
5: Никогда.
4: Послушайте, да если слепые девочки и Кристина виртуозно избавились от трупов.
5: Ну,
4: кому?
5: Что?
4: Кому Седой раздает
5: кому
4: постеры
5: Седой?
4: От парка?
5: Да надо было читать.
4: Ну, вы разберитесь, будьте добры, с этим тоже.
5: Седой.
4: Как это можно снимать?
5: С какой?
4: Да пятая серия невероятно велика.
5: Не надо.
4: У вас там какая-то путаница просто вышла.
5: Я сказал. Да что же она? Ну и еще раз я хочу вам сказать. Когда Седой вытаскивает вот эти вот вещи, он первый раз...
4: Я еще не все сказала.
5: Посмотрите внимательно,
4: дальше мне продолжить.
5: Вы
4: дайте
5: видите?
4: Мне продолжить, пожалуйста.
5: Не трогайте меня сейчас. Вы чувствуете, вы когда вот чувствовали, вот когда вот себе вот так делали.
4: Послушайте, нет, у вас есть хорошие моменты. Очень есть хорошо с казино. Но дальше опять чернуха. Вы такой концентрации.
3: Дорогие друзья,
4: опять
3: прошу,
4: лимон.
3: Регина Михайловна, одну секунду. Регина Михайловна, секундочку. Дело в том, что у нас буквально сейчас короткий перерыв. Напоминаю вам, что вы смотрите программу
2: «Парапет времени».
3: Да, и буквально мы уходим сейчас на рекламу и сразу же возвращаемся. Сразу, действительно, вопрос Седова и отрубленной руки очень интересует нас.
5: Я вам говорю, вот это вот...
4: Да не надо перевязывать, Кристине себе руки шелковым шнурком.
3: Я хочу вам напомнить, что вы не смотрите, а слушаете программу. И это удивительная вещь, да?
2: Парапет времени.
3: С удовольствием представлю наших гостей, которые уже, знаете, в этой студии, пожалуй, что и не гости, наверное, а хозяева, потому что я даже не успеваю говорить. Мы по-прежнему разбираем отношения между Виталием Бубновым и Региной...
4: Михайловной.
3: Простите, ради бога. Регина Михайловна. Регина Михайловна, как продюсер, запустила картину, взяла деньги, но деньги не отдает, картину не запускает. Мы хотим понять, почему зрители ее так ждут, а ведь это продолжение. И ответьте нам,
5: Виталий. Она тычет постоянно меня. И зачем? Я вас прошу, еще раз. Давайте попробуем.
4: Как вы себя
5: полистать.
4: Ведете? Угомонитесь.
5: Тихо. Давайте.
4: Знаете,
3: мы в демократическом государстве.
4: Мне не
5: надо. Если Кристина просит Дилера помочь найти жениха, почему он говорит ей об анониме? Потому что он говорит, то, что у него душа. Душа у него. А меценаты — это тоже люди.
2: Парапет времени.
1: Шлеп. Шлеп. Шлеп. Шлеп. Рыба не проснется. Возьми ее сонную.
6: Рыболовные раскладные шлюпки «Рассвет». УПК ЭИ НРГК «Вымпел».
7: Сайта пока нет.
6: Минутка поэзии.
8: мы бежали с тобой до палатки, что уткнулась в прибрежный песок. Ты стреляла в меня из рогатки, то был нашего счастья зарок. А теперь я стою у причала, где закат лижет камню бока. Больше нет никакого начала, только горькое слово «пока».
9: Вы послушали стихотворение Виталия Вернова из сборника «Бег в прошлое». Знаете ли вы что?
10: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?
1: Веселые сапожата.
3: Сегодня в программе «Веселые сапожата» удивительная, потрясающая женщина, которая создала компанию «Твои настоящие соседи». Да. Вот. Это профессиональная соседка Лидия Евгеньевна Хвостова, которая рассказала нам о всех трудностях и о всех радостях своей работы. Мы сегодня узнали о том, что профессиональный сосед, конечно, много лучше соседа непрофессионального. То есть, если вы обращаетесь в компанию, которая называется «Твои настоящие соседи», обращайтесь с просьбой подобрать вам соседа, вы должны быть уверены в том, что вам действительно компания, которую возглавляет Лидия Евгеньевна Хвостова, отдаст всю свою душу, все свое сердце, да, весь свой профессионализм в подборе желаемого. Но вы должны понимать, что ваши желания очень часто могут расходиться с вашими пониманиями и реальностью жизни.
4: И потребностями.
3: Конечно. Да. Вы думаете, что вам нужен соседка-старушка, как мы уже говорили, а вам на самом деле нужен сосед-драчун. Вот и все.
4: Вот и все. А я еще хотела сказать, что у нас сейчас впереди будет месячник скидок.
5: Вот это вот как раз.
4: Поэтому, дорогие друзья, кто меня сейчас слышит и видит, да, обращайтесь. Сейчас вот очень большие, очень выгодные предложения у нас будут. А берешь одного соседа, второй подарок. Ну, в общем, и вот так.
5: Да.
3: Это прекрасно. Удивительно. Берешь одного соседа, второй подарок.
5: Второй подарок – это очень хорошо.
3: Очень хорошо.
5: И он же делает струйку, да, вот которая вот постоянно недержание.
4: По договоренности, по договоренности.
3: Девочки, я начинаю вас подозревать в каких-то вопросах. А вы не могли бы вот так на скидку сейчас осмотреть как бы Юрия и прийти к выводу, какой ему сосед?
5: Пожалуйста. Ну, что вы скажете?
4: Ну, я, конечно, не профессиональный психолог, это отдельные люди, специально обученные этим занимаются. Но вы знаете, на скидку...
3: У вас в компании?
4: Конечно, у нас в компании, да, как я уже говорила. Но мне кажется, на скидку вот Юрию нужен подглядывающий сосед.
3: Ах, вот оно что.
4: Да.
5: Вот оно что.
3: Подглядывающий сосед мужчина. Да.
4: Да.
3: Чтобы он подглядывал за...
5: Мужчина Юрием. Какого возраста?
4: За Юрием. Мужчина какого возраста?
5: Да.
4: Ну, вашего.
5: Очень приятно. Приятно, действительно.
4: Ну, вот видите, вам уже приятно. Вот уже стало приятно.
5: Да, уже стало приятно.
4: А это совершенно не случайно.
5: Да.
3: Вот удивительная вещь, дорогие друзья. Вот вы видите, мы здесь сейчас как бы, ну, мы сидим в эфире и делаем специально для вас эти программы и встречи с интересными людьми. И вот сейчас мы обращаем внимание вдруг, как прямо на ваших глазах, начинается вот эта работа удивительная. Я всю жизнь смотрел на Юрия Бурзона, с которым я работаю много, мы коллеги.
5: Мы много
3: вот,
5: работаем,
3: я не мог себе представить, что ему нужен подглядывающий сосед.
5: Как интересно.
3: Как выясняется, действительно ему это нужно, необходимо. И мы, я думаю, в рамках эксперимента, поскольку сколько мы развиваем малый бизнес, мы попробуем.
4: Тем более месячник скидок.
3: И месячник скидок.
5: Тем более совпало.
3: Давайте попробуем.
4: Можно второго, второй придачу.
5: Давайте.
3: И мы вернемся.
5: Давайте.
3: Ух, получается.
5: А вот действительно, я тоже подумал, это очень бы оживило.
3: Да. То есть вы получите сразу не только, но и со скидкой у вас получается еще и...
4: Второго.
3: Акция.
4: Акция, конечно, да.
5: Это акция.
4: Второй бесплатно. Да.
3: Второй сосед бесплатно. Удивительно. И давайте вернемся потом, после того, как мы все закончим этот эксперимент, узнаем, как Юрию жилось с его двумя, а то, может быть, и тремя, которых он получил по акции.
5: И четырьмя, может быть, даже.
4: Я боюсь, мы не узнаем Юрию. Совершенно не узнаем. Вы не представляете, как меняются люди. Да, конечно.
5: Потрясающе. Вот это интересно.
3: Итак, дорогие друзья.
5: Я возьмусь за это.
3: Сегодня в программе программе «Веселые сапожата» у нас была Лидия Евгеньевна Хвостова, руководитель компании «Твои настоящие соседи», настоящая профессиональная соседка. Спасибо вам за то, что вы были у нас в гостях.
4: Спасибо большое. Ждем вас.
3: До свидания.
1: «Веселые сапожата».
11: С нами хорошо. 101.ru.
12: Колеблем непоколебимое. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
1: Реклама.

0: Быть муравьедом непросто. Фоменко Фейк Радио. Сексуальная. Революция.
1: Итак, в программе «Сексуальная революция» Игорь Пусин. Человек-конструктор, человек-инженер, человек фантастической профессии. Он инженер, конструктор искусственных вагин. И самое главное, дорогие друзья, он ведет нас к перевороту в жизни. Он доказывает нам всей своей деятельностью, всей своей работой, что личностные, межличностные отношения, в данном случае между мужчиной и женщиной, отношения не нужны, потому что сейчас на смену устаревшей, как говорится, вот этой вот лошадке крестьянской новая эпоха, новая эра. Искусственная вагина скоро будет обладать искусственным интеллектом, и я вас уверяю, это цифровое поколение будет возможным. Возможным. Искусственная вагина позволит нам рожать детей.
2: И не за горами момент, когда мы будем с этими детьми уже общаться через вагину.
1: Вы можете То есть представить. Она как бы будет уже даже функцию матери.
2: Функция матери. Вагина-мать.
1: Вагина-мать.
2: Мать-вагина.
1: Мать-вагина.
2: Мать-вагина.
1: Искусственная мать-вагина. Вот это есть та самая революция.
2: Да.
1: Ради которой мы сегодня пригласили Игоря Пусина, инженера-конструктора.
2: Ведь мы называем, извините ради бога, это матрицей. А в данном случае это не матрица, а это вагина-мать. Она окружает нас.
1: И я хочу спросить теперь уже, потому что мы приближаемся к финалу.
2: Да?
1: И я хочу спросить у вас сегодня, здесь и сейчас, в нашей программе, и я прошу вас отметить потом, впоследствии, что мы были первыми, кто, так сказать,
2: конечно.
1: Кто, так сказать, вас, так сказать, да?
2: Мне очень приятно. Я именно к вам я примчался.
1: Да, я хочу вас спросить. Да. Игорь, какое напутствие?
2: Напутствие.
1: Дадите вы всем тем, кто, очертя голову, бросается в это новое, смелое, вот это
2: изысканное,
1: вот,
2: я бы сказал.
1: Изысканное фантастическое явление под названием искусственный вагин. Какое будущее за этим?
2: Будущее за этим, я скажу. Плоть возьмет вас к себе. Пробуйте себя, пробуйте немножечко прижаться, пробуйте отвлекаться, пробуйте отталкиваться от обшивки вагины.
1: И уходят проблемы, да?
2: И уходят проблемы
1: личного общения с живыми,
2: плоть от плоти,
1: людьми, да?
2: Да.
1: Потрясающе.
2: Вот о чем
1: сегодня речь. В программе «Сексуальная революция» был Игорь Пусин.
2: Спасибо.
1: Инженер искусственных вагин на все случаи жизни. Спасибо, дорогие друзья. С вами был Владислав Жульпацкий, Фоменко Фейк Радио.
0: Сексуальная революция. Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что пчелы волнуются во сне в новолуние, а в полнолуние гадают на рекламных объявлениях?

0: нами легко. Онлайн-радио. 101 Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио. Машина времени.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях в программе «Машина времени» профессор. Профессор Гасан Абдуллаевич Харченко. И сегодня речь пойдет о той самой знаменитой, которая вам, конечно, уже хорошо известна, но тем не менее, но не так хорошо, как хотелось бы. Гасан Абдуллаевич Харченко, создатель «Машины времени». Это машина, которая действительно всем машинам. Машина, она работает.
2: Работает.
1: В отличие от всех других машин времени, да. Эта машина времени работает.
2: Да.
1: Дорогой Гасан Абдуллаевич.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, в двух словах, как работает машина?
2: О, чудо. Я сам не представлял себе, что это оказывается все гениальное просто. Угу. Все. Угу. Я взял щепотку пыльцы. Буквально. Растер ее на маленьком стеклышке, повернул, направил линзу, как полагается. И что вы думаете? Произошло чудо. Я переместился на 10 минут назад. Вы понимаете, в чем дело?
1: Удивительно.
2: Вот
1: что я хочу...
2: Пока машина работает на 10 минут.
1: Ну, вот этот вопрос, который и, конечно, и задаем мы сейчас.
2: Ну, вот есть и...
1: Машина времени, ну, в нашем представлении, простом обывательском представлении, машина времени – это такая вещь, которая, ну, может перемещать нас куда угодно.
2: Конечно.
1: И можно и в средние века улететь.
2: Абсолютно.
1: И можно отправиться на пирамиды Хеопса, так посмотреть на самого товарища Хеопса.
2: Да. Вот, и лично, и его заместителя.
1: Да, кстати, ну, и его заместителя, как говорится.
2: Естественно.
1: А можно и на Моисея посмотреть.
2: Можно.
1: Сесть. А можно и, как говорится, сами знаете с кем.
2: Можно полетать в птеродактиле.
1: Да боже ты мой.
2: Боже мой.
1: Да, конечно.
2: На крылья.
1: Вот, что только. Да. Вот. Ну, и существует масса, так сказать, таких вот, как мы знаем, таких вот мифов, что ли, да?
2: Ну, конечно.
1: Ничего нельзя изменить в прошлом. Если ты что-то изменил в прошлом, то в твоем времени все уже изменится.
2: Конечно.
1: Я что хочу... Там пошевелил, здесь поменялось.
2: Да.
1: Я что хочу вас спросить.
2: Да.
1: Вот сейчас пока...
2: Да.
1: Ваша машина работает в диапазоне 10 минут.
2: Да.
1: Всего 10 минут.
2: Всего 10.
1: 10 минут назад.
2: И вперед.
1: И вперед.
2: Туда,
1: то есть вы можете в будущее полететь?
2: Абсолютно.
1: А 10 минут в будущее?
2: Да, абсолютно.
1: Обалдеть.
2: Это
1: обалдеть.
2: А общий метраж получается у нас 10 минут туда и 10 минут назад. Это уже 20 минут.
1: Ну, то есть в одно касание туда, в одно касание обратно.
2: Да.
1: Я вот что хочу у вас спросить. Туда, как говорится, и обратно.
2: Туда и обратно.
1: Туда-сюда.
2: Туда-сюда. Постоянно.
1: 10 минут.
2: Да.
1: Всего 10 минут, но какие 10 минут?
2: Конечно.
1: Вот что мне хочется спросить. А какое все-таки главное коммерческое применение? Ну, ученые ведь не интересуются 10-минуткой в будущем. И 10-минуткой.
2: Нет, конечно. Но тем не менее, мы открыли удивительный, я бы назвал это, портал.
1: Угу.
2: Это настоящий портал во времени.
1: Я вот что хочу спросить. Вот о будущем мне сказал. Ну, например, когда играют, так сказать, футбольные команды.
2: Например.
1: Вы, так сказать, перемещаясь на 10 минут вперед, вы можете за 10 минут до конца матча сказать его исход.
2: А, исход, абсолютно. Абсолютно.
1: Ну, понимаю вас.
2: Но помимо этого, это поиск вещей. Вы можете представить.
1: Это самое важное.
2: Это самое. Люди теряют вещи, люди забывают вещи, люди путают вещи. Вы понимаете?
1: Ну, то есть, словно говоря, вот я потерял вещь.
2: Да.
1: И мне не нужно ее искать.
2: Не нужно.
1: Я сразу должен обратиться к вам.
2: То есть вы перестали нервничать, вы успокоились, вы... Особенно это касается женщин. Вы же понимаете, это суматоха. Это начинается истерики.
1: Потеряла ключи.
2: Да. Я вот это вот жуткое. А ко мне приходила одна такая. Засойская. Это и известная кутюрье. Засойская.
1: Прежде чем мы поговорим о засойской кутюрье, которая к вам приходила, мы прервемся буквально на минуту. Послушаем прекрасную музыку.
2: Я люблю.
0: Машина. Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Коромысло рыжеватое. Небольшая разнокрылая стрекоза. Тело коричневое, глаза зеленые. Населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз, рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь растение.

0: крутимся волчком. Забегаем вперед, трёмся на краю. По сути, мы кегли. Фоменко Фейк-радио.
1: Сто один точка ру.
0: Об отношениях. В эфире радиостанция, которую вы любите, которую вы хотите, которую вы желаете. И передо мной гость. Ну, сначала про себя. С вами Юрий Бурзон. А напротив меня она, боже мой. Вы должны это видеть. Я хочу, чтобы вы видели ее. Женщина. Калька. Камея Захарьевна Потская. Здравствуйте, Камея.
2: Здравствуйте.
0: Как приятно. И нежный голос. Боже мой. Камея Захарьевна,
2: да?
0: Мы хотим, поскольку наша программа называется «Об отношениях», давайте мы с этого сразу как-то и начнем.
2: Попробуем.
0: Возьмем, как говорится, одно за другое. Не буду расшифровывать. Так вот.
2: Да.
0: Камея Захарьевна. Боже мой. Просто вся светится. Вся прямо... Скажите, какого рода, скажем так, отношения вам больше всего нравятся? Противоположным полом.
2: Неожиданный вопрос.
0: Ну?
2: Неожиданный ответ.
0: Хорошо.
2: Все.
0: Спасибо. Просто браво, браво, браво, браво. Нет, это приятно. Ну, просто чудо. Ну, чудо. Я любуюсь вами, дорогие наши радиослушатели. Присоединяйтесь к нам. Я хочу любоваться тобой. Это писал поэт замечательный.
2: А я вами.
0: Боже мой, как приятно. Вот мы и перешли сразу прямо к главному.
2: Конечно.
0: Как приятно. Господи, боже мой.
2: Видите, как все просто.
0: Вижу. Это приятно. Это правда приятно.
2: И мне.
0: И вот, вы знаете, вот в этот момент мне как-то, не знаю, вот, но все-таки хотелось бы, ну, приоткрыть. Давайте сначала приоткроем. Хорошо?
2: Давайте приоткроем.
0: Ну, давайте.
2: Ну, давайте.
0: Давайте. Женщина-калька.
2: Женщина-калька.
0: Почему вас
2: так? Это я.
0: Да, да, уж я понимаю, что это вы. Почему вас так назвали? Ведь это с детства?
2: Ну, не с самого раннего детства.
0: Ну, когда
2: наверное,
0: уже, да.
2: Ну, с детского сада, наверное.
0: А, с детского сада, да. Тогда вас... Нет, ну тогда девочка Калька была.
2: Была девочка.
0: А стала?
2: Калечка.
0: Калечка, девочка-калечка. Ну, поподробнее, пожалуйста, я вас спрашиваю.
2: Ну,
0: вот этот период детского сада...
2: В детском возрасте, когда вот как раз начинается та самая... пресловутая социализация
0: да,
2: ребенка.
0: Да, да.
2: И когда каждый из детей пытается как-то утвердиться, как-то понять, кто он и что он.
0: Как-то свое место под солнцем.
2: Да, занять. Да. То в этот как раз период времени я решила, что это совершенно, ну, как сказать, не принесет столь больших плодов, нежели я просто растворюсь, так сказать, чуть-чуть в пространстве и... И не буду претендовать на лидерские какие-то позиции. А я просто буду приятной любому человеку.
0: Как хорошо.
2: Мы ведь с вами не знакомы были, понимаете, до сегодняшнего дня.
0: Нет.
2: А вот видите, вам уже приятно.
0: А мне уже приятно. Ну, боже. И не то слово, и не то слово. И вот стало уже так приятно, что надо сделать паузу, боже мой. Иначе так быстро просто мы зайдем очень далеко. Мы
2: да, это бывает, случается.
0: Легкую паузу и вернемся в студию.
3: Об отношениях.
4: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Классика в эфире.
3: Теплые струйки морской воды возвращали ему силы. Выходить из души не хотелось, а она не торопила его. Тяжелых больных не было, ее никто не вызывал в палату. Во время перевязки он все время что-то рассказывал, помогал и все время улыбался. После укола он уснул. Она несколько раз заходила ночью в палату измерить температуру и давление, но будить его она не хотела. Утром, когда медсестры, сделав все процедуры, делали обход, сдавая смену, она на секунду остановилась у кровати, сделала едва заметное движение пальчиками, улыбнулась и вышла из палаты. Она ехала в развозке домой, смотрела в окно. За годы работы медсестрой она научилась после дежурства не думать о работе. Но сейчас она никак не могла понять, что заставляет ее думать о нем. «Почему?» – спрашивала она себя. «Почему я так с ним попрощалась? Сколько лет я не делал этот детский знак прощания?» В открытое окно дул морской ветер. Она видела, как по берегу моря весело играя бегут дети.
5: Вы прослушали отрывок из повести Викентия Зи «Осколки сердца».
1: Классика в эфире. Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?
7: Парапет времени!
6: Мы снова вернулись в студию.
8: А можно задать вопрос Елену Борисовичу? Вот немедленно.
6: Да, пожалуйста, конечно.
8: Елена Борисович, зачем вы сейчас снимаете пиджак? Зачем? Мы в студии, зачем вы снимаете пиджак?
6: Елена Борисович, ну давайте все-таки уважать наших и радиослушателей, и все-таки, и,
8: ну... Ну, можно попросить?
6: И Азалию Львову.
9: Когда я чувствую себя... Вы знаете, как вдоль по Питерской, да? Вы знаете, как сюда?
6: Я понимаю вас, да? Я понимаю.
8: Вот, собственно говоря, вот понимаете, да. Вот в этом-то и причина вот этого вот увольнения. Потому что Велен Борисович чувствует себя все время вдоль по Питерской. Постоянно.
6: А давайте все-таки, подождите, Велен Борисович, дайте нам возможности все-таки понять, потому что зрители, они же наши слушатели, не очень понимают, в чем дело. Скажите, вот вам нравится, вот я просто хочу узнать, Азалия Львовна.
8: Да, пожалуйста.
6: Львовна, скажите,
8: да, пожалуйста.
6: Ну вот вы за более чем 30-летнюю карьеру в театре.
8: 35-летнюю карьеру в театре.
6: Ну, я прошу прощения, но вы же молодая. Вы одна из самых молодых главных режиссеров театра.
8: Мансар. Да, я начала рано.
6: Ага.
8: Руководить.
6: То есть буквально в 5
8: лет.
6: Вам сейчас,
8: да,
6: 40, а 35 из них вы работаете.
8: Конечно. Конечно.
6: Это неплохо.
8: Да, я знаю, что это почетно.
6: Аплодируем.
8: Спасибо,
6: да,
8: большое спасибо. Да.
6: Ваши многочисленные постановки и ваши победы в премиях и полные зрительские залы говорят, конечно, о многом. Вот. Но я вот что хотел спросить.
8: Да.
6: Вы же сами распределили Велена
8: Борисовича?
6: Велена Борисовича.
8: На лифтера.
6: Да.
8: Да, конечно, я, потому что он прекрасный актер.
6: 8 месяцев репетировали.
8: Да, он 8 месяцев репетировал. Он прекрасный актер. И в этом нет никаких сомнений. Он тоже отмечен всячески регалиями и титулами и так далее.
6: Нет, подождите, да. Я просто хочу сказать, давайте уже к деталям профессии, что ли, перейдем. В первом акте где лифтер появляется в лифте, но лифт не открывается, и зритель как бы не видит его, не слышит. Ну, вернее, слышит, но не видит. Вот это вот, вот этот голос из сломанного лифта.
8: Да.
6: Это же, ну, я понимаю, по задумке вашей режиссерской, это как бы сквозное действие, что ли, да? Это сквозная нить, это событийный ряд некий.
8: Нет, вы знаете, дело в том, что лифт-то должен был открыться.
6: А,
8: конечно. Лифт открыться был обязан просто. Потому что там сцена очень интересная, драматическая сцена, которая происходит в лифте. Лифт не открылся по причине...
6: Это как раз, подождите, он должен как раз был открыться в какой момент? Когда Вероника с Анжелой вступает в конфликт с Сухим или как?
8: Нет, лифт должен был открыться, когда лифтер находится в лифте с Анжелой.
6: Ах, вот оно что.
8: Конечно.
6: И тут как бы Сухой понимает,
8: конечно,
6: что
8: да.
6: Его обманули.
8: Его обманули, да, это драматическая сцена. Лифт должен был открыться, но открыться он не мог по причине того, что... Верен Борисович... Верен Борисович. Потому что Верен Борисович,
6: да,
8: как и сейчас в студии, вот видите, он сейчас уже снимает бабочку. Вот пиджак он уже снял, снимает бабочку. Он разделся догола в лифте. Как я могла открыть лифт?
7: Парапет времени.
0: Знай и люби свой край.
8: Флора и фауна.
4: Равнозубая бурозубка. Внешне очень похожа на обыкновенную бурозубку, но с Равнозубая бурозубка. Внешне очень похожа на обыкновенную бурозубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.

0: трудом проскальзываем внутрь. Фоменко Фейк Радио.
1: Не плачь, Кристоферсон. Твоей вины здесь нет. Завод закрыли не потому, что ты другой.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.

0: тебе уснуть. Пыльца Курского во всех аптеках для дальнобойщиков. Скоблин ретивое. Фоменко Фейк Радио. В эфире программа «Назад во Вселенную».
1: Итак, у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио инопланетянин Зор Зок. Да, состоялось неудачное приземление, он не был никем захвачен, потому что абсолютно похрену. И ему похрену, и нам похрену, приземлился он или нет. Корабль неудачно упал где-то у нас, но это никак не повлияло ни на что. Мы выяснили, что сейчас у нас Зор Зок в гостях, что он одновременно и самец, одновременно и самка. Вот я хочу узнать, как называется ваша планета?
2: Планета называется 4H89756001148. По-вашему.
1: А по-вашему?
2: А по-вашему Ожон.
1: Ожон?
2: Ожно.
1: Ожно. Угу.
2: Что?
1: Ожно, планета Ожно в созвездии Зана?
2: Ожно в созвездии Зана.
1: Вы меня хорошо слышите? Ага, ага. Вы меня хорошо слышите?
2: Я хорошо вас слышу.
1: Спасибо, Зор. Вот что я хочу спросить. Вы сказали, что ваш грузовик шел за Борием. А Бори ведь, как я знаю, на планете Турн?
2: Бори на планете Турн.
1: Угу.
2: Мы пользуемся Борием 2000 лет, по-вашему.
1: Ага. Скажите, пожалуйста, Борий — это такое топливо, правильно? Это
2: универсальное топливо.
1: Универсальное топливо. Угу. Зор, скажите, пожалуйста, я сейчас задам вам такой очень острый вопрос.
2: Шашлычок?
1: Нет. Никакого шашлычка. Я просто хочу спросить у вас. Скажите, вы присмыкаетесь?
2: В щелочной среде, да.
1: Угу. То есть вы присмыкаетесь в щелочной среде, присмыкаетесь. А вне щелочной среды, скажем, в кислотной, не присмыкаетесь.
2: Вне щелочной среде мне похрену.
1: Ага, вам похрену. Удивительно. Все-таки как вы выучили наш родной язык?
2: Мне нравится ваш язык.
1: Спасибо, Зор. Зор, вы потрясающий, потрясающий. Несмотря на то, что я не могу определить, самец вы или самка.

0: сейчас самец, понимаю вас. Ну что ж, все равно вы прекрасно, прекрасно, вы прекрасно. Скажите, у меня есть к вам острый вопрос. Вы периодами становитесь самцами, а периоды самки. Периодами самки, правильно?
1: Эти периоды зависят от нашего спутника, Увра.
0: Ага, у планеты Ожна есть спутник Увра?
1: Увра.
0: Увра. Угу. То есть, когда он ближе, вы самки?
1: Да.
0: Когда он дальше, вы самцы?
1: Да.
0: А те, кто у вас планета же круглая?
1: Круглая.
0: А те, кто с другой стороны?
1: Им похрену.
0: Ага. Потрясающе. Такой вопрос тоже как бы интимный, но у нас он интимный, а у вас-то, может, он и не интимный вовсе. Скажите, пожалуйста, вы размножаетесь-то каким образом?
1: Я сегодня не буду говорить об этом.
0: Даже так? А завтра к нам придете?
1: Ошибка. Я буду говорить об этом.
0: Говорите.
1: Мы любим петь.
0: Так.
1: Когда мы поем, мы размножаемся.
0: Ага.
1: Но песни совсем другие. Не такие, как на Земле.
0: Понимаю вас. Итак, дорогие друзья, сейчас у нас в гостях инопланетянин Зорзок. Это программа «Назад во Вселенную». Мы вернемся к вам через минуту.
2: Back to the universe.

0: Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом?
1: Турботай, турботай. Что значит «потанцуй на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой»?

0: мозолим с первого взгляда. Фоменко Фейк Радио.
1: Всегда свободен.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио. Сегодня программа «Всегда свободен». И в студии сегодня ваш Владислав Жульпацкий и наш гость. Гость наш сегодня необычный. Мы решили поднять жестко и остро, поставить вопрос о людях, которые являются людьми без определенного места жительства. Ну и сегодня у нас в гостях бомж-перфекционист Вайзон Аметистович, который просил не называть его фамилию, естественно. Ну, это вообще странно звучит, согласитесь. Здравствуйте, Вайзон Аметистович, прежде всего, здравствуйте. Ну, это странно звучит, согласитесь, бомж-перфекционист. Ну, мы понимаем, что мы вообще всегда привыкли, обычные горожане, видеть, что люди без определенного места жительства, они, так сказать, ведут такое, ну, в общем, честно говоря, такое не очень, как говорится, ну, чистоплотный, что ли, образ жизни, да? Ну, вот они как-то не очень следят за собой, неизвестно, где ночуют.
3: Здравствуйте. Во-первых, еще раз здравствуйте.
2: Ну, мы уже поздоровались с вами, Вайзон Аметистович.
3: А для меня это очень важно, чтобы...
2: Порядок был во всем, был, да? Порядок, ну, порядок, понимаю вас. Порядок. И вот сегодня вы, как бомж-перфекционист, да, сегодня у нас в гостях. Да. Я хотел бы сразу вам задать вопрос. В чем, так сказать, вообще расскажите о том, как получилось, что вы стали... Что было сначала, перфекционизм ваш внутренний или все-таки вот эта вот мечта бомжевать?
4: Как-то сочеталось. Mm-hmm. Я познал сначала эклектику.
2: Ах, вот оно же.
4: Да, эклектику.
2: Эклектику жизни. Эклектику мира.
4: Да, когда все вроде бы, все как-то не связано, все как-то...
2: Разрознено.
4: Все как-то не состыковано. И вот хотел все время...
2: Те наши слушатели, которые видят нас,
4: да,
2: не только слышат, но и видят. Ну, да. Они сегодня обращают внимание вот сейчас прямо на вас, и я вижу эти ваши шелковые, струящиеся, длинные, потрясающие волосы.
4: Да.
2: Ваш удивительный пиджак, и мне хочется спросить, а каким же образом вы без определенного места жительства, и я понимаю так, что без работы, да, ничего практически не делали?
3: Я понял, прежде всего, вас волнует, откуда такой блеск, такой шик, такой лоск.
2: Да.
3: Почему это бомж вдруг такой дэнди? Да, это есть немножко. Я не скрываю этого. Я собирал это долго по разным отхожим местам. Ну, я так называю. Я не называю помойки помойками, потому что это не помойки, это отхожие места. Mm-hmm. Места, где отходят какие-то вещи на задний план. И вот я с заднего плана вытаскиваю. И вот вам, пожалуйста. Вы видите?
1: Всегда свободен!
0: Ходим в любом. Фоменко Фейк Радио.
1: Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка Северной Барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барматушки начинается в августе.

0: Присовокупим искомое к желанному. Фоменко Фейк Радио.
1: Сто один точка ру.

0: людей.
1: И вот снова мы с вами в студии. Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон. Напротив меня удивительный человек. Женщина-аноним. Женщина, скажем так, гимн Пасквиля. Гимн вот всего, скажем так, что связано с... Я даже не знаю, как это назвать. Да, наверное, это... Будем называть это... Чернуха.
2: Да, да. Нет, извините. Назовите это так, как называется фирма. Жишипись.
1: Жишипись. В общем, председатель...
2: Нет, не председатель, я директор, прошу прощения.
1: Директор, извините. Генеральный, конечно.
2: Ну, конечно, генеральный. Ну, конечно, генеральный. Еще?
1: Генеральный директор Жишипись. Да. Так называется фирма ваша. Вот. Ксения Тыхина.
2: Да, да, да. Да,
1: да, Ксения, мы продолжаем с вами разговор. Вы рассказали, что вот директора уж тебя ждашь.
2: Да.
1: Покончил с собой, да. После того, как он, ну, вернее, так сказать, вы за него написали письмо к любовнице, да. Где он признавался во всем, что он совершил. Ну, собственно, это вы написали.
2: Не, ну, сначала было интервью с любовницей, с его, которое было написано мной, потом предсмертная записка, которая тоже была написана мной. Ну, в общем, на самом деле, это не сильно интересное дело, не понимаю, зачем вы об этом говорите.
1: Нет, ну почему это...
2: Ну, оно не сильно интересно, не сильно интересно. Это бывает гораздо интереснее дела. Гораздо интереснее.
1: У нас? Да.
2: У нас, да.
1: А у вас, да, я понимаю.
2: У нас. Вот у вас не знаю. У вас пока, может быть, не было, но будет, то не волнуйтесь.
1: Хорошо, я буду ждать.
2: Я начала уже работать.
1: И, да?
2: Да, так, конечно, как интересно. Да. Понимаете, у меня все время в работе все, как бы, нет, ни секунды. Просто даже не хватает времени даже на какую-то просто простую личную гигиену порой не хватает. Да,
1: да что вы?
2: Да, да, да. Ну, да,
1: потому что... А как же вы обходитесь?
2: Ну, вот обхожусь, нет. У меня есть штат сотрудников, которые следят за этим, ну, как сказать, иногда там, ну, и причесывают, понятно, красят. Это отдельные люди совершенно, да. Да. А в это время я пишу.
1: Все время пишете. Да, а почему? Вы сами вот мне признались...
2: Во-первых, я люблю писать.
1: Любите писать?
2: Во-первых, я люблю писать.
1: Да.
2: А во-вторых, я пишу, у меня врожденная грамотность, понимаете?
1: Врожденная?
2: Да, врожденная пунктуация.
1: Как вот интересно.
2: Это, мне не нужно об этом думать. Ну, а потом мне нравится в этом творчестве, особенно в последнее время, когда мы отказались, опять-таки, от каких-то доказательных баз, нам совершенно не нужна, абсолютно не нужна.
1: Да,
2: то
1: я
2: в
1: понимаю.
2: Этом есть какой-то, понимаете, такой большой элемент творчества, что он просто захватывает работу, захватывает
1: работу. Вот что самое главное. А люди ведь, как вы сами признались мне, значит, люди разучились писать.
2: Люди разучились, да? Писать, да. Ну что ж делать? Теперь приходится нам работать в фирме «Жиши письмо».
1: Вот, «Жиши письмо». Вот
2: «Жиши письмо», да.
1: Скажите, каков спрос?
2: Вы знаете, огромные,
1: большой,
2: просто,
1: да?
2: Огромные, понимаете? Но удивительно то, что очень многие люди, понимаете, они просят иногда, вот сейчас поступают такие странные просьбы, да. А напишите на меня что-нибудь.
1: Напишите на меня.
2: Да, просто. Напишите на меня.
1: Да.
2: А почему? Ну, потому что, понимаете, ну, какой-то это, ну, как сказать, в качестве рекламы используется,
1: ну,
2: часто.
1: Ну да, то есть,
2: да.
1: Это же,
2: ну, да,
1: в
2: да,
1: общем-то,
2: да,
1: и пиар.
2: Да, пиар. Поэтому, ну, как сказать, вот поэтому очень вал работы, на самом деле.
1: Да, ну вот вы написали недавно про то, что там певица, вы помните, певица Изольда, вот это вот ваша знаменитая, так сказать, статья, певица Изольда снималась вместе с касаткой в бассейне, вот вы помните,
2: это была,
1: да?
2: Не певица, это был певец.
1: А, это певец.
2: Потому что певица Изольда оказалась певцом.
1: Ах,
2: если
1: вот
2: вы
1: она.
2: Помните, да, но это мы разоблачили, как сказать, это было письмо разоблачения.
1: Письмо
2: разоблачения, да, при том, что, как сказать, опять-таки, ну, мне показалось, что это интересный виток, может быть, в карьере этого человека.
1: А вы как восприняла это сама певица?
2: Она была удивлена, но, знаете, очень благодарна. Потом, нет, сначала она как-то возмущалась и так далее, а потом, как бы увидев, какой шквал вообще пошел, ну, шум об этом, она очень мне звонила и благодарила.
1: Вообще, конечно, вы вот находитесь на
2: смелость,
1: самом
2: смелость, понимаете, смелость нужна, смелость. Не бояться, что тебе плюнут в лицо. Не бояться этого.
1: Ну, вам иногда и плюют ведь.
2: Плюют, ну и что, ну я вытерлась, да пошла дальше.
1: Да, действительно,
2: а что,
1: конечно.
2: Такого? Ну и что,
1: конечно,
2: такого?
1: Вытрись.
2: Ну что это такое? Это просто слюна, но она же не ядовитая, в конце концов.
1: В конце концов.
2: Смешно говорить.
1: Да, да, да. Так это и есть в вашей книге. так и называется, это просто слюна.
2: Это просто слюна, да, это просто слюна. А потом, понимаете, ну, как
1: это
2: сказать...
1: Это ваша вот третья уже, по-моему, книга.
2: Да, третья книга вышла,
1: это просто слюна три уже.
2: Да. Поэтому не надо бояться, Надо быть, ну, рисковыми людьми. Не бояться, да, даже дело не в правде. Мы от правды давно уже отошли. Нам да, совершенно неинтересно. Совершенно она стала неинтересна. Да, потому что она достаточно скучная.
1: Она
2: да кому она нужна? Это
1: правда? Согласен.
2: Поэтому не бояться, просто... А чем вот как
1: творить?
2: Творить историю,
1: вы
2: да.
1: Вы же творите.
2: Мы творим
1: Господи,
2: историю.
1: Сколько же вы уже натворили?
2: Я прилично натворила, да. Во-первых, три книжки, потом,
1: если... да. Какие, что у вас еще есть, вот, что почитать нашим слушателям? Что почитать?
2: Ну, вот,
1: чтобы порекомендовали начинающим, да. кто только взял перо в руки, как говорится, понимаете, вот как у Пушкина перо к бумаге, помните?
2: Рука к перу, вы как раз вспомнили мою третью книгу, вот да? это «Только слюна», да?
1: «Только слюна»,
2: это
1: да.
2: «Только слюна», да. Это третья книга. Первая книга под названием «Пиши и не думай».
1: Пиши и не думай.
2: Пиши и не думай.
1: А, вот им вы посоветуете молодым.
2: Молодым, конечно, да.
1: Которые начинают,
2: пиши и не думай.
1: Да.
2: Пиши
1: которые еще
2: думай.
1: Борются с этой
2: да, писать,
1: правдой.
2: Не писать, и писать. Которые, и вообще которые... могу ли я писать? И вообще достоин ли я писать? Да достоин, ты пиши.
1: Пиши, да просто пиши. Да. Просто отпусти себя.
2: Да, отпусти себя на полную катушку, да. А вторая книга, значит, если третья, это так. «Только слюна», то вторая, это «Только рука».
1: Только рука?
2: Да.
1: То есть практически это у вас только слюна, только рука.
2: Да-да-да.
1: И как бы только пиши.
2: Только пиши, да, только пиши.
1: Только в путь.
2: Только в путь, так говорится, да.
1: Как приятно.
2: Да, но будем закругляться,
1: дорогая, наверное. Дорогая Ксения, будем закругляться,
2: да,
1: потому что я
2: знаю, все,
1: вы
2: я...
1: меня предупредили, да. У вас пресс-конференция.
2: То, что я могла здесь сделать, в студии у вас, я уже сделала, я уже написала пару писем, поэтому и мне достаточно.
1: Пожалуйста. А, вы уже писали несколько писем.
2: Да-да-да.
1: Это, естественно, письма анонимные.
2: Ну, конечно. Конечно. Это все для организации Жишипись, да.
1: Жишипись. Очень приятно. Ксения, спасибо,
2: да,
1: что вы вырвались.
2: Да, пожалуйста.
1: Спасибо,
2: хорошо.
1: Приходите еще, пишите.
2: Пожалуйста, да.
1: Пишите.
2: Обязательно, да.
1: Всего вам самого-самого доброго.
2: До свидания.
0: Для людей. Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо. Как часто мы не замечаем шлейф. Порой нас обдает волной запахов. Жизнь без шлейфа. Все наново. Нано-памперсы Закис. Лицензия номер 2.

0: Классика в эфире.
1: Тихо воркуя, на окне сидел голубь. Он водил глазами, пытаясь, наверное, понять, бывал ли он тут когда-либо раньше. Его размышления прервали два товарища, прилетевшие с ветки стареющего клёна повыше и поближе к последним греющим лучам солнца. На календаре была середина сентября, самая желтая пора в году. Самый озелененный район Москвы Биберево на время оделся в невероятно красивое желтое платье. Улетевший с подоконника квартиры восьмого этажа голубь наверняка поневоле заглядывался вниз. Грязно-голубые исполины высоток и бледно-желтые бревна многоподъездных домов утопали в желтом море с красными рифами. Она всегда задавала вопросы и не ждала ответов на них. Она мечтала, но опасалась воплощения мечты в жизнь. Она боялась терять, поэтому ничего не имела. Ибо лишь тот, у кого ничего нет, не способен ничего потерять. Жить в страхе чудовищно. Любить в страхе подобно аду. И этот ад собственноручно она изо дня в день создавала для себя. Глупая. Вы прослушали отрывок из повести Владлена Почуева «Серая ветка».
0: Классика в эфире.

0: И что?
1: Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные, и зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны, однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции.
2: Быть или не быть? Вопросы мужской беременности.
3: Быть или не быть в эфире? Очень важный вопрос. Не боитесь ли вы после родовой депрессии?
4: Нет, там я мужчина, да. А я нет. Я вам объясню.
5: Вот Саша, нет, я да.
4: Саша, потому что вот даже когда в морской бой мы играли, когда маленькие были, Саша всегда выигрывал, а я проигрывал, но я... Это стратегия вынашивать, вы понимаете?
3: То есть мужчинам, которые сейчас нас слушают в эфире, надо сказать, не бояться.
4: Не бояться.
3: Конечно, Аллочка. После родовой депрессии.
5: Аллочка, вообще просто не бояться.
4: Абсолютно.
5: Надо спасать родину, надо увеличивать рождаемость.
4: Да.
5: Конечно, помочь женщине, понимаете? И вынашивать вот все, что приходится вот под руку. Можно вынашивать все, ну, кроме металла, как
3: скажите,
5: я говорил.
3: Скажите, а вы женаты?
4: Кроме металла.
3: Александр, вы женаты?
5: Зачем это?
3: А вы?
4: Нет. Нет, ни в коем случае. 9 раз у меня, я пробовал, ничего не получилось.
3: Просто я думал, что вы помогаете своим, так сказать, женщинам.
5: Мы помогаем стране.
3: А,
5: что вы за человек? Потом мы вынашиваем, как я еще раз подчеркну, да. Вы как будто, Алла, меня не слышите.
3: Я слышу
5: я
3: все.
5: Вот, знаете, не волнуйся. И тоже нашим слушателям хочу сказать.
4: Да.
5: Мужчина, который однояйцевый, он может вынашивать что угодно, он может вынашивать и целые, даже, я бы сказал, даже целые промышленные, можно сказать, комплекс.
4: В промышленных масштабах, Саша,
5: это даже можно
4: говорить.
5: Лучше, чем 3D-принтер.
4: Я вам скажу, однояйцевые, они в них залог. Когда два яйца, они начинают тянуть за собой все. Понимаете, двуяйцевые, они...
5: А одно яйцо, оно и в Африке одно.
3: Вот это
5: и вокруг него все.
3: Да, понимаете? Вокруг него все.
4: Да.
3: А, вопрос.
4: Да.
3: Скажите, пожалуйста, а как происходит, собственно, процесс рождения ребенка? Если учесть, что детородные органы мужчины, то есть у вас, Александр, и у вас, Григорий, не, как сказать, не приспособлены.
5: Поймите!
4: Да. Саша говорит.
5: Тело яма.
4: Конечно.
5: Тело яма. Тело мужчины яма. В нем все. В нем все. Может, что вы туда набросаете, то там и прорастет, понимаете?
4: Конечно.
3: Ну, то есть вы имеете... Как...
5: Вы видели, какие мужчины сейчас объемные?
3: Мужчины,
5: какие
3: да.
5: Передние у них части объемные.
3: Да.
5: Эти объемные части позволяют туда впихнуть что хотите.
4: Абсолютно.
5: Любым способом. Контактным, бесконтактным.
3: А выпихнуть?
5: В методе Иволгина, так. Если бы вы подготовились, Алла, к программе...
4: Вы читали Иволгину?
5: Если бы вы читали Иволгину...
4: Да, вот
3: ну, Веронику Иволгину.
4: Нет, Вызова. Я чувствую, Вызова читали.
5: Вы же знаете, да. Что теперь по методу Вероники Иволгиной
3: да.
5: Есть специальная молния вместе с липучкой.
4: Конечно.
5: Закрывающая переднюю часть живота мужчины.
4: У так. Мужчины все сделано абсолютно на липучках. То есть все спокойно совершенно происходит своим путем. И это нормальный путь, я вам скажу.
5: Чередом.
3: Роды на липах.
4: Роды на липах.
5: Да. Роды на липах.
4: Да?
5: Конечно.
3: Понятно.
5: Вот однояйцевые роды на липах.
4: Однояйцевые роды на липах.
2: Быть или не быть?
0: Флора и фауна родной планеты.
6: Бормотушка. Ареал бормотушки охватывает практически всю территорию России. Обитает бормотушка на заросших кустами лугах, опушках в мелколесье. Кладка северной бормотушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной бормотушки начинается в августе.
7: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
0: Правда с запахом кроксов. Фоминка Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найдите в интернете
0: Фоменко Фейк Радио.

0: Уснув в попыхах. Фоменко Фейк Радио.
1: Очевидное.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, с вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, Фоменко Фейк Радио всегда с вами. И у нас сегодня в гостях скромный человек, но невероятного таланта. И это человек, который всегда остается за кадром, это оператор Аркадий Бозин. Скажите, три финала ведь у вас в фильме?
3: Ну да, у нас ведь предполагает это полный метр. Во-первых, это полный, абсолютно полный
2: абсолютно
3: метр.
2: Абсолютно полный метр.
3: 360D.
2: Да.
3: Я говорю, когда видно со всех сторон, все
2: да.
3: выпукло, все выпукло.
2: Все время, да? Вот
3: все
2: это?
3: Время, все вот так вот. Это очень тяжело работать.
2: Это же может как-то подташнивать,
3: у
2: нет?
3: нас и всех подташнивало, и меня тоже, и помощников даже моих. Жорку подташнило, рвало прямо его на части там. Особенно, когда вот
2: на
3: он
2: аппаратуру, что
3: начал прям? Стучать членом по грибам.
2: Так это опять со всех сторон да, снимали?
3: Да, да, да, да. Когда Стас там стучит, ну вот, по грибам. Всех начал рвать. А мне-то тяжелее, потому что как бы, я-то за камерой
2: стою. Ну, конечно, вам же за все вы в ответе.
3: Да, ну да, вот. И, короче говоря, когда это началось, вот такая ситуация, все там, конечно, плакали. Все плакали.
2: Плакали, да. А почему финал это три?
3: Три финала, потому что, ну, как бы, на выбор зрителю. Мы даем на выбор. Мы ему даем, как бы...
2: Ну вот смотрите, вот кинотеатр, сидит там 300 человек.
3: Да.
2: А вы же не можете, как сказать, спросить у каждого...
3: Нет, а это же специально, это же онлайн все время, это уже другое поколение.
2: То есть это не в кинотеатре, это не будет идти?
3: будет в кинотеатре
2: а
3: идти.
2: А как вы спросите у зрителя, какой финал?
3: Нет, у него пульт в руке, он там...
2: Ну экран-то один?
3: Экран один.
2: А как быть?
3: Ну вот он нажимает пультом, соответственно... И вот так они будут нажимать друг другу, значит...
2: И будет перескакивать тот...
3: будет перескакивать, да, и как бы в результате...
2: Ну, точно может стошнить, извините.
3: Естественно.
2: Ну, может, вы этого и
3: да? Да, конечно. Не могу я. Что тяжело. Когда...
2: Какой-то... Аркадий Алексеевич, наверное, я так поняла, что у вас очень тяжелый был съемочный процесс...
3: Ну, ничего страшного.
2: Вы просто устали, наверное.
3: Да, потому что мы же все время...
2: Снимали на природе все время.
3: Ну, как это? Естественно, на природе.
2: В дождь?
3: В
2: снег?
3: Дождь. Да, да. Потом они растут, эти тусики.
2: Так что, и что такого страшного? Я не знаю про этот гриб, я не знаю, что вы так все время начинаете плакать, когда вспоминаете об этом грибе.
3: Да нет, дело в том, что, это же настоящие были грибы, это же не реквизиты, не искусственные.
2: Ну, и что, вам жалко сильно... грибы или
3: нет,
2: что?
3: Нет, мне не жалко эти грибы. Зачем они...
2: Так почему? Что
3: они...
2: вас так трогает?
3: Ну, потому что это вода любого тронет. Вот если вы увидели, это вас бы тронуло тоже. Как бы, вот вы сморчки, знаете грибы?
2: Ну вот сморчки я знаю.
3: Это еще хуже, понимаете? Гораздо, гораздо хуже, понимаете? И запах очень, очень такой тяжелый, едкий. У нас Андрон, вот, который играл этого Стаса-то грязного, его тоже немножко подташнивал чуть-чуть. Ну а что делать?
2: Ничего себе, съемочки у вас были.
3: Тяжело.
2: Всех рвало бесконечно.
3: Да, всех рвало, нимф тоже рвало. И получилось у нас
2: но
3: даже
2: хоррор,
3: мы сделали
2: вот и
3: три.
2: Получился хоррор.
3: Мы получился хоррор, и мы сделали три финала. То есть, где рвет один финал, второй там только подташнивает чуть-чуть, и третий все абсолютно держат себя в руках. Вот
2: ага.
3: так. Вот. Но я не буду рассказывать специально, это же никому не
2: интересно. Ну, конечно, конечно.
3: Какие по-настоящему финалы, что там происходит с нимфами в результате
2: конечно.
3: С этим Гарри.
2: Билеты очень дорогие, понимаете?
3: Билеты дорогие, но, понимаете, это же 360D.
2: Ну,
3: понимаете,
2: да.
3: это же...
2: Я понимаю,
3: да,
2: конечно,
3: это первый
2: я понимаю.
3: Раз.
2: Не каждый сможет себе позволить.
3: Ну, есть скидочные, да. Так билет стоит...
2: скидочные для кого?
3: Портер 480 рублей.
2: Так, а скидочные для кого?
3: Ну, для тех, кто проберется как-то, я не знаю, там, ну... На балкон или куда-нибудь там, ну, к
2: то
3: нам...
2: есть это, то, опять-таки, то есть это какие-то состязания, то есть не то, что там
3: мы проводим перед этим состязание, естественно. Называется это эротические старты. Это будет в фойе. Вообще, это я вам всю рассказываю историю.
2: Да-да-да, ну, конечно, а как же?
3: Надо режиссера этого позвать.
2: А как зовут режиссера?
3: Матвей. Матвей Занов. Да, Матвей Занов, это абсолютно молодой парень.
2: Он такие всегда снимал домашние, милые сериалы.
3: Ну, домашние, у него хоум было.
2: Да.
3: Сначала начинал с хоум-видео. А вот теперь вот эротический уже хоррор. И он меня позвал, потому что он знает, что я прямо кидаюсь в это, прямо как на амбразуру. Ну, единственное, что я сам не участвую.
2: Ну и слава богу, да. Знаете,
3: ну, слава
2: что?
3: Богу. Да, я не могу, я говорю, я переживаю.
2: Вы и так переживаете, понимаете, если бы вы участвовали, я же не знаю, что, чем бы все закончилось, вы нам очень дороги, понимаете? Потому что таких операторов по пальцам перечесть, на самом деле.
3: Спасибо, ладно.
2: Просто по пальцам перечесть.
3: Ладно.
2: Да. Ну что же сказать вам, Аркадий Алексеевич, ну мы благодарим вас, благодарим про ваш рассказ.
3: Покурите это самое.
2: Сейчас пойдем, я вам покажу, где можно покурить.
3: Да, да.
2: А ну вот так вот, да, уважаемые телезрители, уважаемые слушатели, вот такие вот фильмы у нас выходят, но, понимаете, ну, мне это очень интересно посмотреть. Я еще не видела, конечно, он только
3: вам надо
2: выходить.
3: Посмотреть обязательно.
2: Да, ну я вот, ну надо запасайтесь какими-то пакетами,
3: что это тяжело,
2: потому
3: тяжело.
2: Что вот, как говорит Аркадий Алексеевич, подташнивать будет. Подташнивать
3: вам сколько?
2: Будет, да.
3: 21 есть уже?
2: Мне есть, да.
3: Ну, хорошо,
2: спасибо,
3: нормально.
2: Мне очень приятно. Вот, да, так что, друзья, запасайте пакетами и радостно идем на фильм «Растление грязного Стаса». А режиссер, напомните...
3: Занов.
2: Ну, да. А оператор,
3: Матвей
2: конечно...
3: Занов. Матвей Занов, да.
2: А оператор, конечно же, Аркадий Бозин, который только что у нас был в гостях на Фоменко Фейк Радио. С вами была я, Ирина Рыбладзе. До скорых встреч.
0: Очевидное. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что добавление в чай ольховой щепы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире?

0: 101, are you? Стало понятно, люди не герметичны. Фоменко Фейк Радио. Веселые сапожата. И вот мы вернулись к вам, дорогие друзья. С вами Юрий Бурзон, с вами программа «Веселые сапожата». А передо мной настоящий болгарский, просто удивительный прямо человек. Прямо ух, как он улыбается. В этом все море, все, вся нега южная. Вы понимаете, это настоящий как бы профессионал своего дела Станислав Калов, который пережевывает Станислав Калов, который пережевывает перец. Как он это делает? Он пережевывает это для других людей.
1: Да. Ну и вот так начался мой бизнес.
0: И для родственников.
1: Сначала я стал ходить, и знаете, я вдруг понял, люди нуждаются в этом. Нуждаются в этом, и действительно.
0: И много? Много людей?
1: Постепенно, я постепенно стал ходить. Потом просто спрашивать, придешь, бывало, постучишь в дверь и спросишь, вам не надо жеванный перец?
0: Да. И что же?
1: А мне вдруг говорят, у вас жеванный перец?
0: Да.
1: Станислав, скорее нам, жеванного перца.
0: То есть, ага.
1: Ну и, конечно, я стал постепенно, ну и жевал всем. Всем, кто не просил.
0: Ну, кто рядом живет, да?
1: В округе, кто рядом живет. И даже далеко.
0: Даже ходил, далеко приходил.
1: Даже, бывало, 3 километра ходил.
0: То есть ходил и жевал все время?
1: Ну, просят, я жую.
0: Хорошо.
1: Просят, жую.
0: И как же один
1: что
0: справлялся?
1: Интересно, ну, что интересно. Что, ну. Бывали случаи, просили пожевать не только перец.
0: А что же?
1: Но и другое. Что-то пожевать.
0: Ну что?
1: Ну, мясо.
0: Мясо.
1: Булку. Я говорю, нет, я без зубов не жую. Жую только тем, у кого невозможность. К острому.
0: Понял. Невозможно. То есть главная, значит, причина – это невозможность жевать острое.
1: Да.
0: И вот, наконец, Станислав Калов начал, в общем-то, свое, скажем так, свое движение настоящее.
1: Движение. Начал прямо бизнес.
0: У вас же на майке, у вас же на футболке написано.
1: Ну, сейчас я без футболки.
0: Но что там написано?
1: Ну, там написано «Жуй».
0: «Жуй».
1: Конечно.
0: Вот это девиз.
1: Это наш девиз.
0: Это девиз, да. «Жуй».
1: Мы не уточняем, что «Жуй».
0: Не надо.
1: Это может и не нужно.
0: Да и не нужно абсолютно.
1: Но все знают, «Жуй» имеется в виду перец.
0: Ну, значит, сначала все ваши родственники были уже, все было пережевано.
1: Как меня все время просили. И я прихожу, да. И жую, и чувствую, один уже тяжело жевать.
0: Уже тяжело. И что
1: уже
0: же?
1: Бывало, на сон оставалось только 3-5 часов.
0: 3-5, с ума сойти.
1: 3-5 часов.
0: Но иногда не дожевывая, значит, и падали на подушку.
1: Качество всегда превыше.
0: Превыше.
1: Качество всегда высокое, и дожевывай до конца.
0: А как же,
1: и
0: если
1: спи,
0: вот
1: но дожуй.
0: Глаза уже слипаются, вот у вас, вы рассказывали.
1: Жуй до конца. Это честный бизнес. Малый бизнес, честный бизнес.
0: А веселый сапожата, это, конечно, мы речь идет о малом бизнесе.
1: Да. И стал жевать,
0: и жевал себе. И что же?
1: Ну и в какой-то момент я понял, что может только, становится уже трудно.
0: И тогда?
1: Ну, конечно, я поехал.
0: Куда поехали?
1: Я поехал подавать заявление.
0: И подал официального.
1: Его. Да, официально подал.
0: И сколько сейчас работает уже? Ну,
1: подождите, куда торопиться?
0: Ну, давайте, не будем торопиться.
1: Заявление, и мы оформили, и я стал бизнесмен.
0: Ну, соответственно, вы и Альбина.
1: Нет, Альбина не работает.
0: Но она жует.
1: Ну, она жует сама по себе.
0: А, просто жует.
1: Она что? Мы с Альбиной просто живем, как семья.
0: Как семья, да.
1: Как
0: да,
1: семья.
0: Да.
1: Не больше того.
0: Дети... пока нет.
1: У нас сейчас пока нет детей.
0: Пока нет детей.
1: Сейчас все занимает бизнес.
0: Все бизнес.
1: Потому что, все же надо следить. Оно растет и не
0: жуется.
1: Меньше становится.
0: Оно больше. Все растет и жуется.
1: Вы понимаете,
0: вот недожеванные какие-то вещи бывают у вас недожеванные?
1: Что, говорите, брак?
0: Ну, как бы, да.
1: Если браковано.
0: Если браковано, да.
1: Если браковано, сейчас расскажу.
0: Вот, извините, мы сейчас, вы запомните, на чем мы остановились, а мы, дорогие друзья, сделаем легкую паузу и вернемся через мгновение. Веселые сапожата.
2: Холодное вымя правды. Фоменко Фейк Радио.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Погоныш – крошка. Самый маленький из пастушковых. Держится скрытно, летает тяжело и неохотно. Хорошо плавает, прекрасно бегает, голос негромкий. Молодые птицы окрашены более блекло. Полная кладка состоит из 60 глинисто-серых или желтовато-серых яиц с мелкими темно-рыжими пятнами и мазками. Насиживают оба члена пары.

0: Боярышник. Подопри боярышник. Фоменко Фейк Радио. Каникулы Бонифация.
1: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Каникулы Бонифация» на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях прекрасный Бонни, он же Бонифаций, и девочка Майя.
2: Ну, девочки, меня уже трудно назвать,
1: знаете,
2: конечно.
1: Знаете, для меня у вас остались все той же девочкой. И вот смотрите, у вас и прическа с бантиком осталась. Да, та самая.
2: Ну да, потому что в концертах мы, естественно, с Бонни, так сказать, используем этот наш, эту нашу историю.
1: История, и вы вот платьице вот в этом коротеньком.
2: Да, конечно, и до сих пор хожу в коротеньком платьице, что делать, хотя мне уже, как я уже говорю, шестой.
1: Ну, у вас прекрасная
2: десяток.
1: Фигура, вы знаете, просто прекрасная.
3: Очаровательная.
2: Одним словом, я хочу вам сказать, когда мы поплыли.
1: Когда вы поплыли, да. Вот как вот на пароходе вообще? Как вы себя чувствовали на пароходе?
2: Я чувствовал себя очень тяжело. Потому что Бонни... Ну, Бонни был в каюте.
1: Да.
2: А мне пришлось прятаться в трюме, в ящиках.
1: Ну, конечно. Вы же совершенно без документов.
2: Я без документов, без ничего. Он повез меня, понимаете,
3: Маечку тошнило. Прости, Маечка, я должен сказать.
1: Тошнило в ящик прямо.
3: И приходилось менять ящики.
2: Я не люблю качку. Что здесь? Я же не знала, что такое качка.
1: Конечно, вы не знали.
2: До этого путешествия я ни разу никогда не путешествовала.
1: Конечно. Ну, только общались с бабушкой Бонни и все.
2: Конечно, бабушка Бонни, так сказать, ну и там наши родители. Родители, знаете.
1: А родители-то как? Вот скажите, родители-то как
2: знаете,
1: вообще?
2: Родители, наши родители, они, так сказать, как говорится, темнокожие.
1: Конечно, да.
2: Понимаете?
1: Да.
2: Ну, а что с них возьмешь?
3: Ну, назовем не афрокожи.
1: Ну, сейчас-то вы уже туда, как
2: сказать... У нас их, как говорится, нас детей, у родителей много.
1: Да.
3: Конечно.
2: Понимаете, поэтому они не за всеми даже могут уследить. И, в общем, честно вам скажу,
1: да,
2: меня хватились только через 9 лет.
1: Да вы что?
2: Да.
1: А как вы об этом узнали?
3: Мне пришла телеграмма.
1: Телеграмма.
2: Да,
1: а скажите,
2: ну,
1: а с тех пор вы были уже опять у бабушки, а вы вот у своих многочисленных родителей ездили туда?
2: Ни ногой.
1: Ни ногой?
2: Ни ногой.
3: Не
1: то
3: хочет,
1: значит, плохие
3: Майя,
1: воспоминания
3: нет.
1: Все-таки.
2: Да какие плохие воспоминания? Что там делать-то на этом острове, господи?
1: Ничего, да?
2: Да кошмар.
1: То есть самое интересное, как сказать, самое интересное, как лучше,
2: так была
1: сказать.
2: Дичь. Так дичь и осталась.
1: Дичь.
3: Ну, в общем,
2: я
3: да.
2: выросла в большом городе.
3: Майя увидела большой свет, город, иллюминацию. Вот это праздник, который...
2: Надо видеть публику.
1: Да.
2: Вы не забывайте публику. Любой публики, которую привил мне Бонни с самого детства.
1: Да.
2: Конечно, это вещи, которые уже нельзя, так сказать, забыть или оторвать от себя.
1: Скажите, вот есть у меня такая информация, что вы... Майя, все-таки в первое время в городе были, так сказать, постоянным, так сказать, посетителем детской комнаты милиции. Это правда или нет?
2: Я вам объясню. Дело в том, что у нас, так сказать, на родине с самого детства все дети курят.
1: А, так.
2: Ну, конечно, когда я приехала, я тоже курила и продолжала курить, но была же я маленькая.
3: К самокрутке.
1: Самокрутки?
2: Да, мальчик, конечно. Сделала, так сказать, разными надбавками.
1: Вместо конфет,
2: курила,
1: да,
2: в полный рост,
1: как говорится.
3: И потом,
2: поганые менты, конечно, меня ментовали.
3: Не надо, Маечка, я тебя просто не называю так.
2: Да помолчи ты, господи.
3: Вот так у нас.
2: Ну, я могу вам сказать, что за 50 лет, конечно, уже много воды утекло.
1: Да. Уже не курите?
2: Да, вы знаете, не курю. Ну, во-первых, здоровье не позволяет. Все время в цирке. Работа тяжелая.
1: Но выпиваете.
3: Ну, видно.
2: Это не без этого. А кто не выпивает? Давайте так.
3: Губастик ты мой, губастик. Вот так я обычно называю Маечку.
1: Скажите, а как сложилась ваша личная жизнь?
2: Вы знаете, сложно.
1: Сложно, да?
2: Сложно.
1: С гимнастом что-то было, да?
2: Да.
1: Да.
3: Ну, это три
2: раза. Я сейчас расскажу об этом.
1: К этой истории мы вернемся чуть позже, через легкую музыкальную паузу.
0: Каникулы Бонифация.
4: Впервые на рынке.
0: чайные наногранулы из Галлии.
4: Чай, который не видел.
0: Только запах.
4: Только вкус.
0: Только нано.
4: Только чай.
0: ЗАО «Анатолий Штерн». Чай в розницу. Какая разница? Пей.
5: Лицензия 09765Q 3809808765.
6: Минутка поэзии.
7: Я спросил у ручья: так теперь же чья я? Чья? Я спросила у рябины, та ушла в свои глубины. Ветер мне не отвечает, месяц в небе он качает, снег молчит и дождь молчит, на щеке слеза горчит. Вся любовь моя как рана, полюбила слишком рано, без оглядки, без прикрас, отдала любви запас. Вы прослушали стихотворение из цикла «Кладовая любви» Дианы Шульц.
0: Знаете ли вы, что?
8: Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства Лососевых, но оно было утеряно Почтой России?
1: Снова я, Ирина Равладзе, у нас в гостях доктор медицинских наук, академик Георгий Станиславович Пазух,
3: да,
1: который нам рассказывает о чудесном средстве, которое было изобретено в лаборатории его имени,
3: да,
1: которое называется просто диванит. Продолжайте, пожалуйста. Так вот, мы, значит, уже знаем, что незаметно для мужа жена должна капать вот это вот средство.
3: Это капается, да, и постепенно, постепенно.
1: В борщ, там, в щи.
3: В борщ, в щи, в зелень, как говорится, можно даже в салаты.
1: А скажите, а спиртные напитки можно капать?
3: Можно, это даже усиливает. Вот,
1: усиливает,
3: кстати, в нашей лаборатории мы пробуем. Специально прелые травы,
1: да,
3: как бы преломляли,
1: да,
3: их вместе со спиртным,
1: да, да, да,
3: и это давало еще больше
1: эффект. Эффект. Алкоголь, то есть,
3: а он, между прочим, эффект пазуха. Эффект пазуха. Он так и называется. И
1: да,
3: я,
1: да,
3: уже,
1: да,
3: защитился.
1: Да.
3: Так что вы можете меня поздравить.
1: Алкогольный эффект пазуха.
3: Алкогольный эффект пазуха.
1: Да, да, да.
3: Так он и, так сказать, назван. И...
1: То есть, например,
3: да,
1: за обедом муженек,
3: да,
1: просит,
3: да,
1: рюмку,
3: да,
1: водки,
3: да,
1: а
3: да,
1: ты,
3: да,
1: раз,
3: да,
1: незаметненько,
3: да,
1: так подошла и кап-кап-кап.
3: Можно капнуть чуть-чуть вот,
1: да,
3: этого просто.

0: растений.
1: Вот прелых растений.
0: Да, прелых растений. То есть это как бы немножко такие уже жухлые чуть-чуть.
1: Пожухлые корни.
0: Чуть-чуть пожухлые.
1: И непосредственно из ягодиц.
0: И из ягодиц. Естественно, конечно, мужчина этого не замечает, потому что он как бы находится все время... Любимое место мужчины мы знаем у телевизора.
1: На диван.
0: На диване и так далее. И вот именно в диван. Мы работаем именно с диваном.
1: Так, ну вот извините, вот, ну, может быть, несколько, ну, как сказать, прямолинейный вопрос. Да, ну, что делать? Да. А вот, извините, а если нужда?
0: Объясню. Значит, нами разработаны специальные, значит, туалетные комнаты. Есть клиника, которая выпускает эти туалетные комнаты.
1: То есть он же диван, он же туалет? Так получается?
0: Да, диван-туалет. Диван-туалет, это нормально.
1: А прелестно, конечно. И главное, ее не нужно даже отрываться от просмотра.
0: И когда он постепенно срастается, он срастается с этим диваном, он уже как бы без него не может.
1: И он психологически
0: главное, что он вырастает не только корнями и из области таза, но он еще и психологически срастается с диваном, и он как бы, это его продолжение.
1: Продолжение. А жена уже приходит и берет его, надо сказать, тепленьким просто.
0: Ну да, она уже берет его тепленьким, и с диваном он уже не может выйти, собственно говоря, никуда.
1: Но скажите, вот нет все-таки в этом какого-то, ну, не чувствует ли вот этот вот муж, который вроде как и обрел благополучие, конечно, потому что он и с диваном,
0: ну,
1: и даже по нужде не надо вставать, и жена рядом всегда, и водочка опять.
0: Под боком,
1: Но вдруг все-таки какая-то, понимаете, прихоть возникнет куда-нибудь выйти?
0: Конечно, в этом случае как бы мы и продумали, почему мы работаем именно с диванами, а не с креслами, со стульями, вы понимаете.
1: Да.
0: Потому что со стульем, с креслами можно, в общем-то, каким-то образом просочиться и выйти на воздух, что называется, из квартиры, из дома, откуда
1: угодно.
0: Но тут
1: уж никак не выйдешь.
0: Но с диваном уже это невозможно.
1: Так вот я и говорю.
0: С диваном невозможно.
1: Невозможно
0: абсолютно.
1: На этой, я бы сказала, даже драматической ноте прервемся чуть-чуть ненадолго.
2: Корни. Флора и фауна родной планеты.
3: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелят в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающее и мягчительное.
2: С нами хорошо. 101.ru Ни слова для гопников. Фоменко Фейк Радио.

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Осаливаем, но не пятнаем. Фоменко Фейк Радио.
2: Антре, Антроша здесь. Сегодня у нас в гостях Леся Чуб в программе «Антре, Антроша». И она продолжает свой рассказ о том, как погибли Гагарин.
3: Да, грустинка.
4: Да.
3: Так вот, в общем, он срезал этот пух, потому что у него в это время был роман с какой-то девицей. Не помню, что за девица. Хотел ей подарить подарок, потому что можно было принести этот пух и сделать из него какую-то шапочку. Не знаю, ерунду.
2: Но он срезал-то прямо декорацией. Или нет?
3: Нет, он срезал каким-то, не знаю, каким-то... Чем срезал, я не знаю.
2: Ну, хорошо.
3: Ну, чем срезал, я не знаю. Но факт всегда в том, что этот пух очень важен, понимаете? Для терморегуляции Гагарин.
2: Конечно.
3: И когда она нырнула в номере... Это прямо происходило вот на глазах, то, что называется, у изумленной публики. Она нырнула, у нее нарушилась терморегуляция, и она от переохлаждения утонула.
2: Боже мой, Господи.
3: Вы можете себе представить?
2: Да, это ужасно. Это ужасно, Влад.
3: Владислав.
2: Ну, это действительно ужасно.
5: Вы знаете, я опешил.
2: Правда? Даже удивительно.
3: Да мы сами опешили тогда. Я понимаю.
5: Никогда бы не мог подумать...
3: Что монтировщик на это способен.
5: Во-первых, а во-вторых, я хочу сказать, я сейчас только понял, что вот это все, что мы носим на гагачьем пуху.
3: Да, да.
5: Это ужасно.
3: Да это просто катастрофа. Чудовищно и зверство.
5: Вот вы знаете, мы относимся ужасно к Гагарам.
3: Да.
5: Я считаю, мы должны полностью изменить наше отношение к этим потрясающим, милым Гагарам.
2: Да.
3: Пересмотреть, да.
2: Ну, будем думать.
5: Я хочу вот что спросить сейчас, несмотря на то, что такая у нас звучит нота грустная, я хочу спросить сегодня у Леси, задать ей такой вопрос. И вот ваши нутрии, их 8 штук, они выступают в костюмах Гагар.
3: Да.
5: И этот пух, которым они облеплены, он искусственный.
3: Конечно, это настоящий искусственный пух.
5: Вот. Угу. И я хочу приблизиться к тому, что настоящий искусственный пух гораздо лучше, чем настоящий пух Гагар.
3: Конечно. И настоящий нутриевый мех гораздо лучше настоящего. Вот вы говорили про Гагар, про то, что вот как это и чудовищно, и омерзительно все.
2: Ну, да.
3: А с нутриями что происходит?
2: Так, что?
3: А сколько шуб у нас изнутри?
2: Ой, боже мой, да. Ну что вы?
3: А я прям даже не могу смотреть. Я вот иду по улице, вижу, кто-то идет в нутриевой шубе вот этой вот. И что я должна думать?
2: Да ужасно. Люди не задумываются самым главным, что и нутри, и гагары гибнут.
3: Идет какая-то дама, а на ней 5 нутрий, которые могли бы выступать у нас в представлении прекрасно.
2: Да.
3: И радовать зрителей. Вот вы в 17-м году сидели,
2: знаете,
3: и как радовались.
2: Прекрасно. Я видел штаны на одном из мужчин. Да. И особенно паховая область. Ужасно это было, все выглядело. Я даже не могу это рассказать. Это прямо наизнанку все вывернуто как-то. Вот паховая область, я имею в виду. Как-то жутковато.
5: Вы знаете, я могу сказать, действительно, конечно, в цирке обнажаются сегодня максимально остро проблемы, с которыми сталкивается человечество в целом.
3: Согласна.
5: Вы приходите в цирк, вы смотрите и понимаете, проблема оголена.
3: Оголена,
5: Только в цирке можно увидеть проблему, так сказать, прямо вот так
2: лицом
5: вот.
2: Лицом к лицу.
3: Лицом к лицу.
5: Нигде такого не увидишь.
2: Да?
3: Нигде.
5: Только в цирке.
3: Да.
5: Да.
2: Дай бог вам, вашим гагарам-нутриям.
3: Да.
2: И очень хочется, чтобы какой-то новый, когда будет новый номер, скажите, ну мы же ждем.
5: Что в планах?
3: Ну, к 8 марта.
2: Ну,
3: к 8 марта у нас будет прекрасный номер. Совершенно уже другой. Номер будет называться «На шаре».
2: На шаре?
3: На шаре.
2: А, на шаре.
5: На шаре?
2: О, как здорово.
5: Удивительно, что это такое есть.
2: А участвуют все ваши...
3: Тайна. Не могу сказать, к сожалению, не могу сказать. Понимаете? Потому что, как вы правильно, как сказать, только что сказали, что все, как сказать, все проблемы мира видны в цирке. И можно, да, и раскрыть можно все, не только Баховая область, между прочим. Так и, понимаете, так и... Поэтому не хочу пока раскрывать, вы так все увидите. Хорошо. Но проблема острая поставлена.
2: Обнажили.
3: Да.
2: То есть вы еще обнажили.
5: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях в программе «Антре Антраша» была дрессировщица Леся Чуб. Представитель удивительной династии, которая прославилась в нашем цирке своим знаменитым номером «Две Гагары». Мы прощаемся
2: чудо.
5: С вами. Желаем Лесе удач творческих и обязательно 8-го
3: приезжаем.
5: Ждем на премьеру.
2: Чудо-чуб.
5: До свидания.
3: Чудо. Пока. Браво. Пока.
0: Антре Антраша. Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?
6: Syytetty taiteilija Ivan Ivanovits Nyhtänkölje. Mitä sanottavaa teillä on puolustukseksenne tämän syytteen johdosta?
7: Herra oikeuden puheenjohtaja. Me herrat kuljimme iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan.

0: радио. Радио. 101 ру.
1: Восстанавливаем экстаз. Фоменко фейк радио.
2: Медики.
3: Скажите, а чтобы, например, из регистратуры, то есть с Конева 6, попасть на Бокова 37, какой-то один маршрут или могут быть какие-то разнообразия?
4: Вы знаете, конечно, разнообразия в маршрутах могут быть.
3: Могут быть.
4: Но они разнятся 200-300 метров.
3: 200-300 метров.
4: Это не
3: Я
4: значит...
3: правильно понимаю, что, особые условия созданы именно на этом маршруте?
4: Конечно.
3: Конечно. Визуальные.
4: Конечно.
3: Так сказать,
4: конечно.
3: Обонятельные.
4: Конечно.
3: Какие-то, да? Вот
4: конечно.
3: Все способствует тому,
4: высажены
3: чтобы лимфа...
4: Высажены дерева.
3: Да,
4: высажены
3: вот я и хотел.
4: Дерева.
3: Можжевеловая аллея.
4: Разные. Да. Ну, во-первых, с можжевельником мы работаем только между, ну, если уж говорить откровенно...
3: Да.
4: Между Тучково 9
3: да.
4: и Конева 6.
3: И Конева 6.
4: Когда человек после того, как побывал у меня на приеме,
3: да.
4: и получил рецепт. Диагноз
3: да.
4: и рецепт либо назальный,
3: да.
4: либо оральный,
3: он
4: отправляется
3: опять в регистратуру.
4: Прямиком в регистратуру, которая находится на Конева 6.
3: На Конева 6, да.
4: А там уже
3: угу.
4: его направляют в аптечный киоск.
3: В аптечный киоск.
4: Да, в аптечный киоск.
3: Значит, сука, то есть все эти отрезки, где-то значит, можжевеловая история, где-то грибная там поляна.
4: Ну, да. смотрите, с грибной пока не решено
3: не
4: до
3: решено,
4: конца,
3: да.
4: потому что, ну, во-первых, это связано с назальными, так сказать,
3: да,
4: проблемами.
3: Да.
4: Потому что грибные все-таки, ну, споры, они вызывают, так сказать, ну,
3: да.
4: мы еще не все здесь не проработали.
3: Да.
4: Вот, поэтому, так сказать, ну, опасность существует. Мы, так сказать, охраняем
3: да.
4: наших
3: да.
4: пациентов от этого,
3: да.
4: Так сказать, споровмешательства.
3: Споровмешательства.
4: Споровмешательства. А так, конечно, по большому счету, ну, если сейчас мы все это разовьем,
3: угу.
4: то, мне кажется, да, да, и будут и грибные, так сказать, аллеи,
3: да.
4: можжевелы,
3: да.
4: вот, ну, через которые в дыхательные пути,
3: да.
4: как говорится,
3: да, да, да.
4: Вот этим, так
3: назально
4: сказать.
3: Опять.
4: Вообще назально, это основная, так сказать, наша терапевтическая профилактика.
3: Профилактика.
4: Ну, я просто скажу вам, что, во-первых, это огромное удешевление для государства. Огромное.
3: Что важно?
4: Что важно?
3: Что важно?
4: Мы беспокоимся, так сказать, о бюджете,
3: да,
4: обо всем.
3: Страны.
4: Конечно.
3: Совершенно верно.
4: Вот.
3: Вот еще такой вот напоследок хотела вам задать
4: mm-hmm.
3: такой вопрос.
4: Mm-hmm.
3: Вот вы сами врач, вы сами доктор, да? Ну вот, а скажите, ведь с вами тоже, наверное, случаются недомогания какие-то. Вот что вы делаете, когда это происходит с вами?
4: Ну,
3: неужели идете в регистратуру?
4: Я могу вам сказать, я, ну, во-первых.
3: Да.
4: Болеющий врач
3: да.
4: – это не врач.
3: Это не врач.
4: Это не врач.
3: Ну, случается.
4: Нет, это неуважение к своим пациентам. Что это такое?
3: Ну, вот я видела, вы сейчас утираете что-то все время. Может, у вас насморк, значит, вы чуть-чуть прихворали, может быть, нет?
4: Я не могу позволить себе.
3: Или вы прочищаете пазухи просто.
4: Не могу себе этого mm-hmm. позволить. Не mm-hmm. могу.
3: Mm-hmm.
4: Потому что, во-первых, я все время в движении.
3: Да.
4: Как я болею. Я таким образом и доказываю свою безболезненность.
3: Безболезненность.
4: Вы понимаете?
3: Но
4: конечно,
3: лимфа чистится постоянно, поэтому вам
4: конечно,
3: приходится утираться.
4: Ну, конечно, она иногда просто выходит немного у меня лимфа носом, но, так сказать, это ничего. Ничего такого.
3: Конечно.
4: Вот. Кстати, это описано в моей последней работе. Ну, она популярная, она, так сказать,
3: ее можно приобрести в магазине.
4: Ну, я печатаю в журнале «Медики и мы».
3: «Медики и мы».
4: «Медики и мы». Там, значит, я как раз и писал о том, что подтекание лимфы, это, так сказать, ну...
3: Нормальный процесс.
4: Нормальный процесс. Вот, собственно, и все. Ну, одним словом, дорогие друзья...
3: Да-да-да, вот скажите что-нибудь на нашем...
4: Улучшая каждый день качество лечения, каждый раз тратя свое сердце на каждого пациента, мы ведем нас всех вместе в будущее. К 30-му году вы не узнаете себя.
3: Боже мой, спасибо большое. Спасибо, дорогой Камиль. С вами была я, Ирина Рыбладзе. Передача «Медики». У нас в гостях был грандиозный Камиль Пазухов. Не болейте, друзья.
4: Спасибо.
1: Нелегко крестьянину в городе. Фоменко фейк радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Северный кожанок.
2: редкий вид кожан. Крыло сравнительно узкое, ухо тонкокожее, загнутый вперед козелок. Полет быстрый, с частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами. Зимует поодиночке.

0: Обуздай ершистого. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: На грани возможного.
3: Мы вернулись в студию «На грани возможного», и у нас в гостях испытатель Сергей Луц, человек-легенда, которому вживили в кору головного мозга сим-карту. Это было самое ответственное и рискованное мероприятие. Поэтому нам очень трудно иногда общаться с Сергеем. Он на мьюте сейчас стоит. Я специально его сейчас включаю, и мы продолжаем с ним общаться. Я включаю, отключаю мьют.
4: Да, дорогие друзья.
3: Вот и пошло.
4: Ведь должны понимать, много, как я уже говорил, много я испытывал, много
3: разных вещей. Скажите, пожалуйста, вы заряжаетесь сколько раз в сутки?
4: Ну, да давайте так, я не заряжаюсь, я все всегда от сети.
3: А, вы работаете от сети.
4: Да.
3: Хорошо. Скажите, как у вас происходит с противоположным полом общение? С противоположным.
4: Со мной всегда удлинитель, если вы видите.
3: Да, я удлинитель, я увидел.
4: Ну, давайте.
3: А почему вы на нем сидите, на удлинителе?
4: Не отсюда, ну, потому что мне так удобно.
3: А, ну, хорошо.
4: Просто хочу сказать важную вещь.
3: Пожалуйста.
4: Группа Царькова, еще в раннем возрасте обратила на меня внимание.
3: Так.
4: И как, ну, поскольку у меня выдающиеся способности.
3: Да, у вас выдающиеся способности.
4: Я мог. Все.
3: Абсолютно.
4: Все. И вот, пожалуйста, вы можете узнать все, что мы, так сказать, делали. Много было крупных
3: Вот, извините, я пока...
4: Были и мелкие, ну и крупные.
3: Спасибо, делаю мьют и задаю в этот момент вопрос. Сейчас пока что человек-легенда в режиме мьют. Значит, дело в том, что группа Царькова, о которой у нас шла речь, она действительно засмотрелась на Сергея Луца и, наконец, выбрала его как действительно избранного, и он действительно является избранным. И с ним провела еще одно мероприятие. Она, провела с ним тройное кипячение в растворе циклопропона. И вот об этом сейчас я хочу, чтобы нам рассказал поподробней сам человек-легенда. Отключаю мьют.
4: А вот это главное, очень было интересно, потому что я решившись на это, я не думал, что мы выйдем на тройное кипячение. Вы должны понять, дорогие друзья, когда речь идет о том, что человек полностью погружается в раствор
3: циклопропона.
4: Растворенного циклопропона, кипящего. И важно понимать, что это, кстати, кипящий циклопропон как раз и является таким специальным средством, что оно не обжигает вообще.
3: Вообще?
4: Вообще не обжигает.
3: Удивительно.
4: Хотя температура больше 100 градусов кипящего циклопропона.
3: Боже.
4: Но первое, конечно, впечатление, когда вы видите чан с кипящим циклопропоном, и вам говорят,
3: сразу
4: спускайтесь туда.
3: Конечно, тяжело.
4: Конечно, тяжело вас принять и поверить.
3: Ну вот когда первые... Полчаса вы уже пролежали там.
4: А разговор только о спуске. Спуске сейчас, о спуске.
3: Да?
4: Дело в том, что спускаться постепенно нельзя. Надо прыгнуть. Потому что если вы только одну, начнете пробовать, то у вас циклопропон так воздействует, что наоборот обратный
3: эффект. Обратный эффект. То есть надо погружаться сразу целиком.
4: Погружаться
3: целиком. И вы решились, погрузились.
4: Одним прыжком.
3: Скажите, вы же были во всем обтягивающем, но об этом наш в следующей, так сказать, части нашей программы, а пока что сделаем паузу.
2: На грани возможного.
5: Реклама на Фоменко Фрик Радио.
3: Классика в эфире.
6: Мы прошли несколько шагов, и вот оно, место всех влюбленных. Водная гладь, как огромное зеркало, отражающее тысячи звезд, и большую, похожую на кусок сыра, луну. Сели на берегу, болтаем, целуемся, смеемся. А ты загадываешь желание, когда падают звезды?
1: Нет, я никогда не видела падающих звезд.
6: А хочешь увидеть?
1: Хочу, но ты же не волшебник.
6: Взмах рукой, и на меня посыпались маленькие звездочки, вырезанные из фольги. А я пыталась поймать их и смеялась, но желание загадать так и не успела. Слишком быстро и неожиданно начался этот звездопад. В эти минуты я подумала: глупая, и из-за чего ты переживала? Ведь все как обычно. Вот он, твой смешной и сумасшедший романтик, сидит рядом, смотрит на звезды и обнимает тебя. И тишина, только шум ветра и биение наших сердец.
7: Вы прослушали отрывок из повести Димы Баца «Заинька».
0: Знаете ли вы что?
8: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя, поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа?

0: Жидкость или верткость?
1: Снова мы здесь, и у нас в программе удивительная, потрясающая женщина-психолог, нейротерапевт Клавдия Валентиновна Мозе. Да. Клавдия Валентиновна рассказала нам о том, что левое полушарие у женщин отвечает за прыткость, а правое полушарие за верткость. Ну, в двух словах скажу вам, что на вопрос мужа «где?», а любой вопрос мужа начинается со слова «где?», соответственно, если женщина включает прыткость, да, то она просто скрывается, уходит
2: просто, да,
1: от ответа.
2: Уходит от ответа, да.
1: А верткость, да, это когда она имеет ответ на все.
2: Да, распасовывает, да.
1: Распасовывает. И таким образом получается, чередуя прыткость и верткость, женщина, да, да, так сказать, да, да, балансируя, сохраняет брак.
2: Да, да, да, да, да, да, да.
1: И вот что я хочу спросить у вас. Сейчас мы приближаемся к острому вопросу, и звучит он так. Скажите, пожалуйста, прыткость или верткость? А где здесь располагается измена как таковая?
2: Ага. Ну вот смотрите, вот измена где-то располагается, понимаете, она все время посередке располагается, вообще-то. Измена.
1: Между прыткостью и верткостью.
2: Между прыткостью и верткостью располагается.
1: То есть измена. Причина измены, да, да, это дисбаланс.
2: Дисбаланс прыткости и верткости, да.
1: Дисбаланс прыткости,
2: да,
1: и верткости.
2: Да, да, да, именно вот, дисбаланс, да.
1: Ну то есть если больше верткости,
2: то есть склонность уже к измене, да.
1: Если больше прыткости,
2: опять такой же вариант.
1: О-о-о!
2: Да, да, да. Поэтому мы и работаем, понимаете, чтобы баланс был, чтобы была гармония, понимаете? Потому что это нужно устаканить все, чтобы было по-равному 50 на 50, 50 на 50.
1: 50 на 50, ровно. Да. А уже когда 49-51,
2: уже
1: получается
2: поехало,
1: чуть больше прыткости, и все, уже все. И все. Но вот что я хочу еще спросить.
2: Да.
1: Подливают ли масло в огонь дети?
2: Конечно.
1: Боже.
2: Да даже животные, понимаете?
1: Ох!
2: Да даже какой-нибудь милый, понимаете, волнистый попугайчик, кто может подлить масло в огонь?
1: Ну, например, приходит муж, да, а она ему неожиданно говорит, да, погуляй,
2: да, с попугаем.
1: С собакой.
2: Или с, да,
1: с попугаем, погуляй,
2: да,
1: с попугаем.
2: Да.
1: Ты давно не выгуливал попугая.
2: Да, и все, и понеслось, поехало, все, понимаете?
1: А муж,
2: да,
1: говорит, ты охренела, что ли?
2: Да.
1: Ну, резонно ведь.
2: Ну, вот уже мы и спрят скандал, а сразу же, понимаете, влетаем в скандал.
1: Вот оно что.
2: Конечно, конечно.
1: И какой выход вот в этой данной конкретной
2: прятать
1: ситуации?
2: Животных.
1: Прятать?
2: Прятать животных.
1: Да. Прятать животных.
2: Если там, если с животными проблема, если уже там дети, то прятать детей иногда надо.
1: К приходу мужа просто прятать.
2: Просто все рассовывать по углам, ничего нет и нет ничего. Да.
1: И вот, и вопроса нет, и нет
2: вопроса. Нет,
1: и
2: да,
1: вот, как говорится, и все. И сразу тишина и мир. Вот это удивительная, да, удивительная, тонкая работа Клавдии Валентины Мозе,
2: да,
1: психолога, нейротерапевта. Удивительная.
2: Да, потому что мы долго работали, и выяснили, что ничего не помогает. Понимаете, так, сяк, наперекосяк. Нет, нет, нет, только спрятать.
1: Детей животных?
2: Детей животных, да.
1: А вот если касается мусорного ведра, вынеси мусорное ведро, говорит она ему неожиданно, а он устал и с работы.
2: Так мусорное ведро уже давно спрятано, подождите.
1: Ах, вот оно что! Это касается всего.
2: Это касается всего, понимаете,
1: да. Бог ты мой. Но тогда, ведь получается что? Получается, что для того, чтобы сохранить семью,
2: да,
1: женщина должна все прятать.
2: Она все спрятать, понимаете, нет
1: вопроса. А
2: вопрос,
1: муж, да, не должен, по сути, задавать вопрос, а начинающийся со слова «где?».
2: Да, просто приходит муж с работы, и он начинает сразу искать. Понимаете, ему, во-первых, есть чем заняться. Он сначала ищет животных, потом ищет детей, потом ищет свой телефон, потом ищет... Ну все, вот надо искать все время, понимаете? Вот
1: удивительно, как тонко,
2: понимаете,
1: и как точно.
2: Понимаете, как просто, и как просто.
1: Как
2: и это
1: просто.
2: Как... Вот сейчас вот очень модная вот эта история с квестами там и так далее, да? Вот знаете, квест...
1: Да-да, конечно.
2: И муж все время пребывает, понимаете, в квест. Постоянно квестовая вот эта вот история. Все время вот приключенческая.
1: Итак, мы приходим к выводу, что благодаря Клавдии Валентиновне Мозе, мы приходим к выводу, что семейная жизнь — это чертов квест.
2: Абсолютный квест, да.
1: И на этой высокой ноте мы делаем небольшую паузу, дорогие друзья.
0: Прыткость или верткость?
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение. Предпочитает хорошо увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью,

предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, марьин башмачок

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Политика.
1: Президент страны в очередной раз заявил о том, что ему нечего скрывать. Возможно, это удивит кого-то из наших партнеров, но президенту действительно нечего скрывать. Нам была предоставлена возможность убедиться в этом, и мы убедились. Все открыто, ничего не скрыто, говорится в официальном сообщении пресс-службы президента.
0: Армия.
1: Более триллиона рублей потребуется в следующем году Министерству обороны, чтобы принять на вооружение. Об этом заявил новый глава ведомства. По его словам, это решение взвешенное и обоснованное. Вот что он сообщил нашей радиостанции в телефонном интервью.
2: Современная обстановка диктует нам определенное, и я хочу сказать, мы готовы. Ради безопасности, ради стабильности, мы всегда на передовой. Спите спокойно.
1: Это был министр обороны.
0: Наука.
1: В Ангорском государственном природном заповеднике удалось поймать мышь-гиганта, которая весит 90 килограммов. Мышь удалось поймать при плановом учете грызунов, сообщил нам директор заповедника Евгений Моров.
3: Да, мы просто не замечали ее много лет. Она же такая большая. А тут повезло. Трактором везли. Сейчас самое главное — найти ей пару. Ведь мы должны сохранить этот вид для будущих поколений.
1: Заявил господин Моров.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
4: Пивень.

0: Обивень. Исполин с исполином на глазах у царя единорога сквозь пелену веков. Китайские присыпки от диатеза Янцзы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки. Не является лекарством.
1: Соскок.
0: Раздаем абонементы на нерест. Фоменко Фейк Радио.
2: Школа недотрог.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня на Фоменко Фейк Радио в гостях у Влада Жильпацкого профессор. Профессор недотрога Ольга Малько. Здравствуйте, Оля.
4: Здравствуйте.
3: Вы, ну, что сказать, вы руководите школой недотрог.
4: Да.
3: Ну, и под вашим руководством школа пользуется большим авторитетом.
4: Огромным.
3: Я вот что хочу спросить. В чем вообще, как родилась школа недотрог? Как это случилось? Почему вдруг вы почувствовали, что нужна она, нужна эта школа? Откуда возникла эта необходимость и так далее? Скажите, пожалуйста.
4: Ну, вы знаете, я сама к этому пришла. Ну, где-то, наверное, оканчивая школу среднюю, я поняла, что это, как сказать, область немножечко не занята, не затронута у нас. Mm-hmm. И поэтому стоит на нее обратить внимание, что у нее богатое будущее.
3: То есть началось все с того, что вы сами почувствовали себя недотрогой.
4: Ну, я поняла, какие это несет результаты, какие плоды может принести такое умное поведение.
3: Ну, то есть, я просто хочу узнать, вы почувствовали, что недотрогой быть лучше, чем дотрогой? Ну,
4: конечно.
3: То есть, не позволять себя, так сказать, ну, что ли, даже не знаю, как сформулировать.
4: Трогать сразу.
3: Ах, вот оно что.
4: Все очень просто.
3: То есть, недотрога – это не трогать сразу.
4: Не трогать сразу.
3: А позже можно.
4: А позже можно.
3: Ух, удивительные какие вещи открываются. Конечно. Я-то думал, недотрога, и школа недотрога, это, так сказать, навсегда. Вот как
4: нет,
3: тебе
4: ну что,
3: недотрога,
4: что?
3: И поехали, и все, и все, и все, и все.
4: Нет,
3: на самый,
4: нет, нет,
3: как
4: нет,
3: говорится,
4: нет,
3: монастырский
4: нет,
3: уклад.
4: Да нет, что вы, ну, согласитесь, ведь в самом этом слове есть некая доля жеманства какая-то.
3: Ой,
4: правда?
3: Боже мой,
4: и кокетство,
3: да.
4: Я бы даже сказала,
3: да,
4: чуть-чуть.
3: Да, да.
4: Поэтому это не может быть раз и все, полный запрет. Нет, нет, нет, мы на это не согласны.
3: Вот оно, да, то есть не дадим облапу.
4: Не дадим облапошить тебя.
3: Скажите, пожалуйста, вот где граница неприступности и недотроги?
4: Ну, граница очень жирная.
3: Ага.
4: Она просто жирнющая граница. Ну, потому что вот неприступность – это абсолютная строгость, это такая какая-то, ну, как сказать, беспросветка.
3: Вот что я хочу, беспросветка. Хочу спросить как раз вот про беспросветочку-то вот эту, да.
4: Давайте.
3: Неприступность, она ведь... Ну, это явление затяжное по
4: затяжное
3: жизни.
4: Затяжное в том-то и дело. Оно не заканчивается. Оно так вот, как бы, жизнь закончится, и тогда только неприступность закончится.
3: Ах,
4: понимаете,
3: вот
4: вместе
3: что.
4: С жизнью.
3: То есть, если уж ты решила быть неприступной...
4: То будь ею уж до конца,
3: уж будь
4: конечно,
3: ею до конца.
4: Да.
3: Вот
4: да,
3: оно в чем
4: да,
3: дело.
4: Да.
3: Но при этом я хочу спросить, а недотрога все-таки, да... Это явление временное.
4: Это явление временное, конечно.
3: И вот вы в своей школе, как я понимаю,
4: да.
3: Вы, так сказать, как бы учите посылать этот сигнал,
4: да.
3: Что вы как бы не неприступный.
4: Не неприступный.
3: А вы сейчас просто недотрога.
4: Да, да, да, да, да, да.
3: Угу,
4: да,
3: угу.
4: Да, да. А это, как сказать, это временное явление, и тем самым, как сказать, увеличивается сладость победы.
3: Ах, вот оно что. Я вот что хочу узнать у вас. Скажите, пожалуйста, ну, ваша школа уже существует давно.
4: Давно.
3: И она очень популярна, известна, и, ну, что тут говорить.
4: Да, уже из зарубежья к нам приезжают.
3: Понимаю, понимаю, да. Приезжают из зарубежья. Это известно все, и мы все знаем прекрасно,
4: да.
3: Эту школу недотрог под вашим руководством. Но, вы знаете, Оленька, я хочу вот что спросить. Вот недотрога, она в целом, вот, ну, вы ведете, так сказать, этот курс очень много уже времени, и опыт у вас, конечно, громадный. Я что хочу спросить, вот недотрога. Ну, вот, например, так, приходит к вам, предположим, девушка, которая решила, так сказать, пройти курс.
4: Да.
3: И вот она пришла, и она задает вам вопрос. А какой вопрос? Я скажу сразу после небольшой музыкальной паузы.
4: Хорошо.
3: Вот.
0: Школа недотрог. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что удар озим и оборачивание добрым молодцем сокращает жизнь в среднем на 5 лет?

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио.

Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели и видеозрители. Я бы так сказала, с вами я, Ирина Рыбладзе. И у нас сегодня замечательная передача «Кто они?». И как вы уже, наверное, видите, я надеюсь, у нас в гостях прекрасные два мужчины в форме. Это канцлер и грифель. И первый вопрос: кто вы? Здравствуйте, во-первых. И отвечайте на вопрос.

0: вас?
1: Ну...
2: Я прошу вас. Давайте,
1: давайте
2: вы так, начнете, да?
1: Давайте поспокойнее сейчас. Значит, дело серьезное.
0: Так.
1: Значит, давайте. Мы представляем новый род войск.
0: Так.
1: Да. Ну, мы, естественно, военные.
0: Военные, это видно, невооруженным глазом.
1: Мы представляем собой новую армию. Мы наскальные войска.
0: Да. Боже.
1: Да. Наскальные войска.
0: Наскальные войска.
1: Да. То есть... Полностью меняется ситуация сегодня в мире. Полностью меняется ситуация. Наскальные войска, война переносится в горы. Вот так.
0: Да. Горы.
1: Да. Да. Да. Да. Я не знаю. Я свое мнение высказал.
2: Согласен, понятно, абсолютно.
0: Скажите, а вот эта вот война на скалах, горах, она уже идет, получается, так?
2: Ну, я отвечу, хорошо. Подпоручик Грифель.
0: Подпоручик Грифель, да. Да, да, пожалуйста, пожалуйста, ответьте на этот вопрос.
2: Это я вам передал.
0: Боже, да?
2: Конечно.
0: Боже, я не привыкла.
2: Теперь это у вас на челке. Какая челка, боже мой. Бравые военные, я вам скажу. Наскальные военные, бравые военные.
0: Ну да, это я заметил уже.
2: Естественно.
0: Так война идет, скажите?
2: Не скажу. Война движется, движется. Она на подступах.
0: Да.
2: Но я скажу больше. Война перейдет обязательно на скалы.
0: На скалы.
2: А скал на всех не хватит.
1: Не надо забывать, дорогие друзья, война на скалах начнется не позднее того, как закончится обычная война.
2: Совершенно верно.
1: Вот, понимаете.
0: Вы знаете, вот какой вопрос меня вот сию секунду взволновал. Как быть там, где вы воюете? Встречалась ли вам наскальная живопись? Не пострадает ли она?
1: Ну, послушайте меня.
0: Да.
1: Значит, я вам хочу объяснить, чтобы вы поняли. Представьте себе ситуацию.
0: Да, хорошо.
1: Вот так уже люди завоевались, понимаете?
0: Завоевались? Так,
1: завоевались уже, понимаете? Они уже всю местность, везде, повсеместно, по всей планете превратили уже неизвестно во что.
0: Да.
1: Уже не, она вся, ну вы представляете, что?
0: Ну изрыта, изрыта.
1: Ну вообще, она отравлена.
2: Да, все.
1: Она отравлена оружием, понимаете? Все это изрыто воронками от взрывов.
0: И вот теперь скалы что, были понимаете? Как бы
1: ну, конечно,
0: не тронуты.
1: Куда перебираются люди? Люди перебираются на скалы.
2: Да.
1: Угу. Это естественно. Во-первых, скалы во время обычной войны никогда не страдают. Это невозможно.
2: Абсолютно.
1: Просто скалы вообще
2: никогда
1: не страдают.
2: Никогда.
1: Поэтому мы были созданы наскальные войска. И я, кстати, канцлер, руководитель полка.
0: Да. А вы?
2: Подпоручик Грифель.
0: Подпоручик Грифель, да. Я так подумала почему-то, да.
1: Ну вот я хочу что сказать важное, да?
0: Да.
1: Представим себе, закончилась обычная война, и, естественно, людям деться некуда.
0: Да.
1: Им только на скалы.
2: Да.
0: Так, значит, сначала на скалах происходит война, а потом там же и начинается жизнь.
1: Подождите минуту.
2: Подождите.
1: Подождите минуту.
0: Что такое?
1: Куда же вы торопитесь?
2: Так всегда бывает.
1: Иринка, куда? Дело в том, что после обычной войны начнется наскальная война.
0: Так.
1: В связи с чем? В связи с тем, что скал мало.
0: Да.
1: Скал на всех не хватит.
2: Да.
0: Ага.
2: Да.
0: Я надеюсь, что в следующей, как сказать, нашей встрече мы узнаем ответы на еще некоторые острые вопросы. Скоро услышимся.

0: смакуем мнимое. Фоменко Фейк Радио.
1: Флора и фауна родной планеты.
2: Желтая пеструшка. Хомяковая зеленоядный грызун живет колониями, выкапывая многочисленные норы. Вымирает. Достоверных данных о находках желтой пеструшки в настоящий момент нет.
3: Алло, алло, алло, алло. Mic testing. What happened, Johnny?
4: मैं इतना बोका क्यों हूँ? मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के भाग

0: Валим любое. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Тур-агентство.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие дамы, господа, девочки, мальчики. С вами снова я, Ирина Рыбуладзе, и у нас на Фоменко Фейк Радио передача «Тур-агентство». И мы, наконец, заполучили к себе в студию в гости прекрасного Вазгена Турина, который предлагает совершенно новый вид путешествий.
4: Спасибо.
3: Да? Правильно я все сказала?
4: Здравствуйте.
3: Как сколачивается группа?
4: Группа от 3 человек.
3: Как сколачивается? Как вы подбираете
4: по-разному,
3: людей друг друга?
4: Знаете, мне пишут, мне звонят.
3: То есть у вас путем анкетирования, кого вы предпочитаете?
4: Анкетирование, я собираю группу, я смотрю на кто это, кто представляет, кого представляет человек.

0: То есть по каким-то все-таки интересам, да,
1: конечно, конечно, конечно.
0: А с животными можно?
1: Можно.
0: С любыми?
1: С любыми. Один раз кто-то пришел с гиеной, но этот человек, он немножко, он сам как гиена. Я ему сказал, иди отсюда, уйди отсюда, мешаешь. Он ушел. Тварь ушел.
0: Скажите, а, а с детьми, вот как быть?
1: С детьми есть маленькая там площадка.
0: Специальная, то есть?
1: Специальная площадка для детей. Можно там покушать тоже, тоже кинза,
0: менза.
1: Но все-таки
0: я так понимаю,
1: там,
0: все, что да. В вашем направлении, вот в этом вот, да. Все-таки еда имеет самое главное.
1: Обязательно, потому что это гастрономический, это вкус. Вкус – это букет, расцветает. Ты человек расцветает у меня в турагентстве,
0: да.
1: Потому что он чувствует запах, чувствует вкус.
0: А как же все-таки быть, ну вот понимаете, ну не знаю, с прекрасными видами, которые мы видим в путешествии?
1: Все есть, Сиреночка, все есть, все виды. Все
0: архитектура.
1: Виды. Архитектура, любой архитектура, какой
0: любая,
1: хочешь.
0: Любая, да, совершенно.
1: Любой. Боже. На любой вкус ты
0: будешь. А вот всякие сафари,
1: сафари, мафари, дриш-миш, раци-маци. Все есть.
0: Все есть.
1: Слоны есть, пожалуйста.
0: Верблюд.
1: Верблюд, пожалуйста.
0: Ослики.
1: Ослик только не гиена, потому что это тварь гиена. Ну, не люблю ее.
0: Ну, значит, у вас получается просто какой-то, ну, это небольшой зоопарк при этом.
1: Это, Миренечка, он жарко прямо как здесь. Я не знаю, почему так в студии. А вот у нас специально есть прохлада, специально там сделана такая.
0: То есть температурный режим варьирует.
1: А там климат-контроль, там все еда, все есть, все.
0: Массаж.
1: Все предусмотрено.
0: Массаж.
1: Массаж, массаж, там все это.
0: А вот что такое поподробнее о массаже? Расскажите, пожалуйста.
1: Массаж.
0: Я говорю массаж, вы говорите массаж, бассаж.
1: Да, массаж и бассаж.
0: А бассаж что такое?
1: А бассаж это, ну, это как сказать, когда бассаж, то очень сильно прямо тебе в ноздри летит этот запах.
0: А бассаж?
1: А бассаж. Ты чувствуешь, и тебе бодрость такая, бодрость. И если чуть-чуть ты возьмешь немножко долма и чуть-чуть кинзу пожевать, чуть-чуть такой.
0: То есть это как-то ароматерапия?
1: Ароматерапия. Да, это арома. Рома и есть у нас. Есть
0: рома. А у вас работает рома?
1: Да, работает.
0: А он, кем он работает?
1: Я он хороший.
0: А он как раз вот за бассаж.
1: Он все делает как для себя.
0: Как для себя.
1: Делает, да,
0: а вообще, большой у вас персонал, скажите?
1: Персонал небольшой, у нас 38 человек.
0: Ну вот Рома, я уже поняла,
1: Рома,
0: у вас
1: да,
0: работает,
1: обязательно.
0: Да. А бригада Лида, анимации?
1: Лида занимается Лида? С детьми, и она же и делает очень красиво, она долма тоже делает, она умница, прямо, ты прямо хороший.
0: Жена, я знаю, ваша работа.
1: Жена, конечно. Жена.
0: А как супругу вашу зовут?
1: Супругу вашу. Как, ну, я не знаю, как вам это сказать вам.
0: Как, прямо так и скажите.
1: Это небольшой, небольшой, это секрет.
0: Да?
1: Ну, мы назовем, я ее зову Эсмеральда. Эсмеральда.
0: Скажите, а с ней вам удается попутешествовать?
1: Иногда бывает, что когда уже все гости ушли, и я просто говорю ей, дорогая Эсмеральдочка, ты хочешь... попутешествовать немножко. И тогда мы с ней отправляемся в путешествие.
0: Скажите, сколько человека вот за раз вы можете отправить в путешествие из вашего дома, ну, в вашем доме?
1: В нашем доме уже много можно человек, ну, например, не знаю, 20 человек.
0: 20 человек.
1: 20 человек.
0: 20 человек. Ну, это прилично, да.
1: Это прилично.
0: Я понимаю, что это дорогое удовольствие.
1: Это, конечно,
0: но
1: Ириночка.
0: Но не нужно никуда лететь.
1: Но для вас я сделаю скидку. Я,
0: но конечно. Лететь никуда не надо.
1: Никуда да, не лететь, надо. Никуда ехать, не плыть, не кереть, все здесь.
0: Просто приезжаем к вас Гену и наслаждаемся.
1: Просто у вас Гена.
0: Просто у вас Гена и все.
1: Встречаем, как всегда, у этой есть реклама, вы ее видели, да?
0: Да, да, да.
1: Встречаемся у вас Гена.
0: Ну,
1: и музыка, да. Алла-вай, алла-вай. встречают. Естественно, хороший уже... голос говорит.
0: Естественно,
1: да.
0: Реклама у вас гена, она есть и на телевидении уже. Конечно. Идет, и по радио, поэтому, да, дорогие наши слушатели, кто захочет, я надеюсь, что очень многие захотят побывать у вас гена.
1: Спасибо.
0: И попутешествовать.
1: Мне приятно.
0: Пожалуйста, обращайтесь, он всем будет рад.
1: Обязательно.
0: Я правильно все сказала?
1: Очень приятно.
0: Спасибо.
1: Ириночка,
0: вам.
1: Я у вас в гости жду, чтобы
0: спасибо
1: вы
0: спасибо вам
1: подумайте,
0: большое, дорогой вас.
1: С кем вы захотите путешествовать.
0: Договорились. Хорошо. Хорошо. До свидания.
1: До свидания. Турагентство.
2: И вот мы снова в студии Фоменко Фейк Радио. Дорогие друзья, напоминаю вам, что во всех социальных сетях вы набираете просто Фоменко FM и находите там нас, нас и еще раз нас.

0: Классика в эфире.
1: Геннадий Пихтин. Лесные боги. В лесу было тихо. Где-то далеко на болотах жужжали комары. Лось забрался в топь и медленно погружался в трясину. Изредка из дремучей чащи доносились хруст и треск. Медведь залез на осину, видимо, в поисках улья. Залаяла лиса, застучал дятел. Кукушка беспристрастно выдала чей-то приговор. И тишина. Чистый воздух после грозы, скоропостижно улетевший зимовать и набираться сил на юг. Заходящее солнце с трудом пробивало лучами лесную крону, оставляя на листьях золотые пятна. Закат был великолепен. Медведь на осине полностью забыл о буле, которого там, впрочем, и не было, и устремился в закат, наслаждаясь чистотой, сочностью и яркостью багряных протуберанцев, причудливо раскиданных засыпающим солнцем по фиолетовому небу. Вовлекшись в красоту природы, он не заметил, как хрустнула ветка, на которую он оперся для улучшения обзора. Медведь пошатнулся, потерял равновесие, попытался ухватиться за сук неудачно и сорвался вниз. Пролетев порядка 15 метров, он заревел, задергался в ужасной агонии боли, страха и отчаяния и испустил дух, издав при этом долгий, протяжный, трубный вой, ознаменовавший завершение земного пути этого славного животного. Лось умер еще до того, как его голова погрузилась в трясину.
0: Классика в эфире.

0: что? Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже нуля?
1: Дорогие друзья, сегодня на Фоменко Фейк Радио программа «Окулизм». «Окулизм». И в гостях у нас доктор медицинских наук Борис Степанович Рай, автор книг «Окулизм», «Второе веко», «Видеть, как слышать». Он создал препараты «Слезы в порошке», «Глазной мусс». И сегодня, дорогой вы нас, Борис Степанович, да, вы делитесь с нами открытием. Да. Борис Степанович открыл сегодня явление под названием «Мозолистые веки». Да. Нас давно мучает эта проблема. Я уже говорил о том, что с годами глаза подсыхают,
2: да, да,
1: а веки
2: да.
1: продолжают хлопать, как
2: хлопать
1: говорится.
2: Хлопать и хлопать.
1: Вот, мозоли натираются.
2: Конечно.
1: И веки становятся мозолистыми.
3: Как бы мы, получается, ртом мы шамкаем, а веками мы
1: Ну, шамкость рта, это, так сказать, другая уже ипостась. А сегодня мы говорим о мозолистых веках.
2: Да.
1: Как лечить? Как сегодня лечить мозолистые веки? И надо ли это делать?
3: Надо. То есть мы как бы задались вопросом, а надо ли удалять? Надо ли нам удалять вообще?
1: Целиком веки?
3: Мозоль, да.
1: Или конечно. Мозоли на веках?
3: Нет, мозоли, конечно.
1: Мозоли на веках.
3: Да, есть.
1: Надо ли их удалять?
3: Надо удалять. Mm-hmm. Надо.
1: Я надо.
3: Отвечаю. Надо.
1: Надо.
3: Но за исключением трех случаев, когда ни в коем случае этого не надо делать. Знаете, какие это случаи?
1: Ну, знаете, я не стал бы сейчас, так сказать, гадать. Я...
3: Три случая.
1: В трех случаях не нужно.
3: Не нужно.
1: А в остальных нужно.
3: Мозоли удалять не нужно в трех случаях. Это проверено от и до вообще. Проверено.
1: Так.
3: Это три случая. Секс, наркотики, рок-н-ролл.
1: Удивительное дело. Удивительное дело. То есть, а если вот я хочу задать вопрос. Например, если я занимаюсь, у меня, предположим, мне... Не очень удобно об этом говорить. У меня, предположим, сегодня мозолистые веки. Мозоли есть. Мозоли есть навек. Но, вы знаете, я вот хочу у вас, как у доктора, спросить. Ну, предположим, если я рок-н-роллом я занимаюсь, предположим.
3: Да, как то давно?
1: Вот наркотики и секс, да, это, значит, не мое.
3: Понимаю. А
1: что мне делать? Удалять?

0: это не важно. Не надо. Не надо сюда вторгаться. Не надо. Абсолютно.
1: Мы ведь не обсуждаем, плохо это или хорошо.
0: Да ни в коем случае. Нет, конечно. Мы сейчас говорим только о глазах. Только об этом как бы уникальном явлении природы. Да? Так вот. Вот откинули секс и наркотики, и остался рок-н-ролл. Как давно вы занимаетесь рок-н-роллом?
1: Я любитель, вы знаете, я же не профессионал.
0: Просто я понимаю, я тем любитель. Не менее, он все-таки уже, скажем так.
1: 72 года.
0: 72, это уже все-таки.
1: Ну, как вы понимаете, же в рок-н-ролле год за три.
0: Да, тут и если не больше.
1: Да.
0: Если не больше.
1: Да.
0: Я не беру становление.
1: Да это бог с ним.
0: Да бог с ним со становлением. Вы знаете, давайте попробуем так. Малая толика мозолей может быть удалена. Малая толика. Вот вам я
1: предупреждаю.
0: Вот вы можете расслабиться, плечи опустить. Вот так. Вот хорошо. Хорошо. Сейчас давайте я посмотрю внимательно. Еще лучше. А, тише, ну-ка, тише. Тише, встали. Вот хорошо.
1: Да.
0: Вот стало лучше вам?
1: Да.
0: Вот видите?
1: Да.
0: А это я в данный момент сейчас психологически я удалил малую толику с ваших тел.
1: Скажите, так что мне теперь получается не покупать препарат слезы в порошке?
0: Нет. Пока. Я бы так сказать.
1: Еще
0: пока,
1: нужно,
0: пока,
1: да?
0: Пока, да.
1: А вот капать и мазать, простите, помазывать глазным мусом.
0: Ну, помазывать не надо. Я бы сказал, капать и мазать. Потому что это вообще... Это заложено в природе.
1: К этому вопросу капать и мазать мы должны прийти.
0: Мы
1: обсудим его сейчас с вами.
0: Давайте.
1: Этот острый вопрос капать и мазать.
0: Давайте,
1: мы обсудим буквально через после короткой паузы. После короткой паузы, дорогие друзья, мы вернемся.
2: Флора и фауна родной планеты.
3: Карапузик – плоскушка. Тело очень плоское. Черный, лаково-блестящий. Голова направлена вперед и не втягивается под передние спинку. Мандибулы хорошо развиты. Тазики расставлены, особенно широко задние. Лапки копательные. Большинство можно встретить на падали, в навозе, экскрементах, разлагающемся растительном материале.
4: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
5: Как устоять на постоянном дворе? Фоменко Фейк Радио.
6: Как хорошо, что мы соседи. Но жаль, что лишь друзья. И ты еще узнаешь обо мне.

0: saatana, eikä minä monta kertaa sanonut, että ei siellä kun seksitä pitkin nurkkia. Perkele, työttömyyskorvaukset, joo ja kaikki. Millä perkelellä sinä muu elät, saatana viina juhoppa.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Внешняя политика. Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны. Внутренняя политика. Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России. Финансы. По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации. Культура. В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Пытаем геранью. Фоменко Фейк Радио. Веселые сапожата.
2: Мы снова вернулись в студию.
3: О бизнесе хочу спросить. Вы же сухофрукт берете где?
4: Ну, как?
5: На рынке, конечно.
4: Нет, ну, как на рынке? Правда. Опять-таки наши трое друзей. Вот
5: да.
4: Эти прекрасных Алида. Они
5: да.
4: В Среднюю Азию за ним. Не абы что, понимаете, чтобы купить?
5: Нет, конечно.
3: Я просто хочу спросить. И вы потом загружаете сухофрукт?
4: Да, да.
3: А у вас фабрика в Китае, правильно?
4: Конечно, да.
3: И вы, значит, к сухофруктам до Китая?
4: Конечно, да.
3: А и потом обратно из Китая?
4: Конечно,
3: да. То есть, получается... Дорога для сухофрукта двойная.
5: Двойная дорога.
4: На то и сухофрукт, понимаете? Поэтому мы свежие фрукты пока еще боимся использовать. Но мы думаем уже об этом. Свежая клубника, это такой летний вариант питания.
3: То есть получается, что сегодня на полке, у нас, грубо говоря, на полке уже в оконечности, уже, так сказать, когда наш покупатель дотрагивается рукой до петарды, золотой дракон, начинен скажем, кишмиш или начиненный, скажем, чернослив. Он как бы уже сразу платит двойную цену. Я правильно?
4: У нас очень гуманные цены. Очень гуманные.
5: Очень-очень.
3: То есть получается, что гуманность этой цены в том, что практически бесплатно сухофрукт едет в Китай.
4: Понимаете, дело в том, что наши трое друзья обожают ездить. Я начала с этого.
5: Все время.
4: Они ездят еще.
3: Я просто хочу узнать.
4: Да.
3: Вы же можете брать сухофрукт прямо в Китае.
4: В Китае можно взять сухофрукт. Понимаете, он не тот.
5: Нет, конечно.
4: Ну не тот сухофрукт в Китае. Виталь, не надо сейчас говорить.
5: Хорошо.
4: Я говорю, что сухофрукт не тот.
5: Я понимаю, да.
3: Значит, вот в чем дело. То есть вы не в ущерб качеству.
4: Абсолютно нет. Понимаете, качество на первом месте.
3: И в любом случае должен ваш покупатель должен доверять
4: абсолютно
3: качеству компании «Бабах».
4: Конечно, я
5: еще.
4: Конечно, а потом, понимаете, никакого ущерба, ущерба в цене нет, потому что трое друзей наших замечательных коллег.
3: Напомню, они... это Баницкий, Отко и Колин. Они сегодня пришли в студию, потому что они в коммунировке.
4: Они
3: как раз, наверное, и поедут.
4: Это у них золотые карты Аэрофлота, им бесплатно багаж дают. Они готовы ездить, они хотят, им нравится самолет.
3: Экспедиции, они, кстати, сопровождают вам, вполне возможно, сейчас сухофрукты.
4: Конечно, так и есть.
3: Вот еще важный момент, который я хочу узнать, и это нашим слушателям важно, потому что, я знаю, они прислушиваются к тому, как устроен малый бизнес. Сопровождение сухофрукта, ведь это не только важная составляющая, но сопровождая сухофрукт, сопровождая сухофрукт, вы таким образом его как бы и поддерживаете. Он же как бы чувствует, что он не один.
4: Вы знаете, я, знаете, что вам скажу? Вот как растения, домашние комнатные растения, они чувствуют человека. Так и сухофрукт чувствует человека. Поэтому это совсем не случайно. И люди должны быть рядом с сухофруктом.
3: Раз уж мы, так сказать, углубились настолько, да, Родочка, я хочу спросить, не боится ли сухофрукт загрузки в петарду?
5: Нет.
3: Чувствует ли он, что взрыв неминуем?
5: Он чувствует это, но он подготовлен. Он уже подготовлен, потому что Розочка своими заботливыми руками его немножечко погладила.
3: Я вот что хочу сказать еще. Такой вопрос у меня. И не только у одного меня, но и наших радиослушателей, я уверен. Так сказать, какое количество золотого дракона, то есть знаменитой петарды с сухофруктами, вы способны выпустить в месяц?
4: Это Виталий пусть отвечает, потому что я женщина, цифры занимаю немножко.
5: 20 и еще раз по 20. Вот так бы я сказал.
3: Неплохо.
5: Да, 20 раз по 20.
3: Но мы поскольку я понимаю, мы гарантированы.
5: Да, абсолютно.
3: Да? Ручная сборка.
5: Абсолютно.
3: Ну, и на цене это не отражается.
4: Абсолютно не отражается, в том-то и дело.
3: Уникально. Дорогие друзья, сегодня в программе «Веселые сапожата» уникальные, представители и компаньоны, работающие вместе и создавшие вместе великолепные, так сказать, произведения. Я даже так скажу, произведения.
4: Да, можно так сказать.
3: Это компания ООО «Бабах». Вот, петарды из Чэньчжоу. Сегодня у нас была Роза Алоева и Виталий Баков. А вот Баницкого, Отко и Холина не было, что, в принципе, и составляет название «Бабах». Ну что ж, спасибо вам, дорогие друзья, что вы сегодня с нами.
4: Не забудьте попробовать.
3: Не забуду попробовать.
5: Обязательно.
3: Да,
5: Оля тоже должна щупать. Обязательно. Оля должна.
3: Мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Спасибо. До свидания. До свидания.
1: Веселые сапожата. Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?

101, are you? Да плинтуса и обратно. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие наши и любимые. Мы с вами вновь на Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон, а напротив меня в программе «На врага» настоящий полковник. Ах, вихри штурмового отряда, полковник, полный кавалер ордена Восстания Вениамин Кропотов.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Вениамин.
1: Здравствуйте.
0: И первый самый вопрос, поскольку вы все-таки полковник вихри штурмового отряда. Расскажите об отряде, пожалуйста, Вениамин.
1: Ну, значит, я могу сказать, что, конечно, это... Ну, вот сейчас я первый раз...
0: Да.
1: Рассказываю о нашей непростой службе, о нашем отряде.
0: Да.
1: Дело в том, что до этого, мы никогда не раскрывали...
0: Так.
1: Эту информацию.
0: Да-да.
1: Что отряд на особом положении.
0: Ага.
1: В наших войсках.
0: Так-так.
1: Вот.
0: Но?
1: Никто так не работает, как мы.
0: Но...
1: Никто не получает таких сложных задач.
0: Но...
1: Значит, я вам объясню.
0: Да, пожалуйста.
1: Есть полное.
0: Так.
1: А есть неполное уничтожение врага.
0: Ага, вот поподробнее.
1: И вот здесь мы всегда уничтожаем логово, правильно?
0: Логово, да.
1: Логово.
0: Логово.
1: Вот есть полное уничтожение логова, а есть неполное уничтожение логова.
0: Ага, ага, ага. Так.
1: И при неполном уничтожении логова...
0: Да.
1: Наш отряд вступает в дело.
0: И
1: враг... должен быть наказан.
0: А, то есть,
1: если он не уничтожен,
0: то
1: он должен быть наказан.
0: То есть вы все-таки и наказываете врага.
1: Не все-таки, а мы только мы и наказываем врага.
0: Только вы и наказываете.
1: Наказать врага наша задача. Прямо в логове.
0: В логове прямо. То есть вы там и наказываете.
1: В логове наказываем
0: в
1: врага.
0: В логове наказываете. Вот это вот запомните, пожалуйста, дорогие друзья. В логове наказывают врага. Как отбирают в отряд, скажите, Вениамин, пожалуйста.
1: Значит...
0: Да, как идет отбор?
1: Мы ищем женатых.
0: Ага.
1: Более 5 раз, чтобы был женат.
0: Так.
1: Не менее, более 5 раз.
0: Так.
1: Но обязательно, чтобы уже был разведен.
0: Подождите, ага, хорошо. А кто определяет?
1: Женился, развелся, женился, развелся,
0: а,
1: женился,
0: то есть
1: развелся.
0: Пять раз.
1: Итак. И мы ищем именно таких.
0: Так.
1: Это просто, ну, таким образом, мы это уже выведено не нами. Это научный подход. Мы уже понимаем,
0: ага,
1: что харизма, мужская харизма и выведенная сила.
0: Мужская харизма?
1: Да, мы определяем. Если есть уже 5 раз женился.
0: Есть 5 раз?
1: 5 раз, значит, харизма есть.
0: Харизма есть.
1: И с этой харизмой только и можно, с такой харизмой, быть в отряде, который занимается тем, что наказывает врага в его логове.
0: Так он поэтому и вихрь штурмовой отряд.
1: Конечно.
0: Естественно. Конечно. Ну и скажите, кто определяет, как наказывать врага? И сколько наказывать врага? Кто определяет? Ну?
1: Я.
0: Приятно. Приятно.
1: Я определяю, кто может определять?
0: Да ясно, ясно, ясно, ясно.
1: Мы же в обстановке.
0: Естественно, естественно.
1: Вот мы зашли в логово.
0: Ну вот расскажите поподробнее, как вы в логово заходите.
1: Вот, смотрите.
0: Да.
1: Для начала наша артиллерия.
0: Ага.
1: Ракеты и части заваливают, так сказать, ну, заваливают.
0: Накрывают.
1: Накрывают.
0: Да.
1: Накрывают
0: врага.
1: Засевают буквально веерно.
0: Ох ты.
1: Веерно засевают.
0: Веерно, я понимаю, да, естественно.
1: Но враг хитер.
0: Конечно, конечно. И как вы догоняете его? Мы об этом с вами поговорим в следующей части нашей программы.

0: Обслуживаем попугаев. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Крахаль большой. Птица размером с домашнюю утку. Свои гнезда крахали устраивают в дуплах старых деревьев, растущих вблизи водоема, иногда в нишах старых построек, разваленных каменных зданий. Самец никакого участия ни в устройстве гнезда, ни в насиживании яиц не принимает. Пролетная птица.
2: Рай, рай, рай. Эй, Велет, киппись, ман!

0: рядом с обрядом. Фоменко Фейк Радио.
1: Online Radio 101.1 101.1

0: Доброго здоровья! Доброго здоровья всем-всем-всем, кто нас слушает! И что же я хочу вам сказать, дорогие мои? В студии Юрий Бурзон, да-да-да. А напротив меня удивительный человек, но обо всем по порядочку. Вы знаете, я хочу представить вам Евгению Павловну Урину.
1: Здравствуйте.
0: Это замечательный человек. Может быть, даже замечательно, что мы с вами наконец увиделись, Евгения Павловна. Потому что очень давно. Вы знаете, это ваш девиз: «О моче достойно». Да?
1: Да,
0: и вот,
1: это правда.
0: И вот все-таки я хочу, чтобы вы поначалу рассказали о вашей новой книге, потому что у вас много книг, я должен сказать, всем нашим друзьям, которые нас слушают, и читателям, кстати, которые читают книги Евгении Павловны Уриной. Вот новая книга вышла, называется «Вся правда об Урине». Можно, вот скажите, ну, первый вопрос. Надо ли запивать урину?
1: Ну, как вы уже сказали, книжка называется «Вся правда об урине».
0: Да.
1: Поэтому в этой книжке как раз ответы на многие-многие вопросы, которые задают себе наши читатели.
0: Угу.
1: И вот очень распространенный вопрос, угу, про надо ли запивать.
0: Да.
1: Я отвечу.
0: Да?
1: Ни в коем случае,
0: угу,
1: никогда,
0: угу,
1: ни при каких обстоятельствах
0: этого
1: делать не следует. Урину стоит только закусывать.
0: О, как интересно, да?
1: Причем плотно.
0: Дорогие друзья, плотно. Давайте-ка вы берите ручки, да, пожалуйста, с собой.
1: Обязательно.
0: Евгения Павловна, расскажите,
1: желательно
0: чем
1: не первым блюдом, то есть супы исключить.
0: Угу.
1: Нужны вторые блюда.
0: То есть как бы суп уже, моча, да, вместо супа уже,
1: да,
0: идет.
1: Так точно.
0: Так.
1: То есть, и потом, значит, вторые блюда, и в основном, чтобы обязательно присутствовал белок.
0: Белок.
1: То,
0: ага,
1: есть нужны котлеты, можно паровые,
0: мясо,
1: можно
0: птицы,
1: жареные. Мясо птицы можно.
0: Можно, да?
1: А вот рыбу не стоит.
0: Рыбу не надо,
1: стоит,
0: да?
1: Не стоит,
0: угу,
1: не
0: вот
1: стоит.
0: И даже икру ни
1: икру
0: в коем
1: не,
0: случае.
1: Нет, нет. И вот икру вообще, когда начинаешь заниматься уринотерапией,
0: да,
1: икру следует исключить
0: вообще
1: из рациона. Да.
0: А что, в чем противоречие? Что это такое? Вот моча и икра, как бы.
1: Вы понимаете,
0: в чем их конфликт?
1: Объясню. Просто,
0: да,
1: вот икринки, как бы, в которых, да, есть некий концентрат, да,
0: угу,
1: всевозможных веществ и белка в том, угу, числе, оно начинает, как сказать, вступать в некие разногласия с веществами, находящимися в урине.
0: Ага.
1: Да, понимаете?
0: Ага.
1: И поэтому, как сказать, они начинают конфликтовать.
0: Конфликт в чем выражается? Вы же проводили опыты.
1: Сыпь.
0: На ежах, да?
1: Сыпь.
0: Правильно? Сыпь. У ежей была сыпь?
1: Да.
0: А,
1: сыпь на брюшке.
0: На брюшке у ежей.
1: Да, на лапках.
0: Что приходилось? Выбривать? Как,
1: ну,
0: вы
1: как
0: поступали?
1: Сказать, нет, это очень сложно. Понимаете, мы долго с этим боролись, и ежей погибло, надо сказать, очень много.
0: Много.
1: Много,
0: то есть,
1: да,
0: ну, вы положили,
1: да,
0: скажем так, много ежей,
1: да,
0: но на благо, естественно,
1: ну,
0: вашей,
1: да,
0: удивительной,
1: да,
0: профессии уринотерапии.
1: Да, да, да, ежей, да, к сожалению. Но что же делать? У нас,
0: ну,
1: вот вместо,
0: понимаю,
1: мышей мы используем ежей, потому что...
0: А почему, кстати, вот поделитесь с нами, это ваша находка, это, угу, ваш какой-то принцип, я знаю, вы в книге написали, да, «Мои, да, ежи», да?
1: Да, да, есть книга «Мои ежи»,
0: да? Да.
1: «Мои ежи» и другие, да, «Мои ежи» и другие животные.
0: Ну вот перед тем, как мы сейчас коснемся, да, этой книги, давайте, да, сделаем легкую паузу,
1: хорошо,
0: Евгения Павловна,
1: хорошо,
0: и вернемся в студию.
1: Договорились.
2: Влажная сила.
3: Хруст наста, свежесть дыхания, блеск полозьев, мохнатость животных, уют ледяных стоянок. Консервы на любой вкус. С нами любые боты будут впору. О-о-о, войлок и боты. Для настоящих героев. Пешие экскурсии по земле Франца Иосифа.
4: Классика в эфире.
5: космолет издал неприятный вздох и приподнялся над долиной. Курухан набрал несложную комбинацию из 17 кнопок, запустил программу полета в сторону пляшника, удостоверился, что лететь ему не более 8 часов, и уютно растянулся в командирском кресле. Но отвратительные, липкие мысли тут же набросились на его покой. Сколько же лет прошло с конца той войны? По подсчетам выходило, что уже 5 тысячелетий. И все это время я раз за разом вспоминаю моменты нашего позора. Лишь тысячелетия назад, после второй ядерной зимы, мы смогли выйти на поверхность планеты и начать возрождать цивилизацию заново. Мы сражались с упорством и твердой решимостью не допустить завоевателей на Землю. Но громанцы все-таки уничтожили нас. А тех, кто остался, заставили скрыться в пещерах Арамканца. И вот теперь я должен в одиночку отомстить им. Главное, чтобы топлива хватило и уверенности.
6: И с этой мыслью он ласково погладил левой рукой свой верный огнемет. Вы послушали отрывок из повести Мстислава Зуева «Император Зан».
4: Классика в эфире.
7: Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если это проблема глобального масштаба?
8: Дай телу апгрейд.
9: Мы снова в студии. А вот теперь про элитную,
0: пожалуйста,
9: элитную,
0: пожалуйста,
9: как на говорится, этом... движимость.
0: Это
9: я это называю
0: наша
9: элитная
0: гордость.
9: Задняя.
0: Это гордость.
9: Ну расскажите.
0: Мы ведь так и называем это — элитный зад.
9: Ох ты, бог.
0: И больше, бог ты,
9: мой.
0: Я скажу. Да, да. Я вам скажу так, так, так у нас и.
9: Ну, это между собой, естественно.
0: Ну, между собой, конечно, мы нам когда звонят, и мы сразу видим, кто клиент. Я вам скажу, и Саудовской Аравии звонят, да много нам разных абсолютно стран и регионов. И вот когда там сразу мы говорим «эзэ», это элитный зад.
9: Ага.
0: Вы понимаете, когда...
9: Ага.
0: Нам говорят, вы знаете, нам звонят «эзэ», а я, дайте, пожалуйста, не люблю. Я подхожу к телефону, естественно, спокойно, мы беседуем с...
9: Сколько операций в день вы, Святослав, способны провести?
0: 4.
9: То есть я понимаю, что очередь...
0: Да, очередь большая.
9: Да,
0: очередь большая, но вы понимаете, что все хотят ко мне, и это естественно, это нормально. Я вам скажу больше. Даже дизайнер Толя подумывает сейчас над средним полупопьем. Но ему я сделаю, так сказать, какие-то скидки. Он работает в нашем бюро дизайнерском, естественно. Мы поможем ему.
9: У меня вот еще какой вопрос от имени наших радиослушательниц. Вот Плексиглас, конечно, завоевал сейчас первое место, и ну, ничто не сравнится с жопой Плексиглаза.
0: А рынок – это рынок, он диктует свое.
9: Да. Но вот какой вопрос задают девушки.
0: Да.
9: Возможно ли с Плексиглазом подойти к груди?
0: Ну, стараемся. Знаете, мне навязывают, мне не очень приятно, когда я работаю с тазом, и тебе начинают говорить про грудь. Вы понимаете, это все-таки две ипостаси. Как я их называю, три ипостаси. Мы хотим сделать его из триполя. Из триполя. Триполь – это материал, это новейший, это нано, так сказать, материал. Мы хотим сделать как бы так, чтобы немножко среднее полужопье перешло в грудину. Перешло в грудину. чуть-чуть, вы понимаете?
9: Но потом... к этому ведь уже идет.
0: К этому идет, и я вам скажу, кто нам подсказал это. Это же танец, вы знаете, который трясут задней частью.
9: Но, я хочу сказать, вот этот переход, вот этого полужопия, переход в грудь, он как бы таким образом, как я понимаю, и замыкает женщину целиком.
0: Конечно.
9: Получается какая-то жопогрудь.
0: Это общая модель, которая называется ЖГ.
9: Ага.
0: У нас это называется ЖГ.
9: Но вы к ней еще не подошли.
0: Нет, еще нет. Жопогрудь.
9: Вот эта немножко... перемычка, она в середине все-таки есть.
0: Она есть пока.
9: Вот эта пузность некоторая.
0: Пузность немножко. Вот эта вот статуарность какая-то. И вот она-то меня и немножечко подводит, статуарность. А хочется жопогрудь, чтобы это было, чтобы это было одно единое
9: Славик.
0: Целое.
9: Да. Славик, скажи, а тяжело быть пластическим?
0: Скажу тебе, Боря, что я... Да первая, когда была наша высадка в Ургундии, я оттуда ведь пошел, так сказать, мое желание заниматься жопогрудью. Именно в Ургундии я увидел удивительную женщину, у которой попа... как бы сочеталось с грудью, и все это возникало как какой-то силуэт такой. И тогда я уже...
9: Как подумал, символ.
0: Как символ.
9: То есть символ тебя Славой подтолкнул.
0: Он подтолкнул меня на это, да. Да.
9: То есть ты, в принципе, подтолкнутый символ.
0: Я подтолкнутый символом, и я тебе скажу, Боря, это на всю жизнь. Это на всю жизнь. Потому что что грудная часть, что тазовая часть, они как бы настолько переплетены. Настолько... Это тонкая грань. Ее надо уловить.
9: Как говорится, помни свою любовь. У нас в гостях пластический хирург Святослав Нелюбов. Программа называется «Дай телу апгрейд». Создатель и владелец клиники «Создатель». Да. Мастер каркасных полупопий.
0: Спасибо.
8: Дай телу апгрейд.
2: Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
10: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая «дзит». Пение, громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
11: С нами хорошо. 101.ru.
12: Пророчим, одолеваем, зиждемся. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: У Надежды нет Егора.
3: У Егора есть Надежда.
2: Перетяжка натяжных полов заново.
4: Ух ты! О-о-о, постой.
5: Здравствуйте, лицензия 562-458-44-16-43-81-99-11. Спасибо. Нежно.
2: Не чураемся заброшенных скважин. Фоменко Фейк Радио.
6: Энергия.
7: Доброго здоровья, мои дорогие. Даже я запел песню, потому что с вами Юрий Бурзон. И напротив меня, да кто бы вы думали? Да, конечно, сама. Сама. Вот это вот пытливое, это умнейшее, я бы сказал, это самое, что ни на есть, удивительная женщина, которую зовут Луиза Мозус Щегло.
8: Щегло.
7: Щегло.
8: Щегло.
7: А, Щегло.
8: Ну, ведь все-таки вы говорите Тесла, а не Тесло.
7: Ну да, Тесло. Тесло, это получается, как дам Теслом. Да, действительно.
8: Поэтому Щегло.
7: Щегло. Луиза Мозус
8: Щегло.
7: С нами сегодня. Это изобретательница. Боже мой, какая она удивительная все-таки. Натура тонкая. Она придумала, как правильно осалить, не обидев. Понимаете?
8: Самое главное, для чего?
7: Для чего? Главное, для чего?
8: Для чего?
7: Это же все для спорта. Правильно?
8: Нет, совершенно не для спорта. Это... Все мы потребляем какую-то энергию, правильно?
7: Так,
8: нам
7: так.
8: Нужна энергия для того, чтобы освещать помещение, для того, чтобы смотреть телевизор, для того, чтобы готовить пищу.
7: Да.
8: Энергия же нужна, вы согласитесь?
7: Ну, да,
8: согласны?
7: Ну, да.
8: Согласны?
7: Согласны? Согласны, конечно, да.
8: Ну так вот, но эта энергия, она бывает, ну как сказать, бывает здоровая, бывает нездоровая, бывает полезная, бывает неполезная.
7: Так.
8: Вот я именно изучаю полезную энергию, которая еще называется энергией зеленой. Зеленая энергия.
7: Зеленая энергия?
8: Зеленая полезная энергия.
7: Что
8: да.
7: это такое,
8: тогда
7: Луиза?
8: У вас и лампочка по-другому будет догореть, понимаете?
7: А как да. по-другому?
8: Ну так по-другому, но вы будете совершенно по-другому себя ощущать под этой лампочкой.
7: Правда?
8: Конечно.
7: А вот подождите, а вот
8: конечно.
7: Когда бывает вот зеленый абажур?
8: Зеленый абажур, только цвет дает, понимаете?
7: Ага.
8: А настоящая зеленая?

0: правильная энергия дает правильную энергию, которая вас правильно будет питать, которая правильно будет вам готовить пищу, правильно освещать ваш дом, и правильные программы по телевизору вы даже будете смотреть.
1: Правда?
0: Да, на этой энергии, конечно.
1: Как интересно.
0: Вот. Ну вот, и вот как самое главное было понять, как же заполучить эту зеленую энергию, потому что она очень редкая, она очень уникальная энергия. Вы, наверное, наблюдаете сейчас все больше и больше людей рядом с вашим домом, например, бегают. Потому что это полезно.
1: В смысле, бегают куда?
0: Просто бегают. Понимаете, в трусах бегают. Бегают в трусах. В трусах бегают.
1: Но это не те, которые просто с утра бегают в магазин?
0: С утра, нет. Это именно те, кто бегают с утра, потом пьют свежевыжатый сок.
1: Это спортсмены.
0: Спортсмены, да. Спортсмены-любители, скажем так. Спортсмены-любители, которые думают о своем здоровье, которые думают о своем внешнем виде, которые думают о своем теле, скажем так. Да,
1: то есть это культура тела.
0: Культура тела, прежде всего. Культура тела. И человек, который думает об этом, он производит совершенно потрясающую энергию.
1: Да.
0: Да, и вот это было
1: сам
0: выяснен,
1: человек.
0: Да. Сам человек, да. И вот полезная вот эта вот энергия зеленая, наблюдая людей, я поняла, что ее можно взять у бегуна. Ну что же он зря бежит?
1: Так и что же? Расскажи.
0: Ну вот весь вопрос был в том, самое главное, чтобы не напугать бегуна. Понимаете? Потому что бегуны пугливые. Заметили, да? Потому что бегущий человек вызывает, например, собачка залает, они раз в сторону пугаются.
1: Потом велосипед едет.
0: Да, ритм энергии сбивается, и могут пойти перебои. А нам перебои не нужны, нам нужна постоянная энергия бегуна. Так вот, и отсюда мы переходим к вопросу, как добыть эту энергию, но добыть ее интеллигентно.
1: Вот,
0: чтобы она из зеленой не стала какой-то рыжей, осталась бы зеленой.
2: Энергия. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток? И для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки.

0: Распахиваем непаханное. Фоменко Фейк Радио.
1: Парапет времени. Вы знаете, что меценаты люди? Они ходят по земле, как мы.
2: Вы мне ответьте, зачем скинхед Ира приходит к Кристине? И если они хотят через нее выйти на Максима, зачем ее убивать или что?
1: На лестнице.
2: Когда слепая Кристина встречает Максима на лестнице?
1: На лестнице.
2: Разве когда? Она не узнает его по шагам?
1: Запаху? Да, по запаху.
2: Думаю, что как раз она должна встрепенуться.
1: И что вы делаете?
2: Конечно,
3: дайте мне сказать.
2: Хорошо. Дайте мне сказать.
1: Да.
2: Конечно, в связи... У вас есть хороший момент?
1: У меня есть.
2: В связи с его измененным психическим состоянием...
1: Тогда дать мне.
2: Поймите, может и походка, и запах поменяться.
1: Запах?
2: Знаете? Ну что-то ведь осталось.
1: Надо понюхать.
2: И если он тоже как-то почувствует это, то это может дать ему первую вспышку возвращения
1: что?
2: К себе.
1: Развращение.
2: Поймите.
1: Вы развращаете
2: как можно
1: людей.
2: Как разговаривать, он ничего не понимает.
1: Я смотрите
2: не понимаю.
1: Внимательно.
3: А вы сами ведь ему заказывали сценарий.
2: Я заказывала.
3: Да, но вы как
2: заказывали?
3: Вы с ним не встречались, когда заказывали сценарий?
2: Ну, будьте добры, откажитесь от этих линий.
1: Понимаете? Нет лимона,
2: Данте,
1: нет.
2: Данте,
1: да,
2: прохождение
1: такое?
2: Кругов. Там даже, там нет такой концентрации пороков. Ну, зачем они вам? Вам зачем? А украсть байкерами пса? Можно найти массу других способов.
1: У какого пса? Не надо про
2: поймите,
1: пса
2: сразу. Поймите, хорошо, хорошо с казино у вас. Но дальше опять лимон. Ну, поймите, нет лимона.
1: Что нет
2: лимона? Литвы. И мамаша, да не нужны эти линии. Не нужны. И тем более,
1: а
2: нет,
1: будут...
2: и тем более нет гроба зарытого
3: а
2: в землю, из которого
3: поняли?
2: Кристина
3: вот
2: в следующей серии, поймите, выбирается, как в
1: Убедила.
2: Ну, понимаете, Тарантино это замечательно. Ну, полагаю,
1: в Убедила.
2: Смешивать его кино с жанром нашего
1: вы видели
2: сериала
1: у...
2: не вполне
1: убить Билла.
2: Эстетически
1: стой.
2: Корректно.
1: Раз.
2: Убить
1: Билла. Стой, говорю. В «Убить Билла» когда-нибудь. 1, 2, 3, 4. Можно ли... Сколько надо их? Сколько надо посмотреть, чтобы в «Убить Билла»
2: да,
1: один раз?
2: Да, «Убить Билла».
1: Чтобы в «Убить Билла». Это же,
2: поймите,
1: это же смотрит.
2: Это не... Это не это,
1: надо видеть это.
2: Это некорректно.
1: Своими глазами в «Убить Билла». Кто в «Убить Билла»? Когда в «Убить Билла»?
4: Это дискуссия в программе «Парапет времени». Как я уже говорил, общаются между собой, не спорят, две творческих единицы. Продюсер Регина и сценарист Виталий здесь на ваших глазах обсуждают новый 12-серийный боевик под названием «Неспящие».
1: «Парапет времени».
3: И вот мы подводим итоги нашей сегодняшней дискуссии. Мне кажется, она прошла прекрасно. Она прошла очень остро. Очень остро. Но, тем не менее, остались открытыми места. Вот то, что касается спускаемых в унитаз отрубленных рук. Ну, зачем скинхед и Ирод приходят к Кристине? Здесь вопрос. Вот у меня, например, остался.
2: Ой, там много-много вопросов.
3: Я не знаю, как... Не знаю, как ну, разве она не узнает по шагам Максима? Вот Кристина, кстати, слепая. А по запаху? Она же нюхает, в конце концов.
2: Ну, конечно, конечно.
3: С другой стороны, у меня возникал вопрос. Как вы будете это передавать, это, кстати, на пленке, что она нюхает? Как мы будем это показывать? Как актриса будет играть? Как Кристина будет нюхать? Слепая Кристина.
2: Да, это очень, вот это очень, очень интересно.
3: Понимаете?
1: Мне кажется, Виталий совершенно неправомерно.
2: Понимаете, у нас...
1: Заносчив.
2: Вот. Заносчив.
1: Смотри-ка.
2: Понимаете, у нас фильм.
1: Ты видишь? Ну, извините. Да.
2: У нас фильм. Он связан в первую очередь с чем?
1: С чем?
2: Со взаимоотношениями.
1: Ничего подобного.
2: Кристины и Максима.
1: Ничего подобного.
2: С обретением их себя.
1: Ничего подобного. Где? Где скинхеды, где Ира?
2: Я думаю, понимаете, что...
1: Где Ира?
2: Я думаю, что Кристина, она не должна видеть.
1: А
2: не должна происходить никакого
1: сами?
2: Природного чуда.
1: Подглядывали?
2: Потому что произошло. Природное чудо.
1: Стойте.
2: Она должна
1: Бобика.
2: видеть. Она должна...
1: Бобика, остановите ее. Вы его, Бобика, говорю, остановите.
2: Остановите. Остановите.
3: Колесико. Взяти, врача зови. Ух, выноси ее.
1: А ноги?
3: Да просто неси.
1: А ноги? Ох. Парапет времени.
0: Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Шилохвость. Шилохвость. У шилохвости стройное и изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство.

0: быстро летает, легко поднимается с воды без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Никогда. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.
1: Wenn einer onnistuu,

0: Усаживаем огузок. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
0: Сексуальное.
2: Сексуальное.
0: Сексуальное.
2: Сексуальное.
0: Революция.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Сексуальная революция» впервые в истории очень важный вопрос, ну и не только вопрос, вообще ситуация важная, ну и то, что волнует очень многих людей. Сегодня мы встречаемся с трусихой, с профессиональной, я не боюсь этого слова, трусихой. Сегодня у нас в гостях трусиха Антонина Евгеньевна Папина. Здрасте, Антонина Евгеньевна.
4: Здравствуйте.
3: Очень приятно, что вы сегодня здесь и согласились к нам прийти.
4: Да.
3: Дело в том, что сегодня этот вопрос достаточно острый. Трусихи сегодня не то, как раньше. Они, так сказать, ну, знаете, их днем с огнем не сыщешь. Сегодня трусих все больше и больше. Как это ни странно.
4: Да, да.
3: Да? Тонечка, можно я вас так вот называть?
4: Тоня, да, можно.
3: Спасибо,
4: да.
3: Спасибо.
4: Да. Извините.
3: Ну, вот вы трусиха. Я уже понимаю, что сегодня, ну, как бы любить трусиху непросто.
4: Наверное. Можно мне отвечать, когда вы спрашиваете?
3: Ну, я констатирую в данный момент. Констатирую в данный момент, что любить трусиху непросто. И вот сразу вам вопрос в лоб.
4: А что?
3: Господи, когда вы и как вы поняли, что вы трусиха? Ну, подождите, не бойтесь, подождите. Не волнуйтесь, не волнуйтесь, я прошу вас. Ну, пожалуйста, здесь же все-таки у нас слушатели, ну.
4: Знаете, это внезапно произошло. Я была в супермаркете.
3: Так.
4: Я хотела купить себе хлеба и селедку под шубой. И вдруг я засомневалась, потому что я решила вдруг... Салат очищения лучше купить, чем селедку под шубой. И с тех пор это продолжается порой очень сильно.
3: Ну, давайте вот так, давайте вот так, подождите. Давайте вот так. Вы поняли в супермаркете, что вы трусиха?
4: Да.
3: Ну, и вы как-то подумали, может быть, от этого избавиться, от этого же как заболевание, трусиха?
4: Сначала, конечно, думала, что хорошо бы избавиться, потому что... Слишком трясет.
3: Ага.
4: Все время.
3: Все время, да? Вы видите, я представляю, как вам трусихи и на улице, да? Ну и как вам и в комнате, и вечером, а ночью уж особенно, когда свет гаснет в комнате.
4: А звуки вот... Страшно. Тише,
3: подождите. Я вот хочу вас отвести, чтобы вы не нервничали. Немножко отвести вас в сторону, в другую. Вот у вас есть хобби.
4: Да.
3: Вот как приятно, видите, у вас есть хобби, это уже нехорошо.
4: Да.
3: Какое у вас хобби?
4: Я недавно решилась на хобби, потому что тоже долго не могла решиться, все-таки я решилась. Это мое достижение. Я решила коллекционировать вырезки из журналов Hello.
3: Ага, понятно. Понятно. И много у вас уже набралось вырезок?
4: Пока еще нет, я выбираю, потому что не могу остановиться на чем-нибудь. Ну, потому что мне сначала утром кажется, что вот это очень хорошее, надо вырезать. А потом днем думаю, что нет, вот есть лучшее.
3: Но это же не связано с тем, что вы боитесь ножниц.
4: Ну, да, я и думаю, чем вырезать, потому что ножницы страшно взять иногда в руки. У меня есть маникюрные, во-первых, тоже надо выбрать. Либо маникюрными резать. Или портными, вот знаете, которые, ну, портными работают, большие ножницы.
3: Ну, то есть вы пока
4: еще
3: просто...
4: Еще есть макетный нож, и вот у меня все это лежит передо мной, и я не знаю, как быть.
3: Ну, то есть вы побаиваетесь просто.
4: Ну, пока да.
3: Дело не в сложности выбора, да, получается, а дело в том, что трусиха, она всегда побаивается.
4: И
3: вот мы в нашем сегодняшнем выпуске программы «Сексуальная революция». Напомню, что это программа «Сексуальная революция», дорогие друзья, и что сегодня у меня, у Владислава Жульпацкого в гостях сегодня трусиха, профессиональная трусиха Антонина Евгеньевна Папина, Тоня Папина, как мы ее называем. Вот. Она сегодня рассказывает о том, что она боится, что она пугается, опасается. Ну, и опасается всего, и супермаркетов, и вообще тяжело жить с таким, так сказать, ну, направлением. Но мы, поскольку программа сексуальная у нас, мы сейчас перейдем к острым вопросам. И сегодня у нас... Не бойтесь. Не бойтесь. Не случайно сегодня у нас с вами вместе, да, неожиданно, в гостях, вместе с трусихой.
4: Да.
3: Сегодня муж трусихи.
4: Игорь.
3: Да, Игорь Папин. Вот он. Вот он здесь. Вы же Игорь.
1: Здравствуйте.
4: Игорь.
3: Здравствуйте, Игорь.
1: Не бойся.
4: Я
1: с тобой.
4: Спасибо.
3: Вот как приятно. Скажите, пожалуйста, можно я сейчас, Тонечка, вы подождите, пока отдохните немножко, глотните чайку,
4: да,
3: пока,
4: да.
3: А я спрошу в нашей программе «Сексуальная революция» сегодня, спрошу сегодня у Игоря Папина, который является мужем трусихи. Вы же сами, как я понимаю, Игорь, не трус.
1: Нет.
3: Вы достаточно смелый человек.
1: Да.
3: И вот я хочу у вас спросить, как вы смогли убедить трусиху Антонину, ну, которая в девичестве была Лютова,
1: да,
3: вдруг неожиданно выйти за вас замуж и стать папиной? Вы же папин.
1: Я папин.
3: Ага. Ну, я знаю, что у вас была в свое время двойная фамилия. Папин-Пусин.
1: Была Папин-Пусин.
3: Но вы решили ее, так сказать, сократить. И просто вот вы семья Папиных.
1: Да.
3: Семья Папиных.
1: Дело в том, что Тонечку пугала длинная фамилия Папин-Пусин. Она боится Папина-Пусина.
4: Длинного боюсь.
1: Она боится.
3: Боитесь длинного. Вот в чем дело. Вот в чем дело. И она боится длинного.
1: Да. И поэтому мы решили все укоротить. И начали мы с бриджей.
3: Понимаю вас. Ну и сейчас, прежде чем укоротить, мы сделаем небольшую, маленькую паузу в программе «Сексуальная революция», после чего вернемся к вам, дорогие друзья.
0: Сексуальная.
2: Сексуальная.
0: Сексуальная.
2: Сексуальная.
0: Революция.
1: Надорви уголок.
2: Потяни язычок.
1: Глотни и скомкай.
2: Рима задин, озноб уйдет.
1: Не является лекарственным препаратом.
2: ООО «Одно здоровье».
5: Лицензия 313-347-984-590. Минздравом можно.
6: Классика в эфире.
1: Луна скрылась. Затмение. Звезды рассыпались, как хрустальные бусинки. И появились первые аккорды звездной сонаты. Звуки становились все явственней. Звезды пели. Звезды звали. Звезды тянули в дорогу. Вот тело услышало зов звезд. Волна прокатилась снизу вверх и зацепилась за ноты звезд. Отразилась от них и принесла новую силу. Влилась в тело и, пройдя его, ушла в землю. Но часть осталась внутри. Потоки все сильнее и сильнее уходили вверх и вниз. Энергия звезд просыпалась в теле. И тонким лучиком, скользнув по рукам, заставила их подняться вверх к небу. Появилось спиральное вращение. Все закружилось. Хороводы звуков и света сплелись в один бешеный танец. Образовалась сфера. Вращение усиливалось. Все быстрее, быстрее. Я перестал быть. Исчез. Растворился в танце света и звука. Стал песней звезд. И неожиданно потянулся вверх. Туда, откуда шел тот странный зов. Зов, который я однажды услышал в детстве. Яркая радость стремительно осыпалась кашлями дождя,
5: вливался в поток, заставила его ослепительно сверкать. Сила вырвалась на свободу, сила творила музыку, музыка лилась яркими, воздушными, прозрачными красками. Рисовала узоры, рядом мелькнуло понимание и любовь. Прозрачным звуком рассыпалась улыбка, легкий полувздох образовал кристальную структуру и мгновение разбил ее на брызги света. Я вздохнул и откинулся на спинку стула. Ночь. За окном темная ночь. Скоро, очень скоро надо будет решать. Трудно принять решение, очень, но что осталось нам на этой грешной земле? Лишь сожаление. Несбывшиеся надежды, пепел на крыльях. Итак, выбора нет. А был ли он когда-нибудь у нас? Ни тогда, когда мы впервые появились здесь, ни сейчас. Выбора у нас не было.
7: Вы только что прослушали отрывок из классической космоновеллы Иоланта Родина «Первопроходцы». Читал отрывок Юрий Бурзон.
6: Классика в эфире.
1: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяным?

0: не одни.
1: И снова в эфире «Мы не одни». Доцент кафедры УДЕ имени Егорского Анастас Суйко с нами. Итак, вот что я еще хотела узнать у вас.
2: Да, да.
1: Дорогой Анастас.
2: Да, пожалуйста.
1: Я знаю, что ваша жена активное участие очень принимала вот
2: да.
1: как раз в приеме, как это называется,
2: потомство.
1: В беременности.
2: Потомство,
1: Люси.
2: Потомство,
1: вот,
2: потомство.
1: Потомство. Только сейчас узнала, да. что все произошло.
2: Да.
1: Она ведь тоже исследователь, да, насколько я понимаю?
2: Да, исследователь и гусениц.
1: Тоже.
2: Да, тоже, конечно.
1: То есть и вы, так сказать...
2: Да. Зоя Суйко. Я и пользуюсь случаем, передаю привет. И привет моим маленьким Люсеньке и Гансу.
1: А вот скажите, да. гусеницы, которые передают сигналы, это же, можно сказать, какие-то вот как раз сигналы с какого-то инопланетного, как сказать?
2: Нет, нет,
1: нет
2: ни в коем случае.
1: Нет?
2: Нет. Вообще, вы задумались, вот, смотрите, вот, например... Она вообще зимует, если вы, вот, вот, вы же не знаете, где она зимует, правда?
1: Ну,
2: она зимует внутри яйца.
1: Внутри яйца?
2: Да, ну, так в них заведено.
1: Заведено,
2: да.
1: ага.
2: Вот, весной она выходит.
1: Да.
2: И что вы думаете?
1: Так.
2: Она съедает это яйцо. Да?
1: А яйцо какое? А это прям скорлупа? Вот?
2: Ну, не совсем скорлупа, но, так сказать, ну, чем-то напоминает.
1: То конечно. Есть кальций есть там?
2: Ну, есть. Ну, немножко кальция и чуть-чуть сульфамида.
1: Сульфамида,
2: да.
1: ага.
2: Угу. Сульфамид. И сульфамид, он очень помогает человеку. Очень. То, что она не доела, человек должен так на себя немножечко и чуть-чуть вот распределить, знаете, по телу.
1: Гусеничные яйца. Я вот недавно как раз увидела, что продают вот эти гусеничные яйца.
2: Это псевдо. Нет, нет, нет. Это фирма «Яичко» не то. Это не то.
1: Потому что очень дорого.
2: Это не то. Это очень дорого. Фирма «Яичко» торгует гусеными яйцами. Это неправильно, потому что они их съедают, и только остатки.
1: Гусеничными яйцами.
2: Да, гусеничными. Они только остатки остаются, а вообще яиц нету гусеничных, они их съедают.
1: Съедают.
2: Вот.
1: Так что, дорогие радиослушатели, да. если вы увидите в продаже вот эти вот гусеничные яйца,
2: это
1: не берите,
2: это вранье.
1: Это вранье. Вот с нами Стас Суйко,
2: да.
1: он утверждает, что это абсолютное
2: Конечно.
1: Вранье.
2: Любите гусениц.
1: Просто любите.
2: Любите.
1: Есть нельзя.
2: Есть нельзя гусениц, можно их любить.
1: Просто
2: целовать.
1: Любить.
2: Мы их целуем. Целуем, да?
1: Ну, а можно так, они маленькие, можно... Вроде как ты целуешь, незаметно раз и съел, да?
2: Да, чуть-чуть немножко.
1: Вы съели, да?
2: Ну, один раз.
1: Ну, вот видите.
2: Это был Георг.
1: Георг.
2: Ну, вот. Мы его съели. Ну, это было... У нас было ланч, и мы пригласили своих гостей зарубежных. И мы так и разговорились, что Георг, в общем, уехал в небытие.
1: Да, это печально, печально.
2: Да, но ничего, не будем об этом.
1: Вы знаете, тем более у вас новые
2: сигналы,
1: потомства,
2: сигналы,
1: да?
2: сигналы, которые подают нам дорогие наши гуси. Я имею в виду Люси, и я их так назвал, Люси и гуси. Я имею в виду Ганс и Люся подают нам сигналы. Мы принимаем, мы все записываем, все записываем.
1: Так вы же сигналы. Говорите, что еще пока не расшифровали.
2: Еще нет, одно только расшифровали один сигнал.
1: Какой?
2: Пятка. Сигнал «пятка». Как бы нам намекают на то, что мы должны ходить на пятках.
1: Ах, вот в чем
2: вот,
1: причина
2: да.
1: вашей прекрасной внешности сейчас.
2: Да,
1: вы,
2: ну,
1: наверное,
2: конечно.
1: Уже на вот этот вот пяткоход пошел уже.
2: Да, да, да, да, да, да. Нам надо всем ходить на пятках. И мы тогда мы спасемся.
1: Пятка. Ну, интересно, какой же будет второй сигнал. Ждем.
2: Ждем.
1: Теперь будем ждать.
2: Ждем.
1: Будем
2: вот,
1: ждать.
2: Да, я вас заранее приглашаю всех. Всех, всех, всех.
1: То есть можно прийти к вам на экскурсию, посмотреть, погладить.
2: Погладить.
1: Поцеловать.
2: Поцеловать,
1: да,
2: обязательно. Пушистых.
1: Да.
2: Наших пушистых друзей.
1: Пушистых друзей. Замечательно. Спасибо вам огромное.
2: Имаго. Мы все имаго.
1: Имаго. Вы запомнили, да. радиослушатель?
2: Это, вы знаете,
1: имаго.
2: Что это такое? Это гусеница. Это понимаете, в чем дело?
1: Стадия,
2: это
1: я так понимаю.
2: Стадия,
1: да?
2: стадия. Я еще раз повторяю. Это значит яйца, потом гусеницы, потом куколки и потом имаго.
1: А вот если на нас людей перевести, то мы сейчас с вами в какой
2: Долба,
1: стадии?
2: как бы долбамаго.
1: Долбамаго.
2: Да, да, да. Вот такое. Вот такое.
1: Ну что ж, ждем сигнала. Ждем сигнала.
2: Спасибо.
1: Здорово
2: уже. Очень приятно.
1: Да, спасибо, Анастас Суйко.
2: Спасибо.
1: Напоминаю нашим радиослушателям, что с нами был доцент кафедры УДЕ Егорского. Передача «Мы не одни», Ирина Рыбладзе. До свидания.
2: До свидания.
0: Мы не одни!
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Речной бобр. Грызун. Ввиду скудных кормовых ресурсов и ограниченности оптимальных мест обитания, насыщенность угодий бобрами наступает быстро, что определяет относительную стабильность популяции для определенного комплекса условий существования. Первоочередную задачу составляет разработка государственной стратегии восстановления тувинского бобра.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Прогнозируемый хруст наста. Крик чаек по требованию. Первые лучи солнца в нужный вам час. Регулируемая амплитуда прибоя. Самоудаляющаяся слякоть. Жилой комплекс «Дворянин». Думай о правнуках. ООО «Князь». Строительные технологии последнего уровня.
2: Умело играем помпонами.
0: Фоменко Фейк Радио.
3: Агония Гонева.
4: Так вот, дорогие друзья.
5: Да.
4: Здесь и сейчас в студии Фоменко Фейк Радио находится Сережа Гонев. Я уже так его называю.
5: Правильно.
4: В программе «Агония Гонева». И он человек, который 41 год уже подвержен агонии. Вот. Он рассказывает, как управлять агонией и как, так сказать, достичь высоких результатов в этом направлении.
5: Конечно.
4: Значит, вы сказали, что оргазм сокращает жизнь,
5: агония,
4: а агония удлиняет.
5: Да. Поэтому я и говорю, продли агонию. Продли.
4: Да, продли агонию, продли.
5: А дли оргазм, он еще больше сокращает
4: ваше
5: пребывание на земле.
4: А вот немножко, может быть, агония.
5: А оргазм.
4: Чуть оргазма, немножко чуть оргазма.
5: Ну, вы как бы хотите на противо этих самых, да? На противоходах.
4: На противоходах.
5: Не пробовал. А-а-а. Очень интересно. Надо попробовать.
4: То есть вы, в принципе, получаетесь человек, который, ну, так сказать...
5: Эксперимент. Человек-эксперимент. Я через себя пропускаю все. Ток я пропускал. Ничего страшного. Когда вы в состоянии агонии, 220, 380 проходит.
4: Слушайте, а как работает в состоянии агонии, как работает мозг?
5: Чудно, чудно. Мозг, он как бы вроде бы прилег, и в то же время он как бы здесь. То есть вы чувствуете все, и в то же время ваш мозг где-то далеко находится. Понимаете? И вот это тоже противостояние. Мозг противостоит как бы вам. Понимаете, да?
4: Скажите, а мозг за агонию или против?
5: Я у него еще не спрашивал, но я спрошу обязательно. Мне так бы было бы интересно это. Поговорить с ним, с мозгом. Ну, так вот по-нормально, по-мужски. Вы же не говорили, вот, например, с мозгом,
4: нет.
5: С вашим, нет?
4: Нет.
5: А почему вы принципиально не разговариваете?
4: А, значит, я пробовал один раз позвонить, он не берет трубку.
5: Он не берет трубку?
4: Нет, не снимает.
5: Вы не туда звонили.
4: Не хочет беседовать.
5: Да не туда вы звонили. Мозгу-то простой звонок. Один точка свисток. Все. Конечно. И все. И вы тут же дозваниваетесь. Понимаете? Это вам не эти операторы, вот эти все, которые мобильные, вот это чушь собачья. Мозг. Один точка свисток. Все.
4: Все. Да. Вот оно как.
5: Вот оно как.
4: А и скажите мне, вот агония, она так просто ведь не дается.
5: Не дается. Нет, в руки не дается, никуда не дается.
4: А вы хотели бы лишиться агонии?
5: Нет, никогда. Что вы?
4: Привыкли просто.
5: Привыкли, но как сказать, вы знаете, не то, что это стерпится, слюбится, это не то совсем.
4: А вот я хочу спросить, вы как агонизирующий человек.
5: Вот.
4: Вы как человек агонизирующий.
5: Да.
4: Вы способны, так сказать, ну, на большее, что ли?
5: Да.
4: На переход.
5: Я хочу именно вот этот трамплинчик, почувствовать вот этот трамплинчик. Вот вы же еще не разговаривали с вашим мозгом, а я как-то один раз постучался туда. Вот. И там мне сказали, секундочку. И я понял, надо подождать.
4: Так.
5: Надо просто подождать. А из вас прямо вот прет это, вы понимаете?
4: Сереженька, друг мой, Сереженька.
5: Да, пожалуйста.
4: Да в жопу это.
5: Да в жопу,
4: вот,
5: действительно.
4: Понимаете,
5: согласен с вами.
4: Я соглашусь.
5: Давайте.
4: Соглашусь.
5: Все, все в жопу.
4: Да.
5: Кроме одного.
4: Кроме одного.
5: Агония. Продли агонию. Очень приятно.
4: Вы знаете, дорогие друзья, я посоветую вам купить первую книгу Сергея Гонева. Называется она «Агония Ли».
5: Да.
4: Вот. Причем это рассказ не о китайцах.
5: Нет.
4: Это вопрос не к мистеру Ли.
5: Нет.
4: Это прямой вопрос.
5: Гонева.
4: Вы уверены, что это агония? Да. Агония Ли.
5: Агония Ли.
4: Рассмотрите ее внимательно.
5: Спросите у Гонева.
4: Вот спросите у Гонева.
5: У Гонева.
4: Это ли агония?
5: Это ли агония?
4: Это практически стихи.
5: Да это стихи, боже.
4: Сегодня у нас в гостях, дорогие друзья, в программе «Агония Гонева» был Сергей Гонев на Фоменко Фейк Радио.
5: Спасибо.
4: Потрясающий, уникальный, удивительный человек. Спасибо вам, мой друг.
5: Спасибо.
4: Живите долго.
5: Спасибо.
3: «Агония Гонева».
0: Знаете ли вы, что... Знаете ли вы, что алкоголь способен вызвать скорую помощь, МЧС и желание жениться?

0: слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Дрожжи! Будьте вы прокляты! Фоменко Фейк Радио.
2: В эфире программа «Назад во Вселенную». Back to the Universe.
3: Волнение мое не знает границ. Здесь программа «Назад во Вселенную», и у нас в гостях инопланетянин Зорзок, прилетевший к нам с планеты Ожна в созвездии Зана. По-нашему ZH39086591740052373741. Итак, дорогие друзья, хочу вам сказать, корабль неудачно приземлился, упал где-то у нас. Никому не было никакого дела, он никем не был захвачен, наш уважаемый гость, после этого неудачного приземления. Но только мы здесь, на Фоменко Фейк Радио, умудрились отыскать его, найти, привезти к нам в студию. Напомню, для тех, кто только что присоединился к нам, летел грузовик нашего пилота Зорзога, летел грузовик на планету Турн, где они добывают борий, они наши инопланетяне. Вот. Борий — это такой материал, из которого они получают энергию. Я правильно понимаю? А для чего вам столько энергии? Скажите, вы все время ее забираете без конца.
4: Мы все время забираем энергию. Энергии все время недостаточно. И для этого мы сочетаемся, соединяемся неправильно. Трахаемся, как вы говорите.
3: Так.
4: Сейчас я захотел самку.
3: Но?
4: Для этого мне понадобится лиловая. Все лиловое.
3: Вы знаете, я даже вот сейчас вот я хочу даже вас сфотографировать. Вы знаете, потому что, ну, это удивительно. Удивительно, удивительно. Давайте продолжим нашу беседу. Я хочу у вас спросить вот что. Дорогой мой Зорзок, вы меня слышите?
4: Я слышу вас.
3: Прекрасно. Скажите, пожалуйста, Зорзок, а кто вообще из вас рожает? Как у вас это происходит? Вы высиживаете, вы рожаете. Вы что вообще? Каким способом?
4: Мы вынимаем, мы выплескиваем.
3: Выплескиваете.
4: Мы перенасыщаем.
3: Понимаю вас. Понимаю. Потрясающе. Я знаете, что еще хотел у вас узнать? Вы выплескиваете, перенасыщаете. А сколько у вас вообще человек-то? То есть, простите, сколько у вас ваших существ на планете Ожна?
4: На планете Ожна 15 миллиардов человек, по-вашему. 16 миллиардов существ, по-нашему.
3: Скажите, вот такой у меня вопрос. А планета у вас относительно Земли больше, меньше?
4: Нам похрену.
3: Понятно. Понятно. Скажите, пожалуйста, вот когда вы добываете борий, и потом этот борий привозите к себе на планету Турн, я просто хочу узнать, это важно, вы его перерабатываете или что с ним делаете? Расскажите подробно.
4: Мы берем его в освояси.
3: Ага.
4: Это ваш язык.
3: Угу.
4: Я не виноват.
3: То есть вы его привозите, а в освояси, это значит обратно увозите?
4: Да.
3: Неожиданно. То есть борий, в принципе, не работает. Вы просто за ним летаете.
4: Мы просто летаем за борием.
3: Угу.
4: Но борий нужен.
3: Угу.
4: Нужен для всех нас.
3: Ну, понять вас не просто, дорогой мой. Не просто, Зорзок, понять вас. Мне, простому землянину, далекому от, так сказать, технологических аспектов.
4: Вы не землянин. Вы другой. Я чувствую вас.
3: Это открытие.
4: Я чувствую.
3: На этой высокой ноте мы прерываемся в беседе с Зорзогом и вернемся через несколько мгновений.
2: Back to the universe.
5: Груша навсегда останется самкой. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
6: Лопатень. Птица бекасовая. Голова, шея и грудь взрослых птиц рыжеватые, с темно-коричневыми пестринами. Нижняя сторона черноватая, со светло-коричневыми кромками. В зимнем наряде отсутствует красноватая краска. Молодые, как взрослые в зимнем наряде, но немного бурее и пестрее. Голос – жужжащий трельки.
7: Pika juna Meksikon halki kiitäyö jo on, valokeilat lakaisevat rataa kiiltävää. Haukku kuuluu kojotin, häipyy meluun veturin, Sierramandren takaa kuukuu juusta möllöttää. Etisiluokan vaudussa, uninen on tunkelma, matkustajat, miehet, naiset kaikki torkkuvat. Silloin vauhti hiljenee ja melkein pysähtyy, missä lienee pysähdyksen syy. Jarrut pyörin kirskahtaa, vaunun ovi aukeaa, sisään syksyy kaksi miestä mustan puhuvaa. Pikku pete iso patta, gangstereita molemmat, kumpainenkin suurta reikä rautaa heiluttaa.
8: Täräs ylös, senttämän!
7: Huutaa käskyn terävän, iso patta ja pari kertaa katto laukaisee.
8: Niitä kuin jokainen, niin tomppa laukaisee. Kuula sille, joka kenkkuilee.
7: Vastustaa ei kukaan voi, pikku pete vartioi, iso patkon evakuoi, sormin

0: дрессируем подпуш. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами Ирина Рыбладзе, и сегодня у нас в гостях аниматор, потому что сегодня передача у нас будет посвящена анимации и всему, что с этим связано. Итак, у нас в гостях замечательный аниматор Клим Пистово, потомственный аниматор. Здравствуйте, Клим.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, да. Приветствую.
2: Здравствуйте. Как приятно, что вы пришли в костюме. Как приятно.
3: Я всегда в костюме. Всегда, всегда рад, когда я вам меня приглашаю. Всегда рад, с удовольствием.
2: Ну вы, я так понимаю, что с рюкзачком, значит, вы какие-то для нас припасли интересные игры, да? Расскажете нам сегодня?
3: Я расскажу. Мне нравятся такие вот костюмы, как... Например, у нас был костюм саранчи. Ну, костюм саранчи, ну что это такое? Это не пугает, это не отпугивает, это привлекает, потому что костюм саранчи, ну, она как бы, она всегда, она везде. То есть это ощущение, что вы в одном целом, вы сами саранча, с вами общается саранча, вы все саранча.
2: Ну, правильно, вы же работаете группой, я так понимаю,
3: ну,
2: со своими подопечными.
3: Ну, конечно.
2: А правда, что вы сейчас взяли линию на жесткую анимацию?
3: Немножко да. Немножко да, но мы взяли даже жесткость. Она нужна иногда. Она, ну, сейчас 17-й год. Это надо об этом понимать. Нужна, нужна такая немножечко чуть-чуть жестковатая какая-то, какое-то ощущение упругости, что тебя уперлись. Ну, как бы, ну, как мы говорим, вам упираются сзади, как бы в вас упираются. Ну, это нормально, это хорошо. Ничего страшного в этом нет.
2: Да. Я понимаю, да. Скажите, в прошлом году был очень популярным костюм у вас, в котором вы выступали, костюм сыворотки.
3: Ну, я понял.
2: Да?
3: Да, сыворотки.
2: В чем причина такой популярности этого костюма?
3: А я вам опять скажу, вот как с саранчой, так и с сывороткой. Знаете, это неожиданность. Люди любят что-то такое броское. Как бы они хотят...
2: Блеска.
3: Они хотят блеска. Они хотят...
2: Мишуры.
3: Они хотят как бы вот из повседневности вот вырваться и как бы... И когда их спрашивают, это рассчитано ведь на фантазию.
2: Это все была ведь у вас свадебная анимация,
3: это
2: правильно?
3: Это свадебная анимация, все были в костюме сыворотки, и вы знаете, даже были костюм тюбика, потому что выжимали, как будто из тюбика что-то выжимают.
2: Да.
3: Это же тоже интересно.
2: Ну, конечно, с этим столько связано конкурсов и всяких шуточек.
3: Конечно.
2: Скажите, а вы продолжаете уезжать за границу, на море, представлять свои...
3: Все время, конечно. Вот, например, мы собирали ракушки. Начиная от маленькой ракушки, заканчивая такими громадными.
2: Это в костюмах саранчи, правильно?
3: Все были в костюмах саранчи, собирали ракушки. Вы знаете, и потом одной этой ракушкой всех накрыло, и это как бы был апофеоз, и люди целовались.
2: Да.
3: Это на свежем воздухе. Прибой морской, чайки едят подряд все. Это приятно.
2: Скажите, пожалуйста, а вот утреннюю зарядку в отеле вы проводите обычно в каких костюмах?
3: В костюме шезлонга.
2: Да вы что?
3: Да,
2: а вот это интересный ход.
3: Да.
2: Это...

0: А потому что люди привыкли просто валяться, а когда ты сам шезлонг, то это тебя обязывает. На тебя могут лечь, во-первых, на тебя могут развалиться, и ты должен почувствовать вот эту грань.
1: А вопрос, вопрос острый. Скажите, а костюм шезлонга с матрасом или без?
0: Без. Абсолютно нормальный, жесткий. Да, конечно, жесткий шезлонг. Я даже говорил, ну-ка, теперь на вас будут прыгать, и как бы вам приятно будет, конечно.
1: Это замечательно. Скажите, ну какие праздники вы больше всего любите проводить? Скажите.
0: Ну вот, мы даже ввели, помимо костюмов сыворотки, у нас праздник сыворотки. Праздник сыворотки. Это карнавал.
1: Ну, это известный праздник.
0: Люди начинают фонтазировать, фонтанировать. Вы понимаете, человек превращается в фонтан.
2: У нас была, пожалуйста, одна программа «Человек-фонтан».
1: Нет, подождите, я знаю, что вместе с костюмом сыворотки еще большой популярностью пользуется костюм кефирного грибка, по-моему, да?
0: Есть кефирный гриб тоже, да. Но это немножечко такое, как бы мы делали такие программы для женщин, скажем так, возраста уже за.
1: Женщин не удивишь. Сейчас женщин у нас все ходят в костюмах сусла.
0: Сусла, конечно, да. Да. Вы знаете, вот мы были на Лебяжьем озере,
1: Там
0: вот
1: слёт аниматоров.
0: Да. Вы знаете, вот первый же лозунг был какой? Дай сусло. Понимаешь? Люди хотят поступить.
1: Спасибо, дорогой Клим. Мы сейчас прервемся ненадолго. А я напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у нас Клим Пестово, потомственный аниматор, настоящий аниматор.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Классика в эфире.
4: Заверещал телефон. Пришло сообщение. Как? Дрогнуло что-то внутри. Это была она. С того момента, как они заметили друг друга и заговорили, они стали тянуться. Магнит между ними рос с каждым разом все больше и больше, но отчего-то он не придавал этому значения. Жил, как жил, иногда не отвечал на ее сообщения, иногда отвечал односложно. Не потому, что хотел отвязаться, а просто потому, что ни в ком не нуждался, тем более во внимании девушек, которое и так было бесчисленным. Но тут что-то случилось. Дрожало что-то внутри от этого сообщения, и раньше он бы, не задумываясь, отвертелся парой избитых фраз, но теперь он продумывал каждое слово. На половине он остановился, стер все и просто набрал ее номер. Он уже зашел к себе домой, когда она сняла трубку. Они говорили о пустяках, она спрашивала что-то, он отвечал, но голос прерывался. Ему самому казалось, что она чувствует его неуверенность. Пропал куда-то его цинизм, пропал беспечный смех. А она говорила, как всегда, немного грустно, немного наивно и обреченно. И вдруг он почувствовал ее голос. Именно почувствовал, ощутил где-то. «Куда ты пропал? Не молчи», — сказала она тут же. И он понял, что ему необходимо ее увидеть, чтобы понять хотя бы самого себя, разобраться.
5: Вы прослушали отрывок из рассказа Виктора Пустых «Слабость».
3: Классика в эфире. Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?
7: Все на чистоту! И вновь мы вернулись в нашу студию. Мы с Людмилой Парабас.
1: Да.
7: Мы с капсулами страсти для женщин и мужчин, которые предлагает Людмила. Это уникальные капсулы, которые дарят, в общем-то, новое ощущение сочности жизни.
1: Да.
7: Вот так бы я сказал.
1: Вернемся,
7: да, вернемся к пенной вечеринке,
1: о которой вы говорите. Я просто хотела сказать, что еще получат покупатели капсул,
7: что
1: кроме
7: еще?
1: Самих капсул.
7: Да.
1: Вы получите контактную книжку, где будут обозначены контакты ваших, так сказать, предполагаемых напарников. Потому что если вы пойдете один, куда бы то ни было, на пенную вечеринку, на какую-нибудь, не знаю, какую-нибудь малайскую дискотеку, обязательно вот пристанут, понимаете, с этим личным
7: отличием. И что же?
1: Так вот, а вы можете из контактов выбрать из наших, опять-таки, подопечных себе друга, и будьте гарантированы, что будете получать удовольствие исключительно от пены, исключительно от звука, исключительно от освещения, исключительно от самих ощущений. Вам не нужно будет идти на контакт. Вот этот пресловутый личный вот этот замшелый.
7: Замшелый, действительно. Погрузитесь в ощущения, призывает нас Людмила Парабас. Какой же вам большой мы говорим за это спасибо.
1: Да, пожалуйста, ребят, да, пожалуйста.
7: Огромное.
1: Да.
7: И давайте обязательно с вами еще встретимся.
1: Зовите,
7: назначим.
1: Я приду.
7: И еще, конечно, встречи.
1: Конечно, да.
7: С яркой, сочной женщиной.
1: Да.
7: Людмилой Парабас. Спасибо вам огромное.
1: Чао.
7: Чао.
3: Флора и фауна родной планеты.
8: Ночница усатая. Несколько крупнее других ночниц. Окраска меха бурая. Уши наполовину и более выступают над уровнем меха. Верхние и нижние челюсти по два малых подкоренных зуба. Свободный край крыловой перепонки прикреплен к основанию фаланги внешнего пальца. Кормится всю ночь. Разведение не проводилось. Численность неизвестна.
9: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
3: Нанизываем на стержень. Фоменко Фейк Радио.

0: гопники ведь и бабы бывают. Фоменко Фейк Радио.
1: Эпопея!
2: Валентина, понимаешь? Я вот что хочу спросить. Вот эти две большие, ну, одна сцена, я даже специально посмотрел, «Муженьке 2», значит, одна большая сцена.
3: А вы какую смотрели, первую или вторую?
2: Ну, и первую, и вторую.
3: А вы говорите, сейчас только что одну сцену посмотрели.
2: Нет, я посмотрел одну и потом вторую, конечно, конечно. Понятно. Одна сцена, я говорю о том, что одна сцена эротическая длится 28 минут, да. А вторая длится 37.
4: Давайте я раскрою секрет. Мы снимали, на самом деле, час она шла. Конечно, при этномонтаже, естественно, какие-то
3: там
4: сцены...
3: Там самое, иногда мне кажется, что самое лучшее вообще вырезано.
4: Ну,
3: было.
4: Вот, понимаете, в чем дело?
2: Ну, знаете, Владик, вы так играете эту эротическую сцену, постельную прямо.
4: Она,
2: сцену,
4: знаете, она прямо...
2: С Павлом играете, с Латуковым эту сцену прямо так. Это не просто
4: Паша,
2: любовь.
4: Паша, даже мне потом, вы извините.
2: Я просто хочу сказать, да, ну, пожалуйста, просто, вы знаете, какое впечатление? Это просто, ну, такое впечатление, что это никаких, так сказать, это просто настоящий большой секс, я не
4: понимаю. Да.
3: Ну а что, ну, у нас нормально все с Пашкой нормально получалось. Но это не значит, что у нас и в жизни так, понимаете?
4: Ну,
3: это нет. Понимаете, ну когда, это как сказать, это когда происходит уже, то в жизни для чего это? Уже не надо, уже для чего это? Уже там все произошло, и все, хватит.
2: В кадре все произошло.
3: Ну, конечно.
2: Я вот хочу спросить, ну не я, вернее, а наши зрители, слушатели задают вопрос. Вот вторая сцена, которая идет 37 минут,
3: да,
2: в «Муженьке 2», вот эта вот сексуальная постельная сцена, большая, после скандала с отцом, когда он врывается, да, и помните, как бы бросается на кровать, а вы, как, ну, вы же играете девушку сына, да, вы девушку сына главного героя, а Павел, значит, Латуков играет самого главного героя, сына главного героя, ну вот, и он бросается на кровать, и вы начинаете его успокаивать, и вот это, ну, это постепенно, я понимаю, что это режиссер ради и поставил, как вот это вот катание по полу сначала, и потом, и медленно это все, 37 минут, и медленно все это переходит, так сказать, уже непосредственно в сам сексуальный акт, да, ну, он случается на улице, потому что, слава богу,
3: нет,
2: лето.
3: Нет, а из дома мы перекатываемся на улицу.
2: Ну да, это да.
4: А как найден.
2: Вот
3: а
2: этот
3: вы заметили, выход? Что все прикрыто, между прочим?
2: Да, никакой скобрезности
3: вообще
2: никакой нет.
3: Все закрыто, это
2: было
3: мои условия.
2: В «Муженьке», да, это ваши условия, да? Вот так.
3: Мои условия.
2: Это в контракте прямо и подписано.
3: Прописано.
2: Я хочу спросить, когда вы во время этой эротической сцены выкатываетесь, прямо вот так медленно из спальни выкатываетесь, по коридору катитесь и целуетесь, и сбрасываете себя одежду, не вставая на ноги, катитесь и по лестнице
3: лифт
2: вниз, и на
3: сначала
2: первый этаж.
3: Лифт.
2: А, ой, я забыл,
4: да,
2: простите.
4: Лифт.
2: Сначала в лифт, вот меня все время
3: хотел понять. Грузовой там лифт.
2: Как? Ах, в грузовой лифт. Да,
4: мы
2: через грузовой лифт, и потом по лестнице, и с крыльца вот так вот, прямо в траву.
4: Как вот
3: прямо в траву, а на скамейке бабушки как раз сидят, и там вот все вот это снято как раз хорошо.
2: Да, удивительно. Это поставил сцену, конечно, ради, я понимаю так.
4: Да.
2: Это было важно, чтобы бабушки как бы наблюдают.
3: Да.
4: И как бы
2: вот это вот, вы знаете, до глубины души в этом фильме, вот чем «Муженек 2» меня потряс, что бабушки, которые сидят прямо около крыльца, и вот вы сквозь грузовой лифт, и вы уже практически, прошу прощения, голые, вот так мимо них прокатываетесь.
3: Ничего не видно было.
2: Не видно, да, нет, ничего никто не говорит. Конечно, мы уже повторю, никакой скабрезности. И вы вот так перекатываясь мимо бабушек, и бабушки, которые, как мне кажется, в этот момент должны были бы сказать и заклеймить позором.
3: Да.
2: Как это обычно мы и ждем. И вдруг в них, когда они видят эту удивительную, тонкую, эротическую сцену, в них просыпается вот это молодое ощущение. Снова они вспоминают, как они в молодости любили.
3: Да.
2: То же самое слеза у Глафиры Андреевны, которая играет свекровь.
4: Свекровь.
2: Она вот так медленно выкатывается.
4: И на подоконник прямо
2: да,
4: так.
2: И вот это
3: но она не могла сама заплакать, поэтому пришлось там использовать.
2: Ну это давайте не будем выдавать, да, кстати,
4: не будем выдавать
2: подробности фильма.
3: А я могу сама, и чё?
2: Ну,
4: может.
2: Прошу прощения, вы большая русская актриса.
4: Да.
3: А если я большая русская актриса, скажите нашему режиссеру, чтобы он не заставлял меня идти никуда учиться. Потому что я и так, мне не надо нигде учиться.
2: Ну, наверное, да, глядя на то, что происходит, особенно вот «Муженек 2», меня просто это потрясло. Вот эта слеза падающая, это все удивительно.
4: Конечно,
2: и вот это голое из крыльца. Вот
4: спасибо.
2: Радий,
4: спасибо.
2: Вы гений.
0: Помпея! Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?

0: А вот, мои дорогие друзья, с вами Юрий Бурзон. И да, мои золотые, передо мной она, пленительница моя. Да и не только моя, господи боже мой. Ну здравствуйте. Саманта Архипова, это первая женщина-негр.
1: Ну, наверное, не первая.
0: Но почему?
1: Да нет. Саманта Григорьевна.
0: Григорьевна.
1: Архипова, да.
0: Архипов, боже мой. Саманта. Ну, официально, ну, я не могу, я смотрю на вас. Вы зажигаете.
1: Ну, знаете, я очень любила своего отца, поэтому я бы хотела, чтобы...
0: Григорьевна,
1: да.
0: Саманта Григорьевна.
1: Да.
0: Ну, немножко официально звучит. Ну, а почему нет?
1: По-моему, отлично звучит. По-моему, красиво.
0: Как это красиво.
1: Да.
0: А вот с высоты какой-нибудь трибуны, если вы доведется вам выступать, скажем так, передадим слово сейчас Саманте Григорьевне
1: Архиповой. Да.
0: И вы во всей красе. Господи, эти глаза, в них можно провалиться. Боже мой. Боже. Ну, вот и все-таки. Наша программа сегодня, дорогие наши золотые наши, ненаглядные наши радиослушатели и телезрители. Наша программа называется «А отбили себя». Вот как вы, как вот произошло это? Как осветляться вообще? Как вы осветлились?
1: Ну, как осветлилось? Сначала, знаете, как я затемнил.
0: Давайте.
1: Я сначала же была черная.
0: Да.
1: Ну, сначала я была черная, но это как бы такой родилась, так сказать. Это вот спасибо маме как раз.
0: Маме, да?
1: Да,
0: но не
1: да,
0: папе.
1: Да. Нет.
0: А, понимаю. Так,
1: маме.
0: Да?
1: Ну вот, а потом в память об отце, так сказать, решила поменять цвет кожи. Ну, тут я хотела вот уточнить такую деталь важную. Да. Очень важную для вас, женщины, потому что...
0: Да,
1: если,
0: внимательно, женщины, слушайте.
1: Если у вас не будет понимающего человека рядом, который будет помогать вам во всем. Если бы не мой супруг Семен, то как бы ничего бы не вышло, потому что он во всем меня поддерживал и говорил, что давай, как тебе хочется.
0: А вы почему не взяли вот его? А хотя я понимаю, почему вы не взяли его. Он же Бороздко.
1: Ну, Семен Бороздко, да.
0: Вот, но вы не взяли его фамилию.
1: Ну, потому что все-таки отец есть отец. Опять-таки, Семен мне сказал, что если речь идет о как бы мое, я не настаиваю.
0: Тем более, что когда одна Бороздко, вы понимаете, сказать, это все-таки не стоит. Не стоит брать фамилию.
1: Вот, поэтому вот это первое. Первое, что нужно, если хотеть вот менять цвет кожи, потому что есть мужья, понимаете, такого архаического склада, которые будут говорить, что... Да нет, будь такая и все, или будь сякая и все.
0: Будь такая, будь сякая.
1: А Семен говорил, как хочешь, дорогая, как хочешь. Люблю любую тебя. Да, люблю любую.
0: Это же, между прочим, ведь это вы же писали, у вас же книга есть.
1: У меня книжка есть, люблю любую.
0: Но это хорошее, я читал, кстати. Вот я подготовился к
1: нашей встрече. А вы второй том читали?
0: Нет.
1: А вы посмотрите, там в третьей главе для вас,
0: кстати, информация. Это как Эммануэль, сначала белое, а потом уже ему Эммануэль Черная, вы помните этот фильм, старый?
1: Значит,
0: Так и у вас. Сначала «Люблю любую» один, а потом «Люблю любую» два.
1: Ну, два тома просто пока.
0: Два тома.
1: Ну, так вот. Значит, первое все усвоили, Это спутник жизни должен быть очень-очень трепетным человеком. Да.
0: Так.
1: Вот. Второе.
0: И после этого происходит как-то вот...
1: Объясню.
0: Осветление.
1: Да. Есть, так сказать, некие технические характеристики, которые нужно соблюдать. Пунктом 2 все-таки, я бы сказала, договориться, как я говорю, с генами.
0: С генами?
1: Потому что нужно поработать с геномом, понимаете? На психологическом уровне нужно чуть-чуть обработать геном.
0: О, господи, я вот смотрю на эту удивительную... Господи, во всей красе же просто.
1: Да, и вот эта вот история, разговор с геномом, это вот у меня, как сказать, если кто захочет повторить мой опыт, думаю, желающие найдутся, то записывайтесь.
0: А, собственно, у вас же занятия есть, вы их
1: конечно,
0: проводите.
1: Конечно, конечно.
0: На свежем воздухе,
1: На свежем воздухе только разговор с геномами.
0: Разговор
1: только
0: с геномом на свежем воздухе.
1: Разговор с геномами только на свежем воздухе.
0: Вот. Тем более, так у вас и называется же эта лекция «Поговори с геномом».
1: Поговори с своим геномом.
0: Все-таки, вот своим. Очень хочется...
1: За что многие хотят поговорить с чужим геномом, но я бы не советовала. Я бы не советовала. Договорить сначала со своим, а потом уже переходить на чужим.
0: А потом уже...
1: Ну, так вот, договорились с геномами,
0: да.
1: А потом уже идут прям очень простые несколько процедур. Во-первых, ну, вы делаете некую смесь, это отбеливатель.
0: Ага, да.
1: И желательно наш, конечно, покупать.
0: То есть наш, простой,
1: абсолютно, да, наш отечественный отбеливатель. Пока лучше никто еще ничего не придумал.
0: Угу.
1: А запах специфический, но, опять-таки, для этого
0: но
1: тоже
0: он же
1: важен...
0: потом проходит запах, да?
1: Ну, не сразу. Для этого, опять-таки, опять мы возвращаемся к пункту номер раз.
0: Да.
1: Это трепетный спутник жизни. Потому что не всякий выдержит этот запах.
0: Да, Семен Морозко-то выдержал.
1: Семен выдержал, так вот.
0: Да, да, да, да.
1: И вот это вот наш отбеливатель, угу. Бертолетова соль. Ну,
0: Бертолетова соль.
1: Да.
0: То есть так просто.
1: Да, ну, собственно
0: вот
1: говоря.
0: И весь секрет получается.
1: Смешиваете один к одному, и все, и покрываете
0: один
1: себя.
0: К одному.
1: Да, да, да, да.
0: Покрывай?
1: Да.
0: И происходит вот это вот отбеливание за какой период?
1: Ну, за ночь нормально.
0: За ночь. То есть утром, Семен Бороздко встал.
1: Да, да, да.
0: И.
1: Да.
0: Ошалел.
1: Да. Я девочкам хочу сказать: не делайте сюрпризов, не делайте. Предупредите мужа, поговорите с ним, как-то, ну, не проведите работу,
0: да.
1: А сначала надо договориться с геномами, потом нужно договориться с мужьями.
0: Ну да, да, да, это хороший,
1: скажем,
0: кстати.
1: Так, да.
0: Хороший хэштег. Договорить с геномом, договорить с мужьями.
1: Да, да.
0: Это неплохо.
2: Отбили себя. Парим росомаху, выгибаем выхухоль, мнем лоботряса. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Шилоклювка ржанкообразная. Либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот, медленно прохаживается, распушив крылья. Издает повторяющиеся звонкие мелодичные свисты. Кли, икли, икли.

0: Отчим вечерний з Нідію. Фоменко Фрік Радіо. Хобби-хобби.
1: В эфире передача «Хобби-хобби». С вами я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях известный, конечно, уже всем вам Игорь Пусин, так сказать, художник.
2: Вы уже приглашали
1: вагины.
2: Меня.
1: Да. Вагина-художник.
2: Вагина-художник.
1: Да.
2: Да, вагина-художник.
1: Да. Вагина-мастер.
2: Вагина-мастер, да.
1: Вот.
2: Был же Данила-мастер, мы помним.
1: Да, это вагина-мастер.
2: Это вагина-мастер, да.
1: Так вот, мы его пригласили в передачу «Хобби-хобби», это узнав, что он все-таки немножечко оттолкнулся, достаточно сильно оттолкнулся от вагины.
2: Очень
1: и
2: сильно.
1: Попал уже в синичник.
2: В синичник, да. А после этого пошел детлятник.
1: Детлятник, да.
2: И я больше скажу, я на этом не остановился.
1: Да.
2: И дроздятник.
1: Дроздятник?
2: Да.
1: Да вы что? Ну, я так слышала, даже еще дальше вы пошли.
2: Ну,
1: пингвинятник?
2: Ну, вот сейчас я пока решаю это, решаю, так сказать, чисто графически.
1: Графически, но вас останавливает то, что пингвин не летает, я понимаю.
2: Ну, пингвин не очень, да, в
1: но
2: этом смысле.
1: Но все-таки вам он близок.
2: Но он близок. Чем-то пингвин все равно заманивает.
1: Заманивает, да?
2: Заманивает пингвин, особенно когда вот он начинает стучать своими крылышками.
1: Да.
2: Смешной.
1: Это правда.
2: Их называют глупый. Даже мы знаем как бы знаменитую классику, так сказать. Да, глупый пингвин робко прячет вот это вот все.
1: Тело,
2: жирное, так сказать.
1: В утесах,
2: естественно. Но я бы не называл пингвины глупыми.
1: Мне даже в голову не приходило.
2: Это умные птицы, я скажу. Но, тем не менее, про них, как бы, их отверстия я еще не изучал.
1: Да.
2: Вот, поэтому для них отверстие еще будет готовиться.
1: Зато
2: дроздятник. Я вам скажу, вот, а как я вдруг, мне в голову пришло.
1: Да.
2: Я увидел синичку, которая почему-то вокруг своего синичника летала-летала. Угу. И захотелось, как бы, наоборот, я все перепутал, да.
1: Но
2: дятел стучал-стучал, вот он достучался, как говорится, до того, ну, голова-то у него постоянное сотрясение, когда он стучит-то.
1: Да.
2: Дын-дын-дын-дын-дын.
1: Да,
2: постоянно. Голова сотрясается, естественно. И после этого он что-то с головой, я смотрю, он начал в синичник тыркаться. Да, и тут-то мне и пришло в голову, что я могу сделать.
1: Каждой
2: я
1: птице
2: как вагиномастер, конечно, как вагиномастер. Я могу помочь и здесь дятлу.
1: И здесь я могу. И дятлу, и синице.
2: И дятлу, и синице я могу помочь. Значит, дятел, если он захочет залететь в синичник, а это отверстие меньше, конечно.
1: Не выйдет.
2: Дятел больше. Это с одной стороны.
1: Да.
2: Но я же вагиномастер.
1: Да.
2: Я же как бы ультра и мега художник.
1: Инженер. Да.
2: И я скажу вам, а от простого пошло. Была масленица в этот момент.
1: Да.
2: И я взял этот жирный блин.
1: Угу.
2: После того, как я, естественно, попробовал его. Это, так сказать, замечательные вот эти блины и так далее. Я оставил маленький кусочек и промазал блином
1: отверстие.
2: Да Боже мой!
1: То есть, подождите. Это очень важно понять.
2: Да.
1: То есть, получается, что любой дятел может просто взять и залететь в синичник.
2: В синичник, если он схватит блин, ну, как пример этого, это может сделать человек.
1: А чем же тогда отличается синичник от детлятника?
2: Я скажу вам.
1: Да.
2: Скажем так, юркостью.
1: Юркостью.
2: То есть, как бы там юркостью отличается синица.
1: Синица.
2: А дятел юркостью там уже не отличится.
1: Не отличается.
2: Он просто залезет как бы туда с размаху, если промазать блином, он сюда попадет.
1: Скажите,
2: туда.
1: А вообще построение, вот форма дома у синичника или у детлятника?
2: Ну, я здесь пошел все-таки от вагинопластики, потому что, естественно, это должно что-то напоминать, так сказать, какие-то моменты этих самых, каких-то удивительных, каких-то, скажем так, природа-мать должна здесь поработать.
1: Да, мы к этому вернемся буквально через минуту.
2: Давай.
0: Хобби-хобби. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Минутка поэзии.
3: память глаза и улыбки стирает, призраки легкие прожитых дней. Больше душа у меня не страдает от бесполезных и лживых речей. Где-то непонятно, где-то непознанно стало мудрее, теперь я сова. С новой женою живешь ты осознанно, значит, все брошу и на острова.
1: Я, Ирина Рыбладзе, прочитала стихотворение Лены Гуевой «Прощай».
4: Минутка поэзии. Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основным блюдом?
6: Электрошаролеты!
2: Здравствуйте, дорогие наши друзья! В студии Фоменко Фейк Радио с вами Юрий Бурзон, а напротив меня наконец-то нам удалось его уговорить просто. Передо мной замминистра Владыкин Гусар Алексеевич.
7: Давай остановимся. Значит, в это важный момент. В своем сложном плотном графике он нашел время.
2: Да, давай, поехали.
7: Понимаешь, да?
2: Все, поехали.
7: Это не какой-то, сука, клоун. Это, блядь, человек, который снимет тебя с работы.
2: Я понял. Понимаешь? Поехали. Доброго здоровья, мои дорогие друзья. С вами в студии Фоменко Фейк Радио Юрий Бурзон. Напротив меня человек, которого мы долго добивались. Он нашел в своем плотном графике буквально маленькое окошечко. Перед нами замминистра Владыкин Гусар Алексеевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте.
2: Да. Сразу к вам вопрос, Гусар Алексеевич. Вы отвечаете за инфраструктуру.
7: Ну,
2: так
7: да.
2: ли это?
7: Ну, да. Ну, да. Но не за всю.
2: Ну, вот не все-таки.
7: Вы, Юра.
2: Да.
7: Вы поймите прежде всего.
2: Да.
7: Мы слуги.
2: Да, конечно.
7: Мы обычные слуги. Ну,
2: конечно, Гусар Алексеевич, конечно, я понимаю.
7: Ну вот.
2: Да. Ну, все-таки, Гусар Алексеевич, вот давайте я с самого основного и самого главного хочу сказать. Это то, в общем, за что мы вам говорим все большое-большое спасибо. Угу. За то, что мы действительно. Наша жизнь изменилась. Угу. Наша жизнь. Стало лучше, явно.
7: Угу.
2: Явно, мы это чувствуем.
7: Спасибо.
2: И это прежде всего, это вот новшество, и это изобретение, естественно, в инфраструктуре транспорта.
7: Угу.
2: Вот, это электрошаролеты. И я вас
7: прошу... просто, Леша, шаролеты. Во-первых, это электрошаролеты. Ну, блядь, там все написано.
2: Извини.
7: Определяете, да не все, да, но не все, потому что это шутка, да, но не за всю. Сначала давай.
2: Слушай,
7: блять, прочитай текст, пожалуйста.
2: Пишем. Гусар Алексеевич, но вы все-таки определяете.
7: Ну, я определяю, да.
2: Да,
7: но не все.
2: Не все, понимаю. Я понимаю. Гусар Алексеевич, пожалуйста, про шаролет.
7: Ну, во-первых, электрошаролеты.
2: Да,
7: вот. Электрошаролеты.
2: Вот.
7: Значит, завтра мы предоставим... опытные образцы электрошаролетов.
2: Так.
7: В двух вариантах.
2: О, господи,
7: да.
2: Боже мой.
7: Первый вариант – «Викинг».
2: Так.
7: И второй – «Асока-9».
2: «Асока-9»,
7: да.
2: Ага.
7: Значит, так. «Викинг» для частного вип-пользования.
2: Так.
7: А «Асока-9» – это общественный транспорт. Вот. Ну, что я могу сказать?
2: Да.
7: Сразу.
2: Да.
7: Электрошаролеты
2: – да.
7: это прорыв в мировой технологии.
2: Да.
7: Будущее здесь. Уже сегодня здесь.
2: Уже.
7: Да, сегодня здесь. И не случайно, так сказать, наше министерство вкладывало такие средства и такие, так сказать, человеческие, прежде всего, ресурсы вот в этот потенциальный проект. Мы уже сразу, и это благодаря, так сказать, министру, я, конечно, я зам министра,
2: я понимаю,
7: министра, но благодаря министру, уже вот тогда стало понятно, 9 лет назад, когда мы начинали проект,
2: да,
7: что электрошаролеты – это будущее. Сегодня мы абсолютно решаемся понятия пробка.
6: Электрошаролеты.
8: Флора и фауна родной планеты.
9: Степная теркушка, семейство теркушковых. У нее длинный и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамны.
10: С нами хорошо. 101.ru.
8: Уважаем Румынию. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Политика.
1: Президент страны в очередной раз заявил о том, что ему нечего скрывать. Возможно, это удивит кого-то из наших партнеров, но президенту действительно нечего скрывать. Нам была предоставлена возможность убедиться в этом, и мы убедились. Все открыто, ничего не скрыто, говорится в официальном сообщении пресс-службы президента.
0: Армия.
1: Более триллиона рублей потребуется в следующем году Министерству обороны, чтобы принять на вооружение. Об этом заявил новый глава ведомства. По его словам, это решение взвешенное и обоснованное. Вот что он сообщил нашей радиостанции в телефонном интервью.
2: Современная обстановка диктует нам определенное, и я хочу сказать, мы готовы. Ради безопасности, ради стабильности, мы всегда на передовой. Спите спокойно.
1: Это был министр обороны.
0: Наука.
1: В Ангорском государственном природном заповеднике удалось поймать мышь-гиганта, которая весит 90 килограммов. Мышь удалось поймать при плановом учете грызунов, сообщил нам директор заповедника Евгений Морок.
3: Да, мы просто не замечали ее много лет. Она же такая большая. А тут повезло. Трактором везли. Сейчас самое главное найти ей пару. Ведь мы должны сохранить этот вид для будущих поколений.
1: Заявил господин Морок.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
4: Колокольчики, бубенчики, еловые принадлежности. Для тебя. И, может быть, для него. О-о-о, все о Еле.
5: 32-357-2, Минздрава. Здраво.
6: Холим и лелеем натруженное. Фоменко Фейк Радио.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Море-море». Опять встреча с интересным человеком, старпом рыболовного сейнера Любовь Захаркина. Единственная женщина-старпом во всем рыболовном флоте. Стаж 36 лет. Начинала матросом. Здравствуйте, Люба!
8: Здравствуй, мой мальчик, привет!
7: Ну, что сказать. И вопросы задавать буду быстро. Программа у нас короткая. Сколько тонн зараз можете переработать?
8: А сколько надо?
7: Ну, вы понимаете, я просто рыбу сам не ем.
8: Сколько надо, скажи.
7: Ну, сколько надо, я не знаю, я говорю.
8: Нет, так не могу, я приказ. Сколько надо, я столько возьму.
7: Понял вас, понял. Сколько мойвы может взять ваш трал?
8: Опять 25, сколько надо вам?
7: Все понял. А теперь у меня острый вопрос.
8: Острый давай.
7: Значит, у вас в экипаже 274 мужика.
8: 275 дальше.
7: 200, понимаю, 275 мужиков у вас. Вот как вам с ними? Вы 5-6 месяцев на воде.
8: Да хорошо мне с ними.
7: Ага.
8: Семья моя.
7: То есть вы привыкли?
8: Ну, конечно.
7: Вот это у вас там все, как говорится, свобода.
8: Да я же мать для них.
7: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
8: Мать морская.
7: Понимаю вас. А сколько раз вы были замужем?
8: Морская мать. 4.
7: 4 раза были?
8: Я быстро стараюсь встречать. 4 раза.
7: 4, понимаю.
8: Да.
7: Понимаю. Я вот что хочу у вас спросить. Значит, мы сейчас переходим к самому главному.
8: Давайте.
7: Бог с ним, с этими мужиками, с которыми вы там, так сказать, вот это вот, 275.
8: 275.
7: Да, ну вот. Вы прославились тем,
8: да,
7: что вместо гигантского краба,
8: да,
7: поймали гигантскую мойву.
8: Так точно. Было такое дело.
7: Да, и вот это знаменитое фото, где вы целуете эту мойву.
8: Целую
7: самую,
8: мойву, да?
7: Да. Да, понимаю. Какой был вес у мойвы?
8: 25 тонн 16 метров.
7: 25 тонн 16 метров.
8: Гигантская мойва, уёк.
7: Это же, можно сказать, не мойва даже какая-то, да, а просто, а получается, это кит прямо целый.
8: Тихоокеанский уёк.
7: Уёк?
8: Уёк.
7: Уёк тихоокеанский.
8: Да.
7: Охренеть можно.
8: Да.
7: Эхолот же вам показал тогда краба.
8: Эхолот показал краба, но ошибся. Ошибся, и вытащили ему мойву. Совершенно неожиданно для всех.
7: Она такая была огромная, вы рассказывали, что она под ней прям плавником задела даже лопасть.
8: Да, да. Стармех был совершенно в шоке, абсолютно, дед наш. Но все нормально, все вышлось.
7: Но мойва же неспокойная рыба.
8: Мойва рыба нервная, скажем так.
7: Ну, уёк.
8: Рыба. Уёк.
7: Уёк.
8: Уёк.
7: Уёк. Уёк. А какие отношения уёк сложились у вас с уйком? То есть, ну, не с уйком, а с
8: уйком
7: мойвой.
8: Отличный. Марат его звали, уйка.
7: То есть вы назвали его Марат?
8: Марат уёк. Да. Да, он плавал за нашим сейнером Иваном Пыжовым 7 лет. 7 лет пока.
7: То есть он привязался к вам?
8: Он привязался, его даже привязывать не надо было, он сам плыл.
7: Вот так вот. Вы с ним просто были суйком в друзьях.
8: Да, абсолютно.
7: Семь лет дружили.
8: Конечно, он вместо эхолота нас работал, показывал нам, какая рыба где.
7: Ага. Ага. То есть, в принципе, не разлей вода.
8: Не разлей вода.
7: И что, скажите мне,
8: унесла
7: куда
8: уёк-то?
7: Уёк, куда
8: сели? Унесла гигантская чайка. Баклан.
7: Гигантская чайка?
8: Гигантская чайка, баклан.
7: Гигантская чайка унесла уйка?
8: Уйка унесла.
7: Ой-ой-ёшеньки, да. Ой-ой-ой-ой.
8: Вот так закончилась дружба, вот так вот.
7: Ничего вы не успели сделать,
8: ничего,
7: да?
8: Не,
7: не могли
8: сделать.
7: Спасти.
8: Не могла спасти. Раз
7: сколько
8: и всё, и нет уйка.
7: Гигантского,
8: да.
7: В море, а?
8: Да.
7: Оно ведь беспощадно.
8: Море беспощадно.
7: Скажите, много ведь там того, чего мы, простые люди, не знаем?
8: Вы вообще ни черта не знаете, честно если сказать.
7: Ага.
8: Дорогие мои, вообще ни черта не знаете, понимаете? Это нужно где-то 36 лет проработать, проходить по морю, по океанам. Тогда, может, что узнаете, что и гигантские крабы бывают, и гигантские уки бывают, и щуки бывают гигантские.
7: Ох ты, бог ты мой. То есть щуки даже бывают в море?
8: Морские щуки.
7: Морские щуки?
8: Гигантская морская щука.
7: Гигантская морская щука. Господи, мы же об этом ничего не
8: вы
7: слышали.
8: Вы видели ее зубы.
7: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
8: Страшное дело, страшное дело.
7: Да,
8: страшное,
7: дорогие друзья. Ну, что я могу вам сказать? После того, как Любовь Захаркина, старпом рыболовного сейнера,
8: да.
7: А она у нас сегодня в гостях,
8: а?
7: Напоминаю вам, потеряла своего лучшего друга Марата.
8: Марат.
7: А Марат, напомню, был гигантский уёк.
8: Да.
7: Вообще, уёк, уёк гигантский. Это прямо, прямо... Прям от, через прям, вот прям от всего сердца я хочу вам сказать спасибо вам огромное, дорогая вы наша Люба, за ваш труд, за вашу рыбу, за мойву на наших столах. Низкий вам человеческий поклон.
8: Да пожалуйста.
7: Дорогие друзья, это была программа «Море-море». До следующего раза, мы прощаемся с вами.
8: Берегите друзей.
0: Знаете ли вы, что?
9: Знаете ли вы, что пустая трата времени и денег способствует повышению уровня восторга от себя?

нами легко. Онлайн-радио. 101.ру. 101.ру. 101.ру. 101.ру. 101.ру. 101.ру.

0: самостоятельно подносим ко рту. Фоменко Фейк Радио.
1: За и против. Итак, дорогие друзья, сегодня в программе «За и против» дебаты. У нас сегодня лидер одутловатых Сергей Груздев и лидер сухих Любовь Потанова. Я хочу спросить. Сейчас хочу спросить. Да. В исторических процессах, как вы знаете, да, мы обращаем внимание, например, Рубенс. Рубенс воспел одутловатых.
2: Воспел одутловатых. Да. Это правда. Да. Он и сам был одутловатый.
1: И

0: И сам он был.
1: Да.
2: Конечно.
0: Ну так что же в этом плохого?
1: А Кустодиев? Секундочку, заметьте, Кустодиев. Какие барышни!
2: Верещагин! Апофеоз войны!
1: Кустодиев! Он...
0: Воспел эту лаву!
1: Воспел! Он боготворил этих женщин! Эти богини! А это разве вот этой...
0: Это смешно. Вот давайте, мы давайте, вот теперь вопрос к Любови. Любовь,
2: да.
0: Я хотел бы спросить, вот смотрите, получается у нас сегодня, получается, ну, попрошу без оскорблений.
1: Да, пожалуйста.
0: Вот, и вот получается сегодня одутловатый. Это и Рубенс вам, пожалуйста, и Кустодиев вам, пожалуйста. А что представлено в искусстве, в культуре мировой? Что представлено сегодня со стороны сухих?
2: Я очень легко отвечу на ваш вопрос. Во-первых, я хотела бы сказать, что Рубенс, что Кустодиев, и они страдали,
1: он
2: понимаете?
1: Он не Кустодий, он Кустодиев.
2: Хватит. От одутловатости страдали, и вот в итоге, к концу жизни они победили свою одутловатость. Понимаете? Они хотели это и сделали это. А что со стороны художников представляют собой сухие Эль Греко? Вспомните.
0: Боже.
2: Эль Греко.
0: Боже мой.
2: Верещагин.
0: Боже мой.
2: Конечно.
0: То есть мы, получается, Рубенс, у нас Эль Греко и Верещагин против Рубенса и Кустодиева.
2: Врубель,
0: согласен.
2: Абсолютно сухой,
0: согласен.
2: Абсолютно, знаете, наш человек.
0: Я вижу, что, в принципе, сухие лидируют сегодня.
1: Скажите.
0: И вот я смотрю сейчас на наши мониторы и понимаю, что действительно сухие.
1: А что
0: сухие...
1: у вас на мониторе? Дай-ка я посмотрю тоже. Ну,
2: что? Лучше
0: 474 против что? 242.
1: А я скажу почему. Владик, я тебе скажу почему. Вот эта скрошевалка, как я ее называю.
0: Ну что это за...
2: Что происходит вообще?
1: Она выдает отрицательные эмоции. А мы самые, что ни на есть, одуваны, я бы так сказал.
2: Да вы выдаете только другое, вы только болезни выдаете. Болезни и инфекции из вас прет.
1: Помолчи!
2: Прет из вас!
0: Ну да, вообще жидкость.
1: Вывернула наизнанку!
2: Ну вы понимаете, да, теперь меня?
1: Псина!
2: Вам потом нужно еще продезинфицировать.
0: Я хочу прекратить это хамство в дебатах.
2: Невозможно,
0: хочу
2: просто
0: прекратить
2: невозможно
0: это хамство в дебатах и закрыть сегодняшнюю дискуссию. Хватит,
1: давай,
0: дорогие друзья.
2: Невозможно терпеть.
0: В программе дебаты сегодня
1: решать.
0: Сергей Груздев, лидер одутловатых. Немедленно покиньте студию.
1: Да, ради бога,
0: я не могу терпеть хамство. Уходите, уходите. Мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Спасибо. Прощаемся с вами. До свидания.
2: Невозможно терпеть.
0: До свидания.
3: «За» и «Против». «Крэкс-пэкс-фэкс» не работает. Фоменко фейк радио. «Знай и люби свой край».
4: Флора и фауна.
5: Высоколобый бутылконос. Вид клюворылых. Отряды китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. И залюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконоса находят до 10 тысяч клювов кальмаров.

0: Смени свои атрибуты. Фоменко Фейк Радио.
1: Сто один точка ру.

0: В эфире Фоменко Фейк Радио, программа «Трудный разговор», дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях ученый, изобретатель Илья Тарпацкий.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, да, Илья. Да. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, сегодня, вы знаете, я максимально спокоен сейчас.
1: Да.
0: Максимально спокоен, хотя волнение, конечно, меня одолевает, потому что ведь сегодня я, ну, во-первых, на правах открытия наша станция получила эту возможность первой рассказать об этом фантастическом, удивительном явлении. Это фантастическое открытие Ильи. Я уверен, это, ну, это какая Нобелевская, что там, премии такой не изобрели. Вот. Но дело в том, что сегодня у нас в гостях Илья Тарпацкий, который изобрел, внимание, дорогие друзья, внимание! Будьте внимательны, держитесь, как говорится, за стул. Вот, это мазь гель-невидимка.
1: Боря, да. Вы видите меня? Боря, я здесь. Я здесь.
0: Вот в этом и сложность. Илья, я смотрел сейчас, а вы, оказывается, слева от меня.
1: Да,
0: удивительная вещь. Вот это как раз дело в том, что ведь Илья Тарпацкий сейчас, ну, для того, чтобы продемонстрировать, вышел на минуту и помазал себя своей вот этой мазью гелью и стал невидимым. Вы представляете, дорогие друзья? Я, честно говоря, в такой, ну, что ли, растерянности, потому что, ну когда вы... Ну, это ж вам не, как говорится, не Герберт Уэллс, человек-невидимка, понимаете?
1: Да, да,
0: ну,
1: да.
0: Вот,
1: Боря, это, я здесь.
0: Да. Боря. Вот. Да. Ну, давайте так потихонечку пойдем. Я попробую.
1: Давайте.
0: Человек всегда мечтал быть невидимым.
1: Да.
0: И вот, наконец, Илья Тарпацкий совершил это открытие. Скажите, пожалуйста, Илья, вы ведь по образованию, я знаю, химик.
1: Да.
0: Всего-навсего.
1: Да. Да.
0: Вот. Ну, и почему вы, как вы, от чего вы взялись за это? Ну, казалось бы, это же невозможно.
1: Казалось. И вот один раз на уроке химии, когда соединяли обычный углеводород с этим самым, ну, вы знаете, вот, и когда это произошла реакция, вы знаете, я просто спрятался под парту, я просто спрятался, ничего в этом такого особенного не было, но когда дымка происходит из этой пробирки, дымка, понимаете, какой-то взрыв, а я спрятался под парту, и все как бы крикнули: «Илюша!» Вот как сейчас вы мне тоже говорите: «Илья, ты где?» Вот вы, как вы думаете, где я? А? Где я? Боря?
0: Не знаю. Я, честно говоря...
1: Боря задумался.
0: Я не задумался.
1: Боря, а я пошел...
0: Я, вы знаете, честно говоря,
1: да?
0: Напуган.
1: Не пугайтесь, Боренька. Так вот, я спрятался тогда под парту, и тогда я уже почувствовал, мне захотелось, наконец, добиться для всего человечества. Встать... невидимкой.
0: Удивительно. Вы знаете, сегодня, дорогие друзья, у нас в гостях ученый, изобретатель Илья Тарпацкий, который сидит передо мной, но, с другой стороны, я его и не вижу. Я его видел до начала разговора нашего в студии, потом он помазал себя своей мазью гелем невидимка и пропал. И вот я, собственно, давайте мы вернемся к нашему разговору. Напоминаю, это программа «Трудный разговор», да, на Фоменко Фейк Радио. И через несколько мгновений мы вернемся к вам.
2: Трудный разговор.
3: Проведи ладонью по плоскому.
4: Просто проведи,
3: Господи, как
4: плоско.
3: Площадь
4: некуда.
5: Магазины бытовой техники «Площадь Плоского».
6: 37-13-45-37-28-975. ЦМБ УЛЖ ТКУ. 9 января 46-го.

0: Классика в эфире.
1: В этот день дружили все. Тени машин и кошек, тени телевизоров и футбольных мячей, тени газетных киосков и мусорных баков, даже тени людей с тенями автобусных остановок. В мире царила идиллия. И в этой идиллии существовали мы, те, кто все время, обливаясь слюнями, смотрели на счастливую жизнь испечных людей. Завтра весь мир проснется, ну а пока тень капельницы из районной больницы прогуливается вместе с тенью пихты. Они парят над парком, в котором мирным сном спят фонтаны, и где царит тишина. Машины не выплескивают зловонный дым, а тихо мчат в надежде завтра вновь обрести свободу. Но они не хотят осознавать, что тихий мир, созданный, наполненный ими этим холодным зимним утром, завтра вновь заполнится суетой. И кто-то поведет детей в школу, кто-то потеряет сознание и пойдет на рельсы, кому-то будет суждено услышать первый плач долгожданного дитя. А кто-то придет в офис, охлажденный кондиционером, купленным на грязные деньги, и погрузится в мир иллюзий, зависти, подлости, лжи. Для кого-то чистоты, но лишь единицам.
2: Вы прослушали отрывок из повести Марины Пряхиной «Врачи». Читала Ирина Рыбладзе.
0: Классика в эфире.

0: И что?
1: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?
2: Рядом с криминалом.
3: И с вами снова я, Ирина Рыбрыбладзе. У нас острейшая передача «Рядом с криминалом». У нас в гостях человек, который занимается, да, рыботорговлей. Икс. Так вас надо называть, так?
4: Да мне по барабану, хоть так, хоть эдак, неважно. Короче говоря...
3: А если вам по барабану, может, вы скажете нам ваше настоящее имя?
4: Нет, не скажу.
3: Почему? Ну, вам же уже все по барабану.
4: Ну, я все-таки хочу хоть как-то... Может быть, получится там уйти как-то от этого, от закона, от всего, от преследования. Потому что вот вы говорите там рыбы-самки, права рыб-самок. Я, кстати, с ними общался, с этими представителями, которые занимаются правами рыб-самок.
3: Правами рыб-самок, да, это целый комитет, я извиняюсь, у нас существует.
4: Ну,
3: да.
4: Я общался, это сидят эти взяточник на взяточнике там, все равно они... Рыб-самок подставляют, и никаких прав у них нету. Как их, этих самок, так и до сих пор, и дальше так их и будут.
3: Скажите, почему рыба-самка особенно в цене? Вот почему она ценится больше всего? Почему охотитесь вы именно за ней?
4: Ну, во-первых, она мечет же.
3: Так.
4: Она же мечет икру.
3: Что делаете с икрой? Честно только, отвечайте.
4: Едим.
3: Немыслимо. Ну, что тут сказать? Просто немыслимо, ну, понимаете? Ладно, просто немыслимо.
4: Ладно, это самое, Ирина. Короче, давай про этих, про кобелей. Рыбы-кобели, они же, во-первых, с зубами, вот, собаки эти. Ну, в общем, от самок, конечно, отличается очень сильно. Естественно, что рыбы-кобели, они опасные, они злые такие собаки.
3: То есть кусали вас?
4: Да, было, было. Ну, мы...
3: Насколько я понимаю, у них укусы еще, они выпускают какой-то яд, ведь есть ядовитые рыбы-кобели.
4: Кобели да. Есть и ядовитые, но главное не в этом, а они потом, понимаешь, они ходят стаями. Самки-то по одной, а их на мормышку-то легко, понимаешь?
3: То есть вы хотите сказать, что рыбы-кобели за вами ходят стаями?
4: Стаями, да, они ходят стаями. Понятно. Да.
3: Ну, и покусывают вас. То есть я правильно понимаю, что у вас дома живет несколько рыб-кобелей?
4: Нет, у
3: меня... Которые с тех пор с вами так и ходят?
4: Да нет, ну почему они ходят? Они не ходят, они... Они сидят, в смысле... Ну, они сидят в воде просто, и все.
3: Сидят в воде. Но у вас в ванной есть рыбы-кобели?
4: Ну, в ванной есть, да. Я и для этого и приспособил, потому что я как-то... Ну, это как получается, знаешь, это сапожник без сапог, а здесь, наоборот, как бы... Ну, поскольку я ими занимаюсь, то как бы я их и к себе и пустил.
3: То есть вы их приручили, они, правильно я понимаю?
4: Да, они сидят.
3: Да, они сидят, они охраняют. Попе. Они охраняют ваш дом, они вас могут
4: они
3: защитить?
4: Они сидят на попе в ванной, вот и все, понимаешь, рыбы, кобели. Сидят на попе в ванной.
3: Они могут вас защитить, скажите?
4: Да чем они меня, как они?
3: Ну, они же с зубами.
4: Ну, они никак не реагируют.
3: Это с этих пор вы перестали мыться?
4: Да. Вот это вторая...
3: Вот и ответ на все вопросы.
4: Вторая вещь, которую я хотел сказать. Я как-то подумал, что надо бы уже помыться, а теперь я не знаю, как это сделать.
3: Я не знаю, понимаете, вы себя сами загнали в такой адский угол. Ну скажите, а в унитазе у вас ведь тоже живут рыбы, я так понимаю?
4: Да, в унитазе тоже.
3: Так подождите.
4: Ну, у меня там две только рыбы.
3: Но они тоже с зубами, правильно я помню? Вы рассказывали уже где-то в какой-то передаче, мы же не первые, кому вы пришли, да?
4: Да, я рассказывал еще в одной программе там. Короче, мне надо вот что, решить все это дело. Тем более, что вы понимаете, что я все равно в ответе за каждую рыбину, и за кобелей, и за этих. И главное, что вы понимаете, что и... Открыл новый наркотик. Вот в чем все
3: дело. Да вот в том-то и дело, что было благодаря таким людям, как вы, которые занимаются вот этим страшным делом, рыботорговлей, мы, которые уже практически избавились от наркотиков,
4: да.
3: И вот новая волна наркотическая пошла. Вот этот вот страшный новый наркотик, рыбный газ. Правильно?
4: Рыбный газ, да. Ну а

0: Что делать? Рыбы, они, особенно самки, выделяют газ. Ну, в общем, короче, вот это, вон там. Ну, понятно, да?
1: А скажите, во что вы его собираете?
0: Куда я во что его собираю?
1: Газ во что собираете? Ответ на этот вопрос мы получим после...

0: Люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Схизатураниус Дмитриева. Вид двупарноногих многоножек, длина около 1 сантиметр. От бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и луговых степях на выходах известняка, во влажных местообитаниях на карбонатных субстратах. Личинки почвенные, взрослые стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами.
3: 101 рок.
4: Поговори с этикеткой. Смутьян. Фоменко Фейк Радио.

0: ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਗੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਮੁਲਾਇਜ਼ਾ ਫਰਮਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ? ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਜੇ ਚ ਲਵੇਟੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ?
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Внешняя политика. Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны. Внутренняя политика. Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России. Финансы. По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации. Культура. В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме. Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Карбон. Алюминий. Эбонитовые вставки. Стоит без посторонней помощи.
3: Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения Славутица. Лицензия не нужна.
4: Наказываем тягомотиной. Фоменко Фейк Радио.
5: Жизнь шаромыжника.
6: С вами снова я, Ирина Рыбладзе, передача «Жизнь шаромыжника» на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях Валя и Рома Цукановы, близнецы, которые только что нам рассказали, что они нашли-таки хрустальный шар, и мы стоим на пороге каких-то глобальных изменений.
7: Конечно. Ну, давайте вот так. Хрустальный шар, как философский камень, так сказать, открывает нам все возможные энергетические перспективы.
6: Энергетические.
7: Ведь сразу давайте поймем, голова... В определенном смысле. Это тоже шар.
6: Шар.
7: Конечно. Внутри головы находится, как вы знаете, мозг.
6: Ну, да.
7: Ну, не у всех.
6: Не у всех.
7: Но у некоторых он там находится.
6: Ну, у вас-то точно есть.
7: Это тоже шар.
6: Да.
7: Да. Да. Шар снаружи. Шар внутри.
6: Шар внутри.
7: Хрустальный 111-метровый шар, находящийся в пещере.
6: Да.
8: Годнева.
7: Да. Кирилла.
6: Ага.
7: Да. Тоже шар, и, соответственно, у этого шара тоже что-то есть внутри. Итак, вся энергетика, как вы знаете,
6: состоит из шаров.
7: Из шаров. Идет, да, ну, из мозга. В любом случае идет энергетика, правильно?
6: Конечно.
7: Ну так вот, давайте и задумаемся, что будет, если мы наконец-то, а мы сейчас, естественно, с Валей работаем над этим.
0: Конечно.
7: Запустим философский камень, философский шар хрустальный.
6: Пришла мысль в голову, не могу с вами не поделиться. А вдруг вот этот хрустальный шар, это, может быть, это мозг какого-то просто огромного...
7: Фантазерушка ты моя, Ируля, это просто перемещение в пространстве.
6: Кого?
0: Всего!
7: Всей планеты! Вы космические корабли тут изобретаете, летите куда-то на тарахтелках на своих хотите. Мы при помощи хрустального шара, мы, шаромыжники, двигаем в пространство нашу планету со всем человечеством. Как единое целое.
6: То есть верхом хочешь. На шаре получается?
7: Ну, по сути, да.
0: Ну, практически. А интересно, а на шаре, когда катался этот Мюнхгаузен, например?
6: Да. Не просто так.
0: Вот, истории же рассказывают.
6: На ядре, по-моему, это
7: было. На ядре? Да все подряд.
0: А ядро это
7: шара.
0: Что?
6: Шар.
0: Шар, конечно, шар.
6: Да, ну, как ни крути.
0: Ты пишешь чем? Ты вот журналист.
6: Шариковая ручка.
0: Шариковая ручка.
6: Шариковая.
0: Она же не какая-то квадраликовая.
7: Это шар.
0: Шар.
6: Шар. А скажите, а воздушные шары, вот эти вот для детей, вот это все, ведь значит получается, что и в них какая-то энергетика, да, заключена?
7: Ну, конечно.
0: Да.
7: Ну, это репетиционные.
6: Учебные.
7: Это учебные.
6: Учебные шары.
7: Учебные шары. Но самое главное мы должны понять. Сейчас мы с Валей заканчиваем работу, и тогда, ну, если все получится.
6: Ну, тебе пойдет как надо.
7: Да.
6: Покатится.
7: Энергия выйдет в чистом виде.
6: А
7: и мы всей землей, мы даже шаромыжники,
6: да.
7: Даже спрашивать никого не будут. Просто отправимся по нашему маршруту.
0: Вот
6: ну скажите,
0: куда,
6: ну да. Если вот энергия, вот она разом вся выйдет, это не опасно вообще?
7: Нет, за пределами Солнечной системы нет.
0: Нет.
6: Мы сейчас в Солнечной системе?
7: Мы сейчас в Солнечной системе, а будем за ее пределами. Мы же будем путешествовать всей Землей. Это для того, чтобы вот это разговоры, наивные разговоры. Мы построим космический корабль, полетим на космическом корабле, спасем
6: всех. А мы прямо на Земле полетим, получается.
7: Мы вообще даже и знать не будем, просто едем себе по делам.
0: Мы едем, вот и все.
7: А мы, а кто управляет полетом?
6: Кто управляет полетом?
7: Рома, Валя, шаромыжник.
0: Шаромыжник.
7: Два простых шаромыжника.
0: Простые, нормальные.
7: Кто руководит космическими полетами?
6: Валя и Рома.
7: Валя и Рома.
0: Мальчуганы.
7: Мальчуганы. Два шаромыжника.
6: Два шаромыжника.
0: Вот и все.
6: Вы знаете, сказать, что я в восторге, ничего не сказать.
7: Я вам скажу так.
6: Да.
7: Космос открыт для шаромыжников.
6: Шаромыжник.
0: Да.
6: Прекрасно.
0: Шаромыжники заглянули в космос.
6: Вот прекрасно. На этой просто какой-то величественной ноте, я бы сказала, мы заканчиваем нашу программу, так сказать, и предвкушаем полет. Спасибо.
7: Обнимаем, целуем.
6: Да, до свидания. До свидания, друзья.

0: что? Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёва?
1: 처음엔 나도 그러지 않았다. 점점 변해가는 모습에 나도 모르게 그만!

0: слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Кабель судьбы. Шланг истины. Фоменко фейк-радио.
2: И вот мы возвращаемся, да, мои дорогие друзья. Мы возвращаемся с вами в студии. Юрий Бурзон. Напротив меня, конечно, потрясающий человек. Это действительно член Академии лечебной физики тела Жанна Юльна Кушко. Да. И она рассказывает о том, как вообще отращивается заново любое, скажем так.
3: Совершенно верно.
2: Любая субстанция.
3: Так вот, я продолжаю тогда о том, о чем я начала рассказывать. Потому что история занимательная. Вообще-то занимательная.
2: Да,
3: так вот, и, значит, вот поняла, что что-то не в порядке. Да. Пошла, значит, специалистам. Они мне прописали полипипам. Знаете, вот...
2: Полипипам?
3: Полифипам.
2: Полифипам.
3: Да.
2: Ну, это нормально.
3: Для печени. Очищает
2: после
3: печень.
2: После Нового года, да, это у вас началось?
3: Да. Ну, вот да, это вот землица вот эта вот, а такая земля.
2: Земля,
3: и да. И я, так как она вообще на вкус не очень, ну, она как бы вроде неприятного вкуса не имеет, но особо приятным вкусом тоже не отличается,
2: ну, да,
3: то
2: да.
3: Я как бы клала это в рот, и какое-то время не могла проглотить, потому что не очень приятно было, и держала во рту. И каково же было мое удивление, когда у меня вот здесь вот отсутствовало несколько зубов. Два зуба здесь отсутствовали совершенно.
2: Интересно.
3: Так, и вот где-то через неделю после вот этого приема, вот этого полифипама,
2: я поняла,
3: что у меня начинают расти зубы. И я, наконец, поняла, что вот эта вот история «Матушка-Земля» это совершенно, понимаете, не случайная история. Не случайно родилось это понятие.
2: Это ж удивительно просто.
3: Вы поняли, к чему я веду?
2: Да, вообще? Я понял, конечно.
3: Что самое главное в выращивании, отращивании нового, чего бы то ни было, зубов, ногтей и так далее, это найти правильный субстрат.
2: Вот это очень важно.
3: Да, вы понимаете, что должно быть в этом субстрате, чтобы вырастить качественный, красивый, новый орган?
2: Конечно.
3: А что?
2: Не знаю.
3: А вот вы сразу и говорите, а то вы говорите, знаю. Ну, я думаю, что вы действительно знаете.
2: Да нету, где ж мне знать-то, господи боже мой, дорогая Жанна Юльевна.
3: Во-первых, это дерновая земля.
2: Какая?
3: Дерновая.
2: Дерновая, ага.
3: Дерн.
2: Знаете, я понимаю. Дерн. Да.
3: Листовая.
2: Хвойная.
3: Так. Падалица.
2: Да. Ах ты, боже мой.
3: Обязательно нужна кожура вот этого, кожура грецкого ореха, измельченная.
2: Ага.
3: Немножко кокосовой стружки и обязательно керамзит.
2: И что в результате получается?
3: Как что в результате получается? В результате получается, что вот в эту среду мы-то как бы сажаем.
2: Так, и что же?
3: То, что нам нужно отрастить.
2: Так.
3: И оно вырастает. Но, смотрите, если нам нужно, например, отрастить ногти, мы просто берем руку.
2: Так.
3: И засовываем ее, засовываем вот в этот субстрат.
2: Батюшки мои.
3: Засовываем. Тут, понимаете, сложность в том, что в это время мы не можем особо не работать. Ну, как сказать, мы немножко оторваны от жизни, потому что нам с этой рукой в этом субстрате прожить достаточно долгое время. Это не каждый может выдержать.
2: Да не каждый, конечно,
3: понимаете?
2: Естественно.
3: Вот.
2: Я понимаю.
3: Да.
2: Да. Жанна Юльна, все-таки немножечко, давайте чуть-чуть пройдем дальше к гландам.
3: Гландам. Да как, что тут проходить? Если я вам про дубы рассказал, то гланды-то это же рядом. Глотаем землю. Только, знаете, надо тут сложность есть. Только тут сложность есть. Тут нужно глотнуть, понимаете? Понимаете, как сказать? И не проглотить совершенно.
2: Ага.
3: И чтобы она вот в этом горле как ком постояла. Вот ком, ага. ком в горле, знакомое вам выражение.
2: Да, конечно.
3: Вот
2: конечно.
3: Этот ком в горле должен постоять какое-то время. Вот тут вот гланда и пошла, гланда и полезла, гланда и случилась гланда.
2: То есть получается, что вы представляете, мои дорогие радиослушатели, вы представляете, что мы имеем? И мы имеем впервые. То есть мы занимаемся тем, что мы отращиваем гланды.
3: Да.
2: Которые практически были удалены.
3: Конечно, мы отращиваем гланды и сразу же, между прочим, попутно лечим печень, например. кому надо.
2: Отращиваем печень, замечательно. Да. Вот это очень хорошо. Я вам скажу больше. Некоторым, но можно отращивать по две, по три печени.
3: А значит, есть такие случаи. У меня есть такие пациенты, да. Но пока
2: вот четырех
3: не было.
2: Чуть-чуть
3: вот, нет, по-моему, у меня последняя была история, было три. Но это был человек большой, объемный, поэтому он мог себе позволить. А люди, как бы худосочные, они сами понимаете, это уже.
2: Понимаю. Вот сейчас мы сделаем, пока про печень все подумали, да. Мы сделаем маленькую паузу.
3: А, и хорошо, вернемся. Хорошо,
2: конечно. Да.

0: осмелей и вонзи. Фоменко Фейк Радио.
1: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
3: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобий. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос зимой впадают в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.

0: кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня здесь, в студии Фоменко Фейк Радио, в программе «Антре», «Антраша», Юрий Бурзон.
3: Здравствуйте.
2: Владислав Жульпацкий. С большим удовольствием встречаются с удивительной женщиной. Женщиной, которая всю свою жизнь посвятила цирковой арене. Сегодня у нас в гостях знаменитая дрессировщица, продолжательница династии Леся Чурк.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Праздник. Просто брызги шампанское. Она прыщет.
2: Я хочу сразу вас спросить.
3: Давайте.
4: Давайте.
2: Дорогая моя Лесечка, скажите, пожалуйста.
4: Да.
2: Во-первых, я хочу вам сказать.
4: Да.
2: Мы были у вас на премьере.
4: Да вы что? Правда?
3: Конечно. На премьере
2: были. Ну, то есть мы были на премьере два года назад. Уже два года.
4: Конечно, это два года назад была премьера.
2: Ваше представление. Ну, что я могу сказать? Лесечка.
4: Да.
2: Этот потрясающий номер, который называется «Две Гагары»,
3: да,
2: он просто сносит голову.
4: Ой, как я рада, что вам понравилось,
3: Боже. Правда,
4: так приятно, вы не представляете.
3: Чума.
4: Вроде уже привыкаешь к комплиментам, но к ним нельзя все-таки привыкнуть, невозможно.
3: Вы прямо взяли как бы за живое нас.
4: Ну, я так и хотела.
2: Хочу сказать, вот, Лесечка, я хочу вас узнать.
4: Давайте.
2: Все-таки, вы знаете,
4: да,
2: почему Гагары?
4: И я знала, что будет такой вопрос.
3: Конечно, мы очень хотим узнать.
4: Ну почему? Ну. Потому что Гагары — это наш тотем фамильный.
3: Да.
4: Поподробнее. Ну, понимаете, я же потомственная дрессировщица. Да. У меня папа был дрессировщик, известный Килим Кунгурович. Да. А дело в том, что он был хант, и наш семейный тотем — это Гагара.
3: Гагара.
4: Да.
3: То есть это знаменитый его номер — две Гагары. Да.
4: Да, на самом деле сначала Гагар было три. Три было Гагары. Лена, Иртыш и Опи. Да. Было три, да. Но одна утонула достаточно быстро, и поэтому осталось две. И поэтому был номер две Гагары, очень известный, даже вы.
2: И вы, продолжая династию, тоже, так сказать, ведете цирковое представление.
4: Да.
2: Это цирковое представление.
3: Ну, давайте зададим
2: и
3: этот,
2: конечно,
3: вопрос.
2: Гвоздем этого циркового представления является ваш номер «Две Гагары».
4: Да.
2: Но вот тут вот у нас возникает вопрос. Поскольку мы ходили два года назад на ваше представление, вот мы, конечно, с Юрой удивились одной вещи.
4: А вы где сидели, простите, ребят?
2: Мы в 17-м ряду.
4: В 17-м ряду — это плохие места. Вы мне сказали, я вас привела.
3: Мы в следующий раз.
4: В следующий раз, да, я вас зову.
2: Я хочу сказать, вот мы были на представлении, и в вашем номере 8 внутри.
4: Да, правильно. 8 внутри,
3: кажется, стыкуется.
4: Да, правильно.
3: 8 внутри и 2 Гагары.
4: Дело в том, что 2 Гагары — это память.
2: Номер называется 2 Гагары, а там ни одной Гагары нет.
3: Все 8 внутри.
4: Ну, все правильно, вы совершенно правы. 2 Гагары — это память отца, потому что у него был номер 2 Гагары. Но вот те оставшиеся Гагары, одна утонула, как я вам сказала, это была опь. А мы обнаружили, что Лена и Иртыш, мы сначала думали, что это две девочки. Две девочки. А потом уже они, дело в том, что как бы определяются к трехлетнему возрасту как-то, что это оказалось, что это мальчик и девочка. И как раз получилось, что Иртыш и Лена. И они улетели на гнездовку и потерялись. Вот. Да.
3: Вот
4: такая печальная история была.
3: Да.
4: Ну, мы не расстраиваемся.
3: Отец переживал, конечно.
4: Отец переживал, да, ждал их и выставлял там в окно все всякие там предметы, которые они любили, с надеждой, что они прилетят. Но они не прилетели, они потерялись.
3: Ай-яй-яй.
4: Да.
3: Но все-таки, вот, вы знаете.
2: Вот ваш номер. вот это вот две Гагары.
4: Две Гагары, да.
2: Две Гагары, несмотря, так сказать, в память о Гагарах и в память об отце одновременно.
4: Да.
2: Ну, у вас память, в принципе, в память у вас ведь она одинаковая, что об отце, что о Гагарах, правильно?
4: Да, совершенно правда. То, что Гагары это были. Да, это были члены, так сказать, семьи.
2: Как только вспоминаете про отца, сразу вспоминаете про Гагар.
4: Конечно,
2: да. Как вспоминаете про Гагар, так вспоминаете об отце. Гагары неразрывно связаны у вас в голове с отцом.
4: Да, потому что отец очень любил еще и Пушкина, и поэтому сначала было три Гагары, и поэтому по сказке Пушкина было сделано, три Гагара вечерком пряли, вот, они пряли, да.
2: Дорогие друзья, сейчас небольшой перерыв в программе «Антраша», и мы скоро к вам вернемся.
3: Все, да.
0: «Антраша»!
1: Не время ягозить и маяться, пальпируя мышь. Отшвырни ретро и ощупай свое будущее. Мой офис. Теперь можно все. ООО. Мой офис. Операционные системы 22 века. Мяу.
5: Классика в эфире.
6: Мы дошли до Наташиного дома, и она тут же рассыпалась в благодарностях. Я улыбался и слушал ее голос, а потом нежно обнял. Ее сердце рвалось из груди, дыхание было прерывистым, а хрупкое тело излучало тепло. Мне не хотелось ее отпускать. Я ждал ее у подъезда с цветами, а Наташа все не выходила. В моей голове витали мысли о том, как я ей предложу съездить на месяц на теплоходе. О том, что ее должны отпустить, потому что наши родители общаются и доверяют. О том, как будет здорово находиться целый месяц только с ней. Наконец Наташка вышла. Молча она подошла ко мне и крепко, как могла, обняла. Я почувствовал тревогу, наслаждаясь теплом ее тела. Она немного отстранилась и опустила глаза. Судорожно вздохнула. По ее щекам скользнули слезы, а губы прошептали страшную новость. Кошка умерла.
7: Вы прослушали отрывок из повести Ярослава Кулько «Надя» в исполнении автора.
8: Знаете ли вы, что?
9: Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?

0: Фоменко Фейк Радио здесь и сейчас. В гостях у Влада Жульпацкого Лев Иммануилович Бабон, исследователь жизни и быта муравьедов. И Лев Иммануилович, как мы уже говорили выше, проживает внутри стаи муравьедов уже 7,5 лет.
1: Да.
0: Ну, поэтому он и в образе муравьеда находится.
1: Я взял его, это как бы от образа и подобия моего дружочка. Это муравьед, который реально действительно жил, он прожил довольно долго.
0: Скажите, вот что я хочу спросить. Все эти годы муравьеды воспринимают вас как муравьеда или все-таки как бабона?
1: Нет, никакого бабона. Знаете, у меня даже написано у меня в моей лаборатории: никакого бабона.
0: А, такая шутка.
1: Такая шутка.
0: Ваша же фамилия Бабон. Бабон. У вас такая странная фамилия Бабон.
1: Да, вы знаете.
0: Но при этом вы Лев.
1: Лев? Я Лев. Вы знаете, я и по знаку зодиака Лев. Ну, а по году, как говорится, Бабон.
0: Ага. Это вам от прабабушки или от прадедушки?
1: От прабабушки. Короче говоря, мы говорим о неполнозубых. Неполнозубых. Вы понимаете, они так и называются. Это отряд неполнозубых. Зубы.
0: Вот в чем дело, скажите, а почему же они не полнозубые, а, так сказать, за все эти годы эволюции не могли стать полнозубыми?
1: Не могут они стать, а зубы у них, вы знаете, как скажем, они постоянно что-то пытаются грызть, и как только появляются у них молочные, ну, это как мы называем молочные зубы, они тут же их и выплевывают.
0: Вот оно что.
1: А другие у них не появляются зубы.
0: Не полнозубые, то есть они беззубые.
1: Абсолютно, они шамкают, постоянно шамкают.
0: Скажите, как общаются? Вот вы для них, вот все-таки я хочу уточнить.
1: Я объясняю.
0: Вы для них бабон?
1: Я особь, я самец муравьеда и вожак стаи неполнозубых.
0: Сколько у вас в стае неполнозубых самцов?
1: 24.
0: А самок?
1: 18.
0: Да. То есть у вас постоянная борьба. 24 самца и 18 самок.
1: И, конечно, я, вы знаете, постоянно доминирую. Доминирую. И, конечно, как самец, и как альфа-самец, альфа-мега, я бы, наверное, сказал ей: да, мой дружочек, конечно, я с ним иногда веселую.
0: Скажите, пожалуйста, уважаемый Лев Иммануилович, вот вы, так сказать, конечно же, в стае встречаетесь с самками муравьеда.
1: Конечно.
0: И я хочу спросить, вот как вы определяете, красива ли самка?
1: Вы знаете, самка, она прежде всего, ну, скажем так, это, ну, если вот представь себе, у нее крошечные узкие глаза. Они уже, чем у самца. Гораздо уже. Самец, если открывает глаза, он покоряет самку. Самка, наверное, щуривается как-то, скукоживается. Я бы так сказал. Вот. И вот это, и как бы, естественно, самка, она как бы, ну, скажем, у нее, во-первых, хвост сжатый. Сжатый хвост, ну, с учетом шерсти, он достигает 95 сантиметров. Вы можете представить?
0: О, боже.
1: У самки 95.
0: О, боже.
1: У самца чуть-чуть поскромнее хвост, но зато громадные глаза.

0: из гигантов, и поэтому они покоряются моей воле. Конечно, и самочки. Вы хотите, наверное, спросить про самочки?
1: Про самочки я спрошу, конечно, про самочки спрошу.
0: Я понимаю, друг
1: мой. Буквально сейчас мы сделаем короткий перерыв, буквально на одну минуту. И я спрошу вас про самочек дальше.
0: С удовольствием.

0: Свой край.
1: Флора и фауна.
2: Оляпка — единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка — резкая дзит-дзит. Пение — громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
3: Отдай ядро канониру. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Сварные швы, клепанный каркас, палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно. Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Не бойся.
2: Пассируем похмелье. Фоменко Фейк Радио.
3: Лабиринт Леонардо.
4: Сегодня в программе «Лабиринт Леонардо» то, что вы так долго ждали, та тема, которую мы ждали так долго, она называется просто «Как зачехлить катамаран?» Вы все время спрашивали, владельцы катамаранов задают нам этот вопрос бесконечно, мы все время не могли найти специалиста. И, наконец, сегодня у нас в гостях специалист, это Ирма. Ирма, здравствуйте!
5: Здравствуйте!
4: Ирма, ну, дело в том, что сегодня действительно так трудно порой людям, которые приобрели катамараны, вот, им трудно их зачехлять, потому что они вообще не знают, как это делается, ну, то есть, как, ну, и, соответственно,
5: да.
4: И как их зачехлять, ну, и впоследствии, конечно, как и расчехлять. Да?
5: Да.
4: Естественно. Ну, расскажите несколько слов о себе, как вы, так сказать, вообще взялись, так сказать, ну, за такую, ну, как это, откуда, так сказать, отец, может быть, там, не знаю. Давайте.
6: Ирма, я просто хочу еще раз вас спросить.
5: Да.
6: Вот мы сейчас сидим с моим товарищем по оружию у микрофона, я так называю, да? А ваше оружие...
4: Знаем просто, как зачехлить катамаран? Люди ждут, мы в эфире.
6: Люди ждут.
4: Мы в эфире, люди ждут.
6: Когда первый раз? Вот удивительно.
4: Вот.
6: Ирма, вы же юнга.
5: А, да.
6: Здорово. Таких бы побольше.
5: Упс. А почему вы спрашиваете-то, я не понимаю.
6: Да потому что вы первый раз, когда чехлили катамаран, вы же делали это с отцом, правда?
5: Да.
6: Ну вот и расскажите. Как?
4: Ну это у вас семья вообще, семейная чехлить катамараны?
5: Да.
4: Ну. Скажите, или это бизнес, или это, так сказать, просто, ну, любовь, любимое дело, ну, хобби?
5: Хобби.
4: Это хобби, не бизнес, да? Вас нельзя вызвать за деньги, да?
5: Нет.
6: Все время.
4: А чего вы так, Ирма, а чего вы так ржете-то истерично, я не могу?
6: Она просто купается. Она купается.
4: Нет, это прикольно, но чего вы ржете-то?
6: Она купается.
4: Просто люди спрашивают, чего ты ржешь, они спрашивают уже, смс-ки приходят.
6: СМС-ки, да. Давайте я прощу первую смс-ку. Чего ж ты ржешь? Ну, вот, вторая смс-ка.
4: Чего вы все время ржете? Вторая смс-ка.
6: Сейчас давайте четвертую, можно я сразу прощу?
4: Хватит ржать! Четвертая смс-ка, да?
6: Вот, да. А сейчас я сейчас, секунду, мне звонок.
4: Ирма, я хочу все-таки...
6: Звонок.
4: Подождите.
6: А, ну ладно, сейчас.
4: Звонок примем потом.
6: Повисите
4: пока. Звонок потом. Потом звонок. Как? И вот снова приходит смс-ка. Чего вы ржете? Да. Но мы ее читать даже не будем, эту смс-ку. Просто хотим узнать сейчас у Ирмы.
7: Ничего, у меня там висит один.
4: Висит один. Ну давай, пускай он задаст вопрос.
7: Хорошо, давайте вопрос. Вопрос ваш, вопрос.
8: Я хочу спросить, почему она такая веселая? Я сам немножечко, я чуть-чуть. Вот, хочу все равно. Я хочу.
4: А как вас зовут?
5: Нужно кататься на катамаране.
4: Ирма, подождите, до конца дослушаем.
8: А меня зовут?
4: Как вас зовут, представьте?
8: Лючка. Меня вот просто Лючка.
4: А имя, это фамилия, я понимаю.
8: Имя? Турка. Турка. Ну я приехал.
5: Чего?
8: Я хочу просто узнать. Я таких веселых вообще сразу к себе возьму. Я могу взять двух, трех на один. У меня большой такой, очень большой. И я еще люблю, знаете что?
4: Спасибо, Турка, спасибо, мы знаем. Все понятно, спасибо, выключаем это вообще. Давайте принимать звонки, как-то выборочно.
7: Давайте выборочно.
5: Ну, короче, мне как-то не смешно сразу.
4: Да, я понимаю. Ирма, я хочу спросить все-таки, как зачехлить катамаран? Надо отвечать. С отцом это было, без отца. А если люди сейчас позвонят, спросят, можно вас вызвать?
5: Не скажу.
4: Да что не скажу-то? Так, договаривались, что скажешь. Короче, скажи, можно за деньги вызвать тебя чехлить катамаран? Ой, смс-ы пошли.
7: Давай прочтем.
4: СМС-ы.
7: А мне сказали, Ирма, что у вас потрясающее чувство. Туда и сюда. Вот как скажите, пожалуйста. Это я читаю сейчас.
4: А здесь без подписи, поэтому
7: без подписи,
4: не читаем.
7: Да. Ну ладно, без подписи.
4: Без подписи не читаем. Ну все, зачехлить катамаран. Можно за деньги вызвать, Ирма, вас с отцом?
7: Сколько?
4: Сколько стоит зачехлить катамаран сейчас?
5: Много.
4: Ну отвечайте цифру примерно. Ну по инфляции.
5: Ой, не знаю.
7: У меня такое впечатление, что передача у нас заканчивается.
4: Ну, вы узнали, как зачехлить катамаран, я правильно понимаю?
5: Да.
4: А мы нет.
7: Нам бы очень хотелось в следующий раз обязательно вернуться к теме, как зачехлить катамаран.
4: Мы заканчиваем программу «Лабиринт Леонардо». Прощаюсь с вами до следующей недели. Пока. У нас была в гостях Ирма, которая рассказывала о том, как зачислить катамаран. Да. Все, пока.
7: Пока-пока.
3: «Лабиринт Леонардо».
4: Короче, это... Ну что, не могла ты нормально сказать, как зачислить катамаран? Тебя спрашивали, а ты не отвечаешь. Ну, даже люди там, ЮПРСТ.
5: Ну, слушайте, ну, а какую цифру тут назвать, я даже не знаю.
4: Скажи 500, а сколько вы зарабатываете?
5: Не, ну, побольше.
4: 1000? 3?
5: Если турка.
7: Ну?
4: 7?
5: А сколько катамаранов можно купить?
7: Да сколько?
4: Давай 7.
7: Давай. 7. Договорились?
5: Да.
4: Мало?
5: 10.
4: 10?
5: Да.
4: Ну, давай, чтобы не нашим, не вашим. 9. Итак, дорогие друзья, значит, в нашей программе «Лабиринт Леонардо» Ирма чехлит катамаран конкретно всего за 9000 рублей. Звоните, мы ждем ваших звонков. Все.
5: Каких рублей? Ты чего?
4: Ты чего, козлел? Я не пойму.
5: Какие рубли?
4: Мы договаривались по-нормальному. Кто такие бабки? Девятку что, гренаты хочешь платить? Что, совсем вообще, что ли? Вообще обалдеть. Хорошо, что хоть нас люди не слышат. Попрут еще тебя с радио, будешь знать.
7: Вот ты же.
4: Тебя попрут с радио, а то приглашают неизвестно кого в гости. Я отказываюсь.
7: Я приглашаю кого неизвестно.
4: Конечно.
7: Если 10 раз уже.
4: Конечно.
7: Ты чего?
4: И все.
7: Ну, что же мне сказать?
4: Выходим.
5: Нет, ну...

0: 101 Are You? Мой седину, предупреждай старость. Фоменко Фейк Радио.
1: Кто следующий?
2: Касса здоровья.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Касса здоровья» снова с нами Клара Евграфовна Кипс, которая остановила эпидемию воротниковой зоны, и сделала она это фантастически, не щадя себя. За две недели, 3 февраля, она взяла анализы у пациента, а пациентом был Валентин Зопов,

0: Лаборант-академик, академик-лаборант, у которого, так сказать, нашла это заболевание Клара Евграфовна Кипс.
1: Да.
0: Вот. И что же произошло дальше? Вы сделали циклопропон.
1: Я сделала циклопропон.
0: И сразу дали этот циклопропон.
1: И сразу не дала, вкалывать надо, понимаете?
0: Ага, вы вкололи циклопропон.
1: Воротниковую зону ту самую, вот уже упомянутую.
0: И все стало улучшаться?
1: Все сразу стало улучшаться, но тут, понимаете, нужно отметить, это очень важно, что если только циклопропон использовать, то не будет такого эффекта. Нужно обязательно использовать гель-рыжоль.
0: Гель-рыжоль?
1: Рыжоль обязательно нужно втирать.
0: Рыжоль вместе с циклопропоном.
1: Циклопропон работает только вместе с гелем рыжоль. Вот это вот надо запомнить всем нашим...
0: То есть втираем его. И что он делает?
1: Сначала втираем рыжоль.
0: Так.
1: Мягкими движениями втираем рыжоль.
0: Так.
1: 7 минут втираний, потом укол циклопропон.
0: И?
1: Все.
0: А что делает рыжоль, в принципе, в данном случае?
1: Ну как, он, так сказать, подготавливает организм к вот этому воздействию циклопропона.
0: А что с иммунитетом?
1: Подождите, вы вообще знаете, из чего сделан циклопропон?
0: Нет.
1: Ну так, на секундочку.
0: Так?
1: Просто. Вот просто на секундочку.
0: Дайте подробности.
1: Это замороженная струя скунса.
0: Господи, ты бог
1: понимаете,
0: ты мой!
1: Понимаете, если ее ввести...
0: Вместе с гелем?
1: Нет, если ее ввести без геля, то все...
0: Ага.
1: То все, я не знаю, никто не выдержит это.
0: А иммунитет поднимается?
1: Иммунитет от геля поднимается.
0: Так, ну
1: от
0: и
1: рыжоля.
0: Как?
1: Рыжоль как раз способствует тому, чтобы возможно было вот такой препарат, как замороженная струя скунса, ввести.
0: А намного поднимается иммунитет?
1: На 300%.
0: Да вы что?
1: 300%
0: А если вот просто мазаться рыжолем без циклопропона, без эпидемии?
1: Ну и что вы будете делать с этим иммунитетом?
0: Действительно, куда его девать-то, непонятно.
1: Понимаете, ну что это, понимаете, ну
0: и теперь такой вопрос прямо на правах рекламы. Где купить циклопропон и рыжоль?
1: Сложно, почти нигде сейчас нельзя купить циклопропон, скажу вам честно. Пока нигде, выпуск еще не начат. А что делать? Ну, покупайте аналоги сульфадрибазол и гель бестузан.
0: То есть это то же самое?
1: Сульфадрибазол
0: и гель бестузан.
1: Он как бы, ну, аналоги, конечно, чуть
0: равняется
1: меньше.
0: Равняется циклопропон, рыжоль.
1: Ну, чуть хуже. Чуть хуже. Но пока выпуск не начан, вы довольствуйтесь тем, что
0: есть. Спасибо вам, дорогая Клара Евграфовна.
1: Зопов
0: спасибо.
1: Будет жить.
0: Спасибо, что вы спасли Изопова. И Изопова спасли. И
1: да
0: вы всех нас спасли. Остановили эту эпидемию.
1: Да.
0: Низкий вам, как говорится, человеческий поклон в пол от всего нашего человечества. Спасибо вам, дорогая Клара Евграфовна. Напоминаю, дорогие друзья, это была программа «Касса здоровья». Мы прощаемся с вами. До следующей недели. Пока.
1: До свидания.
2: Кто следующий? Касса здоровья.

0: обнажаем жуть, волтузим тягомотину. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Безаровый, полорогий козел. Высок в плечах. Телосложение коренастое. Конечности сильные. Активны главным образом в сумерках. В жаркое время года отдыхают на протяжении всего дня и активизируются только ночью. В настоящее время безаровому козлу придан статус «уязвимый».

0: Саша, не приплясывай. Фоменко Фейк Радио.
1: Онлайн-радио 101.1 101.1

0: мы снова в студии.
1: Итак, вот мы сегодня коснулись с вами, дорогие друзья, удивительного чуда, я бы сказал, нашей медицины. Это чудесное. Это панацея, скажите, Борис Борисович? Ну, это панацея?
2: Вы понимаете, мы вряд ли даже говорим о медицине в чистом виде.
1: А что это?
2: Дело в том, что это не медицина.
1: А что же это?
2: Вы знаете так, это... Это что ли энергетический отдел подразделения? Энергетическое.
1: Вот это энергетика,
2: конечно. Энергетика это, ну вы поймите, ведь производят нефть, другие газы.
1: Да.
2: Эти экстракты.
1: Конечно.
2: Мы экстрактисты.
1: Экстрактисты.
2: Понимаете, в частности, из того, что мы вынимаем экстракты отовсюду, мы таким образом подпитываем энергией. А энергия, в свою очередь, в чистом виде,
1: и не теряя при этом ни гуппи, ни шмеля,
2: нет,
1: абсолютно.
2: Нет.
1: Один шмель не пострадает.
2: Нет, во-первых, не отдадим шмеля.
1: Не отдадим шмеля, это же ваши постулаты.
2: Конечно. Или, например, нет износу яичек.
1: Нет износу яичек тоже.
2: Износ всего, это вообще вещь неприятная.
1: Да.
2: Неприятная.
1: Да,
2: но мы сегодня в 21-22 веке уже понимаем с вами, что вот эта вот выжимка, она ведь совсем не то, что экстракт.
1: Ну, естественно, конечно.
2: Выжимка – это вот что выжили, то и смогли.
1: Да.
2: А экстракт – это все.
1: Это все.
2: Все мы взяли,
1: вот
2: понимаете?
1: На этой ноте я бы и хотел завершить нашу программу, хотя Борис Борисович обязательно еще...
2: Минуточку!
1: Нет, давайте еще.
2: Не сказал самое главное.
1: Давайте, скажите.
2: Я сейчас наблюдаю за вами.
1: Да.
2: И вы знаете, мне кажется, что вы как раз в той самой фазе.
1: Да вы что?
2: Да.
1: Помутнение?
2: Четвертый день.
1: Господи.
2: Признайтесь.
1: Поздно?
2: Но вы приближаетесь к крайнему сроку.
1: Я сейчас же возьму этот удивительный экстракт.
2: Экстракт гуппи?
1: Экстракт гуппи.
2: Правильно.
1: Да. Правильно.
2: Правильно. Да. С вами очень приятно.
1: Спасибо. Это очень приятно.
2: Очень приятно.
1: Я сейчас же и начну это делать, Борис Борисович. Я вас очень благодарю.
2: Да.
1: Вы чудо. Вот дайте я вам просто скажу. Вы чудо.
2: Спасибо.
1: Экстракты и вы. И все экстрактисты равняются на вас.
2: Спасибо.
1: Нежно.
2: До свидания.
1: До свидания.

0: Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением. Коктейль-бар «Телепорт». Космопитание 9 уровня.
1: Персональный андроид в каждом номере.
0: Сеть саун «Портал» в Терлево. Приезжайте, будем рады.

0: Минутка поэзии. По заветной тропе сновидений я тебя повести хочу. Вся как будто ты из растений. Ты не бойся, их не потопчу. Мы для счастья с тобой повстречались. Ты царица, я верный твой паж. И планеты над нами вращались, звездопадом украсив корсаж. Вы прослушали стихотворение Андрея Басадзе «Звездный плёс». Знаете ли вы что?
1: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?
2: Удилище!
3: Супер!
2: А у нас программа «Удилище», и с нами потрясающий человек. У нас в гостях Прикаспий Валентинович Раков. Здравствуйте, Прикаспий Валентинович. Как приятно. Вы с самого начала, вы знаете, вот вы были просто рыбаком, но теперь это уже совсем другая ипостась.
1: Ну, что ж поделаешь, конечно, я был обычным рыбаком, вы знаете. Ну, сначала я ходил на маленьком, у меня был маленький ялик.
2: Вы ходили на ялик.
1: Ну и просто ходил, как обычный рыбак, вышел. Ну, начинаешь ловлю.
2: Да,
1: я на все ловил. И на все ловил.
2: На мотыля.
1: Однажды я попробовал ловить на сало.
2: На сало? Как это неожиданно-то.
1: Стал ловить на сало.
2: И что же получилось?
1: А я на маленьком, понимаете.
2: Ну да, вы на ялике были и на сало.
1: Ловлю на сало, а на маленьком.
2: И что в результате, что пришло?
1: На маленьком ялике, что пришло?
2: Ну-ка.
1: Пришло. Что я, так сказать, взял.
2: Что вы взяли, да? Что вы взяли, да?
1: Рыба-крыс.
2: Боже мой. Чуть давайте поподробнее, потому что я даже...
1: Да.
2: Путаюсь здесь, знаете.
1: Ведь поймите, рыба, обычная рыба сегодня, вот как оно пошло.
2: Да, как
1: вот
2: оно
1: раз, пошло. Ну, она же, поймите, сколько много сейчас у нас в воде плавает, так сказать, всего.
2: Ну, вообще всего, да.
1: Вообще всего.
2: Да.
1: Все,
2: да.
1: Что человек накидал в воду.
2: Ну, все. Все.
1: Что говорится, наплевал, навонял.
2: Продукты жизнедеятельности.
1: Да, назовем так. Рыба же все ест.
2: Рыба ест.
1: Мнет, как говорится, себя, так сказать, внутри.
2: И?
1: Что и?
2: И что происходит?
1: Она меняется.
2: Кардинально.
1: Она мутирует.
2: Боже ты мой.
1: Рыба мутирует.
2: Что ж это такое, боже мой. И в результате?
1: Ну, знаете, одно смешивается с другим, смешивается с другим. Никто не знает, как это произошло.
2: Ну, хорошо.
1: Никто. У меня есть, конечно, подозрения.
2: Ну, какие?
1: Свой взгляд.
2: Ну, говорите.
1: Рыба. Понимаете?
2: Да. Как она смогла? Крыса и рыба.
1: Крыса попала к рыбе, понимаете?
2: Попала
1: в воду. И рыба, понимаете?
2: Да.
1: Стерпела в определенном смысле крыса.
2: Да ж, господи, боже мой,
1: разыкрилась, понимаете?
2: Ну да, разыкрилась она вовсю.
1: Никто не ждал. Что между крысой и рыбой случатся такие отношения.
2: Ну это вообще...
1: Это невозможно.
2: Это получается рыба-крысья случка?
1: Да.
2: Вот так же?
1: Случка рыбы
2: и крысы.
1: И я хочу заметить, у меня есть ощущение.
2: Какие?
1: Вот такое вот прямо. Что все-таки самкой в данном случае была все-таки крыса.
2: Да вот...
1: А не рыба.
2: То есть рыба — это значит был он.
1: Рыба был мужик.
2: Рыба мужик.
1: А крыса была, кажется, баба.
2: То есть
3: Крыса-баба, рыба-мужик.
4: Вот.
3: Как это?
4: А рыба-мужик, а крыса?
3: Крыса-баба.
4: Вот так.
3: Вот мы на этом как бы надо как бы нам и сделать легкую паузу, потому что давайте вы в мозгу, вы как-то обмозгуете вот это, понимаете, рыба-мужик и крыса-баба. И пока вы обмозгуете, мы сделаем легкую паузу и вернемся в студию через мгновение.
2: Флора и фауна родной планеты.
5: Клюворыл. Клюворыл может вырасти до 7-8 метров, а его вес может достигать до 2-3 тонн. Конкретные места его обитания узнать не удается. Их можно определить только по случаям выбрасывания и обсыхания клюворыла на берегу. Сроки спаривания клюворылов очень растянуты и длятся практически весь год. Неволи не переносят.
6: Хорошо. 101.ru.
7: Трогаем все. Поминка фейк-радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Если вдруг захочешь пива
3: или водки в тот же миг,
2: ты, дружок, не будь ленивым.

0: Небрежно ставим выворотность. Фоменко Фейк Радио.
1: Лабиринт Леонардо.
2: А чтобы она не впивалась.
3: А вот что я хочу спросить.
2: Ну, как известно, пчелы, конечно, покусывают людей.
3: Они впиваются, да,
2: бывает. Мы говорим, не покусывают, а впиваются, да.
3: Но не гибнут, правильно?
2: Нет.
4: Нет, нисколько. Не гибнут. Нет, абсолютно.
2: И вот что я хочу спросить. Когда пчеловод становится нагим.
4: Нагим, да.
2: И ногого пчеловода видит пчела.
4: Да.
2: Она, так сказать, она как бы перестает его кусать.
4: Конечно, вы абсолютно права. Она взбудоражена, взволнована и благодарна.
2: Вот
3: и получается,
2: и получается так, что голый пчеловод не боится укуса пчелы.
3: Абсолютно.
2: А пчеловод одетый?
4: Да, боится.
3: Боится, конечно.
4: Поэтому у нас в нашем исследовательском институте мы устраиваем тренинги, психологические тренинги для пчеловодов.
2: И вот этим вы отличаетесь, видимо, от того,
4: что... Конечно, в институте Александра тренингов никто не проводит.
3: Шершня.
5: Извините, институт шершня тоже отличается. Шершень, шершню рознь. Я тебе, извините, на ты... Ничего не так.
2: Да нет уж, давайте лучше на вы.
5: Давайте на вы. Вот к шершню тоже на вы нужно. Вы знаете, я про это
2: говорю. Мы сейчас не занимаемся шершнем. И
5: я знаю.
4: Александр,
2: не интересуется шершнем.
4: Да.
2: Только шмелем и пчелой.
5: Я знаю.
2: Я, насколько я понял, нашу сегодняшнюю тему, разыграли шмеля.
4: Да.
2: То есть как бы мы показались в одежде.
4: Да.
2: Шмель подлетел, посмотрел, не знаю.
4: Такого не знаю. Пошел отсюда, да.
2: И улетел.
4: И улетел, да.
2: И в это время подлетает уже пчела.
4: И тут мы оголяемся.
2: А в это время успел уже пчеловод раздеться.
4: Да,
2: вот до подлета пчелы должен раздеться пчеловод.
3: Да.
2: Или во время уже.
4: Да, это отдельная тема тренингов. Это нужно уметь быстро раздеться. Понимаете, не каждый может, далеко не каждый может. Это требует мастерства.
5: Ну, вы знаете, а я, например, умею. Это я умею делать. Когда я быстро раздеваюсь, ни одна пчела, между прочим, меня еще ни разу не укусала, а вас кусали, я помню.
4: Это наговоры.
2: Нет, это наговоры.
5: Кусали, я помню.
4: Александр.
5: Один раз кусали.
4: Вы знаете, вот всякий раз, когда мы встречаемся с Александром, всякий раз какие-то странные новости. Я о себе узнаю. Просто удивительно.
2: Я хочу сейчас сделать сообщение, очень важное. Важное сообщение, о котором еще ни Изольда Тихоновна, ни Александр, и они еще не знают, а я уже знаю.
4: Интересно.
2: Вот, дорогие друзья, это радостное событие, я сообщаю его. Научно-исследовательский институт шершня и научно-исследовательский институт мягкокрылых.
4: Да, мой.
2: Да. Объединяются со следующего месяца.
3: Как?
2: Да, это будет один единый институт, который будет называться Научно-исследовательский институт мягкокрылых шершней.
3: А как?
4: Подождите, когда это случилось, когда это произошло?
2: Указ подписан вчера.
3: А кто?
2: Указ президента.
3: Вы что?
2: Конечно.
1: Лабиринт Леонардо.
0: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?

0: нами легко. Онлайн-радио. 101.ru. Содействуем в сумасшествии. Фоменко Фейк Радио.
1: Липкие бабы.
2: А вот мы с вами продолжаем. Мы с вами на Фоменко Фейк Радио. Мы разговариваем, конечно, с Еленой Липких про компанию «Липкие бабы». И вы знаете, действительно, столько женщин вы осчастливили, наконец. И столько интересной продукции. Есть и специальные губочки для протирания.
3: Теперь уже есть,
2: губки для губок.
3: Есть
2: маленькие мишутки, маленькие клизмочки, которые вы выпустили.
3: И вот интересно. Мишенька.
2: Мишенька тоже
3: это
2: есть.
3: Это шампунь.
2: А Мишаня, вот это что?
3: И Мишаня есть, это гель для тела.
2: Это гель для тела Мишаня.
3: Да.
2: Это приятно, Так вот.
3: От растяжек еще есть.
2: От растяжек даже, да? А вот скажите, я знаю,
3: Михаил.
2: Что у вас... Михаил. Нет, у вас есть еще просто вот отдельный какой-то ваш бренд.
3: Так.
2: Вы его назвали «Банный лист».
3: Банный лист?
2: Да, это что такое вот банный лист?
3: Ну, это такая специальный аппликатор такой, который на тело прикрепляется.
2: Если и тогда не... вообще просто от вас не отходит.
3: Но
2: просто...
3: это новое, понимаете, сейчас он очень, дороговато стоит.
2: Дороговатый банный лист, да?
3: Потому что, понимаете, это, как сказать, ты прилепил его, и все, не надо вот все себя забрызгивать, опрыскиваться.
2: То есть и мужчина как банный лист.
3: Да, все. А потом он многоразовый. Отлепил и все положил опять-таки специально. Футляр вот это вот. Да.
2: Да, даже как интересно.
3: Да, а потом обратно. Но это очень пока, как сказать, пока дороговато.
2: Дороговато еще надо, я вас понимаю.
3: Вот я тут еще думаю начать конфеты делать.
2: Да, вот я
3: потому что все-таки кондитерское дело я освоила. И поэтому я же в шоколадном отсеке работала.
2: Ну, конечно, вы же делали тянучку.
3: Тянучку, да. Ну, нет, я вообще на ромбабе работала.
2: Ну, на ромбабе вы работали?
3: На ромбабе, да. Я работала же, я вам сказала, на РНК-80.
2: Ну,
3: тестоделители. Потом я уже перешла вот в этот отдел, который по отделке, который по глазурным всем делам. Поэтому, и в шоколадном отсеке я работала, поэтому
2: Вы один раз даже попали в этот чан, вы помните?
3: Вот после этого и как раз идея-то пришла, потому что после этого такая была вся сладкая. Сладенькая была, что просто, что так или иначе все наши техники ко мне подошли, потому что нужно было меня кто лизнул, кто там что, в общем.
2: По-разному было,
3: и тогда идея и пришла
2: и
3: в голову. Да, и родилась идея аэрозоль сделать,
2: вот
3: но уже,
2: интересно.
3: Чтобы не было видно.
2: И у вас есть силантий, я знаю, это электрик.
3: Силантий и электрик, откуда вы знаете? Ах, вы озорник какой.
2: Да.
3: Ну, Силантий.
2: Просто Силантий первый лизнул тогда.
3: Ну, Силантий, да. Силантий Мохов у нас, да, работает.
2: Мохов
3: такой.
2: Силантий, да.
3: Он отличный парень. Что тут скажешь?
2: Отличный.
3: Ну, конечно, Мозов лучше все-таки, чем Силантий Мохов.
2: Ну, хорошо.
3: Ах, ну вы, конечно, озорник. Хорошо, что я не напрыскалась.
2: Действительно, иначе прямо
3: чем бы все закончилось, вообще непонятно.
2: Вообще бы удивительно все было. Потрясающе.
3: Продолжаю. Я хотела шоколадом еще себя деле попробовать.
2: Ну, хорошо.
3: Но все-таки конфеты тоже присовокупить к этому аэрозолю, к этим губкам.
2: Присовокупить.
3: Присовокупить, чтобы конфеты уже бесплатно просто, в нагрузку, как раньше говорили.
2: И получается и мазь, и крем.
3: Чтобы и внутри было сладко.
2: И гель, и внутри сладко.
3: Внутри, чтобы сладко было.
2: Это очень
3: здорово. Знаю, сейчас думаем над названием.
2: Не знаю,
3: как назвать, посоветуйте что-нибудь.
2: Посоветуйте. Люсенька.
3: Люсенька,
2: да.
3: Не знаю.
2: А почему?
3: Я не знаю. Мы на мужских именах.
2: На мужских все-таки, да?
3: Да.
2: Мужские тогда... Я думаю,
3: ну как,
2: Гриша.
3: Ну... Гриша.
2: Да.
3: Ну, мы подумаем.
2: Ну, конечно, подумаем.
3: А Юрочка?
2: Ой, боже, я смотрю.
3: Юрик, Юрашка.
2: Юра, я прям не знаю. Вы меня прямо...
3: Это шампунь начинает работать.
2: Да, это шампунь, я чувствую.
3: Я сама чувствую, но ничего сделать не могу. Шапка с дырками попалась.
2: Шапка с дырками, да, действительно. Ну, я понимаю. Ну, давайте так договоримся с вами.
3: Ну, давайте уже на чем-нибудь договоримся.
2: Давайте. Прямо, я не знаю,
3: да.
2: Еще немножко.
3: Надо как-то нам закругляться, потому что шампунь начинает
2: действовать. Давайте будем
3: Ибо
2: закругляться.
3: Шапку надо попросить, пусть шапку мне принесут какую-нибудь поплотнее.
2: Ну ничего.
3: Вы можете сказать шапку в студию и внесут шапку в студию?
2: Да, конечно, да? Могу. Да. И мы присовокупим сразу все.
3: Присовокупим, а конфет нет с собой.
2: Ну ничего. Давайте присовокуплять и присовокупляться, дорогие мои. И давайте все-таки пожелаем Леночке Липких.
3: Да, еще забыла сказать, у нас на следующей неделе месячник скидок начинается.
2: А, скидки у вас.
3: Поэтому каждому третьему покупателю, если он покупает 10 аэрозолей, 11 идет с половиной скидкой на 50% сейл.
2: Ух ты, как интересно. Замечательно. И у вас даже вот эти вот, я знаю, бусы.
3: Бусы, а это кто вам сказал?
2: Ай, ну ладно.
3: Слушайте, вообще ничего нельзя от вас утаить.
2: Я все знаю про вас, дорогая Леночка. Как приятно с вами, боже. Даже не хочется расставаться. То есть я практически, я уже начинаю к вам.
3: Нет, надо расставаться, а то плохо закончится.
2: А то я начинаю к вам уже по чуть-чуть. Иначе к вам я сильно.
3: А то чуть-чуть неловко становится.
2: Уже неловко.
3: Чуть-чуть неловко.
2: Давайте, ну всего доброго.
3: Чуть-чуть неловко.
2: Неловко? Всего доброго.
3: Ну, до свидания.
2: До свидания. Так пока. Неловко. Но надо прощаться. До свидания.
3: Пока.
1: Липкие бабы.

0: Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио.
1: Сто один точка ру.

0: Сегодня, дорогие друзья, программа «Всесезонка», посвященная дальнобойщикам, представляет женщину-дальнобойщика, женщину-водителя, женщину-мощь, женщину-силу, женщину, я не боюсь этого слова, одинокого волка дорог, Варвару Бозову.
1: Здравствуйте, Варвара.
2: Здрасте. А я сюда говорю.
1: Да, правильно, все правильно говорите.
0: Все верно. Варвара, скажите, пожалуйста, ну вот, во-первых, как вы сели за руль?
2: Быстро.
0: Ну, я понимаю, но все-таки, согласитесь, женщина-дальнобойщик — это вещь такая, ну, нечастая.
2: Нечастая, села быстро и удобно очень сразу.
0: Какая ваша первая была машина?
2: Моя копейка.
0: Нет, я имею в виду рабочая машина.
2: Рабочая этот. Ну, а этот, рефрижератор. Да, сначала, да. На рефрижераторе ездил я.
0: Скажите, а вот ваш первый рейс, он вам запомнился?
2: Я курей везла, да.

0: на Катю, ну, Екатеринбург, мы так называем.
1: Угу. Ну, на да. Катю?
0: На Катю, да. Угу.
1: Так.
0: На Катю, да. Да, куры-то это нормально, просто потом весь ящик говне был. Ящик вот это, ну, как кузов от.
2: Ну, ну да, понимаю.
0: Потом долго вот надо было это все порядок приводить. Ну, кстати, сейчас ошиблись, сказав, что я одинокий какой-то волк, или что там сказать. Я сообща с мужем есть, с Витальком.
2: А, вы с Виталием? А,
0: конечно.
2: Подождите, а вот начальник колонны, по-моему, вам какие-то у вас были неприятности, вы рассказывали нам вот сейчас до эфира. Начальник колонны не захотел, чтобы вы ездили с Виталием почему-то, потому что Виталий... Что
0: да
2: там
0: я даже
2: произошло?
0: Не хочу, понимаете, неохота мне об этом говорить, потому что это... Ну, что говорить об этом? Потому что зависть, понимаете... Ага. Они все как раз вот эти одиночки, утлые неудачники, ага. Понимаете, ездят. А мы пары. У нас хорошо все.
2: Да я понимаю.
0: Я ночью люблю водить, я по ночам вожу. Ага. А этот, а Виталик любит утро и так далее.
2: Ну да, ну я понимаю. Но все-таки начальник-то колонны все-таки успокоился потом уже.
0: Да наконец. Пошел он.
2: Ну я понимаю, да, ну ладно, я понимаю. Неприятно, конечно. Виталий сам водит, хорошо? Ну да кто из вас лучше?
0: Да ну чё вы такие, чё ты, чё
2: ну,
0: ты?
2: Ну ладно, ну серьёзно.
0: Ну а чё, как ты справишь? Ну как, не что я возьму мужа, который мне плохо водить, что ли?
2: Ну естественно.
0: Что, я дура, понимаю. Что ли, конченая?
2: Ну нет, ну конечно не дура, конченая.
0: Вот... Ну а чё так странно-то всё?
2: Ну ладно.
0: За первым был вторым.
2: Ну всё-таки, я понимаю, Варвара.
0: А за вторым третьим не поверишь. Третий рейс был за вторым.
2: Ну я понимаю, ну вот второй-то какой был? Кого увезли?
0: Свиней мы везли.
2: А откуда? Откуда свиней везли?
0: С Ярика на Катю.
2: А, это вы, значит, это вы, как это объяснить? Это,
0: Ярославль, Екатеринбург, как?
2: А, ну все, понятно. Ну да, ну, Варвар, ладно, вы давайте спокойно, потому что вы мне же говорите, что вот вы ездите с Виталием, что хорошо.
0: С Виталием мы ездим, да, да, ездим с Виталием. И счастливы, да.
2: Ну,
0: это
2: хорошо.
0: Мой муж, мы вместе.
2: Сколько ездите уже?
0: Да мы уж сейчас едем.
2: Ну сколько мы?
0: Да скьем.
2: Ну я... Ну, ну...
0: Да,
2: ну, ёп... Варвар, ну...
0: Да я понять, я...
2: Ну, сколько, бля...
0: Да я сбилась, что-то уже, сколько мы, блядь, ну, с ним ездим.
2: Ну, сколько, ну, лет, там... Ну...
0: Да сложный вопрос
2: 20,
0: задаю.
2: 20, блядь.
0: Ну, я не знаю, но больше 10,
2: ну, ладно.
0: Ну, ладно.
2: Вот, Варвар, вот... рассказывала какую-то ситуацию, когда там с кукурузой какая-то ерунда получилась. Вот
0: чего?
2: С кукурузой, везли кукурузы, и вот там...
0: Чего?
2: Ёп, ну... Кукурузу, да. Кукурузу.
0: Чего? Я не пойму, что хочешь от меня тут.

0: Побалуй себя. Теплый воздух из твоего фена так и струится, так и струится. Спа-галерея «Воздух» Кинешмы. Позволь себе еще чуть-чуть.
1: Лицензия номер 312-564-657-38 УКД ЖЛУЦ ММБ ДЛМЗ 9 мая 47 года.
2: Классика в эфире.
3: Через 3 дня я набрел на озеро и, решив, что лучшего места передохнуть мне не найти, остался здесь. Влажный теплый воздух приятно бодрил кожу. Шелест листвы и мерное дыхание и колыхание волн усыпляли нервы. Мне стоило покинуть эти места, не теряя времени, однако я все еще не спешил уходить. Так пролетели 3 дня, и вот оно, мое первое полнолуние в этом забытом богом месте. До часу ночи все было по-прежнему спокойно. Я даже слегка разочаровался, так как уже готовился к схватке с нечистью. Посидев еще немного, я спокойно уснул. Но стоило лишь мне потерять бдительность и настрой, как сон мой был беспощадно прерван истошными женскими воплями. Я открыл глаза, но ничего не увидел. Через 5 минут звук повторился, и я пришел к выводу, что он исходит от озера. Сначала я не придал значения странному оттенку голоса, и лишь когда подошел ближе к озеру, я увидел под водой женское тело, молящее о помощи. Лицо ее находилось под водой примерно 30 сантиметров, отчего голос ее звучал приглушенно, словно он доносился из самых глубин. Мозг мой болезненно твердил, что это невозможно, что тонущий человек не будет спокойно лежать под поверхностью воды и взывать о помощи. Но сознание мое резко помутилось, и я бросился спасать тонущую женщину. Очнулся я уже в воде, когда эта безжалостная ундина с дьявольской силой потянула меня на дно. Все мои усилия вырваться терпели фиаско, ибо руки ее железными тисками сковывали мои запястья. Сквозь толщу воды я продолжал смотреть на луну. Запас воздуха, который я успел ухватить перед тем, как оказался под водой, закончился, и мой мозг уже угасал. Все прекратилось в одно мгновение. Неведомая сила вытолкнула меня наружу. Как же сладок был этот долгожданный вдох. Жизнь медленно возвращалась в мое тело, но мозг все еще был за пределами этого мира.
4: Вы прослушали отрывок из повести Бориса Рыбко «Невод».
2: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше?
5: Лабиринт Леонардо.
6: Вот сегодняшняя тема у нас все-таки «Как уступить тяпку?». Галочка, скажите, трудно вот так по-честному уступить ее?
7: Невозможно.
6: Невозможно уступить тяпку. Но все-таки, а хочется? Никогда.
7: Не хочется. Не хочется.
6: И даже не хочется.
7: Я хотел сказать...
6: Ну, вы же только что про соседей сказали.
7: Всем, вот всем радиослушателям или зрителям, как там вас...
6: Радиозрителям. Ну, с юморком, да.
7: Не уступайте тяпку, ребят.
6: Ага, не уступайте.
7: Не давайте. Ребят, не давайте. Тяпку не давайте.
6: Никому. А вы же сказали про ваших соседей, как ее зовут? Софья.
7: Софья Григорьевна.
6: Софья Григорьевна. Ну, вот представьте, Софья Григорьевна, вот вы с утра вышли, там что-то уже начали, что-то уже делать, что-то... Водички запейте. Да, спасибо. Хорошо.
7: Ага. Воздух сухой у вас. Сухость какая-то.
6: Вот, спасибо. Вот, хорошо.
7: Спасибо.
6: Да, ничего. Хорошо. Так вот, значит, тяпку уступили. Вот скажите, не уступили. А вот Софья Григорьевна попросит, если тяпку.
7: Не своя.
6: Вот я понимаю. Ну хорошо, а забыла в городе ее. Софья Григорьевна, забыла в городе тяпку. Ну, тогда что?
7: Не дам.
6: А муж, ее муж?
7: Не дам.
6: Да что ж такое, и мужу тоже не дадите.
7: Нет,
6: я... Это удивительно просто. Как же так можно?
7: Я считаю, есть какие-то вещи.
6: Вы никому?
7: Есть какие-то вещи.
6: Ну какие вещи, давайте.
7: Вещи, которые нельзя давать.
6: Нет,
7: ну невозможно.
6: Ну тяпка — это святое, я понимаю, да.
7: Береги, так сказать, тяпку с молоду.
6: Ну да.
7: Понимаете?
6: А потом тяпка тяпки рознь.
7: Тяпки, да, вот это... Нет, это...
6: Это
7: у
6: другое.
7: Каждого, понимаете, у каждого своя должна быть, во-первых.
6: Вообще, ну.
7: Потому что это совершенно как бы скроено под руку тебе, под руку.
6: Вы с тяпкой сколько уже, скажи?
7: Да вот сколько я.
6: С измальства?
7: Сколько с измальства я. Сколько мне лет-то?
6: Ну, не важно, да. Давайте уже как бы сделаем такой по тайну завесу, галочка.
7: А вы помните?
6: Да я помню.
7: Галочка, а
6: помню. Ну, давайте, не будем, зачем открывать.
7: Да ладно, Дель Страшчик.
6: А, ну и ладно. 64. Вот это хорошо. Ну, хорошо. Итак, сегодня галочку мы порадуем музыкой немножко. Звучит легкая музыка.
5: Лабиринт Леонардо.
0: Флора и фауна родной планеты.
8: Прибайкальский, черношапочный, сурок. Беличий подвид с неопределенным статусом. Семейно-колониальный, норный, зимоспящий зверь. По данным Всероссийского учета сурков 1984 года, общие запасы подвида составляли 8,5 тысяч особей, но достоверность этой оценки сомнительна.

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Боря, отпусти пустомелю. Фоменко Фейк Радио.

0: Сегодня в программе «Низкая гравитация» первый космонавт с пониженной гравитацией Виктор Лядов. Да. Я хочу вот что спросить у вас.
1: Да.
0: Сейчас немножко о технике.
1: Да.
0: Мне бы хотелось все-таки узнать вот такие вот возможности сегодня технологические. Ваша пониженная гравитация,
1: да,
0: плюс наши космические достижения высочайшего уровня, лучшие космические,
1: конечно,
0: достижения. Они, как бы сочетаясь, наверное, дают новые высочайшие технологические откровения, правильно?
1: Вот, вы попали в точку, да, Владик. И вы попадаете постоянно в точку. И, кстати, я замечаю, что я мог бы в какой-то 95-й раз, когда я отправлюсь на эту планету, планета Карлик не назвал, как мы назвали ее, как бы имя ее.
0: Не нужно.
1: Не надо, я думаю, что не стоит сейчас называть. Так вот, вы знаете...
0: Во-первых, нас могут услышать, так сказать,
1: наши
0: конкуренты.
1: Да, этого не надо. Тем более, мы не говорим ни координаты, ни имя планеты.
0: Угу.
1: Вот. В Центурии, я имею в виду, ее,
0: ну, понятно,
1: как бы, положение,
0: да,
1: и так далее.
0: Понятно.
1: Я не называю вообще, чтобы не было даже тени, как бы, никакой. Так вот, вы понимаете, в чем дело? Я мог бы на 95-й раз взять вас с собой. Вам надо только проверить себя на центрифуге. Я-то не проверялся.
0: Почему?
1: Потому что космонавт с низкой пониженной, как бы, гравитацией, ему не нужна центрифуга.
0: Понимаю,
1: конечно,
0: вас.
1: Конечно.
0: Но она не нужна, потому что не нужно ничего уже, как
1: ничего
0: говорится.
1: Ничего не нужно.
0: Для вас перегрузки,
1: а для меня
0: они вовсе и не перегрузки.
1: Ерунда. Смешной разговор, все перегрузки.
0: А вы знаете, вот я сейчас понимаю вас.
1: 28G я испытывал. Вы понимаете.
0: И ничего.
1: И ничего.
0: А вот я хочу еще задать вопрос. Вот этот вот случай, когда у вас колено и, так сказать, обшивка порвалась.
1: Вот обшивка, да, да.
0: Порвалась обшивка.
1: Да.
0: Ну, вы помните, что это была притча в изыске, это обсуждали.
1: Ну, естественно,
0: не открывая, как бы.
1: Это только внутреннее было обсуждение.
0: Да, но при этом обсуждалось широко.
1: Был форум, конечно, был форум.
0: Как оно?
1: Да,
0: как,
1: да,
0: так получилось, что,
1: да,
0: с коленом, как,
1: да,
0: обшивка порвалась.
1: Да, да,
0: вот,
1: да.
0: Ну,
1: да,
0: я понимаю, что...
1: Гравитация, опять же, почему мы очень боялись, что подействует на... Потому что порвано было колено, соответственно, комбинезон был порван. Гравитация могла дать о себе знать.
0: Mm.
1: В смысле, я имею в виду радиация, не гравитация, само собой. Радиация. Mm. Вы же понимаем, мы не отменили гравитацию.
0: Ну вот, еще хочу сказать, а вот пониженная гравитация,
1: да,
0: она как-то связана все-таки с радиацией?
1: Они, скажем так, они друг на друга, они не любят друг друга.
0: Вот.
1: Вот,
0: угу,
1: вот. И вот это меня и спасло, потому что разодран был шлемофон.
0: Угу.
1: Вот этот,
0: угу,
1: вот шлемофон. И... Потому что это тоже мой как настоящий.
0: Я понимаю.
1: Это
0: брат,
1: друг мой.
0: Брат.
1: Брат.
0: Угу.
1: И поэтому я его целую и тысен. Больше мы никому не позволяем целовать,
0: mm-hmm,
1: потому что это дорогого стоит. Вот,
0: mm-hmm,
1: он меня спас, шлемофон,
0: mm-hmm,
1: и разодранное колено, но пониженная гравитация и плюс эта самая радиация, они друг на ноль свели. Это.
0: Ах, вот оно что. То есть вам посчастливилось.
1: Конечно.
0: Понимаю.
1: И я успел шлюз перекрыть.
0: Вот
1: успел
0: оно,
1: перекрыть
0: вот
1: шлюз.
0: Вот оно что.
1: Да.
0: Вот оно,
1: так
0: что.
1: Вот я вам скажу. И на этой планете, не будем называть, опять же, мы ни ее, ни координат. Это планета Карлик. Единственное, что я могу сказать, это зеленый карлик.
0: Да,
1: вот это я могу сказать уже.
0: Mm-hmm.
1: То есть, вы знаете, есть оранжевые карлики.
0: Ну, вы понимаете,
1: есть,
0: что, да, сейчас, да, наши конкуренты, они же наши партнеры, они кинутся сейчас.
1: Они кинутся. А куда?
0: А куда они кинутся? Что они могут?
1: Боже мой. Боже мой, нет, нет. Зеленый карлик и все. Но там есть самое интересное. Вот раз я вам раскрыл сенсацию, и теперь мы можем, потому что теперь за нами потянутся, будут пытаться карабкаться в этой космической гонке, но за нами уже не угонишься.
0: Да, дорогие
1: космонавта
0: друзья,
1: с пониженной гравитацией, натурала тем более.
0: Да, Виктора Лядова.
1: Виктора Лядова,
0: да,
1: перед вами, да? Так, на сегодня нету в мире, на нашей планете пока не обнаружено, кроме меня, ни одного больше натурала.
0: Итак, дорогие друзья, сегодня,
1: да,
0: в программе «Низкая гравитация»,
1: да, да,
0: был первый космонавт с пониженной гравитацией Виктор Лядов. Это человек, который носится, как говорится, по космосу, и наша космическая промышленность, ну, так сказать, является лидером благодаря ему, потому что именно он своей природной низкой гравитацией облегчает и дает возможности. Он, так сказать, создает те эффекты космические, которые позволяют нам шагать по пыльным дорожкам, как говорится, соседних планет. Спасибо вам, дорогой Виктор, за то, что вы пришли сегодня. Мы прощаемся с нашим дорогим космонавтом. Это первый космонавт, наш родной, национальный, первый космонавт с пониженной гравитацией, Виктор Лядов. Спасибо.

0: kun leipää kun nimismies tuli palkupyörälle ja kaatui suoraan puukkoon.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Замахиваемся на бабушку, а иногда и на дедушку. Фоменко Фейк Радио.

0: И вновь мы с вами в студии. Это удивительный передо мной человек Виктор Пистолетов, кинорежиссер.
1: Да.
0: Сам Виктор Пистолетов, боже,
1: да,
0: Сергей,
1: да,
0: выехал,
1: да,
0: как мы уточнили.
1: Ну, давайте не будем это,
0: да,
1: так,
0: и не будем об этом
1: цеплять.
0: Что,
1: да,
0: не
1: сейчас
0: будем цеплять.
1: Займемся опять
0: вы
1: неизвестно чем.
0: Ваше удивительное последнее, ваше удивительное полотно. Я,
1: ну,
0: не
1: что?
0: Побоюсь этого слова. Это полотно.
1: Ну, да,
0: да, лебедь, рак и щука. Работа. Возвращение.
1: Mm-hmm.
0: После первого, как бы, первой ленты. Лебедь, рак и щука. Никогда.
1: Так, да, да, знаем. Все верно.
0: Вот все-таки о возвращении. Вот это вот. Вы взяли Тырина.
1: Но...
0: Вот этого породистого скакуна. Вы же так,
1: но,
0: его,
1: но...
0: в интервью же, вы
1: послушайте,
0: помните,
1: Виктор? Ну, конечно, с его энергией.
0: Скакун.
1: С его энергией, его возможностями. Конечно.
0: Да, он просто.
1: Ну, во-первых, ну, уже, знаете, раз уж он был заявлен в первой картине, значит, ему место и во второй.
0: Это понятно, да.
1: Ну, я могу сказать прежде всего о том, что, конечно, в этой картине, ну, лебедю принадлежит основная, это, кстати, роль, основной посыл.
0: Да-да-да.
1: Лебедь как, так
0: как
1: сказать...
0: Как что? Лебедь как,
1: ну,
0: что?
1: Фу, он как прицеп.
0: А, лебедь
1: он
0: как
1: прицеп.
0: Прицеп,
1: он как бы зашкваривает всю историю, понимаете?
0: Вот оно что.
1: Зашкваривание истории, это, так сказать, ну, это важно.
0: А вот рак и щука, то есть как они соотносятся,
1: ну,
0: с лебедем?
1: История, я не хотел бы, так сказать, сейчас приоткрывать,
0: да,
1: сценарные повороты.
0: Тайну не,
1: ну, конечно,
0: мы не раскрываем тайну.
1: Накануне,
0: конечно,
1: премьеры, ну,
0: да,
1: что,
0: да,
1: я могу сказать?
0: Да,
1: конечно...
0: Да, да. Ну, о чем история?
1: А чем история? Ну, как лебедь, рак и, как вы знаете, после первого фильма «Лебедь, рак и щука» никогда.
0: Никогда?
1: Значит, в этой картине все заканчивается, ну, трагически достаточно.
0: Вот скажите, пожалуйста, вот что с ними происходит? Они, что с ними вот с лебедем, с раком и щукой? Они как бы становятся... Вы сами сказали, одной как бы командой, да?
1: Нет, ну это только во второй картине.
0: Вот про вторую,
1: во вторую картину.
0: Да,
1: конечно.
0: Да.
1: Они идут к тому, чтобы, ну, в картине «Возвращение»,
0: да,
1: и лебедь,
0: да,
1: и рак,
0: да,
1: и щука,
0: да,
1: они как бы, ну, объединяются и становятся одной командой.
0: Вот.
1: Конечно.
0: А
1: конечно.
0: Зачем?
1: Ну, что значит «зачем»?
0: Ну,
1: дело
0: то
1: в том, что впереди у них объединение гораздо более глубокое.
0: Ах, вот.
1: Я не буду раскрывать...
0: Ну, я понимаю. Ну,
1: следующий...
0: Ну, наперекор кого они?
1: Пятилогия, я как говорил, да? Я мечтаю
0: пятилогия
1: о том, чтобы пятилогия, это была не трилогия даже простая, но
0: это
1: уже в третьей картине...
0: Это камедрамеди-пятилогия.
1: Да, камедрамеди-пятилогия. Да, красиво звучит.
0: Виктор Пистолетов,
1: камедрамеди-пятилогия. Представляет. Виктор Пистолетов представляет.
0: Так и будем.
1: Лебедь, рак и щука после того, как становятся командой во второй картине «Возвращение»,
0: они становятся наперекор.
1: Знаете, я договорю.
0: Да, пожалуйста.
1: Да, спасибо. Значит, они становятся к третьей картине, они понимают, что это духовное объединение, оно не просто, так сказать, ну, требует, не просто оно требует, так сказать, ну, такой вот полной, что ли, отдачи в духовном смысле, но и они приходят к выводу, герой, я имею в виду и лебедя, и рака, и щуку, приходит, что это объединение должно, нет, оно должно, это уже в третьей картине, это объединение должно произойти чисто физически.
0: Ах, вот оно, то есть это слияние.
1: Полный прорыв. То есть мы получим в результате супергероя, который одновременно, супергерой, который одновременно может летать,
0: так,
1: ползать,
0: даже где-то немножечко
1: и плыть.
0: Боже.
1: Вы понимаете это?
0: Но ведь все-таки скажите, раскройте эту завесу. Наперекор кому они становятся командой? Лебедь, рак,
1: ну,
0: и щука, да. Наперекор кому? Ну, я уже вот прямо вам,
1: ну,
0: как бы, меня подмывает, вас все время подмывает же, вот, понимаете, сказать. Наперекор у вас есть герой, которого зовут Злой.
1: Ну, слушайте, что вы говорите?
0: Ну, да, ну, да,
1: как-то надо. Нет, нет, это не так, что вы в самом деле, вы так все примитивно.
0: Ну, давайте не будем сейчас, чтобы не скатываться к примитивизму, мы чуть позже, не через мгновение, продолжим разговор с Виктором Пистолетовым.

0: Кто тяжело работает, тот тяжело отдыхает. Фоменко Фейк-радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Камышовка вертлявая. Отличается более контрастным сочетанием черных пестрин с желтоватым фоном нижней части тела. Надхвостье длинных светлых бровей и продольной полосы на темени. Предпочитает гнездование на увлажненных участках. Избегает зарослей тростника. Песни короче и проще, чем у барсучка. У поющих самцов наблюдаются токовые полеты. Гнездится отдельными парами.

0: Обуздай обузу. Фоменко Фейк-радио.
1: Дверь в завтра. И вновь с вами Фоменко Фейк-радио на Юмор-ФМ. И это программа «Дверь в завтра». С вами Юрий Бурзон, а напротив меня Николай Готлиб. Тот самый Готлиб, который изобрел мозговые протезы.
2: Да, мозговые протезы. Вот мы с вами затронули тему утекания мозгов. Я уже сказал, что это просто плохая сервисная работа. Плохая обслуживание. Начинает подтекать прокладка. Ну и пошло, мозг вытекает, и все, ну и все.
1: Ну, вы как-то решаете
2: это? Ну, конечно, друг мой. Я просто говорю о том, как бы намекаю, я ничего не хочу сказать.
1: Я понимаю.
2: Но я как бы намекаю, что если вы устанавливали себе мозг, ну, протез мозговой. Не в сертифицированном центре, а где-то там у серых дилеров.
1: Да.
2: Боже мой, так вы и не дождетесь, дружочек.
1: Серые дилеры,
2: конечно. Конечно, там все будет у вас подтекать, и прокладки.
1: Естественно, и прокладки там.
2: Знаете, и вы думаете тоже. Тоже своей, как говорится, головой. Да вы сразу почувствуете.
1: Господи.
2: Если у вас будет головной мозг установлен, протез будет установлен, скажем, ну, предположим, камбоджийского или вьетнамского производства.
1: А потом не хватает заглушек иногда. Ведь там же без заглушек.
2: Заглушки это вообще отдельная тема.
1: Некоторые не ставят заглушки.
2: Ой, да просто даже не умеют их
1: ставить.
2: Понимаете?
1: Конечно. Ну, хорошо, понимаю. Значит, смотрите, вот все-таки, вот смотрите, что делать, если был поставлен на очередь?
2: Это вопрос такой.
1: Да, это вопрос. Конечно, к вам вопрос. Что, если вот был поставлен человек на очередь?
2: Так.
1: Но как бы был и пропустил по недомыслию свою очередь. Вот. Вот как быть?
2: Ну, во-первых, кто задает вопрос такой?
1: Ну, это Ирена.
2: Ирена. Дорогая Ирена, ну, во-первых, приятно, ответь, что вы осознаете уже, что у вас, так сказать, есть недомыслие.
1: Недомыслие, да.
2: Когда
1: да.
2: есть недомыслие, конечно, это прямо же понятный, прямо посыл ясен. Это, конечно, замена мозга полная.
1: Полная
2: замена мозга, потому что недомыслие становится ясно, что, конечно, нужно ставить мозговой протез.
1: Целиком, то есть.
2: Конечно, не. Ну, у нас есть услуга по замене четвертой, по третьей, второй и первой долей.
1: Но вот случай с Иреной.
2: Но в случае с Иреной, судя по всему, конечно, это полная замена. Полная замена мозга.
1: Сможет ли Ирена после этого понять вот это?
2: Я вам объясню.
1: Что она
2: Если
1: Ирена.
2: Ирена пропустила свою очередь,
1: Пропустила. Это
2: значит, что она свой, на нее рассчитанный, выращенный под нее мозг уже не получит.
1: А что же?
2: Не получит.
1: Что она получит?
2: Она получит мозг из подбора.
1: У вас есть и такое?
2: Ну, конечно. Это часто
1: вот расскажите поподробнее.
2: Зачастую много таких случаев, когда мы устанавливаем мозг из подбора.
1: Так.
2: Бывает, знаете, даже такие у нас вещи, когда у нас же поток-то большой.
1: Ну, естественно, у вас...
2: И, соответственно, бывает такое, когда мужчине устанавливаем женский, женщине, мужской.
1: И что в этом случае?
2: А ничего.
1: И ничего. То есть мужчина с женским мозгом...
2: Мужчина с женским мозгом — это на каждом шагу.
1: Это распространенное.
2: Распространенное явление.
1: Он сможет работать.
2: Пропускают свою очередь.
1: Ну хорошо, но как мужчина с женским мозгом может работать, не знаю, в кибернетике?
2: Женскими делами будет заниматься.
1: Женскими?
2: Да.
1: Кибернетики, но женскими делами.
2: Кибернетика, женский, ну, конечно. Женский мозг, женская кибернетика.
1: Женская кибернетика.
2: Вот вам и все.
1: А, есть же у вас целые отдельные...
2: Конечно, у нас все отдельно.
1: Отдельные страницы.
2: Отдельные
1: страницы.
2: Женская
1: и кибернетика.
2: Мозговые протезы.
1: Да.
2: Это будущее нашей планеты,
1: спасибо,
2: дорогой мой друг.
1: Спасибо вам, дорогой Николай. Спасибо.
2: Николай Готлиб.
1: Да. Как вам идет эта шапочка ваша? Ну, давайте будем прощаться.
2: Давайте
1: от всех сказать спасибо за мозговые протезы. Спасибо от всего человечества. До свидания.
2: Спасибо вам. До свидания.
1: До свидания.
2: Меняйте мозг, дорогие друзья.
1: Всего доброго.
0: Дверь в завтра. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Классика в эфире.
4: Она быстро пробежала глазами строчки и, раскрасневшись, побежала перечитывать их в укромное место. Она вчитывалась, и сердце вторило ее мыслям бешеным перестуком. А как же иначе, если некогда ранее в своем дневнике она написала о нем: «Удивительные сочетания уравновешенности и агрессии, миролюбия и разочарованности в нем же, жизнерадостности и замкнутости, строгости и доброты, коварства и открытости, расчетливости и самопожертвования, порока и чистоты». Да, это был определенно тот мужчина, который способен тронуть сердце снежной королевы. Они казались друг другу идеальными, а большим никто из них и не мечтал. Именно поэтому он хотел поскорей назвать ее женой. Она хотела этого не меньше, но строгое родительское воспитание не позволяло ей ни сказать «да», ни раствориться в его объятиях всецело, даря огонь своей страсти до окончания его первого брака. Вы прослушали отрывок из произведения Светланы Кракиной «История про».
3: Классика в эфире.
5: Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что прыжки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им никогда?
7: На газу готовим вместе.
8: По-прежнему напоминаю, это программа «На газу». Да. Готовим вместе. У нас сегодня из ресторана «Суматра» Виталий и Жанна, это семья, они повара, фамилия Скобода. Они будут готовить огузок буйвола. Огузок буйвола. Так, значит, я вот что хочу спросить. Огузок буйвола, он... Начинайте с чего?
9: Я уже его подготовил, потому что вам долго вот это ждать, чтобы... Я уже его подготовил, он уже в соку. В соку.
8: Из чего состоит сок?
9: Сок. Это надо говорить. Ну, ты
10: говоришь. Ну, а что говорить? Ну, самое интересное не сок, понимаете? Ну, самое интересное, это что? Чем он начинен?
8: Чем? Начинен.
10: Начинен.
8: Начиняет. Так давайте поговорим тогда о начинке. Что мы делаем? Вот сначала мы вымачиваем, как я вижу.
9: Вымачиваем.
8: Я смотрю, вы вымачиваете.
9: Вымачиваем.
8: Огузок вымочен.
10: Сначала мы замачиваем.
9: Нет, замачивать ты дома замачиваешь. А я тебе говорю, сейчас мы здесь пришли, вот это все устроили, вот эту вот композицию.
10: Вот но ты дома специально. Его уже сделал, ты говоришь.
9: Ну, я сделал, конечно.
10: Замочил дома, принес сюда.
8: А перец?
9: Перец был.
10: Перец необходим.
9: Конечно.
10: Просто.
8: Иначе огузок будет пресный.
9: Ну, абсолютно.
10: Просто пресный вялый огузок. Кому
8: не вялый огузок. Кстати, вот вы знаете, мне частенько приходится слышать, что вялый огузок... Это не важно, буйвола он, или он медвежий огузок, или волчий.
10: Да.
8: Вообще, любой вялый огузок, на мой взгляд, это вещь нехорошая.
10: Да это просто противная.
8: Конечно,
9: да, конечно.
8: Вялый огузок. И вот вы берете порой вот этот вялый.
10: Нам бодрый нужен, понимаете?
8: Вам нужен бодрый, хороший.
9: Чем бодрее, тем интереснее, конечно.
8: Вот иногда мне говорят, что огузок буйвола, он еще шевелится, когда попадает.
9: Ну, это кажется, это кажется. Это...
10: Скорее не сам огузок, а в огузке остаются, ну...
9: Жануль, ну что ты? Что, ты не рассказываешь сразу все наши все секреты.
8: Итак,
9: ну,
8: да. Лук.
9: Лук обязательно.
10: Лук можно, да.
9: Лук и карри. карри, карри.
8: А вот сочетается вот огузок. Во-первых, я понимаю, так, это томленое блюдо.
9: Это томленое.
10: Томленое. Да.
8: Томленый огузок буйвола.
9: Да, да. Ну так мы его в меню написано. Так,
10: гора масала, понимаете, обязательно.
8: Масала должен.
10: Да, масала обязательно.
9: Ну, конечно.
10: Да, гора масала, да, обязательно.
9: Масала. Карри, я еще раз говорю, карри.
10: Карри к рыбе, Виталий.
9: К рыбе, погоди.
10: Карри, засунь себя, знаешь, куда? Отвези карри. Ну невозможно, потому что все блюда начинают желтый цвет, понимаете?
8: Я просто хочу еще спросить, вот все-таки огузок, значит, буйволиный огузок, вялый буйволиный огузок, вы практически своими вот руками здесь превращаете на моих глазах сейчас, да?
10: Бодрый, крепкий.
8: Бодрый, крепкий, но это не какая-то хряпа, понимаете?
9: Нет,
8: хорошее, серьезное дело, правильно?
10: Да, конечно.
9: Это буйвол, это же буйвол.
10: Это искусство.
8: Один огузок в одни руки, так сказать, или нет?
9: Нет.
10: Почему? Ну, ума нет, почему? Можно в шесть рук.
8: То есть вы берете, готовите один огузок, да. И на шестерых его.
10: На шестерых. Он
8: в этом... Сколько в огузке, да, порций? Вот что.
10: Восемь.
9: Восемь, да.
8: Восемь порций.
10: На шестерых.
8: Восемь, да, на шестерых, да, в принципе, хватает.
9: А так и должно быть. У нас люди заказывают под заказ же все это.
8: Ну, я понимаю.
9: Вот
8: шесть.
9: Вот
8: то есть, если мне, например, захочется вдруг, да, буйволиный огузок.
10: Да.
9: Да. Да.
8: Бодрый только. Бодрый, бодрый.
10: Мы других не делаем.
8: Как? Понимаю. Да. Жар. Я должен буду когда позвонить вам?
9: 4-го. Вот давайте записывайте. Прям звоните.
10: Виталий, ну почему? Вы какой-то все-таки человек странный.
9: Ладно.
10: Ну неужели мы не дадим ведущему бодрый огузок?
9: Бодрый дадим.
8: То есть у вас есть уже готовый?
10: Ну, конечно, у нас есть для особых клиентов.
9: Для вас, конечно.
8: Скажите, а вот этот огузок, вы его готовите заранее за сколько дней?
10: Ну, да, ну где-то дня три, наверное.
9: Ну, три, конечно.
8: Пока он вымачивается.
9: Вымачивается.
10: Он замачивается, да, потом уже вымачивается, потом начиняется.
8: Но вот вы знаете, что удивительно? Да? Сегодня мы не сказали никакого рецепта. Мы не говорим о том, как люди делают.
9: Не знаю.
8: Это секретный рецепт.
10: Вы знаете, рискованно, знаете ли, рискованно.
8: То есть кто-то узнает, и давай мотаться.
10: И давай делать бодрые огузки.
9: Да.
8: Это целое дело, да, целое дело. Скажите, а вот я хочу узнать, а если бы вдруг к вам в руки попал, ну, предположим, уж я боюсь сказать.
9: Ну, говори.
8: Ну, предположим,
9: ну,
8: где буйвол, там и слон. Огузок слона.
10: Ну, знаете, трудно. Понимаете, сделать бодрый слонове трудно.
8: Ну, вы делали, пробовали?
10: Мы делали, это непросто. Это непросто, надо много сил взбадривать, да, его, взбадривать.
9: Очень долго взбадривать. Один хобот там замучаешься.
10: Мы про огузок, Виталий.
9: Ну, мы про огузок, а я, Виталий, про хобот говорю.
8: Ну, любой огузок. Я ведь понимаю Виталия, Жанночка. А я вот понимаю Виталия, да, потому что любой огузок начинается с хобота.
9: Вот, конечно.
8: Вы же должны это понять.
10: Конечно. Это слишком для меня философское.
8: Ну, философское, но и поварское.
9: А мы же философы своего дела. Гастрономические философы, я так сказал.
7: На газу. Готовим вместе!
5: Знай и люби свой край!
3: Флора и фауна.
2: Мякотница однолистная. Геофит. Многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубни луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвоей.
11: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
5: Просто они не блюли друг друга. Фоменко фейк-радио.
12: Нагально. Улунульдой полетя, но фурабасуши цамбаду, да пыда были гасить. Йо, амсаварет, чермановсиль де ардян. Ну, а ты, Мишо, драка, спуняла.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Политика.
1: Президент страны в очередной раз заявил о том, что ему нечего скрывать. Возможно, это удивит кого-то из наших партнеров, но президенту действительно нечего скрывать. Нам была предоставлена возможность убедиться в этом, и мы убедились. Все открыто, ничего не скрыто, говорится в официальном сообщении пресс-службы президента.
0: Армия.
1: Более триллиона рублей потребуется в следующем году Министерству обороны, чтобы принять на вооружение. Об этом заявил новый глава ведомства. По его словам, это решение взвешенное и обоснованное. Вот что он сообщил нашей радиостанции в телефонном интервью.
2: Современная обстановка диктует нам определенное, и я хочу сказать, мы готовы. Ради безопасности, ради стабильности, мы всегда на передовой. Спите спокойно.
1: Это был министр обороны.
0: Наука.
1: В Ангорском государственном природном заповеднике удалось поймать мышь-гиганта, которая весит 90 килограммов. Мышь удалось поймать при плановом учете грызунов, сообщил нам директор заповедника Евгений Морок.
3: Да, мы просто не замечали ее много лет. Она же такая большая. А тут повезло. Трактором везли. Сейчас самое главное найти ей пару. Ведь мы должны сохранить этот вид для будущих поколений.
1: Заявил господин Морок.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Перегрызая камни,
4: превозмогая боль,
0: переплывая лаву,
4: шашлык из последнего.
0: Кафе у Варана. Днем и ночью.
4: Чудеса армянской кухни.
5: Инструкция применения 35887.

0: Потрись о славу. Фоменко Фейк Радио. Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Автомобильная промышленность.
2: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
1: Спорт.
2: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
1: Финансы.
2: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Сварные швы, клепанный каркас, палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно.
4: Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Не бойся.
5: Мой седину, предупреждай старость.
0: Фоменко Фейк Радио.

0: очереди, казалось бы.
1: То есть вы тоже считаете, что есть положительные моменты?
0: Слушайте, ну вот я хотела сказать, да, о том, что действительно есть, и неизвестно еще,
1: что... Я тоже, вы знаете, вот иногда задумываюсь, думаю, а что нам действительно менять, увеличивать эти, так сказать, количество площади,
0: туалетов, кабины? Я даже знаю многих, многих женщин, которые приходят в кинотеатр только для того, чтобы постоять в очереди, потому что они знают... Конечно.
1: Женский туалет.
0: Да. Просто
1: постоять в очередях в женском туалете.
0: Постоять в очередях, потому что там как-то культуры набираешься, понимаете, все-таки, когда стоишь со своими соплеменницами, как-то, а кто что-то подскажет, кто расскажет какой-то рецептик, а кто посоветует какую-то книжку прочитать.
1: Вот, я понимаете, мне кажется, даже и на международном уровне это может быть интересно.
0: Может быть, наоборот, еще уменьшить.
1: Благодаря вашей программе я сегодня вдруг начинаю понимать, что, может быть, это и хорошо,
0: что
1: у нас очереди в женский туалет.
0: А может быть, мужской чуть-чуть уменьшить, чтобы и мужская дружба, так сказать, дала свои плоды?
1: Вы знаете, это вряд ли.
0: Почему?
1: Ну, потому что мужчины, они по натуре своей, ну, они же агрессоры.
0: Ну вот, понимаете, давайте объединим их, чтобы и мужская дружба, так сказать,
1: пошла. Знаете, я даже думал, что, может быть, все-таки объединить даже и мужской, и женский.
0: И уменьшить еще.
1: Нет, просто их объедините, все.
0: И тогда, понимаете, может быть, а мы будем свидетели того, как в очередях зарождаются семьи целые.
1: Может быть такое. Может быть такое.
0: А вы, вот знаете, это интересно.
1: Я вот, вы знаете, начинаю думать, что это неплохой проект.
0: Слушайте, это неплохой проект.
1: Ну, вы знаете, вы прямо сейчас мне вбросили.
0: А давайте сломаем стенку.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
0: А давайте. Эту перегородочку-то ликвидируем, а?
1: И, может быть, тогда вы понимаете, и вообще, и во-первых, демографический взрыв.
0: Конечно.
1: Вот к чему призываем мы сегодня.
0: Конечно.
1: Ирина,
0: вот
1: это гениальная идея. Всего сломать стенку между мужским и женским туалетом.
0: И все.
1: И люди объединятся.
0: И люди объединятся.
1: Все начнется.
0: Вначале они объединятся в очереди, а потом уже и, собственно говоря, да?
1: Боже мой, Ирина, это гениально. Я думаю, зачем мне это? Господи, так...
0: А я вижу, у вас отлегло.
1: У меня прямо отлегло, вы знаете.
0: И, может быть, аппетит появился?
1: Ох, я даже подумал, может быть, действительно... Да к черту эту Гюзель, господи.
0: Да действительно, да-да-да, ну что в самом деле.
1: Смешно про это говорить.
0: А тем более сейчас-то что? Ну сейчас-то что, уже спустя 61 год.
1: А может, это был и знак?
0: А может быть, да.
1: Вот, вы понимаете?
0: А может быть, да, понимаете, вот стоило перестрадать, вот это вот перетерпеть этот 61 год, чтобы вот сейчас возникла вот эта вот блестящая мысль.
1: Ну да, мне кажется, действительно, перестрадать и перетерпеть.
0: Перестрадать
1: вот
0: и перетерпеть.
1: Вот наш лозунг.
0: Да.
1: Перестрадать и перетерпеть.
0: На вот этих общественных туалетах.
1: Да, объединим мужской и женский туалеты. Ликвидируем неликвидируемое.
0: Правильно.
1: Вот.
0: Перестрадаем и перетерпим.
1: Конечно.
0: Конечно.
1: Прекрасно.
0: Ну вот, слушайте, ну вот на этой вот просто лучезарной ноте, а вот на этом новом витке, можно сказать, жизни, на котором мы, так сказать, свидетели которого мы с вами все являемся, мы будем прощаться с нашим прекрасным гостем Карменом Залутряном.
1: Да. Спасибо, спасибо вам большое.
0: И я вам пожелаю приятного аппетита сегодня.
1: Подняли вообще все, да, что можно поднять.
0: Что вы хорошенько поели,
1: подкрепились. Неподъемное.
0: Да, да, да. И начали рушить стены.
1: Спасибо вам. До свидания.
0: До свидания, дорогой Кармен. До свидания, дорогие радио и телеслушатели. А сейчас новость.
2: Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёва?

0: 101.ru.
1: Дачник, подопри боярышник. Фоменко Фейк Радио.
2: Кто следующий?
3: Касса здоровья.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Касса здоровья» снова с нами Клара Евграфовна Кипс, которая остановила эпидемию, эпидемию воротниковой зоны, и сделала она это фантастически, не щадя себя. За две недели, 3 февраля, она взяла анализы у пациента, а пациентом был Валентин Зопов, лаборант-академик, академик-лаборант, у которого, так сказать, нашла это заболевание Клара Евграфовна Кипс. Да. Вот. И что же произошло дальше? Вы сделали циклопропон.
5: Я сделала циклопропон.
4: И сразу дали этот циклопропон.
5: И сразу не дала, вкалывать надо, понимаете?
4: Ага, вы вкололи циклопропон.
5: Воротниковую зону, ту самую, угу. вот эту упомянутую.
4: И все стало улучшаться?
5: Все сразу стало улучшаться, но тут, понимаете, нужно отметить, это очень важно, что если только циклопропон использовать, то не будет такого эффекта. Нужно обязательно использовать гель-рыжоль.
4: Гель-рыжоль?
5: Рыжоль обязательно нужно втирать.
4: Рыжоль вместе с циклопропоном.
5: Циклопропон работает только вместе с гелем жирыжоль. Вот это вот надо запомнить всем нашим...
4: То есть втираем его?
5: Втираем.
4: И что он делает?
5: Втираем рыжоль мягкими движениями. Втираем рыжоль. 7 минут втираний, потом укол, циклопропон.
4: И?
5: Все.
4: А что делает рыжоль, в принципе, в данном случае?
5: Ну как, он, так сказать, подготавливает организм к вот этому воздействию циклопропона.
4: А что с иммунитетом?
5: Подождите, вы вообще знаете, из чего сделан циклопропон?
4: Нет.
5: Ну так, на секундочку.
4: Так?
5: Просто. Вот просто на секундочку.
4: Дайте подробности.
5: Это замороженная струя скунса.
4: Господи, ты бог
5: понимаете,
4: ты мой!
5: Понимаете, если ее ввести...
4: Вместе с гелем?
5: Нет, если ее ввести без геля, то все...
4: Ага.
5: То все, я не знаю, никто не выдержит это.
4: А иммунитет поднимается?
5: Иммунитет от геля поднимается.
4: Так, ну
5: от
4: и
5: рыжоля.
4: Как?
5: Рыжоль как раз способствует тому, чтобы возможно было вот такой препарат, как замороженная струя скунса, ввести.
4: А намного поднимается иммунитет?
5: На 300%.
4: Да вы что?
5: 300%,
4: 300%. А если вот просто мазаться рыжолем без циклопропона, без эпидемии?
5: Ну и что вы будете делать с этим иммунитетом?
4: Действительно, куда его девать-то, непонятно.
5: Понимаете, ну что это, понимаете, ну
4: и нельзя... теперь такой вопрос прямо на правах рекламы. Где купить циклопропон и рыжоль?
5: Сложно, почти нигде сейчас нельзя купить циклопропон, скажу вам честно. Пока нигде, выпуск еще не начат. А что делать? Ну, покупайте аналоги сульфадрибазол и гель бестузан.
4: То есть это то же самое?
5: Сульфадрибазол
4: и гель бестузан.
5: Он как бы, ну, аналоги, конечно, чуть меньше.
4: Равняется циклопропон рыжоль.
5: Ну, чуть хуже, чуть хуже. Но пока выпуск не начен, вы довольствуйтесь тем, что
4: есть. Спасибо вам, дорогая Клара Евграфовна.
5: Зопов
4: спасибо.
5: Будет жить.
4: Спасибо, что вы спасли и Зопова. И Зопова спасли. И вы всех нас спасли, остановили эту эпидемию. Да. Низкий вам, как говорится, человеческий поклон в пол от всего нашего человечества. Спасибо вам, дорогая Клара Евграфовна. Напоминаю, дорогие друзья, это была программа «Касса здоровья». Мы прощаемся с вами. До следующей недели. Пока.
5: До свидания.
2: Кто следующий?
3: Касса здоровья.
6: Не тереби старость. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
7: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая. Дзит! Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: Егерь. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Светлана Сорока. Светлана – егерь первого заповедника мужчин-одиночек. Здравствуйте, Светлана!
1: Здравствуй, дорогой.
0: Ну вот. Что сразу хотелось бы спросить. Вот этот заповедник был открыт специально по вот этой новой федеральной унифицированной программе поддержки мужчин-одиночек.
1: Да, все верно. В Попыховском лесничестве.
0: Ага.
1: Да-да, деревня Попыхи.
0: Да.
1: У нас, да, первый, так сказать, в стране мы... Первые.
0: Mm-hmm.
1: Первые.
0: Ну вот, Светочка, я хочу спросить. И вы поставлены были егерем, так сказать, в этот вот заповедник?
1: Да, да, да.
0: Ну, давайте сразу. Сколько диких особей в заповеднике?
1: Около 1500 сейчас насчитываем где-то. Так, поголовье такое, mm-hmm. примерно.
0: Mm-hmm. Примерно.
1: Примерно,
0: да?
1: Так, да.
0: Ну, вы их как метите?
1: Ну как, у нас все помечены абсолютно. Клеймы ставим.
0: Mm-hmm. Клейму ставите?
1: Клейму ставим.
0: То есть старым методом, не делайте. Ну,
1: абсолютно
0: никаких...
1: старым, это проверенный метод.
0: Никаких GPS тебе вот этих
1: ошейников? Не дай бог. Они очень пугливые животные и очень как-то сложно к этому относятся, вот к этим всем.
0: Угу. Ну вот, да. У меня такой вопрос сразу. Значит, мужчины-одиночки, это, ну, полный заповедник, это 1500.
1: Да.
0: Что
1: да.
0: они там, эти мужчины-одиночки, ну, все-таки, ну, они же все-таки мужчины, понимаете?
1: Да.
0: И, конечно, меня, так сказать, ну, и меня, и наших слушателей, конечно, беспокоит. Что мужчины в таком количестве, 1500, находясь, так сказать, в заповеднике, в лесу, можно сказать, ну, что они там... Как бы делают? Они сбиваются, они в стаю, не сбиваются, они... Как они вообще там бытуют жизнь? Как они?
1: Ну, вы знаете, по-разному складывается жизнь у этих... У мужчин, у этих наших подопечных, так я скажу, по-разному, понимаете? У кого-то плохо идет, понимаете? В стаю не хотят, продолжают вот этот свой одиночный путь, понимаете? И многие гибнут, надо сказать, потому что подшерсток не растет. Если в зиму, то все, понимаете? Вот, собственно, вот этих вот, которые вот, как сказать, не приживаются, потом мы вот устраиваем вот этот отбор, да, куда приезжают. По лицензии только у нас обязательно.
0: Вот оно что.
1: Женщины, да,
0: да,
1: с лицензиями, которые отбирают, кто им там приглянется, кого приручит, понимаете?
0: Ах, вот оно.
1: Да, у нас землянки там расставлены, они
0: вот
1: там живут.
0: У меня какой вопрос. Мужчины, эти дикие мужчины, которые живут в этом заповеднике, они строят себе какие-то, ну, шалаши там.
1: Да,
0: или...
1: Пытаются.
0: Пытаются?
1: Знаете, пытаются. Мы как можем помогаем, но мы не можем внедряться. Понимаете, совсем приручать тоже нельзя.
0: Согласен.
1: Нельзя.
0: Согласен.
1: А то, понимаете, ну что? Ну, конечно, кормушки мы, как сказать, следим, чтобы там еда была. Угу. Каменную соль раскладываем, естественно.
0: Угу. Они лижут, что... да?
1: Лижут, конечно. Нет, это вот как раз для шерсти, для всего, для обмена. Это, понимаете?
0: То есть мужчины лижут... Дикие мужчины лижут каменную соль.
1: Каменную соль, да, потому что у нас в Попыховском лесничестве, знаете, суровые условия. Суровые, в смысле, погодные условия, суровые.
0: Понимаю вас. Суровые. А вот эти дикие мужчины-одиночки, которые у вас в заповеднике, они, вы же знаете каждого в лицо, наверное.
1: Ну, конечно, как же, конечно.
0: Они общаются с вами, так сказать? Ну, вот выбегут, например, выбегут на опушку неожиданно, выбегут. А тут вы?
1: А тут я, нет, если выбегут на опушку, а тут я так арбалетик-то достану, и все, и они раз, шмык, все, нет их.
0: Вот оно что, то есть понимают.
1: Нет, да, конечно, понимают.
0: Что бежать-то, в общем.
1: Да-да-да, ну, потому что бывают дикие.
0: Как говорится, сам подписал себе это одиночество, сам, так сказать.
1: Сам, да,
0: его...
1: давай.
0: Ну, вы с ними общаетесь?
1: Ну, понимаете, ну, иногда приходится. Вообще это у нас не приветствуется, понимаете? Ну, дикий зверь должен оставаться диким зверем.
0: То
1: понимаете?
0: Есть мужчины-одиночки – это дикие, по-вашему, звери?
1: Ну, а как же? Конечно, конечно, конечно.
0: Которые лижут соль.
1: Лижут соль, да.
0: Ну, и прекрасно. Вот на этой высокой ноте мы сегодня остановимся для того, чтобы послушать красивую, прекрасную музыку.
1: Давайте.
0: Женщина-егерь.
2: Тренажеры Метлер. Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное? Он будет повторять ваши движения до...

0: 16-17-56.
1: Когда получено разрешение?
0: 8-го.
1: Спасибо.
2: Минутка поэзии.
3: Отрывок из поэмы «Моя земля», автор Ждан Зуев. Терема сгустились по обрывам, тучи грядками на елках прилегли. Вдруг, подавшись, как дитя порывом, затяну я песню пустельги. Пустельга, простая вроде птица, два крыла и хвост, как самолет. Почему тогда она мне снится? Почему хочу я с ней в полет? Потому что жизнь, она простая, потому что жизнь, она же миг. Ну а люди — это просто стая, стая пустельгиная, старик.
4: Прекрасно.
2: Минутка поэзии.
1: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что прыжки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им никогда?
1: Соглядатый.
6: Снова я, Арина Рыбладзе, у нас в гостях соглядатый Геннадий Калюжный. Значит, вопрос у меня такой.
7: Да.
6: Следующий вопрос. Мы уже о многом узнали. Мы узнали, где стоят вышки, где работают соглядатые.
7: Да.
6: Как бы и вообще, от чего они нас берегут?
7: И как, как не испортить лис?
6: Да. И как не испортить лис и грибы?
7: И грибы, конечно.
6: Оставить грибами.
7: Да,
6: да. Так вот, хотел спросить вот что. Скажите, а вот в бане бывают случаи?
7: Ну вот, к сожалению,
6: бывают, да?
7: участились случаи.
6: То есть ваши люди чуть-чуть, значит, ведут себя некорректно.
7: Нет, я не об этом говорю.
6: Так, о чем?
7: Дело в том, что участились случаи, как бы опять ненормативных каких-то
6: отношений в бане.
7: И вот для этого нужны соглядатые.
6: Да,
7: понимаете, вот они здесь-то полноправные.
6: Да что ж такое, да, вот интересно. Вот разбанят, а там и разврат.
7: Да, баня-разврат.
6: Это же неправильно.
7: И теперь каждой сауне, в каждой бане,
6: есть
7: в каждом даже
6: душевой кабине, джакузи.
7: Даже в каждом джакузи есть свой соглядатый. Также он называется джакузятый.
6: Да. Джакузник, я слышала.
7: Джакузники, да, их называют. Ну, это такое простонародье.
6: Душевик.
7: Душевик, джакузник.
6: Джакузник.
7: Среди джакузников встречаются люди, иногда такой ориентации, ничего не определившиеся.
6: Да, вы что?
7: Да, да, но они, тем не менее, четко выполняют свои...
6: Может, они и пошли туда, чтобы определиться.
7: А может быть. Может быть. И дай бог, чтобы они определились.
6: Потому что,
7: где, как не в душе,
6: да,
7: определяться.
6: Можно определиться, да.
7: Вот.
6: Да,
7: вот
6: и джакузнику.
7: И душевику, да.
6: Да, я согласна с вами. Вы знаете...
7: А потом душевик — это же еще и человек, который как бы... Ведь от слова «душа» здесь
6: можно. Конечно,
7: по
6: душам поговорить в душе.
7: Человек, который ведь моется в душе, тут же он находит рядом соглядатая.
6: Да. Родственную душу поговорить.
7: Родственную душу, о чем-то выплакаться.
6: Побеседовать, конечно.
7: Побеседовать, как-то что-то назревшее.
6: Да.
7: Как бы нарыв этот сорвать.
6: Да. Да.
7: А тут душевик, пожалуйста, рядом.
6: Пожалуйста, да.
7: И он поможет.
6: У него йод все время с собой.
7: И йод всегда, и зеленка.
6: И зеленка, да.
7: И мазь Вишневского. Мы это знаем.
6: Мазь Вишневского.
7: Очень помогает.
6: Причем во многих случаях.
7: Конечно, внутрь надо принимать, я слышала.
6: Да?
7: И мазь Бызина.
6: Мазь Бызина.
7: Да. Я вам скажу, что Бызин, он пошел дальше, чем Вишневский.
6: Так.
7: Потому что он мажет целиком всего, как бы, человека.
6: Обмаз такой целиковый, да?
7: Целиковый обмаз. Вот,
6: прекрасно,
7: я скажу.
6: Прекрасно.
7: Это замечательно.
6: Замечательно. Да? Очень интересно но, было
7: видите,
6: с вами поговорить.
7: Как интересно. Знаете, но мне интересно. Надо пора уже на службу.
6: Да, конечно, вас
7: поэтому
6: вышка
7: мне
6: ждет.
7: Надо, вышка ждет.
6: Вышка ждет, подчиненные томятся.
7: Да, да.
6: Спасибо вам огромное, Геннадий Степанович.
7: Ну, спасибо вам. Очень приятно.
6: Берегите нас.
7: С удовольствием. С удовольствием. Всегда. Мы всегда на страже.
6: Спасибо.
7: И мы всегда на вышке.
6: Спасибо.
7: Всего доброго.
2: Заглядатый. Флора и фауна родной планеты.
0: Схизотураниус Дмитриева. Вид двупарноногих многоножек. Длина около 1 сантиметра, от бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и в луговых степях на выводах известняка, во влажных местообитаниях, на карбонатных субстратах. Личинки почвенные, взрослые стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами.
2: С нами хорошо. 101.ru Правда с запахом кроксов. Фоминка Фейк Радио.
4: Ви ват найзет. Свам се робов. Лока сакке. Атте право. Росво сектори.

0: pakko mennä suihkuun, jos ei tullu hikeen.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Стихия.
2: После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
1: Новости животного мира.
2: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
1: Общественно-политические новости.
2: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: И вот мы снова в студии Фоменко Фейк Радио, дорогие друзья. Напоминаю вам, что во всех социальных сетях вы набираете просто Фоменко FM и находите там нас и еще раз нас.
1: Дрессируем подпуш. Фоменко Фейк Радио.
4: Не дать и обезвредить.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. На Фоменко Фейк Радио у нас передача «Не дать и обезвредить». И у нас в гостях Леонид Кулагин. Это начальник отдела развертывания компании «Побойся», девиз которой «Вера, надежда, любовь».
6: Добрый,
5: как мы все уже
6: вечер.
5: Знаем. А вот в этом есть какая-то сермяжная правда, что
6: да.
5: ли? Вот как сказать, вот, может быть, иногда каких-то греховодников исследуют какие-то холодные места?
6: А вы сейчас предвосхитили, собственно говоря, нашу программу.
5: То есть
6: да.
5: у вас специальная программа?
6: Конечно.
5: Связана с охлаждением, так сказать.
6: Нет, она там называется «Остуди меня».
5: «Остуди меня».
6: Да, «Остуди меня». Это известная программа, она уже опробована во многих,
5: расскажите,
6: пожалуйста, во многих странах мира.
5: Да, да.
6: Вот, значит, она носит, собственно говоря, мое имя.
5: Леонид?
6: Леонид, да, программа называется «Леонид, остуди меня».
5: Леонид,
6: да,
5: просто
6: да,
5: Леонид
6: да.
5: с цифрой какой-то.
6: Нет, Леонид, остуди меня.org.
5: Ага.
6: Угу. Вот. Что хотелось бы отметить.
5: И какой там температурный режим? Извините.
6: Температурный режим, и мы начинаем работать с минус 20.
5: С минус 20. И насколько туда помещается человек, вот греховодник?
6: Греховодник помещается в специальную капсулу.
5: Так.
6: Да. Перед этим он подписывает все бумаги, конечно, он понимает. Во-первых, он признается в своем грехе.
5: Да, это первый.
6: А этому помогает наш
5: да.
6: специальный прибор. Он у меня здесь лежит,
5: да
6: я потом его покажу.
5: С собой, да.
6: Я взял с собой.
5: Да.
6: Хорошо, сразу скажу. Это прибор,
5: так.
6: называется «Длань-4».
5: А,
6: Длань-4.
5: Да,
6: вот образец. Это образец. Вот он, обратите внимание. Вот это вот, это называется специальный
5: корпус
6: щуп.
5: Корпус из какой-то стали.
6: Да, корпус это из бория, чистый борий. Это сплав,
5: да
6: конечно. Да. Это практически, ну, скажем так, это 22-й
5: уже век. Уже 22-й век, потому что я знаю, да, что да. разрабатывался этот
6: японцы,
5: прибор. Но...
6: Японцы у нас хотят купить, мы пока не соглашаемся.
5: Но вы же долго очень разрабатывали,
6: мы
5: правильно?
6: Долго разрабатывали,
5: а вроде такая лаконичная конструкция, и кажется, ничего
6: очень,
5: страшного
6: очень
5: нет.
6: простая, очень простая, но борий, он настолько холоден. Вот даже я сейчас смотрю и держу руками, я потом, если вы захотите пощупать,
5: да, даже
6: потрогать.
5: Просто,
6: вы знаете,
5: да.
6: он холодный металл.
5: Холодный,
6: борий
5: да?
6: Это
5: да,
6: холодный
5: потому
6: металл.
5: Потому что на вид, вы знаете, не страшно. Вот
6: в таблице Менделеева,
5: страшно.
6: Вы, кстати, знаете, борий, как напишется? Бо.
5: Просто бо?
6: Бо, да, бо.
5: А скажите, ну вот
6: да.
5: я говорю, на вид, не
6: да.
5: страшно.
6: Не
5: это
6: страшно.
5: Нормально?
6: Как только щуп касается греховодника,
5: щуп.
6: Вот это
5: а
6: вот щуп.
5: Щуп да?
6: Обратите
5: да,
6: внимание, да. вот сюда я вам показываю, чтобы
5: щуп.
6: Было видно. Вот это щуп.
5: Это специально он такой
6: изогнут. Он специально
5: его.
6: Загнут, конечно,
5: да.
6: Потому что он проходит все слои. как только он входит...
5: Эпидермиса.
6: Эпидермис. Ну, сначала, прежде всего, эпидермис, конечно.
5: Эпидермис, да.
6: Конечно, он касается эпидермиса. Как только он заходит внутрь греховодника, так, здесь специально все рассчитано. Вот вы видите, здесь специальные существуют вот такие насечки. Вот, обратите внимание.
5: Да-да, сейчас
6: вот
5: вижу, да.
6: Очень трудно заходят.
5: Это в несколько этапов получается?
6: Это в несколько этапов. Они заходят не сразу. Во-первых, это холодно.
5: Ага.
6: Греховоднику становится холодно. Как только она на сечке он проходит, ему становится еще холоднее, потому что борий, во-первых...
5: Так это все в капсуле происходит?
6: Это все в капсуле происходит, но...
5: Там же, значит, какой-то ассистент должен
6: там
5: быть?
6: Там есть ассистент, который и заводит...
5: Капсульник.
6: Заводит капсульник, да, совершенно верно, это капсульник. Mm-hmm. Он заводит щуп в капсулу.
5: Так.
6: Щуп заходит целиком, ну, скажем так, до отказа в греховодника.
5: Да-да-да.
6: Вот.
5: Потом проворачивается, что ли?
6: Нет, не сразу проворачивается. Это зависит от греха.
4: Не дать и обезвредить. Знаете ли вы, что...
7: Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства Лососевых? Но оно было утеряно Почтой России.

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн-радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Самостоятельно подносим карту. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие наши и любимые. Мы с вами вновь на Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон, а напротив меня в программе «На врага» настоящий полковник. Ах, вихрь штурмового отряда, полковник, полный кавалер ордена Восстания Вениамин Кропотов.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Вениамин.
1: Здравствуйте.
0: И первый самый вопрос, поскольку вы все-таки полковник вихря штурмового отряда. Расскажите об отряде, пожалуйста, Вениамин.
1: Ну, значит, я могу сказать, что, конечно, это... Ну, вот сейчас я первый раз...
0: Да.
1: Рассказываю о нашей непростой службе, о нашем отряде.
0: Да.
1: Дело в том, что до этого... Ну, мы никогда не раскрывали...
0: Так.
1: Эту информацию.
0: Да-да.
1: Что отряд на особом положении.
0: Ага.
1: В наших войсках.
0: Так-так.
1: Вот.
0: Но?
1: Никто так не работает, как мы.
0: Но...
1: Никто не получает таких сложных задач.
0: Но...
1: Значит, я вам объясню.
0: Да, пожалуйста.
1: Есть полное.
0: Так.
1: А есть неполное уничтожение врага.
0: Ага, вот поподробнее.
1: И вот здесь мы всегда уничтожаем логово, правильно?
0: Логово, да.
1: Логово.
0: Логово.
1: Вот есть полное уничтожение логова, а есть неполное уничтожение логова.
0: Ага, ага, ага. Так.
1: И при неполном уничтожении логова...
0: Да?
1: Наш отряд вступает в дело.
0: И
1: враг... должен быть наказан.
0: А, то есть...
1: Если он не уничтожен,
0: то
1: он должен быть наказан.
0: То есть вы все-таки и наказываете врага.
1: Не все-таки, а мы только мы и наказываем врага.
0: Только вы и наказываете.
1: Наказать врага наша задача. Прямо в логове.
0: В логове прямо. То есть вы там и наказываете.
1: В логове наказываем врага.
0: В логове наказываете. Вот это вот запомните, пожалуйста, дорогие друзья. В логове наказывают врага. Как отбирают в отряд? Скажите, Вениамин, пожалуйста.
1: Значит...
0: Да, как идет отбор?
1: Мы ищем женатых.
0: Ага.
1: Более 5 раз, чтобы был женат.
0: Так.
1: Не менее, более 5 раз.
0: Так.
1: Но обязательно, чтобы уже был разведен.
0: Подождите, ага, хорошо. А кто определяет?
1: Женился, развелся, женился, развелся,
0: а,
1: женился,
0: то есть
1: развелся.
0: Пять раз.
1: Итак. И мы ищем именно таких.
0: Так.
1: Это просто, ну, таким образом, мы это уже выведено не нами. Это научный подход. Мы уже понимаем,
0: ага,
1: что харизма, мужская харизма и выведенная сила.
0: Мужская харизма?
1: Да, мы определяем. Если есть уже 5 раз женился.
0: Есть 5 раз?
1: 5 раз, значит, харизма есть.
0: Харизма есть.
1: И с этой харизмой только и можно, с такой харизмой, быть в отряде, который занимается тем, что наказывает врага, врага в его логове.
0: Так он поэтому и вихрь штурмовой отряд.
1: Конечно.
0: Естественно.
1: Конечно.
0: Ну и скажите, кто определяет, как наказывать врага? И сколько наказывать врага? Кто определяет? Ну?
1: Я.
0: Приятно. Приятно.
1: Я определяю. Кто может определять?
0: Да ясно, ясно, ясно, ясно.
1: Мы
0: ясно.
1: Же в обстановке.
0: Естественно, естественно.
1: Вот мы зашли в логово.
0: Ну вот расскажите поподробнее, как вы в логово заходите.
1: Вот, смотрите.
0: Да.
1: Для начала наша артиллерия.
0: Ага.
1: Ракеты и части заваливают, так сказать, ну, заваливают...
0: Накрывают.
1: Накрывают.
0: Да.
1: Накрывают
0: врага.
1: Засевают буквально веерно.
0: Ох ты.
1: Веерно засевают.
0: Веерно, я понимаю, да, естественно.
1: Но враг хитер.
0: Конечно, конечно. И как вы догоняете его? Мы об этом с вами поговорим в следующей части нашей программы. На врага!
2: Обслуживаем попугаев. Фоменко Фейк Радио.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Быстряк сфанговый. Жук длиной 6, 7,2 миллиметра, более или менее одноцветно-бронзовый, медно-красный или черно-бронзовый, с совершенно округленными задними углами передней спинки, которые сзади сужены сильнее, чем спереди, и с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке надкрыльей. Обитатель преимущественно с фанговых, верховых болот. Отмечен в мае-августе. Личинка развивается летом, зимует жук.

0: недотрог.
1: В программе «Школа недотрог» профессор недотрога Ольга Малько. Оленька.
2: Да.
1: Вот что я спрашиваю. Значит, недотроги девушки, которые заканчивают 4-летнее обучение в вашей школе,
2: да,
1: на выпуске. Скажите вот так. Если на курсе, внутри вашего курса преподавания, да, есть ли вот такое? И как бы вот представим себе, что мужчина долго добивался недотрогу.
2: Да.
1: Долго и добился ее, наконец. И когда она раскрылась перед ним,
2: да,
1: вот это само раскрытие. Вот это вот момент разрешения и начала большого, так сказать, пути в этих отношениях. Вы его преподаете или заканчивается все «открывайся», а уж дальше там «сама как хочешь».
2: Вы знаете, вы совершенно правы. «Открывайся», а дальше «сама как хочешь». Именно, знаете почему?
1: Ну?
2: Потому что после такого долгого пути, который проходит человек, который хочет дотронуться, вот, понятия никаких особых знаний в этом раскрытии даже и не нужно. Абсолютно, абсолютно. Ой, для него все равно это как бы, ну, все равно это будет как космическое что-то.
1: Ой,
2: ну, конечно, взятие Эвереста, не
1: и
2: знаю.
1: Вот теперь, и вот теперь прямой вопрос про недотрог мужчин.
2: Да.
1: Вот недотрога мужчина, он должен стать дотрогой же, правильно?
2: Ну, в какой-то момент.
1: Открыться.
2: В какой-то момент.
1: Вот здесь возникает вопрос. Когда недотрога девушка, конечно, мужчина борется за нее.
2: Да.
1: Это естественно.
2: Да.
1: А она как бы...
2: А она как бы, да.
1: А вот в случае с мужчиной, мне хочется понять все-таки, он что же, борется... А борется за него девушка?
2: Да вы не представляете, что начинает происходить.
1: Так.
2: Неужели вы не знаете?
1: Нет, конечно.
2: Да, конечно, знаете.
1: Да, нет,
2: конечно, знаете. Но в жизни,
1: во-первых,
2: каждого...
1: я не ходил к вам в школу недотрог.
2: Да нет, но в жизни каждого из мужчин существуют такие, ну, как сказать, моменты, когда он вроде, как сказать, вроде начинает какие-то вроде бы отношения, вроде бы начинает, а потом как бы начинает ускользать. Ускользать.
1: Мужчина ускользает.
2: Да, ускользать.
1: Ага.
2: Да, я думаю, что это всем знакомо, и вам в том числе.
1: Ускальзывание мужчины.
2: Да, да, да. Вот это вот, да-да-да.
1: Как мыло навык, вдруг.
2: Да, навык ускользания, да-да. Пропадание, ускользание, да-да-да. Поэтому все мужчины этим пользуются, между прочим, потихонечку. Даже если хотят завоевать, они, как сказать, начинают отношения, а потом раз, и, как сказать, вроде как пропадают. Вот это вот, как, поэтому, в принципе, это не что-то совершенно новое вообще для мужчин тема. А как бы это хорошо забытое старое.
1: Ага. Значит, мужчина недотрога, он не может ускользнуть.
2: Мужчина недотрога, он, нет, он сначала ускользает, а потом уже, как называется, он уже попадается. Попадается. Но для этого он должен точно определить, что, собственно, какая, как сказать, кому же он, в общем, отдастся.
1: Потрясающе. Скажите, пожалуйста, а вот если мужчина недотрога один, а претенденток несколько?
2: Вот я и говорю, что надо выбрать.
1: Ага, выбор.
2: Конечно.
1: И этому учат в вашей школе.
2: Конечно, но выбор, он должен быть очень разумным, очень рациональным. Не, как сказать, ведь, понимаете, вот эмоции, которые захлестывают, которые там все, и как раз нерациональные выборы случаются. От этого много разводов, от этого много всего-всего-всего негативного. А тут, так как ты 3 года ты думаешь и выбираешь, то тут уже, понимаете, ну, вероятность ошибки очень мала. Очень мала. Это очень-очень-очень папа.
1: Ну, сказать, вот я спрашивал у вас, есть ли возможность потрогать недотрогу, и вы сказали, что на 4-м курсе да.
2: Да.
1: А что происходит на 4-м курсе, когда недотрога мужчина?
2: Такая же история, тоже его можно потрогать будет. Именно той, которую он выбрал.
1: Прекрасно. На этой высокой ноте мы делаем небольшую короткую музыкальную паузу и возвращаемся в студию.
0: Школа недотрог.
3: Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо. Как часто мы не замечаем шлейф. Порой нас обдает волной запахов. Жизнь без шлейфа. Все наново. Нано-памперсы Закис. Лицензия номер 2.

0: Минутка поэзии. По заветной тропе сновидений я тебя повести хочу. Вся как будто ты из растений. Ты не бойся, их не потопчу. Мы для счастья с тобой повстречались. Ты царица, я верный твой паж. И планеты над нами вращались, звездопадом украсив корсаж.
1: Вы прослушали стихотворение Андрея Басадзе «Звездный плёс».
2: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что ёлки никогда не играли в ёлочные игрушки, поскольку не могут их от себя отвязать?

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Здесь Владислав Жульпацкий на Фоменко Фейк Радио. Мы рады вновь видеться и услышаться с вами. И сообщаю вам, что сегодня в программе «Низкая гравитация». На эта программа острая, она посвящена, как вы понимаете, нашим космическим достижениям. Сегодня у нас первый космонавт с пониженной гравитацией Виктор Лядов. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Здравствуйте, Виктор. Вижу, действительно, гравитация пониженная. Ну, давайте все-таки попробуем. Вы же умеете чуть, может быть, ускориться для
1: давайте.
0: Того, чтобы... Спасибо. Значит, давайте сразу быка за рога. И я как бы, ну, что ли, задаю первый вопрос. Как это случилось?
1: Что из случившегося вас интересует конкретно?
0: Ну, я имею в виду, как выяснилось, да. Что у вас понижена гравитация.
1: А, мать поняла это. Мать поняла это в родах.
0: Ага.
1: Акушерка уронила меня. Мать меня поймала. И вот пока я падал ровно 4.5 минуты.
0: Это можно сойти с ума.
1: Да.
0: То есть вы падали 4.5 минуты.
1: Минуты. Вот когда
0: это время,
1: акушерка,
0: видимо...
1: меня уронила, что-то проносится у меня в памяти, но эта память, вы понимаете, на каком уровне?
0: Да, вегетативная.
1: Вегетативная память. И как бы я вот чувствую, как я отталкиваюсь, как будто от обшивки корабля. Хотя...
0: Ну, подождите, да. Я хотел спросить. И вы говорите, что вот многое стало ясно.
1: Да, многое. Ну, что именно?
0: Да, что именно стало ясно, скажите.
1: Да, вот. Вот многое стало ясно. Вот, во-первых, стало ясно, что таким медработником, как вот эта акушерка, я назову ее фамилию. Не буду называть ее фамилию даже, потому что настолько она мне опротивила.
0: Я вас понимаю.
1: Не место им таким в родильных домах. Им нигде не место.
0: Я вот что хотел сказать. Ведь удивительно.
1: Слава богу, подождите. Слава богу, что я падал 4.5 минуты. Мать родная успела. Пела за 4.5 минуты.
0: Понимаю вас.
1: Понимаете?
0: Понимаю, ведь вот если бы вы упали, мы могли бы вас лишиться.
1: Конечно.
0: И таким образом наша космонавтика, она бы не могла шагать вперед.
1: Да больше я вам скажу, она бы пошла назад.
0: Вот. И скажите теперь вот что. Как вы поняли, что космонавтика стала вот это вот ваше все?
1: Ну, я объясню. Вообще, когда вот я услышал, когда я услышал рев двигателей. Я осознал в этот момент, как тяжело ракете подниматься, вот когда кабель-мачта отходит, и она пытается... Вы понимаете, как тяжело ракете...
0: Преодолевать гравитацию.
1: И на этот случай я... Космонавт с пониженной гравитацией. Видите, мне даже тяжело иногда. Низкая гравитация начинает срабатывать, и я говорю.
0: То есть природа наградила вас, а в вашем лице и нашу страну вот таким удивительным, да, вот удивительным качеством, как низкая гравитация.
1: Да.
0: И это, конечно, ну что дает нам это сегодня в экономике Роскосмос? О, то есть
1: ну,
0: нашему космическому производству.
1: Это снижает абсолютно. Снижает вес корабля.
0: Вот.
1: То есть его...
0: Его отрывную составляющую.
1: Отрывную составляющую. Это экономит...
0: Вот они решения.
1: Это экономия 12 Пи на 4 А, У, И и С.
0: Вот оно же.
1: Конечно.
0: Я могу вам
1: особенно С в формате 8.
0: Понимаю.
1: Конечно.
0: Я вот что хотел сказать. Ну, таким образом получается, что мы благодаря вам, космонавту с пониженной гравитацией, начинаем выигрывать вот эту космическую гонку.
1: Естественно. С первого же момента. Во-первых, я уже в космосе был 90 раз.
0: Вот просто сегодня же юбилей этом, получается.
1: Конечно, да никто же не скажет об этом. Естественно, об этом не говорится. Тысин, я сейчас назову эту фамилию. Академик Тысин. Конструктор главный нового корабля. Называется он Черева.
0: Черева?
1: Черева.
0: Ага, новый корабль.
1: Это наш. Новый корабль, который
0: можно
1: преодолевает.
0: Спросить? Да, этот пожалуйста. Наш корабль, он, это, кстати, он уже, он и как бы и людоперевозчик. Или только грузоперевозчик?
1: Нет, я на нем выходил в космос, в открытый даже.
0: То есть он людеперевозчик?
1: Конечно.
0: Людеперевозчик.
1: Он людеперевозчик.
0: Черева называется.
1: Черева.
0: Черева.
1: Черева.
2: Низкая гравитация. Флора и фауна родной планеты.
3: Погоныш – крошка. Самый маленький из пастушковых. Держится скрытно, летает тяжело и неохотно. Хорошо плавает, прекрасно бегает, голос негромкий. Молодые птицы окрашены более блекло. Полная кладка состоит из 60 глинисто-серых или желтовато-серых яиц с мелкими темно-рыжими пятнами и мазками. Насиживают оба члена пары.
4: С нами легко. Онлайн-радио. 101.ру.
2: Крэкс, пэкс, фэкс не работает. Фоменко фейк радио.
5: Pika juna Meksikon halki kiitä yö jo on, valokeilat lakaisevat ratat.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Политика.
1: Президент страны в очередной раз заявил о том, что ему нечего скрывать. Возможно, это удивит кого-то из наших партнеров, но президенту действительно нечего скрывать. Нам была предоставлена возможность убедиться в этом, и мы убедились. Все открыто, ничего не скрыто, говорится в официальном сообщении пресс-службы президента.
0: Армия.
1: Более триллиона рублей потребуется в следующем году Министерству обороны, чтобы принять на вооружение. Об этом заявил новый глава ведомства. По его словам, это решение взвешенное и обоснованное. Вот что он сообщил нашей радиостанции в телефонном интервью.
2: Современная обстановка диктует нам определенное, и я хочу сказать, мы готовы. Ради безопасности, ради стабильности, мы всегда на передовой. Спите спокойно.
1: Это был министр обороны.
0: Наука.
1: В Ангорском государственном природном заповеднике удалось поймать мышь-гиганта, которая весит 90 килограммов. Мышь удалось поймать при плановом учете грызунов, сообщил нам директор заповедника Евгений Моров.
3: Да, мы просто не замечали ее много лет. Она же такая большая. А тут повезло. Трактором везли. Сейчас самое главное найти ей пару. Ведь мы должны сохранить этот вид для будущих поколений.
1: Заявил господин Морок.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Прогнозируемый хруст наста. Крик чаек по требованию. Первые лучи солнца в нужный вам час. Регулируемая амплитуда прибоя. Самоудаляющаяся слякоть. Жилой комплекс «Дворянин». Думай о правнуках. ООО «Князь». Строительные технологии последнего уровня. Саша, не приплясывай. Фоменко Фейк Радио. Деревянная диета.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире Фоменко Фейк Радио. С вами я, Ирина Рыбладзе. Сегодня у нас в гостях Амин Пыжин, автор метода похудения. А вернемся все-таки к пуповине.
5: К пуповине.
4: Значит, где она? Где
5: пуповина
4: она
5: находится? Вот там, где вот этот срез. Когда мы делаем срез, вот у любого дерева,
4: да.
5: Вы знаете, это есть определенный уровень
4: да.
5: Над уровнем моря. Это все как бы мы рассчитываем.

0: испытываем, мы пляшем от уровня моря.
1: Да, я знаю, что вы от уровня моря, и фазы луны, и все у вас.
0: Фазы луны, обязательно, конечно. Ну, как сок осины без фазы луны. Ну,
1: никак, я думаю, просто никак.
0: Никак, конечно. Так вот, значит...
1: На растущей луне срез.
0: Да, да, да. Так вот, я почему, извините, я вспомнил, просто мы его называем Симон, потому что он весело припукивая добивается результатов.
1: Невиданных результатов.
0: Невиданных результатов. Да. Вот, и поэтому мы его так Симон говорим. Да, о, да, Симон!
1: Так вот, значит, вот в этом срезе самое серьезное.
0: В этом срезе, где мы видим кольца. Это кольца роста. Это как растет дерево.
1: Вот самое центральное кольцо и будет пуповина.
0: Вот самое центральное кольцо вот это вот. Оно как бы немножко сужено.
1: Да.
0: Чуть-чуть сужено кольцо. Чуть-чуть.
1: И вот оно и идет на прожарку.
0: Вот это оно идет на прожарку, на варку, потому что мы его и называем, это образно, но это наш термин уже, пуповина.
1: Пуповина.
0: Вот это основная пуповина. Да.
1: Но ведь жареное вредно.
0: Вы понимаете, это другая совершенно, получается, как бы другое существо, другое вещество. Это не жаркое. Вы понимаете, это не бифстроганов?
1: Вы смотрите, жарко предполагает какое-то масло.
0: Никакого масла, ни в коем
1: случае. Подождите, осиновое масло?
0: Нет, ну что вы, нет. Из осины мы не делаем масло, скажем так. Осина, она очень, ну скажем, такая терпкая. Терпкая осина.
1: Терпкое осиновое масло.
0: Вот вы если попробовали, вот вы сейчас, если хотите, я потом вас угощу.
1: Хорошо, значит, жарим. На жарку идет пуповина.
0: Да, вы знаете... Да.
1: На жарку же. А на чем жарим так? Если не на осиновом масле, то на чем?
0: На углях. Ага. Да, да, на простых углях. Вот представьте
1: себе. Осиновых, наверное.
0: Конечно, осиновых, естественно.
1: Конечно.
0: Осиновые угли и, соответственно, жарим осиновую
1: пуповину.
0: Пуповину.
1: А потом и таким же образом можно варить.
0: И варить так же, абсолютно
1: совершенно. Понятно, да.
0: И получается, так сказать, но единственное, что, вы знаете, скажем так, это... Уж я вам просто рекомендую, но одновременно всем вашим зрителям. Всем вашим, кто вас смотрит, кто слушает и так далее. Значит, зайдите в приложение. Приложение так и называется «Сок осины».
1: «Сок осины»?
0: Конечно, «Сок осины». «Сок осины» только без пробела.
1: Без пробела. Скажите, но ведь у вас, как сказать, есть где-то стационар. А где люди проходят вот эту осиновую деревянную диету?
0: Осиновую деревянную диету, да. Естественно, есть стационар.
1: Да, и у вас
0: но
1: там...
0: Она, собственно говоря, и клиника, она называется «Деревянная диета Амина Пыжина».
1: Да. Вот и там косметические процедуры есть.
0: Да.
1: Я знаю, спа-салон.
0: Ну, сокращенно, «Деревянная диета Амина Пыжина» – это ДДАП.
1: Но ведь там, я говорю, косметические тоже процедуры присутствуют.
0: Там есть и косметические, там есть...
1: Купание
0: в деревянной жиже. Купание в деревянной жиже, конечно, естественно. Вот, оборачивание листочками осины.
1: Вот и листочки пригодились.
0: Конечно.
1: Вот и листочки.
0: Стягание ветками осины.
1: Обязательно.
0: Я бы даже сказал, мы не называем это стягание, но называем это подстегивание. Чуть-чуть как бы мы подстегиваем вот эти вот чресла, вы понимаете?
1: Да, но я знаю, что у вас там еще есть как бы такая история, что ваши, значит, клиенты, они занимаются резьбой.
0: Резьбой по осине.
1: По осине, да.
0: Ну, как вам сказать, в принципе, да. Хотя, конечно, мы, в общем, сначала мы были против, потому что, вы понимаете, осина дает сок. И вырезая что-то по дереву, то есть по осине, вы как бы нарушаете вот это вот состояние первозданности.
1: Ну да, ну поэтому у вас есть специалисты, которые могут резать, не нарушая.
0: Вот, резать, не нарушая.
1: Да.
0: У нас есть два специалиста.
1: Ну-ка, назовите этих людей.
0: Два специалиста, это... Эжен. Но это мы... Вы понимаете, мы все время как-то по-французски.
1: Ну, как-то все в романтику какую-то вас тянет.
0: Да, как-то по-французски как-то все время. И как-то хочется немножечко... Его зовут Женя. Но для нас он Эжен.
1: Ага.
0: Эжен.
1: Это один, а второй?
0: А второй Поль.
1: Пашка, что ли?
0: Паша.
1: Понятно.
0: Это Паша. Паня. Для своих он Паня.
1: Значит,
0: но мы
1: Женя...
0: его там говорим Поль.
2: Деревянная диета. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?

101. Are you? Удаляем зазнобу. Фамилия.

0: Писатели. Здравствуйте, дорогие друзья! На Фоменко Фейк Радио, Владислав Жульпацкий, программа «Кусатели». И сегодня у нас здесь удивительный человек, человек, который посвятил всю свою жизнь, так сказать, войсковой службе. Майор челюстной дивизии имени Кропотова, майор Сивцев Аркадий. Без отчества. Сразу вопрос, Аркадий, почему без отчества?
1: Да все очень просто. Здравия желаем. Ну, что сказать?
0: Ну, почему у вас нет отчества?
1: Почему вот такой... у меня нет отчества?
0: И почему, так сказать, ну...
1: Ну, хорошо, я чуть позже хотел коснуться этого, но можно коснуться сейчас прямо сразу. Я родился без участия отца.
0: То есть вы хотите сказать...
1: Да. Отец не участвовал вообще, не принимал никакого участия в моем зачатии.
0: То есть я прошу прощения, да. У меня сейчас возникает вопрос.
1: Пожалуйста.
0: То есть я понимаю так, что ни в каком виде отец не участвовал. То есть я прошу прощения, сперматозоиды отца как такового, неважно, ну, живьем ли, или, так сказать, оплодотворением искусственным, не участвовали в вашем зачатии. Правильно?
1: Да, совершенно верно. Mm-hmm. Так точно.
0: То есть, и вы хотите сказать, что вы, так сказать, выведены, условно говоря, искусственным путем.
1: Да, это абсолютно искусственный военный путь.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. А... Просто я уже начинаю. Вы уж простите, я, так сказать, как бы с опережением. Но вот вы служите в челюстной дивизии имени Кропотова, правильно?
1: Я служу в челюстной дивизии имени Кропотова.
0: Mm-hmm.
1: Отдельно я хотел остановиться о том, что Кропотов,
0: mm-hmm.
1: знаменитый генерал Кропотов,
0: mm-hmm.
1: который и основал, собственно говоря, нашу сначала училище челюстное. И после этого родилась, естественно, и вышли оттуда замечательные кадры. И организовалась дивизия. И она тоже получила название имени Кропотова. Потому что все помнят подвиг Кропотова, генерала. Но об этом я расскажу чуть позже. А для начала я хотел сказать, вы меня перебили.
0: Простите.
1: Я хотел сказать вам, Владислав, что военно-искусственный путь... Он давно уже существует, но применен он был относительно недавно. Просто шли разработки. Вот разработки закончились, и я появился.
0: То есть сегодня военным подвластно все?
1: Военным подвластно все.
0: Военные могут вывести живьем человека и прямо из пробирки, можно сказать.
1: Абсолютно, совершенно.
0: Это будет особый воин, который защитит нашу родину, так сказать, особенным способом.
1: Ну, естественно, а чего вы хотели... Конечно, мы готовы защищать, мы стоять на страже.
0: Нет, ну это ясно.
1: И вы можете спать спокойно.
0: Это ясно.
2: Кусатели. Во всем виноват лососиный мус. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Камышовка вертлявая. Отличается более контрастным сочетанием черных пестрин с желтоватым фоном нижней части тела. Надхвостье длинных светлых бровей и продольной полосы на темени. Предпочитает гнездование на увлажненных участках. Избегает зарослей тростника. Песни короче и проще, чем у барсучка. У поющих самцов наблюдаются токовые полеты. Гнездится отдельными парами.

0: наказываем тягомотиной. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: На газу готовим вместе.
3: Итак, мы с вами в программе «Не газуй», хотелось сказать «Не газуй», то есть «На газу». И сегодня мы готовим с вами с удивительным человеком. Это повар Джованни Стоев. Здравствуйте, Джованни.
4: Здравствуйте.
3: Очень приятно.
4: Здравствуйте.
3: Очень приятно. Так приятно, так приятно нам еще не было никогда. А ресторан у нас называется «В каморке». Итальянский ресторан.
4: В каморке. Итальянский, да.
3: Джованни, как приятно. Вы знаете, и вот сразу же я заглядываю в меню. Первое, что мы написано прямо у вас. Вот так красивое, такие удивительные кухня, удивительные у вас фотографии выложены. Готовим белорусское. Готовим белорусское. Ну, да. И вот первое, ну, что да. мне бросается в глаза, битая лысьва.
4: Ну, да.
3: Можно поподробнее рассказать?
4: Ну, конечно. Во-первых, да. скажу вам, что у вас не очень оборудована эта студия. Это, конечно, для готовки.
3: Да, я понимаю. Но все-таки попробуем.
4: Поработать. Значит, смотрите, да. битая лысьва — это такая...
3: Вы все время нарезаете, да, сейчас?
4: Вы же, конечно, можете спросить, но у меня...
3: Вот сейчас вы уже нарезаете, да?
4: Итальянский ресторан.
3: Да-да-да. Я хочу спросить, почему итальянский.
4: Белорусское блюдо.
3: Да, вот это вот удивительное.
4: Вы знаете, во-первых, вскрылось.
3: Вскрылось.
4: Да.
3: А что вскрылось?
4: Потому что белорусские итальянцы...
3: Так, да.
4: Существуют.
3: Правда?
4: Да, и мы узнали.
3: Я не знал этого.
4: Вот и меня же зовут Джованни.
3: Да я вижу, да.
4: Вот, а фамилия у меня болгарская, Стоев.
3: Стоев.
4: Вот. Так, это так, таким так. вот образом, мы таким вот образом, знаете, я очень заинтересовался тем, как...
3: Как интересно. Осторожно.
4: Нормально.
3: Нормально,
4: хорошо. Я заинтересовался просто, понимаете, заинтересовался очень.
3: Ну, очень хорошо.
4: Да, я очень заинтересовался, как он, Джованни Стоев, понимаете?
3: Да.
4: У матери стал спрашивать.
3: У матери, да.
4: Она говорит, что ты, не только Стоев.
3: Да, не только Стоев.
4: Не только Стоев.
3: Как
4: интересно. Еще, говорит, ты мог бы быть вообще...
3: Ух ты.
4: И белорусом, как говорится.
3: Вот, откидывайте сейчас, да, это?
4: Подождите, я порядок-то расскажу.
3: Порядок, да.
4: Ну, в общем, смысл следующий. Я стал выяснять для себя, когда меня пригласили, открывать ресторан в каморке.
3: Да.
4: Ну, я поставил, конечно, ряд условий, потому что вы понимаете...
3: Ну, конечно.
4: Да, ну, я повар уже давно...
3: Вы же уже экстра-класс.
4: Ну, дело же не в том, что я экстра-класс, просто есть свои условия.
3: Ну, я понимаю.
4: Свои условия. Конечно. И я в эти свои условия поставил, как говорится, во-первых, продукты покупаю сам.
3: Да.
4: Это
3: да.
4: первое мое было условие,
3: И потом я хотел спросить, вот. где вы их берете.
4: Ну, подождите, сразу.
3: Что, хорошо.
4: Я еще должен вернуться к тому, да? почему, так сказать, битая лысьва готовится в итальянском ресторане.
3: Вот, пожалуйста.
4: Белорусская, так сказать.
3: Да.
4: А почему?
3: Почему?
4: А потому что итальянцы — это белорусы.
3: Боже мой.
4: Вот. Такой вот у
3: как
4: нас.
3: Интересно.
4: Такой вот у меня такая мысль. Ну, я как бы, ну, понимаете, ну я много был в Италии там.
3: Да, да,
4: сам,
3: да.
4: Ну, сам я бы не был в Италии, но много, ну, много, как бы я много читал.
3: Ну да, да, да, я понимаю.
4: Вот. И, конечно, я стал анализировать и понял, что вот так вот краем, как белорусы раз как-то и дошли однажды до Италии, там как-то ассимилировались. Небольшим таким кланом мертвым, буквально, может быть, семей 20.
3: Семей 20.
4: Да. А
3: 20 дворов.
4: 20 дворов, да. А сейчас уже это итальянцы прям.
3: Ну, уже совсем.
4: Ну, уж совсем, конечно.
3: Ну, вот пробитую лысьву, да.
4: Но
3: вот,
4: да, пришли, они забыли.
3: Что?
4: Пришли, они забыли.
3: Да?
4: Они забыли. Не забыли корни-то свои.
2: На газу готовим вместе.
1: Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением.
0: Коктейль-бар, телепорт.
1: Космопитание 9 уровня.
5: Персональный андроид в каждом номере.
1: Сеть саун, портал в Тярлево.
6: Приезжайте, будем рады.

0: Классика в эфире.
1: В этот день дружили все. Тени машин и кошек, тени телевизоров и футбольных мячей, тени газетных киосков и мусорных баков, даже тени людей с тенями автобусных остановок. В мире царила идиллия, и в этой идиллии существовали мы. Те, кто все время, обливаясь слюнями, смотрели на счастливую жизнь испечных людей. Завтра весь мир проснется, ну а пока тень капельницы из районной больницы прогуливается вместе с тенью пихты. Они парят над парком, в котором мирным сном спят фонтаны, и где царит тишина. Машины не выплескивают зловонный дым, а тихо мчат в надежде завтра вновь обрести свободу. Но они не хотят осознавать, что тихий мир, созданный, наполненный ими этим холодным зимним утром, завтра вновь заполнится суетой. И кто-то поведет детей в школу, кто-то потеряет сознание и пойдет на рельсы, кому-то будет суждено услышать первый плач долгожданного дитя. А кто-то придет в офис, охлажденный кондиционером, купленным на грязные деньги, и погрузится в мир иллюзий, зависти, подлости, лжи. Для кого-то чистоты, но лишь единицам.
2: Вы прослушали отрывок из повести Марины Пряхиной «Врачи». Читала Ирина Рыбладзе.
0: Классика в эфире.

0: что?
1: Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если это проблема глобального масштаба?
2: Лабиринт Леонардо!
3: Мы снова вернулись в студию.
4: Я такой вопрос хочу еще задать. Когда вы вообще посоветуете лучше всего начать человеку обычному, непрофессионалу, начать клизмовать себя? Летом или зимой?
5: Летом лучше. Летом все равно летом.
4: А, то есть объем меньше? От меньшего как бы к большему.
5: Как мы говорим, летом.
4: Понимаю вас. А вот еще что я хочу спросить. Вот скажите, а вот привыкание, вызывает ли клизмование привыкание?
5: Нет, только насадки. Только насадки. Если вы слишком перебрали с насадками, вот это может приучить вас немножечко, приучить как бы вот к этим вот моментам таким.
4: А не можете вот подсказать, как подобрать нужную насадку?
5: А вот это вы попали в точку. Трататра. Понимаете? Вот. Знаете, представьте себе, и Тетерев. Тетерев сидит на какой-то горе. Но он не просто сидит на горе, а там острый очень наконечник на горе, и он садится на нее, и все кровоточит, и он себе все портит. Что это такое? Это не та насадка.
4: Ага.
5: Не та насадка, как мы говорим.
4: То есть мы как бы таким образом в клизмовании через кровь, что ли, узнаем?
5: Через кровь, конечно. Это в любом случае, где насадка, там кровь. Это в любом случае. Мы без этого мы как бы не обойдем эту все равно ситуацию. Помогать надо чем? Кефирчик.
4: А вот я хочу спросить, а больно ли вообще клизмовать?
5: Не больно. Конечно.
4: Господи, скажите, а вот клизмование само по себе, сколь часто в неделю нужно клизмовать себя?
5: 3 часа в день. Надо готовиться к этому. 3 часа в день. Можно распределить это 15, 15, 45, 15, 20, 90. Вот и все.
4: А вот такой вопрос.
5: Да.
4: А вот мы 3 часа готовились.
5: Да.
4: И потом сразу клизмуемся.
5: Да.
4: Сколько занимает времени клизмование?
5: 3-4 минуты.
4: Так, 3-4 минуты занимает 3-4 минуты.
5: Да,
4: 3-4. Все прямо 35 зимние прогоняются через кишечник просто.
5: Конечно.
4: 35 литров?
5: Да.
2: Лабиринт Леонардо.
0: Флора и фауна родной планеты.
6: Маньчжурская бородатая куропатка. Пердикс, дурика, сушкини. Бегает быстро и легко. Взлетает часто, с отрывистым криком. Летит прямо, не петляя. Чаще на небольшие расстояния и невысоко над землей. Приземляясь, планирует. Уходя кормиться, самка иногда слегка прикрывает яйца сухими стебельками.
7: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
0: Сытые взаперти. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Мозолим с первого взгляда. Фоменко Фейк Радио.
1: Герметика.
5: Здравствуйте, дорогие наши слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. И у нас на Фоменко Фейк Радио передача «Герметика». И у нас в гостях два удивительных совершенно человека. Это Геннадий Тюбин и Виталий Каплин.
6: Здравствуйте,
5: здравствуйте. Можно задам вот первый вопрос сразу? Скажите, вы утверждаете, что люди не герметичны. Хорошо ли это или плохо?
6: Да, это плохо.
5: Это плохо?
6: Да.
7: Но одновременно это и хорошо.
5: Вот так вот и то, и другое вместе.
6: Да, люди по-разному реагируют на, скажем так, вот на... Вот это вот движение.
5: Проникновение?
6: Движение, проникновение, да. Двойное проникновение, как мы это называем с Виталием.
7: Ну, знаете, у нас в институте герметики...
5: вы работаете, извините, в институте герметики. Я просто не сказала, извините, пожалуйста.
6: Да, мы старшие научные сотрудники.
5: Да.
6: С Виталием, да. В общем-то, мы, по сути, и основали этот институт, да, Виталий?
7: Ну, почему же так? Зачем же?
6: Давайте не будем забывать.
7: Тянуть одеяло на себя мы не будем. Тем не менее, конечно, мы много тратим времени на то, чтобы, так сказать, заниматься проблемой. Ну, как мы уже говорили, человек пропускает.
6: Да.
5: Так он придуман, так он создан. Вы считаете, что придуман, но он некачественно?
6: Относительно все очень. Очень относительно.
7: Вы знаете, ведь какая ситуация? Бывают важные моменты для, например, государственные задачи.
5: Так.
7: Государственная задача, которой человек должен быть, так сказать, полностью герметичен. Бывают ситуации. Вот, например, какое-нибудь важное задание, государственное. Да. Например, какой-то подводный, скажем, подплыв Да, вы понимаете?
5: К объекту.
7: К объекту. Человеком. Да. Как сегодня это происходит? Естественно, акваланг или что-то такое. Это военные задачи.
5: Я поняла, поняла.
7: А природа человека, она уже заранее в нее заложено все. Зачем нам эта железная ерунда, с которой, так сказать, вот он, ладно, выпускает, воздух выпускает наверх.
6: Ну, понимаете? Да, действительно.
7: Ну, мы это видим. Ну, где просто... секретность задания? Вы уже понимаете, да, что наш, так сказать, институт научно-исследовательский, где мы два старших научных сотрудника, институт герметики, уже в основном, конечно, работает для, так сказать, того, чтобы, ну...
6: Ну, не будем скрывать, да, это военные, конечно, прежде всего направление.
7: Где-то так.
5: Охрана государства.
7: Ну, где-то
6: это безопасность.
7: Так.
6: Безопасность.
5: Безопасность.
6: Это безопасность.
7: Да. Ну, конечно, нельзя забывать, герметичность,
5: да.
7: она определяет секретность.
6: Да, да.
5: Что герметично, то, так сказать...
6: То и... секретно.
5: То секретно.
6: Конечно.
7: Да,
6: конечно. Конечно.
5: То есть человек, вы говорите о том, что человек должен быть, и хорошо бы, чтобы он был секретен.
7: Ну, конечно, в нашем случае это абсолютно.
5: То есть это всех людей не касается?
7: Ну, представьте себе, значит, какие негерметичности существуют? Какие протечки организма? Звуковые и жидкостные.
5: Жидкостные.
7: Всего две протечки, всего два вида протечек.
6: Да.
7: Ну, то есть, как говорится, ну вот, пожалуйста, вам, пожалуйста, вот мы... Вот у меня слюна появляется, это жидкостная протечка. И, пожалуйста, вот вам... Звук,
6: вот, пожалуйста. Виталий это, сейчас продемонстрирует.
7: Да, да. Все это ясные, очевидные человеческие, так сказать, рефлексы.
5: Да.
6: В общем, да.
1: Герметика.
0: Знаете ли вы что?
8: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?

0: валим любое. Фоменко Фейк Радио.
1: Парапет времени.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях два человека, которые, как это ни странно, ранее были друзьями, а теперь они, в общем-то, и я прошу прощения.
3: Ничего
2: сегодня
3: страшного.
2: Они ничего находятся, страшного. Сегодня они находятся, ну, в очень, ну, я бы сказал так, в конфронтации.
3: Да ничего страшного.
2: Как вы знаете, «Парапет времени» — программа, посвященная работникам масс-медиа. И сегодня у нас встречаются продюсер и автор
3: Бубнов.
2: Сценария.
3: Да меня
2: подождите,
3: фамилия Бубнов,
2: подождите,
3: да.
2: я вас прошу.
3: Ничего,
2: Виталий, я прошу, ну вы же, ну, ну, да, мы же, да, с вами, да, говорили. Вот. Сегодня Виталий Бубнов — это автор сценария и продюсер компании Art Vuhonodasona. Ой, простите, оговорился. Art Media Group Vaduhonodasona. Ну, это, в общем, одна известная компания. Я прошу прощения, очень тяжело мне ее выговорить, но неважно. Это сегодня Регина Михайловна Степных. Здравствуйте, здравствуйте, Регина Михайловна.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Угу. Регина Михайловна, ну вот этот конфликт, о котором уже, ну, он уже все газеты обошел. И уже сколько было передач по телевизору. Ну, как? Деньги были заплачены, сценарий был написан, принято производство, и потом вы своей рукою берете и останавливаете. Ну, Регина Михайловна, честно говоря. И вот автор Виталий
3: Бубнов.
4: Да, я
2: ну,
4: вижу.
2: Подождите, Виталий.
3: Извините, пожалуйста.
2: Виталий, ну, дело в том, что мы просто... Давайте как-то сейчас мягко попробуем все-таки докопаться до истины. Докопаться до истины. Началась съемка, потом она была остановлена, как я уже напоминаю нашим радиослушателям. И вдруг ни с того ни с сего вот этот конфликт, когда... Автор требует, а продюсер отказывает. И хочется понять причины этих отказов, собственно.
3: Как в потьмах.
2: Как, подожди,
4: потому что у меня масса замечаний к этому проекту. Я не могу запустить
3: этот проект. Дает, понимаете? Она мне не дает.
4: Вы же
3: да.
2: Давайте без личности.
3: Ну все, давайте.
4: Себя.
3: Она же не дает, смотри.
4: Корректно.
3: Да. Хорошо.
2: Регина Михайловна, ну скажите буквально несколько слов. Что не устраивает вам уже запущенный проект?
4: Да,
2: я просто к тому, куда идут деньги налогоплательщиков, потому что этот комитет по кинематографии участвовал, я понимаю, тогда вклад. Да, мы не спрашиваем, куда они делись, эти деньги.
4: Как я рада нашей встрече, я приступлю к конкретным замечаниям. У меня вопросы к автору. Вот, наконец, мы встретились, у меня такие вопросы, вот конкретные.
2: Да, пожалуйста.
4: Мне не вполне понятно, почему семья Тарасовых именно кладбищенская мафия. Как это влияет на действие? Любой актер, даже эпизодник, будет требовать у режиссера и сценариста мотивировки этого, вы понимаете? Ну вот почему вы молчите? Вы меня
3: слышите? Она не хочет вообще
4: чтобы
3: ничего.
4: Изменилось, если бы они владели строительным бизнесом.
3: Никогда
4: все-таки
3: не давала.
4: Все-таки кладбищенская мафия — это традиционно что-то очень
3: не дает
4: чумаза,
3: не...
4: страшная, это из 80-х, 90-х годов, поймите, из кануна перестроечных и постперестроечных времен. А у нас фильм, простите, должен выйти на экраны в 2010 году.
3: Никогда.
4: А в сцене празднования... Дайте мне... Вы меня выслушайте,
3: она
4: пожалуйста.
3: Не дает.
4: Выслушайте
3: вы...
4: меня, пожалуйста,
3: видите?
4: Я еще не
3: она
4: закончила. Не а в сцене празднования серебряной свадьбы присутствует неясность. Немолодая невеста в фате.
3: Вот, кстати,
4: это что-то, знаете, дайте мне сказать. Это что-то из времен НЭПа, перемешанного с зодчиком.
3: Она никому не даст.
4: Я не понимаю, не понимаю. Вы что, написали сперва о реальной свадьбе, а потом решили сделать ее серебряной или что? Я не понимаю.
3: Хочу, чтобы...
4: Я бы не смогла надеть фату.
3: А вы просто ответьте, вы замужем? Вот хотим мы узнать сейчас.
4: Я бы не смогла надеть
3: фату. Вы замужем? Регина Михайловна,
4: подождите.
3: В своем возрасте.
1: Парапет времени.
5: Неловко пыжимся, мнемся вдоль стен, ходим в обтягивающем. По сути, мы ливер. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
6: Флора и фауна.
7: Высоколобый бутылконос. Вид клюворылых. Отряды китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. И залюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконоса находят до 10 тысяч клювов кальмаров.

0: Уважаем Румынию. Фоменко Фейк Радио.
1: 101 Рок.
0: Кто следующий?
2: Касса здоровья.
0: Мы продолжаем программу.
3: Я здесь хочу отметить, дорогие друзья, еще раз повторить, вот мы с Вовой уже сейчас занимаемся этим серьезно. Циклопропон – это ваше, это счастье, и это всегда.
4: Я расскажу, как им пользоваться, пожалуйста. Ваша задача на... Ну, конечно, здесь должна быть ванна.
3: Ванночка.
4: Ванна обязательно.
3: Почему ванна я... или ванночка?
4: Нет, ванна.
3: Ванна большая.
4: Да, большая, как помещение.
3: Ну,
4: не как сама ванна,
3: а как помещение.
4: Да. Вы напускаете циклопропон туда.
3: Так.
4: В полную, так сказать, мощь.
3: Сколько с собой его взять?
4: Ну, вы знаете, во-первых, вы дома.
3: Да.
4: Это лечение на дому.
3: Конечно.
4: Конечно.
3: Конечно.
4: Лечение не лекарством на дому.
3: Да.
4: Вот.
3: Да.
4: Так не оно и называется. Понимаете, да?
3: Не единожды лекарство.
4: Цикла. Да. Вы приносите с собой, ну, я скажу вам так. Мы сейчас стали торговать, вот где сад-огород, знаете?
3: Да, да, конечно.
4: Вот.
3: Ну, конечно.
4: Стали торговать там, ну, потому что упаковки расхватывают.
3: Расхватывают,
4: и в
3: конечно.
4: Аптеках, в нашей сети аптеки А3-2.
3: А3-2. Да.
4: В ней уже мы не можем, потому что огромное количество людей.
3: Ну, естественно, люди уже,
4: да?
3: Все уже перенасыщены. Да.
4: Ну, они не перенасыщены, наоборот, они рвут просто.
3: Они рвут.
4: Но... А мы уже упаковки даем, понимаете, по 70, по 80 килограмм.
3: Так, так же нельзя.
4: Используя цементные мешки. Циклопропон.
3: Уже циклопропон.
4: Понимаете? Да, вот. Да, да. Циклопропон, да. Значит, в чем дело?
3: Да.
4: По сути, вот по да. сути что? Сказать.
3: Да. Вот скажите.
4: Там просто.
3: Вова.
4: Там просто.
3: Ну, говорите, Вова.
4: Сам по себе это просто пропон.
3: Да.
4: Понимаете?
3: Вот, а цикла, Вова, я ждал
4: цикла
3: этого.
4: Это просто. Просто потому
3: это
4: что много
3: пропон.
4: Раз.
3: Пропон.
4: Вот,
3: это просто пропон.
4: И вот вы пришли
3: да.
4: домой, у вас в руках буквально 1-2 пакета, 3, может быть.
3: Этого пропона.
4: Да, мы сейчас фасуем по 80, по 85 килограмм уже.
3: Ну, вы правильно.
4: Стали, да. Вот вы приносите с собой, у вас 3-4 мешка.
3: Да. Вы заходите в ванную.
4: Подходит? Нет.
3: Походит.
4: Ну, во-первых, да. смотрите.
3: Да.
4: Обязательно уложите пропон на пол.
3: Да, ага.
4: Циклопропон уложите так. на пол.
3: Так, вот, друзья, записывайтесь.
4: Рядом с входной дверью в ванну.
3: Ага. В ванну. Так, так, так, так, так.
4: И, кстати, хочу сказать, что запись на циклопропон
3: да.
4: у нас прямо на нашем сайте.
3: А, можно записаться.
4: Ну, вот и все.
3: А как это так? Циклопропон.
4: www.
3: Ага.
4: W.
3: Да.
4: И после этого циклопропон.
3: Да.
4: Точка пон.
3: Пон.
4: Точка цикла. Точка ру.
3: Точка ру.
4: Вот.
3: И все,
4: вы записываете.
3: Да, да,
4: вы записываетесь, соответственно, вы записываетесь.
3: Да, конечно.
4: И, так сказать, приобретаете. Потому что без записи, без талона, практически уже сейчас так вот в свободной
3: продаже. А почему кто-то пипеточкой пытается вот это вот...
4: Ну, это абсурд.
3: Ну, это абсурд.
4: Ну, согласитесь,
3: абсурд. Ну, вот я и хотел вас,
4: Вова. Циклопропон.
3: Ну, как же так можно?
4: Само слово.
3: Многие так.
4: Мы забрасываем в ванну пропон.
3: Да.
4: Забрасываем его.
3: Да, так, так, так, так.
4: И сразу закрываем герметично дверь.
3: Так.
4: Если вдруг у вас ни с того ни сего дверь не герметичная,
3: так,
4: обложите полотенцами.
3: Хорошо, хорошо.
4: Обложите. Какими? Вафельными? Ну, можно вафельными.
3: Ну, хорошо, ну, какими-то.
4: Любыми махровыми.
3: Ну, можно,
4: просто
3: можно.
4: Обложите
3: любыми.
4: Полотенцами
3: хорошо,
4: дверь.
3: Хорошо, хорошо,
4: ну,
3: хорошо. Не... Вова, я понял. Вот.
0: Кто следующий?
2: Касса здоровья.
0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: Просыпаясь каждую ночь, она вставала и подходила к окну. Вот так, в одной ночной пижаме, ей хотелось открыть окно и убежать. Много раз уже сидела на подоконнике, свесив ноги вниз, в бездну. Много раз она слезала с подоконника и залезала назад под теплое одеяло, но на холодной постели. И снова не могла уснуть, прогоняя в мыслях

0: Да, она была несчастна, пытаясь отдать предпочтение кому-то одному. Но чаще рядом не было ни одного из них. И тогда она молила. Свобода покинула ее навсегда. Лишь изредка создавалась ее иллюзия. Когда сознание становилось мутным, возникали причудливые образы. Слышались голоса, куда-то звавшие ее, но чьи-то сильные руки каждый раз останавливали, не давали сделать последний шаг. А потом она просыпалась ночью, вставала и подходила к окну.
1: Вы прослушали отрывок из повести Бориса Бранта «Холодок».
2: Классика в эфире.

0: И что?
1: Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу требуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?
2: Жизнь без пупка.
3: Сегодня в программе «Жизнь без пупка» в гостях у нас Томислав Кредов. Это уникальный человек, человек, у которого сенсационно нет пупка. И я хочу задать вам два вопроса. Скажите, пожалуйста, во-первых, Томислав, скажите, как вы появились на свет? И второй вопрос, который я хочу вам задать сразу же, встык прямо, да? Вы единственный человек без пупка или вообще вас много людей без пупков?
4: Ну, давайте я сразу отвечу вам на второй вопрос.
3: Отлично.
4: Нас всего четверо.
3: На всей планете?
4: На всей планете. Так. Я уже узнавал. Два в Австралии,
3: ага.
4: Один в Бельгии и ваш покорный слуга.
3: Скажите, наш покорный слуга Томислав, скажите, как вы вообще друг о друге узнали? При помощи чего?
4: Имейл. Простой имейл.
3: Всего-навсего.
4: Конечно.
3: Господи.
4: А нужно только забить туда. Жизнь без пупка. Или ЖБПП. ЖББП.
3: Вот так даже,
4: ну
3: да?
4: Ну и все.
3: Ну, на разных
4: ЖББП.
3: Языках. Да?
4: Конечно.
3: Ну, то есть, ну, вы забили на английском, потом вы забили на фландрийском. Да,
4: конечно, ну, конечно, конечно.
3: И выяснилось, что вас четверо.
4: Нас четверо.
3: Вы встречаетесь?
4: Конечно. С Жаном мы встречаемся. Очень часто это бельгиец. Жан Вальбо.
3: Вот, а скажите, вы с Жаном Вальбо, вы путешествуетесь. Что вы вообще?
4: Мы
3: беспупковые обычно делают?
4: А я скажу вам, когда ты без пупка, тебе абсолютно... Все, тебе все дороги открыты.
3: Вот так,
4: вот
3: да?
4: Вот и все. Ты... Открыты, потому что ты их сам открываешь. Вот
3: я как... правильно понимаю,
4: да, да.
3: Что беспупковая жизнь, она хороша.
4: Она хороша.
3: Свобода. Легка.
4: Манит. Вас, туманы лимана,
3: вас, понимаешь? Как говорится, ничего центрально не тянет.
4: Не тянет. В центре ничего не притягивает.
3: А вот такой у меня медицинский, да, практически
4: вопрос. Ну, давайте.
3: Лучше ли работает желудок,
4: да,
3: в отсутствии пупка?
4: Давайте я сразу отвечу на второй вопрос.
3: Давайте.
4: Смотрите, ничего не тянет. Абсолютно.
3: То есть вы считаете, что без пупка, по сути,
4: да,
3: пищеварение работает лучше, чем с пупком?
4: Конечно.
3: Но при этом вы говорите, что вы завидуете людям, у которых есть пупок.
4: Я не завидую. Это как бы остаточное явление.
3: Ага. Ну, то есть, да, давайте тогда вот такой,
4: да,
3: вот такой вот прямой вопрос,
4: да,
3: будет один,
4: да,
3: сейчас.
4: Да.
3: Вы за пупковую или за беспупковую жизнь?
4: Ну, поскольку у меня никогда не было пупка, я отвечаю сейчас на второй вопрос. У меня никогда его не было, нет и не будет. Я понимаю, что уже и не будет, конечно, пупка. То как я могу себе представить, что у меня есть пупок?
3: А вот такой тогда вопрос, прям встречно,
4: давайте,
3: остро.
4: Давайте.
3: Скажите, пожалуйста, вот без пупка, я хочу понять.
4: Да.
3: Вот без пупка, и вдруг вам делают пластическую операцию, предположим.
4: И сажают пупок.
3: И присаживают пупок.
4: Да это все равно, что посадить пчелу на головку лука.
3: Вот это, да,
4: да. Вот вы.
3: Удивительно.
4: Вы чувствуете, как,
3: я понимаю,
4: беспупковые могут общаться.
3: Беспупковая,
4: да,
3: жизнь,
4: да,
3: она, так сказать, ну,
4: приносит
3: она в корне отличается.

0: Отличается от жизни пупковой.
1: Бурная фантазия.
0: Ну, то есть...
1: На головку лука посадить пчелу.
0: На головку лука посадить
1: этот
0: пчелу.
1: Этот образ вы представили себе?
0: Конечно, конечно.
1: Он яркий?
0: Да, конечно, да. Конечно.
1: И ты... Жизнь без пупка яркая.
0: Да, понимаю, да. Вас, понимаю. Да. Вообще, я понимаю так, что, в принципе, беспупковость, да. Где-то она за ней будущее.
1: Я думаю, да. Я думаю, да.
0: За беспупковость.
1: Я вам скажу, я пробовал, и Жан Вальбо, угу. Который в Бельгии, с Австралией сложнее. Мы по имейлу только...
0: Расстояния большие, понимаю.
1: Расстояния большие, угу. Огромные. Вот. Но, тем не менее, там тоже нормальный человек. Нормальный человек. Угу. У него длинные руки. Угу. Очень длинные. Не знаю, почему. Угу. Вот. Он мог бы дотянуться не только до пупка. Угу. Он до пятки может дотянуться.
0: Да.
1: А у него нет пупка.
0: Да, я хочу просто узнать.
1: Ну, да, да.
0: Прочу, в заключении хочу узнать.
1: Пожалуйста.
0: Вы пророчите человечеству беспупковость или пупковость?
1: Без пупковых.
0: Отлично. На этой высокой ноте мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Напоминаю, что в гостях у нас был Томислав Кредов, человек без пупка. До свидания, до новых встреч.
2: Жизнь без пупка. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобе. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос. Зимой впадает в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.
5: С нами хорошо. 101.ru
6: Груша навсегда останется самкой. Фоменко Фейк Радио.
7: Турботай, Турботай. Что значит потанцуй на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой, да?

0: Уснув в попыхах. Фоменко Фейк Радио.
1: На газу готовим вместе.
2: И вот вновь мы через чуточку-чуточку вернулись в студию на газу. С вами Юрий Бурзон. И напротив меня уже мой друг Геннадий Гамак, повар и владелец сети лакшери-ресторанов «Губы осьминога». Геночка, как мне приятно. Вот вы знаете, я ведь только видел ваши как бы вот эти вот самые инсталляции, как ну, бы, которые да, вы, да, да, и вы сеть, показывали. В сети ваши. Вы сделали такое губы как бы красиво, губа осьминога, молодожены. Вот мы возвращаемся к теме именно молодоженов Тома и Георг, которые ходят к вам постоянно, записываются, то есть они только выходят и сразу записываются.
3: Более того, они только входят уже
2: записываются. И уже они входя записывают.
3: Конечно. Боже мой.
2: На входе. На входе, боже мой. А ведь сколько они уже вместе, я даже не знаю.
3: Ну, они вместе, наверное, некоторое время.
2: Ну, некоторое время какое-то, да. Георг может себе позволить. О, конечно.
3: Ну что?
2: Демоль Томочка.
3: За что?
2: Удивительная просто Томочка. Да. Я видел их, когда они проезжали, как раз им дал велосипед Капронов.
3: Да, конечно.
2: Да, вот этот двойной дуэт, как он называется?
3: Дабл байк.
2: Дабл байк. Ну, конечно.
3: Боже
2: мой. Без седла тоже.
3: Он тоже стоячий.
2: А, тоже стоячий. Дабл байк стоячий.
3: Стоячий, дабл байк с вилкой.
2: С вилкой специальной. Боже мой, как это все удивительно. И вот вы знаете, возвращаясь к губам осьминога, хочется сказать: а вот скажите, вы не нарушаете природный баланс? В связи. Осьминоги — это ведь такая удивительная особь.
3: Это
2: понимаете?
3: Правда.
2: Да.
3: Как это? Сказать, вы правы, да. Защитники млекопитающих и не млекопитающих к нам обращаются.
2: Обращались.
3: Конечно, конечно.
2: Это Greenpeace или
3: это
2: просто PIS?
3: Это PIS, это большой Greenpeace, это
2: большой,
3: малый
2: Greenpeace.
3: Большой и малый Greenpeace.
2: Большой и малый
3: Greenpeace. Это фонд дикой природы.
2: Да, да. Но что они как бы, они как высказывали свои какие-то претензии, естественно.
3: Но дело все в том, что я хочу развенчать.
2: Ну-ка, расскажите.
3: Потому что наши осьминоги,
2: да,
3: они живут в специальных наших же водоемах.
2: Вот, дорогие радиослушатели, специальные водоемы,
3: да,
2: и специальные люди, ловцы. Осьминоголовы.
3: То есть мы вот с этого начинали.
2: Естественно, мы с этого начинали, конечно, рассказывать. А это удивительный рассказ. То есть почти, и вы знаете, я с вами общаюсь, как будто я общаюсь с Жаком Ифом Кусто.
3: И Кусто бывал.
2: И Кусто бывал.
3: Вау.
2: Так расскажите же, господи боже.
3: Старик успел.
2: То есть проводил успел по губам, сам прямо.
3: Щеткой
2: проводил. Боже мой, а ведь как он любит осьминогов.
3: Он любит
2: и как он решился.
3: Любил,
2: но теперь его уже нет с нами. Ну, как он решился? Потому что он с осьминогами ведь дружил под водой.
3: На ты.
2: А как он решился скушать, как бы? Вот это психологический момент.
3: Вот это интересно.
2: Да, его крутило.
3: Его сначала крутануло пару раз.
2: Чуть-чуть. Ну, чисто, да, так сказать.
3: Потом вытолкнуло.
2: А, потом вытолкнуло. И он как бы оказался у тарелки.
3: Да.
2: С губами.
3: Практически на берегу.
2: И на берегу. Вы же так это называете? У вас ведь специально называется
3: веранда.
2: Вы на берегу.
3: Да.
2: Веранда на берегу.
3: Да, да.
2: Где вы видите этих плавающих осьминогов.
3: Да,
2: и
3: да.
2: Удивительно. Можно похлопать их.
3: Пойма реки Сетунь.
2: Сетунь, да, конечно. Вот
3: конечно,
2: это вот Сетунь.
3: Третья излучина.
2: Да. Все мы знаем.
3: Все там есть.
2: Как это
3: рядом
2: все
3: с коллектором.
2: И рядом с коллектором. Там они и плавают.
3: Тепло, да.
2: Там где ближе к теплу.
3: А как же?
2: Ближе,
3: это
2: конечно.
3: Это зимой.
2: Это зимой.
3: Зимой.
2: Мы же работаем.
3: Мы работаем круглосуточно.
2: Логично. Я знаю, что вы круглосуточно. И круглосуточно. Круглогодично. Вот на этой удивительно счастливой ноте, дорогой Геночка, я прекращаю. Хотя будем говорить друг другу до свидания.
3: До свидания.
2: Будем говорить Бога ради.
3: Бога ради.
2: Приходите к нам еще.
3: Да, дверь открыта все для вас.
2: Для нас. Спасибо.
3: Бога.
2: Спасибо.
3: Да.
2: Прикоснитесь к губам осьминога.
3: Сделайте это.
2: Всего доброго.
3: Спасибо.
1: На газу готовим вместе.
0: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что пчелы волнуются во сне в новолуние, а в полнолуние гадают на рекламных объявлениях?

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Распахиваем непаханное. Фоменко Фейк Радио. Соглядатый.
2: Снова я, Ирина Рыбладзе, а у нас в гостях соглядатый Геннадий Степанович Калюжный. Да. Конечно же, он уже начальник.
3: Конечно.
2: Начальник. Конечно. На трассе. Да. Напомните название трассы?
3: Трасса дяди Тараса.
2: Трасса дяди Тараса, да.
3: Да, да.
2: А куда она ведет?
3: Она ведет в Быхульск.
2: Быхульск. На Быхульск, да.
3: Да, Быхульск.
2: Быхульск – это же старинный город.
3: Быхульск – это старинный.
2: Старинный город. Да, там старинная, есть своя колокольня.
3: Колокольня, вот часовня.
2: Да-да-да.
3: Там много интересного, я вам скажу. Много интересного. И там, кстати, тоже нужны соглядатые.
2: Конечно, конечно. А где они не нужны?
3: Вот. И вы знаете, как сразу занятость какая?
2: Да занятость, я уже говорила.
3: Колоссальная.
2: Абсолютно. Как это, вот, ну, проблема безработицы решается тысяч, просто на раз.
3: Да, это
2: просто
3: сотни
2: на
3: тысяч рабочих мест.
2: Много что? Желающих заниматься.
3: Очень много.
2: Очень много, да. Ну, потому что работа интересная.
3: Работа очень интересная. Это работа с людьми.
2: Работа с людьми.
3: Работа и в лесу.
2: И в лесу,
3: как
2: и
3: мы
2: в
3: видим,
2: поле.
3: И на
2: да.
3: дороге, и
2: да,
3: в поле.
2: Да, и на воде, я думаю.
3: И на воде, естественно, на воде.
2: Да.
3: На воде водные соглядатые.
2: Водные соглядатые, да, водные специальные. Соглядатые. Есть, по-моему, у них и с погружением работа.
3: Работа с погружением.
2: Следить за рыбой.
3: Во-первых, они следят и за рыбой, и за рыболовами.
2: И за рыболовами, да.
3: Потому что...
2: Что насажено на крючок?
3: Что насажено на крючок? Потому что среди рыболов я скажу, ох, какие
2: да?
3: бывают.
2: Есть,
3: ну,
2: да,
3: что
2: бывает?
3: Вы, ну, что
2: какой
3: вы?
2: Какой
3: Боже, что они творят?
2: Тоже извращенцы, да?
3: Извращенцы.
2: Просто
3: сейчас очень
2: извращенцы.
3: Много извращенцев.
2: Рыболовов.
3: Рыболовов. Именно рыболовов.
2: Какой ужас.
3: Ужас.
2: Какой ужас, да?
3: Рыбы
2: Куда
3: дохнут.
2: Мы катимся вообще?
3: Куда мы катимся? Я не знаю, мы прикатились. Мы прикатились с вами, дорогая Ирочка.
2: Да нет, это ужасно. Подожди, рыболовы, извращенцы, это уже край.
3: Это считаю. Край. Дальше за рыболовыми извращенцами, ну кто? Только...
2: Не знаю, кто.
3: Даже не знаю.
2: Я
3: даже
2: не знаю,
3: кого. Кого сказать? Я не знаю, может быть, этот самый егерь-развратник или егерь-насильник.
2: Кошмар.
3: Боже мой.
2: Кошмар.
3: Боже
2: Просто
3: мой.
2: Кошмар.
3: Просто кошмар, да.
2: Да. Значит, да? везде... я так понимаю, что нам теперь, простым,
3: да?
2: то есть,
3: ну, да.
2: жителям города...
3: Добропорядочно.
2: Добропорядочно.
3: Да, гражданам.
2: Можно жить спокойно просто. И мы можем себя спокойно чувствовать и в лесу.
3: Жизнь налаживается.
2: Да.
3: Я вам сразу скажу, вот мы уже 6 месяцев этим занимаемся.
2: Да, и лучше стало, вы знаете,
3: стало,
2: лучше.
3: Да,
2: а я заметила.
3: Да, вы заметили,
2: я
3: правда?
2: Я заметила, конечно. Правда.
3: И, во-первых, на дороге ведут себя люди уже адекватнее.
2: Просто да, просто осторожно. Я бы даже сказала, не едут, а крадутся.
3: Вот, вот, вот, вот, вот, вот. Вы почувствовали.
2: То есть можно перейти дорогу везде, потому что едут с такой скоростью, что,
3: да,
2: ну, пожалуйста,
3: да,
2: переходи.
3: Да, да, да, потому что они видят сразу соглядатов,
2: да.
3: и сразу понимают, что за да. ними следят.
2: Вот смотрите, да. мы говорили о том, что трудоустройство вообще потрясающе, как вообще трудоустраиваются люди.
3: Да.
2: Но ведь трудоустраиваются не только соглядаты, трудоустраиваются рабочие, которые строят вышки.
3: Да, во-первых, устраивают, да, естественно.
2: Вот это вот вся история с оптикой вашей специальной. Это наверняка да. целые заводы вообще
3: Оптика
2: открываются.
3: Оптика – это целый
2: да.
3: завод. Вот я еще раз, так сказать, вам покажу.
2: Да,
3: во-первых,
2: да.
3: они же фиксируют все, записывают.
2: Так.
3: Но это все равно, вы понимаете, соглядатый в любой момент может сам смотреть.
2: Конечно. Это самое важное.
3: Потому что это только когда устают глаза.
2: Да.
3: Или нужно ему специально, например, что-то для себя такое заметить,
2: да,
3: на заметку.
2: Бывают ли женщины-соглядатые?
3: Да. Нет, никогда.
2: Нет, никогда.
3: Никогда.
2: Почему?
3: Никогда.
2: Почему?
3: Пока мы работаем только с мужчинами.
2: Мужчинами.
3: Да, потому что, вы понимаете, у женщин, у них все-таки они отвлекаются. Они отвлекаются,
2: да.
3: ну, помада, ресницы.
2: Помада, да, ресницы, да.
3: Попало что-то в глаз.
2: Да, все время,
3: вот
2: да.
3: что-то такое, вот когда, вы понимаете,
2: да.
3: когда это...
2: Я прекрасно это понимаю, да. сама женщина.
3: Да, конечно.
2: Да, да, да.
3: Конечно.
2: Ненадолго прервемся. И у меня к вам еще очень интересный вопрос.

0: обнажаем жуть, волтузим тягомотину. Фоменко Фейк Радио.
1: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
3: Оляпка — единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка — резкая дзит-дзит. Пение — громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: Уйми заядлого. Фоменко Фейк Радио.
1: Online Radio 101.1 RAW.

0: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие радиослушатели и зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе, и у нас сегодня на Фоменко Фейк Радио передача «Покорители». Покорители. Напоминаю вам, что наши передачи вы можете посмотреть и послушать во всех социальных сетях. Набирайте Фоменко FM и наслаждайтесь. Итак, у нас в гостях сегодня уважаемый Артур. А как ваше отчество, простите?
1: Артур Евлампьевич.
0: Артур Евлампьевич Презин, создатель универсальной жидкости на нано-8. Правильно я все сказала?
1: На нано-8.
0: Да. Вы, как всем нам известно, автор правительственной программы на нано. Во-первых, что такое название? На нано.
1: На нано. Ну, прежде всего, нано это ведь это вообще как бы на само нано мы натягиваем некую такую специальную вуаль.
0: На нано. А скажите, вот цифра 8, да. Она ведь не случайна. Значит, нет, было еще предыдущих 7 на нано.
1: Было 7, но дело не в этом.
0: На-на-на-1, на-на-на-2, на-на-на-3.
1: На-на-на-но.
0: Да.
1: Но. Вопрос в другом.
0: Да.
1: Что в них было не так? Что такое 8? Что такое цифра 8, да, если положить ее горизонтально?
0: Не, ну, естественно, это бесконечность, это мы все знаем. А вот все-таки, что было не так? Просто доходили слухи, что там что-то было не очень с запахом.
1: Нет, там был и запах не тот, там были... повалило лес.
0: Повалило лес просто?
1: Да, повалило лес. Ну, да, то есть это не до такой степени, как было при Тунгусском,
0: ага,
1: вы помните?
0: Да.
1: Метеорит знаменитый, да, когда повалило в тайгу. Да. Вот. Но, тем не менее, немножечко все-таки...
0: Ущерб был.
1: Повалило.
0: А чего больше, на нано-2 или на нано-3 повалило?
1: Больше и на нано-2, и 3, и 4.
0: Да.
1: Все валило.
0: Да.
1: Все валило лес.
0: Да.
1: Лес ужасно просто страдал. Ну, нам пришлось как бы восстанавливать потом, конечно, леса.
0: Восстановительные работы, то есть, шли.
1: Восстановительные работы, это очень...
0: Потом на нано-5 была какая-то тоже странная история.
1: Нано-5, там это... Она была...
0: Там, по-моему, даже кто-то умер, мне кажется.
1: Ну, в общем, да, запутался в собственных, как бы...
0: Частицах.
1: Частицах, да. Ну, а что делать? Вы понимаете... Это ведь жидкость.
0: Ну, потому что, как известно, у кого-то есть части тела, а у кого-то частицы.
1: А у кого частицы, да.
0: Да.
1: Он просто развалился на атомы.
0: Запутался,
1: да. Да.
0: Это на нано-5. На нано-6 тоже своя история, очень драматическая.
1: Ну, это, все знают.
0: Да.
1: Это был в отчете.
0: В отчете, да.
1: Чучеткина.
0: Чучеткина, да. Была опубликована статья,
1: да,
0: в Вестнике, да.
1: Чучеткин рассказывал, да, о том, как ему все это, так сказать, как это, этот провал.
0: Провал, да. Провал Чучеткина, так
1: провал
0: и зовут.
1: Чучеткина,
0: провал
1: так и
0: Чучеткина,
1: так назывался это в газетах.
0: Да.
1: Так вот, я занимался уже жидкостью нано-8.
0: А, подождите, к нано-6 вы разве не имеете отношения?
1: К нано-6 там Чучеткин больше этим занимался.
0: Опять Чучеткин.
1: Это,
0: то есть,
1: да,
0: вот несмотря на вот этот провал,
1: да,
0: провал Чучеткина, его допустили к 6-й все равно.
1: Его допустили к 6-й.
0: А к 7-й?
1: Нет, к 7-й там работал компьютер.
0: Да, только... и Фрязин, по-моему.
1: Фрязин.
0: Да.
1: Фрязин и компьютер.
0: Фрязин и компьютер. И уже с 8-й на нано вот. вы вступаете, так сказать, вы.
1: Не случайно, да, вы знаете, что мы получили премию.
0: Да.
1: Премию.
0: Да.
1: Премия
0: я сейчас
1: Гальков.
0: Скажу.
1: Скажу,
0: что Артур Евлампич, да, Презин, да, вот своей программой на нано 8 получил премию за яркий прорыв.
1: Да.
0: Премию Галько.
1: Галько.
0: Ну, кто такой Галько, мы не будем вам рассказывать,
1: конечно,
0: потому что все это знают. Сейчас, конечно, прервемся ненадолго, чтобы продолжить наш разговор.
1: С удовольствием.
2: Покорители! Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Классика в эфире.
4: Дарган потянулся до хруста в костях. Он стряхнул с себя остатки ночной дурноты вместе с концовкой боя. Тогда все закончилось большими потерями станичников. Несмотря на то, что пехотный подполковник вовремя выдвинул батальон на подмогу Панкрату, обложенному абреками со всех сторон, и постарался оттянуть на себя главные силы горцев. Одного не догадался сделать командир батальона, упредить нападение врага на оставленную им в засаде целую роту пехотинцев. Многих из них горцы порубили, словно капусту на огородных грядках. А потом их банды без следа распылились по окрестным аулам, чтобы по первому зову снова собраться злыми осами и начать жалить непрошенных гостей из ненасытной России. Стоя на крыльце, Дарган долго вбирал в себя заряную прохладу, насквозь пропитанную мощью мироздания, наполнявшую и его силой нового дня. Затем прислушался к звукам, доносившимся из хаты. Первыми отозвались на солнечный восход маленькие внуки. Их голоса приятно прокатились по натянутым нервам. За ними забормотала полусонная Алёнушка, вслед за которой добродушным сурком зафырчал Панкрат. И пошло, поехало по всем комнатам, будто скользившие по стенам солнечные зайчики пощекотали каждого из жильцов в отдельности. Перемявшись с ноги на ногу, полковник со спокойной душой пошел облачаться в свою казачью форму. Просторную горницу уже заполняли сытые запахи. Пора уже было подсаживаться к столу. Вы прослушали отрывок из повести Валерия Куля «Боль неясыти».
3: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя, поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа.

0: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. У нас передача «Кто они?». И у нас в гостях прекрасные, бравые, я бы сказала, мужчины. Это канцлер, который сидит напротив меня, и Грифель, подпоручик. Да?
1: А мне, кстати, Ира, кажется, что вы, подпоручик-то, больше импонируете, чем мне.
0: Здравствуйте, пожалуйста.
2: Нет, а вы заметили, что канцлер владеет удивительно целой палитрой языка?
0: Палитра языка. Да, языка. Я чуть-чуть обратила на это внимание. А хотела вас спросить, правильно ли я понимаю, что так как вы отказались от пещер, от укрытий, то и спать нужно абсолютно только вот на голой скале,
2: конечно,
0: никуда не укрываясь, вы презираете спальные мешки и палатки.
2: Канцлер, я прошу вас.
1: Я хочу сказать важный момент.
0: Острый вопрос. Где
1: дело в том, что да, это не является острым вопросом. У нас как в стратегии, так и в тактике проложен путь короткого блицкрига. Мы не собираемся нигде ночевать.
2: Правильно. Ага. Без ночевки.
0: Без ночевки.
2: Ну, а победа без ночевки.
0: Прекрасно. А скажите, подготовительный период? Подготовительный период, когда вот еще до блиц.
1: Согласен.
0: Что, согласны? С чем?
2: Абсолютно согласен.
1: Не знаю, я свое мнение высказал.
2: Мы абсолютно вам, я вам скажу, прежде всего.
0: Да.
2: Я не случайно сказал про чесночное оружие.
0: Чесночное оружие?
2: Да.
0: Это
1: ужасно.
0: Слишком
1: стробохваты по всей длине.
2: По всей длине.
1: Периметра. А возможности такие у нас есть.
0: Ну, можно, конечно, вам вопрос?
2: Mm-hmm.
0: Именно вам, как руководителю, так сказать, движения.
2: Полка.
0: Полка, да.
2: Да.
0: А, во-первых, если у вас сын полка,
2: mm-hmm,
0: есть?
1: Ну, у нас есть не только сын.
2: У нас
1: есть и внук. И мать, и внук.
2: Да.
0: Правнук. Я поняла.
2: И бабанька полка у нас.
0: Ну и
2: есть.
0: Сестры.
1: Ну это уже такое народное у нас.
2: Эх, еще.
0: Ну и сестры, да?
2: Вперед еще.
0: Сестры есть? Нет, сестры.
1: Давайте так. Значит, поскольку мы
2: Ириночка,
1: в наскальные войска не несут потерь.
2: Да, абсолютно.
0: То есть медсестры
1: вообще не несут потерь,
2: конечно,
1: никогда. Не несут
2: это
1: потерь.
2: Это сдача, моментальная сдача
1: это
2: противника.
1: Хорошо, моментальная сдача противника.
0: Медсестры
1: не несут потерь.
0: Поняла,
1: я хочу повторить.
0: Я поняла. Медсестры не нужны, а сестры нужны.
1: Нет, вы странный человек. Как без сестер можно будет увеличивать, так сказать, численность?
2: Численность войск.
0: Я все пытаюсь.
2: А у нас 39 узнать, родов войск. Вы можете представить?
1: 39.
0: Теперь я понимаю.
2: И у каждого должно быть по сестре.
0: И по сестре?
2: В каждом роду войск, естественно.
0: Да, и по сыну полка. Да, я поняла. А скажите, как с питанием дело обстоит у вас?
1: Ну, смотрите, значит, я могу сказать. По доктрине.
0: Так.
1: Мы обходимся без питания и сна. Потому что...
0: Блицкриг.
1: Блицкриг. Кратчайшим путем захватываем... Но!
0: Так.
1: Если вдруг...
2: Не дай бог!
1: Конечно, у нас есть на этот случай специальные сухпакеты.
2: Mm-hmm. Да.
1: Сухпайки.
0: Сухпайки. Давай.
2: Ну, или называется это по-другому. Провиант М.
0: Провиант М.
1: Почему
2: да.
1: М?
0: Почему?
2: Да.
0: Почему М?
2: Пожалуйста.
1: А вот такой вопрос.
2: Вы ответьте на это.
0: Почему М?
2: Да, да. Это не является секретом.
0: Мужской?
1: Нет.
0: Провиант Ж, провиант женский,
1: нет.
0: Для сестер, провиант М, мужской нет?
1: Нет.
0: Не знаю, даже подождите. Мужественный?
2: Ответить?
0: Не знаю.
1: Ну давай.
2: Для иностранных войск это
0: так.
2: Провиант мэн.
0: Ах, вот что.
2: Да.
0: Интересно.
2: Конечно.
0: Потрясающе.
2: Потому что мы будем захватывать все иностранные войска.
0: Ну если вы постоянно на сухпайке, ну это же как-то для пищеварения не очень, так сказать, удобно, я бы сказала. А на этот вопрос ответьте мне, пожалуйста, после перерыва. Пока подумайте чуть-чуть.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной Барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барматушки начинается в августе.
2: С нами легко.
3: Онлайн-радио.
0: Отдай ядро канониру. Фоменко Фейк Радио.
4: Ай, Богданку, Костровеци! Кого не були, боеци!

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Нефтяная промышленность.
1: Нефть продолжает дорожать в надежде на сокращение добычи вне ОПЕК. Аналитики отмечают, что надеяться нефть стало впервые за последние два года.
2: Такой тренд не может не радовать. Хотя я предпочитаю обнадеживаться сдержанно. Никогда не знаешь, мало ли.
1: Так прокомментировал нам по телефону ситуацию аналитик банка «Сокол» Денис Клюковкин.
0: Животноводство.
1: Правительство намерено создать систему идентификации домашних животных. Как сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства, опыт распознавания планируется перенять у иностранных коллег за несколько сотен миллионов долларов.
3: Как это повлияет? А это повлияет, поверьте. Где тут свинка, где собачка, а где корова? Все это нам предстоит наконец узнать. Ведь сейчас нет никаких градаций. Пора переходить на современные технологии.
1: Сказал он в интервью нашей радиостанции.
0: Социальная ответственность.
1: Как сообщает Министерство социального развития, по итогам прошлого года 5 миллионов человек в стране получили зарплату. Это на 250 человек больше, чем в позапрошлом году, и на 318 человек больше, чем 5 лет назад. В сообщении ведомства говорится о том, что эти данные не будут оставлены без внимания, и для прояснения ситуации будут привлечены правоохранительные органы, пожарные и скорая помощь, поскольку есть подозрение, что именно они и получили зарплату. Мы будем следить за развитием событий.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Шлеп. Шлеп. Шлеп. Шлеп.
4: Рыба не проснется. Возьми ее сонную.
5: Рыболовные раскладные шлюпки «Рассвет». УПК ЭИИ НРГК «Вымпел».
4: Сайта пока нет.
0: Раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио. Потереби.
5: Потереби. Виктор Загрязин, теребитель четвертого уровня.
6: О, видите,
5: четвертого
6: у вас ранга. Какой-то...
5: Теребитель. Ну, нет,
6: теребитель.
5: Что вы.
6: Нет,
5: вот, который закончил университет ХУСНИС, Химкинский университет специальных научных исследований сопровождения. Вот, значит, ученик Великого Усова, один из самых главных Леонид теребителей Карлович, в нашей стране, да. Говорит о том, что не теребить нельзя.
6: Да.
5: Все остановится. Если не теребить, производство остановится. Остановятся промышленные, продовольственные, любые сельскохозяйственные работы.
6: Любые.
5: Все остановится.
6: Космические.
5: Космические.
6: Конечно.
5: Если не теребить, в конце концов, все встанет.
6: Я теребил космонавтов.
5: Вы теребили космонавтов,
6: да,
5: даже?
6: Конечно.
5: Чтобы они были космонавтами.
6: Да, перед тем, как они, естественно, отправились.
5: Удивительное
6: в
5: дело.
6: Да.
5: Я вот что хочу узнать у вас. Скажите, пожалуйста, а вот все-таки теребление вот это вот, да?
6: Да-да.
5: Вы говорите, если не теребить...
6: Ну да.
5: Все встанет.
6: Все встанет, да, да.
5: А всегда было наоборот.
6: Ну.
5: Потеребил и встало.
6: Немножко по-другому. Вы заходите с другой, видите, как это называется? С другого конца.
5: Ага.
6: Вы заходите с другого конца.
5: Ах, вот.
6: А Леонид так Карлович вот Усов, который наш преподаватель...
5: Теребил с другого конца.
6: Теребил с другого конца просто.
5: И один срок. Если теребить с другого конца, то все начинает работать.
6: Вот.
5: Все встает.
6: То есть... Тереби с другого конца.
5: Тереби
6: это
5: с другого конца. Великолепно.
6: Леонид тереби Карлович с другого... Усов.
5: Ой,
6: тереби
5: ой, ой, ой.
6: С другого конца.
5: Прекрасно.
6: Вот.
5: Вот это величие.
6: Да?
5: Вот это величие Усова сегодня становится ясным.
6: Усовская ветка даже есть такая.
5: Боже ты
6: боже мой.
5: Мой
6: вы боже не знали? Мой. Это в честь его.
5: Ой.
6: Вы можете
5: а
6: отправить...
5: Загрязинская появится когда-нибудь?
6: Загрязинская, ну, я в это... Я человек скромный. Нас Усов воспитал так. То есть он говорит, вы теребите, но вы же скромные должны быть.
5: Ну, сколько лет вы уже в тереблении?
6: 18 лет, как я закончил ХУСНИС. 18 лет. И вы знаете, вот очень часто спрашивают в интервью, спрашивают, а как теребить правильно?
5: Вот.
6: И вы, наверное, тоже хотели
5: спросить.
6: Ну,
5: я хотел спросить, но...
6: Ну, так спросите.
5: Не успел.
6: А вы спросите.
5: А давайте.
6: А
5: ну,
6: давай.
5: Как теребить правильно?
6: О, хорошо, сейчас я попробую. Ну, хорошо, вот смотрите. Кажется иногда, порой, что теребить может... Каждый. Ан нет.
5: Так.
6: А я вам скажу, почему ан нет. Потому что если бы вы почувствовали...
5: Там нет ни одной Анны иметь.
6: Анны, Таня, ан нет. Нет. Есть Георгий.
5: Так.
6: Георгий Хачатуров. Георгий Хачатуров, он тоже ученик великого Усова. Он, скажем так, он вел смежную отдел, называется «Доискатели до нельзя». Ну, он занимается этим очень конкретно. Вы знаете, иногда это приводит к ну, каким-то, ну, скажем, резким движениям, когда человек доискивается до нельзя. Я не занимаюсь этим, я просто доискиваюсь, понимаете? Просто доискиваюсь. Но хотел бы коснуться этого. Что такое доискаться до нельзя?
5: Так.
6: Доискаться до нельзя — это когда обратно дороги нет у того человека, до которого вы доискиваетесь, то есть которого вы теребите. Вот я, например, начинаю вас теребить. Я спрашиваю: а скажите, а кем вы работаете? Вот я вас спрашиваю.
5: Ну, я работаю ведущим на Фоменко Фейк Радио.
6: Ну, хорошо. А как давно вы работаете?
5: Ну, я уже работаю год.
6: А скажите, вам нравится ваша профессия?
5: Да.
6: Ну, а вы можете раскрыть подробно, чем она вам нравится?
5: Зачем?
6: Вот видите, вот этот первый момент, когда вы здесь сделали стоп. А почему? Потому что я уже доискался до вас. Понимаете?
5: Вы знаете, я хочу вам сказать потрясающую вещь. Пожалуйста. Вот я сейчас вас слушаю и понимаю, что теребление – это есть важнейшая составляющая нашей жизни. И сегодня Виктор Загрязин, теребитель четвертого уровня, побывал у нас в гостях и рассказал, как он теребит все. Теребит все. И благодаря этому тереблению у нас все работает.
6: Все.
5: Поезда, метро, самолеты летают, люди функционируют.
6: Только
5: все это.
6: Немножко я только про космонавтов.
5: Можно? Ну, давайте через минуту тогда.
6: Через минуту давайте.
0: Потереби. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что медведи — перелетные животные, и зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны, однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции?

0: Потрись о славу. Фоменко Фейк Радио.
1: Происки славы.
2: Да, это было на таможне. Это было на таможне. Просто она пересекла линию, как бы, а я не пересек еще.
3: Вячеслав,
2: да, ну.
3: Вопрос.
2: Да.
3: Прямой.
2: Ну, пожалуйста.
3: А вам не приходило в голову, что, может быть, просто покаяться, так сказать? Попросить прощения у своего друга.
2: Ирочка, у нас какая-то сейчас программа, похоже, не хочу называть все эти телевизионные ток-шоу.
3: Нет, я только радуюсь за то, чтобы вы примирились друг с другом, но другого способа я не вижу.
2: Прошло 17 лет, поймите, есть любовь и дружба, это святое вообще. Именно поэтому эти два существа под названием Жора и Слава, они до сих пор на сцене как-то... сопоставляются.
3: Ну как-то, понимаете, как?
2: И зритель рыдает, Жора.
3: Ну конечно.
2: Но вы же были на спектакле.
3: Но тетива ненависти, это очень сильное.
2: Особенно в финале.
3: Да-да, но финал страшный.
2: Ну Вика же была на спектакле много раз.
3: Страшно.
2: Она рыдала уже после того, как она уехала.
3: А можно сказать так, что да. Вы, так сказать, да. Исполняя роль в тетиве ненависти,
2: да.
3: Вот Вальдемара же вы
2: играли. Да, Пустов. Вальдемар Пустов.
3: Да. Да. Что вы, как сказать, вот во время роли вы как бы всякий раз просите прощения. Мне так показалось.
2: Ах, Ирочка, ну конечно. Я прошу прощения у Жоры, у Вики, у Господа, я не знаю. Ну, Жора, я
3: Георгий,
2: я прошу,
3: вы слышите? Ну, вы слышите, но ведь, ну, может быть, все-таки что-то
2: все-таки надо
3: изменится в этой ситуации.
2: Не знаю, у меня все равно...
4: Сраное вранье!
2: Вот, пожалуйста.
3: Ну, подождите, но ведь...
4: Кривляка! Клоун!
3: Ведь у вас впереди турне и большие гастроли в Австралию, где вас очень любят, ждут.
2: Ну, уже 28-й раз нас приглашают.
3: Да, 28-й раз. Да, и гастроли длительные. Вам вместе лететь долго в самолете.
4: С тех пор рука не подаваем. Все.
2: Я хочу сказать, Ирочка, раз мы зашел, я еще раз говорю, я не хочу, чтобы это мы опускались вот до этих вот ток-шоу, которые не хочется даже называть. Мы выше этого.
4: Пошел ты в жопу!
2: Ну, ты... Ну, нормально. Ну, это нормально. Это нормальная ерунда, скажите. А? Ну, что это такое?
3: Ну,
2: хорошо,
3: нет,
2: я иду. Нет, Ирочка, я пойду в жопу. Хорошо.
4: Да, и покажи всем, как ты пойдешь в жопу. Насильник!
3: Георгий!
2: В жопу! Ай, Господи! Не, ну это...
3: Ну, мне кажется,
2: не, ну, так, ну...
3: дорогие слушатели, зрители, на ваших глазах, вот видите, вот эта драма, и не знаю, как это называется, может быть, и похлеще, чем тетива
2: да
3: ненависти.
2: Нет. Ладно, ладно, Ирочка, он вернется. Сейчас он просто, ему надо будет в туалет, и он всегда так делает. Он вернется просто, он сейчас сходит в туалет и вернется.
3: Я не знаю, понимаете, да. Что я хочу вам сказать, да, Вячеслав?
2: Да, да.
3: Я, например, как и большинство наших зрителей и слушателей, и ваших зрителей, что да, самое главное, да. Я просто всей душой болею за то, чтобы что-то произошло, что-то изменилось в ваших отношениях.
2: Жара, ты пописал? Должен говорить, да.
3: И чтобы, наконец, снова возникли те прежние

0: Австралии что-то произойдет.
1: Да все произойдет, вот все произойдет в Австралии, я уверен.
0: В Австралии,
1: соединятся,
0: наверное,
1: наконец.
0: Да. Слава и Жорик.
1: Славик и Жорик.
0: Да, спасибо вам огромное, спасибо. До свидания, дорогие слушатели, зрители. С вами была я, Ирина Рыбладзе. Передача «Происки славы».
2: Происки славы.
3: Всегда рядом с обрядом. Фоменко Фейк Радио.

0: И люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Шилохвость. Шилохвость. У шилохвости стройное и изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шилохвость быстро летает, легко поднимается с воды без длительного разбега, хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Никогда. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.

0: Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru
2: Электрошаролеты.
3: Прыжковость шаролета?
4: Да.
3: Ну, конечно, над ней будут еще работать наши ученые, и впереди нас же много,
4: ну, конечно, конечно,
3: и увеличение дистанции батареи, конечно,
4: да.
3: И потом автопилот мы введем,
4: да,
3: при,
4: да,
3: помощи нашей системы ГУСАР, которая будет...
4: Да, вот которая разрабатывает глиссада. Вот
3: да, да, да, да, да. Система ГУСАР, система ГУСАР, да, это, да, новая система, которая сейчас разрабатывается,
4: ага, ага.
3: Вот, ну, для того, чтобы позиционирование расходило.

0: Да,
1: это
0: да.
1: Я как замминистра. Министра говорю. Ну, это, понятно. Это, кстати, ну, мы доведем это до полной автономии.
0: Я прошу вас.
1: До полной автономии.
0: Мы будем ждать.
1: А теперь, кстати, два электрошаролета сталкиваются,
0: да,
1: между собой.
0: Да, да.
1: Ничего.
0: Ничего.
1: Люди прекрасно себя чувствуют. Чувствуют. Никаких аварий. Отдыхают. И главное, шаролет,
0: да,
1: находится всегда в готовом состоянии. Не то, что вы знаете, как автомобильная авария. Бац, и она уже не может ехать,
0: да,
1: эта,
0: да,
1: машина.
0: Да, да,
1: даже,
0: да,
1: если все целые и невредимы внутри.
0: То есть нормально столкнулись,
1: конечно,
0: оттолкнулись.
1: А пришло мне в голову, да, мне все это.
0: Вот как
1: только
0: это?
1: Когда я увидел подушку безопасности в автомобиле, в обычном.
0: А-а-а.
1: Я подумал, господи, если мы внедрим человека вовнутрь подушки безопасности, да, то, в принципе, вот и все.
0: Вот и
1: а
0: все.
1: Дальше только перемещай.
0: Это сама
1: и
0: безопасность.
1: Понеслось. Сама безопасность, понимаете?
0: Господи, вы, ну, внутри безопасности.
1: Я внутри безопасности. Я и создатель безопасности.
0: Вы
1: внутри
0: создатель безопасности.
1: Понимаете? Ну вот, прекрасно.
0: Вы как замминистра, вот, министра,
1: ну,
0: Гусар
1: Ну, я
0: Алексеевич.
1: Могу вам сказать, ну...
0: Да.
1: И вот эта вот система позиционирования «Гусар»,
0: да, да,
1: мы,
0: да,
1: ее,
0: да,
1: назвали,
0: ну, да,
1: вот она, конечно, конечно, эти спутники. Вот это все, что, так сказать, делается в других странах, не будем их называть.
0: Не будем.
1: Это, конечно, просто смешно, по сравнению с тем, что мы уже сделали.
0: Да, ну, господи,
1: завтра,
0: да,
1: я приглашаю вас, как, так сказать, радиоведущего,
0: да,
1: к нам на презентацию, чтобы вы увидели наши первые шаги в этом
0: экспериментальные.
1: Смысле. Ну, они уже не экспериментальные, они уже серийные. Мы представляем
0: серийные. Это уже серия?
1: Конечно. В этом все и дело. Это
0: Боже,
1: серийные
0: это
1: образцы.
0: Викинг
1: это серийный образец.
0: Да.
1: И Асока 9 это общественный
0: еще,
1: транспорт.
0: Но пока,
1: но
0: еще
1: он в малой серии.
0: В малой серии,
1: пока, потому что,
0: да, да,
1: ну, ведется отработка. Это все-таки 12-местный.
0: 12-местный
1: электрошаролет,
0: 12-местный. Да,
1: и 4-местный. Это разница огромная. Понимаете?
0: И потом там особые, вот, водители должны быть, я так,
1: ну,
0: понимаю.
1: Сегодня,
0: да,
1: конечно, мы только, ну, только 12 человек у нас.
0: Вот.
1: Но сейчас парк будет расширяться, мы будем увеличивать, так сказать, ну, обучающиеся школы, потому вот, что мы ведь полностью перекроем скоро движение для обычного транспорта.
0: Для обычного,
1: ну,
0: вы вообще, конечно, перекрываете,
1: конечно,
0: да?
1: Это полное правильно. Замещение.
0: Ну, это замечательно.
1: Это полное замещение.
0: То есть буквально...
1: Мы полностью готовы отказаться от любых, так сказать, иностранных...
0: Не ровен час.
1: Да,
0: то
1: вообще.
0: Есть хочешь сказать...
1: Мы свободны.
0: Это...
1: Мы абсолютно свободны.
0: Не ровен час, а буквально это уже рядом все, угу, не за горами.
1: Угу.
0: Когда... По нашим магистралям будут скакать электрошаролеты, и все.
1: Да, ограниченность только по высоте, но по длине нисколько.
0: А
1: мы будем увеличивать длину прыжка, будем увеличивать, так сказать,
0: увеличивать амплитуду.
1: Но называем мы его электрошаролет, потому что,
0: да,
1: вот это вот те, так сказать, 40 секунд полета,
0: да,
1: являются самыми важными.
0: Ну, естественно. Конечно, конечно. И, конечно, очень хочется обратить...
1: Еще хочу сказать, да, что мы, да, полностью убрали содрогание при приземлении. Наши первые, так сказать, ну...
0: То есть детонация.
1: Ну, да.
0: Ну, скажем.
1: ДАС! Вот это.
0: Вот это ДАС!
1: ДАС! Вот это, да. Оно сейчас полностью убрано. И я могу сказать, да, за счет...
0: За счет чего?
1: Ну, гелиеводородной смеси.
0: А, опять.
1: Конечно.
0: Опять.
1: Тонкий баланс между гелием и водородом. Долго искали.
0: Вот это вот.
1: Вот наши химики, ага, конечно, ага, и нашли. И
0: так,
1: все,
0: так, так.
1: И все у нас работает.
0: Удивительно.
1: Все-таки земля наша, конечно, плодит.
0: Плодит.
1: Плодит.
0: Она талантами богата.
1: Да, да.
0: Действительно.
1: И плодит.
2: Электрошаролеты. Впервые на рынке. Чайные наногранулы из Галлии.
3: Чай, который не виден.
2: Только запах.
3: Только вкус.
2: Только нано.
3: Только чай.
2: ЗАО «Анатолий Штерн». Чай в розницу. Какая разница? Пей.
4: Лицензия 09765Q 3809808765.
2: Классика в эфире.
5: Дорога. Мокрые ресницы с бледными губами унеслись в прошлое, ставшее вдруг настолько далеким, что не верится. А мое ли оно? Пустота. Я еду. Нет, не так. Я еду! В этот день перемещение с точки А в точку Б стало профанацией, фарсом. На самом деле мы стоим на месте. А в мутном окне мимо меня куда-то бегут деревья, дома, лужи. Те, что ближе спешат, мчатся чуть не в припрыжку. Подальше бредут неспешно и с достоинством обреченных. Дорога зачем-то мчится под колесами. Наверное, это какая-то игра. Автобус, следуя правилам игры, натужно гудит сердцем, перебирая тональности, плюется выхлопным газом, трясется и всем своим видом хочет являть пожирателя пространства. Люди, сидящие рядом, не натуральны. Ненатурально спят с приоткрытыми глазами, ненатурально громко едят, с ненатурально наигранным интересом смотрят в окно. Наверное, им уже давно приелась эта игра. Но перестать они не в состоянии, иначе... Что? Мне хочется это узнать. Именно сегодня мне хочется уличить их и посмотреть в их отцветшие глаза. И спросить, и в ответ непременно услышать «да». Ведь это так просто сказать «да». Легче легкого, проще некуда. Но как? Вы только что слушали эссе «Влажные губы» Анастасии Трояновой.
2: Классика в эфире. Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Фоменко Фейк Радио, Влад Жульпацкий. У нас в гостях, дорогие друзья, напомню вам, старшая медсестра Плавчиха Сусанна Игоревна просила не называть ее фамилию, чтобы
1: нет,
0: не было.
1: Нет, называть можно, дорогой. Можно, почему, да? У меня хорошая фамилия,
0: ну, Сусанна Игоревна Насонова, да, но да, это очень официально.
1: Просто официально, а я привыкла как бы по-домашнему так чуть-чуть как-то.
0: Сусанна Игоревна, да?
1: Сусанна Игоревна,
0: понимаю.
1: Все, зачем?
0: Скажите, пожалуйста, откуда у вас такая обветренность, вот я смотрю.
1: Ну, а что ты хочешь, дорогой? А как работаем? А как мы работаем непросто? Непросто. А вы думаете, я только в теплой воде, что ли, бываю? Вы думаете, только на юг люди ездят отдохнуть? Такие есть, понимаешь ли, тормоховые ребята. Они ездят иногда куда-то совсем не на юг.
0: Север?
1: На север?
0: Ой-ой-ой-ой.
1: Сколько раз в Белом море я была, слушай, дорогой, а?
0: Ой.
1: Ой, слушай, да. А я-то человек, понимаешь, не то, что люблю холод сильно. У нас, конечно, гидрокостюм есть, все есть, но все равно куда денешься от обветренности?
0: Скажите, вы работали в шторм, например?
1: Конечно, ураган. Да какой шторм? Я в цунами работала, мой дорогой.
0: То есть вы брали анализы в цунами?
1: Прямо в цунами.
0: Скажите мне, что есть купальщики, которые находятся,
1: вы
0: в воде,
1: знаете,
0: в цунами?
1: Да, есть, вот и не хватает ему адреналишки вот этой, чтобы выделялся адреналишка. Вот, понимаю. Ну? И вот эти вот, которые на досках катаются, вот у них тоже, ну, у них сложно брать.
0: Ведь явно совершенно во время цунами повышается давление у человека.
1: Вы знаете, у кого как? Вот кому нужен вот этот адреналин, у того оно как раз стабилизируется, понимаете? А это как раз самое лучшее для него время. Потому что так он с низким давлением еле, понимаете, живет, как бы ноги волочит. А вот как только цунами пошло, так у него сразу и давление нормально. Все нормально, хоть в космос посылай.
0: А сколько, скажите, в отряде медсестер Плавчих?
1: 5 штук у нас.
0: Сколько?
1: 5.
0: 5 штук всего?
1: 5 штук, понимаете, для того, чтобы все анализы взять быстро, кто кал берет, кто мочу, кто давление имеет, кто флюорографию делает, понимаешь? Ну же все одновременно, не то, что один, второй, третий, это долго, понимаешь? Может быть, человек уже поймет и начнет пугаться, понимаешь?
0: Да, и отпуск ему, чтобы не портить.
1: Да. А тут разом мы накидываемся как бы на него, и каждый свое делает дело.
0: Скажите, пожалуйста, ну вы же, как я понимаю, у вас никаких баллонов, ничего, вы просто...
1: Ничего, понимаете, мы все спортсменки, понимаешь, дорогой? Мы все спортсменки, мы все любим плавать, мы все, конечно, профессиональные плавчихи, и это мы получили, и подводное плавание мы знаем, и все знаем, мы можем задерживать воздух до 3 минут вообще.
0: Ой-ой-ой!
1: Да, дорогой, да.
0: Ну а как, конечно, взять анализы, я понимаю, так...
1: Самое сложное кал брать, понимаете? Но вот это вот у нас, это до 4 минут должно его воздух задержать, понимаете? Потому что не каждый хочет свой кал отдавать почему-то.
0: Почему-то такое, да?
1: Да.
0: Не каждый хочет отдавать свой кал.
1: Не каждый. Мочу легко в воде сдают, а вот кал не очень, да.
0: Понимаю. Ну, вообще, люди не любят сдавать анализы.
1: Да вообще, понимаешь, не любят. Их можно понять, понимаешь? Но это вторжение все-таки в организм какое-то происходит, понимаете? И делать это вот так вот, просто пришел, сдал и хорошо себя чувствует, так не бывает, дорогой. Даже те, которые говорят, не боюсь, а я укола не боюсь, там, если надо, уколюсь, но вот это вот, да, вот, стежки вот это. То это все неправда, понимаешь? Все равно у него скачет давление, все равно боится, все равно.
0: Ну, у меня такая вот такой вопрос. Вы анализы взяли.
1: Мы забрали, забор сделали.
0: Забор сделали и отдали уже, и дальше пошло.
1: И дальше пошло, поехало, понимаешь? Дальше пошло, поехало, все, проверка. А мы уже по результатам анализам смотрим и говорим уже, что уже на работу приходит человеку вот полная вот эта распечатка, все. Он удивлен, он говорит, я не был на диспансеризации, откуда у меня это все?
0: Мы
1: позаботились о тебе.
0: Удивительная вещь. Дорогие друзья, ну что я могу сказать? Потрясающе. Сегодня у нас в гостях была старшая медсестра Плавчиха Насонова Сусанна Игоревна, которая, которая удивительно во время, так сказать, наших отпусков, практически во время нашего купания, например, делает забор всех анализов, измерения роста, веса, артериального давления, ну и, в общем и целом, даже флюорографию, и проводит, в общем, полную принудительную диспансеризацию в воде, потому что вода –
1: это жизнь. Это жизнь, ребята, так что увидимся в вашем отпуске, на вашем отпуске увидимся.
0: Спасибо, дорогая Сусанна Игоревна.
1: Пока, дорогой, пока, ребят, пока.
0: Все-таки, вы знаете, самое сложное – забор каловых масс, это, конечно, меня произвело на меня впечатление.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Клюворыл. Клюворыл может вырасти до 7-8 метров, а его вес может достигать до 2-3 тонн. Конкретные места его обитания узнать не удается. Их можно определить только по случаям выбрасывания и обсыхания клюворыла на берегу. Сроки спаривания клюворылов очень растянуты и длятся практически весь год. Неволи не переносят.
2: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
0: Обуздай ершистого. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
0: Сбиваем с толку каракатиц. Фоменко Фейк Радио.
3: Найди себя.
1: Итак, в эфире наша постоянная рубрика «Найди себя». С вами Юрий Бурзон, а напротив меня она. Она виновница нашего сегодняшнего с вами разговора, нашей встречи. Татьяна Болеславовна Фонарева. Танечка Болеславовночка, я вас прошу, только успокойтесь.
4: Нет, я собралась, я нормально.
1: Соберитесь,
4: я
1: да.
4: Я нормально собралась,
1: пожалуйста.
4: Просто я простужена, извините меня, пожалуйста.
1: Ничего.
4: Я простужена.
1: Ой, ничего. Дело в том, что Татьяна Болеславовна, она работает. Уже сколько вы работаете?
4: 30 лет.
1: 30 лет работает. Работает в цеху.
4: В цеху, да.
1: Кусывает излишки.
4: Да.
1: Это адская работа, друзья мои. Это просто, вы не представляете себе. Адова работа. 30 лет. Она в этом цеху. Она отдала всю. Всю. Ну, будьте здоровы, да. Татьяночка, будьте здоровы. Промокните, запейте. Запейте что-нибудь.
4: Спасибо.
1: Запейте. Татьяночка, друзья. Ну, вы понимаете, окусывает излишки 30 лет год за годом. Это день за днем.
4: Да.
1: Это все тянется.
4: Да.
1: Это вот этот неустанный труд. И вдруг...
4: Окусывальщица,
1: и вдруг, да. И вдруг... А вы главная окусывальщица.
4: Окусывальщица, конечно, я главная.
1: Вы окусывальщица, да. Татьяна Болеславовна, подождите, сейчас я расскажу просто, в чем ситуация.
4: Да.
1: И вот надо же в какой-то момент совпало, что и простудилась одновременно.
4: Да.
1: И уронила окусыватель в чан.
4: Да.
1: Это ужасно.
4: Понимаете, ну я просто не хотела пропускать рабочий день, не хотела брать больничный. Поэтому 39,2 была температура, пошла
1: 39,2
4: на работу. Пошла все-таки на работу, понимаете, заставила себя пойти.
1: Господи, боже мой, я не представляю.
4: Ну и тут, понимаете, как сказать, хотела высморкаться.
1: Вы одновременно хотели
4: высморкаться, да.
1: И в то же время окусывали в этот момент.
4: Да, окусывала, и поэтому и у меня выскользнула окусыватель и упал в чан. И получилось, что я и окусыватель утратила, и высморкаться нормально не смогла.
1: Господи, боже мой, меня тоже. Я почувствовал, какой-то у меня... Интересно. Просто это, может быть, передается. Ну, действительно, вы понимаете, мои дорогие друзья, Татьяна Бориславовна,
4: да,
1: была уволена.
4: Да, в этот же день.
1: В этот же день.
4: Мне год до пенсии остался, понимаете? Год.
1: Остался до пенсии. Господи, боже мой, ну как же можно было? Вот, но из-за всего. Да, я понимаю, это действительно, это очень серьезно.
4: С моим трудовым стажем. 30 лет.
1: 30 лет. С этим трудовым Татьяночкой Бориславовной.
4: Да.
1: Я еще.
4: Извините,
1: запейте.
4: Извините.
1: Запейте, я спрашиваю. Дело в том, что чан громадный в цеху.
4: Огромный.
1: И дело в том, что туда специально люди должны спускаться.
4: Не сравняют с предметы, особенно окусыватели, это важно.
1: Окусыватели.
4: Поднять, то поднять. Это целая экспедиция,
1: это
4: понимаете,
1: целая,
4: в чан.
1: Да, это два человека, в смысле, два часа, два дня.
4: Два дня идет только спуск в чан.
1: Два дня спускаются только в чан.
4: В чан вы только два дня спускаться
1: вот.
4: Надо.
1: Громадный чан.
4: Потом там еще найти надо окусыватель,
1: да,
4: понимаете?
1: Да, там в темноте же они
4: работают.
1: Да, они...
4: И там много предметов всяких, которые не вытаскиваются.
1: Да я вас
4: там...
1: понимаю. Меня тоже действительно стало. Я как-то, я не знаю, я проникся тем, что вы рассказываете. Просто я не знаю. Мне это как-то, боже мой. Это прямо, я не знаю, как-то у меня кровь даже пошла. Вы знаете?
4: Может быть, вам салфетку дать?
1: Давайте салфеточку. Да,
4: я возьмите.
1: Не, я под... Да, вам... ну давайте
4: возьмите,
1: я возьму.
4: Возьмите.
1: Да, спасибо.
4: Возьмите.
1: Вы знаете, да, как-то мне, не знаете, я из-за этого разволновался. Это, вы знаете, вы должны понять.
4: Ой, вы меня простите, пожалуйста.
1: Вы меня должны понять, потому что, видите, я даже разволновался так, что меня даже сильно...
4: Может, вы сковырнули ногтем как-то?
1: Может, я сковырнул. Дело даже не в этом. Вы понимаете, вот вы почувствуете...
4: Надо йодовую сетку сделать.
1: Йодовую сетку мы сделаем. Естественно, это обязательно. Я вам скажу так, что, понимаете, это удивительный момент. И вдруг начальник цеха,
4: да,
1: Кармен Аисович Боев.
4: Кармен Анисович, это да.
1: Анисович.
4: Да.
1: А он Анисович, да. Ну вот.
4: Кармен Анисович Боев в этот же день меня берет увольнять.
1: Да, в этот же день. Он увольняет. Заслуженную работу. Вы же кавалер.
4: Я кавалер, конечно.
1: Вы же висите
4: я вишу
1: в главном здании.
4: Я вишу рядом со Стеллой.
1: Рядом со Стеллой.
4: Да.
1: Прямо рядом,
4: да,
1: со Стеллой,
4: да,
1: висит,
4: да.
1: Татьяна Бориславовна Фонарева,
4: да,
1: как,
4: да,
1: главная окусывальщица, да, да, цеха.
4: Да, да, что вы? У меня штука и почетный грамот.
1: Вы же встречались,
4: да,
1: с юнными перами.
4: Да, да,
1: с конечно. Как они называют? Юнперы, да?
4: Юнпер, да.
1: Юнперы,
4: да, которые молодые, вот эти вот ребятки, которые,
1: да,
4: в школе приходят, начинают окусывать со,
1: ну,
4: школьной сами.
1: Ну, которые вот с вами начали,
4: да,
1: окусывать.
4: Да, да, да, да.
1: Вы их учите с измальства буквально.
4: С измальства учим, окусывать и потом,
1: да, да. Это удивительно. Как, будьте здоровы. Как руки ваши. Покажите всем ваши руки. Это же удивительные руки. Эти пальцы, которые окусывают.
4: Ну, да.
1: Вы понимаете? Это удивительно. Вы знаете, в чем дело? Я считаю, что вам, конечно, мы, естественно, предложим сегодня работу.
4: Да,
1: потому что,
4: да,
1: конечно.
4: Ой, помогите,
1: ну,
4: мне,
1: наша
4: пожалуйста,
1: рубрика,
4: помогите.
1: Ну,
4: дорогая, я так с надеждой шла сюда,
1: дорогая,
4: главное, вы мне поможете.
1: Я бы не был Юрием Бурзоном, если бы не предложил вам сегодня работу.
4: А какую?
1: Подождите, Татьяна Бориславовна, ну подождите.
4: Понимаете, ну я же сейчас в гипсе еще.
1: Я знаю, вы же в гипсе.
4: Да,
1: вы,
4: да,
1: в
4: гипсе, потому что
1: вы упали в чан же.
4: Когда подымали.
1: Вот расскажите, что там произошло-то, когда стали подымать, вы, ну, же еще подсказывали.
4: Понимаете,
1: что
4: так,
1: там?
4: Так, вот смотрите, вот состояние. Просто поймите. Человеческое состояние.
1: Ну, расскажите.
4: Да. Вот у меня была вот 39,2 температура.
1: У вас 39.
4: Простуженная сквозь,
1: да,
4: вообще,
1: да,
4: абсолютно, да?
1: Да?
4: Ну, и
1: да,
4: вот
1: да,
4: это вся происходит,
1: да,
4: ситуация. В этот же день меня увольняют. А на следующий день вот,
1: да,
4: эта бригада, вот эта, которая спускалась с чан.
1: Да.
4: А я опять поехал на работу, чтобы, думаю, помочь как-то людям.
1: Ну, как-то, да.
4: И хотел помочь ей.
1: И, ну расскажите, ну что же, не стесняйтесь уже, господи.
4: Я тогда чуть-чуть как подскользнулась и почти упала в чан.
1: Ну так вы упали или не упали? Я не понимаю. Вы как-то зацепились там.
4: Я зацепилась ногой как раз и сломала ногу.
1: А, господи боже, ну как вот, вы понимаете, вот так это вот все получается. Будьте здоровы, я спрошу вас, господи боже, запейте что-нибудь, я спрошу. Запейте что-нибудь вообще.
4: Мне бы закапать ничего
5: не,
4: нету.
5: Ну сейчас мы закапаем после эфира. Давайте сначала запейте.
4: Мне надо закапать.
5: Я вам закапаю обязательно. Господи, боже мой, естественно. Вы понимаете, Татьяна Борисовна, мы долго думали, мы выбирали. У нас целый есть перечень, так сказать,
4: работ. Чтобы меня с гипсом взяли.
5: Возьмут. Там как раз там с гипсом-то можно.
4: Можно?
5: Там с гипсом можно, конечно. Поскольку эта рубрика, еще раз повторяю, называется «Найди себя». То есть это работа для потерявших работу.
4: Да, вы помогаете же людям.
5: Мы помогаем людям, естественно. И вот, Татьяна Болеславовна, к вам выпала честь, я считаю.
4: Так.
5: Вы подождите, только не волнуйтесь.
4: Ой, не могу.
5: Ну, я вас прошу.
4: Ну.
5: Господи, боже мой, у вас даже губная помада измазалась чуть-чуть.
4: Ничего,
5: вы сегодня во всем праздничном, Татьяна Болеславовна.
4: Я старалась как-то одеться.
5: Это приятно.
4: Да.
5: Я хочу сказать вам, вы будете поднимать малые величины. Эта работа тоже, конечно, ответственная, очень серьезная. Подъем малых величин. Вы готовы к этому, скажите, пожалуйста?
4: А начальник у меня кто будет?
5: Начальник у вас будет Хрустов.
4: Михаил Владимирович?
5: Да, вы знаете его.
4: С Михаилом Владимировичем я готова работать.
5: Да, Михаил Владимирович Хрустов.
4: Михаил Владимирович
5: Михаил, Хрустов. Михаил Владимирович Хрустов.
4: А это он сам предложил?
5: Он сам предложил вам. Он узнал вашу ситуацию.
4: Потому что он хороший человек.
5: Мы пытались звонить этому Боеву, этому, вы понимаете, Кармену Анисовичу.
4: Да бесполезно ему звонить.
5: Да бесполезно. Он ругался.
4: Совершенно бессовестный человек.
5: Он взял на...
4: Надругался.
5: Я должен сказать, он буквально надругался. Над Татьяной Болеславовной. Ну, скажем так, в присутствии всего цеха. И в результате он взял свою дочь на...
4: Конечно, он взял Розу.
5: А Роза, она, собственно, руками-то ничего делать не может.
4: Она вообще ничего делать не может. Откуда она умеет что-то делать?
5: Что она? Она губами шлепает.
4: Да ничего она не может делать. Она ни разу окусатель в руках не держала.
5: Вот. Она ни разу не окусывала. Вы понимаете, Татьяна Болеславовна?
4: Да.
5: Подъем малых величин.
4: Я согласна.
5: Вы согласны?
4: Особенно с Михаилом Владимировичем. Такой хороший человек.
5: Конечно.
4: Вот есть все-таки люди, понимаете? Вот люди.
5: Вот удивительный, да, удивительный. Я просто хочу, чтобы вы еще раз сказали о своей работе. Как вы окусываете? Как вы этим занимаетесь?
4: Ну, понимаете, я с юности начала окусывать.
5: С юности окусываете, да?
4: Я окусывала, я понемногу сначала окусывала.
5: Понемножку.
4: А потом все больше и больше.
5: Вы сначала ведь делали это в поле.
4: Нет, сначала были полевые работы, а потом уже там развивалось.
5: И вы начали окусывать в поле сначала.
4: Да. Сначала окусывала в поле по чуть-чуть.
5: Ну, расскажите вот этот интересный случай, как вы там окусывали, и что у вас там произошло в поле?
4: Да нет, там просто...
5: Ну, что там было?
4: Там просто была там история с зайцем, вы имеете в виду?
5: Да, с зайцем,
4: Ну, с зайцем, потому что я как бы окусывала в поле, это были вот эти выездные у нас вот эти вот работы в поле.
5: Ну, в поле, там был заяц, потом почему-то после зайца...
4: Нет, а зайца потом я к себе взяла, он у меня жил же. Тимошка?
5: Тимошка, что вы ему окусывали-то?
4: Нет, слава богу, ему я ничего не успела.
5: Ничего?
4: Ну, да, потому что...
5: А кому же вы окусили-то?
4: Не, как кому?
5: Ну как кому? Там был комбайнер. Вы же помните, в поле работал.
4: Это Дмитрий Николаевич.
5: Дмитрий Николаевич.
4: Ну, это был такой, это такой случай. Ну, случайно, чуть окусил у Дмитрия Николаевича.
5: Ну, часть, это было кончик.
4: Нет, это был мизинец.
5: Все-таки мизинец.
4: Мизинец, да
5: комбайнер. Вы мне сказали, что поначалу вам показалось, что вы окусили ему,
4: это мизинец.
5: Мизинчик был, да?
4: Который совершенно для комбайнера не имеет никакого значения.
5: Мизинчик не важен для комбайнера.
4: Да, не важен, совершенно, да.
5: Ну, слава богу.
4: Там средний палец нужен и большой, а мизинец, ничего страшного, он даже...
5: Средний и большой палец комбайнеру нужен?
4: Да.
5: Это как приятно. Вы, наверное, знаете? Будьте здоровы, я вас очень прошу. Вы знаете, в чем дело?
4: Мне капли нужны.
5: Капли. Я вам скажу, капли Дропова. У нас есть капли Дропова. И вы обязательно... Да.
4: А я все время принимал капли Слюсарева.
5: Нет, Слюсарева не надо, понимаете, они вяжут, а вам не надо это. У вас руки должны работать.
4: Мне сейчас на новой работе пригодится.
5: Чтобы... Вообще, я надо сказать, что вы за время вашей работы, сколько вы окусили уже?
4: Ой, не знаю.
5: Ну, скажите уже, пожалуйста.
4: Мне вот эти вот, молодежь, вот это она мне принесла какие-то плакаты, когда у меня был юбилей. И принесла плакаты, и там какие-то цифры были. Вот сколько уже окушено за мой стаж трудовой.
5: За мой стаж, да.
4: Ой, ну там уж на тысячи идет, понимаете.
5: На тысячи уже идет, господи боже мой.
4: Уж не удержишь в голове все.
5: Господи боже мой. Ну и будьте здоровы, я спрошу. Значит, я объясню вам. Подъем малых величин. Здесь нужна, чтобы работала диафрагма. Вы понимаете, ваша диафрагма.
4: Что?
5: Ну, диафрагма – это живот. Живот. Понимаете, там тужиться надо. Вы сможете тужиться, скажите? Ну, когда поднимаете малые величины, нужно тужиться чуть-чуть.
4: Я не знаю.
5: Не знаете. Ну ничего,
4: пока
5: человек,
4: не
5: вы
4: знаю.
5: Разберетесь. Ну, вы с хрустом
4: уже знакомы. Теперь не знаю, смогу ли я тужиться.
5: Ну, не ладно, ну, надо, после надо тужиться.
4: После всего вот этого.
5: Ну, надо тужиться.
4: Ну, надо тренироваться.
5: Надо тренироваться. Давайте вы будете тренироваться. И я вам просто желаю, чтобы произошло
4: спасибо
5: в вашей
4: вам.
5: Жизни.
4: Спасибо вам большое.
5: Чтобы это было счастье.
4: Спасибо.
5: Вашего Тимошку, он же жив до сих пор.
4: Ну, конечно, да.
5: Вы же ему окусили только этот самый маленький, что вы?
4: Нет,
5: а что вы ему окусили?
4: Ничего не окусила его.
5: Ничего,
4: нет.
5: Тимошки?
4: Нет, так я только ногти ему окусываю
5: ногти?
4: Чуть-чуть, да, потому что отрастают ногти и не, ну, скрести начинает.
5: А, и вы окусываете ему ногти, да?
4: Да.
5: А почему у него все время так, вы рассказывали, что очень сильно растут ногти?
4: Ногти, а потому что в домашних условиях живет.
5: А, в домашних условиях, я просто,
4: не стирают, то, что зайцы обычно, они стирают об асфальт и так далее.
5: А здесь
4: все-таки дом не асфальт, понимаете?
5: Ну, дом-то не асфальт. Конечно, естественно.
4: Да.
5: Хорошо. Значит, я вам... Будьте здоровы, господи боже мой. Ну что же, прям я не знаю. Успокойтесь. Значит, запейте.
4: Я пить больше не могу.
5: Нет, ну надо запить чуть-чуть. Запейте.
4: Мне капли давайте дропово.
5: Запейте немножко. И давайте вас поздравим с новой работой, с новым назначением. Будете работать на подъеме малых величин.
4: Завтра,
5: Татьяна,
4: уже...
5: Татьяна Болеславна, завтра в гипсе, только сбейте температуру.
4: Ну, я сейчас приму, да.
5: И давайте диафрагмой, работайте диафрагмой.
4: Пока не знаю, как
5: вам. Надо. Всего вам доброго.
4: Спасибо.
5: До свидания.
4: Спасибо, дорогие. Спасибо.
5: Всегда
4: спасибо.
5: Ваши.
4: Спасибо.
5: Всего доброго. Будьте здоровы.
0: Найди себя. Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что пустая трата времени и денег способствует повышению уровня восторга от

0: Клизмование. Доброго здоровья, дорогие наши, дорогие радиослушатели! С вами программа «Летнее клизмование», которую вы так ждали. С вами Юрий Бурзон. И напротив меня гость – это Галина Садок, главный врач клиники «Мать и мачеха». Мы касаемся клизмования, и мы с вами говорили только что про насадки, про то, как есть псевдонасадки. Которые, к сожалению, очень ранят
1: буквально в смысле этого слова.
0: Ранят,
1: инфицируют.
0: И касались с вами, конечно, глистов-помощников, которые помогают нам всем, что там уж греха таить.
1: Да, потому что в наших насадках, которые мы продаем только в нашем центре, «Мать и мачеха», там есть специальная кормушка для глистов. Да, конечно.
0: Их можно, в принципе, приобрести, глистов.
1: Нет, там уже сразу, понимаете, кормушка для глистов.
0: Да.
1: А там специальный, как бы, всыпается в насадку корм, и глист может питаться.
0: Это очень важно. Вырастить глиста?
1: Вырастить глиста? Потому что если правильно выращен глист, можно потом просто не клизмоваться, он будет сам...
0: Глист сам берет на себя.
1: Всю работу делает глист.
0: Какие же умницы эти наши помощники. Глисты.
1: Да, но не все. Не будем обольщаться.
0: Погладим их по головкам. Это образно.
1: Образно.
0: И вы знаете, вот я вам сейчас хочу сказать, сколько все-таки, вы знаете, надо держать в себе. Потому что в этом основа всего.
1: Юрий, послушайте меня. Вот я же вам уже говорила. Вы, мне кажется, легкомысленно немножечко отнеслись к тому, что я сказала. Я сказала то, что 3 месяца держим.
0: Боже мой.
1: Осенью снимаем урожай. Я же сказала.
0: Боже мой, я неправильно. Это значит, надо держать 3 месяца.
1: Несъемная насадка с обратным клапаном. Вы захотите, а ничего не выйдет.
0: То есть, надо жить с этим.
1: Вы заперты.
0: Надо жить с клизмой.
1: Конечно, в том-то
0: вы
1: и дело.
0: Вы просто живете с клизмой.
1: Естественно, специальная одежда продается у нас тоже, потому что не на всякую клизму можно одевать одежду. И при нашей клинике уже открыт магазин одежды.
0: Жизнь с клизмой.
1: Нет, просто с клизмой.
0: Называться с клизмой. Так вот вы понимаете, в чем дело? Если вы так долго держите в себе, это что? Это как бы психологическая же нагрузка.
1: Обычный клиент совершенно к этому относится нормально.
0: Абсолютно,
1: конечно, бывают срывы. Срывы бывают. Человек пытается вырвать насадку с корнем.
0: Это тяжело, это травмоопасно.
1: Это очень травмоопасно.
0: Он как бы хочет слезть с насадки.
1: Но не выйдет, друзья мои, не выйдет. Вы уже на насадке.
0: Говорит нам Галина Садок.
1: Не выйдет, терпите, мои дорогие,
0: терпите. Жизнь с насадкой. И жизнь с клизмой. Зачем, как бы, так сказать, будущее. Клизмование.
1: Специально разработали специальные бермуды. Знаете, такая одежда есть? Бермуды у нас продаются специально, в которые встраивается клизма.
0: Да?
1: Да, они очень, кстати, очень хорошо, стильно выглядят.
0: Стильно?
1: Да.
0: Я бы сейчас как бы сделал бы легкую паузу вот на этом как бы разговоре про стиль.
1: И бермуды.
0: Клизма.
1: Да.
0: Стиль и клизмование.
1: Да.
0: Вот мы вернемся к вам буквально через несколько секунд.
1: Да.
0: Летнее клизмование. Восстанавливаем экстаз. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
2: Степная теркушка. Семейство теркушковых. У нее длинный и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамны.

осмелей и вонзи. Фоменко Фейк Радио.

0: Еще раз здравствуйте. Сегодня Фоменко Фейк Радио представляет новую программу «Ноготь Адама». И здесь в гостях у меня, у Владислава Жульпацкого, сегодня в гостях главный врач клиники сборной страны по импульсивным видам спорта Адам Вартанович Д'Артаньян. Удивительная фамилия у вас. Фамилия напоминает нам, так сказать, о романтических временах, о мушкетерах, естественно. Я хочу спросить вот что. Вы совершили открытие, я напомню нашим радиослушателям, которые присоединяются сейчас к нашему эфиру. Вы совершили открытие. Допинг не нужен. Говорите, вы провели исследование и поняли, что допинг у человека находится в крови.
1: Да.
0: Его собственный допинг. И попадает он туда, этот природный допинг, в тот момент, когда мы грызем собственные ногти.
1: Абсолютно.
0: Поэтому так часто мы видим, как китайские спортсмены грызут ногти, а их никогда не ловят на допинге. Вот что удивительно. Вот. И вот что мы сейчас хотим у вас узнать. Мы простые зрители, простые любители спорта. Мы хотим спросить у вас. Вот как отличается допинг ноготной, так называемый ноготной допинг, с левой руки от правой руки, с левой ноги от правой ноги. Ну, где грызть, например, если я играю в хоккей? Если я хоккеист.
1: А скажу.
0: Что
1: грызть? Скажу сейчас. Если вы левша, то вы должны с правого ногтя как бы снимать самую-самую мелочь. Справа самую
0: вот,
1: мелочь.
0: Вот что я хочу спросить. Какой палец имеет ли, так сказать, правый ноготь, но
1: конечно,
0: правый ноготь
1: вот
0: на,
1: это.
0: Руке, на руке?
1: Вот этот.
0: Вот этот
1: да.
0: палец?
1: Вот этот палец. Я специально показываю,
0: чтобы... Ну, его так показывать не нужно,
1: просто
0: его
1: на
0: другой стороны.
1: Просто вот так.
0: Вот так покажите, да, вот так.
1: Я вот так
0: понимаю. Понимаю. Но скажите мне вот что.
1: Это просто очень импульсивно.
0: Это хоккей.
1: Это хоккей.
0: Это хоккей, да. Правая рука, центральный палец.
1: Центральный палец.
0: Теперь мы задаем вопрос. Биатлон.
1: Это тонкий вид спорта. Он импульсивный, но тонкий. Поэтому мизинчик.
0: Тоже на правой руке?
1: На правой руке. Только
0: значит,
1: на правой.
0: Значит, у нас получается, что уже два зимних вида спорта
1: да.
0: у нас отгрызаются. То есть ногтевой допинг,
1: да.
0: Он находится на правой руке.
1: Конечно.
0: Хоккеисты, напоминаю, хоккеисты – это центральный палец.
1: Это центральный
0: то
1: палец.
0: То есть те, кто играет сегодня, например, по ночам, любители в хоккей играют, знаете, вы играете. Им тоже нужен допинг. Они просто могут погрызть вот этот палец.
1: Вот и все.
0: Аккуратненько. И больше ничего.
1: Абсолютно.
0: А мизинчик – это уже для биатлониста.
1: Да.
0: Скажите, пожалуйста, например, фигурное катание.
1: Фигурное катание. Ноги. Конечно, ноги. Это ноги.
0: Левая, правая. Скажите точнее.
1: Но если вы делаете... подождите. Если вы крутите на правой ноге, значит, это обязательно левая нога. Чтобы уравновесить.
0: Противоположность. Да. Понимаю вас. Но скажите мне вот что. Мне сейчас интересно. Ну, если, так сказать, наши многоуважаемые биатлонисты и наши многоуважаемые хоккеисты да. могут позволить себе погрызть ногти да. на собственной правой руке,
1: да.
0: то как быть с фигуристами? Могут ли они погрызть ногти на правой ноге?
1: Дорогой Владик, вы попались. Вы сейчас попались. Я вам расскажу, почему.
0: Почему?
1: Потому что я тоже попался один раз. Но потом я понял, для чего существует партнер. Фигурное катание, партнер.
0: Парное
1: катание, партнер.
0: Одиночки,
1: тренер. Тренер кушает.
0: Нога. Да. Он погрызет немножко.
1: Погрызет чуть-чуть.
0: И передаст как бы. А почему нельзя, скажите мне, мой дорогой Адам Вартанович, почему нельзя остричь ноготь и уже потом его погрызть?
1: Нет, нарушается. Непрерывность это называется. Непрерыв.
0: Не, ну хорошо, но объясните мне суть вашего открытия. Ну, если вы говорите, что если я сам сгрызу свой собственный ноготь, то у меня допинг в крови, и я могу бежать 100-метровку, как говорится, быстрее быстрого. Правильно?
1: Да.
0: Но одновременно я задаю вам вопрос. Как же так? Если я не могу дотянуться до собственной ноги и отгрызть ноготь. Вы говорите, тренер должен погрызть и передать. А ножницами нельзя. Что-то здесь возникает странность. Подождите, Адам Вартанович, мы делаем небольшой короткий перерыв.
1: С удовольствием.
0: Потому что буквально пауза, и мы вернемся к вам снова, дорогие друзья.
2: Порошок Байт. Тает так быстро. Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка наступает.
3: Лицензия номер 312-56-72-89-67-35-44-98-17-84-537-42-11-96-80.
4: Классика в эфире.
5: Олег Бузин.
6: Ненависть.
5: Он предложил поднести ее сумку. Сумка оказалась довольно тяжелой. Дождавшись зеленого сигнала светофора, они пересекли дорогу. Там женщина попросила проводить ее до квартиры. Я живу вот в этом доме, совсем рядом. А сейчас скользко. Он не посмел отказать. Он даже не понял, как получилось, что он вошел в квартиру. Старушка, открыв дверь, сразу юркнула внутрь. Ему пришлось войти следом, чтобы отдать сумку или хотя бы поставить ее на пол. Еще на лестничной площадке в ноздри ему ударил едкий запах аммиака. Он поморщился, но все равно шагнул в приоткрывшуюся перед ним темноту. Старуха уже стояла в комнате в окружении стаи разномастных мяукающих кошек. Разговаривала с ними ласково, как с детьми. «Ну что, мяу-мяу, а я поесть вам принесла». Он попытался уйти, но женщина задержала его. «Нет, ну что вы, молодой человек, я не могу вас отпустить, не напоив чаем». Скрипя сердце, он согласился. Она открыла термос. «У меня чай с шиповником, с травами, любите?» Налила ему полную кружку темной, приятной, непонятными запахами жидкости. Пока он пил, скупо отвечал на вопросы старушки. «Зовут меня, живу здесь, неподалеку». Допив чай, он отставил кружку и, собираясь уйти, хотел было извиниться. Но вдруг почувствовал, что не может говорить. В то же мгновение мышцы живота свело в спазме. Он согнулся пополам, застонал. Ему пришлось опуститься сначала на корточки, а затем он потерял сознание и, упав на бок, прямо на загаженный кошками дощатый пол, умер.
4: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц? Кто следующий? Касса здоровья. Мы снова в студии.
7: Да, и дальше сколько ждать?
8: Ну, значит, смотрите.
7: Сколько ждать?
8: Зависит вот от чего.
7: Да.
8: Значит, если вы...
7: Да.
8: Берете цикл.
7: Да, ну, естественно,
8: цикл.
7: Ну,
8: цикл пропона.
7: Цикл, естественно.
8: Берете, конечно, недельный.
7: Какой смысл?
8: Берете, да, недельный цикл.
7: Конечно, недельный.
8: В первую ходку.
7: Да.
8: Да, после первой загрузки.
7: Да, да, первой загрузки. Да.
8: В ванную комнату.
7: Да.
8: Ждать 3.5 часа.
7: 3.5 часа.
8: Да.
7: Дорогие друзья, вот, пожалуйста, я вас очень прошу, пока с Вовой мы вот сейчас вместе находимся, есть какие-то вопросы, если что-то, если какие-то моменты, пожалуйста, звоните, Вова ответит на это.
8: Вы сами сказали, что люди не герметичны.
7: Да, люди не герметичны.
8: Поэтому нужно приготовиться к тому, что пропон начнет действовать практически сразу.
7: Ага.
8: Он сразу через 3.5 часа начинает действовать.
7: Не бояться.
8: Не бояться.
7: Не бояться.
8: Он начинает действовать, действовать, действовать,
7: да,
8: действовать,
7: да,
8: действовать.
7: Да.
8: И в этот самый момент уже вы сразу сами... Вы и так были уже не герметичны.
7: Естественно.
8: А тут ваша, так сказать, не герметика...
7: Поры. От,
8: да, она просто открывается окончательно.
7: Открываются поры.
8: От, да, открывается, да, окончательно. И, так сказать, вот эта аннексия пропона...
7: А,
8: как вы
7: так,
8: понимаете,
7: так вы ее, так ее, так
8: формулирую,
7: вы ее формулируете.
8: Так, формулирую, да, так. Она как бы врывается в ваш организм, но...
7: Так.
8: Замечу.
7: Ну-ну.
8: Не только она врывается,
7: но и вы.
8: Абсолютно.
7: Видите, Вова, как я почувствовал. Боже, давайте,
8: абсолютно,
7: дайте мне руку вашу. Спасибо, да, спасибо.
8: Да.
7: Вот хорошо.
8: Вот.
7: Спасибо.
8: Понимаете.
7: Очень приятно, очень приятно. Мы с Вовой сейчас, мы на ты с циклопропоном.
8: И
7: вот так бы я
8: вот
7: сказал.
8: И давайте вот еще
7: бы,
8: да, что. Давайте, да, сейчас для наших специально слушателей.
7: Слушайте.
8: сегодня,
7: естественно, конечно,
8: разыграем 85 килограмм.
7: Давайте.
8: Циклопроводы.
7: Давайте, давайте. Я набираю сейчас. Вот я сейчас набираю. Так, пожалуйста, там.
8: Давайте договоримся так.
7: Да?
8: Давайте.
7: Хорошо.
8: Договоримся. Кто?
7: Вы слушайте внимательно уже, пожалуйста, да.
8: Так. Кто первым нам на имейл
7: шлет
8: ответ, на вопрос, который я сейчас задам.
7: Да, внимательно.
8: Тот получит 85 килограмм.
7: Вова, вы бог
8: со
7: просто.
8: Со скидкой.
7: Вы бог просто.
8: Со скидкой,
7: да, я понимаю.
8: 32%.
7: Боже мой. Ну вот. Давайте, все, давайте ваш вопрос, пожалуйста.
8: Вопрос.
7: Вопрос.
8: Мой.
7: Да, ваш
8: сейчас
7: вопрос.
8: Сейчас я задам его.
7: Пожалуйста, задавайте. Так, слушаем внимательно.
8: Сколько?
7: Так.
8: Самого по себе пона.
7: Пона, так.
8: Внимательно слушайте.
7: Да.
8: Сколько самого по себе пона.
7: Так.
8: Находится в 100 граммах циклопропона.
7: А, потрясающе.
8: Вот.
7: Так, внимание, время пошло.
8: И вот уже идут ответы.
7: О, уже как быстро.
8: Да.
7: Как быстро. Так, вот сначала...
8: Пока ни одного правильного.
7: Ни одного правильного? А вот, а Юрий Газ?
8: Юрий Газ? Послушайте, ну вот Юрий Газ пишет...
7: Ну, что он пишет?
8: Что в 100 граммах находится...
7: Ну,
8: находится 74 грамма пона.
7: Он близок.
8: А, дружочек мой. А связывающий?
7: А, связывающий. Юрий Газ, извините нас, ради бога.
8: Ну... А вы знаете...

0: видите правильный ответ, я вижу на экране.
1: Кто же?
2: Ой.
1: Это Селифан. Селифан.
0: Давайте свяжемся с этим Селифаном. Давайте.
1: Давай, Селифан.
0: Давайте свяжемся. Алло. Пускай редактор пока на меня. А я просто хочу сказать, да, ответ Селифана абсолютно верный.
1: Какой молодец.
0: Абсолютно верный.
1: Вова, вы представляете?
0: Абсолютно. Вот удивительные носят для наши люди. Вот все-таки они удивительные.
1: Удивительные люди. Удивительные.
3: Кто следующий? Касса здоровья. Флора и фауна родной планеты.
4: Лопатень. Птица бекасовая. Голова, шея и грудь взрослых птиц рыжеватые, с темно-коричневыми пестринами. Нижняя сторона черноватая, со светло-коричневыми кромками. В зимнем наряде отсутствует красноватая краска. Молодые, как взрослые в зимнем наряде, но немного бурее и пестрее. Голос жужжащей трельки.
5: С нами хорошо. 101.ru.
3: Причешитесь, космонавты. Фоменко Фейк Радио.
6: Не плачь, Кристоферсон. Твоей вины здесь нет. Завод закрыли не потому, что ты другой.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической

0: платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5 против 7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Береги вертлявого. Фоменко Фейк Радио.
2: Судный день. Здравствуйте, наши дорогие зрители, слушатели. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. И у нас сегодня в передаче директор хора Вениамин Витальевич Асмолов-Лядов и хормейстер Илья Бесин. Вот я сейчас признаюсь вам в том, что я говорила с несколькими вашими солистами, которые мне сказали, что они отказались петь «Кот в сапогах».
3: Почему?
4: Потому что ты сказал, что весь хор выйдет в сапогах. Весь хор, все до единого. Но кроме сапог ничего не будет. Выйдут все только в сапогах.
3: Да.
4: Это... Почему, спросили артисты, почему, спросили, я присутствовал, почему, спросили, потому что ты сказал, кот ходит только в сапогах.
3: Голый.
4: У него нет ни брюк,
3: нет,
4: ни штанов, ни маек, ничего на нем нету. Только это, сапоги это у кота. Для...
2: А это взрослые
4: но
2: люди.
4: Это взрослые
3: детей.
4: Люди должны выйти голыми
3: это
4: в сапогах.
3: Это для детей.
2: После... Кто-то, я извиняюсь, в теле, понимаете?
3: Подождите, просто? Подожди. Это, господи, вы
4: для детей. И ты после этого спрашиваешь, почему Министерство культуры не спонсирует, не выделяет средства нашему хору? Потому что ты хотел, ты до сих пор
2: для
4: хочешь.
2: Детей,
4: ты ведешь
3: хотят,
4: для детей, ты
3: хотят,
4: кот в сапогах. 148 голых мужиков стоят, понимаете,
3: но
4: в сапогах.
3: Это же, это искусство.
4: В ботфортах.
3: Это искусство, это ботфорты. Они почти доходят до пояса ботфорта. Они прикрывают все, что нужно.
4: Ни черта они не прикрывают. Ты показывал мне эскизы.
3: Показывал эскизы.
2: Там все нарисовано. И мне, кстати, солисты то тоже показывали.
4: А вот это главная ария. Снимай, снимай скорее сапоги. Что это такое?
3: Ну, потому что это главное центральное. Я знаю Завердина. Завердин. Он исполнит это. Он так чувствует. Он снимай, снимай скорее сапоги.
2: Вот видите, смотрите, Илья, вот вы сейчас говорите, снимай, снимай.
4: А и дальше знаете, что получается?
2: Да, когда человек голый, вот эти движения делает, что получается?
4: Он снимает сапоги, остается абсолютно голый. Как это можно? Это что
3: это
4: вы пропагандируете
3: кот
4: сегодня?
3: Но это кот.
4: Главное, вы поймите, я не могу избавиться.
3: Извините.
4: Я не могу от него избавиться, потому что вот, по договору это... я обязан его держать, понимаете?
2: Но они
4: еще
2: выполнение договора.
4: Конечно. На меня наложат штрафные санкции. Еще 4 месяца мне нужно с ним. И куда девать теперь этого кота в сапогах? Понимаете?
2: Вениамин Витальевич,
4: новая
2: я
3: декларация уже готова.
2: Подождите, я от своего лица, от лица наших, я прошу, не вот только вот все, что угодно.
4: Да я только через мой труп. Никакого кота.
2: Потому что есть какие-то вещи.
4: Никаких, как говорится, сапог. Я даже думал так. Даже думал, черт с ним, оденем их, ну, оденем их в костюмы образца, предположим, 18 века, 17-го, 16-го.
2: Из трех мушкетеров.
4: Да, красиво. И в сапогах, да. И, пожалуйста, пойте. Так нет!
2: Нет, я знаю, что он настаивает.
4: Вы читали Ариоза, которая там?
2: Нет, а что там?
3: Ну, не надо.
4: Ну, я честно скажу, я не понимаю, как могло в голове этого, так сказать, в прошлом выдающегося человека уложиться такое, вы понимаете? Там история, знаете, в чем?
2: В чем?
4: И не просто, что
3: про
4: он превратил людоеда в мышь и съел.
2: Да.
4: Нет, что вы. Во-первых, он поменял людоеда на людоедку.
3: Да.
2: И тоже, это мне рассказывали, тоже она должна быть голая, ты слышала, да? Я слышала.
3: Она не голая.
4: Мне кажется, эти алкогольные, эротические фантазии.
2: Какие-то да, понимаете?
4: Огромный портрет спускается.
2: Голая мышь, голая.
4: Мышь, вы представляете себе? Они ее обревают в процессе действия, и она становится абсолютно голой. Нет меха мышиного вот этого.
3: Во-первых, они не обревают ее. Они снимают первый слой.
4: Бесин, ты хочешь сказать, я не читал, что ты написал? Я не был на репетициях, я видел. Да все возмущены, Завардин
3: просто...
4: не может сказать. Он сказал, я не могу петь эту муть.
3: Завардин
2: эту муть, да.
3: Заварзин первый ко мне прибежал тогда.
4: А гастроли уже заделаны.
3: Он взял либретто, он взял у меня
2: уперто. Скажите, скажите.
4: А я доверился, гастроли уже заделаны.
2: Вот войск, так сказать, пропал уже для ваших гастролей.
4: Абсолютно.
2: А какой город следующий
3: Пестово?
2: Вы заделали?
3: Пестово?
2: Пестово
4: обратно
2: был.
4: Я в Пестово мы не поедем.
3: Почему?
4: С этим котом в сапогах мы не поедем. Я не могу. Когда я увидел, что мы делаем, какой мы делаем спектакль, так сказать, хоровой, я был абсолютно шокирован. Я не понимаю, что происходит. В голове этого пьяного хормейстера Бесина! Что? Откуда это белая горячка?
2: Кошмар.
3: Это не белая горячка, это полет!
2: А, вы дорогой знаете, Вениамин Витальевич,
4: да.
2: Вы все, я, наши все зрители, слушатели, почитатели талантливого человека, мы все в таком вообще, так сказать, в трагедии, можно сказать, пребываем. После всего этого мы вам выражаем огромное сочувствие.
4: И я бы хотел попросить сейчас уже в завершении нашей программы,
2: да.
4: Больше не хочу ничего общего иметь с этим пьяным хормейстером. Я хочу сказать вот что, дорогие друзья, у меня к вам просьба, пожалуйста, на телефон 800-93-44-76-21-П отправляйте уволить, а на телефон 800-304-677-92-З отправляйте оставить. Вот и посмотрим. И это будет ваше зрительское решение. Вот так.
2: Вот и правильно. Правильно, правильно. Спасибо, дорогой Вениамин Витальевич. Илья, я вам желаю выздороветь, понимаете? Излечиться от этой пагубной зависимости. Дорогие зрители, до свидания. Сейчас послушаем новости.
5: Судный
6: день. Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: ЛИДА, не сей сумятицу. Фоменко Фейк Радио. Веселые сапожата.
2: Итак, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио в программе «Веселые сапожата». Сегодня у Юрия Бурзона и Влада Жульпацкого. Здесь и сейчас профессиональная соседка Лидия Евгеньевна Хвостова. Да. Возвращаемся. Значит так, Лидия Евгеньевна, скажите, пожалуйста, вот вы, как говорится, определяете по психогеометрическому признаку человека, какой ему нужен сосед.
3: Да, правильно? Именно так, именно так.
2: И, так сказать, вы идете от противного или нет? Ну, например, сосед драчун, сосед алкаш, соседка красотка, соседка злая старуха, соседка добрая старушка.
3: Добрая старушка.
2: Какие есть разновидности?
3: Да, кошатница — это 80 кошек, а собачница — 70 там.
4: Кошатница валидольщица,
3: да? Да, да, да.
2: Например, мне такой вопрос. Вы подселяете соседа?
3: Нет, в том-то и дело, мы без подселения работаем, понимаете?
2: Ой, вот оно что. Так вот почему такой спрос.
3: Конечно.
2: То есть соседи без подселения.
3: Без подселения.
2: То есть, получается, вам платят за то, чтобы вы не селились.
3: Мы не селимся совершенно, но недалеко от дома, ну, просто мы сейчас за экологию. Раньше мы использовали трейлер, многоосное вот это вот, автодом.
4: Автодом.
3: Вот. Да. Но теперь мы решили пойти по экологическому пути и вырываем землянку около дома. Значит, и там, как сказать, у нас, конечно, камеры по всему дому расставлены, чтобы мы как бы улавливаем малейшее движение, малейшее желание нашего клиента. Вот он только как бы хочет выйти. И тут сразу я должна юркнуть, если я добрая бабушка, например, в этот момент, а я с супом прохожу мимо сразу же, понимаете?
4: Ага, вот это хорошо.
3: Да.
4: Ага.
2: Или, просто например, проходите мимо.
4: А вот, вот эта ситуация...
2: Или, например, обольете его неожиданно.
4: Да, вот обварился.
3: Смотря по какому сценарию мы работаем. На взбадривающий сценарий или на успокаивающий сценарий. Понимаете, разные бывают вещи.
2: А бывает так и взбадривающий, успокаивающий.
3: Да, варьируем.
4: То есть обварил и немножко пристудил.
3: Я напоминаю вам, что мы работаем с компанией психологов. У нас все на научной основе, и мы уже как бы, мы не какая-то, понимаете, не дилетанты совсем.
2: Ну, конечно. Я понимаю. Вот такой у меня вопрос, скажите. А вот меня, большое ли различие, если у вас сосед пожарный?
3: Так.
2: Или, например, сосед, полицейский?
3: Нет, здесь небольшое различие совсем. Mm-hmm. Вот здесь, как сказать, оно есть, но оно, как сказать, такое очень узко-специальное, с нюансировкой, что ли, идет. Потому что, да...
2: Вы вызываете специально, например, смотрите на семью, живет семья, да, которая приходит к вам сначала. Да. Ну, если вот я рассказываю, дорогие друзья, как это принято в компании «Твои соседи». Mm-hmm. Значит, вы приходите в компанию «Твои соседи», правильно?
3: Да, так,
2: и пишете заявку.
3: Да.
2: Хотим соседей.
3: Да.
2: Других, не те, которые у них там есть какие-то, самодеятельные, а настоящих, профессиональных соседей.
3: Профессиональных, просто профессиональных людей,
2: Вы начинаете работать с людьми.
3: Мы начинаем работать с людьми. Психологически по портрету, по психогеометрии, ну, как я уже сейчас только что говорила, вот это все делаем, составляем. И составляем, как сказать, примерные, как бы есть варианты. Мы можем сказать, что... Дорогой человек, приятная...
2: Иван Иванович.
3: Ты, например, думал и мечтал о приятной блондинке, там, не знаю, какой-то там студентке. Но нет, она тебе не поможет, совершенно не то будет, совершенно не то. А тебе нужен сосед, кандидат в депутаты, понимаете? Да, который будет все время приходить, надо будет подписывать документы там и так далее, устраивать опросы какие-то. Вот тебе такой нужен.
2: Вы сами, кстати, скрываете проблему человека.
3: Конечно. Человек сначала протестует, сначала он возмущается. Зачем мне нужен депутат и что-то такое? Нахрена мне это надо, извините.
4: Да, я понимаю.
3: Да, но потом он соглашается абсолютно.
2: А вот такой у меня вопрос. А тарифы?
3: Разный. У нас такой скользящий, я бы сказала. Ну, как сказать, мы подстраиваемся под людей. Ну, потому что если, например, команду там туркменов, например, заселить, или индусов, которые будут все время готовить еду, это одни будут деньги. Потому что тут на еду очень много уходит. Потому что из Индии надо привозить специи, травы.
4: Это же все оттуда привозится.
3: Вот благовоние, чтобы вот бесконечно воскуривать вот это вот все. И, например, вьетнамцы, которые все время должны будут жарить рыбу, там вот
2: селедку,
4: да.
3: Ну, то есть, как сказать, разные запросы, разные цены.
2: И об этих запросах мы поговорим буквально через минуту, когда вернемся к нам в студию.
1: Веселые сапожата.
5: Бобы в сторону. Фоменко фейк радио. Знай и люби свой край.
6: Флора и фауна.
7: Коромысло рыжеватое.
8: Да небольшая разнокрылая стрекоза, тело коричневое, глаза зеленые, населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь растение.

0: «Пока нет», – выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио.
1: Без костюма.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы знаете, сегодня время не стоит на месте. Вчера оно стояло, а сегодня оно уже побежало. И сегодня Фоменко Фейк Радио. Я ваш покорный слуга Владислав Жульпацкий. Сегодня встречаюсь с очень интересным явлением. Не скажу человеком, конечно, нет, потому что как раз это и не человек. Дорогие друзья, дело в том, что сегодня у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио удивительное технологическое явление. Сегодня мы встречаемся, дорогие друзья, с роботом. Сегодня у нас впервые робот в программе. Дело в том, что, ну, как вы знаете, инновационность повышенная в нашей стране. Все двигается семимильными шагами к высоким технологиям. И сегодня у нас в гостях робот Роберт, его зовут. Роберт, этот робот, робот девятого поколения. Сейчас мы с ним поговорим очень плотно о проблемах нашего человеческого будущего. Здравствуйте, Роберт.
3: Доброго здоровья.
2: Вот видите, как прекрасно. В принципе, я вот что хочу у вас спросить. Вы ведь совершенно на робота, ну, в нашем человеческом понимании, не похожи. Вы просто, ну, выглядите как обычный человек.
3: Да, я обычный робот девятого поколения.
2: Вот оно что.
3: Роберт.
2: Скажите, пожалуйста, Роберт, а давно эти изменения вот это вот в роботах произошли? Просто хочется знать.
3: А вы? Вы можете ответить на этот вопрос? Видите, как я плавно перевел разговор?
2: Удивительно. Заметил.
3: Хорошо. Наше поколение, это девятое поколение, оно не отличается от человека. Ничем.
2: Вообще ничем.
3: За исключением предстательной железы.
2: Угу.
3: Специальный состав железы построен на искусственном блоке. Это единственное отличие от человека. Все дело в железе.
2: Скажите, пожалуйста, я просто хотел вас узнать. Вот эта вот железа, она что же вырастила, по сути, робота? Так вы, получается, что же вы... Даже я не знаю, мне хотелось бы, конечно, вас потрогать, но я как-то даже побаиваюсь. Я помню, были роботы, обтянуты силиконом. Мы сразу прекрасно понимали, что эти силиконовые, так сказать, псевдолюди – это роботы. А сейчас я не могу даже вас отличить.
3: Вы даже не сможете меня отличить и поймать, и ухватить.
2: Ну, сразу такой вопрос, он, ну, интересует прямо открыто. Лысеющий робот, вот вы.
3: Сейчас выпущена целая партия лысых роботов.
2: Ага.
3: Весь вопрос в лысине. Видите, как я перевел разговор?
2: Удивительно, да. Вы удивительный.
3: Да.
2: Скажите, пожалуйста, я вот знаю, что, ну... А скажите прямо, сколько вы толкаете от груди?
3: А вы? Видите, я опять перевел разговор.
2: Удивительно.
3: Потому что я Роберт.
2: Это новая специальная программа у вас.
3: Конечно.
2: Поразительно. Я хочу спросить еще тогда, раз вы не говорите нам, сколько вы толкаете от груди, мы сделаем небольшую сейчас паузу, ну и через буквально мгновение вернемся снова в студию.
3: Давайте.
1: Без костюма!
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Классика в эфире.
5: Она быстро пробежала глазами строчки и, раскрасневшись, побежала перечитывать их в укромное место. Она вчитывалась, и сердце вторило ее мыслям бешеным перестуком. А как же иначе, если некогда ранее в своем дневнике она написала о нем: «Удивительные сочетания уравновешенности и агрессии, миролюбия и разочарованности в нем же, жизнерадостности и замкнутости, строгости и доброты, коварства и открытости, расчетливости и самопожертвования, порока и чистоты». Да, это был определенно тот мужчина, который способен тронуть сердце снежной королевы. Они казались друг другу идеальными, а больше никто из них и не мечтал. Именно поэтому он хотел поскорей назвать ее женой. Она хотела этого не меньше. Но строгое родительское воспитание не позволяло ей ни сказать «да», ни раствориться в его объятиях всецело, даря огонь своей страсти до окончания его первого брака. Вы прослушали отрывок из произведения Светланы Кракиной «История про».
4: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?

0: Бубенчик.
1: Приветствую вас, дорогие наши слушатели, зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе. И у нас в гостях очень интересная личность. Человек... автоответчик.
2: Да.
1: Валентин. А скажите, почему только Валентин? А отчество, ваша фамилия?
2: Нет, я не хочу раскрывать.
1: И фамилию не скажете?
2: Нет.
1: И отчество не скажете?
2: Нет.
1: Ну хорошо, просто Валентин.
2: Валентин.
1: Так вот, почему же все-таки на смену цифровым технологиям приходит человек? Скажите.
2: А потому что, я вам скажу, это интеллектуальное решение.
1: Mm-hmm.
2: Это интеллектуальное решение. Инженеры завода электроизделий «Плазма».
1: Ага, «Плазма», так.
2: Да, «Плазма». Совершили прорыв.
1: Mm-hmm.
2: То есть они создали уже новый тип автоответчика. Понимаете?
1: Новый тип автоответчика, это же получается, это живой человек.
2: Да, это живой человек. Понимаете, вот когда стали уходить эти обычные городские телефоны.
1: Ну да, сейчас мало
2: кто пользуется. Мало кто пользуется, уже неинтересно, уже все. Да. Вот. Горсеть.
1: Да,
2: обратилась именно в институт, электроизделий «Плазма». Попросила. И там нашли сильное такое вот прорывное
1: решение. Волевое решение.
2: Волевое такое, да-да. Они решили нанять людей.
1: То есть в телефоне теперь не включается автоответчик.
2: Не автоответчик, а есть конкретно...
1: Человек.
2: Человек, который сидит просто... Во-первых, мы решаем вопрос занятости людей.
1: Угу.
2: Значит, он находится в офисе, он может находиться в квартире может находиться,
1: да?
2: Не знаю, в депо.
1: В депо.
2: Например, если там нужен автоответчик.
1: Нужен, да, автоответчик,
2: естественно,
1: да.
2: Это нормально. Вот. И он, естественно, все как бы конкретно объясняет.
1: То, что ему скажут, рассказывай.
2: Он рассказывает, естественно.
1: Слушайте, я сейчас, знаете, подумала, ведь это такая вообще уникальная вещь.
2: Да.
1: Уникальная вещь стоит в том, что таким же образом можно решить проблему... одиночество.
2: Вот.
1: Понимаете?
2: Мы же про это и говорим.
1: То, что человек, который был без работы,
2: без всего.
1: Он получает работу,
2: да.
1: И общение.
2: Все
1: получается так. И даже человек, которому нужен...
2: И он находит любовь свою.
1: Иногда и так, думаю, да?
2: Да, конечно. А уже таких много случаев у нас.
1: Да?
2: Люди благодарят. Мы сыграли уже 90 свадеб.
1: 90 свадеб?
2: Да.
1: С автоответчиком.
2: С автоответчиком, естественно. Так это называлось, кстати, свадьба с автоответчиком.
1: Потрясающе.
2: И так и говорят в ЗАГСе. Дорогой автоответчик, поцелуйте свою, эту самоответчицу. Ну и так далее. Понимаете?
1: Ну, это же, да. А скажите, вот если автоответчик, вот он же живой, абсолютно человек. Вы работаете же с подселением, да?
2: С подселением,
1: он
2: конечно.
1: Живет, да?
2: Естественно.
1: А если какая-то маленькая квартирка, многодетная семья, вот где ему жить? Автоответчик нужен.
2: Я понимаю, не страшно абсолютно.
1: Не страшно, да?
2: Да. Во-первых, они, так сказать, привыкают к этим ситуациям.
1: Мало места занимают.
2: Да.
1: Мало места,
2: абсолютно, да.
1: На полу могут спать.
2: Спать на полу.
1: Неприхотливые люди.
2: В коридоре. Некоторые устраиваются очень хорошо в ванной.
1: На балконе,
2: на антресолях. Многие живут на антресолях.
1: Но надо успеть подойти к телефону.
2: Да, естественно, но на это и человек-автоответчик. Он с антресолей должен быстро выпрыгнуть.
1: Да, и подскочить к телефону. А скажите,
2: да?
1: Значит, предполагаю, что есть какие-то курсы для этих людей?
2: Конечно.
1: Тренироваться, вот, чтобы была прыгучесть и ползучесть иногда, да, даже какая-то. А вот правильно?
2: Правильно.
1: Ползучесть.
2: Мне кажется, должна быть. Абсолютно. Естественно, это он должен поползать, плавать, прыгать, летать практически.
1: Но это просто практически Супермен получается. Я не удивляюсь,
2: да.
1: Что столько желающих, так сказать, связать свою судьбу.
2: Не случайно, что теперь уже часто человека-автоответчика называют Супермен.
1: Супермен.
2: Да.
1: А скоро узнаем чуть поподробнее.
0: Автоответчик. Флора и фауна родной планеты.
3: Жужжал средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидное, покрыто длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. Крылья у жужжала среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжалы – паразиты.
0: С
4: нами легко.
5: Онлайн-радио. 101 ру.
0: Обуздай обузу. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: У Надежды нет Егора.
4: У Егора есть Надежда.
3: Перетяжка натяжных полов заново.
5: Ух ты! О-о-о! Постой!
6: Строительный лицензия 562 98 454 16 43 81 99 11. Спасибо. Нежно.
4: Как устоять на постоялом дворе? Фоменко Фейк Радио.
7: Электрошаролеты.
8: Очень хочется остановиться вот на вопросе именно водителей для общественного.
9: Но мы начинаем открывать сейчас специальные школы.
8: Школы.
9: Потому что ответственность очень высока.
8: Кого будут набирать прежде всего?
9: Кто первый давайте будет? Так. Да. Вот это вот все, что связано сегодня с водителями, которые, так сказать, занимаются общественным транспортом.
8: Да, да.
9: Абы кто.
8: Абы кто.
9: Я вот это назову.
8: Да? Так, так будет.
9: Очень много приезжают, как говорится.
8: Ну, естественно,
9: к нам.
8: Да. Приезжие.
9: Это для меня это совершенно неестественно, потому что это безопасность.
8: Это ужасно.
9: Мы все знаем, насколько все тяжело у нас
8: да,
9: на дорогах.
8: Да, да, да.
9: Я вам как замминистра министра говорю.
8: Ну, естественно, вот.
9: Но мы
8: да.
9: будем так. выращивать наших родных отечественных водителей ага. электрошаролетов
8: ага.
9: только с высшим образованием.
8: А, вот
9: только
8: так.
9: с высшим
8: вот
9: образованием.
8: Ага.
9: Конечно. Другая культура, другие возможности.
8: Ну, естественно.
9: Ну, вот,
8: естественно.
9: Вы понимаете. Ну, очень это... хорошая будет зарплата. Люди постепенно, я уверен, откажутся и от собственных шаролетов. В этом нет никакого смысла. Ну, общественные да. шаролеты будут в огромном количестве доставлять в любые места.
8: Ну, или будет, так сказать, викинг. Просто...
9: Ну, викинг, если вы хотите, можете приобрести.
8: Приобрести викинг, пожалуйста.
9: Знаете, как говорится, не дороже денег он стоит.
8: Ну да, да, да, да. И потом же вы будете балансировать.
9: Цены, это новая конечно. Экономика.
8: Ну вот, вы открыли нам путь в новую экономику.
9: Ну вот.
8: Дорогой
9: все
8: гусар
9: свое.
8: Алексеевич.
9: Все. Вы знаете, мне, мы
8: да.
9: тут считали,
8: да.
9: ну вот если говорить о викинге, о
8: да.
9: первом частном, так сказать, электрошаролете,
8: да.
9: он пропрыгивает нашу страну
8: За сколько?
9: Всего-навсего за 2,5 дня.
8: Ой, ты господи.
9: А на машине, вы представьте.
8: Ой-ой-ой, да ну что.
9: Да больше недели.
8: Да на машине еще ломаться будет. А здесь же никаких здесь поломок. Нечему ломаться.
9: Ломаться-то
8: гель,
9: нечему.
8: Гель, водород.
9: Да, все.
8: Гелий, водород.
9: И все. Запрыгал по просторам.
8: Запрыгал.
9: И ведь вы знаете, я хочу вам сказать, ведь важно. И дорога ведь особенно и не нужна.
8: Да, да, да. И не ровен, и недалек тот час, так сказать, когда вот ваши попрыгунчики имени, я не побоюсь этого слова, имени Владыкина Гусара Алексеевича.
9: Ну зачем уж так?
8: Ну а почему нет?
9: Ну зачем?
8: Ну, почему? Нет, ну, вы зачем?
9: Мы же, я же говорю, мы обычные слуги.
8: Министра.
9: Мы просто, да, я замминистра министра, но это мы обычные слуги. Согласен. Мы просто служим.
8: Согласен.
9: И все.
8: Согласен.
9: И вот это результат нашей работы. И мы, так сказать, опуская глаза долу, мы ждем реакции наших, так сказать, наших граждан, которые скажут свое веское слово. Но я уверен, шаролеты полюбятся всем.
8: Полюбятся.
9: Да, шаролеты везде.
8: Полюбите шаролеты.
9: Да, конечно, полюбите электрошаролеты. И ведь самое главное, что это полный отказ от дорожной инфраструктуры. Абсолютно. Впоследствии электрошаролеты будут перевозить все. Малые электрошаролеты.
8: Грузовые.
9: Да, и грузовые, так сказать, грузы по всей стране. Вы понимаете, как легко избавиться от навязчивых, так сказать, иностранных, я скажу так, продуктов.
8: Продуктов.
9: Вот, собственно,
8: да,
9: и все.
8: Да,
9: вот.
8: Да, да.
9: Вот, легко.
8: Наконец,
9: просто
8: отечественное...
9: подумать, создать, сделать
8: все. Все для Отечества.
9: Да?
8: Это
9: все
8: же
9: для
8: ваша книга.
9: Это да.
8: Но это же ваша книга,
9: ну,
8: все
9: конечно.
8: Для Отечества.
9: Конечно.
8: И вы же определяете.
9: Ну, мы, послушайте, давайте определяем, но не все.
8: Хорошо. Не
9: все определяют люди.
8: Люди.
9: Люди.
8: Все определяют люди. Гусар Алексеевич, благодарю. Обязательно буду на презентации. Жду встречи с вами.
9: И с электрошаролетом.
8: И с электрошаролетами.
9: Викинг. И Асока.
8: И Асока 2.
9: 9.
8: И Асока 9 уже.
9: Конечно.
8: Господи,
9: ну
8: 2. 9 уже.
9: Ну что?
8: Дорогой вы мой, Гусар Алексеевич, спасибо от всего нашего многострадального контингента, потому что хотим сказать спасибо вам. Спасибо, вы заботитесь о нас. Вы заботитесь о самом нужном и насущном. Вы нас любите, а мы вас. Спасибо вам и всего вам доброго.
10: Электрошаролеты.
11: Знаете ли вы, что... Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом?

0: 101 Are You? Смени свои атрибуты. Фоменко Фейк Радио. Короче.
1: А почитайте стихи.
2: Давайте, и что-нибудь из АСПа. Ну, вы знаете, АСП.
1: Давайте Александр перевести. Сергеевич Пушкин.
2: Конечно.
1: АСП.
2: АСП. Это как бы птички, птички, птички. А на самом деле я говорю вот-вот. Видите, да? Вот так. Ну вот из Пушкина. АСП. АСП. Александр Сергеевич Пушкин.
1: Я П.
2: Я П. Чу. М. К. Переводить.
1: Я памятник.
2: Нет, я помню. Чудное.
1: Я помню. К. Чудное мгновение. Передо мной.
2: П. М.
1: Передо мной.
2: Я.
1: Явилась.
2: Я. Т.
1: Я. Т.
2: Да. Я. Явилась ты.
1: П-ма-я-т.
2: П-ма-я-т.
1: П-ма-я-т. Передо мной явилась ты.
2: Да. П-ма-я-т. Да, да, да.
1: Я П. Яп.
2: И вот это
1: Япчим.
2: Япчим.
1: Япчим.
2: Япчим.
1: Япчим. Я помню чудное мгновение.
2: Япчим, конечно.
1: Слушайте, это не меньше, не менее, ну, это практически так же красиво, как
2: Гболсош. Конечно.
1: Гболсош.
2: Да Гболсош.
1: Гболсош.
2: Это же красота.
1: Конечно.
2: Мы как бы этими, мы как бы двигаем.
1: А ведь мы живем с этими прекрасно. У нас ГИБДД.
2: Да.
1: РЖД.
2: РЖД.
1: ЛГБТ.
2: ЛГБТ. ЖКХ.
1: Ну, конечно.
2: Да, конечно.
1: ЖКУ.
2: А ведь и само СМС нам подкинуло как бы эту идею, когда я купался на вечерней ВЗ.
1: Угу. Вечерней заре.
2: Да, да, ВЗ.
1: Слушайте, ну это потрясающий закон,
2: конечно,
1: законопроект.
2: Конечно,
1: мне кажется, потрясающий законопроект.
2: Это удивительно.
1: Сегодня, дорогие друзья, у Владислава Жульпацкого на Фоменко Фейк Радио в гостях Анатолий Ростиславович Замятин, который вводит новый закон. Теперь мы будем общаться с вами только в сокращенном виде. Время уже пришло.
2: Да я. Да, это я.
1: Да, это я. Прекрасно.
2: Вот и все. Вот как мы просто
1: говорим. Прекрасно. Да, как я. Красиво. Вы замечаете?
2: Конечно.
1: Да я.
2: Да я.
1: Да, это я. Это,
2: да, это я.
1: Это прямо потрясающе. Язык удивительный.
2: Мы летаем. В этот момент
1: становится,
2: мы
1: он парим, становится другим. Он парим, совсем другим.
2: Тише,
1: другим.
2: Дайте я скажу.
1: Спасибо вам огромное, Анатолий Ростиславович, за то, что вы вот так вот потратили половину своей жизни на создание вот этого закона и продвигаете его нам. И мы с таким... Мы так вам благодарны.
2: Ой.
1: Мы МТВБ. МТВБ. СВ. СВ. СВ. Спасибо вам, спасибо вам.
2: Да, я П.
1: ОБ. О, боже.
2: ОБЭП.
1: ОБЭП, кстати. ОБЭП.
2: Да.
1: ОБЭП,
2: вот.
1: Не дай бог к нам придет.
2: Не дай бог к нам ОБЭП.
1: Да,
2: П.
1: Да, ОБПП.
2: ОБПП.
1: МЗ.
2: ПЗ.
1: РЧ.
2: РЧ.
1: БУТЗ.
2: БУТЗ.
1: МЭТКА.
2: МЭТКА.
1: УЧЕК.
2: УЧЕК.
1: ЛДСТ.
2: ЛДСТ.
1: УРТЕН.
2: УРТЕН.
1: ЯС.
2: МУЛФ.
1: На РЖД.
2: На РЖД.
1: ИДМП.
2: И ДТП.
1: НБ.
2: НБ.
1: Не дай же бог.
2: Не дай же бог, НБ. Не дай же бог.
1: Спасибо, дорогой
2: вам,
1: Анатолий
2: спасибо
1: Ростиславович.
2: Вам.
1: Спасибо вам за это. Итак, новый законопроект. Сократи несократимое.
2: Благодарю вас.
0: Короче. Нёба в меду. Рука в рыбе. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
0: Башмачок настоящий.
3: Многолетнее травянистое растение. Предпочитает хорошо увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, марин башмачок, да, и петушки.
4: С вами Робо. Локосака! Дэнни!

0: трудом проскальзываем внутрь. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
0: Чья спецовка? Мы снова вернулись в студию.
2: Скажите просто, я хочу быть. А вот ваше отношение к тискам, оно как, вот, ну, как таковое?
3: Да я понимаю, это родина. Это родина, которая, которую ты любишь. И которую ты готов ты на все ради этого.
2: А что вот вам, скажите, вот, что вам приводилось, доводилось, так сказать, зажимать?
3: Да мне разные, мне были, знаете, какие вещи вообще. Знаешь, что я отец, так мы на ты, если что там, если... Я могу и зажать так по-серьезному. Такая, знаешь, это станина, вот, знаешь, станину.
2: Ну,
3: вот это вообще не имеет отношения никакого к этому. Вот я к чему говорю. И это потому что вот мне всегда, когда начинается разговор про это, я все время про станину вспоминаю. Потому что один какой-то, ну, неважно, как его зовут, он приходил просто, я его просил, чтобы ты не приходил. А он все время приходил, я со своими тисками, а он, естественно, приходит, и у него это берет станину. Я ему говорю, я говорю, что ты? Ну, естественно, после этого началось то, что я и ему пришлось там, и мне, конечно, и вместе получилась такая...
2: Ну, вот вы и зажимали, получается.
3: Да, получалось, зажимали, естественно, там, ну...
2: В тиски там.
3: Ну, да, в тиски там, ну что, ну, палец у него там, ну и что я, а кто будет, и... Вот я, если даже я вот так, вот начну сделать, если это в любом случае попадет, это же ежу, понятно. И не только ежу, и, да любому там, понимаешь.
2: А вот механические тиски, правильно ведь?
3: Механические.
2: Только механические?
3: Ну, конечно, механические.
2: А электрических не бывает?
3: Да не бывает. Да электрические — это не тиски, это все это бабские вот эти дела, начинаются вот эти. А мне электричество, мне там это, возьми там мне.
2: То есть, получается, не можешь зажать, не жми. Либо ты жми, ну, либо
3: да,
2: нет.
3: Да, да, либо возьми вот это вот.
2: Ну,
3: либо,
2: то есть, не
3: вот
2: муха это прилетела, правильно?
3: И не муха прилетела, не цокотуха, и все. И что, кому это надо? Все бабские эти самые, как начинают натягивать. Ну, что натягивать?
0: Чья спецовка?
4: Проведи ладонью по плоско, Господи, плоско, площадь некуда. Магазины бытовой техники Площадь Плоского.
0: 1946 года. Алекс засыпал в топливный бак немного магния и хитро улыбнулся. Посмотрим, как теперь орки смогут угнаться за мной на своих допотопных сканерах. Главное не забыть графитовую пыль зарядить в патроны, подумал он и запрыгнул в кабину корабля. Двигатель понемногу отогревался, но пока не был готов ко взлету. Время ожидания Алекс решил потратить с пользой. Перебинтовать рану

0: и сменить одежду. Он понимал, что в следующий раз такая возможность может представиться не скоро или не представиться вовсе. Бой предстоял космический и смертельный. Размотав грязные тряпки, он осмотрел ногу. Отравленная укусом демонического енота плоть ныла и поменяла цвет. Плохо дело. Есть риск остаться без ноги, констатировал про себя Алекс и, задержав дыхание, резким движением вылил на рану внушительную порцию антифриза. Рана зашипела и покрылась пузырями. Превозмогая боль, Алекс выдернул из ноги стальной зуб енота и быстро набросал несколько швов. Затем натянул обратно штаны из кожи орка и устало повалился на бок. За иллюминатором показался рассветный Марс. Время лететь.
1: Вы прослушали отрывок из романа Саши Мыско «Пасынок Черной Империи».
2: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?
5: Лабиринт Леонардо!
6: Итак, дорогие друзья, вы знаете, подытоживая нашу программу...
7: Давайте подытожим.
6: Вы сажаете? Что вы основное сажаете?
7: Да
6: сейчас,
7: не важно,
6: сейчас начинается... Нет, сейчас начинается летний сезон.
7: Да ничего
6: сезон.
7: Я не сажаю.
6: Вообще не сажаете?
7: Вообще ничего не сажаю.
6: Ну...
7: Понимаете, главное взрыхлить.
6: А, вот взрыхлить. Вот основное.
7: А зачем сажать?
6: Да, сажать ничего.
7: Можно в магазине купить. Главное, понимаете, для упругости поработать тяпкой.
6: А, то есть у вас в принципе все взрыхленное.
7: Правильно? Рыхлая такая земелька. Рыхлая.
6: Ага, ага. Перегной, там все как полагается.
7: Ну, конечно, навоз, вот это.
6: Это
7: завсегда для запаха даем.
6: Для запаха надо. Для запаха надо давать. Но я вам скажу, тяпку, ну, давайте так мы с вами уже уговоримся, что... Можно ли давать? Нельзя ли давать? Давайте мы оставим все-таки нашему радиослушателю. Пусть он послушает.
7: Нет,
6: вот вас,
7: Галочка. Нет, не будем оставлять.
6: Ну, подожди.
7: Я не хочу оставлять.
6: Я понимаю.
7: Я сказал свое мнение. Никому не давать.
6: Ну, никому не давать, понятно. Это ясное дело. Никому вообще не надо давать.
7: Ну.
6: Это ясно. Но, хорошо, предположим. Вот вы дали. Ну, хоть раз... Вот представьте,
7: что такое? Да вы, что он делает
6: скажите,
7: со мной?
6: Вы клюковку выпиваете?
7: Клюковку. Что он делает со мной?
6: Нет,
7: а?
6: Вы пробуйте настойки.
7: Что он делает со мной?
6: Нет, подожди, настойки требуют.
7: Что ты творишь со мной?
6: Галочка, не волнуйся, Галочка, пошло. Клюковку.
7: Да что ж ты делаешь-то со мной?
6: На перчике немножечко открываешь и тяпочку раз, а тут Софья Григорьевна.
7: Что делаешь
6: опа,
7: со мной?
6: И говорит, Галочка, наливай. Ну, Галочка,
7: ой,
6: за сезон и больше я вам скажу, Галочка, за тяпку.
7: За тяпку.
6: Ведь это ж тяпка. А вы как ее ласково называете? Ну, как?
7: Подруга моя.
6: Вот она, подруга ваша. За тяпочку, подружку вашу.
7: Спасибо.
6: Я ведь хочу, ведь самое главное, чтобы наши радиозрители, как мы их называем, наших радиослушателей, чтобы они поняли.
7: А чего так называете странно?
6: Так, а вы же тяпочку тоже называете подруга моя. Вот я их тоже называю дружки мои, понимаете, подружки. Ведь нас слушают все. Вот как смешно. Развеселилась. Вот у нас Галочка развеселилась. И тяпочка. Вы знаете, вот тяпочка и Галочка, это как-то одно единое.
7: Вы правы, вы правы.
6: Правильно, да?
7: Да. Ага. Меня так и в деревне иногда называют. Вот
6: тяпочки.
7: Галка своей тяпкой идет.
6: Это обалдеть просто.
7: А я и рада, да.
6: И рада. Удивительная все-таки жизнь с тяпкой. Мы касались ее сегодня с вами, дорогие друзья, чтобы вы почувствовали вот эти вот, скажем так, как у нее пальчики, у тяпочки, у нее какие, что у нее такое? такие, как у нее, как будто пальчики такие, да?
7: Такие какие-то, понимаете, ну, они островатые.
6: Островатые, конечно.
7: Островатые, какие-то пыльцуны такие.
6: Пыльцуны. Бывало пораниться, бывало ж так тяпочкой, да, немножечко? Ну, если немножечко наливочки, немножко...
7: Обид не было.
6: Обид не было.
7: Обид не было.
6: Не обижайтесь на тяпку.
7: Нет, ну что, это смешной вопрос.
6: Вот, вот это самое главное, не обижаться на тяпку. Не обижаться на нее, ее поддерживать.
7: Не обижайся, никому не давай. Не обижайся, никому не давай.
6: Никому не давай и не обижайся. Да. Это наш лозунг, и мы заканчиваем нашу программу «Лабиринт Леонардо» именно так. Бабоньки, не обижайтесь и никому не давайте. Мы были с Галей Засеевой. Целуем вас.
7: Пока, пока, девчонки.
6: Нежненько.
5: Лабиринт Леонардо.
3: Флора и фауна родной планеты.
7: Карапузик – плоскушка. Тело очень плоское. Черный, лаково-блестящий. Голова направлена вперед и не втягивается под передние спинку. Мандибулы хорошо развиты. Тазики расставлены, особенно широко задние. Лапки копательные. Большинство можно встретить на падали, в навозе, экскрементах, разлагающемся растительном материале.
3: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
0: Нанизываем на стержень. Фоменко Фейк Радио.

0: впадина, ободок, магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция отменяется.
1: Лицензия 62-37-99-77-17-64-83-42-15-67-422-86-11 УКСМ.
0: Пассируем похмелье. Фоменко Фейк Радио.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, с вами я, Ирина Рыбладзе, и у нас на Фоменко Фейк Радио передача «Бой Купидонов». И у нас в гостях Эраст Эль Граво, он Купидон, разведчик.
3: Здравствуйте,
2: Эраст.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вот интересный вопрос, который мучает наверняка всех наших зрителей, слушателей. Каким образом это происходит, парение? Вот каким образом, на каких, так сказать, двигателях происходит вот это парение?
3: Все вам расскажи.
2: Ну, конечно, конечно, давайте, давайте, выкладывайте.
3: Ну как, ну...
2: Ой. Ну расскажите.
3: Ну ладно, расскажу. Раз пришел...
2: Ну раз пришли, то давайте.
3: То уж расскажу. Ну это специальные сопла. Да.
2: То есть они...
3: Это специальные божественные сопла.
2: То есть непосредственно в вас?
3: Во мне, конечно, конечно, конечно. Боже. В каждом из нас, из наших выпускников... заряженный
2: божественный
3: сопл.
2: А сколько сопл в каждом?
3: Сопл? Ну, во мне 8, а в некоторых по 12.
2: Доходит
3: потому что они не дотягивают. Они не дотягивают, у них не хватает.
2: То есть я правильно понимаю, что, в принципе, чем меньше сопл, тем, как сказать, сильнее...
3: Тем сильнее энергия.
2: Да, да, выхлопная вот эта...
3: Выхлопная энергия Купидона. Конечно, выхлопная энергия Купидона...
2: А минимальное количество сопл какое, скажем?
3: Ну, не знаю, до 5 доходит.
2: Но у вас все-таки 8, они.
3: А у меня 8. Но я перейду на 5, потому что это экономнее.
2: Ну,
3: конечно.
2: Мы вам все желаем перейти на 5
3: сопл. Спасибо, спасибо.
2: Вот еще такой вопрос, который тоже хочу вам задать.
3: Да, пожалуйста.
2: А вот скажите, вот, чем просто Купидон отличается от Купидона-разведчика?
3: Ну вот я, например, разведчик.
2: Вы разведчик, поэтому я вас и спрашиваю.
3: Но
2: да.
3: Это на последнем курсе, когда идет распределение.
2: Да.
3: Вы сами знаете, куда распределение.
2: Ну, естественно, да, да, да. Вот там вот решается...
3: Там и решается либо Купидон-разведчик, либо...
2: Или просто Купидон.
3: Просто Купидон.
2: А всего два вида. Либо Купидон, либо Купидон-разведчик. Больше никого.
3: Купидон-разведчик – это более ответственное занятие. Потому что нужно не просто попасть в цель, а нужно сначала все узнать об этом объекте.
2: Ага. А я услышала, что есть еще Купидон-пограничник и вот
3: ну,
2: это.
3: Ну, они были, потом как-то исчезли куда-то. Вот эти курсы пограничников.
2: Пограничник,
3: да.
2: Да,
3: их закрыли. Их закрыли, потому что пограничники начали перебегать на другую сторону. А вы знаете, кто, соответственно, командует другой стороной?
2: Да, да, я об этом совершенно не знала.
3: Ну,
2: а я думала, что есть эти курсы Купидона-пограничников.
3: Нет, нет, они стали перебегать.
2: Значит, Купидон-разведчики все-таки есть.
3: Есть, конечно.
2: Есть,
3: конечно.
2: Ну, то есть, вы работаете, да, у вас опасная работа.
3: У меня очень опасная работа.
2: Опасная.
3: Вот когда я кидал палки, ну, это было не так опасно, но забавно.
2: Угу.
3: Забавно кинуть палочку другую.
2: Вот я скажите, пожалуйста, Эраст.
3: Да.
2: А были ли, я понимаю, что, может быть, вам не захочется говорить об этом, но все-таки.
3: Ну, давайте.
2: А были ли у вас случаи промах?
3: А я знал.
2: А да?
3: Знал.
2: Да, да, да, да.
3: Иришка.
2: Ну.
3: А можно я так вас буду?
2: Да, можно. Вам все можно.
3: Иришка?
2: Да.
3: Ах, если бы у меня сейчас была с собой эта...
2: Стрела?
3: Стрела?
2: Запустили бы меня? В меня?
3: Иришка?
2: Ну что?
3: Я ведь разведчик, Иришка.
2: Ну,
3: я кое-что уже знаю.
2: Ну, прилетайте к нам еще.
3: Про вас я уже кое-что
2: знаю.
3: На
2: ваших 8 соплах.
3: И вот эти вот на 8 соплах, да, да, да.
2: Да.
3: Я вам скажу так. Ну хорошо, чуть позже я вам расскажу, что вас ждет.
0: Бой Купидонов. Знаете ли вы что?
1: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?

0: 101.ru.
1: Присовокупим искомое к желанному. Фоменко Фейк Радио.

0: То есть, когда человек уже добирается...
1: Вы посмотрите, да, что не описано. Не описано. Как с Бокова 37...
0: Да.
1: Ну, то есть, практически в нашей практике такого нет, что в пятницу пришел...
0: Да.
1: На Бокова 37,
0: да,
1: а тебя записали на Тучкова 9 на,
0: да,
1: субботу.
0: На субботу.
1: То есть на завтра.
0: Такого не бывает.
1: Не бывает.
0: Не бывает.
1: Конечно, следующие выходные.
0: Да.
1: Неделя.
0: Да, да.
1: И
0: да,
1: после Бокова 37, после того, как пообщались с медсестрой,
0: да,
1: младшей,
0: с младшей медсестрой, да,
1: отправляемся домой.
0: Да.
1: Приходим домой и понимаем, прошло ли недомогание.
0: Опять-таки прислушиваемся
1: или...
0: к себе.
1: Конечно.
0: Да.
1: Или не прошло.
0: То есть это метод прислушивания такой.
1: Конечно. Mm-hmm. Это совместная диагностика.
0: Mm-hmm.
1: И вот между пятницей, вы записались,
0: да,
1: в пятницу,
0: да, да, да, да,
1: до следующей
0: и субботы,
1: конечно,
0: да,
1: мы находимся, так сказать, в ощущении и в ожидании.
0: И в ожидании.
1: И за эту неделю посмотрите, как все сокращается. Не,
0: да,
1: надо вам уже ни на Конева 6.
0: Ни на Конева 6.
1: Ни на Бокова 37.
0: Да, да, 37, да.
1: Вы сразу на Тучкова 9.
0: Да.
1: Уже вас там ждет ваш врач, mm-hmm, Камиль Пазуха.
0: То есть
1: это
0: вы,
1: я.
0: То есть, да. Скажите, а вот время года как-то учитывается вот в этих перемещениях?
1: Ну,
0: ну потому что одно дело весной или летом пройтись пешком километров 9 или там...
1: Во-первых, да, 8. Все ограничено 8 километрами.
0: Подождите, а вот когда мы идем с Бокова 37 на Тучкова 9... А, нет, извините, это мы из дома идем на Тучкова 9. Но в разном же... В разных.
1: Смотрите,
0: регионах, да,
1: наш весь диаметр рассчитан везде. И Конева, и Бокова, и Тучкова, они все находятся в радиусе 8 километров.
0: Yep.
1: Именно этот радиус,
0: да,
1: определяет во время движения,
0: да,
1: полный комплекс проворота крови и лимфы,
0: лимфы
1: внутри.
0: Самое главное, самое,
1: конечно,
0: главное. Но ведь, вот я хотел спросить, но ведь на Тучкова 9 уже непосредственно к вам,
1: mm,
0: Камилю Пазуху,
1: mm,
0: пациент уже идет из дома. А если он лежал где-нибудь за городом живет, что уже ему не попасть к вам?
1: Ну,
0: то есть
1: почему?
0: Это километров 20, наверное, надо идти.
1: Ну, послушайте меня.
0: Да.
1: Я хочу сказать так. Конечно, я не один. Я рассказываю сейчас о себе.
0: Да.
1: О своей модели,
0: да,
1: медицины.
0: А я просто, у меня было подозрение, что для того, чтобы попасть к вам на Тучкова 9,
1: mm-hmm,
0: пациент опять должен прийти на Бокова 37 и уже оттуда двинуться, так сказать, на Тучкова 9, что, потому что все вот эти вот у вас,
1: ну,
0: прогулки...
1: Ну что же у нас получается? Каждый пациент сумасшедший, что ли? Не может без Бокова 37 найти Тучкова 9? Ну что это?
0: Но маршрут же рассчитан.
1: Маршрут рассчитан только диаметром. Вы понимаете?
0: Диаметром.
1: Больше ничего.
0: Диаметр.
1: 8 километров.
0: Вот
1: пешего,
0: да,
1: хода. Как,
0: да,
1: заставить человека сегодня двигаться? Практически никак.
0: Практически
1: только
0: никак.
1: Так, записываясь при недомогании к врачу.
0: Записываю.
1: Когда уже, как говорится, подперло человека.
0: Да, подперло. Да.
1: И он, конечно, тогда...
0: Скажите.
1: И вот представим,
0: да,
1: себе, что,
0: да,
1: он целую неделю не домогал.
0: И опять-таки не выходил из дома.
1: Не выходил. Конечно, конечно.
0: А тут уже сиди и никуда
1: домогал.
0: Не ходи.
1: А мы как раз,
0: да,
1: как раз...
0: Да.
1: Мы с прошлой пятницы помним, что,
0: да,
1: мы записали на следующую субботу.
0: Да, да, да,
1: да.
0: На Тучкова 9.
1: Мы это помним.
0: Да.
1: На Тучкова 9, с Бокова 37,
0: да,
1: на Тучкова 9.
0: Да.
1: Мы помним, что мы записали.
0: Записан человек,
1: к,
0: да,
1: доктору.
0: Камилю.
1: Да.
0: Угу.
1: Записали. И эта неделя уже в любом случае, если он придет.
0: Придет, да, да, да.
1: И я поставлю ему диагноз,
0: да,
1: недомогание.
0: Ага.
1: Поставлю такой диагноз.
0: Такой диагноз.
1: То тогда эта неделя с пятницы начиная,
0: да,
1: уже входит в оплаченный больничный. Вот так мы,
0: ах,
1: работаем
0: вот
1: сегодня.
0: В чем,
1: конечно,
0: дело, боже мой, боже,
1: конечно,
0: мой.
1: Конечно, мы
0: боже
1: только
0: мой.
1: Все для пациента.
0: Да, да,
1: только,
0: да, да, да,
1: для человека.
0: Только.
1: Это новый подход, новая функция медицины. Разделить функции.
0: Разделить.
1: Вот и все, понимаете?
2: Гопники ведь и бабы бывают. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Мякотница однолистная. Геофит. Многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубня луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвоей.

0: Ветер перемен, дорогие друзья. Снова здесь Владислав Жульпацкий на Фоменко Фейк Радио. И у меня потрясающие гости Артур, Виктория. Виктория, Артур. Это люди-упыри, которые прожили... Да даже вы знаете, я смелюсь сказать, что действительно, в вас человеческого больше, чем нечеловеческого. Вот так я общаюсь с вами и понимаю, что, конечно, это так. Мы обсудили многое. Обсудили разницу между упырями и зомби. Так сказать, низший уровень этой западной культуры, ну, да. И наши выдающиеся упыри, да, конечно, да. Которые являются, да, интеллектуальными людьми и пишут стихи, и множество научных открытий, и, так сказать, все это практически принадлежит, да, упырям. Будущее за упырями, мы говорили о том, что упыри бессмертны, поэтому, так сказать...
1: Да, и не знают усталости.
0: Ну, вот какой у меня вопрос. Прямо сейчас. Я хочу узнать, скажите, да, мне прям вот и вы, Виктория, и вы, Артур, скажите, пожалуйста, упыри как таковые, они же историческая кладезь, они несут в себе всю информацию, правильно я понимаю?
1: Абсолютно верно.
0: И вот у меня сразу возникает вопрос, часто ли вы... вас привлекают наши историки, которые занимаются историей и так далее?
1: К сожалению, нет. Вы знаете, проблема в том, что нам даже сложно получить доступ в библиотеку. А для нас это очень важно, потому что когда мы читаем историю, мы читаем же во многом про своих друзей, которые были 2000 лет назад, 1000 лет назад. Это люди, с которыми мы общались, которых мы знали.
0: Но они по какой-то причине
1: нам не дают, сказать, почему-то...
2: Умерли, да? А, да, ну, конечно.
0: Потому что они не были упырями.
1: Да, да, мы, конечно, же дружим не, конечно, только
0: то
1: с упырями.
0: Есть, вот, упыри дружат не только с упырями, конечно, но и с неупырями. Да, удивительно. А скажите, вот как вот эта грань, упырь-не упырь, как она проходит, где эта граница? Как узнать, человек упырь или человек не упырь?
2: Ну, вы знаете, это же сразу видно по, ну, по открытости. Нет более открытого, более чуткого,
1: и беззащитного,
2: более беззащитного человека, чем упырь.
0: Ага, понимаю, да, вас. И у меня сразу к вам просьба, дорогой вы наш Артур. Да. Прочитайте, пожалуйста, что-нибудь из ваших стихов, если, конечно, у вас есть такое желание.
1: Артур, что-нибудь из водного цикла.
2: Водный?
1: Да.
2: Хорошо. Вода, вода, да, да. Я ждал тебя как друга. Ты вновь пришла нарушить мой покой. Прошу тебя, скорее.
0: Без испуга?
2: Без испуга.
0: Я прямо чувствую.
1: Вы знаете, я прямо чувствую. Это не случайно. Вы знаете, да, вот такова сила стихов Артура, что ты чуть-чуть наперед уже начинаешь понимать, о чем речь.
0: Вот у меня какой вопрос. Вот все-таки, а я вот сейчас сижу здесь и думаю, я вот одел очки специально. Вы сказали мне надеть очки, обязательно светоотражающие, чтобы ваша упырская энергия в меня, так сказать, не затекала.
2: Да.
0: А если я вдруг ни с того ни с сего захотел бы, чтобы в меня затекала ваша упырская энергия, ну, вдруг я подумаю, а почему бы и мне не стать упырем? Почему бы мне не прожить 2, 3, 4, 5 тысяч
1: лет? Вам нельзя.
0: Как нельзя?
1: Да, нельзя.
2: Объясни.
1: Ну, не каждый может.
0: То есть вы уже смотрите на меня и понимаете, что я не могу?
1: Да, у вас не получится. Энергия другого рода.
0: Ага, а могу ли я ее сменить?
1: Нет, не выйдет.
0: Ну, то есть,
1: просто,
0: в принципе,
1: не получится.
0: Упырь – это очень ограниченная
1: каста. Конечно, поэтому я и сразу сказала, что это избранный круг лиц.
0: Избранный круг лиц. Очень, да, как говорится, с одной стороны, конечно, хорошо, с другой стороны, жаль, потому что, конечно, хочется порой продлить, так сказать, продлить жизнь.
2: Я понимаю, вот, я понимаю. Но вот я чувствую, я все равно чувствую вашу энергию, чувствую вашу вот эту вот сопричастность. Это, ага, так приятно. Ага, так,
0: ну, спасибо.
2: Приятно.
0: Спасибо.
1: Вам, я вот, ну, что хочу сказать. Хрупкости не хватает, понимаете?
2: Может быть, хрупкости, да?
0: Хрупкости,
2: да,
0: энергии не хватает.
1: А ее, да, а ее сложно добавить. Ее откуда взять? Понимаете, она либо есть, либо нет.
0: А энергия упыря. Мы продолжим наши беседы в программе «Ветер перемен». Напоминаю, что это программа «Ветер перемен», дорогие друзья. Через небольшую паузу мы вернемся к вам.
3: Хруст наста. свежесть дыхания, блеск полозьев, мохнатость животных, уют ледяных стоянок. Консервы на любой вкус. С нами любые боты будут впору. О-о-о, войлок и боты. Для настоящих героев. Пешие экскурсии по земле Франца Иосифа.

0: Минутка поэзии.
1: И я, сдвинув кепку на затылок, шагаю пьяный по Москве, в пыли замазанный ботинок утонет в...

0: мною пить! И я прошу тебя, прохожий, немного мне еще налить!
1: Вы послушали отрывок из стихотворения Гаспара Задулина «На Москве».
2: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?
3: На грани возможного.
2: И вновь мы с человеком-легендой, с Сергеем Луцем, удивительным человеком, которому вживили в кору головного мозга сим-карту. Он работает постоянно от сети, у него есть удлинитель. И вообще, как бы он настолько уже обрел себя нового в себе, что это непостижимо. Пока что он в режиме мьют находится. У него есть специальная кнопка. Так продумали в институте. Видите, у меня тоже немножечко сейчас. Вот я наслушался «Человека-легенды» и немножко в институте Царькова. Так вот, следующий как бы момент, о котором мы хотим поговорить, это тазовый шарнир. И вот об этом мы хотели спросить нашего уважаемого человека-легенду. Отключаю мьют.
4: Я бы вот что хотел сказать. Это не институт Царькова, это группа. Группа Царькова, да. Группа ученых, которые занимаются такими вот вещами серьезными достаточно. Я хотел сказать про циклы циклопропоника.
2: Пожалуйста.
4: Тройное кипячение в циклопропоне дает совершенно абсолютно новый эффект. Так. Дело в том, что мало того, что человек не просто он там, кстати, останавливается процесс старения. Сразу так. Начинает регенерация клеток.
2: Которые
4: совсем другая, на других скоростях. И вы все моложе, новее. Все это прекрасно возможно. Любые, это очень хорошо для спортсменов.
2: Я вижу, что вы молодели,
4: во-первых. Да, это само собой. Мы с вами до этого никогда не виделись. Но как вы...
2: Но я же вижу.
4: Сколько по-вашему мне лет?
2: Вы понимаете, я бы вам дал 18.
4: Ну,
2: представляете?
4: Вот такая реакция.
2: Конечно,
4: мне намного больше. Так вот, возвращаясь, первая работа была с циклопропоном, конечно. А потом уже был тазовый шарнир. Тот знаменитый тазовый шарнир.
2: Тузов ведь изобрел его, да?
4: Я не знаю, честно говоря, участвовал ли в этой разработке сам Тузов, но Царьков сказал, что сейчас мы тебе сделаем тазовый шарнир. В чем смысл?
2: Вот в чем смысл?
4: Полная замена нашего родного, урожденного
2: тазобедренного
4: сустава. Полностью замена. Дело не в синтетике. Дело в том, что он полностью заменяет оба. Один шарнир полностью заменяет два сустава.
2: Как два в одном получается.
4: Дело в том, что нет смысла вхождения.
2: То есть вообще никаких вхождений абсолютно?
4: Нет, ходить нет смысла.
2: Нет смысла. Ну, я смотрю, вы немножечко все равно как бы переливаетесь вот так на стуле.
4: Так это и смысл тазового шарнира.
2: А это смысл тазового?
4: Его нельзя сломать.
2: Его нельзя вообще. Это синтетика.
4: Вообще нельзя сломать.
2: Это чистая синтетика.
4: Нет,
2: да?
4: Почему же это чистая синтетика? Это все природные материалы.
2: А, природные материалы.
4: Да, удивительно. Это все группа Царькова. Я не очень верю в то, что Тузов там сыграл большую роль. Тузов, скорее всего, не сыграл большую роль. Там Царьков он сыграл большую роль. А вот Тузов и нет.
2: И теперь я делаю буквально мьют. Вот, видите, удивительно, пока человек-легенда отдыхает, то, что ему нужно обязательно добор кислорода, немножечко есть кислородное голодание, но об этом он потом расскажет нам обязательно. Вот. Дело в том, что вот как совместить тазовый шарнир и симку? Вот это я хотел. Не противоречит ли это друг другу? А пока что мы делаем паузу и вернемся к вам через несколько мгновений.
3: На грани возможного.
5: Oh, Флора и фауна родной планеты.
6: Прибайкальский, черношапочный, сурок. Беличий подвид с неопределенным статусом. Семейно-колониальный, норный, зимоспящий зверь. По данным Всероссийского учета сурков 1984 года, общие запасы подвида составляли 8,5 тысяч особей, но достоверность этой оценки сомнительна.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Нефтяная промышленность.
1: Нефть продолжает дорожать в надежде на сокращение добычи вне ОПЕК. Аналитики отмечают, что надеяться нефть стало впервые за последние два года.
2: Такой тренд не может не радовать. Хотя я предпочитаю обнадеживаться сдержанно. Никогда не знаешь, мало ли.
1: Так прокомментировал нам по телефону ситуацию аналитик банка «Сокол» Денис Клюковкин.
0: Животноводство.
1: Правительство намерено создать систему идентификации домашних животных. Как сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства, опыт распознавания планируется перенять у иностранных коллег за несколько сотен миллионов долларов.
3: Как это повлияет? А это повлияет, поверьте. Где тут свинка, где собачка, а где корова? Все это нам предстоит наконец узнать. Ведь сейчас нет никаких градаций. Пора переходить на современные технологии.
1: Сказал он в интервью нашей радиостанции.
0: Социальная ответственность.
1: Как сообщает Министерство социального развития, по итогам прошлого года 5 миллионов человек в стране получили зарплату. Это на 250 человек больше, чем в позапрошлом году, и на 318 человек больше, чем 5 лет назад. В сообщении ведомства говорится о том, что эти данные не будут оставлены без внимания, и для прояснения ситуации

0: будут привлечены правоохранительные органы, пожарные и скорая помощь, поскольку есть подозрение, что именно они и получили зарплату. Мы будем следить за развитием событий.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости. Сладкие мурашки. Вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто. Кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио.
2: А вот в гостях у нас сегодня, дорогие мои радиослушатели, Жанна Юлевна Кушко. Это действительный член Академии лечебной физики тела. Дорогая вы наша Жанна Юльевна. Вот, пожалуйста, научите меня, вот Юрия Бурзона, научите наших радиослушателей. Ну, как же все-таки делать? Вот смотрите, вот что за гландами? Что за гландами? Шумоизоляция? Вот скажите.
3: Нет, подождите. Ну вы что имеете в виду? Физиологию или уже какие-то другие аспекты?
2: Физиологию, да, я имею в виду физиологию. Вот, например, шумы за зубы, руки, ноги, ну, пальцы, как? Мочки ушей.
3: Подождите, ну я думаю, за гландами, например, полная шумоизоляция.
2: Да, ну, пожалуйста.
3: Ну, абсолютная шумоизоляция. Полная шумоизоляция, конечно.
2: Ну, это замечательно. Вы хотели рассказать про несколько печенок, которые приобрел.
3: Нет, это уже случай, как бы, достаточно известный мужчина Алексей, 43 года ему.
2: 43 года.
3: Да, 43 года ему.
2: Алексей, да.
3: Но, как сказать, в силу своей профессиональной деятельности, где нужно было много, как сказать, встречаться с людьми, общаться, ну, понимаете, сами, соответственно, выпивать.
2: Ну, да, естественно.
3: Как бы одной печени не хватало.
2: Недостаточно, да, естественно. То есть подолгу работы ему просто нужна была вторая печень.
3: Да, его работа, это достаточно обеспеченная компания, она просто оплатила всю эту историю,
2: и
3: достаточно
2: все,
3: дорогостоящую операцию. Теперь он совершенно, как сказать, может себе позволить все практически.
2: То есть это что ж такое? Это было, явление.
3: Нет, явление. До этого мы уже, делали, поползновение в эту сторону.
2: В эту сторону, да?
3: В эту сторону были уже. Но вот так вот, чтобы просто их пересадить.
2: И он доволен до сих пор.
3: Да ну что, я могу вас познакомить с ним, знаете.
2: Нет, зачем же я буду?
3: Ну, правда, с ним сложно теперь сидеть, потому что, с ним, знаете, он-то может, а вы-то не сможете.
2: Да, я-то не смогу. Когда у него двойная, эта нагрузка.
3: Да,
2: и это удивительно. Да. Ну хорошо, от печени-то все-таки мы давайте перейдем.
3: Скажите, мы совершенно горизонтов нет, понимаете?
2: Вот скажите, пожалуйста, извините, ради бога, извините.
3: Сам, конечно,
2: вот животные, вот скажите, вот, например, давайте коснемся. Вот хвост.
3: Так, хорошо.
2: Вот что это такое, атомизм или нет? Или что-то другое.
3: А вот мне интересно ваше мнение.
2: Да я вот кое-что заметил, когда я. Да? Ну, не знаю, вот просто я даже как... Вы же вот сами себе же, да, отрастили?
3: Да. Да, я решилась на этот эксперимент.
2: Ну, да.
3: И вы знаете, я очень, после этого как раз могу вам сказать, что совершенно это не атавизм. Это совершенно бесценный орган.
2: Так.
3: Который, к сожалению, мы были лишены. Начиная с бесхвостых приматов, мы лишились этого, к сожалению.
2: Так.
3: Начиная с нахалопитека, мы этого лишились.
2: Так и что же дальше?
3: Ну, так вот,
2: к чему мы пришли, получается? Обеднел человек.
3: Совершенно обеднел, потому что, столько функций, столько, удобства появляется, когда есть хвост.
2: Да.
3: А, во-первых, они же бывают разные.
2: Это ваш очень понравился. Это потрясающе. Миниатюрный.
3: Да,
2: и в то же время он как-то создает атмосферу.
3: Ну,
2: такую
3: что
2: создает
3: атмосферу? Во-первых, по моему хвосту сразу можете увидеть, в каком у меня настроении.
2: Какое настроение, конечно.
3: Жанна
2: Юльевна,
3: да.
2: Естественно. Вы, кстати, дорогие друзья, всегда можете посмотреть на хвост Жанны Юльевны и тут же обрадоваться, или немножечко задуматься о чем-то.
3: Не задуматься, просто в сторону иногда стоит отойти от Жанны Юльевны, между прочим.
2: А иногда, кстати, иногда.
3: Бывает опасно, Жанна.
2: И вот пока давайте мы в сторону отойдем действительно от Жанны Юльевны, просто
3: хорошо,
2: сделаем маленькую паузку. Но я шучу, конечно.
1: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что алкоголь способен вызвать скорую помощь, МЧС и желание жениться?

0: ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਮੁਲਾਇਜ਼ਾ ਫਰਮਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ? ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਜੇ 'ਚ ਲਵੇਟੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ?
1: Точка.ру. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Смакуем мнимое. Фоменко Фейк Радио.
3: Сексуальное.
4: Сексуальное.
3: Сексуальное.
4: Сексуальное.
3: Революция.
5: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях... Сегодня у меня в гостях на Фоменко Фейк Радио. Сегодня у меня, у Владислава Жульпацкого, в гостях инженер-конструктор. Инженер-конструктор, дорогие друзья. Необычная профессия сегодня. Ну, вообще, инженер-конструктор – это необычная профессия. Но уж сегодня у нас инженер-конструктор таких вещей, без которых сегодня вообще жизнь, как говорится, не мила.
6: Не мила.
5: Некоторым. Ну, не всем, но некоторым. Ну, в общем-то, так. Яков Моисеевич Крепе.
6: Бу-бу-бу.
5: Да-да-да-да. Яков Моисеевич...
6: Бу-бу-бу.
5: Ну, что такое?
6: Ну, это здрасте. Здрасте.
5: Яков Моисеевич Крепе у нас является инженером-конструктором... Инженером-конструктором фалоимитаторов.
6: Да.
5: Как ни странно.
6: Да.
5: Поразительно.
6: Конечно.
5: Поразительно. Ну, давайте начнем, так сказать, издалека.

0: издалека, Яков Моисеевич. Вообще, вы как решили стать инженером и конструктором?
1: Вы понимаете, это для меня как заново родиться. Я почувствовал, когда у меня в руках оказался вот этот первый мой,
0: но
1: самый
0: подождите,
1: первый...
0: подождите, я хочу понять, как ну, вы, да. как вы вдруг, вы что, вы с детства конструировали, собирали?
1: Да.
0: Ну так отсюда начинайте.
1: Да, ну вот, вы понимаете, это сейчас занимается вот Лего, вот это все Лего и все остальное, вы понимаете, надо как-то постепенно к этому двигаться. Мы собирали ракушки. И вот как-то один раз я применил ракушку на себе, как бы вот на, ну, как называется, причинное место. Я приложил. И я понял, что есть какая-то взаимосвязь, вы понимаете, ракушки и моего фаллоса. Это было еще в детстве, в пионерском лагере. Когда я был, вы знаете...
0: Как да. назывался пионерский лагерь, если не секрет?
1: Русский лес.
0: Прекрасно.
1: Да, да. Это удивительное место.
0: Интересный лагерь.
1: Это удивительный лагерь. И у нас был замечательный вожатый. Он тоже, кстати, себе прикладывал ракушку.
0: Ах, вот оно
1: да,
0: что.
1: Да. Он прикладывал ракушку к себе на причинное место.
0: Именно... А как его фамилия, имя, отчество, не подскажете?
1: Сигис Арнольдович Буян.
0: Ага.
1: Да.
0: Я запишу.
1: Запишите.
0: Я запишу, Яков Моисеевич.
1: Сигис Арнольдович Буян.
0: Буян.
1: Буян. Да, пожалуйста. Буян.
0: Буян Сигис.
1: Это в одно слово Буян.
0: Арнольдович.
1: Да. Так вот. Вы понимаете, в чем дело?
0: Подождите, да. Яков Моисеевич, я да. хочу узнать, да. это, значит, вас никто не заставлял?
1: Нет.
0: Прикладывать
1: никто.
0: К причинному месту?
1: Нет, ракушку. что вы.
0: Или он, может быть, вам показывал?
1: Вот этот... Он как бы показывал, но он ничего ни к чему не принуждал, он не заставлял. Mm-hmm. Понимаете, в чем дело?
0: Mm-hmm.
1: Вот.
0: То есть о насилии речи нет?
1: Нет, ни в коем случае. Я уже вырос.
0: Ну хорошо, опустим эту
1: тему. Да.
0: Я вырос. Я попрошу наших редакторов все-таки заняться
1: да.
0: Сигисом Арнольдовичем Буяном.
1: Так вот, пожалуйста, я прошу вас. Вот прислушайтесь к тому, что повлияло. Я почувствовал, что в руках у меня орудие. Орудие. И вот когда я почувствовал, именно вот после того, как стал прикладывать ракушку, я почувствовал, что в моих руках что-то. Это мое оружие. И потом постепенно уже, когда я закончил школу, и когда уже я учился в институте...
0: Да, кстати, вот вы пошли в институт сразу на инженера-конструктора.
1: Да, конечно.
0: Как называется институт?
1: Инженерии и конструктизации.
0: Инженерии и конструктизация.
1: И конструктизация.
0: Это институт или университет?
1: Санува.
0: Санува.
1: Да.
0: Саратовский?
1: Саратовский навоз на...
0: Саратовский? Санува?
1: Санува. Саратовский, да.
0: Санува. Ува.
1: Да.
0: Санува.
1: Санува.
0: Новый университет?
1: Новый университет.
0: Всего?
1: Всего?
0: Агрессивного.
1: Агрессивного. Новый университет всего агрессивного. Вот.
0: Саратовский новый университет всего агрессивного.
1: Да.
0: А имеется в виду агрессивная не агрессия, как я понимаю?
1: Да.
0: Но он же известный очень этот университет.
1: Конечно.
0: Я понимаю, это не агрессия, это, кстати, мысли нападения.
1: Нет,
0: да?
1: Конечно, нет,
0: агрессивное
1: нет.
0: движение в будущее.
1: Да, да.
0: Агрессивное создание инженерии,
1: да.
0: которое будет, ну, новое, все новое, лучшее, да? Ну, кстати, вот в этом агрессия,
1: да.
0: правильно?
1: Да. да.
0: И вы в этом институте уже определили для себя будущую профессию, правильно?
1: Да.
0: Ну, значит, вы решили, что вы будете конструировать фалоимитатор. Ну, дорогие друзья, сегодня у нас Яков Моисеевич Крепе в гостях в программе «Сексуальная революция». Соответственно, хочу сказать, что мы сейчас сделаем короткую паузу и продолжим эту интереснейшую беседу.
2: Сексуальная.
3: Сексуальная.
2: Сексуальная.
3: Сексуальная.
2: Революция.
4: Знакомим. С тыльной стороной. Фоменко Фейк Радио.
5: Флора и фауна родной планеты.
6: Пискулька утиная. Пискулька встречается в долинах крупных рек, возле озер и небольших ручьев. Предпочитает полугорный ландшафт.

0: также селится на островах озер. Птенцов водят по злаково, осоковым и разнотравным лугам, в кустарниках, по берегам водоемов.
1: Нагально, улюлю льдой полетя, но фурабасуши цамбану, да пыля были гасить. Йо амсварет, чермановский льдярдян, нагады ты бишо, драка, спуняля.

0: почуем и пичкаем Пилюлькина, Фоменков и Крадио.
1: Безобразником!
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Здесь и сейчас на Фоменко Фейк Радио «Быть безобразником». «Быть безобразником» и у нас в гостях сегодня Вероника Сатан, как я уже говорил. Вероника потрясающая, совершенно удивительная. Она руководит компанией ООО «Бедовые мысли». Она сама бедовая. Она наша дорогая. Она у нас... Да она у нас вообще, как говорится. Вот. Что мы сейчас только что узнали от Вероники Сатан? Да. Вероника Сатан, просит называть ее Ника. Что мы только что узнали? Мы узнали, что бедовые живут без мозгов.
3: Ты хотелось побыть Глафирой.
2: Глафирой захотелось побыть прямо сейчас.
3: Так бывает, знаете, приходит. Тут пришла мысль, сразу вам сговорю, сразу. Надо сразу говорить.
2: Сразу говорить и сразу делать.
3: Сразу говорить, делать. Хочу Глафирой.
2: Хочу вернуться к нашему обсуждению дорожной ситуации. Вот вы, когда садитесь за руль, например, такое же может быть?
3: Конечно.
2: Вдруг ни с того ни с сего у вас возникает идея сесть за руль. Такое может быть, правильно?
3: Ну, возникла идея, пошла, сел за руль, поехал.
2: И вы такая бедовая садитесь, значит, очертя голову за руль.
3: Да.
2: И в это время...
3: Мало того, вам скажу, иногда захотелось сесть за руль этой машины, я пошла, села. Побиваю стекло, сажусь, все.
2: Вот так, это бедовая мысль такая.
3: Бедовая мысль, а пошло, поехал.
2: Соответственно, просто я понимаю так, что... мозг вообще не подключается.
3: Ну, я выяснял. Ну, да, отказ от мозга, Влад.
2: Отказ от мозга.
3: Влад.
2: Отказ от мозга, дорогие друзья. Что такое бедовые, бедовые люди? Отказ от мозга. Приятно.
3: Да,
2: но куда тогда приходят мысли, если мы отказались от мозга?
3: Нет, они приходят, но они успевают только прийти, и все, они сразу воплощаются в жизнь. Не надо их думать, понимаете, не надо переваривать, взвешивать, не дай бог, зачем? Зачем?
2: То есть, ни в коем случае не надо переваривать мысли.
3: Нет, нет.
2: То есть мозг мозг просто пропускает через
3: просто
2: себя.
3: Просто пропускает, по сути, ловишь импульс.
2: По сути, это первый, как труба.
3: Слушайте, знаете, за что похоже? Как вот эти вот серферы, да, на волне, поймать волну. Вот пришла мысль, как волна... Ты поймал ее, сразу запустил и в жизнь воплотил. Все, и ты на волне, на волне, на волне.
2: Понимаю вас. Ну, так сказать, жизнь без мозгов, жизнь очертя, жизнь, так сказать, пропуская через себя, не вдаваясь в подробности, она, конечно, уникальна.
3: Да.
2: И я хотел бы вернуться к разговору о той частной клинике, в которой... Собственно, вы и побывали, которую вы рекламируете теперь. Это,
3: восторг.
2: Я понимаю, что она тоже входит, эта клиника, в ООО «Бедовые мысли»,
3: ну,
2: правильно?
3: Ну, знаете, бедовых уже столько много,
2: бедовые врачи.
3: Да, бедовые врачи. У нас уже бедовые учителя. Слушайте, такие классные. Вообще, такие классные учителя.
2: Да?
3: Слушайте, такие вот. Я в такую школу походила.
2: В школу, где бедовые учителя?
3: Я в такую школу походила. Бедовые учителя. Это вообще... Бедовый завуч, это вообще...
2: Бедовый завуч! Удивительно, бедовый завуч. Я бы учился в такой вот школе.
3: Вот, я говорю.
2: Я бы учился среди бедовых, а учился бы, очертя голову. Но хочу сказать сразу, дорогие друзья, мы понимаем с вами, что поскольку мозг не участвует, он нигде не участвует, я понимаю, в процессе нигде. Вот вы сейчас мне сказали, что вы собрались искупаться, поехать искупаться со своим новым знакомым.
3: Вчера познакомился.
2: Вчера познакомилась?
3: В бассейне.
2: В бассейне, в раздевалке.
3: В раздевалке, конечно.
2: Зашли
3: я там знакомлюсь
2: в
3: обычно.
2: В мужскую раздевалку и давай.
3: Я, да, естественно, ну что эти в женскую, понимаете? Ну и что там я увижу, интересно? Да ничего. Просто ничего.
2: Согласен.
3: Заходишь в мужскую раздевалку, сначала испуг, страх, то все нормально, мужички расслабляются.
2: Испуг, страх все-таки есть.
3: Ну, конечно.
2: У бедовых бывает и испуг,
3: нет,
2: и страх.
3: У меня
2: мы вернемся
3: нет.
2: к вам буквально через минуту, дорогие друзья. Через минуту мы вернемся к вам. Небольшая короткая пауза.
0: Будь безобразником.

0: тебе уснуть. Пыльца Курского во всех аптеках для дальнобойщиков. Минутка поэзии.
1: Стихотворение Кузьмы Шелестяка «Разогретое сердце». Меня окликают туманы и прошлого странные сны. Я вижу большие поляны, качаясь на ветке сосны. Я белка, мне весело бегать. Я птичка, люблю полетать. Я бобр из-под белого снега. Люблю я деревья таскать.
0: Минутка поэзии. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже нуля? Чья спецовка? Возвращаемся в студию.
2: Вот еще такой вопрос. Да. Мне нужно самому принести вам матрас? Или вы, так сказать, ну, у вас есть специальная доставка?
3: Ну и доставка, естественно, оформим. Там приедут к вам, заберут матрас и спокойно...
2: И потом вернут его.
3: И потом вернут. Это абсолютно...
2: Уже отдубашенный.
3: Абсолютно отдубашенный, да. И все там... И я могу еще передубасить, кстати. Но иногда я это делаю. Но это,
2: ну, то есть
3: понадобится.
2: Вы можете передубасить то, что уже отдубасил, кто-то не вы сами, да,
3: не
2: переделать,
3: я,
2: как бы, работу.
3: Сделал. Ну, получается, на самом деле это уже косяк. Это, знаете, как это говорят, вот накосячил там кто-то, вот кто-то из этих псевдо-дубасеров. Конечно, они не специалисты, они не соображают в этом. У них рука не так идет, даже когда они дубасят.
2: А вот еще вопрос.
3: Да,
2: а инструмент дубасеры, они, кстати, тщательно как они выбирают?
3: Свой, у меня свой.
2: Ну, понимаю,
3: всегда,
2: конечно.
3: Естественно.
2: Уж пятый дубасер,
3: да,
2: планеты.
3: Уже, слава богу, да, уже это
2: связано. А сколько вы уже по времени дубасите-то?
3: Да 24 года.
2: Вот обалдеть,
3: вот
2: можно.
3: Вот так вот, да.
2: Вот. Но меня, кстати, вот очень взволновала тема передубасить все.
3: Передубасить. Ну, это можно. Иногда я берусь за это, потому что когда мне приносят отдубашенную какую-то там вещь, но явно, что ее дубасили совершенно не серьезные люди.
2: Угу.
3: И тогда я передубашиваю это все. Я могу передубасить там, например, ну, какой-нибудь там, я не знаю, чехол. Какой-нибудь громадный чехол. Вот у вас там чехлы есть, например,
2: есть, конечно.
3: Да, ну вот.
2: Конечно, и... да, у меня все в чехлах, в принципе.
3: Ну вот, и это правильно, кстати, я тоже сам себе делаю.
2: Так, да, самое... понимаю.
3: Я могу передубасить вам все чехлы ваши, пожалуйста.
2: Ага,
3: я могу вообще.
2: Да, вот теперь о ценах, да. О ценах, конечно, это важно.
3: Цены нормальные, так сказать, я не задираю их. Я знаю разницу, когда ко мне там из Саудовской Аравии люди обращаются, это один разговор. Если вы там обратитесь, передубасить могу вообще, так сказать, за полцены просто.
2: Да, обалдеть.
3: Да, вот и все.
2: Да. Скажите, вот так вот с улицы очередь большая?
3: С улицы, да, люди пытаются, так сказать, они записываются, там уже...
2: И стоят, бывает, даже по три,
3: ну, стоят
2: по три, по четыре, по пять дней.
3: По пять дней.
2: Да, я слышал тоже. Но да. Что-то с этим надо делать, понимаете?
3: Надо сделать. Я хочу автоматизацию такую придумать, так сказать, автоматизированную, чтобы это все было, чтобы люди могли подъехать к ним сразу. Бортовой журнал, как я его называю, так сказать, ну, у дубасеров это называется бортовой журнал. Вот, и чтобы там было сразу написано, отдубасил столько-то, там, передубасил это, или вдубасил там, например.
2: Иногда бывает, кому-то бывает так.
3: Кому-то бывает вдубасит там тоже. И это тоже. И затем мы отправимся с ними там на какие-то, я не знаю, там переговоры.
2: Понимаю.
3: Естественно. Ты там еще раз вдубасим. Это тоже бывает. Это
2: понимаю вас. Понимаю.
0: Чья спецовка? Флора и фауна родной планеты.
4: Камышница. Обычно молчаливая птица, однако способна издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик, кик-кик или крук. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженная птица издает более тихое кур во время полета. Либо весной в ночное время камышницы кудахчут в быстром темпе. Крек-крек-крек, крек-крек-крек.
0: С нами легко. Онлайн-радио. 101 рубль.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.

0: С удовольствием сторожим ваш самовар. Фоменко Фейк Радио.
1: Необычные профессии.
2: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Необычные профессии сегодня наша программа. И с нами генеральный менеджер компании «Верхотура 3000» сам Никита Кромкин.
3: Здрасте, дорогие друзья!
2: Здрасте, Никита! Как же это так случилось? Вот как состоялось вот создание компании? Вообще, почему это произошло?
3: Ну, сейчас все расскажу, ну, быстренько. Давайте, значит, смотрите. Значит, да. Шагает технология вперед. Развивается все. Мир весь развивается, Но тут наступает момент, когда вдруг ни с того ни с сего становится немножко мало земли. И вы начинаете замечать, что высотки. Кругом одни высотки. Высотные здания. Здания, высотные. 22 этажа. 22. Какие 22? 102.
2: 102.
3: Понимаете, 340. Вот понимаете, все, вот такие вот. До 600 метров сегодня уже высотки. Они рядом друг с другом, понимаете. И эти миллионы высоток по всему миру дали нам понимание, что доставка в высотных условиях,
2: так,
3: чего бы то ни было, это важнейшая часть бизнеса. Доставка – это важнее. Надежность стала критерием, понимаете? Это важно. Я объясню сейчас, в чем дело. Как вы думаете сейчас? Два соседних здания у вас. Вы понимаете, одно и второе.
2: Да.
3: Вот представим себе.
2: Одно 102 и другое 102.
3: Да, ну вот представьте, на 102-м этаже, значит, сидят люди, они работают на 102-м этаже. И на другом здании тоже другая компания. Так. Эти компании партнеры, они работают. Нужно отправить по почту, ну, предположим, письмо, короткое письмо. Имейл, как сейчас говорят, понимаете? Отправляем имейл, а имейл никуда не идет.
2: Почему?
3: А вы знаете, потому что сейчас такое время наступило, когда уже все вскрывают почту. Уже вирусами компьютеры заражают. Меньше и меньше, уже и нет возможности. У вас нет гарантии. Хорошо, представим себе, просто по почте, по обычной почте, в конверте кладем документы, посылаем их со 102 этажа вниз.
2: Да.
3: Курьер едет на почту, отправляет
2: почту.
3: Деньги тратятся.
2: Да, конечно.
3: И на курьера, и на почту, и на что-то что. На бумагу.
2: Да.
3: Кладется. И раз по почте пошло. От здания до здания расстояние, ну что? 150 метров.
2: Ну что это такое?
3: А мы по почте отправляем. На почту, на почтамт. От почтамта сортировка обратно.
2: Да.
3: Сутки проходят. И до соседнего здания опять, видишь, курьер. И опять до курьера на 102 этаж.
2: Да.
3: И вот мы получим... Сутки бывает. Что сегодня за сутки случается? Сегодня деньги вот так и вот так за сутки. Понимаете? Сегодня были 100, 2,
2: да.
3: И 2 обратно. 100. Понимаете?
2: Да.
3: Так бывает.
2: Так как
3: вот
2: быть? Как
3: что
2: быть?
3: Мы придумали?
2: Да.
3: Кто выручит?
2: Кто?
3: Кто выручит компанию?
2: Кто?
3: Одну и вторую. Кто?
2: Да. Кто? Я не знаю. Да. Ну.
3: Канатоходец.
2: Ага.
3: Это неожиданное,
2: вот
3: но очень точное практичное решение.
2: Как интересно.
3: Понимаете?
2: То есть, подождите.
3: Канатоходцы.
2: То есть, подождите. Ну, а как же тогда в цирках, получается, не осталось?
3: Вы знаете, сейчас все меньше, конечно, канатоходцев в цирках,
2: уже?
3: Потому что они все идут на работу к нам.
2: Да я вот он-то и
3: объясняю.
2: Делал.
3: Сегодня все заражается, все пароли воруют.
2: Ну, да.
3: Заражают всеми вирусами. Невозможно, компьютерная техника страдает. Представьте себе, вы берете обычную печатную машинку.
2: Так.
3: На обычной печатной машинке вы печатаете текст.
2: Так.
3: Важнейшего договора, важнейшего контракта.
2: Да.
3: Важнейшего документа.
2: То есть это секретнейший документ.
3: Да. И вы понимаете, что вам хочется видеть, как документ попадает к вашему контрагенту, к вашему, так сказать, партнеру на той стороне 102 этажа.
2: Да.
3: И совершенно спокойно
2: так.
3: Выходит канатоходец прямо от вас. Берет в руках у него готовый конверт с документами.
2: Да, да, да, да.
3: И канатоходец переходит по канату.
2: То есть на
3: и на этом
2: 102-го...
3: Да, и все, и вы видите у ваших партнеров документы на руках.
2: Удивительно. У меня нет слов, и поэтому я делаю небольшую паузу.
1: Необычные профессии.
0: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что удар озим и оборачивание добрым молодцем сокращает жизнь в среднем на 5 лет?

Отпусти пустомелю. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жульпацкий снова в студии Фоменко Фейк Радио. Рад приветствовать вас. Ну, что сказать, сегодня у нас в гостях удивительный человек. Понятно, что у нас всегда удивительные люди. Но сегодня мы говорим о прорыве, который наконец состоялся. Это не какой-то прорыв, который, знаете, там еще, возможно, будет, а, возможно, и не получится. Нет! Это настоящий прорыв, которого нет, не было, и вот он вступил в силу. Этот прорыв, которого ждало не просто, не ждали не просто мы все, а человечество. Человечество. Это новый вид перемещения в пространстве. Итак, сегодня у нас в гостях пилот-машинист первой категории Алевтин Вячеславович Смыслов.
1: Нет, Смыслов.
0: Все-таки Смыслов, да?
1: Смыслов.
0: Итак, у нас в гостях пилот-машинист первой категории Алевтин Вячеславович Смыслов.
1: Здравствуйте, Владик, здрасте.
0: Ну, Алевтин Вячеславович, ну, сразу, как говорится, с места в карьер.
1: Ну, давай.
0: Из метро, так сказать, в небо. Каково это?
1: Из метро в небеса. Это мечта. Это мечта. Об этом мечтала Лиля Максимовна Койту.
0: Должен ну, подождите, об этом... Да. Давайте так.
1: Давайте так. Ну, нет, сначала я должен сказать...
0: Мечтало человечество?
1: Мечтало правильно. Человечество. Господи, после того, как Юрка слетал, Гагарин...
0: Ну, подождите. Ну, мы сейчас говорим не об этом. Ну, вдумайтесь. Ведь мы всегда... Я понимаю, что вы внутри процесса. И вы,
1: конечно,
0: в технологии.
1: Конечно.
0: Но самое главное, о чем мы, простые, обычные люди... Вот представьте себе, я собираюсь, например, в отпуск.
1: Да,
0: в отпуск. Я простой человек, собираюсь в отпуск. А отпуск, предположим, у меня, у простого, обычного человека, где-нибудь, в центре Индийского океана.
1: Да.
0: Ну, предположим, какие-нибудь такие там острова, не знаю, какие-нибудь.
1: Такие бывают. Вот,
0: какие бывают острова.
1: Да.
0: Ну, вот представьте себе, я простой вот житель нашего города, выхожу с чемоданом, сажусь, так сказать, в метро, еду в метро, выхожу из метро, после этого пересаживаюсь в аэроэкспресс, еду до аэропорта, хожу, сажусь в самолет, и после этого, так сказать, лечу и приземляюсь, и там я выхожу, и, как говорится, я уже на островах. А вот мне всегда думалось, почему же наши ученые, эти наши великие, я не боюсь этого слова, люди, почему эти люди не изобретут так? Вот я вышел из дома, сел в метро, и потом я вышел, и уже прямо раз, и на, как говорится, островах в Индийском океане.
1: Владик, давайте я все-таки скажу. Дело в том, все это здорово, прекрасно, но... Было непросто совместить все это вместе. И все-таки мы это сделали.
0: Ну, то есть я понимаю, так откроем, да? Откроем.
1: Нет, давайте мы откроем.
0: Вагон-самолет.
1: Конечно, это вагон-самолет. Это вагон-самолет, это отечественная разработка. Конечно, вы прекрасно понимаете. Владик, вы понимаете, в чем дело? Вагон-самолет, это не просто так. Это вы должны из-под земли вы вырываетесь, сразу поднимаетесь ввысь. Вы понимаете?
0: Вот в некотором смысле это получается ракета, вагон-ракета.
1: Это вагон-ракета, в каком-то смысле, да.
0: Но по факту вагон-самолет.
1: По факту, да. Нужны там, естественно, люди бывалые, а я бывалый. Но вы понимаете, небывалых там не бывает. Но это наш лозунг. Небывалых не бывает. Вот и все, понимаете? Небывалых не бывает. У нас небывалых не бывает. Дело в том, что здесь не просто навыки космонавта, навыки пилота, навыки машиниста. Здесь это квинтэссенция всего. Это как бы, понимаете, это сжатый какой-то, пружина.
0: Это сгусток профессий.
1: Ну, по сути дела, я сейчас и работаю над... Ведь я, понимаете, я сейчас защитился.
0: Да, я понимаю. Но все-таки ваша основная деятельность, вы машинист.
1: Я машинист, но
0: Пилот-машинист,
1: но я написал мой сгусток.
0: Ну, я понимаю, что вы написали книгу под названием «Мой сгусток», но мы к ней перейдем позже.

0: Гарантируем нерест. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Равнозубая бурозубка. Внешне очень похожа на обыкновенную бурозубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.

0: А вот, мои дорогие друзья, с вами Юрий Бурзон. И да, мои золотые, передо мной она, пленительница моя. Да и не только моя, господи боже мой. Ну здравствуйте. Саманта Архипова, это первая женщина-негр.
1: Ну, наверное, не первая.
0: Ну, почему?
1: Да нет. Саманта Григорьевна.
0: Григорьевна.
1: Архипова, да.
0: Архипов, боже мой. Саманта. Ну, официально, ну, я не могу, я смотрю на вас. Вы зажигаете.
1: Ну, знаете, я очень любила своего отца, поэтому я бы хотела, чтобы...
0: Григорьевна,
1: да.
0: Саманта Григорьевна.
1: Да.
0: Ну, немножко официально звучит. Ну, а почему нет?
1: По-моему, отлично звучит. По-моему, красиво.
0: Как это красиво.
1: Да.
0: А вот с высоты какой-нибудь трибуны, если вы доведется вам выступать, скажем так, передадим слово сейчас Саманте Григорьевне
1: Архиповой.
0: Архиповой.
1: Да.
0: И вы во всей красе. Господи, эти глаза, в них можно провалиться. Боже мой. Ну, вот и все-таки. Наша программа сегодня, дорогие наши золотые, наши ненаглядные наши радиослушатели и телезрители. Наша программа называется «А отбили себя».
1: Mm-hmm.
0: Вот как вы, как вот произошло это? Как осветляться вообще? Как вы осветлились?
1: Ну, как осветлилось? Сначала, знаете, как я затемнил.

0: вот, так сказать.
1: Вот, вот, давайте.
0: Я сначала же была черной.
1: Да.
0: Сначала я была черной, но это как бы такой родилась, так сказать. Это вот спасибо маме как раз.
1: Маме, да?
0: Да,
1: но не папе.
0: Да. Нет.
1: А, понимаю.
0: Маме. Ну вот, а потом в память об отце, так сказать, решила поменять цвет кожи. Ну, тут я хотела вот уточнить такую деталь очень важную. Очень важную для вас, женщины, потому что...
1: Да, внимательно, женщины, слушайте Саманту.
0: Если у вас не будет понимающего человека рядом, который будет помогать вам во всем. Если бы не мой супруг Семен, то как бы ничего бы не вышло, потому что он во всем меня поддерживал и говорил, что давай, как тебе хочется.
1: А
0: давай,
1: вы почему не взяли вот его? А хотя я понимаю, почему вы не взяли его. Он же Бороздко.
0: Семен Бороздко, да.
1: Вот, но вы не взяли его фамилию.
0: Ну, потому что все-таки отец есть отец. И опять-таки Семен мне сказал, что если речь идет о как бы мое, я не настаиваю.
1: Тем более, что когда одна Бороздко, вы понимаете, так сказать, это все-таки не стоит. Не стоит брать фамилию.
0: Вот, поэтому вот это первое. Первое, что нужно, если хотеть вот менять цвет кожи, потому что есть мужья, понимаете, такого архаического склада, которые будут говорить, что... Да нет, будь такая и все, или будь сякая и все.
1: Будь такая, будь сякая.
0: А Семен говорил, как хочешь, дорогая, как хочешь, как хочешь. Люблю любую тебя. Да, люблю любую.
1: А это же, между прочим, ведь это, вы же писали, у вас же книга есть.
0: У меня книжка есть, люблю любую.
1: Но это хорошее, я читал, кстати, я подготовился к нашей встрече.
0: А вы второй том читали?
1: Нет.
0: А вот посмотрите, там в третьей главе для вас, кстати,
1: это как Эммануэль, сначала белое, а потом же Эммануэль черная, вы помните этот фильм, старый?
0: Значит,
1: И у вас сначала «Люблю любую» один, а потом «Люблю любую» два.
0: Ну, два тома просто пока.
1: Два тома.
0: Ну, так вот. Так. Значит, первое все усвоили, Это спутник жизни должен быть очень-очень трепетным человеком. Трепетным.
1: Так.
0: Вот. Второе.
1: И после этого происходит как-то вот...
0: Объясню.
1: Осветление.
0: Да. Есть, так сказать, некие технические характеристики, которые нужно соблюдать. Но пунктом 2 все-таки я бы сказала договориться, как я говорю, с генами.
1: С генами?
0: Потому что нужно поработать с геномом, понимаете? На психологическом уровне нужно чуть-чуть обработать геном.
1: О, Господи, я вот смотрю на эту удивительную... Господи, во всей красе же просто.
0: Да, и вот эта вот история, разговор с геномом, это вот у меня, как сказать, если кто захочет повторить мой опыт, думаю, желающие найдутся, то записывайтесь.
1: А, собственно, у вас же занятия есть, вы их
0: проводите.
1: На свежем воздухе, вы, по-моему?
0: На свежем воздухе только разговор с геномами. Разговор с геномами только на свежем воздухе.
1: Вот. Тем более, так у вас и называется же эта лекция «Поговори с геномом».
0: Поговори с своим геномом.
1: Все-таки, вот своим. Очень хочется...
0: За что
1: очень...
0: многие хотят поговорить с чужим геномом, но я бы не советовала. Договорить сначала со своим, а потом уже переходить на чужим.
1: А потом уже...
0: Договорились с геномами. А потом уже идут прям очень простые несколько процедур. Во-первых, вы делаете некую смесь, это отбеливатель.
1: Ага, да.
0: И желательно наш, конечно, покупать.
1: То есть простой,
0: абсолютно, наш отечественный отбеливатель. Пока лучше никто еще ничего не придумал. Запах специфический, но опять-таки для этого тоже важен.
1: Но потом проходит запах, да?
0: Ну, не сразу. Для этого опять мы возвращаемся к пункту номер раз.
1: Что?
0: Это трепетный спутник жизни. Потому что не всякий выдержит этот запах.
1: Да, Семен
0: Бороздко-то
1: выдержал.
0: Семен выдержал, так вот. И вот это вот наш отбеливатель, бертолетова соль.
1: Соль.
0: Да.
1: То есть так просто.
0: Собственно говоря.
1: И весь секрет получается.
0: Смешивайте один к одному, и все, и покрываете
1: себя.
0: Один к одному?
1: Покрывай?
0: Да.
1: И происходит вот это вот отбеливание за какой период?
0: За ночь нормально.
1: За ночь. То есть утром Семен Бороздко встал.
0: Да.
1: И... Ошалел.
0: Я девочкам хочу сказать: не делайте сюрпризов, не делайте. Предупредите мужа, поговорите с ним как-то, не проведите работу. Сначала надо договориться с геномами, потом нужно договориться с мужьями.
1: Это хороший,
0: скажем,
1: кстати.
0: Так, да.
1: Хороший хэштег. Договорить с геномом, договорить с мужьями.
0: Да.
1: Это неплохо.
2: Отбили себя. Колокольчики. Бубенчики, еловые принадлежности. Для тебя и, может быть, для поэзии.
3: У меня для грусти есть причины. Все меня покинули.

0: брось меня тревожить, старый лес. Был мужчина, а теперь исчез. Не нужны теперь твои осины, из болотной я напьюсь трясины. Лягу я на мох, глаза закрою, не с тобою больше, не с тобою.
1: Изабелла Чудская из сборника «Люблю». Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?
3: Парапет времени!
1: Мы снова вернулись в студию.
4: А можно задать вопрос Елена Борисовичу? Вот немедленно.
1: Да, пожалуйста, конечно.
4: Елена Борисович, зачем вы сейчас снимаете пиджак? Зачем? Мы в студии. Зачем вы снимаете пиджак?
1: Елена Борисович, ну давайте все-таки уважать наших и радиослушателей, и все-таки и...
4: Ну, можно попросить?
1: И Азалию Львову.
5: Когда я чувствую себя... Вы знаете, как вдоль по Питерски, да? Знаете, как сюда?
1: Я понимаю вас, да? Я понимаю.
5: Вот и все.
1: Значит, спасибо.
4: Вот, собственно говоря, вот понимаете, вот в этом-то и причина вот этого вот увольнения. Потому что Вилен Борисович чувствует себя все время вдоль по Питерской. Постоянно.
1: А давайте все-таки, подождите, Вилен Борисович, дайте нам возможности все-таки понять, потому что зрители, они же наши слушатели, не очень понимают, в чем дело. Скажите, вот вам нравится, вот я просто хочу узнать,
4: да,
1: Львовна.
4: Да, пожалуйста.
1: Львовна, скажите,
4: да, пожалуйста.
1: Ну вот вы за более чем 30-летнюю карьеру в театре.
4: 35-летнюю карьеру в театре.
1: Ну, я прошу прощения, но вы же молодая. Вы одна из самых молодых главных режиссеров театра.
4: Мансер. Да, я начала рано. Руководить.
1: То есть буквально в 5
4: ставить.
1: Лет. Вам сейчас
4: да.
1: 40, а 35 из них вы работаете.
4: Конечно. Конечно.
1: Это неплохо.
4: Да, я знаю, что это почетно. Спасибо,
1: да.
4: Большое спасибо. Да.
1: Ваши многочисленные постановки и ваши победы в премиях и полные зрительские залы говорят, конечно, о многом. Вот. Но я вот что хотел спросить.
4: Да.
1: Вы же сами распределили Вилена
4: Борисовича?
1: Вилена Борисовича.
4: За лифтера.
1: Да.
4: Да, конечно, я, потому что он прекрасный актер.
1: 8 месяцев репетировали.
4: Да, он 8 месяцев репетировал. Он прекрасный актер. И в этом нет никаких сомнений. Он тоже отмечен всячески регалиями и титулами и так далее.
1: Нет, подождите, да. Я просто хочу сказать, давайте уже к деталям профессии, что ли, перейдем. В первом акте, где лифтер появляется в лифте, но лифт не открывается, и зритель как бы не видит его, не слышит. Ну, вернее, слышит, но не видит. Вот это вот, вот этот голос из сломанного лифта.
4: Да.
1: Это же, ну, я понимаю, по задумке вашей режиссерской, это как бы сквозное действие, что ли, да? Это сквозная нить, это событийный ряд некий.
4: Нет, вы знаете, дело в том, что лифт-то должен был открыться. Конечно. Лифт открыться был обязан просто. Потому что там сцена очень интересная, драматическая сцена, которая происходит в лифте. Лифт не открылся по причине...
1: Это как раз, подождите, он должен как раз был открыться в какой момент? Когда Вероника с Анжелой вступает в конфликт с Сухим или как?
4: Нет. Лифт должен был открыться, когда лифтер находится в лифте с Анжелой.
1: Ах, вот оно что.
4: Конечно.
1: И тут как бы Сухой понимает,
4: конечно,
1: что
4: да.
1: Его обманули.
4: Его обманули, да, это драматическая сцена. Лифт должен был открыться, но открыться он не мог по причине того, что... Вилен Борисович. Вилен Борисович. Потому что Вилен Борисович,
1: да.
4: Как и сейчас в студии, вот видите, он сейчас уже снимает бабочку. Вот пиджак он уже снял, снимает бабочку. Он разделся догола в лифте. Как я могла открыть лифт?
3: Парапет времени.
6: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
7: Варбатушка. Ареал Барбатушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барбатушка на заросших лесами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной Барбатушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барбатушки начинается в августе.
8: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
9: Отчим вычурной снедью. Фоменко Фейк Радио.
10: Как хорошо, что мы соседи. Но жаль, что лишь друзья. И ты еще узнаешь обо мне.
11: Косу полагорки от Ташакельсель.

0: saatana, eikä minä monta kertaa sanonut, että ei sillä kun seksitä pitkin nurkkia. Perkele, työttömyyskorvaukset, joo ja kaikki. Millä perkelellä sinä muu elät, saatana Viina Juhoppa.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
1: Новости животного мира.
2: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
1: Общественно-политические новости.
2: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат.

0: гусыни с обрезанными крыльями.
1: Да нет, гусыни я не знаю. Может быть, конечно. Птицы я люблю. Всяких гусыни красивых. Но, понимаете, но потому что иногда же ночью приходит вдохновение. И понимаешь, я не то, что принять, я тихо буду красться, что ли, куда-то на кухне, и там на кухне, как сиротливо, писать стихи. Это скажи такое. Мне надо громко читать, мне надо как-то, понимаете, чуть-чуть побуянь. А вот эти вот и Максим, и Семен, они как недоумевали, не понимали, что я делаю. А я не могла тихо встать с постели. Я считаю, что это как-то какое-то вранье, понимаете, в этом есть. Если меня, извините, у меня пришел порыв. Почему я должна тихо вставать с постели?
0: Согласен. Вообще, почему нужно вставать с постели тихо?
1: Да.
0: Я считаю, что правильно, с постели всегда надо вставать громко, чтобы
1: да.
0: человечество знало, Листопадова встала.
1: Да?
0: Вот примерно так это.
1: Ну, понятно, поэтому я не просто, понимаете, вот как вот просто встал с постели, ноги спустил и все. Нет, я совал прямо на саму постель, как бы же рывок был такой. Ну, как сказать, чтобы себя подстегнуть, да. А им ранее, говорит, мне рано на работу вставать. Ну, знаете, какая проза вторгается в мир поэзии. Рано на работу вставать кому-то. Ну, что
0: ужасно.
1: Это такое?
0: Ужасно.
1: Да нет, это все, понимаете, это вообще это разговоры мрачные.
0: И тогда вот, я понимаю, так, и я понимаю, что вот тогда к вам и пришло это осознание, что надо быть поэтом грубияном.
1: Грубияном говорить все и вся. И
0: правду резать матку.
1: Да, да, резать, хлестать. Хлестать.
0: Отхлестывать.
1: Да. Хлестать, отхлестывать, бить.
0: Я вот знаю, что сейчас вы работаете над киносценарием.
1: Да, это правда.
0: Это будет первый поэтический стихотворный.
1: Да.
0: Киносценарий, где,
1: убегай.
0: Если будет сниматься кинокартина, то там все персонажи будут разговаривать стихами.
1: Да, называется «Убегай».
0: «Убегай».
1: Да.
0: Ага.
1: Да, это я придумала как раз недавно.
0: Да, у меня вот такой вопрос. А вы не могли бы в двух словах буквально рассказать о, так сказать, сюжетную линию? Кто от кого убегает?
1: Сюжетная линия проста, понимаете? Это почти моя автобиография.
0: Да.
1: Да. Моя, почти моя автобиография. Это такая заводская девчонка. Я же тоже на заводе начинала когда-то.
0: А-а-а.
1: Она такая заводская девчонка с
0: так
1: растительной.
0: Вы, получается, поэтесса прямо с самого, так сказать, раз,
1: да,
0: самого
1: из,
0: прям
1: просто
0: низа.
1: Из цеха, можно
0: из
1: сказать.
0: Из какого? Вынесла вас?
1: Меня вынесло из цеха, понимаете? Вместе с этими станками, я бы сказала. Но станков я с собой не взяла, потому что квартиру неудобно было размещать. А так станки люблю до сих пор. Так вот, это заводская история заводской девчонки, которая тоже с растительностью. Тут уж мы, как сказать, ну тут сложно найти артистку такую, но приходится клеить. Ну, тут уж меня ничего не сделать.
0: Ну, чуть немного усы, бороду.
1: Да, да, да. И вот эта девчонка, вот, ну, это все автобиографично совершенно.
0: Подождите секундочку, пожалуйста, Вероника. Дело в том, что сейчас у нас короткая пауза, короткая,
1: да,
0: и
1: хорошо,
0: мы вернемся,
1: ладно,
0: к этому рассказу.
1: Давай, давай, давай, давай.
2: За кулисами вдохновения.
3: Надорви уголок. Потяни язычок. Глотни и скомкай. Римазодин. Озноб уйдет. Не является лекарственным препаратом. ООО «Одно здоровье».
4: Лицензия 313-347-984. Лицензия 90 Минздравом. Можно?
3: Минутка поэзии.
5: Для творчества не нужно вдохновения. Беру я слог, кладу его в строку, и сохнут на ветру стихотворения, как абрикосы в собственном соку. Мне хочется налить себе отравы, отпить ее, забыться, замереть, но нет, конечно, тут, друзья, вы правы, придется завтра снова встать и спеть.
3: Анастас Зомберг. «Сквозь штормы». Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?

0: это пока информация.
1: Хорошо.
2: Молодец.
1: Хорошо. С бустом?
0: Ну, господи, это ничего интересного. Он просто филер.
1: Филер? Боже мой, господи, боже мой. Как жаль, что вы не можете рассказать про Шульца, потому что у него были какие-то... ну,
2: он
1: скажем,
2: не может рассказать
1: про Шульца рассказать. Ну, хорошо. Я помню ваши встречи и с Дитрихом. Вы можете рассказать про Дитриха Шульца?
0: У меня такое впечатление, что вы начитались какой-то литературой.
2: Причем неправильно. Каких-то сказок.
1: Тогда, может быть, Ака мне поможет.
2: Каких-то сказок.
1: Ака мне поможет сейчас.
2: Не знаю.
1: Да, ну вот скажите, про кого можно рассказать сейчас, с кем вы встречались, с каким из резидентов?
2: Из резидентов. А я не знаю, что за такая у вас... задача говорить про резидентов, если
1: хорошо.
2: У нас,
1: Нильс.
2: Например, гораздо интереснее рассказать о нашем друге Мартине, например.
1: Ну, расскажите про друга
2: который
1: Мартина.
2: Который так много работает, который да. Самый труженик, да, Нильс?
1: Вот. Ну, давайте мы расскажем.
0: Конечно.
1: Про
0: я
1: Мартина.
0: Только хочу спросить. Да. Давайте все-таки я уже вернусь на место, потому что...
1: Ну, давайте, вернитесь.
0: Вы уже убедились, что я могу быть маленьким.
1: Да, спасибо. Это так приятно.
2: Считайте до трех, да, про себя. Нервничайте, да.
1: Ну, хорошо.
2: Не надо нервничать.
1: Да. Боже мой! Господи, боже мой, это удивительно.
3: Уменьшение и увеличение вещи достаточно сложно, но при этом они простые.
1: Нет, ну как это вот вы добиваетесь? Что это...
3: Второе, что я хочу сказать, поддержать здесь Аку абсолютно, мы должны, конечно, поговорить о Нильсе.
1: Ну,
3: о Мартине мы и так говорим.
2: Да, да.
3: Конечно, да. Надо поговорить о Мартине. Мартин у нас действительно самый большой труженик.
1: Угу.
3: Он действительно, он так много делает для службы, его даже сейчас его нету, вот, но он есть.
1: Что он делает, вот скажите?
3: Ну, прежде всего, когда гном ставит задачу,
1: да.
3: Он сразу, Мартин, сразу предлагает сеть решений.
1: Сеть.
2: А причем разрабатывает ее на кальке обычно, да, на вот этой вот бумаге, там все прорисовано. Отлично,
3: Ну, и потом мы уже действуем так, как написано, как подписано.
2: По кальке идем. По выкройке, как любит говорить гном.
1: Вообще удивительно.
3: По выкройке, как любит говорить гном.
1: Гном. И вообще мне приятно, что вы так называете, знаешь, ваш руководитель, это, так сказать, босс, в общем-то, да? Босс-гном. Как это... Какая-то редкость в наше время, босс-гном.
3: Ну, вы знаете, да? В принципе, я бы пожелал, ну, это даже как-то, мне кажется, ну, мне кажется, даже, когда босс-гном, это хорошо.
1: Да?
3: Да.
1: Ну, а скажите, вот,
2: конечно.
1: Ну, в этом нету ничего такого противоестественного, нет?
3: Босс-гном?
1: Босс-гном, гном-босс.
3: Гном-босс. А да. Может быть, вы... Ну, а что? Ну, что для вас? Мы даже не задумывались об этом никогда.
1: Ну, как бы у него маленькие...
2: Ручки.
1: Маленькие, у него маленькие ножки. У него
3: зато
1: маленький...
3: у него огромный мозг.
2: У него огромная голова.
1: О, боже мой.
2: Понимаете?
1: Боже
2: в нашем деле ни ручки, ни ножки,
1: да,
2: ни...
1: Да, нужен мозг.
3: Конечно.
1: Извилины.
3: Конечно.
1: Извилины. Извилины Мартина.
3: Я у вас хочу спросить. Ну, вот у вас. Как вы считаете, вот вы могли бы, так сказать, ну... по возможности, вот если вас сейчас, например, уменьшить...
1: Ну да, да, да.
3: Вы бы могли усидеть на диком гусе?
1: Ну, я не знаю. Нет, я думаю, что с самого начала...
3: А в полете?
1: Да тем более.
2: А в бреющем?
1: В бреющем тем более.
3: Ну а что вы тогда?
1: Нет, так я поэтому и спрашиваю вас.
3: А где уважение?
1: Уважение? И вот для того, чтобы перейти к вопросу об уважении, мы сделаем маленькую паузу.

0: Мы вернулись через мгновение. Дорогой Нильс, расскажите, как вы встречались с резидентом?
1: С каким из резидентов? Я много резидентов видел и с многими встречался.
0: Ну, резидент Шульц, я прежде всего, потому что...
1: Это закрыто.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Речной бобр. Грызун. Ввиду скудных кормовых ресурсов и ограниченности оптимальных мест обитания, насыщенность угодий бобрами наступает быстро, что определяет относительную стабильность популяции для определенного комплекса условий существования. Первоочередную задачу составляет разработка государственной стратегии восстановления тувинского бобра.
2: С нами легко.
3: Радио. 101 рубль.
4: Пасквили? Срочно. Недорого. Фоменко фейк-радио.

0: Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио.
1: Сексуальное.
2: Сексуальное.
1: Сексуальное.
2: Сексуальное.
1: Революция. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях доктор медицинских наук, член-корреспондент, потрясающий человек, который совершил прорыв на ниве ни медицинских, ни лекарственных средств. Создал новое нелекарственное уникальное средство. Представлю этого человека. Это Георгий Урусович Высусов.
3: Здравствуйте.
1: Да, и вместе с нами его пациентка Регина.
4: Регина, да.
3: Региночка, да.
1: Регина просила не называть ее
4: Не называйте, фамилию. Пожалуйста, мою фамилию, да.
1: Вот. Итак, дорогие друзья, буквально вкратце. Дело в том, что только что на рынок выброшено уникальное, потрясающее средство, которое называется «Семя выпи». Да, «Семя выпи» – это новое нелекарственное средство, и его создатель, автор Георгий Русович Высусов сегодня у нас в гостях. Ну, прежде всего, конечно же, я хотел бы обратиться к Георгию Русовичу и спросить его, что же такое «Семя выпи», от чего оно, для чего оно, как и что?
3: Немножко, пока Региночка подышит, можно подышать, да, можно подышать.
4: Ну, вздыхаюсь.
3: Да, немножко можно подышать, а я пока расскажу про семя выпи. Семя выпи – это удивительное, уникальное приспособление, которое помогает сейчас нам, всем, кто был на Галапагосских островах и затем встречался с морскими львами, с морскими, так сказать, животными удивительными. Все это как бы оттуда идет, из недр Галапагосских островов. Оттуда мы вытягивали, так сказать, вот эту вот субстанцию и вот эту вот удивительную...
1: Простите, Георгий Урусович, а почему же тогда выпи? Причем здесь семя выпи?
3: А я объясню. Дело в том, что выпи обладает уникальной способностью обладать в разных местах одновременно.
1: Ах, вот оно что. Обладать в разных местах одновременно.
3: Можно подышать пока.
1: Простите, Регина, у меня такой вопрос. А семя выпи, как вам пришло? К чему это? Для чего? Что это? Повышает потенцию, желание? Лечит ли это, так сказать, бездетность? Может быть, это усиление ребра, костной ткани? Что это?
3: Вы сталкивались с понятием либидо?
1: Конечно, сталкивался.
3: Я постоянно сталкиваюсь с этим понятием. И вот теперь Региночка тоже сталкивается с этим удивительным.
1: Я вот что, Георгий Юрьевич, прошу прощения. Георгий Юрьевич, я вот что хочу спросить. Вы, как врач, в какой-то момент для себя поняли, что на Земле в целом не хватает нелекарственного препарата, который бы помог людям что?
3: Который бы помог людям обрести удивительную способность трансформироваться. Понимаете,
1: удивительно. То есть не только мужчины.
3: Не только мужчины, но и женщины, конечно, подвержены этому удивительному. Вот этой удивительной, так сказать, способности. Явно способности проявились в Региночке. Региночка сейчас с нами. Региночка может показать.
1: Давайте
3: кое-что.
1: Сначала, может быть, тогда, чтобы понять на примере Регины, как работает это нелекарственное средство.
3: Да,
1: напомню, дорогие друзья, Георгий Урусович Высусов, член КОР и доктор мед, изобрел нелекарственное средство, которое называется «Семя выпи».
0: Сексуальное.
2: Сексуальное.
1: Сексуальное.
2: Сексуальное.
1: Революция. Регина, расскажите, пожалуйста, о себе.
4: О себе?
3: Да, Региночка, пожалуйста.
4: Даже не знаю, мне кажется, что ничего интересного нету, но теперь я стала гораздо более интересной.
1: Так, а что же было до того, как в вашей жизни появилось это самое семя выпи?
4: О, вы знаете, это были какие-то серые будни. Серые, бесцветные, день похож на другой день, но того момента, как я познакомилась с Георгием Русовичем.
3: Да-да-да-да.
4: Моя жизнь, она просто приобрела...
1: Дышите, как... Ну, скажите, что было с вами? Скажите, что было с вами? Ну, так сказать,
4: что
1: у вас что было с личной жизнью?
4: Ничего.
1: Что было, так сказать, с рождаемостью детей, семейное?
4: У меня не было ничего, понимаете? Ничего не было вообще. Я в каком-то коконе
1: жила. То есть, будем откровенны, вы не могли преодолеть девственность?
4: Я не могла преодолеть ничего. Даже знакомства с мужчинами у меня не было, понимаете? Но даже в детском саду какие-то невинные игры, они все проходили в одиночестве.
1: И теперь?
4: Конечно, да. И теперь... А теперь я настолько раскрепостилась, что другие проблемы возникают. Я не могу себя остановить. Не могу себя остановить.
1: Господи. Вот это да. Я смотрю сейчас на Регину и сам как-то бунтарски. Как-то бунтарски ощущаю в себе какое-то вот это вот брожение. Хотя я еще...
4: Да,
1: когда я еще даже близко не принимал ничего и не пробовал.
3: Вы должны.
1: А просто я рядом с Региной, а она принимает это семя выпить. И вот что я хочу спросить у Георгия Урусовича. Георгий Урусович, скажите, пожалуйста, вот семя выпить. Вы, когда решили, так сказать, исправить эту ситуацию, ну, я имею в виду...
3: Региночка, не волнуйтесь.
1: Отсутствие. Приподнять немножко, как сказать, неприподъемное.
3: Да,
1: приподнять
3: его
1: немножко. Вы решили. И вот что вам, как врачу, как методологу, как человеку-создателю, так сказать, членкору, что ли, как доктору, вы скажите мне, вы вот подумали, первое, это мазь,
3: это
1: таблетки.
3: Да.
1: Это что?
3: Это стержень. Это стержень. Региночка сейчас подышит, пока немножечко поговорим. Удивительная игра стержня. Стержень должен ни в коем случае не сгибаться. Он должен присутствовать во всем ваших поступках, желаниях.
1: Ну, это
3: ваших,
1: как бы философская подоплека.
3: Да, да.
1: А вот расскажите мне, пожалуйста, о том, как вот я сейчас вижу, к нам приходят смс-сообщения, в которых, люди вот уже задаются вопросом.
3: Мы
1: слышу голос Регины,
4: Да.
1: Понимаете, в основном, конечно, женщины. И в основном, конечно, женщины спрашивают, как пользоваться семьей.
3: Очень просто. Экстракт. Это экстракт семени выпи.
4: Экстракт.
3: Это экстракт.
1: Скажите, пожалуйста, Георгий Юрович.
3: Экстракт.
1: А что лучше? Вот здесь Светлана из Нижних. Ну, я не буду говорить.
3: Простите,
1: адрес.
3: Пожалуйста, я понимаю, из Нижних.
1: От нее вопрос. Вот, например, от нее вопрос.
3: Да.
1: У меня нет мужа.
3: Да.
1: И из-за этого... У меня нет детей.
3: Я понимаю. Это две взаимосвязанные
1: где
3: моменты.
1: Где купить растирание?
3: Не нужно растирать.
4: Экстракт.
3: Вот, Региночка правильно говорит сейчас.
4: Я вопрос к ведущим, извините, не могу. А можно я вас приглашу на танец?
3: Да.
1: Господи, конечно,
3: можно.
1: Буквально сейчас заиграет музыка, и, конечно, мы пойдем с вами потанцуем. Только закончим эту нашу нелегкую работу по объяснению нашим радиослушателям, что же такое семя выпить.
4: Хочется танцевать.
0: Сексуальное. Сексуальная.
2: Сексуальная.
0: Сексуальная. Революция.
3: Мы прежде всего начали с Региночкой именно с танцев, и только позже я прописал ей буквально полпипеточки этого экстракта. И только потом...
1: Скажите, пожалуйста, вот я хочу сказать, как он, во-первых, фасуется?
3: Фасуется очень просто. 1:4.
4: Угу. Пузырек.
1: Ну и вот такой вот вопрос. Пипетки уже сразу вместе? Уже вместе?
4: Есть пипетка.
3: Они вместе уже. Есть
4: пипетка прекрасна.
3: Удивительно, да.
1: То есть пипетка вместе уже
4: с пузырьком.
1: Скажите, пожалуйста, вот сегодня. Сегодня ведь, наверное, в силу того, что вы здесь.
4: Мы здесь.
1: Здесь у нас на радио. Да. Здесь на Фоменко Фейк Радио. Вы сегодня вполне, наверное, могли бы предложить какие-то скидки.
3: скидки можно предложить. Я могу предложить одно проведение, буквально и два и легких созыва. Два легких созыва, одно проведение.
1: Ну, вы говорите загадками, а на самом деле
3: это,
1: люди
3: это
1: хотели
3: очень
1: бы знать,
3: просто.
1: Сколько сегодня, вот первому позвонившему, например, сколько пузырьков с пипетками можно было бы получить?
4: Георгиус!
3: Да, ну я ради Региночки
4: можно.
3: Можно
4: я предложу скидки?
3: Ну хорошо, пусть предложит Региночка, да, пожалуйста.
4: Я думаю, что первым пяти дозвонившимся мы можем сделать 20%.
3: Да,
4: конечно,
1: прекрасно, прекрасно. Итак, дорогие друзья, первым пяти позвонившим семя выпей. Это, экстракт. Напоминаю, это экстракт
4: пузырьке.
1: В пузырьке с пипеткой, который сразу же в корне меняет вашу личную, общественную, любую жизнь. Ну и, конечно же, сразу появляются мужья, у кого их нет, у кого нет жены, и у кого нет дети. Все появляется сразу.
3: Кстати, попробуем.
1: Первые пять дозвонившихся, 20% скидка, соответственно.
3: Вы можете попробовать сами, кстати, это удивительно. Удивительно.
1: Подождите.
4: Но
1: вот
4: сначала
1: я
4: потанцую.
1: Да, вот мне показывают уже звонки, пошли.
4: Ой,
1: да,
4: хорошо.
3: Да, хорошо.
1: Напомню, дорогие друзья, что мы сегодня получаем 20% скидку здесь на нелекарственный препарат семя выпи. Алло.
5: Алло, здрасте, я попала в передачу.
1: Представьтесь, пожалуйста.
5: Алло.
1: Я говорю, представьтесь, пожалуйста.
5: Таня, меня зовут Таня,
1: Простите, как вас зовут?
5: Березняк.
1: Я имею в виду, как зовут вас?
5: Таня, Татьяна меня зовут.
1: Татьяна, очень приятно. Татьяна Березняк, правильно я
5: понимаю? Абсолютно правильно, меня зовут Татьяна Березняк. У меня вопрос. У меня не вопрос. У меня просьба. Георгий Урусович, у меня к вам просьба. Мне надо пузырек с 20% скидки. Можно мне получить?
3: Пожалуйста. Я с удовольствием вам предложу его.
5: Там инструкция есть?
3: Инструкция прилагается.
5: Только мне протирки не подходят. Мне только пузырек.
3: Без протирки вам все будет.
5: Благодарю. Я вас благодарю. Это Таня из Выхина была.
1: Татьяна из Выхина вот уже только что получила 20% скидку и пузырек семени выпи. Напоминаю, семя выпи — не лекарственное средство. В гостях у нас сегодня доктор, научный корреспондент. Доктор, научный корреспондент. Георгий Урусович Высусов, создатель и автор этого нелекарственного препарата. И Регина, его подопечная.
0: Сексуальная. Революция.
1: Региночка, буквально, а что с детьми?
4: С детьми все, теперь в порядке, пять.
1: У вас пятеро детей уже?
4: Конечно, да.
3: Можно поздравить.
1: И видимо, вот скажите, это удивительно, что я узнал. Семя выпи сокращает время беременности.
4: Да, вы знаете...
1: И увеличивает количество плодов.
4: Да, потому что это пять за два раза.
3: Да, удивительно.
1: Скажите, 3,2 или 2,3?
4: 2,3.
1: 2,3. И это что, в течение какого времени получилось?
4: Вы знаете, в течение полутора лет.
1: За полтора года вы пятерых детей родили.
4: Конечно, вот это, понимаете, фантастика. Совершенно фантастика.
3: Это удивительно. Планировалось 2,2 и 1, а потом получилось...
4: Поэтому вот Георгий Русич, он мой бог вообще, он создатель.
1: Фантастика. Скажите, Георгий Русич, у меня такой вот вопрос. Да, дорогие друзья, мы не выводили в эфир сейчас, всех остальных. Уже 5 звонков закончено, поэтому можете не звонить. Я вижу, как разрывается красным. Красная трубка становится у телефона, но мы уже больше не будем принимать звонки. Извините, потому что у нас было всего 5. Семя выпи, оно, знаете, не резиновое, как говорится.
4: Танцевать мы будем.
1: Да, солнышко, конечно, Региночка, танцевать будем. Хочу спросить у Георгия Урусовича. Здесь вот вопросы, которые идут у нас по СМС. Вот такие вопросы. Основное из них, есть ли втирание?
3: Втирание есть.
1: Это уже мужчина.
3: Оно помогает.
1: Это уже мужчина.
3: Конечно, это мужчины в основном после 64 лет. В 63 начинали, оказалось рановато. 64 это как раз тот самый возраст. А в 65 как раз все начинает развиваться, набухать. Вот это вот самое
1: важное. Ну что ж, понимаю вас. Да. Скажите, пожалуйста, никаких противопоказаний нет или есть?
3: Никаких противопоказаний, буквально. Даже можете вертеть халахуп.
4: начинаете, да, Катя сказать, вы знаете, ну обычно начинаешь принимать какой-то препарат, и начинаются побочки.
3: Да.
4: А тут ни одной побочки вообще нет. Никакой побочки.
3: У всеми выпей, у всеми не выпей, нету побочек. Иди за побочка.
4: Я уже не могу, не могу сидеть.
1: Итак, дорогие друзья,
4: танцы.
1: В эфире была программа «Сексуальная революция», и мы встречались с Георгием Мурусчумцевым и Региной. Напомню, семя выпей – новое нелекарственное средство. До свидания.
2: Сексуальная.
0: Сексуальная.
2: Сексуальная.
0: Сексуальная.
2: Революция. Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток и для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки?

0: 101 Are You?
1: Я не боюсь твоего Джованни. Фоменко Фейк Радио.

0: И снова в эфире Фоменко Фейк Радио, Владислав Жульпацкий с программой «Ветер перемен». Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях, как я уже не раз говорил, Артур и Виктория. Ну, это просто друзья. Они удивительные люди, они настоящие упыри. Да, мы уже обсудили, чем отличаются упыри от зомби. Выясняется, что упыри – это высокоинтеллектуальная элита. Элита, люди другого уровня. Да, ну мы попросим чуть позже почитать стихи, которые пишет Артур. Вот. И сейчас я задаю жестко, но очень, так сказать, острый вопрос. Скажите, пожалуйста, почему упыря, Артур, нельзя убить? Почему он бессмертен? В чем дело?
1: Когда упырь приходит на эту землю, упырь уже в этот момент находится под защитой.
0: Ага. Прав ли я, когда, так сказать, говорю о том, что упыри приходят группами?
1: Конечно.
2: Да,
0: конечно. Упыри приходят группами.
2: Группы разные бывают, меньше, больше, но группы обязательно.
0: Ага, ну группы обязательно. Я вот что хочу спросить у вас. Одинокий упырь – это нонсенс или это правило?
2: В общем, да, конечно, это не правило, это нонсенс. И такой упырь наиболее уязвим.
0: Уязвимость упыря – это, конечно, отдельная тема. Я хочу узнать. Да. Почему упыри бессмертны? Конкретно почему? По каким медицинским показаниям?
2: В него не попадает ничего.
1: Ну, вы можете представить себе, что дождь, как бы вот ливень, а вы стоите сухой.
2: Вот я и говорю, Владислав, в него просто ничто не попадает. Не попадает.
0: То есть как оружие, ничто не касается.
2: Так абсолютно. И бактерии, понимаете, абсолютно. Которые абсолютно. Атакуют порой человека.
1: Да, да.
0: Угу. Мимо, скажите, вот я сейчас задам вопрос, который беспокоит всех сегодня, да. Касательно этой темы. Угу. Поскольку вы бессмертны, я хочу вот сейчас спросить сначала Артура. Артур, сколько лет на этой бренной земле вы уже упырствуете?
1: Ну, как вам сказать?
2: Ну, говори. Скажи, скажи.
0: Да просто скажите и все.
1: Вы меня прям даже сейчас напугали. Вы знаете, 2098 лет.
0: 2098 лет? Дорогие друзья, сегодня я просто потрясен. То есть вы... Так вы, да. Я прошу прощения, да. Видели самого, так
1: видел,
0: сказать.
1: Видел.
0: И видели, как его, как
1: видел,
0: говорится.
1: Да.
0: Ой-ой-ой-ой-ой. А до этого вы видели?
1: Я видел тех, которые...
2: Угу. Теперь вы понимаете, откуда природа и интеллектуальность?
0: Подождите, понимаю природу и интеллектуальность, столько... но, Викочка, можно я буду вас так называть? Пожалуйста. Скажите мне, пожалуйста.
1: Да. Помнишь, тебя так называли?
0: Викочка, я просто хочу сказать, что вот 2098 лет – это Артур, а Виктория...
2: Я младше.
0: Младше. Ну, естественно, женщина и должна быть младше. Ну-ка, ну-ка, ну-ка.
2: Ну, мне чуть-чуть перевалило за 2000.
0: То есть 2030?
2: Ну, преувеличиваете.
0: 2010? То есть это гак, но гак небольшой. 2000 с гаком.
2: Да,
0: ага, понимаю вас. Вот что я хочу. А вы скажите мне сразу. Вы встретились сразу? Вы были в одной группе?
2: Нет.
0: В единой группе нет. Упырей? Или нет. Вы были в разной? Упыри были на разных
2: мы
0: концах?
2: Мы были совершенно на разных концах. Мы были в разных группах. Поэтому нам, для того, чтобы найти друг друга, мы столько, как сказать, столько было испытаний, столько драматических событий.
0: Да.
2: Столько...
0: О, боже мой!
2: Да, это очень история.
0: И мы сейчас перейдем к самому интересному, но прежде чем мы перейдем, сделаем небольшой перерыв. Итак, это программа «Ветер перемен», и сегодня у нас в гостях Артур и Виктория. Два потрясающих упыря, возраст которых 2000 лет.

0: Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Ночница усатая. Несколько крупнее других ночниц. Окраска меха бурая. Уши наполовину и более выступают над уровнем меха. Верхние и нижние челюсти по два малых подкоренных зуба. Свободный край крыловой перепонки прикреплен к основанию фаланги внешнего пальца. Кормится всю ночь. Разведение не проводилось. Численность неизвестна.

0: Желанный эсквайр. Фоменко Фейк Радио.
1: Созидатели.
2: Сегодня у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио у меня, у Влада Жульпацкого, директор компании МРС, модно, рентабельно, скупо, Александр Потоцкий. Я вот что хочу задать вопрос такой. Да. Расширяющееся вот это высотное здание.
3: Естественно.
2: Я хочу спросить, вот когда вот так вот вширь идут гаражи, какую роль исполняет там бамбук?
3: Объясню.
2: Как я понимаю, бамбук — это ввысь.
3: Нет, бамбук идет ввысь, но гаражи идут вширь.
2: А что же вы, из чего же вы строите гараж?
3: А вот это другой совершенно материал. Да. Пока мы его называем, просто мы не можем раскрывать секреты. Естественно, это, ну скажем, биосинтетический.
2: Биосинтетический, все-таки, как и бамбук тоже.
3: И мы его называем Любава-9.
2: Ага!
3: Вот это
2: прекрасно.
3: Название.
2: Это ваша новая...
3: Пока мы не раскрываем технологии все. Но это...
2: Ну, мне кажется, отбоя от дольщиков нет,
3: да,
2: когда выясняется, что и Любава-9
3: у вас... Любава-9 уже у нас заказов у нас. О-хо-хо! Что вы,
2: господи? Значит, мне кажется, что даже обычные строители, которые, так сказать, ну... свои обычно строят при помощи бетона, какого-то вялого, понимаете?
3: Обычные заказчики,
2: вполне
3: строители.
2: Вполне могут заказывать вам уже, наверное, Любаву-9.
3: Они сначала были в шоке. Они не знали, как к этому быть готовым. И вдруг они поняли, что вот оно пришло.
2: Вы знаете, я вот что хочу спросить. В ваших проектах, а проекты у вас, у вас их 9, насколько я видел.
3: 9.
2: Но воплощается пока только 7.
3: 7.
2: 2 это просто еще на бумаге пока.
3: Конечно,
2: что, да, не утверждены, так сказать, да, в архитектурных, так сказать, инстанциях. Но вот с 1 по 7, то есть, ну, я правильно понимаю, МРС-1, МРС-2, МРС-3. Я вот что хочу спросить. Вы строите в основном бизнес-класс.
3: Ну, естественно, конечно.
2: Вот. А я хочу спросить, ну, например, для себя бы я спросил. Лакшери?
3: Лакшери. Можно.
2: Ну, то есть, предположим, сколько во мне вот обошлось, так откройте уже секрет.
3: Ну, давайте,
2: рекламы.
3: давайте.
2: Сколько в генетически модифицированном доме из бамбука, свои-сваи, компания МРС предложит мне, модно, рентабельно, скупо, предложит мне, предположим, квартиру 450-500 квадратных метров.
3: Ого.
2: Есть такие у вас технические решения?
3: Есть такие решения, естественно, конечно.
2: Это двух-трехэтажные, видимо.
3: Это двух-трехэтажные здания.
2: Квартиры, в смысле?
3: Квартиры, но здания, соответственно, конечно, выше. Квартиры двух-трехэтажные. Обязательно арочный метод.
2: Так.
3: Арочный метод.
2: У меня такой вот вопрос к вам. Сколько примерно может стоить...
3: Обойтись
2: такая квартира под ключ?
3: Под ключ. Недорого.
2: 6 санузлов.
3: Согласен. Как минимум на каждый санузел по 2 спальни.
2: Да.
3: Да, естественно, это нормально. Для лакшери это нормально. По 2 спальни на санузел. Что вам скажу еще? Здесь очень важен еще воздухопровод.
2: У меня такой вопрос. Да. Вы не уходите от ответа,
3: да,
2: скажите о деньгах.
3: Пожалуйста. Да, о деньгах.
2: Сколько стоит такая квартира? 400-450 метров. Примерно.
3: Сейчас скажу вам.
2: В районе Зудова.
3: В районе Зудова вы хотите?
2: Вы не ожидали, да?
3: Нет, почему? Почему?
2: Все-таки парковая зона.
3: Это парковая зона. Ну, там есть Зудово-Воткино, вы знаете.
2: Ну, нет. Меня интересует конкретно Зудово,
3: просто
2: прямо
3: Зудово.
2: То, что на воде, да.
3: То есть просто, да, Зудово на воде, который...
2: Вот то, что вы строите, это проект 7.
3: Ага, 7.
2: МРС-7.
3: МРС-7. Значит, ну, сейчас я вам скажу, приблизительно это может быть, это вот, сейчас я скажу, это где-то порядка 10-12 миллионов будет стоить. Всего-навсего. Да. Вот что значит строительный бамбук.
2: Я убит.
3: Да.
2: Я просто убит.
3: Это лакшери, вы можете себе представить.
2: У меня к вам тогда большой,
3: пожалуйста,
2: серьезный вопрос.
3: Да, пожалуйста.
2: Я понимаю так, что отбоя сейчас нет.
3: Конечно.
2: Когда сдается в Зудово дом, скажите?
3: Ну, Зудова мы планируем сейчас вот к 2020 году. Угу. К 2020 году. Угу. То есть это уже практически буквально
2: ну,
3: рядом.
2: Я вот что скажу вам.
3: Так,
2: метод Потоцкого, да. Метод Потоцкого, конечно, меня потрясает.
3: Да.
2: У нас в гостях, дорогие друзья, был директор компании МРС. Модно,
3: да.
2: Рентабельно, скупо. Александр Потоцкий, строитель,
3: да.
2: Который изобрел уникальную вещь. Генетически модифицированный бамбук. Это сваи. Сваи растут на месте. И, соответственно, цены на дома совершенно другие. До 200 этажей возводится. И я хочу сказать честно, я... Сейчас же еду к вам в офис. Я хочу оформить квартиру в Зудово по проекту МРС-7 на 450 квадратных метров. Всего-навсего от 10 до 12 миллионов будет стоить.
3: Пожалуйста.
2: Это вот уникальная квартира.
3: То есть засади бамбук по Потоцкому.
2: Вот, засади бамбук по Потоцкому. Да. На этой высокой ноте мы прощаемся с вами, дорогие друзья.
3: Спасибо.
2: Впереди у нас новости.
1: Созидатели.
0: Я закрываю счет двумя пальцами, мизинцем и безымянным. Тариф безымянный. Положи себе сам. Занеси максимум. Банк твой. Классика в эфире.
4: Она решилась остаться в особняке еще на одну ночь, чтобы разгадать загадку незнакомца на портрете и его необычных рук. Оставив портрет в спальне, она ждала с нетерпением и страхом прихода ночи. И вот опять, едва заснув, она почувствовала прикосновение к своим рукам этих бархатных, волшебных, чарующих рук. Вокруг них было холодно, но сами они не были холодны. Руки незнакомца снова то сжимали ее пальцы, то гладили ладонь, то пробегали по ее ладоням подушечками упругих пальцев. Потом... она почувствовала на своих губах поцелуй. Он не показался ей отвратительным. К тому же на своей щеке она почувствовала мужские бакенбарды. И поняла, что к ней пришел тот самый незнакомец, что был на портрете. К разговору их рук добавились поцелуи, но незнакомец до сих пор не проронил ни слова. Сколько это длилось, она не знала. Но когда пришла в себя и открыла глаза, незнакомца возле кровати не было. Лишь его бледное лицо, казалось, внимательно смотрело на нее с портрета. Вы прослушали отрывок из повести Гурама Ламидзе «Мягкие бакенбарды».
0: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?
6: На газу готовим вместе.
3: А мы вновь вернулись к вам с программы «На газу», а с нами удивительный человек Геннадий Гамак. Это повар и владелец сети ресторанов, лакшери-ресторанов, которые называются «Губы осьминога». А эта сеть ресторанов окружила весь город наш, ну, всю, весь мегаполис, насыщен этими. И вот мы сейчас возвращаемся к поимке, как я так называю, как бы поимка осьминога. Как его... ловят три осьминога лова. Вот возвращаемся к этому вопросу. Да. Да.
7: И мы прервались на том, да. Где третий осьминога.
3: Третий осьминога стоит с лопатой.
7: Бьет осьминога.
3: Он на берегу, как бы.
7: Он как бы по колено.
3: Он стоит по колено.
7: Должен по колено быть.
3: Вот он как-то одет специально.
7: Он по коленчески.
3: По-коленчески, да. Но он одет специально?
7: Он одет в отвлекающий.
3: В отвлекая? А, осьминога нельзя же. Да-да-да, его надо отвлечь.
7: Конечно.
3: Потому что он уже поднимается насаженный.
7: А внутри него второй.
3: Второй, да, второй.
7: Здесь самое главное, что, дорогой Юрий?
3: Вовремя дать...
7: По голове.
3: Но
7: не осьминоголову, а осьминогу.
3: А, конечно.
7: Которого второй.
3: То есть тут они настолько друг с другом срослись, что здесь надо не промахнуться. И вот поэтому у него самая сложная и ответственная задача дать по голове, но попасть точно по осьминогу.
7: Да.
3: После этого момента что происходит?
7: Осьминог отваливается.
3: Отключается.
7: Он отваливается.
3: То есть он соскакивает с насадки.
7: Такой звук чпок.
3: Так, фу. Вот так вот.
7: Фу.
3: Да, даже вот так вот.
7: Да.
3: Как интересно.
7: И попадает в сеть.
3: В сеть. Дальше.
7: Расставленную сеть.
3: Ну, естественно, там уже расставлена.
7: Которая захлопывается.
3: Так.
7: И его везут.
3: И его же дальше доставляют.
7: Транспортировка, логистика.
3: Дальше уже идет чистая логистика. Чистая логистика. Это нормально. И вот он приходит к вам, привозит его. Удивительно. Это же с пылу с жару.
7: Практически.
3: Вы же готовите с пылу с жару.
7: Буквально час.
3: Час назад он, его только
7: плескал,
3: сняли.
7: Он
3: со осьминоголовы его сняли буквально.
7: Да,
3: и он плескался.
7: Да.
3: И вот со своими щупальцами, вот с этими удивительными губами, которые вы готовите. Как вообще вы пришли к тому, что именно губы самые вкусные? Ведь на это идут все ваши пациенты. Хотел сказать. Как их назвать? Когда они настолько... Это гурманы, действительно гурманы. Это ваши пациенты,
7: конечно,
3: это ваши клиенты.
7: Конечно. Кроме того, вы практически угадали. Потому что
3: губы
7: обладают целебными свойствами.
3: Боже.
7: Верхняя губа.
3: Так.
7: Помогает от радикулита.
3: То есть вы готовите лишь верхнюю и нижнюю.
7: Ну, как
3: и в меню так написано.
7: Конечно.
3: Верхняя и нижняя.
7: Конечно. Верхняя чуть толще.
3: Чуть толще, конечно.
7: А у осьминогов старше 25 лет, нижняя губа чуть тоньше.
3: Чуть тоньше.
7: Она помогает...
3: То есть он как бы причмокивая, верхняя губа...
7: Всасывает. Да.
3: Конечно.
7: О, замечательно.
3: И как бы поглаживает. Значит, вот вы приготовили верхнюю.
7: Да.
3: Кого больше, скажите, у вас все-таки вот ваших пациентов, как я уже, мы теперь с вами договорились, ваши клиенты, что больше все-таки предпочитают, верхнюю или нижнюю?
7: Зависит от возраста. Здесь возрастной порог. Те, кто...
3: Вот какой?
7: Ну, скажем, у нас, как всегда, 18+.
3: 18+, ну, естественно,
7: конечно. Потому что губы употреблять до 18.
3: Нельзя. Это очень... Это очень трудно, естественно. Конечно. Тем более с кинзой вы же пробуете, да?
7: Да, ну что, только крюшон.
3: Только крюшон.
7: Боже мой!
3: Соевый крюшон. Держите еще раз.
7: 5-5-5,
3: да, мы так хорошо натрагиваемся друг на друга с Геннадием. Да. Удивительно же, что все-таки только крюшон.
7: Только.
3: Он как бы осаживает чуть-чуть, да?
7: Он немножко расширяет.
3: Расширяет.
7: Смазывает. И изнутри массирует.
3: И массирует. То есть получается, что губы приходят прямо
7: в лоно.
3: В лоно. Боже. Губы приходят в лоно. Вот на этой удивительной сентенции мы как бы делаем легкую паузу и возвращаемся в студию через мгновение.
6: На газу готовим вместе.
8: Флора и фауна родной планеты.
9: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый. В брачный период красновато-оранжевый. Ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана низкий, глухий, ворчащий, рычащий и хрюкающий звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.
10: Слушайте первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
8: Кабель судьбы, шланг истины. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Нефтяная промышленность.
1: Нефть продолжает дорожать в надежде на сокращение добычи вне ОПЕК. Аналитики отмечают, что надеяться нефть стало впервые за последние два года.
2: Такой тренд не может не радовать. Хотя я предпочитаю обнадеживаться сдержанно. Никогда не знаешь, мало ли.
1: Так прокомментировал нам по телефону ситуацию аналитик банка «Сокол» Денис Клюковкин.
0: Животноводство.
1: Правительство намерено создать систему идентификации домашних животных. Как сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства, опыт распознавания планируется перенять у иностранных коллег за несколько сотен миллионов долларов.
3: Как это повлияет? А это повлияет, поверьте. Где тут свинка, где собачка, а где корова? Все это нам предстоит наконец узнать. Ведь сейчас нет никаких градаций. Пора переходить на современные технологии.
1: Сказал он в интервью нашей радиостанции.
0: Социальная ответственность.
1: Как сообщает Министерство социального развития, по итогам прошлого года 5 миллионов человек в стране получили зарплату. Это на 250 человек больше, чем в позапрошлом году, и на 318 человек больше, чем 5 лет назад. В сообщении ведомства говорится о том, что эти данные не будут оставлены без внимания, и для прояснения ситуации будут привлечены правоохранительные органы, пожарные и скорая помощь, поскольку есть подозрение, что именно они и получили зарплату. Мы будем следить за развитием событий.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Стало понятно, люди не герметичны.

0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Фомин Кофейк Радио, с вами я, Ирина Рыбладзе. И напротив меня сидит потрясающий человек, очень интересный. Вы так давно хотели с ним увидеться, встретиться, узнать о нем поподробнее. Это Георгий Иосифович Любин.
1: Здрасте, здрасте.
0: Здрасте, здрасте, здрасте. Здрасте. Прихвостень.
1: Здрасте, да. Ну что?
0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогой. Здрасте. Скажите, расскажите, ведь вы уже возглавляете, получается, целый университет, да? Высшую школу прихвостней.
1: Господи, конечно, ну я...
0: Да?
1: Да уж, ну что... Вы знаете, я... Ну,
0: как вообще началось все это? Как возникла эта школа?
1: Ну, эта история, она... Ну, знаете, я начинал ведь... Я начинал просто.
0: Как
1: начинал
0: так?
1: Просто с лизоблюдства.
0: Да вы что?
1: Да, просто с лизоблюдства.
0: Просто лизоблюдства.
1: Да. И все. Вот начинал, понимаете... Ведь дело в чем?
0: Да.
1: Это ведь как? Как выжить?
0: Как выжить?
1: Вы понимаете? Ну, как выжить? Ну,
0: а когда это началось? В детском саду?
1: Ой, ну
0: или
1: что?
0: Когда?
1: Конечно,
0: или...
1: в яслях.
0: В яслях?
1: В яслях.
0: Да.
1: Я понял, что, ну, так сказать, для того, чтобы, например, в яслях остро стояла проблема горшка.
0: Горшка! А, горшок чтобы получить один. Горшок вне очереди.
1: Ну, конечно, горшок был один.
0: Да.
1: Нет, ну, я уж не говорю про, знаете, про вне очереди. Начиналось-то все не так, конечно.
0: Ну, а как? Расскажите.
1: Ну, что? Начиналось просто, ну... Я понял, что битва за горшок в яслях – это такая вещь очень...
0: Ну, во-первых, это просто травмы.
1: Ну, конечно.
0: Да.
1: Ну, и ну, дети все, вы знаете, ну, все по-разному воспитаны.
0: Да, да. А вы из хорошей ведь семьи.
1: Ну, что? Я, боже, моя-то семья, господи. Вот у детей там...
0: Да.
1: Ну, вот. И я, значит, вы знаете, битва за горшок...
0: Да.
1: Я помню, как я подошел сначала к нянечке.
0: Ага,
1: да,
0: так.
1: Потому что мне сразу показалось, что если я пойду к воспитательнице...
0: Да это вы слишком.
1: Ну, да, во-первых, не то, что даже слишком, а, может быть, просто, ну как-то это будет...
0: Нарочито.
1: Через голову, что ли.
0: Через голову,
1: да-да-да. А мне хотелось, как бы, чтобы и нянечка почувствовала свою такую значимость.
0: Значимость, да-да-да.
1: И я, конечно, пришел к ней и сказал: нянечка родная.
0: А как ее звали, помните?
1: Да.
0: Как?
1: Ираида Адольфовна.
0: Ой, какая прелесть.
1: Да, Ираида Адольфовна.
0: Да.
1: И я пришел и сказал: Ираида Адольфовна, говорил-то я еще неважно, и всякие ясли.
0: Ну, конечно.
1: Говорю, Ираида Адольфовночка. Ираида Адольфовночка.
0: Да.
1: Вот. Без вас же я не... Вы же так все можете. Вы же знаете, так вы же можете и читать, и писать. И все умеете.
0: Достаньте мне горшок.
1: А
0: нет?
1: Ну, не надо торопиться, милая моя. Ну, конечно. Ну, что вы спешите?
0: Ну, почти забегаю
1: вперед. Почти так, почти так. Вот. И я ей говорю: вы знаете, ну, мне хотелось бы, конечно, ну, я уж... Мне это, бог с ним. Я уж потерплю, но вы-то... Главное, вы не хотите, сказал я, на горшок сами.
0: Ах, вот.
1: А Ираида Адольфовна говорит: нет, маленький мой, конечно, миленький, не хочу. Спасибо тебе, что ты такой вот ласковый, хороший. Вот. Поэтому пойдем, я тебя отведу на горшок. Ну вот,
0: Это же надо, в каком еще вот маленьком, вроде бы вот на несознательном возрасте, уже вот какие-то как... Это же ум какой у вас прыткий был, а?
1: Вы знаете, это, ну, как вам сказать...
0: Спросить у няни, не хочет ли она на горшок. Вот таким вот путем пойти.
1: Да, ну, вы знаете, это, так сказать, лизоблюдство, оно имеет глубокие корни, потому что, ну, как сказать, без лизоблюдства никуда.
0: Без лизоблюдства никуда. А во время тихого часа вы, наверное, подходили к ней и говорили: а не хотите ли вы поспать? Потому что мы же все спим, а вот вы работаете.
1: Ну да, я так.
0: Потому что ведь
1: делал.
0: С кроватками тоже проблема, наверное.
1: Нет, с кроватками не было никаких проблем. Я просто хочу сказать, что какой смысл мне подходить ей, к ней и говорить о том, что она... Нет, было не так. Я просто все время рассказывал нянечке о том, Ираиде Адольфовне, что она самая лучшая, она самая красивая, самая тонкая, самая умная, что непонятно. Понятно, почему она нянечка, когда она могла бы быть давно уже воспитателем.
0: Воспитателем.
1: А то, может быть, и даже и директором.
0: И директором детского сада.
1: Яслей детского сада.
0: А скажите, ведь это
1: ну,
0: вот
1: и, конечно, я получал от нее все самое лучшее. И горшок.
0: И добавку в полдник.
1: Все-все-все-все-все. Все-все-все-все-все.
0: Да. Ненадолго прервемся, ненадолго послушаем прекрасную музыку.
2: Прихвостень. Знаете ли вы?

что? Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?

0: 101.ru.
1: Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.
2: Семя карбункула.
3: Карбункула.
4: Добрый-добрый вам, добрый, мои дорогие слушатели, они же зрители. Доброе вам все. Это Влад Жульпацкий, это Фоменко Фейк Радио. И в гостях у нас сегодня Георг Солитиди. Георг Солитиди, глава научной группы фармацевтика Атома. А я бы сказал, смелее бы назвал сегодня не просто фармацевтика Атома, а я бы назвал фармацевтика без границ. Мне кажется, так, потому что Георг Солитиди полностью разрушает все границы всей фармацевтики. Ну, введу в курс наших слушателей и зрителей. Дело в том, дорогие друзья, что всем известно, что яд карбункула, ну, карбункул это не нарыв.
5: Нет, конечно.
4: Карбункул – это не нарыв, имеется в виду. Это имеется в виду паук.
5: Паук.
4: Паук огромный, страшный, самый страшный паук.
5: Я расскажу об этом.
4: Да-да. Карбункул известен своим ядом, который мгновенно убивает. Мгновенно убивает человека. Вот. Но, тем не менее, используется в фармацевтике. То есть... Ловят карбункула, и если остался в живых во время ловли карбункула, то забираешь у него яд и, так сказать, Но Георг пошел дальше. Георг Солитиди не из тех, кто сдается. Не из тех, кто смотрит, так сказать, в сторону накатанной дорожки. Георг Солитиди – это открытие. Георг Солитиди – это движение вперед. Георг Солитиди – это... Божьи знания, сказал бы я.
5: Это будущее.
4: Это
5: я
4: будущее.
5: Бы даже так сказал. Не побоюсь.
4: Да. Расскажите, Георг, как же все это произошло? Почему вдруг, не яд, а семя?
5: Семя. Именно семя. Мы долго к нему подбирались, к этому семени.
4: Имя ему семя.
5: Это же удивительная ситуация, вы понимаете, сколько пришлось... Ну, скажем так, принести в жертву сколько? И кровь, пот, слезы. Да что там говорить, жизни многих и многих, кто пытался пройти.
4: Подождите, я немножко этот романтизм хочу отодвинуть в сторону. Я хочу прямо сразу к делу. Я просто хочу спросить. Вот смотрите, мы, человечество, много-много веков лечим ядом карбункула. Ну и калечим тоже ядом карбункула. А тут вдруг семя.
5: Я еще раз говорю. Почему человечество проходило мимо столь очевидного? Почему оно?
4: Почему?
5: По недоумию.
4: Да вы что?
5: А иногда и по недомыслию.
4: Вот оно, господи.
5: Вот о чем я. Недоумки. Они не понимали, что делать-то все в семени. Они пытались карбункулы как бы расщекотать, что-то там щупальца его и так далее. Нет, только его семя. Но получить семя удалось только мне.
4: Удивительное дело. Ну, во-первых, давайте, как вы... Ну, весь мир ведь с опаской относится к карбункулу.
5: Конечно.
4: Укус карбункула смертелен.
5: Да. Знали.
4: А как же вы добрались-то до его семени?
5: Объясню. Пульпирование. Только пульпирование вот этого мешочка карбункула, где и находится семя. Ведь у него нету яичек. Вы поймите, это паук, это не человек. Хотя иногда по его повадкам, особенно когда это было на скале Туту, а вы знаете, где это находится?
4: В Африке.
5: Да, конечно. Это знаменитая скала Туту. Я бывал там 4 раза. Четвертый раз особенно было тяжело, потому что я напал на карбункула сзади. А на него надо нападать спереди.
4: Скажите, пожалуйста.
5: Я тогда не знал этого.
4: Скажите, пожалуйста, я знаю, что там, на этих скалах, на этих скалах, тут, на этих...
5: Да,
4: особенно велики карбункулы.
5: Вот о чем речь. А там нам нужны гиганты. Семя гиганта. Вот в чем все дело.
4: Ах, вот оно что.
5: Вот эти
4: семя
5: маленькие.
4: Гиганта. Не просто.
5: Да ну что вы.
4: А имя семя гиганта Карбункула.
5: Семя гиганта, да. Ведь это же и книга моя.
4: Семя гиганта она гиганта. Называется.
5: Ну, я читал, конечно. Вы ознакомились?
4: Конечно. Семя гиганта это как? Известное.
5: Вам понравилось?
4: Ну, вы знаете, я скажу вам так. Начиная где-то, мне так сначала, ну, как-то мне казалось,
5: 44-й
4: страниц. Ну, где-то, ну, я бы даже сказал, с 38-й где-то о, уже стал меня втягивать.
5: А вы, да.
4: Все-таки семя гиганта это, конечно, точно. Семя гиганта.
5: Я бы даже предложил что-то такое сделать, какой-то из этого, может быть, даже проект какой-то, может быть, это будет кино. Ко мне обращались кинематографисты.
4: Семя гиганта на скальной породе.
5: На скальной породе, конечно, конечно.
4: Или, потому... может быть, туту и семя гиганта.
5: Туту и семя гиганта, mm-hmm. конечно.
4: Расскажите, как вы впервые вот так отловили.
5: Знаете, я чувствовал себя Индианой Джонсом, когда вот я подбирался на этой скале туту. Четвертый мой заход был. Это четвертый раз, когда я с экспедиции туда отправился. Всех я оставил внизу. Я забрался туда один. Mm. На скале было дул сильный ветер. Этот был суховей, африканский суховей. Это тяжело, это когда песок вместе забивает глаза, и очень трудно увидеть мешочек вот этого карбункула. А я должен был добраться до мешочка. Вы знаете,
4: хотя
5: что?
4: Хотя мы понимаем, что это карбункул-гигант.
5: Это гигант.
4: Вы его
5: да.
4: застали, это, кстати, уже во сне или как?
5: Нет, нет, нет. Он в этот момент пытался опростать как бы свой мешочек. Понимаете?
4: А где он? Просто так, что ли? Просто на камне разбросать семя?
5: Да,
4: так
5: да,
4: его
5: да,
4: можно
5: да,
4: ведь, да. Тогда, получается, семя можно и подсобрать, как говорится.
5: Это тяжело.
4: Соскрести, может
5: ну,
4: быть?
5: Ну, нет, нет, надо как попасть как бы в момент, чтобы твоя ладошка оказалась креманочкой.
4: Mm-hmm.
5: И чтобы ты как будто в креманочку собрал это mm-hmm. искомое, вы понимаете? Mm-hmm. Как только семя попадает на раскаленный камень, а Африка, это же температура, это жара, это жуть, это изматывающая жара. Как только семя на камень попадает, оно все. Оно исчезает.
2: Семя карбункула.
3: Карбункула.
1: Пристыди проказника. Фоменко фейк радио. Знай и люби свой край.
0: Флора и фауна.
6: Не топырь-карлик. Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 грамма. Детеныш нетопыря-карлика может уместиться в наперстке, а взрослое животное в спичном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии на нескольких сотен самок самцы держатся обособленно.

0: Леонардо.
1: Вновь наша удивительная рубрика «Лабиринт Леонардо» и со мной моя ведущая Маргарита Хлеб.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Маргарита Хлеб готова на все. И что сейчас? Что сегодня готова сделать Маргарита? Она готова отрегулировать что?
2: Термостат.
1: Термостат, как она говорит, это кукусик. И хрюкает даже. Ну вот, мы сегодня пригласили удивительного человека. Удивительного человека, он говорит на всех языках мира. И он может сделать все. Подбить маленькую эту, подскочить, чтобы перевернулась, ударить, хлопнуть ладошкой. Может развести немножечко этой самой жижицы. Может все сделать. Удивительный человек. И зовут его Петр.
3: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Удивительный человек. Петр, я знаю, что вы умеете отрегулировать термостат так, как никто не может.
4: Да, это правда. Ну, это правда.
1: Расскажите нам.
4: Что рассказывать?
1: Мы с Маргаритой хотим знать, с какими термостатами вам доводилось встречаться?
3: DC-1635AB, ну, начиная с 1974 года. Ну и потом H15, это самсунговский.
1: H15?
3: Да, но это из последних.
1: Ничего себе.
3: Я могу сказать, что, конечно, BX, ну, с BX'ом я работал мало.
1: Мало?
3: С BX'ом я работал мало.
1: Почему?
3: Ну,
1: кукусик.
3: BX не возьмешь так просто. Ну, просто такого не возьмешь, потому что, ну, BX такая штука, ну...
1: Ну, как? А когда? Ну, а когда вы... Вот первый раз BX перед вами появился, вот вы его увидели, такой, такой красавец такой, удивительный. Он же еще на этих самых сделан, на... Как они называются?
3: А?
1: Как называются они? На чем сделан этот
3: термостат? Я входил.
1: Я понял. Так, Петр, Петр, возвратились?
3: Ну.
1: Хорошо. Смотрите, как у вас интересно. Смотрите, как у вас интересно. Вот вы сами...
3: А кукусик я хочу спросить. Она...
1: А кукусик сейчас будет спрашивать. Кукусик, мы говорим сейчас с Петром, который готов вообще на все. Он готов отрегулировать термостат, и он должен просто сказать нашим радиослушателям, что надо в первую очередь сделать. Кукусик, вот тебе интересно это знать, нет?
2: Мне, конечно.
1: Да, тебе,
2: конечно.
1: Вот, видишь как.
2: И как вообще жизнь, как настроение?
3: Ну я не развлекать вас пришел сюда. Вы задаете мне вопросы, я на них конкретно отвечаю. Что вам надо узнать про термостат?
2: Как же его отрегулировать в конце-то концов?
3: Ну просто, я скажу вам простую вещь. Что настоящий термостат не регулируется.
1: Yes, я так
3: вообще
1: и знал.
3: Вообще нерегулируемая ты конструкция.
1: Ты слышал, кукусик?
3: Что тут объяснять-то?
1: Вот это парень.
3: Если вы не рубите, так вы тогда и не зовите нормальных людей.
1: Я сразу почувствовал.
3: Термостат не регулируется, это знает каждый ребенок. Каждый ребенок.
1: Вот это я понимаю, вот. Кукусик. Поняла?
2: Он специалист.
1: Да ты че, такой специалист? Обалдеть можно.
3: Вообще.
1: Супер.
3: Зря только время теряем.
1: Напрасно.
3: Короче, покупайте у нас термостаты. С пользуясь случаем, я хочу вас предупредить. Покупайте термостаты, потому что уровни будут холодные.
1: Спасибо вам большое. Вот этого я и ждал сейчас,
3: ну,
1: кукусик.
3: Все.
1: Уровни будут холодные.
2: А какими они должны быть?
1: Какими должны быть, кукусик? Об этом
3: теплыми.
1: Следующий.
3: Ну, теплыми, а будут холодными. Что тут объяснять?
1: Петр.
2: Действительно.
3: Ты живешь с отцом, с мужем, с кем?
1: Ну, отвечай, кукусик.
2: Как кукусик?
3: С отцом, с мужем, с кем?
1: С кем ты живешь, кукусик?
3: С этим, что ли, ты живешь?
1: Кукусик.
3: Нормально, скажи.
2: С термостатом?
3: Ну, это глупо. Просто скажи, с кем ты живешь?
2: Что?
3: С ним или с отцом, с мужем, с кем?
1: Она живет с термостатом.
2: А чем он?
3: Да?
1: Да.
3: Очень смешно. Ну и живи с термостатом.
1: Жизнь с термостатом. Подойди поближе.
0: Лабиринт Леонардо.
5: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Минутка поэзии.
6: Вспоминаю, как ты спасала меня. Не удивляйся тому, что пишу ты с большой буквы. Этого мало для того, чтобы выразить свою благодарность тебе, к личности, что спасла меня и не дала погибнуть моему внутреннему миру. Он тоже такой хрупкий, как ты. Вы прослушали отрывок из поэмы Игоря Томилова «Ты».
5: Минутка поэзии. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше?

0: И вот мы снова в студии. С вами Юрий Бурзон. И напротив меня Евгения Павловна Урина, ведущий уринотерапевт. Это практически кладезь, я бы сказал, нашей науки. И все, все, что вы хотите знать о моче, все, что вы воспринимаете, все, что вы пробуете на вкус, обо всем этом рассказывает Евгения Павловна.
1: Еще хотела вот сказать для тех, кто еще не купил мою книгу, что в этой книге очень подробно описывается.
0: Извините, ваша книга, я напомню нашим радиослушателям, ваша книга...
1: «Вся правда об урине».
0: «Вся правда об урине». И еще мы говорили с вами в предыдущем часе о... как это называлось? Спорт и...
1: Спорт и упаренная урина.
0: И упаренная урина. Вот расскажите немножко поподробнее.
1: Вот я сейчас как раз хотела. Но это есть и в предыдущей книжке про спорт, и есть в книжке вот про вот этой вот новой.
0: Да.
1: Про упаривание урины, потому что вообще, в принципе, очень полезны ингаляции.
0: Вы применяли ингаляции именно с Дузовой, с Ольгой Дузовой.
1: С Ольгой Дузовой, конечно.
0: И она стала, извините, взяла золото.
1: Да. Нет, это как сказать, это...
0: Она взяла золото в прыжке... Естественно, удивительно.
1: Катков. Степан Катков.
0: Степан. Но он давно...
1: Он давно на урине, конечно.
0: На урине уже давно. Конечно. Удивительно.
1: Так вот, я хотела вот что сказать. Что в этой книге, значит, вот ингаляция, как полезно.
0: Так.
1: А дело в том, что когда урина упаривается, это значит, вы ставите ее на плиту, на медленный огонь, и идут испарения.
0: А, то есть как бы вот эта горечь, она немножко испаряется.
1: Многие многих останавливает запах. И напрасно, потому что как раз в этот момент происходит самый целебный эффект. Нет, дорогие слушатели, вы вместо того, чтобы отходить от плиты, запах мешать, подышитесь
0: уриной, хочется сказать, дорогие наши друзья. Да. Это настолько интересно. Это прямая вытяжка, скажите?
1: Нет, прямая вытяжка – это совершенно другое дело.
0: А что это? Вот расскажите.
1: Есть упаренная урина, есть прямая вытяжка.
0: Вот это, что
1: это такое? Это очень сложный прибор, который нам помогли наши исследователи, которые тоже занимаются, конечно, уринотерапией.
0: Но это наше, естественно, отечественное производство.
1: Только.
0: А как он называется? У-2, да, по-моему?
1: Он
0: прибор.
1: Называется...
0: От слова урина, естественно.
1: Называется ура.
0: Ура!
1: Конечно.
0: А, господи боже мой, да, ура, хочется сказать,
1: прибор
0: урине.
1: Называется ура, который как раз и делает вот эту вот вытяжку, прямую вытяжку. Это просто невероятная кладовая, я бы сказала, кладовая.
0: Кладовая.
1: Витаминов, которые потом растворяются в воде, клизмоваться очень хорошо этим.
0: А можно и клизмоваться?
1: Обязательно нужно.
0: То есть вы берете урину, вытяжку и клизмуетесь?
1: Да.
0: Какой эффект вы достигаете?
1: Вот вы так узко мыслите все-таки.
0: Простите, Евгения Павловна.
1: Эффект начинается с головы до ног. От мысли, понимаете, до стоп-ног.
0: Урина с головы до
1: пальцы,
0: ног.
1: Пальцы на ногах просто даже начинают, вы понимаете, что оживает все. Начинает пульсировать.
0: Боже мой.
1: Конечно, это вот.
0: Все пульсирует.
1: Все пульсирует.
0: Я вижу, как в Евгении Павловне все пульсирует. Я хочу сказать, Евгения Павловна, спасибо вам.
1: Я еще хотела сказать, в этой книжке вот вся правда.
0: Только извините, ради бога, мы тогда сделаем паузу легкую. Ну,
1: хорошо.
0: А вы запомните, и мы с вами вернемся.
1: Про важную вещь хотела.
0: Хорошо.
2: Влажная сила. Флора и фауна родной планеты.
3: Безаровый, полорогий козел. Высок в плечах. Телосложение коренастое. Конечности сильные. Активны главным образом в сумерках. В жаркое время года отдыхают на протяжении всего дня и активизируются только ночью. В настоящее время безаровому козлу придан статус уязвимый.
4: С нами хорошо. 101.ru
5: Умело овладеваем. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Не время ягозить и маяться, пальпируя мышь. Отшвырни ретро и ощупай свое будущее. Мой офис. Теперь можно все. О-о-о. Мой офис. Операционные системы 22 века.
3: Мяу.
4: Высаживаем мутантов из поезда. Фоменко Фейк Радио.
5: За кулисами вдохновения.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! В программе «За кулисами вдохновения» у меня, у Владислава Жульпацкого, сегодня в гостях удивительная женщина, удивительная, потрясающая, талантливая, знаменитая, ну, легкая, ну, даже, я не знаю, всех эпитетов, господи, поэтесса Вероника Листопадова. Здравствуйте, Вероника, здравствуйте.
7: У меня по поводу вашего приветствия есть сразу же стихотворение, если хотите.
6: Конечно, конечно.
7: Я здороваться не буду.
6: Ох.
7: Никогда, ни с кем, нигде. Припаду, схвачу, достану. Жизнь моя всегда в труде.
6: Господи, это вот прямо сейчас родилось вот так, Вероника, да?
7: Да, экспромт.
6: Ах, боже ты мой. Вы знаете, я вот что хочу сказать. Сегодня мы с вами встречаемся, поскольку, ну, во-первых, ну, вышла ваша книга, ваша книга, которая объединена в целый цикл, который называется «Не засуну».
7: Да?
6: Да, «Не засуну». Вот, и вот это вот, ну, как бы вот это вот «Не засуну эту память я назад».
7: Назад. Это первая строка.
6: Да,
7: там есть продолжение.
6: Да, я понимаю, конечно.
7: Да, рассыпаюсь я и выйду в наш с тобой вишневый сад.
6: Господи. Да. Господи.
7: Да, так пришло.
6: Да, итак, приходит. Вероника Листопадова сегодня у нас в гостях. Цикл «Не засуну», этому посвящена наша передача сегодня. Да. Ну, что я скажу? Вероника относится... она не импрессионист.
7: Да.
6: Она не модернист. Она не хореист, не ямбист. Нет. Она... поэт-грубиян.
7: Да.
6: Грубиян, да. Вот. Ну, я хочу вас спросить. Вот это ваше течение поэтическое, да, которое вы и основали, да, и которое вами создано. Поэт Грубиян.
7: Да.
6: Расскажите о нем подробнее, пожалуйста.
7: Ну, что тут рассказывать.
6: Как-то вы знаете, поэзии и грубость, они никак не коррелируются между собой.
7: Напротив, вы очень заблуждаетесь.
6: Да?
7: Заблуждаетесь, конечно. Особенно, понимаете, в наш век, когда все настолько лицемерно, когда все привыкли врать в лицо постоянно, необходим поэт должен говорить правду. Правду. И даже иногда, как сказать, перебарщивать, пересаливать. Просто чтобы остановить, так сказать, человека. Чтобы он задумался о чем. Хватит врать. Говори правду. Не то, что там мягкими словами, а именно не засуну. Эту память я назад, ну как, собственно, опубликованные уже книги, пишет. Вот.
6: Ну, у меня такой вопрос. Ведь, вы знаете, грубость, да? Она ведь где-то совсем рядом, ну, она где-то рядом с хамством. А где же там поэзия, как говорится, где хамство и где поэзия? Это разные совершенно, как говорится, планеты.
7: А это рядом. Ну, тут есть существенное различие. Понимаете, как сказать, тут есть такая тонкая грань, такой тонины, которую, конечно, не поэт не поймет. Вот вы, наверное, не поэт.
6: Нет, я не поэт.
7: Конечно, поэты вы не понимаете. А поэты меня понимают. И надо сказать, все поэты меня понимают, принимают, любят, уважают, все зовут в гости постоянно.
6: Ах,
7: да. И хотят, понимаете, они хотят. Они хотят правду услышать. Вот вы говорите там «здравствуйте», а я сразу говорю, я отрицаю вот это, вот «здравствуйте».
6: Ну, вот да. Я что хочу спросить вас.
7: Да.
6: Ну, и в вашем творчестве, конечно же, грубость, поскольку вы относитесь к течению поэтов-грубиянов и основателя этого течения, значит, ваши вот эти стихи, они такие прямые, жесткие, грубые. Да? Вот даже о любви, я вижу, вы пишете, грубо, зримо.
7: Ну да.
6: Ну вот эти вот стихотворения, прочитайте, пожалуйста.
7: Залимоню поцелуем в самый-самый рот. Моего родного Витю сразу бросит в пот.
6: Казалось бы, такие удивительные вещи, вот, да? Когда любовь обсуждается такими прямыми словами.
7: Я бы сказала...
6: Пот!
7: Да.
6: Рот!
7: Да.
6: Понимаете, такие рифмы жесткие.
7: Да.
6: За лимоню поцелуем прямо в самый-самый рот.
7: Хлёст!
6: Но при этом сразу видна любовь.
7: Да.
6: Вот как мы разбираем, да? Моего родного Витю. Понимаете? Но его тут же его бросает в пот сразу.
7: Конечно,
6: и в этом сермяжная вот эта правда.
7: Конечно.
6: Правда простоты природы.
7: Да.
6: Как у вас это? Вот это никакого, вы знаете, никакой фальши.
7: Ну, абсолютно. Мы как раз против фальши и выступаем. Я бы сказала, что, понимаете, я бы даже назвала эти стихи не то, что грубыми. И какая-то в них есть, понимаете, дерзкость. Какая-то, понимаете, природа. И в них есть стихийность. Стихийность.
6: Итак, дорогие друзья, напоминаю, сегодня у нас в гостях поэтесса Вероника Листопадова.
7: Да.
6: И буквально через несколько мгновений мы вернемся к вам снова.
5: За кулисами вдохновения.
2: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основным?

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Хрупкое семя Доу Джонса. Фоменко Фейк Радио. Кто следующий? Касса здоровья.
2: И вот вновь мы вернулись в нашу студию, дорогие наши друзья, единомышленники, как я вас называю. А сегодня с нами кто же? Конечно, Юрий Бурзон и напротив меня Светлана Сводина. Светлана Сводина, которая все время сглатывает. Это главный врач клиники «Здоровей». И да, она лечит кислятиной. Вы знаете, она предлагает кислятину, да, ну, как почти как панацея.
3: Ну, получается так.
2: Да, то есть есть 15-я кислятина, есть 15-я. Доходит до 45-го номера.
3: Пока 45-й, сейчас... Ну, работает над 46-й.
2: 46-й. 46-й, я боюсь, там будет уже...
3: Там компоненты очень сложные.
2: Но все-таки это уже к изжоге совсем близко.
3: Нет.
2: Нет?
3: Я вам еще раз объясняю.
2: Нет, я понимаю,
3: тот,
2: сглатывание...
3: Тот, кто вообще начал применять...
2: Да.
3: 45-й номер...
2: У него пошла обильная слюна.
3: У него такое количество уже слюны,
2: что он почти что захлебывается в ней, но да, вовремя сглатывает...
3: Да, вовремя сглатывает.
2: Предотвращает как бы захлеб.
3: При нашей кафедре...
2: Да.
3: И отделение слюноотделения.
2: Вот отделение слюноотделения, да.
3: Еще, да. У нас есть процедуры, так сказать.
2: Какая?
3: Сейчас я расскажу.
2: Расскажите, пожалуйста, Светланочка.
3: Во-первых, специальные упражнения физические.
2: Да?
3: Да. Лечебная физкультура.
2: Ну, поподробнее.
3: Лечебная физкультура сглатывания.
2: То есть, что вы конкретно... Да, вы
3: вот
2: можете
3: мышца,
2: продемонстрировать?
3: Мышца, которая вот сглатывает.
2: Мышцы, которые сглатывают.
3: Ее нужно развивать.
2: Ага. Вы как бы касаетесь ведь альвеолами.
3: Да, конечно,
2: слюны.
3: Альвеолы.
2: Альвеолы как бы двигаются. И
3: да,
2: как крылья
3: нужно
2: бабочки,
3: как
2: да?
3: Нужно как следует натренировать гланды.
2: И гланды надо тренировать?
3: Обязательно.
2: Друзья мои, тренируйте гланды, я
3: поэтому
2: вас очень прошу. Это очень
3: сказать,
2: важно.
3: Уже тренированные люди работают, да, даже с утяжелителями.
2: То есть они гланды утяжеляют? Да? Это потрясающе. А какие-то грузики, да, маленькие, грузила?
3: Грузики, да, гландовые гантели.
2: Гландовые гантели. Вот да, это все на отделении, слюноотделение.
3: Эспандер шейный.
2: Эспандер шейный.
3: Да.
2: Очень хорошо.
3: Да.
2: И, конечно, грузики...
3: Итак, тренируются, да, потрясающе.
2: Гланды тренируются, да?
3: Тренируются
2: вот, вообще вот, пожалуйста, видите? А мы да все говорим с вами про этих удивительных качков, которые ходят в спортзалы, да, качают, да, мышцы. Это все здорово. Но можно же качать и гланды.
3: Да, да.
2: Вы понимаете, друзья?
3: Конечно.
2: Это самое удивительное.
3: Потом, поэтому после этого проглотить можно все, что угодно.
2: Ну вот, я сейчас как раз я пытаюсь тренировать гланды.
3: Во-первых,
2: я
3: расширяется.
2: Правая гланда у меня уже начинает реагировать.
3: Ну, вы это пока это все...
2: Она откликается, как бы, одна гланда.
3: Скажу вам честно, пока да, это детский сад.
2: Детский
3: конечно,
2: сад, конечно, конечно.
3: По сравнению с теми, кто уже достиг больших результатов.
2: Но вы-то на гландах уже практически можете летать.
3: Ну...
2: Как бы, я образно
3: может,
2: говорю.
3: Да,
2: то есть ваши
3: быть,
2: гланды уже как крылья.
3: Да, может.
2: Они
3: так,
2: уже
3: может
2: просто...
3: быть, вы правы.
2: Да, может быть, конечно.
3: Может быть, правы.
2: Как бы слюна подмывает вас,
3: да, да,
2: и
3: да,
2: вы летите.
3: Да, да.
2: Удивительно.
3: Не совершенно, понимаете, вот в чем
2: да,
3: еще, как сказать, особенность, да, польза.
2: Да.
3: Совершенно не нужны никакие моря.
2: Не надо.
3: Озера, реки.
2: А я вот только хотел спросить.
3: Просто ты все время как будто... Все время, как сказать,
2: ваше отделение, время, ваше да, отделение, да, слюноотделение,
3: да,
2: почему-то презентацию какую-то устраивал на Сейшелах. Вот расскажите поподробнее, это что было, извините,
3: на
2: ради
3: Сейшелах?
2: Бога. На Сейшелах.
3: Ну, да, как сказать, мы как специально так? сделали вот эту презентацию на Сейшелах.
2: Да.
3: Я совершенно, так сказать,
2: но
3: людей...
2: к морю не подходили даже,
3: нет,
2: к морю.
3: Но, да, как сказать, для людей, которые... Да. Совершенно только-только вступают
2: в эту
3: кислую среду.
2: В кислую среду, да, в кислятину. Вот.
3: И нужно, чтобы они до конца уже решились,
2: да,
3: вступили,
2: да,
3: нужно
2: да,
3: было,
2: да,
3: было хорошенько подсушить,
2: ага,
3: понимаете?
2: Ага, ага,
3: подсушить. И даже, я бы сказала, подкрепить, потому что вы специально взяли туда креп-чай.
2: Креп-чай?
3: Много, да. Креп-чай, чтобы закрепить
2: крепит,
3: сначала.
2: Крепит, да, я понимаю.
3: А на солнце много времени проводить должны были эти люди.
2: Да,
3: чтобы
2: хорошо.
3: Чтобы их засушить как
2: хорошо,
3: следует.
2: Хорошо,
3: чтобы
2: хорошо.
3: Тяга вот к кислому была настолько велика.
2: Извините, ради бога.
3: Да.
2: Да, настолько уже я почувствовал вот эту кислятину уже даже на гландах, что мы сейчас маленькую должны сделать паузу и вернуться в студию.
3: Да.
1: Кто следующий? Касса здоровья.
4: Замахиваемся на бабушку, а иногда и на дедушку. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Северный кожанок. Редкий вид кожан. Крыло сравнительно узкое, ухо тонкокожее, загнутый вперед козелок. Полет быстрый, с частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами. Зимует поодиночке.
6: Syytetty taiteilija Ivan Ivanovits Nyhtänkölje. Mitä sanottavaa teillä on puolustukseksenne tämän syytteen johdosta?
7: Herra oikeuden puheenjohtaja. Me herrat kuljimme iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan.

0: Содействуем в сумасшествии. Фоменко Фейк Радио.
1: All Radio 101. 101 Rock.

0: Мы снова в студии.
1: Давайте узнаем, от чего? Хобота, шмеля. Оставляем шмеля без хобота. Шмель без хобота — это не шмель.
2: Да вообще, знаете, не шмель.
1: Как говорится, даже, знаете, да-да-да-да-да, не забывай.
2: Да, естественно.
1: Серьезная это, кстати, вещь.
2: Шмель брошен просто.
1: Ревматизм.
2: Боже мой.
1: Ревматизм, казалось бы, понимаете, это вещь такая.
2: Так.
1: Ревматизм, и что, вы хотите сказать, во-первых, эту мазь не достать.
2: Как, вот и...
1: Огромные деньги.
2: Огромные
1: деньги нужно выложить за нее. Поможет ли она?
2: Не знаю.
1: Вот такой вопрос.
2: Вот и все.
1: И представьте, это все мазь.
2: Это все мазь, да.
1: 100 миллионов.
2: Я сейчас представил этих бедных насекомых, боже мой.
1: И вот вы даже, предположим, вы достали.
2: Да.
1: Эту мазь.
2: Да.
1: Ну и что, она действует как, по-вашему?
2: Не знаю.
1: Плохо. Плохо действует. Действует плохо. Ну, понимаете?
2: И не знаю, я сам не пробовал.
1: А вот здесь и тут и наступает момент экстракта. А экстракт из хобота шмеля действует хорошо.
2: И сколько для этого нужно шмелей?
1: Господи, один хобот.
2: Один шмель. Один хобот.
1: Да.
2: Это же даже ваш рога.
1: Вы понимаете?
2: У вас же, я же читал.
1: Один хобот, один шмель. Это на заре еще, когда мы делали.
2: Это вы начинали
1: экстрактировать, так сказать, хоботок.
2: Да, удивительно.
1: Мы сейчас, вы понимаете, ведь... Экстракт можно делать практически из всего.
2: Да.
1: Практически из всего.
2: Да.
1: Ну вот, например, сейчас уже наблюдается явное, совершенно точное направление.
2: Так.
1: Уход мазей в прошлое.
2: То есть с мазями прощаемся.
1: Прощаемся. Конечно. Нельзя столько.
2: Ну нельзя так.
1: Вот просто нельзя так, понимаете?
2: Согласен.
1: Так. Приход экстракта место. Во-первых, смотрите. Ну вот я вам приведу пример.
2: Пожалуйста.
1: Вы знаете рыбок?
2: Вот еще вы выжимаете.
1: Пожалуйста. Из всего. Нужде выжимаем, по нужде.
2: Какая
1: нужда есть, ты с того и выжимаешь.
2: Ну хорошо, вот приведите.
1: Пожалуйста.
2: Из чего?
1: Вот гуппи.
2: Гуппи.
1: Рыбки.
2: Удивительно,
1: рыбки.
2: Вот эти маленькие крохотульки.
1: Раз и все.
2: И что? И
1: да сколько? Это просто выжимай не хочу. Витамин D.
2: Да ты
1: конечно. Выжимай не хочу. Прям выжимай.
2: Но ведь гуппи, они же маленькие.
1: Да в них вся таблица Менделеева, поймите.
2: Боже мой.
1: Поймите, не только Менделеева. И таблица еще Лоцкого там.
2: И Лоцкий даже?
1: Да, его таблица там.
2: Господи боже.
1: В них все, в гуппи.
2: Ну хорошо, стронций. Подождите, вот прямой.
1: Да навалом, стронций. В группе навалом. Гуппи навалом, стронций.
2: Боже мой.
1: Если вы делаете экстракт,
2: да?
1: Ну, конечно, это все другое.
2: Это я понимаю.
1: Если вы делаете мазь из гуппи, ну попробуйте, ну
2: да
1: что.
2: Да нет, но это невозможно.
1: Во-первых, сколько нужно? 1000 тонн гуппи. Где
2: тысяч,
1: вы поймете?
2: 1000 тонн гуппи, да.
1: Конечно,
2: мы
1: столько не наберем гуппи.
2: Естественно,
1: столько их и нету.
2: Да их вообще в природе нет.
1: Одна гуппи, один экстракт.
2: Одна гуппи, один экстракт.
1: Ну,
2: удивительно.

І бик, відомий неізвісний йому сили, рішительно подошел к ней сзади і молча кинув палку ее собаки. Она, кутаясь в шерстяную кофту, была слегка удивлена и тронута. Казалось, эта внезапная дерзость с его стороны произвела на нее впечатление. И, видя, как ее пес возвращается уже с палкой в зубах, она, хитрая лиса, растаяла от умиления, наградив обоих широкой зубастой улыбкой. Он был на коне. «Сука!» — громко спросил он, с силой вырывая палку из пасти собаки. Этот его вопрос во всей его животной непосредственности так нежно и весомо прозвучал посреди всей этой беспечной беззаботности, что он сам невольно удивился своей мощи и как светлячок засиял от восторга. Она вновь улыбнулась, снисходительно прощая ему его невежество, и как бы покоряясь его дикой безрассудной удали, отрицательно покачала головой. «Кобель», — тихо ответила она. И при этих словах их энергетические поля, их ауры, чиркнув друг друга, внезапно соединились, сплетаясь в одно целое, в один большой кусок.

0: Вы прослушали отрывок из повести Геннадия Глотова «Спасенные».
1: Классика в эфире.

0: что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяным?
1: Без белья.
2: С вами снова я, Ирина Рыбладзина, Фоминка Фейк Радио, передача «Без белья», и у нас в гостях Виталий Фламбо. Ну так, вот я понимаю, что когда на свидание вот так пойти, это хорошо, а вот на работу, например?
1: Ну...
2: Во-первых, вот я вижу у вас как-то вот руки немножечко...
1: Давай так, для чего тебе руки?
2: Ну, например, канцелярская работа.
1: Ну, подожди минуточку. Да. Какая в 21 веке канцелярская работа у нормального человека?
2: Ну, не знаю.
1: Смотри, твоя задача взять шампанское. Понимаешь? И это и есть твоя работа.
2: Ну, я так понимаю,
1: что... А вот это вот что? Ты не можешь писать? Пиши, пожалуйста. Здесь можно все.
2: Да. Все. Но ведь у вас какие-то...
1: Вот когда ты приходишь, ну, выходишь в мир, к людям, люди видят тебя, они видят уже вот это на твоей руке, они достраивают. Они понимают, что у тебя здесь дальше. Они... прикидывают, им становится ясно. И в этой тайне магической открываются другие посылы, другие связи возникают. Ира!
2: Понимаю, Виталий. Ведь я правильно понимаю, что вот такое белье, оно как бы провоцирует человека держать себя в форме.
1: Оно провоцирует человека просто.
2: Просто провоцирует.
1: Ты можешь не держать себя в форме, может быть, как угодно. Это любой человек, я вон не в форме, ничего страшного.
2: Ну нет, я бы не сказала. Вы очень даже ничего.
1: Ты послушай меня. Ну, я хочу тебе сказать, это совершенно не важно. Так сказать, вот так ты, артист балета.
2: Да.
1: И ты наоборот, вот так, понимаете? Это совершенно не важно. Дело в том, что...
2: Смотря вот кого что привлекает. Намек,
1: ну, ты же помнишь, так сказать, ну, ты же помнишь, как было в прошлые века. Чуть-чуть покажут пальчик, немножко покажут ножку.
2: Да.
1: И уже все остальное закрыто.
2: Да.
1: Вот.
2: Тут никаких тайн. Вот открыт, я открыт, вы говорите.
1: Ну, нет. Я как бы закрыт.
2: Как бы закрыт.
1: Но как бы я внутренне открыт. Я как бы даю призыв таким образом.
2: Да,
1: таким
2: интрига.
1: Вот, эта интрига как бы возбуждает, так сказать, межполовые влечения.
2: Важно.
1: А сегодня люди теряют интерес друг к другу.
2: Просто теряют интерес.
1: Конечно.
2: Но вы знаете, я боюсь, что многие женщины, ну, как сказать, может быть, и не рискнут вот на такое белье, потому что они все-таки еще, как сказать, им хочется разделить верх и низ, понимаете? Им хочется подчеркнуть талию каким-то образом. А цветовая гамма, скажите, у вашего белья? Она
1: любая, во-первых. Цветовая гамма.
2: То есть вы, может быть...
1: А во-вторых, я просто хочу сказать, что основные-то пока покупатели у нас женщины.
2: Женщины?
1: Конечно.
2: Боже.
1: Ира, ты отстала безнадежно. Безнадежно отстала.
2: То есть я могу приобрести
1: смешно.
2: Вот такой вот костюмчик, например, цвета фуксии?
1: Можешь.
2: Да.
1: Да.
2: Есть?
1: Да.
2: А в клеточку?
1: Ты знаешь, ты раз, а там ты фуксия.

0: вся в фуксе. И он набрасывается на нее, как на фуксе. Ну, это, конечно, прекрасно.
1: Да, прекрасно, конечно, прекрасно. Прекрасно. То есть рыжий, фиолет, все что угодно.
0: Во-первых, с рисунком и без.
1: С рисунком.
0: Во-вторых, вы можете... Послушайте, у нас есть опция, мы дополняем это татуировочным следом.
1: Вот, а, татуировочный след, конечно. Да. Боже.
0: Все это мы делаем, прекрасно.
1: Да, именной, там, например, Виталий, может быть, написано у вас.
0: Конечно,
1: например, да.
0: Мой Виталий, не... мой Виталий, я вернусь, например.
1: Боже.
0: Понимаешь? Без Виталия никуда.
1: Да,
0: или,
1: да,
0: например,
1: да.
0: Ира плюс Виталий.
1: Ира плюс
0: Виталий.
1: Пожалуйста.
0: Виталий.
1: А, война пуговицам, так я понимаю?
0: Ну, я скажу честно.
1: Да.
0: Пуговицы – это сбитые летчики.
1: Сбитые летчики.
0: Конечно. Пуговицы – это то... что сломало человечество, то, что остановило демографию. Пуговицы – это те, на ком лежит ответственность за огромное количество разводов в нашей стране.
1: То есть враг. Просто, получается, просто враг.
0: Враги. Это пуговица враг, конечно.
1: Пуговица враг.
0: Конечно.
1: Пуговица враг.
0: Пуговица враг.
1: Да. А вот такой вот еще острый вопрос. А,
0: то есть даже вот эта песня, которая, как ты помнишь,
1: да,
0: была «Пуговицы в ряд».
1: В ряд. На самом
0: деле? У солдата
1: деле,
0: выходной пуговицы в ряд.
1: Да,
0: помнишь,
1: конечно, да? Конечно.
0: А сейчас надо, у солдата выходной пуговицы
1: враг.
0: Враг. Вот так.
1: А я согласна.
0: Понимаешь?
1: А я согласна. А, ненадолго прервемся с вами.
0: Без белья.
2: Флора и фауна родной планеты.
3: Гигантский слепыш слепышовый. Ареал вида ограничен с юга линией железной дороги Махачкала-Гудермес. Экологическими предпосылками уязвимости гигантского слепыша являются низкий репродуктивный потенциал и консервативность внутрипопуляционной структуры, обеспечивающий в основном лишь возмещение естественной смертности.
4: С нами легко.
5: Онлайн-радио.
6: Подчас устаем прятать. Фоменко, фейк радио.
7: Täällä Tora, minä hyvä Graham.
8: Kato Aki ja Tora on lähdössä maailman kiertolla. Aki and Tora on the road, hei!
7: Mutta joku jos kertoo Fajalle, et meikä on päästetty laulamaan, niin sukat pois.
8: Jumppa huiti, Tora! Oletko sä raahdannu ahtelis tänne näin taas? Nyt te kotiin niinku olis, jos oot niin vastenmielinen kaveri, että ei sua kyllä kehtaa minnekään päästä.
9: Meidän turrekeikalla mä en kestä.
8: Mä ainakin kyllä menen itse katsomaan, ettei se siellä mitään möhli.
7: Please, faija, jätä väliin. Tai jos tuut, niin ota toi lehmän nahkalakki pois päästäs.
8: Älä viitaa, Irvin skotseja, Irvin on voittaja. Ja voittaja on kato helppo hymyillä.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
2: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
2: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Мы не свекла, не грибы.
4: Мы веселые бобы.
3: Если ты откроешь рот,
4: то отправишься в полет.
3: Мы такие заводные.
4: С нами вам всегда везет.
5: Позволь себе любить себя. Ешь все бобовое.
6: Здоровое питание.
7: О-о-о, Оптобоб.
8: Торгуем контейнерами.
9: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobobups.org.
10: Лицензия 4578-4239-88-4857.
11: Не чураемся заброшенных скважин. Фоменко Фейк Радио.
12: Сексуальное.
13: Сексуальное.
12: Сексуальное.
13: Сексуальное.
12: Революция. Мы возвращаемся в студию.
1: В эфире «Сексуальная революция», и сегодня у нас и Ренка, и Макс. Так они сами договорились себя называть. И, да, конечно, наша любимая тема – латекс. Как решиться? Да, и Ренка, и Макс решились. Да. Причем они решились, они друг друга веселят, щекочут. Они каким-то образом поддерживают друг друга. Подхлёстывают, подзуживают, я не побоюсь этого слова, подначивают. Вот как вы подначиваете?
14: Я хотел бы поговорить. Честно говоря, я все время подначиваю.
1: Пожалуйста,
14: Макс никогда
1: расскажите.
14: Не подначивает, и поэтому, ну... Немножечко я-то устала от этой ситуации. И вот здесь
4: надо отдать должное Ирине, конечно,
1: да,
4: она
1: вот...
4: заводила, она создатель клуба «Люби латекс», клуба «Пингвин».
1: «Люби латекс», говорю, конечно.
14: Да, ну, конечно, да. Но хотелось бы от тебя, Макс, знаешь, какой-то инициативы.
4: Слушай, ну заметь, я это тоже делаю долго. Мы сейчас открыли, открыли сейчас новый магазин. Это
1: я
4: тоже...
1: Вот, кстати, хотел о новом магазине спросить. Извините, Иренка, пусть Макс расскажет. У вас какие-то ведь там есть, это называется перепонки. Вот что это такое?
4: Ну, я хочу сказать, значит так, ну, катание на копчике,
1: да,
4: оно связано, конечно же, с перепонками.
1: Вот-вот-вот.
4: Дело в том, что...
14: Ну, это прямая связь.
4: Абсолютно, да. Ну, здесь в этом смысле нужно, конечно, говорить с человеком, который законодатель, кто создал этот стиль катания на копчике,
1: да,
4: при помощи перепонок.
14: Кто это создал?
4: Ирена, я говорю о тебе.
1: Не ссорьтесь. Ирена, я прошу
14: я
1: вас,
14: просто,
1: улыбнитесь.
14: Да я улыбаюсь, Ирина, ну, я просто хотел сказать,
1: нет,
14: что...
1: Нет, это вы улыбаетесь, я просто подумал, что это латекс у вас.
14: Ну, конечно, я просто хотел...
4: Слушай, я сейчас расстегну до конца, и
14: до конца не расстегну.
4: Не, ну просто, чтобы с тобой нормально можно было поговорить.
14: Ну тебе лучше.
15: Да, вот наконец Макс теперь, нет, да. Наконец Макс расстегнулся, и, кстати, сразу как-то мы почувствовали.
14: Но в латексе какой-то... ему лучше.
15: Нет, ну это само собой. Про перепонки вы хотели
4: значит,
15: сказать.
4: Перепонки, да. Перепонки это не служат впервые, так сказать, получается, что перепонки не служат для упирания.
15: Ага, так.
4: Для упирания и прилипания не служат.
14: А не
4: служат.
14: Для растопыривания.
4: Ну, естественно, ну а растопыривание когда
15: сколько
4: проходит.
15: Сколько раз вы можете растопыривать вот за, как ну, скажем, за
4: сегодня,
15: один раз.
4: Сегодня Ирена проповедует за один раз до 27 раз.
15: Растопыривает.
14: Ну, я бы даже сказал, что 28 уже можно растопыривать смело.
15: Ну, это вы знаете, это вы уже продвинутые.
4: Ну, конечно,
15: нас слушают ведь много людей.
4: Но я думаю, что да. к осени, ну. Следующей, конечно, да, уже да. будет к 50.
14: Ну, конечно.
15: 50 что... растопыриваний. Да. Дорогие друзья, это удивительное. Это потрясающе. На этой удивительной ноте я хочу перенести вас в этот удивительный мир латекса. Иренка и Макс. Мы с ними прощаемся, но мы говорим им «до свидания». Мы ждем вас, мы любим вас, но мы еще хотим
4: на правах рекламы, на правах рекламы, да, ну заходите давайте. В наш магазин «Люби латекс», заходи в наш
14: Пингвин.
4: Магазин. Ну, клуб «Пингвин», клуб там «Пингвин», внутри
14: магазин
4: находится...
14: магазин «Латекс», вообще много еще не обсуждено
15: «Люби латекс».
14: Сегодня.
4: Много итак, не обсудили.
15: Друзья, пока Иренка и Макс натягивают на себя оставшиеся, поздравляем их с этим удивительным каким-то соитием. Это соитие душевное, физическое, экстрасенсорное. Латекс пришел в нашу жизнь, друзья. Всего доброго вам. Улыбайтесь в латексе.
11: Сексуальное.
13: Сексуальное.
11: Сексуальное.
13: Сексуальное.
11: Революция.

Один на один с пони.

0: Сім'ї Морзе.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие зрители, с вами я, Ирина Рыбладзе, и у нас сегодня на Фоменко Фейк Радио передача «Тайна семьи Морзе». Ну, из названия вы, наверное, можете понять, что будет приоткрыта некая завеса вот этой вот тайны, которая висит над этой удивительной семьей. И у нас в гостях уникальные, потрясающие люди. Это два брата, Геннадий и Владлен Морзе. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Геннадий, здравствуйте, Владлен.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вот всем нашим слушателям, зрителям, все знают о Самуэле Финли Бризе Морзе. Как выяснилось, это ваш брат, видимо, старший, правильно я понимаю?
2: Старший брат.
1: Старший брат, да, который, собственно, изобрел вот эту вот азбуку Морзе, правильно?
2: Я хочу сразу сказать...
1: Скажите сразу,
2: сразу,
1: да,
2: сказать, что мы, Геннадий и Владлен, мы любили Самуэля, но это была любовь непростая.
1: Непростая, да?
2: Непростая.
1: Ну, во-первых, он был чуть старше все-таки, да?
2: Он был чуть старше.
1: Да.
2: Как вы знаете, ушел он. Он вообще ушел. И никто не знает, где он находится.
3: Да не болтай ты, глупец!
2: Ну, начинай.
1: Да, да, да. Геннадий, скажите свое мнение на этот счет.
3: Знаете, я скажу. Во-первых, нельзя забывать, нас в семье действительно было трое.
1: Трое.
2: Трое.
3: Трое.
2: Да.
3: Самуэль, конечно...
1: Старший брат.
3: Да. Ну, нельзя у него отнять, так сказать, определенных заслуг.
1: Да.
2: Ну,
3: но вопросы все равно остаются.
1: Остаются,
2: да.
1: Как
2: говорится. Да, да, да, да.
3: Ну, скажу вам так, про то, как Самуэль, как говорится... Умер?
1: Да.
2: Да.
3: Это, конечно, тайна.
1: Тайна. А он умер все-таки или нет?
3: Он умер.
1: Умер. Умер, вы считаете?
2: Он умер.
3: Да что же мы считаем?
2: Он просто ушел.
1: Ну, вот, вот видите,
2: я
1: вот эти умер
2: считаю.
1: Или ушел, это
3: тайна,
1: разные вещи.
3: Это
2: да. Тайна,
3: но мы
2: тайна.
3: Ее все-таки приоткроем сегодня.
1: Да.
2: Нет, сегодня,
1: а скажите,
2: да.
1: Скажите, он, вы вот, Самуэль был Финли Бриз, а вы тоже Финли Бриз?
3: Вы знаете, мы, с одной стороны, конечно, Финли Бриз, ну,
1: да.
3: То есть, но мы при этом не забывайте наше отчество.
2: Да, да. Вот
1: Джижидаевичи. Правильно я говорю?
2: Мы...
3: Джижидаевичи.
1: Джижидаевичи.
3: Вот мы, в принципе, конечно, мы джедаи.
1: Вашего папу звали Джижидая.
3: Да.
1: Да.
3: То есть
1: да.
3: Это не просто джедай, как вы знаете,
1: да.
3: Джедаи.
2: Ну, да.
3: Ну,
1: а
3: в Звездных войнах, так сказать,
2: да,
3: джедаи.
2: Да, да,
1: а, джедаи.
3: Не просто,
1: да.
3: А он джи. Джедай.
1: Да, двойной джедай.
3: Это дважды джедай.
1: Два джедай.
2: Конечно.
3: Как говорится. Ну и мы, естественно,
1: угу.
3: Тоже по наследству получили эти отчества.
1: И Финли Бриз, и все.
3: И гены, и главное, мы получили умение.
1: Да.
2: Конечно,
3: вот и все.
2: Конечно, конечно.
3: Я могу сказать, да. Возвращаясь, так сказать, к нашему братцу.
2: Да.
1: Старшина, да,
2: да.
1: Да.
3: Мы с детства недолюбливали друг друга.
2: Да, в общем, да. Да, да,
1: а
2: в общем,
1: а с чего да. Все, почему так произошло? Почему?
3: Ну, давайте сразу к делу.
2: Значит, ну, давайте сразу.
3: Мы с самого детства, понимаете, с самого детства взялись создавать азбуку. Одновременно.
2: Ну, да, это
1: то
2: да,
1: есть прямо
2: да,
1: вот с детства, с измерства. То есть,
3: мы,
1: ну, скажите, мы, лет, скажите.
3: Мы стали создавать три азбуки.
1: Три азбуки.
2: Да.
1: Сколько вам было лет, когда это началось, увлечение?
3: Четыре.
1: Четыре года.
3: Да.
2: Ну, гений четыре, ну и мне
1: а вам
2: было.
1: Сколько?
2: Да,
1: а
2: мне
1: вы было. Одного возраста?
3: Мы
1: или...
3: же близнецы.
2: Мы же близнецы.
1: Одна яйца?
3: Одна яйца.
2: Одна яйца, конечно.
3: И у меня яйцо, и у него. По одному,
2: да, по одному
1: по
2: яйцу.
1: Одному.
3: По одному яйцу.
2: Естественно, это нормально.
3: Как говорится, на человека.
1: По одному,
2: нормально.
1: Да, да, да.
3: Вот.
1: Да.
3: А у Самуэля два. Было сразу два яйца.
2: Сразу два. И он начал поэтому сразу делать свою эту азбуку тоже. Но он пошел не тем путем.
1: То есть вам было по четыре года, он был чуть постарше.
3: Шесть.
1: А его было шесть.
3: Да, вот ну я все. Вот что хочу сказать, важно.
2: Да. Да,
3: я хочу сказать, что мы создавали три азбуки.
1: Три?
2: Конечно, да.
3: Это
2: да.
3: Мы уже потом с Владленом, так сказать, объединили все наши усилия и создали общую одну азбуку.
2: Да.
1: Ага.
3: А начали-то мы с того, что мы просто создавали три азбуки. Три брата, три азбуки.
2: Три брата, три азбуки.
3: Три брата,
2: так все и знали в семье, вот когда мы все. Росли, конечно.
1: Да. И, вот. Собственно, из детства уже пытались как-то общаться с помощью этой азбуки.
3: С помощью азбуки,
2: и называлась она «Сам Владген».
3: Сам Владген азбука.
2: Сам Владген.
1: Самуэль. Но это когда вы еще дружили. Вы же не сразу поссорились.
3: Ну, в тот момент мы вообще не ссорились.
2: Но мы не
1: ссорились.
3: Мы просто недолюбливали друг друга.
1: А с чем связаны?
3: Три брата Морзе. Три.
2: Да.
1: Ну вот
2: да.
1: Вы вдвоем долюбливаете друг друга?
3: Мы... А куда нам деться? А, у нас же мы однояйцевые, но при этом у нас, как говорится, по яйцу друг на друга.
1: Отлично. А значит, вы, естественно, близнецы, и поэтому были в теплых отношениях просто с измальства, правильно?
2: Конечно.
3: Да, ну,
1: да.
3: Конечно.
1: Да, и азбуку изобретали, и, наверное, показывали друг другу, хвастались друг другу, правильно?
3: Ну, было такое время.
2: Ну, было.
3: Но подходы у нас были разные.
1: Разные, да.
2: Да.
1: Вот чем отличался подход Самуэля?
3: Ну, вы знаете, вот это вот, давайте, вот я сейчас вам покажу. Вот это вот что, по-вашему? Ну что, вы успели, что я прочитал?
1: Вы знаете, ну я как бы, я не сильно, понимаете, дело.
3: То есть вы не знаете азбуки?
1: Я не знаю.
2: Не готовил.
3: Вот здесь, не подготовилась.
1: Нет, я пыталась подготовиться.
3: А представляете, сколько людей знает?
1: А сколько людей знают?
3: Они сколько не
1: они
3: знают?
1: Они сколько не знают?
3: Два моряка, три матроса, и три все? Капитана, понимаете?
2: Все, больше.
3: Вот я об этом я и говорю, это и была причина.
2: Причина-то в этом.
1: Вот это вот узкая какая-то такая прикладная.
3: Ну, смотрите, один бьет быстро.
1: А другой медленно.
3: А другой...
1: Вот. Я поняла. То есть зависит от склада характера.
3: Да, а,
1: да, да. Нет,
3: и мы
1: только
3: на одном конце медленно, на другом быстро.
2: Ну как так можно?
1: И вообще ничего непонятно, да?
3: А мы-то близнецы.
2: Мы-то близнецы.
1: А ведь это важная вещь. Ведь какие-то суда, какие-то, которые...
2: Да я расскажу. Да. Давай, давай, Геннадий, я расскажу, да. Титаник уже. Давайте далеко, чтобы не ходить уже. Вот все уже знают уже, все.
1: Ну куда? Что он затонул,
2: что,
1: конечно?
2: Что? Да. Что он затонул?
1: Да, да.
2: Что передавал радист?
1: Вот что он передавал, кстати? Почему?
2: Так
1: будет...
2: он же передавал длинное тире, вот это, который Самуэль-то и придумал, вот этот.
1: Длинное тире, так.
2: Да.
1: И что?
2: Фу-я. Так это длинное, он на него и наступал постоянно. И у него было еще нижнее подчеркивание.
1: У кого?
2: У кого? У Самуэля.
1: У Самуэля?
2: Да.
1: О, боже мой.
2: Он когда мучился с этим нижним подчеркиванием, и поэтому Титаник и ушел.
1: Подождите,
2: туда.
1: Ну а как же можно передать нижнее подчеркивание? Ну каким образом? Просто
3: да и мы ему тоже говорили, как это передать.
2: Никак
3: как
2: не передать.
3: Как передать? Мы говорим, как ты можешь это все передать?
2: Да никак передать? Не передать.
3: А он никак не передал все.
1: Не вообще.
2: Мы говорим, ты передаст.
3: Он не передаст ничего.
2: А он ничего не передаст.
3: Ну все, и не мог он передать нижнее подчеркивание.
1: Я понимаю. Да, значит, вот это, собственно, из-за этой вот этой вот причины потонул вот этот вот огромный.
3: Конечно.
2: Вот.
3: А у нас что была азбука красных шаров?
1: Мы ненадолго прервемся, чтобы опять с вами увидеться.
2: Давай.
0: Тайна семьи Морзе. Колеблем непоколебимое. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Дикуша. Тетеревинная. Тактика спасения. Затаивание. У коренных таежных жителей существует традиция не убивать при встрече эту птицу, оставляя ее как резерв для ослабевшего путника, неспособного охотиться на другую дичь. Мясо птицы, питающейся по большой части хвоей, горчит.
5: Сначала я не знаю, что я не знаю.

0: Трогаем все. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Связь.
3: Доброго всем дня. С вами я, Ирина Рыбладзе. И у нас в гостях стартаповец. Как вы уже знаете, что такое стартап? Это модное слово, пришедшее к нам с Запада, я бы сказала.
4: Да,
3: это называется хорошее начало. Вот да, человек, который положил хорошее начало.
4: Да.
3: Антон, а по отчеству как вас, извините?
4: Антон Евлампевич.
3: Антон Евлампевич, какое прекрасное имя. Брызгин, фамилия ваша.
4: Да,
3: который создал первую соцсеть.
4: Да.
3: Без электричества.
4: Абсолютно.
3: Это верно все я сказала?
4: Да. Здравствуйте.
3: Ну, дорогой Антон Евлампевич.
4: Да.
3: Расскажите, как, с чего все это вообще пошло у вас?
4: Ну,
3: поехало.
4: Как сказать, пошло-поехало. Пошло-поехало так, что вот я увлекся сначала спортом.
3: О!
4: Да, велосипедным.
3: Велосипедным.
4: Да, и значит, и когда я ездил на велосипеде...
3: На двухколесном или еще на четырех?
4: Ну, сначала на четырех, конечно, было, естественно. Потом я перешел на трех.
3: Так.
4: Долгое время был на трех колесах.
3: Угу.
4: Вот. И, наконец, в результате...
3: Перешел на два.
4: Может быть, впереди одно колесо, я не знаю.
3: Моноцикл.
4: Да,
3: прелестно.
4: Да. Ну вот, ну пока что на двух колесах. Но вы понимаете, в чем дело? Вот я, катаясь на этих велосипедах,
3: да,
4: поочередно,
3: да,
4: и я подумал, что а почему же я просто так кручу педали? Это же
3: это холостую.
4: В холостую.
3: Не, ну понятно, что вы преодолеваете какие-то расстояния, но это слишком мало для вас.
4: Ну,
3: было,
4: это
3: да?
4: Мало для меня, для стартаповца, это же, естественно, мало. Я подумал, а может быть, все-таки я займусь этим посерьезней.
3: Посерьезней.
4: И в результате родился бизнес. Да, родился бизнес, то есть это соцсети, угу, которые работают без электричества, но на ножной тяге.
3: Да. То есть только на велосипеде, как бы, пока ты едешь на велосипеде, ты как бы в соцсети. Закончил крутить педали, так ты уже и слышал.
4: Конечно.
3: Автоматический выход, кнопку даже
4: абсолютно,
3: не надо нажимать.
4: Абсолютно. И причем это, скажем так, это можно и с друзьями как
3: да,
4: бы.
3: Да, ну естественно, такое. Нужно просто договориться, чтобы все сели на велосипед.
4: Все сели на велосипеды, значит, ты абсолютно...
3: Во-первых, спорт, слушай.
4: Это спорт. Все ездят на велосипедах, и при этом все общаются.
3: Какая прелесть. А скажите, это вот... А есть какое-то принципиальное, может быть, там отличие, если ты едешь дома на тренажере в велосипеде или едешь по улице?
4: Я... Вы знаете, в чем дело?
3: Можно ли крутить педали на тренажере дома и попасть в вашу соцсеть?
4: Можно, конечно, можно. Но там есть небольшие сложности. Помехи.
3: Помехи возникают.
4: Помехи, да.
3: Лучше улица.
4: А вот на воздухе, во-первых, это экологично.
3: Ну,
4: экологично,
3: конечно.
4: Естественно, вы катите себе по лужайке,
3: да,
4: вы нюхаете цветочки.
3: Конечно.
4: Бабочки.
3: А зимой-то что делать нам?
4: Зимой, скажем так.
3: Зимние велосипеды, по-моему.
4: Зимние, да, зимние, специальные обмундирования.
3: Да, и зимний велосипед.
4: Зимний велосипед, и это, в принципе, все нормально, абсолютно. Во-первых, это конфиденциально, абсолютно. То есть,
3: когда
4: вы крутите, так сказать, педали.
3: Зимнего велосипеда, это в валенках, наверное, происходит.
4: Это происходит в валенках, естественно. На велосипеде смонтированы прямо валенки. И вы как бы сразу вставляете ноги в валенки.
3: Они же железные, нет?
4: Что, валенки? Да, они железные.
3: Но с мехом внутри.
4: Внутри мех, небольшой мех. И когда вы туда залезаете,
3: да,
4: вам становится тепло, радостно.
3: Тепло и хорошо, радостно.
4: Вы начинаете улыбаться.
3: Да.
4: То есть вы понимаете меня.
3: Да, конечно, прелесть просто. Да.
4: Просто прелесть.
3: Замечательно.
4: Вот.
3: Как называется эта вот ваша соцсеть? Мы узнаем, как называется эта соцсеть после небольшой паузы.
4: Хорошо.

0: Фоменко Фейк Радио.
1: Классика в эфире.
2: Когда-нибудь мне предстояло узнать правду. И хотя она скрывала имя своего бывшего, рано или поздно он должен был объявиться. И вот однажды я нашел в ее бумагах письмо от моего соседа Валентина, в котором тот интересовался, помнит ли она те чудесные наслаждения, которые он ей подарил. В том письме было еще много грязного и откровенного, и, судя по содержанию, Валентин все еще не забыл их страсть. Я был поражен открывшейся истиной и в то же самое время не понимал, что было такого в нем, чего не было во мне. Что заставляло ее наслаждаться с ним и быть холодной со мной? Он старше меня, ниже ростом, грубее, беднее. Еще до моей свадьбы при встрече со мной он как-то долго и пристально смотрел на меня и мерзко улыбался, будто знал что-то тайное, какой-то секрет порока, которого я не знаю. Каким-то странным образом в этой его мерзости скрывалось наслаждение, которое она получала от близости с ним. И, очевидно, наслаждение и мерзость настолько переплелись в ее сознании, что чистого и благородного человека она просто не воспринимала как мужчину.
3: Мы прослушали отрывок из повести Влада Тонина «Ветренная». Читал автор.
1: Классика в эфире.
4: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёва?
4: Веселые сапожата.
6: Мы снова вернулись в студию.
7: Скажите, пожалуйста, а изготавливаете-то все это где?
8: Изготавливаем?
7: Да.
8: Но у нас несколько точек, несколько предприятий. Во-первых, у нас есть предприятие в Подмосковье. Подмосковье, значит, мы изготавливаем. Это значит, сейчас я вам скажу, просто путаюсь в нескольких местах. Значит, у нас есть Загорск. Загорск — прекрасное место. Потом, значит, у нас Истра. Идет Истра. И потом в малых городах Урала есть значит, это Каменно-Приуральско-Бассейнский завод. Вот там.
7: Скажи, пожалуйста, слышал что-то.
6: Маргошечка. Можно я так буду вас называть?
8: Ой, вы знаете, мне так приятно. Ну, потому что я сегодня, как вы сами сказали, вот в этом цвете, в персиковом, да.
7: Скажите, а как вы проектируете маски, вот эти вот маски?
8: Проектирую, ну, знаете, во-первых, у меня художник. У меня есть волшебный совершенно художник-дизайнер, который проектирует буквально день, ночь, утро. Он просто не может остановиться. Мне нужно его остановить и говорить: ну, дорогой друг, ну, хватит проектировать, давай что-нибудь сделаем.
7: Вы его так и зовете, дорогой друг?
8: Дорогой друг, да.
7: Скажите, пожалуйста, Марго.
8: Дима его зовут. Дима.
7: Марго, такой вопрос у меня.
8: Да.
7: А как вам пришло в голову вообще заняться малым бизнесом? Подскажите, это люди очень интересуются. Как заняться малым бизнесом?
8: С удовольствием. Знаете, просто я сидела дома. Я ничего не делала, сидела. Но у меня были какие-то занятия такие, цветы мне нравились, там еще что-то. А потом я думала: что сидеть? Хватит сидеть! Надо что-то делать! Возьми нитки в руки, дура! Сказала я сама себе. Извините, может быть, дура, это я могу так себе сказать. Я как бы: ну, хватит сидеть, как редиска в грядке. Ну, давай что-то делать. Иди работай, иди приноси радость людям. Давай.
7: Скажите вам первые шаги. Подскажите тем, кто сейчас сидит дома и хотел бы стать малым бизнесменом. Хотел бы кинуться. Как приступить? Как начать? Где взять деньги?
8: Встать! Надо просто встать. Сначала встать. Сказать себе: я могу.
9: Так.
8: Я могу.
9: Так.
8: Ну, это у каждого по-разному, по-разному.
9: Может, два раза?
8: Нет, ну, лучше вообще три. Потому что желательно, понимаете, я говорила так: Марго, ты можешь. А потом: я могу. Марго, могу. И знаете, что-то происходит, понимаете? Изнутри какая-то пошла энергия.
7: Скажите, пожалуйста, да. А вы нашли инвестора или, так сказать, отправились в банк? Куда вы? Что вы сделали?
8: Вы знаете, сразу же нашелся инвестор. Как только сказал: я могу. После этого я встала, оделась. Я хорошо оделась, опять-таки. Нет, я оделась. Я хорошо оделась, но не в персиковый цвет, нет. Тут нужен был другой цвет. Тут нужен был цвет, ну, такой более интенсивный, что ли, агрессивный, даже сказал, алый. Я оделась в алое, вышла на улицу, одела юбку короткую обязательно.
9: Во всем алом?
8: Да, во всем алом. И тут сразу же мне встретился инвестор.
9: Как его зовут?
8: С которым до сих пор мы вместе.
9: Как его зовут? Прелесть.
8: Его зовут Юрий.
7: Скажите, а вот теперь, скажите, пожалуйста, такая вот история вот с этим вот, ООО «Карнавал», с которым просят не путать ООО «Маскарад».
8: Ну да, конечно. Не надо путать, не надо.
7: А почему? Что произошло?
8: Ой, ну, это была, ну, такая...
7: Они пытаются перехватить у вас бизнес?
8: Ну, конечно, ну, понимаете, ну, когда бизнес развивается успешно, его хотят захватить.
9: Ну,
8: это противные люди, это нехорошие люди, это, ну, как сказать, ну...
9: Это не люди, ну, просто.
8: Даже не люди,
7: а
8: не знаю, ну дай бог им здоровья вообще.
7: А силы, да, силы бороться, силы бороться у вас хватает?
8: Ну конечно, вы знаете, у меня столько энергии теперь. Благодаря мулине, благодаря маскам.
7: А вы можете сказать?
8: Даже я одеваю маску с утра, я беру мулине, я...
9: Вы сейчас в маске.
8: А вы не видите?
9: Да.
8: Ну, конечно, у меня маска по цвету одежды, и персиковая.
9: Да, а вот вы написали у себя там, у вас есть рубрика, написали: «Я всегда в маске, и у меня брызги шампанского». Вот,
8: да.
9: Давайте поподробнее немножко.
8: Я всегда в маске, да. Ну, потому что все мои сотрудники, они ходят в масках.
9: Так.
8: Они приходят на работу, каждый день одевают новую маску, какую-то новую роль. Это, во-первых, придает какую-то праздничную, какую-то вот атмосферу праздничную, а во-вторых, это расслабляет людей, расслабляет. Так. Но брызги шампанского — это потому, что обеденный перерыв — шампанское. Обязательно.
9: А всегда?
8: Да. Всегда,
9: о,
8: конечно.
9: Боже мой, Марго.
4: Веселые сапожата.
10: Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
11: Аляпка — единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая — дзит. Пение — громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
12: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
13: Раздаем абонементы на нерест. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Бивень обивень. Исполин с исполином. На глазах у царя единорога. Сквозь пелену веков.
4: Китайские присыпки от диатеза Янцзы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки. Не является лекарством.
5: Соскок.
6: Кто тяжело работает, тот тяжело отдыхает. Фоменко Фейк Радио.

0: Плесни водство. И после того, как вот Григорий Янович стало лучше, вам лучше сейчас?
1: Да, мне только лучше вот сейчас, конечно.
0: Наш эксперт, конечно, наш эксперт. Басонов.
1: Да.
0: Басонов.
1: Ну, знаем мы Басонова.
0: Вы знаете,
1: вашего,
0: Басонова,
1: да,
0: нас... Что там говорит? Вот, вот, вот.
1: Ну, вернемся к ассамбляжу. Я заниматься ассамбляжем, значит...
0: Про ассамбляж.
1: Да, да, да. Значит, каждый новый купаж,
0: вот,
1: каждый новый купаж плесени, да, это вещь сложная.
0: Угу.
1: Она надается непросто. Потому что, ну, во-первых, сначала подумайте, ну вот заплесневело.
0: Ну, например.
1: Ну, что делает обычный человек? Он вышвыривает.
0: Выбрасывает,
1: все,
0: конечно, конечно.
1: И вот на этом все.
0: Пакетик, целлофановый.
1: Мы же, естественно, конечно, все, да, мы же плесень, так сказать, как профессионалы изучения плесени, мы ее развиваем в аспектах, так сказать, не только вглубь, как
0: но
1: я
0: и
1: говорил, в себя, но и вширь.
0: И вширь. Вот,
1: то есть,
0: вот,
1: понимаете, ну, плесень ведь... Ведь плесень – это ведь все. Это и питание.
0: Да.
1: Это и оружие.
0: Боже мой.
1: Конечно.
0: Боже мой.
1: Мы буквально сейчас, знаете как, вот, ну, представим себе, не дай бог, военные действия,
0: Министерство
1: обороны.
0: Ну, например, да, например, вот на нас пытается напасть там, ну, как бы условный враг. Что мы делаем?
1: Мы.
0: Что предлагает ваша лаборатория?
1: Очень просто.
0: Да.
1: Выпускаем туристов.
0: Туристов?
1: Да, в большом количестве.
0: О.
1: Они разбрасывают плесень везде.
0: Так, так, так, так.
1: Это простейшая вещь.
0: Ну и
1: везде
0: что?
1: Везде разбрасывают плесень,
0: и
1: через полгода противника нет.
0: Да ладно?
1: Конечно.
0: Всего
1: плесень
0: полгода?
1: Плесень все съела. За полгода все съела.
0: Она просто съела. Въедается?
1: Конечно. У нас есть такая плесень, которая, господи... Ну
0: как называется эта плесень?
1: О,
0: это утлая плесень?
1: Ну, это... Послушайте.
0: Ну, я кое-что читал.
1: Вы даете, так сказать, вы даете, ну, информацию, которая... Ну, да, это утлая плесень.
0: Утлая плесень.
1: Конечно.
0: Да, да, да.
1: Утлая плесень. Но плесень ведь не только враг может быть.
0: Ну, может, и друг.
1: Она может быть и друг, понимаете.
0: Так есть ваша книга «Плесень, друг и враг».
1: Да.
0: Да.
1: Враг вдруг.
0: Враг вдруг.
1: Называется,
0: ну, да, вот так
1: это книга.
0: Называется.
1: Ну, да, что я могу сказать? Весь смысл в... Еще, ну, во-первых, смотрите, плесень, это ведь микроскопический шаг от плесени врага,
0: да,
1: до плесени друга.
0: И это в то же время как бы и шаг человечества.
1: Да, это маленький шаг одного человека, это огромный рывок и прыжок всего
0: прыжок,
1: человечества.
0: Боже мой,
1: и все это плесень.
0: И все, да, это о плесени.
1: Вот, да, все это о плесени. Потому что вот все, что я делаю,
0: да,
1: все, чем,
0: да,
1: я занимаюсь вместе со своими, так сказать, товарищами и коллегами,
0: да,
1: это,
0: да,
1: конечно,
0: да,
1: все направлено на здоровье. Это вот не направлено никак на войну, только
0: ни
1: на
0: в
1: здоровье.
0: Ни в коем.
1: Но если враг к нам...
0: Если вдруг...
1: Да, где-то мы
0: где-то
1: его просто... Вы знаете, плесень
0: на корню.
1: Не нужны ракеты.
0: Да какие ракеты, когда?
1: Не нужны ракеты.
0: Когда разъедает все плесень.
1: Ну,
0: ну что вы, господи. А ваши вот эти плесневые, вот эти, я не знаю, как они называются, завесы? Плесневые завесы.
1: Ну, вы знаете, это уже высокий режим, так
0: это
1: говорите.
0: Высокий режим?
1: Да, высокий
0: это
1: режим.
0: Это же целое, это накрывается, вся практически армия, дивизия накрывается плесенью.
1: Да.
0: Как тазом практически.
1: Да.
0: Почти это как паутина.
1: Вы понимаете, сколько всего? Мы в Министерстве обороны уже давно работаем вместе с ними.
0: Да уж я не сомневаюсь.
1: Вот, конечно,
0: Господи,
1: ну, как говорится, и мы давно уже, да, стоим, да, на службе у Минздрава.
0: На службе у Минздрава?
1: Конечно. Мы

0: Или Игнатьевна.
1: Фира Игнатьевна, ну да, что да. вы, милая моя, пожалуйста, конечно, ответите, мы вас ждем да, всегда в нашем оздоровительном комплексе, да, конечно. Да. Фира Игнатьевна, ну, любые плесневые ванны очень полезны.
0: Вы, чем? Как?
1: Во-первых, плесень от плесени недалеко, так сказать, падает. Поэтому, да, да, когда вы ложитесь в плесневую ванну, плесень, она как бы забирает плесень из вас.
0: А,
1: вашу ненужную плесень.
0: Клин клином, как говорится.
1: Вот, собственно, плесень. И все.
0: Понимаю. Ну, давайте будем завершать.
1: Да.
0: Давайте будем завершать. Давайте я... Как это?
1: Я бы сказал так. Спасибо.
0: Я кланяюсь вам,
1: Юрочка, низко. Спасибо, Юрочка, спасибо.
0: Это приятно.
1: Спасибо.
0: Удачи.
1: До свидания.
0: Плесень навсегда.
2: Плесневодство. Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что прыжки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им никогда?

0: 101.ru.
1: Ходим в любом. Фоменко Фейк Радио.
2: Лихач Трезвенник.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. У нас сегодня удивительный гость, как и все наши гости, но этот гость удивительный во всех отношениях. У нас в гостях Леонид Цупеев-Ли.
4: Да.
3: И вы знаете, вот первый вопрос, он связан именно с вашим происхождением, с вашей фамилией.
4: Давайте.
3: Цупеев-Ли. Это даже хочется поставить знак вопроса после этого. Цупеев-Ли. Вообще,
4: Цупеев-Ли
3: Леонид.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Цупеев-Ли Леонид. Скажите же, пожалуйста, откуда вот это взялась Ли? Приставка Ли к вашей фамилии.
4: Ирочка. Ох, как время летит у нас, у лихачей, боже мой. Почему Ли? Ли? Ну, потому что я китаец. У меня есть в роду китайцы,
3: да
4: дед.
3: Да вы что?
4: Ну, конечно. Но при этом-то я еще хач.
3: Да вы что, то есть армянские корни тоже
4: присутствуют? Конечно, конечно, армянские.
3: Слушайте,
4: армянские.
3: А может быть тогда Лихач, это вот, собственно говоря,
4: ну,
3: это...
4: Да, а так
3: вы
4: и родилось.
3: Родились?
4: А так и родилось. Лихач.
3: Боже мой, как интересно. А почему же вы тогда не добавили сразу же Цупеев-Лихач сразу же в одно слово?
4: Ну, я думал, чтобы не было Лебедев-Кумач, вот там вот это вот я, вот ассоциации. Просто Лихач. Вот просто Ли и просто Хач.
3: Да, да, да.
4: Вот такая.
3: Просто Цупеев-Ли.
4: Цупеев-Ли. Ну, говорите, ладно. Ирочка, давайте, говорите.
3: Итак, Виталик. Итак, ну скажите же, что привело вас вот в этот вот отряд отважных лихачей?
4: Ничто, Ирочка, а кто?
3: Боже мой, это был человек.
4: Это был человек.
3: Расскажите поподробнее.
4: Виталик Мротов, запомните эту фамилию, все.
3: А мы не знаем, подождите, расскажите нам.
4: О, что вы. Виталик Мротов, он так мне сказал, мы как-то встретились с ним.
3: На трассе?
4: Нет, не на трассе, просто мы гуляли в парке, и он мне говорит, слушай...
3: Вы специально встречались?
4: Да, специально встречались, он говорит, слушай, ну если ты не пьешь, то хотя бы лихач. И я начал лихачить.
3: А он сам лихач?
4: Он, конечно, лихач, конечно.
3: И вы поэтому хотели с ним встретиться?
4: Да, и поэтому, конечно. И он говорит, ну хотя бы лихач.
3: То есть вас тянуло.
4: Теперь я освоил, все виды, я не знаю, экстремала, все виды.
3: Скажите, только, наземные виды транспорта?
4: Да любые, параплан, дельтаплан, все, что хочешь, все, что летает, все, что купается, все, что погружается под воду. Все.
3: Вот скажите, Леонид, известно, что лихачите вы не по-детски, да?
4: Конечно,
3: да.
4: Конечно.
3: И известно также, что это не приветствуется, так сказать, законами нашего государства.
4: Ну,
3: как вы уходите
4: от
3: наказания, интересно?
4: Но я скажу, дело в том, что как я ухожу от наказания.
3: Даже не знаю, стоит ли задавать вам этот вопрос,
4: Ирочка,
3: потому
4: можно,
3: что это
4: опасно,
3: нас услышат люди, и когда слишком много лихачей, наверное, это опасно.
4: Ничего. А вы, я сейчас приведу пример. Смотрите. Это сейчас. Я навел лихачество практически до невидимости. А знаете почему? Вот представьте себе, машина. Вот я еду на машине. Машина, смотрите, она
3: едет.
4: Кстати,
3: какая у вас машина?
4: Ну, я не могу сейчас сказать.
3: Почему?
4: Ну, хорошо, торчбэк.
3: О-о-о.
4: Да, торчбэк.
3: Ага.
4: Это очень серьезная машина, там это синтез.
3: А.
4: Это синтез, там несколько, там есть и японские детали
3: составляющие. А закрылки есть?
4: Закрылки есть, там все есть.
3: Все есть.
4: Все обтекаемое, вообще обтекает. А на скорости все так обтекаемо.
3: Но я так понимаю, что и вы тоже в обтекаемом.
4: И я в обтекаемом, естественно. Это я так в легкую сейчас накинул на себя, а так я во весь обтекаемый.

0: тонкой моторикой. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Мордунка сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, брачная песня самца, исполняемая в низком трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и с раскрытыми крыльями. Громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как курьи, курьи, курьи. Вспугнутая птица издает резкое

0: Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие дамы, господа, девочки, мальчики. С вами снова я, Ирина Рыбуладзе, и у нас на Фомин Копеек Радио передача «Тур-агентство». И мы, наконец, заполучили к себе в студию в гости прекрасного Вазгена Турина, который предлагает совершенно новый вид путешествий.
1: Спасибо.
0: Да? Правильно я все сказал?
1: Здравствуйте.
0: Как сколачивается группа?
2: Группа от трех человек.
0: Как сколачивается? Как вы подбираете людей для группы?
2: По-разному, знаете, мне пишут, мне звонят.
0: То есть у вас путем анкетирования, кого вы предпочитаете?
2: Анкетирование, я собираю группу, я смотрю на кто это, кто представляет, кого представляет человек.
0: То есть по каким-то все-таки интересам, да,
2: конечно, конечно,
0: да? А с животными можно?
2: Можно.
0: С любыми?
2: С любыми. Один раз кто-то пришел с гиеной, но этот человек, он немножко, он сам как гиена. Я ему сказал, иди отсюда. Уйди отсюда, мешаешь. Он ушел. Тварь ушел.
0: Скажите, а, да. А с дитями вот как быть?
2: С дитями есть маленькая там площадка.
0: Специальная, то есть?
2: Специальная площадка для детей. Можно там покушать тоже, тоже кинза,
0: мельза.
2: Но все-таки
0: я так понимаю,
2: все, да,
0: что
2: да.
0: В вашем направлении, вот в этом вот, да. Все-таки еда имеет самое
2: обязательно,
0: главное.
2: Обязательно, потому что это гастрономический, это вкус. Вкус – это букет, расцветает. Ты, человек, расцветает у меня в турагентстве,
0: да.
2: Потому что он чувствует запах, чувствует вкус.
0: А как же все-таки да. быть, ну вот понимаете, ну не знаю, с прекрасными видами, которые мы видим в путешествии?
2: Все есть, Иреночка, все есть, все виды. Все
0: архитектура.
2: Виды. Архитектура, любая архитектура, какой
0: любая,
2: хочешь.
0: Любая, да, совершенно.
2: Любой. Боже. На любой вкус ты
0: будешь. А вот всякие сафари,
2: сафари,
0: рафтинг,
2: мафари, дриш-миш, раци-маци, все есть.
0: Все есть.
2: Слоны ей, пожалуйста.
0: Верблюд.
2: Верблюд, пожалуйста.
0: Ослики.
2: Ослик только не гиена, потому что это тварь гиена.
0: Ну,
2: не подожди, люблю ее.
0: Ну, значит, у вас получается просто какой-то, ну, это небольшой зоопарк при этом.
2: Это, Миренечка, жарко прямо как здесь, я не знаю, почему так в студии. А вот у нас специально есть прохлада, специально там сделана такая...
0: То есть температурный режим варьирует.
2: А там климат-контроль, там все еда, все есть, все.
0: Массаж.
2: Все предусмотрено.
0: Массаж.
2: Массаж, массаж, там все это...
0: А вот что такое поподробнее о массаже? Расскажите, пожалуйста.
2: Массаж.
0: Я говорю массаж, вы говорите массаж, бассаж.
2: Да, массаж и бассаж.
0: А бассаж что такое?
2: А бассаж, это, ну, это как сказать, когда бассаж, то очень сильно прямо тебе в ноздри летит этот запах.
0: А бассаж?
2: А бассаж. Ты чувствуешь, и тебе бодрость такая, бодрость. И если чуть-чуть ты возьмешь немножко долма и чуть-чуть кинзу пожевать, чуть-чуть такой.
0: То есть это как-то ароматерапия?
2: Ароматерапия. Да, это арома. Рома и есть у нас. Есть
0: Рома. А, у вас работает Рома?
2: Да, работает.
0: А он, кем он работает?
2: Я он хороший.
0: А он как раз вот за бассаж.
2: Он все делает как для себя.
0: Как для себя.
2: Делает, да,
0: а вообще, большой у вас персонал, скажите?
2: Персонал небольшой, у нас 38 человек.
0: Ну вот Рома, я уже поняла,
2: Рома,
0: у вас
2: да,
0: работает,
2: да? Обязательно.
0: А бригада Лида, анимации?
2: Лида занимается Лида? С детьми, и она же и делает очень красиво, она долма тоже делает, она умница, прямо, ты прямо хороший.
0: Жена, я знаю, ваша работа.
2: Жена, конечно. Жена.
0: А как супругу вашу зовут?
2: Супругу вашу. Как, ну, я не знаю, как вам это сказать вам.
0: Как, прямо так
2: это
0: и скажите.
2: Это небольшой, небольшой, это секрет.
0: Да?
2: Видите? Ну, мы назовем, я ее зову Эсмеральда. Эсмеральда.
0: Скажите, да. А с ней вам удается попутешествовать?
2: Иногда бывает, что когда уже все гости ушли, и я просто говорю ей, дорогая Эсмеральдочка, ты хочешь... попутешествовать немножко. И тогда мы с ней отправляемся в путешествие.
0: Скажите, сколько человека вот за раз вы можете отправить в путешествие из вашего дома, ну, в вашем доме?
2: В нашем доме уже много можно человек, ну, например, не знаю, 20 человек.
0: 20 человек.
2: 20 человек. человек.
0: 20 человек. Ну, это прилично, да. Это прилично. Я понимаю, что это дорогое удовольствие.
2: Это, конечно,
0: Ирочка. Но не нужно никуда лететь.
2: Но для вас я сделаю скидку.
0: Но лететь никуда не надо.
2: Никуда не лететь, никуда ехать, не плыть, не говоря, все здесь.
0: Просто приезжаем к вас Гену и наслаждаемся.
2: Просто у вас Гена.
0: Просто у вас Гена и все.
2: Встречаем, как всегда, у этой есть реклама, вы ее видели, да?
0: Да, да, да.
2: Встречаемся у вас Гена.
0: Ну,
2: и музыка, да. Алавай, алавай. Встречается. Хороший
0: уже,
2: голос говорит.
0: Естественно,
2: да.
0: Реклама у вас Гена, она есть и на телевидении уже.
2: Конечно.
0: Идет. И по радио, поэтому,
2: да,
0: дорогие наши слушатели, кто захочет, я надеюсь, что очень многие захотят побывать у вас Гена.
2: Спасибо.
0: И попутешествовать.
2: Мне приятно.
0: Пожалуйста, обращайтесь, он всем будет рад.
2: Обязательно.
0: Я правильно все сказала?
2: Очень приятно.
0: Спасибо.
2: Ириночка, я у вас в гости жду, чтобы
0: спасибо
2: вы
0: вам
2: подумайте,
0: большое, дорогой вас.
2: С кем Гена. Вы захотите путешествовать.
0: Договорились, хорошо. До свидания.
2: До свидания. Турагентство.
1: Карбон, алюминий, эбонитовые вставки. Стоит без посторонней помощи. Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения Славутица. Лицензия не нужна.
3: Классика в эфире.
4: Она обдала меня синевой глаз и улыбнулась. О чем мы говорили? Сейчас трудно вспомнить, еще труднее рассказать. Разговор перескакивал с одного на другое. Порой мы просто шли и молчали. А молчание было нам не в тягость, потому что наши души соприкоснулись и слились воедино. Незримые нити связали нас, и не было силы, способной разорвать эту связь. Как-то незаметно мы оказались у моего подъезда. «Мне пора», — грустно сказала Снегурочка. «Как? Уже?» Вздрогнул я. «Я провожу тебя». «Не надо». Она покачала головой.
5: «Но почему? Я не мог отпустить ее. Не мог допустить, что вот сейчас она уйдет и исчезнет навсегда».
4: Снегурочка молчала. Взгляд ее синих глаз пронизывал насквозь. Я сжимал ее руки, чувствуя холод даже сквозь варежки. Она улыбнулась и покачала головой. Я снял варежки, поднес тонкие пальчики к своим губам, подышал на них и прикоснулся поцелуем. Снегурочка вздрогнула, словно хотела что-то сказать, но я склонился к ней, и слова умерли, не родившись. Вы прослушали рассказ Александра Свадзе «Сердечная вьюга».
3: Классика в эфире.
6: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства Лососевых? Но оно было утеряно Почтой России.
7: Продление.
0: С вами снова я, Ирина Ревладзе. У нас в гостях братья. Какие братья? Боже мой, простите, но вы так выглядите прекрасно.
2: А правильно сказал.
0: У нас отец и сын Аристопопова. Александр Евгеньевич и Евгений Александрович. Который нам рассказывает про молодильную грушу, тыкву с рибом. Итак, вопрос хотел задать. Скажите, не случалось ли, что к вам обращались все-таки высокопоставленные какие-то люди, которые хотели продлить себе жизнь? Или потому что вот интересный вопрос. Наверняка...
2: Это задание получено от руководства.
0: То есть вы выполняете...
2: Я выполняю вместе с отцом, но отец же на пенсии. Но, кстати, это ведь вот все не случайно. Я хочу сказать.
0: Так.
2: Ведь
7: у нас молодильная груша с молодильной сливой, с молодильной тыквой. В прошлом были молодильные яблоки.
0: Да.
7: Да. Таким образом, сразу работает на наше правительство.
8: Вот.
7: Полностью.
8: И давай лозунг, Саш. Наш лозунг.
7: Отодвинь
8: давай.
7: Пенсию.
8: А!
7: Наш девиз.
0: Понятно.
8: Отодвинь пенсию на много лет вперед. Понимаешь?
0: То есть вы выполняете, так сказать, правительственное...
8: Саша,
7: я хотел сейчас не про пенсию, а про мертвую воду.
8: Да, а вот расскажи.
7: Отодвинь пенсию.
8: Да.
7: Значит, пенсию мы уже отодвинули.
0: Да.
7: А теперь наша задача будет вторая часть.
0: Вторая.
7: Напоить мертвой водой...
8: Угу.
0: Неугодных.
7: Ну, как говорится, наших противников.
0: Противников. Да. Просто, действительно, да. А, просто в бутилированную воду наливаем чуть мертвый вперед, да?
7: Экспорт.
0: Экспорт.
8: Опрыскиваем мертвые.
0: А не боитесь сейчас вот в эфире это говорить? Может быть, нас слушают?
7: Нет, с этим уже никто не справится.
0: Уже все. Она пошла уже, вода?
7: Конечно.
0: То есть мертвая вода пошла в массы?
7: Конечно.
8: И расскажи я тебе про...
7: Ну, не в наши массы.
0: Не в наши, скажи, на
7: массы врагов.
0: Чуждые нам массы.
8: И расскажи я тебе, прошу, про ястребиный кисель.
7: Ну вот батя всегда лезет в передовые разработки.
8: Ну подожди, ну
7: что
8: я...
7: ты хочешь это, а?
8: Ястребиный кисель.
7: По поручению
8: да.
7: штаба.
8: Так.
7: Мы сделали продукт, называется ястребиный кисель.
0: Так, и что же он делает, интересно?
7: Ну, по сути, конечно, мы так называем его кисель, для того, чтобы нормально начало.
8: Да.
7: А вообще он помет.
8: Помет.
0: Да. Помет. Помет кого?
7: Ястребиный.
8: Ястребиный.
7: Что ж тут неясно?
0: А.
7: Конечно, ястребиный помет.
0: Это просто собирать, наверное, ястребиный помет.
7: Да все очень просто. Дело в том, что наши ястребы...
0: Так.
8: Срут. Ну и спроси, Саш.
7: Срут на врага.
8: А?
7: Вот так.
0: Киселем.
7: Ну, назовем это
8: назови
7: так.
8: Назови киселем,
7: да.
8: Иришка.
7: Назовем это так.
0: Это какой-то ядовитый
7: это
0: очень помет.
7: Да какой ядовитый? Конечно, он на основе мертвой воды.
0: То есть вы поете ястреба мертвой водой, а он потом...
7: промачиваем воду. Да. Промачиваем в воде, в мертвой.
0: Да.
7: Пищу ястреба. Ястреб дрессирован.
0: Дрессирован.
7: Это вы понимаете как? Вот это все, дроны, вот это все.
0: Да, это все.
7: Это просто смешно. А ястреба, кто его обнаружит?
0: Да никто его не обнаружит, конечно.
7: А он полетел, насрал,
0: да,
7: все фекалии, померли.
0: Оставил фекалии, да.
8: Все засрут. И погибнет враг.
0: Но вот на так. нашей территории он это не может делать.
7: Конечно, нет.
8: Нет, срет на чужой.
7: Конечно.
8: Срет на чужой территории.
7: Вообще так.
0: Да.
7: Ястребы срут на песок.
8: Да.
7: Где у нас песок?
0: Где у нас песок?
7: Нет у нас песка.
0: А у нас нет песка.
7: А у них у наших врагов навалом песка.
0: Песка.
7: Вот да. ястреб летит, видит песок, срет, все.
0: Да. Но не сахарный песок.
7: От этого и происходит смерть врага в песках.
0: В песках. Да. Но обычно враг мрет в песках. Это известно.
7: Конечно.
0: Да, конечно. Смерть в песках. И это роман. Да. А, буквально на несколько минут прервемся, чтобы снова с вами поговорить.
1: Продление. Флора и фауна родной планеты.
9: Крахаль большой. Птица размером с домашнюю утку. Свои гнезда крахали устраивают в дуплах старых деревьев, растущих вблизи водоема, иногда в нишах старых построек, разваленных каменных зданий. Самец никакого участия ни в устройстве гнезда, ни в насиживании яиц не принимает. Пролетная птица.
1: С нами хорошо. 101.ru. Берем за срочность. Фоменко.

0: Я камни,
1: превозмогая боль,
0: переплывая лаву,
1: шашлык из последнего.
2: Кафе у Варана. Днем и ночью. Чудеса армянской кухни.
3: Инструкция к применению 358874. Жуй.
4: Кури.
1: Холим и лелеем натруженное. Фоменко Фейк Радио.
5: На газу готовим вместе.
6: Напомню, программа «На газу», и сегодня у нас в гостях повара Виталий и Жанна Скобода.
7: Да, Виталий.
6: Ресторан «Суматра».
7: Да, у Виталия там разогрелось.
8: Все, уже готово. Смотри, сейчас я исконно отсюда.
7: А так, Виталий.
8: Подожди.
6: Ну, вы почувствовали, да, как они? Вот, вы, дорогие друзья.
7: А вы чувствуете запах?
6: Да, запах пошел.
7: Запах пошел.
6: Что поразительно, совершенно нет помидоров.
7: Абсолютно нет. Помидор дает вялость как раз, а мы против.
8: Очень
7: хорошо. Конечно.
6: Бодрение.
7: Баклажан.
6: Вот что я хочу спросить. Теперь о ценах в вашем ресторане.
8: Ну, я скажу.
6: Это
8: так,
6: прям
8: да.
6: Не гастрономические какие-то
8: да
6: цены.
8: Уж, конечно.
6: А гузок буйвола я вот смотрю.
8: Да.
6: Ну, ни в какие ворота, понимаете,
8: ну,
6: не верьте.
8: А,
6: это...
8: а как вы? Заказ.
6: Комом встанет в горле по такой цене.
8: Комом, не комом, но я вам скажу. Мне кажется... Мне, например, наши депутаты иногда заказывают. Тоже разные люди бывают. Просто приезжают ко мне.
6: А тяжело попасть в ваш ресторан?
7: Нет, не тяжело. Понимаете, у нас эксклюзивная вся история.
6: Это, как вы понимаете, дорогие друзья, на правах рекламы ресторан «Суматра».
7: Поэтому люди многие совершенно со средним достатком. Но они копят эти деньги на этот бодрый огузок, понимаете?
8: Ну, естественно,
7: они копят деньги, может быть, несколько месяцев, но зато они получают удовольствие.
8: И они расслабляются.
7: Да. Им не жалко, совершенно не жалеют.
6: И лучше я понимаю. Если вы съели, все-таки осилили, одолели огузок буйвола в ресторане «Суматра», приготовленный семьей Скобода.
7: Мы даем абонемент.
6: Я понимаю так, что не все ведь далеко не все могут одолеть огузок.
7: Те, кто одолевает, те получают абонемент нашего ресторана. Да. Абонемент на бесплатные несколько блюд из риса. Да.
8: Ну, рис сопровождает не только из риса.
6: Вот я просто хочу спросить. Ну, значит, что лучше всего, в чьем сопровождении лучше всего чувствует себя огузок? Я вот вижу, у вас здесь бататы.
8: Бататы, да, но это не первая причина бататы. Я бы сказал так, гуаява.
6: Гуаява.
8: Да,
6: простая отлично
8: гуаява.
6: Сопровождает. Да? Простая гуаява. И вот такой
8: всасывается.
6: Вот.
8: Прямо всасывается.
6: Она прямо всасывается.
7: Понимаете, сопровождение вообще начинается уже с того, когда она едет, этот огузок едет.
8: Это, да.
7: А сопровождение какое? Это Виталия.
8: Ну, конечно.
7: Это Виталий. Главное сопровождение. Не батат, не гуаява, а сам Виталий.
6: Ну, понятно, что он без него, конечно, огузки просто и не доезжают, конечно.
7: Да, конечно, не доедут.
6: То есть, по сути, можно сказать, Виталий, что вы в некотором смысле носитесь с огузком, правильно?
7: Да, он их бодрит по пути, понимаешь?
8: Я их бодрю. Я, более того, я их гарант.
6: Я просто еще вот что хочу сказать. Вы ведь не с любым огузком, да?
8: Нет.
6: Будете вот этого носить.
7: Придурочную, что ли?
6: Понимаю вас, понимаю.
7: С любым носить.
6: Ну что, дорогие друзья, я хочу вам сказать. Сегодня в программе «На газу» мы с вами готовили огузок буйвола.
8: Вот.
6: Повара ресторана «Суматра» были у нас сегодня в гостях.
7: Хорош, получилось, запекся, смотри.
8: Запекся.
6: Виталий и Жанна Скобода. Или Скободы?
8: Скобода.
6: Не склоняется Скобода.
8: Нет,
6: да,
8: не склоняется.
7: Скобода.
6: А вы, Жанночка, скажите, я просто вообще это уже, знаете, не кулинарный вопрос. А вы когда выходили замуж, вы хотели быть Скобода?
7: Ну что вы? Ну вообще-то я думала все-таки, что я хотела, чтобы склонялась. Это наш долгий разговор с Виталием. Скободы, скободу.
8: Скободы,
7: скободе. Мне хотелось так. Ну я не знаю, Виталию Прянцев.
8: Ну почему я можно?
6: А сколько вы вот, Жанна?
7: Скободой, да.
8: Ну какие скободы?
6: Жанна, скажите, а вы сколько уже замужем за Виталием?
8: А это секрет тоже?
7: Какой секрет, Виталий? Ну что ты в самом деле себе придурочный какой-то? Я с ним могу понять. Никакого секрета нет. Всего 5 лет, могу сказать.
8: 5 лет?
6: Господи.
7: Да это ерунда вообще.
6: Вот так вы, Виталий, 5 лет. 5 лет. И вместе у плиты.
8: Пробуйте.
7: Да, это не просто.
8: Ну, пробуйте. Ну что, ну да.
6: Огузок буйвола. Напоминаю вам, дорогие друзья, сегодня в программе «На газу» у нас огузок буйвола. Да. Огузок буйвола потрясающий. Ресторан «Суматра» и, соответственно, Виталий и Жанна Скобода.
7: Скободы.
6: Здесь присутствует у нас. Мы прощаемся с вами до следующего раза.
7: Пока.
5: На газу готовим вместе.
1: Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку не могут их от себя отвязать?

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Умело играем помпонами. Фоменко Фрик Радио.

0: Мы снова в студии Фоменко Фейк Радио. Здесь Владислав Жульпацкий и Тимур Назеев. Человек, который ограничивает неограниченное. Он прополз через Северный полюс. Ползком, представьте себе. Ни на машине, ни на вертолете. Ползком. Смешно. Никаких лыж. Просто, как говорится, на брюхе. Таким образом, ограничив свои движения, хотел доказать и доказал, что человек и его возможности беспредельны.
1: Конечно.
0: И вот сейчас мы переходим ко второй части нашего рассказа. И выясняется, что Тимур Назеев без помощи рук надкусил алмаз.
1: Да! Я сделал это как бы шутя.
0: Я хочу спросить.
1: Да.
0: Ну, таким образом вы доказываете, ну, если говорить о стоматологическом аспекте, да, вы доказываете, в принципе, что зубной камень человеческий, он крепче алмаза.
1: Чувствуете? 12 атмосфер.
0: 12. Ну, 12 для алмаза это ничто, мой друг.
1: 12 это первые 10 часов, когда я полз. А вот когда я приполз, и первое, что я сделал, я надкусил алмаз, это было уже 90 атмосфер.
0: Обалдеть.
1: Да.
0: Да.
1: Вот что дала мне вот это удивительное...
0: путешествие.
1: Путешествие.
0: Да.
1: Вот я.
0: Вот это работа на грани беспредельного.
1: Абсолютная.
0: То есть, условно говоря, получается, что человек, проползая через Северный полюс, проходя его ползком,
1: приобретает
0: давление 90 атмосфер
1: 90?
0: В челюстно-лицевом моменте.
1: В моменте, да. Именно имелся в виду,
0: понимаю,
1: конечно,
0: вас.
1: Через
0: Северный. Понимаю. Вот
1: нижние,
0: что я хочу.
1: Нижние, да.
0: Вы ведь надкусили его без помощи рук.
1: Без помощи рук, абсолютно. Я просто, как скажем так, я взял себя в руки. Вот так я бы сказал. Я взял себя в руки и, откинув руки назад, я надкусил его.
0: Я вот что хочу спросить. Надкусив, так сказать, алмаз.
1: Да.
0: Да, уже после того, как вы проползли Северный полюс.
1: Конечно.
0: Вы, ну, я уже говорил, что вы не пользовались помощью рук. Рук не было.
1: Нет, абсолютно.
0: Они не участвовали.
1: Абсолютно.
0: Они были за спиной, правильно?
1: За спиной.
0: Так вот, какие группы мышц вы задействовали?
1: Самые неожиданные.
0: Так.
1: Хотя немножко я хотел коснуться еще перистальтики, но... Чуть позже. «Перистальтики на морозе». Это ведь такая книжка моя называется. Я сразу написал книжку, как я приполз назад. Я написал книжку «Перистальтика на морозе». Ты можешь себе писать? Это удивительно, Владик. Это прямо вот «Перистальтика сана начинают работать прямо». И тебе остается только выбрасывать каловый масс.
0: Ну, это при чем здесь?
1: Как я объясню? Объясню. Здесь как раз задействованы неожиданные группы мышц.
0: Ага.
1: Конечно. Прежде всего работает сфинктер. Удивительным образом работает. Но самое главное, руки, они как бы начинают тебя подталкивать. Ты сам себя подталкиваешь. И я вам скажу, я вывел даже формулу.
0: Так.
1: Формула, где Е, запомните, Е равняется H.
0: Удивительно.
1: Понимаете?
0: Да.
1: Такая формула.
0: Да. Е равняется H. Это поразительно.
1: Вот.
0: И ведь до вас никто ни разу...
1: Никто, представьте себе, не додумался даже.
0: Удивительно. Дорогие друзья, что я хочу сказать. Сегодня у нас в гостях... Да. Был удивительный человек. Человек, который ограничивает себя неограниченным. То есть он ограничивает себя тем, что не дает своему организму возможности. Ну, например, если мы с вами можем идти, он ползет. Если мы, ну...
1: Стоять, он лежит.
0: Да. Если, например, нужно алмаз, так надкусить обязательно. Без помощи рук. Ну и, естественно, вот эта формула, когда E равняется H. Сегодня у нас в гостях был Тимур Назеев. Удивительный ползун, как я его называю. Спасибо вам.
1: Да не за что.
0: Спасибо, мой дорогой друг.
1: В этом самом.
0: Прежде чем мы расстанемся с нашими слушателями.
1: А мы расстаемся.
0: Да. Хорошо. Что дальше?
1: Дальше.
0: Прополз через Северный полюс.
1: Дальше я скажу.
0: Надкусил алмаз. Что дальше?
1: Я же скажу. Жизнь в дупле.
0: Обалдеть.
1: Да. Жизнь в дупле.
0: Поздравляю вас.
1: Да. 20 лет в дупле.
0: Держите нас в курсе.
1: Конечно, обязательно. Я буду. У меня будет стоять специальные камеры там.
0: Спасибо.
1: В дупле.
0: Спасибо.
1: Да. Пожалуйста.
0: Спасибо. Тимур Назеев на Фоменко Фейк.
1: Спасибо.
0: Радио.
2: Бредим, уминаем, осаживаем.

0: По сути, мы чудо-бутсы. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
0: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной Барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барматушки начинается в августе.
2: Peilin eessä istus keli lämpörulla ulla. Kerro kuvasti, no mitä vikaa mulla. Kun ei saavu noutamaan sadun uljas prinssi, saisi olla maisteri tai inssi. Prinssi uljas satumaan, et tule katumaan. Lämpörulla ulla tunki tukan sisään valkin, teki keveen kenttämeikin, sirotteli talkin. Kynsi veti kuteksin, maskaraa myö ripsiin, Yrjön kulmaa kohti lähti hipsiin. Siellä ulla nykyisin on iskukykyisin.

Итак, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио в программе «Приказано выжить» удивительный богомол, удивительный Виктор.

0: удивительный Виктор, который остался в живых после спаривания с самкой богомола. И сделал он это 14 раз.
1: 14 раз.
2: Вы да, знаете, Ирочка? У меня такой девичий вопрос, можно сказать.
1: Ну, давайте,
2: да,
1: давайте,
2: простите меня. А ну была все-таки из этих 14 какая-то, какая-то особь, от которой вам не хотелось бежать? Ну, все-таки, ну, признайтесь. Ну, так не может быть, чтобы... Да? Да? Да? Да? Я угадал?
1: Было.
2: Вот, вот, я предчувствовал это.
0: Но вы заставили себя?
1: Да, я заставил
2: себя. Как вы это сделали?
1: Знаете, мне зачесалось, все зачесалось, зачесалось. Я начал как бы тыкать, немножко в самку тыкать. Когда я немножко еще потыкал в нее, мне показалось, что в ее сумке что-то еще осталось там. Внутри мне захотелось полистать, посмотреть, что у нее там в сумке.
2: Вы усиками, да?
1: Усиками, усиками, конечно.
0: Я вот что хочу спросить. Вы вносите, если вы 14 раз уже уходили от самого богомола, и вы 14 раз, так сказать, у вас было 14 раз Саити, и 14 раз получается, что вы в живых.
1: Да.
0: Да, я понимаю, так, правильно?
1: 14 раз в живых.
0: Да, 14 раз в живых. Это удивительно, конечно, для богомола. Я вот что хочу у вас узнать. Скажите, вот так вот прямо конкретно.
1: Да.
0: Вообще, ведь... Как жить после того, как это состоялось?
1: Вы сейчас имеете в виду жизнь после секса?
0: Да.
1: Жизнь после секса. Я сейчас пишу книгу. Да, мы иногда пишем, мы не только разговариваем.
0: Ну, дорогие друзья, я хочу сказать удивительно, что самка богомола, она и сама погибает потом, впоследствии.
1: Естественно.
0: Она в природе так устроена. Сначала, значит, она убивает самца, потом она рожает от него, так сказать, большое количество детей. И после этого, после того, как она их родила, она умирает сама.
1: Как бы уходит.
0: Как бы уходит.
1: Как бы уходит.
0: И получается, Виктор, что в принципе никто из этих самок не может вас по жизни настигнуть.
1: Не, есть, может, не может.
0: По сути, получается, 14 разводов.
1: Да, практически. 14, можно сказать, что я...
0: Да, 14. Да. Огромное количество. Не будем знать, сколько, потому что огромное количество детей, видимо, у вас.
2: Да, вот,
0: не
2: будет, вот, не будет, вот, не будет. Вот я хотел как раз узнать. Животрепещущий вопрос.
1: Дети.
2: А, да, общаетесь ли вы с детьми?
1: Да, конечно.
2: Да?
1: Они пупсики, они маленькие. Такие,
2: ну, наверное, разные уже все-таки.
1: Ну, они уже разные.
0: Да, вы рассказываете, да, да. Рассказываете этим пупсикам
1: о маме.
0: О маме,
1: конечно,
0: да.
1: Я рассказываю о маме.
2: То есть вы помните все?
1: Я помню
2: вот всех,
1: каждую маму и всем пупсикам я рассказываю. Они так мне щекочут, как бы. Так вот. Мне очень приятно.
0: Я просто хочу спросить, щекот, понимаете, вот такая еще важная. Вот такая важная. А дети не задают вам вопрос? Папан.
1: Да.
0: Где наша мать?
1: Мать. И каждый раз я наталкиваюсь как бы на это.
0: Вы рассказываете, так сказать...
1: Это тяжело. Это тяжело каждый раз детям рассказывать про мать. Мать это образ. Образ.
2: То есть, получается, ведь у них никого нет, кроме вас?
1: Не, конечно.
2: Матери все умерли уже.
1: Естественно.
2: А вы сбежали таким образом.
0: То есть, вы мало того, что вы, так сказать, остались, да? Вы единственный.
1: Мало того, что...
0: Вы еще и отец, так сказать, высокой ответственности.
2: Так это высокая
0: ответственность.
2: Отец герой, это сколько
0: отец герой? Сколько
2: детей?
0: У вас сейчас получается детей после 14
1: купления? Ой, боже мой, 200.
0: Ох, 200. Немало.
2: Нормально.
0: И вы содержите их?
1: Я их содержу.
0: Да, у меня такой вопрос, смотрите, такой у меня вопрос. Вот эти 14 ваших совокуплений, практически 14 браков получается.
1: Ну, практически, да, можно считать так.
0: Я хочу у вас узнать. Вы ведь не можете, у вас нет никаких контактов с другими самцами богомол, потому что они все гибнут.
1: Да, конечно, естественно.
0: Вы один
1: присутствую, я больше скажу, я присутствую как при кончине. При кончине.
0: Когда ваши товарищи.
1: Когда мои товарищи, когда их над ними как бы, ну, как это называется?
0: Она их поедает.
1: Она когда поедает, когда вот она съедает, и остаются одни соки. И что остается? Мне только преклонить голову.
0: Я вот что хочу вам сказать, дорогие друзья. Очень важно для тех, кто не очень понимает, в чем дело. Дело в том, что самец богомола, как вы знаете, после совокупления съедаем самкой богомола.
1: Да,
0: значит, как это происходит? Как это в научной литературе?
1: Да.
0: Приблизившись вплотную,
1: вот.
0: Самец быстро, вот здесь я понимаю очень важное слово,
1: вот это.
0: быстро вводит совокупительный орган в совокупительную сумку самки.
1: Я про это и говорю.
0: Сумка самки.
1: Самка
0: это,
1: сумки.
0: Так сказать, да. Самка имеет сумку, она совокупительная, так сказать, богомол, сам самец, имеет орган. который и вводит туда.
1: Естественно.
0: Соответственно, после чего, после того, как он его ввел,
1: да,
0: он должен сразу же бежать.
1: Моментально, то есть остается как бы такой шум. Вот так вот.
0: То есть получается, вы понимаете, получается как, Ирочка, вот я сейчас задумываю.
2: Да, я сама
0: получается
2: думаю.
0: И акт совершить, как говорится.
2: Да.
0: И голову не потерять.
1: И везде пострел. Везде поспел. Вот есть это выражение, вы знаете.
0: Наш пострел везде поспел.
1: Везде поспел.
0: Я хочу вот что спросить вас. Как вы выбираете себе самок?
1: Очень трудно. Трудно. Как по-вашему это...
0: То есть, получается, самок много,
1: много.
0: А вы один.
1: Я один, конечно.
0: Великолепно. Мы вернемся...

0: Один, конечно.
1: Великолепно. Мы вернемся к нашей беседе с богомолом, да, выжившим после спаривания, да, буквально через несколько мгновений.
2: Приказано. Сварные швы, клепанный каркас, палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно. Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Не бойся.
3: Классика в эфире.
4: Недосказанность, недорешенность, недопонимание — это вечное недо, ощущение незаконченности, что-то мелькало в каждой мысли, в каждом предмете, попадавшемся на глаза, даже в игре теней на стенах комнаты. Мучительное и неотступное ощущение. Оно мешало дышать, мешало двигаться. Что-то сломалось в нем. Какой-то механизм, который крутил свои шестеренки где-то в глубине нутра, час за часом, который приводил в направленное движение сложный симбиоз материального и бестелесного биологического организма и духовного начала. Потерялась одна маленькая шестеренка, и вся система пришла в негодность. Перестала существовать. То есть она была, что-то еще крутилось, части механизма продолжали работать, но уже независимо друг от друга. И ему непонятно было, как это до сих пор не развалилось в прах. Эту шестеренку он и пытался найти в себе. Отчаявшись, стал разыскивать ее вокруг себя. Она была уже где-то совсем близко, почти на расстоянии вытянутой руки. Вероятнее всего, дело было в ней или в женщине, которую он потерял.
5: Сергей Пустовой. Отрывок из романа «Ну».
3: Классика в эфире.
6: Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?
8: И снова с вами я, Ирина Рыбладзе. Мы говорим об анимации, мы говорим остро об анимации. У нас в гостях Клим Пестово, и мы продолжаем. Итак, дорогой Клим, скажите, могут ли опознать люди аниматора, который, например, прогуливается или ходит без костюма?
9: Ну, что они могут? Что ты, что?
8: Опознать, узнать.
9: Да могут, узнать. Да, конечно, могут. Ну, естественно, могут.
8: А вот по каким признакам, интересно, да?
9: Скажите. А в каком костюме они должны быть?
8: Нет, подожди, вот в том-то и дело. Без костюма можно узнать.
9: Вообще без костюма.
8: Да. Если аниматор находится без костюма, можно ли.
9: Редко. Вы знаете, мы сравниваемся с асфальтом, с грунтом. Как бы мы исчезаем. Вот только что ты был сыворотка, только что ты был сусло, только что ты был какая-нибудь сермяга. Какая-нибудь, да,
8: вот. Да, понимаю.
9: Какая-нибудь подпушь. Например, ты был только что подпушь. под мышками, как бы, и вдруг раз, и уже тебя нет. Представляешь? И все, ты растворился.
8: То есть вы хотите сказать, да, что если бы сюда пришли без костюма, то...
9: Вы бы не узнали меня ничего вообще.
8: Интересно. Это потрясающе.
9: Вообще бы не узнали меня.
8: Вообще бы не узнал.
9: Да я сам себя не узнаю, когда в зеркало смотришь, чмо как. Ну, я не знаю, ну, что это, не знаю.
8: Замечательно. Скажите, скажите, а вот с чего начинается ваше утро? Обычно.

0: Я вам скажу, я люблю грибы такие настаивают, которые грибы вот такие кисленькие, приятные.
1: Зеленки.
0: Ну да, так сказать, на 3-литровая баночка. Ага. Вот бывает, хлебнешь с утра и сразу чувствуешь себя. И сразу гриб начинает в тебе разговаривать, и ты, у тебя какие-то мысли, креатив пошел, ты что-то записываешь, и вдруг ты уже готова программа.
1: И готова программа.
0: Да, и готова новая программа.
1: Прекрасно. Скажите, скажите, а какие у вас ближайшие планы? Вот как, какую программу сейчас готовите?
0: Ну, вообще раньше времени не говорят, но я не знаю.
1: Ну, для нас сделайте исключение, пожалуйста.
0: Ну ладно, ладно, ладно. Ну, я скажу так. Рыбья истома.
1: О!
0: Да. Как? Это вот когда рыба доведена, вот она перед самым нерестом. Вот как бы вот это ощущение надо поймать, когда еще чуть-чуть, и пойдут уже вот эти икринки, как говорится, в свободную продажу.
1: То есть вот это истомившаяся рыба, вот это вот.
0: Истомившаяся, да, вот это вот это вот.
1: А какая именно рыба, скажите? Вот вы же перед тем, как костюмы делать же надо. Да.
0: Рыба вошь. Есть такая рыба.
1: Да, я прекрасно знаю, конечно. Да, это вкуснейшая рыба.
0: Это очень вкусно, ее подают с каким-то таким удивительным. Я даже специально сходил в ресторан. У меня там есть знакомый просто ресторатор один. Вот. И заказал рыбу вошь. И вот я почувствовал себя ею.
1: Ну, подождите, да. А вот у меня все-таки вот такой вопрос, да, мне интересно. Да. А ведь эта рыба, ни для кого не секрет, она очень мелкая.
0: Она очень мелкая и очень трудно чистить, так сказать.
1: Ну, ее практически невозможно, она практически с ногами. Ноготок, как говорится.
0: Есть, но да. Она очень вкусная.
1: А как же мы можем как-то сделать такой костюм, который
0: умельчил? А вот человек с ноготок. Нет,
1: умельчил.
0: Ну секундочку, а вы что же, не знаете вот эту знаменитую сказку «Человек с ноготок»?
1: Нет, ну конечно, сказку-то я знаю.
0: Да, человек с ноготок, у него была там его как бы любимая.
1: Подруга,
0: они там встречались,
1: да.
0: Подруга. Они несколько раз встречались, и маленькие у них появились, ну вы знаете.
1: Да, конечно, вот, да, ну
0: маленькие
1: все,
0: детки,
1: это знают
0: да,
1: все.
0: Да, да, человек с ноготок как бы оплодотворил ее. Ну то есть такая интересная история.
1: Ну да, пока они гуляли в лесу, да, это мы все знаем.
0: Да. Прилетели эльфы, взяли какие-то вафельные принадлежности. Там
1: да, и унесли к ежам, да,
0: ежам.
1: Это все.
0: Да,
1: конечно.
0: Да.
1: Но меня другое интересует.
0: Да.
1: А скажите, головные уборы, какие вот в костюме рыба-вош? Потому что, вот опять-таки, мелкость рыбы меня вот интересно.
0: Я понимаю, натягивать нужно на себя очень сильно, такая прорезиненная, вот такая вот бесформенная такая. То есть, как бы, дело в том, что у рыбы-вош бесформенная голова, бесформенная, у нее нет волос.
1: Да вы что?
0: Да, у рыбы вож нет волос.
1: Ну, она лысая рыба?
0: Ну, она лысая абсолютно. Как резина лысая. Вот представьте.
1: Вот этого я, кстати, не знала.
0: Да, вот так. И бесформенно надо натянуть эту прорезиненную шапочку на себя очень сильно. Вы знаете, тяжело, потому что лоб как бы стеснен. Вы понимаете, о чем речь? Ну, неприятно.
1: А долго репетируете, скажите? Вы же в костюмах репетируете. И иногда
0: всегда.
1: Я знаю по много часов, да.
0: Да, всегда репетируем. В костюмах это нормально. Ничего. Вообще, я должен сказать, что анимация – это жизнь. Это целая жизнь.
1: То есть надо посвятить себя.
0: Надо
1: все
0: посвятить.
1: На алтарь анимации, как сказать, положить,
0: вообще,
1: да.
0: И вообще, я вам говорю еще раз, победа анимации. Вы знаете, вот я бы сказал, анимация – это реанимация.
1: Ну, конечно, конечно.
0: Понимаете, анимация – это реанимация. У нас на майках это написано.
1: Да.
0: На майках.
1: Да. Для многих из людей вы просто стали неким спасением. Это,
0: конечно. Визгов. Ну, вы знаете Визгова.
1: Ну, Визгов,
0: вот.
1: Конечно.
0: Он начинал это еще движение.
1: Илья Визгов.
0: Он написал даже книгу такую «Анимация, реанимация».
1: Многоточие.
0: Он написал многоточие. Ну, его не стало. Потом, а что делать? Его продолжают. И движение продолжается.
1: Да, движение продолжается.
0: Конечно.
1: А напоминаю нашим радиослушателям, что у нас в гостях...
0: Да.
1: Клим без того.
0: Да. Помимо всего, я хотел еще добавить. Вот почему аниматоры целуются? Вы знаете, когда они встречаются, они всем целуются.
1: Да.
0: Это нормально. Они как бы друг с другом в этот момент происходит какое-то слияние.
1: Да, вот об этом слиянии мы поговорим чуть позже.
0: Хорошо.
1: А сейчас мы прервемся все-таки и напоминаю нашим радиослушателям, что у нас Клим Пестово, потомственный аниматор. Да, и я, Ирина Рыбладзе. Угу.
2: Флора и фауна родной планеты.
3: Шилоклювка ржанкообразная. Либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот,
1: медленно прохаживается, распушив крылья, издает повторяющиеся звонкие мелодичные свисты. Кли, икли, икли.
4: С нами легко.
5: Радио. 101 рубль.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Нефтяная промышленность.
1: Нефть продолжает дорожать в надежде на сокращение добычи вне ОПЕК. Аналитики отмечают, что надеяться нефть стало впервые за последние два года.
2: Такой тренд не может не радовать. Хотя я предпочитаю обнадеживаться сдержанно. Никогда не знаешь, мало ли.
1: Так прокомментировал нам по телефону ситуацию аналитик банка «Сокол» Денис Клюковкин.
0: Животноводство.
1: Правительство намерено создать систему идентификации домашних животных. Как сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства, опыт распознавания планируется перенять у иностранных коллег за несколько сотен миллионов долларов.
3: Как это повлияет? А это повлияет, поверьте. Где тут свинка, где собачка, а где корова? Все это нам предстоит наконец узнать. Ведь сейчас нет никаких градаций. Пора переходить на современные технологии.
1: Сказал он в интервью нашей радиостанции.
0: Социальная ответственность.
1: Как сообщает Министерство социального развития, по итогам прошлого года 5 миллионов человек в стране получили зарплату. Это на 250 человек больше, чем в позапрошлом году, и на 318 человек больше, чем 5 лет назад. В сообщении ведомства говорится о том, что эти данные не будут оставлены без внимания, и для прояснения ситуации будут привлечены правоохранительные органы, пожарные и скорая помощь, поскольку есть подозрение, что именно они и получили зарплату. Мы будем следить за развитием событий.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
4: Тренажеры Метлер. Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное? Он будет повторять ваши движения до изнема.

0: Когда получено разрешение?
1: 8-го.
0: Спасибо.
2: Даем люфт. Фоменко Фейк Радио.
3: Приключения!
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Фоменко Фейк Радио в эфире. И с вами Владислав Жульпацкий. Ну, сегодня у нас потрясающие люди в гостях, а у нас всегда люди потрясающие, люди, которые потрясают, естественно. Вот, сегодня у нас в гостях любимцы. Любимцы всех детей в свое время. Ну, прямо, вы знаете, я хочу сказать, сейчас вы узнаете очень много интересного. Итак, сегодня у нас в гостях Карик и Валя. Да, Карик и Валя. Итак, дорогие, сейчас напомню, прошу прощения, напомню буквально нашим радиослушателям буквально короткую историю. Эту историю записал со слов Ян Лари, он записал со слов Ивана Гермогентовича Енотова. Значит, был такой выдающийся профессор, его, к сожалению, уже нет. Вот. Этот Иван Гермогентович рассказал историю о том, как Карик и Валя, это было... Это было 80-ка, я не боюсь этого слова, два
5: там
4: года назад.
5: Это было.
4: 82 года назад.
6: Да?
4: Да. Значит, будучи молодыми ребятами, они были приглашены, и Карик и Валя были приглашены в гости к Ивану Гермогентовичу Енотову, пожилому профессору.
5: Да.
4: Были приглашены. Они, конечно, сначала подумали, что они были приглашены, но потом выяснилось, что совсем для другого. Потому что, как говорится, Иван Гермогентович сделал некое открытие и хотел ребятам его показать.
6: Да.
4: Вот. Но ребят пришли немножко раньше, а Ивана Гермогентовича не было в лаборатории.
6: Я потом расскажу, извини.
4: Да? Вы расскажете все.
6: Нет,
4: да?
6: Нет, вот про как случилось, когда мы пришли, а его не было.
4: Ага. Да. Ну, давайте тогда вы и расскажете, Валечка.
6: Да, да. Вот мы с Каречкой приходим. Ну, конечно, нам было еще тогда совсем-совсем-совсем. Мы юны. Да мы и сейчас, да?
5: Да, да, да, да. Да, да. Ну, Валь, не отвлекайся.
6: Мы приходим. Нет, его нету. Стоит верстак. Просто дело в том, что профессор работал за верстаком всегда.
4: Неожиданно.
6: Ну, конечно. Вот. Дело в том, что нет, он вообще, он золотые руки. Он на все руки мастер.
5: Он у него же были деревянные колбы.
6: Деревянные колбы. Вот. Потом он брал с собой венгерку, резинку. Вот. Она называлась венгерка.
4: Ну, давайте как-то просто мы в
6: вот мы приходим, и я спрашиваю, я говорю, Карик, слушай, Карик, а где же профессор? Он говорит, я не знаю. И мы стали заглядывать вниз, и все. И вот тут вышел как раз профессор. И нам в маленькую блюдечко налил чего-то жидкого. А мы же не знали, что это такое. Вот.
5: Нет, ну потому что мы долго до этого гуляли, играли и так далее.
6: Ну, устали,
5: ну
6: да,
5: да, да, да, да.
6: Попить,
5: да, хотелось пить. Мы, собственно, и попросили его, а нет ли чего-нибудь попить?
6: Ну,
5: просто,
6: да, да.
5: Ну
6: да,
5: вот
6: да,
5: он
6: да,
5: нам
6: да.
5: и дал попить, да.
6: Ну вот, мы говорим, Иван Гермогентович, вот, ну дайте нам попить.
5: В общем, ну вот я уже только сказала.
6: Он и сказал, да, говорит, да, да, да. Он говорит, ну и попейте. А почему-то дал нам блюдечко. Ну, и мы как-то полакали из блюдечка. Ну, я не знаю, так получилось. Вот. И вдруг Гермогентович так вот прямо стал большой. Я смотрю на Карик. Я говорю, Карик, все нормально?
5: Да я смотрю на Валю и тоже думаю, что все нормально. Но все другое ненормально.
6: И
5: все остальное ненормально.
6: У нас его брюки...
5: Не успели глаза моргнуть, как оказались под верстаком,
4: обалдеть,
5: понимаете?
6: Под верстаком. И только я уткнулся ему в штаны. И думаю, что такое? Интересно. Штаны какой-то запах еще был неприятный. Ну, потому что он работает на верстаке же все время. Ну вот. И я говорю, Карик, слушай, а что это такое? Это что это такое? Занавес, что ли? Я пытался штаны так вот раскрыть, оказывается, это штаны.
5: Ну, ты там пока штанами занимался, я тебе сразу сказала, побежали в сад быстрее, посмотрим, что там.
6: Ну да. И мы побежали.
4: Ага.
6: Ну вот.
4: Ну вот. Ну, а дальше эта история все прекрасно знают, дорогие друзья. Соответственно, уже Иван Гермогентович Енотов стал разыскивать ребят. Они уменьшились. Он стал их разыскивать для того, чтобы дать им порошок, чтобы увеличиться.
2: Приключения. Знаете ли вы, что?
7: Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если это проблема глобального масштаба?
1: Rai, rai, rai. Hei veljet, kippis vaan!

101, are you? Are you? Холодное вымя правды. Фоменко Фейк Радио.

0: эфире программа «Назад во Вселенную». Back to the Universe.
1: Итак, у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио инопланетянин Зор-Зок. Да, состоялось неудачное приземление, он не был никем захвачен, потому что абсолютно похрену. И ему похрену, и нам похрену, приземлился он или нет. Корабль неудачно упал где-то у нас, но это никак не повлияло ни на что. Мы выяснили, что сейчас у нас Зор-Зок в гостях, что он одновременно и самец, одновременно и самка. Вот я хочу узнать, как называется ваша планета?
2: Планета называется 4H89751608. По-вашему.
1: А по-вашему?
2: А по-вашему Ожон.
1: Ожон?
2: Ожно.
1: Ожно. Угу.
2: Что?
1: Ожно, планета Ожно в созвездии Зана?
2: Ожно в созвездии Зана.
1: Вы меня хорошо слышите? Ага, ага. Вы меня хорошо слышите?
2: Я хорошо вас слышу.
1: Спасибо, Зор. Вот что я хочу спросить. Вы сказали, что ваш грузовик шел за Борием. А Борий ведь, как я знаю, на планете Турн?
2: Борий на планете Турн.
1: Угу.
2: Мы пользуемся Борием 2000 лет, по-вашему.
1: Ага. Скажите, пожалуйста, Борий – это такое топливо, правильно? Это
2: универсальное топливо.
1: Универсальное топливо. Угу. Зор, скажите, пожалуйста, я сейчас задам вам такой очень острый вопрос.
2: Шашлычок?
1: Нет, никакого шашлычка. Я просто хочу спросить вас. Скажите, вы присмыкаетесь?
2: В щелочной среде, да.
1: Угу. То есть вы присмыкаетесь в щелочной среде, присмыкаетесь. А вне щелочной среды, скажем, в кислотной, не присмыкаетесь.
2: Вне щелочной среде мне похрену.
1: Ага, вам похрену. Удивительно. Все-таки как вы выучили наш родной язык?
2: Мне нравится ваш язык.
1: Спасибо, Зор. Зор, вы потрясающий, потрясающий. Несмотря на то, что я не могу определить, самец вы или самка.
2: Сейчас самец.
1: Сейчас самец, понимаю вас. Ну что ж, все равно вы прекрасно, прекрасно, вы прекрасно. Скажите, у меня есть к вам острый вопрос. Вы периодами становитесь самцами, а периоды самки. Периодами самки, правильно?
2: Эти периоды зависят от нашего спутника, Увра.
1: Ага, у планеты Ожна есть спутник Увра?
2: Увра.
1: Увра. Угу. То есть, когда он ближе, вы самки.
2: Да.
1: Когда он дальше, вы самцы. А те, кто у вас планета же круглая?
2: Круглая.
1: А те, кто с другой стороны?
2: Им похрену.
1: Ага, потрясающе. Такой вопрос тоже как бы интимный, но у нас он интимный, а у вас-то, может, он и не интимный вовсе. Скажите, пожалуйста, вы размножаетесь-то каким образом?
2: Я сегодня не буду говорить об этом.
1: Даже так? А завтра к нам придете?
2: Ошибка. Я буду говорить об этом.
1: Говорите.
2: Мы любим петь.
1: Так.
2: Когда мы поем, мы размножаемся.
1: Ага.
2: Но песни совсем другие. Не такие, как на Земле.
1: Понимаю вас. Итак, дорогие друзья, сейчас у нас в гостях инопланетянин Зор-Зок. Это программа «Назад во Вселенную». Мы вернемся к вам через минуту.
0: Back to the universe.

0: Небрежно ставим выворотность. Фоменко Фейк Радио.
1: Флора и фауна родной планеты.
2: Марадунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая. Брачная песня самца, исполняемая в низком, трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как «курую, курую». Спугнутая птица издает резкое «ведь-ведь-ведь-ведь».

0: осаливаем, но не пятнаем. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru

0: Добрые друзья мои, наши, Лабиринт Леонардо с нами. С вами Юрий Борзон. Напротив меня сам повелитель Буя. Это я имею в виду Павел Макарович Призоев. Как заарканить буй? Вот это вот то, с чем мы сегодня подходим в нашей программе. Это главный вопрос. Как заарканить буй? Только все-таки интересно. Мне нравится, как бы вот все-таки буя или буе. Вот скажите, пожалуйста, Павел Макарович.
1: Да мы с тобой не в филологическом кабинете, понимаешь?
0: А, я понимаю, я
1: буе
0: понимаю.
1: Буе или буя? То есть... Если ты сам не понимаешь... Так. Разница между буй и буй, понимаешь?
0: Угу.
1: Не буя и не буя, понимаешь?
0: Ага.
1: Как ложится на сердце.
0: То есть вы как бы имеете в виду, что у нас один путь, да?
2: И вот мы снова в студии Фоменко Фейк Радио, дорогие друзья. Напоминаю вам, что во всех социальных сетях вы набираете просто Фоменко FM и находите там нас, нас и еще раз нас.
3: Классика. В эфире.
4: Теплые струйки морской воды возвращали ему силы. Выходить из души не хотелось, а она не торопила его. Тяжелых больных не было, ее никто не вызывал в палату. Во время перевязки он все время что-то рассказывал, помогал и все время улыбался. После укола он уснул. Она несколько раз заходила ночью в палату измерить температуру и давление, но будить его она не хотела. Утром, когда медсестры, сделав все процедуры, делали обход, сдавая смену, она на секунду остановилась у его кровати, сделала едва заметное движение пальчиками, улыбнулась и вышла из палаты. Она ехала в развозке домой и смотрела в окно. За годы работы медсестрой она научилась после дежурства не думать о работе. Но сейчас она никак не могла понять, что заставляет ее думать о нем. «Почему, почему?» – спрашивала она себя. «Почему я так с ним попрощалась? Сколько лет я не делал этот детский знак прощания?» В открытое окно дул морской ветер. Она видела, как по берегу моря весело играя бегут дети.
5: Вы прослушали отрывок из повести Викентия Зи «Осколки сердца».
3: Классика в эфире.
6: Знаете ли вы, что?
7: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?
8: На газу готовим вместе!
2: Что касается буйвола, вы сами, Виталий, да, занимаетесь тем, что приманиваете буйвола?
9: Я приманиваю буйвола.
2: Сколько раз вы летаете в среднем прямо туда, вот на Суматру?
9: На Суматру я, где-то 5 раз. 5 раз у меня получается в месяц, я вот где-то 5 раз.
2: 5 раз?
9: Да, да.
2: Слушайте, а вы под заказ делаете буйвола?
9: Все под заказ. Все под заказ. У нас свои клиенты, у нас, ну, вы знаете, все.
2: Ну, так вот, давайте, буйвол приманен.
9: Буйвол приманен, значит, я дальше отбираю. У меня замечательные охотники. Я сам, в принципе, охотник, но у меня как бы есть люди, которые этим занимаются профессионально. Что я буду им как бы рассказывать, чистить им сверла, да, как мы это называем. Понимаете? Это смешно.
10: Виталий.
9: Ну ничего.
10: Виталий.
2: Так вот, с чего нужно начать? Вот буйвол мертвый.
9: Буйвол, конечно. Буйвол мертвый уже.
2: Мы же не живого буйвола
9: выявили. Нет, живого нет. Вот мы его доставили, это все самолет, это специально, это все заказывается, это все делается, чтобы это было с пылу, с жару.
2: Я вижу, что вы, конечно, принесли нам сегодня.

0: И сюда не целого буйвола.
1: Ну, не целого буйвола.
0: Только ляжку буйвола.
1: Это ляжка, да. Ляжка. Нет, ляжка и огузок. Нет, ляжка и огузок.
0: Я хочу просто спросить. Вот ляжка и огузок.
1: Да.
0: Что у буйвола вкуснее?
1: Говори, Жан.
2: А огузок вкуснее, о чем говорить?
1: А я точно так и думал. Я так и думал.
0: Значит, сегодня мы готовим буйвола, огузок буйвола.
2: Огузок буйвола, да.
0: Огузок буйвола. Никогда не думал, что это самая вкусная часть у него.
1: Так, печечку надо уже поработать.
2: Многие удивляются.
1: Раздраконить? Угу. Сейчас я открою.
2: Ты не переборщи там, Виталий.
1: Да,
2: там.
1: подожди, сейчас.
0: Давайте с чего начинать?
1: Вот, я сначала открываю просто всю эту самую контору, как я ее называю, контору.
0: Я просто хочу спросить, Виталий, вы начинаете с того, что вот перед вами огузок буйвола.
1: Да.
0: И он вами выбран, этот огузок.
1: Ну,
0: сначала сам буйвол, потом его огузок.
1: Естественно.
0: Ну, вы же выбираете буйвола по огузку.
1: По огузку, конечно.
0: Я выбираю. Разглядев у буйвола огузок, вы его выбираете.
2: Да, ну извините, раз так уж пошел разговор. Иногда ты выбираешь не точно.
1: А иногда ты бываешь такая веселенькая, поэтому давай не будем. Вот это.
0: Ну, давайте оставим сейчас семейные дрязги. Семьи скобода.
3: На газу. Готовим вместе!
4: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
5: Удобно усаживаем огузок. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо. Как часто мы не замечаем шлейф? Порой нас обдает волной запахов. Жизнь без шлейфа. Все наново.
2: Нано-памперсы Закис. Лицензия номер 2.
3: Мой седину, предупреждай старость.
0: Фоменко Фейк Радио.

0: Звездные встречи. Итак, сегодня на Фоменко Фейк Радио звездные встречи с вами. Юрий Бурзон, а напротив меня тот самый легендарный. Вот он машет нам копытами. Конечно, конь Борька. Как по-простому мы говорим, Борис Константинович, да, ведь так? Здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Здравствуйте, Борис Константинович.
1: Очень приятно быть у вас на радио, конечно, я скажу вам удивительно. Да. Я вот, вы знаете, смотрел много раз, и слушал тоже, говорится. Ну, у нас не часто это увидишь, как говорится. Мы все-таки в отдалении от больших городов. Как у нас, как говорят, знаете, жизнь прожить не поле перейти.
0: Боренька, прям не в бровь, а в глаз.
1: А что ж, действительно.
0: Что хотите сказать? Вот что вопрос первый? О поле. Можете рассказать немножко?
1: Конечно, я с удовольствием, конечно, расскажу. Но вы имеете в виду, что за поле?
0: Вы до этого вообще один ходили, скажите?
1: Вы знаете, я хочу сказать, до этого до чего? Я же всегда, так сказать, понимаете? Я же в конце концов...
0: Дело в том, что вы вышли же вдвоем.
1: Да вы поймите, я конь!
0: Да
1: понимаете?
0: Я понимаю.
1: Я же не абы что, понимаете? Я конь! Так просто, как говорится, конь? Не заштопаешь, понимаете?
0: Конечно.
1: Мы, конь? Как говорится, кони... Парни серьезные.
0: Это точно.
1: Если уж вы меня спрашиваете про поле, да я в поле вырос.
0: Боже мой.
1: Я вам больше скажу.
0: Да.
1: Я ведь еще из того поколения коней,
0: которые
1: в поле и родились.
0: Ой-ой-ой, Боренька.
1: Не в каком-то там вам, понимаете,
0: где-нибудь
1: в загоне.
0: В загоне,
1: не в каком-то там, понимаете,
0: в яслях там каких-то.
1: В совхозном шаре.
0: Сарай,
1: я из поколения...
0: Коней.
1: Поколение натуралов.
0: Натурал. Итак, с нами...
1: Натуралов.
0: Дорогие мои друзья, это с нами Боренька Константинович, конь натурал. Это важно. И вот как вы, натурал, вышли вдвоем.
1: Куда я вышел вдвоем?
0: Вдвоем в поле выходили.
1: Расскажите
0: нам.
1: Вы знаете, я ведь вот что вам скажу.
0: Пожалуйста.
1: Я ведь в поле родился.
0: Да.
1: Я, как говорится, в поле и умру.
0: Это понятно, да.
1: Я поэтому хочу вам сообщить, понимаете, я как в поле ходил.
0: Да.
1: Так хожу и буду ходить. Я живу в поле.
0: Я понимаю вас. Вы
1: и вот эта вот история, понимаете?
0: Да.
1: Вот это вот, я выйду в поле с конем и вдвоем с конем, понимаете?
0: Вот.
1: Я вообще не понимаю этого разговора.
0: О чем речь? Это же было, согласитесь,
1: Боренька. Это история. Я понимаю цель вашего приглашения меня сюда.
0: Нет, не думайте только о плохом, я вас прошу. Мы же не какая-то...
1: Сегодня, знаете, очень любят копаться в нижнем белье, понимаете, в любом.
0: Не надо, не будем копаться.
1: Нам, лошадям, это непонятно.
0: Нам, лошадям.
1: Вы знаете, не надо, я серьезно говорю.
0: Я понимаю, естественно. Это... Вторит песней той. Это действительно, я вспомнил про... Это знаменитая песня про нас.
1: Да при чем здесь
0: лошадей?
1: Песня? Вы о судьбе поговорите, человека.
0: Так вот,
1: понимаете?
0: Давайте.
1: И человека, и лошади.
0: А
1: как разделилось все сегодня, понимаете?
0: Почему разделилось? Вы же вышли не случайно.
1: Вы должны понять, понимаете? И я всегда, я вам скажу.
0: Да.
1: Я, как уже говорил, я был в поле, я в поле, я в поле и помру, понимаете? Мы кони. В поле прям, мы живем, я живу в поле, что вы хотите, понимаете?
0: Стойте.
1: И вдруг ни с того ни с сего выясняется, понимаете, что есть, как говорится, мы вообще к людям нормально.
0: Я понимаю, но вы же гуляли по полю вдвоем.
1: Я знаю, что вы журналисты.
0: Хотите
1: копаться в нижнем белье. Зачем я вывел человека в поле? Пошел вдвоем. Я ходил до этого один, тут пошел, вдвоем.
0: Вдвоем.
1: Вы на что намекаете? Что я хотел к человеку что?
0: Что?
1: Как мужчина с мужчиной, что ли? Что вы намекаете на что?
0: Подождите секунду, вы натурал, Боренька. Вы же натурал.
1: Я прошу это не забывать.
0: Да, действительно.
1: Мы просто по-товарищески вышли.
0: Вышли.
1: Пошли!
0: Пошли, понимаете? Так.
1: А вот. Вы, журналисты, раздули из этого историю.
0: Да подождите, дорогой вы мой, Борис Константинович.
1: Да у меня душа болит, понимаете?
0: Понимаю, понимаю.
1: Ну, что ж мы, кони, не люди, что ли?
0: Действительно.
1: И потом вы подумайте, в поле с конем, ну как это он будет там управляться-то?
0: Да,
1: господи.
0: Да, да, да.
1: Я
0: да,
1: же,
0: да.
1: Представьте, где я, где он,
0: да, понимаете? Естественно, о чем
1: да
0: речь?
1: Да Николай вот. Вячеславович вообще добрейшей души человек.
0: Согласен с вами.
1: Он на меня ни разу не залез.
0: Вот как!
1: За все время, пока мы гуляли,
0: да.
1: Он ни разу на меня не залез, понятно?
0: И это хорошо.
1: А я как конь ценю это больше всего.
0: Я согласен с вами, я согласен.
1: А то каждый дурак норовит залезть,
0: да,
1: понимаете?
0: Я понимаю, я вас очень хорошо понимаю, тем более, знаете, когда...
1: Ведь сердце у коня болит,
0: да,
1: понимаете?
0: Понятно, господи, боже.
1: Каждый
0: мой.
1: Из вас, я знаю, хочет залезть.
0: Нет, подождите вы, ради бога. Вы скажите, вы теперь и так и ходите вдвоем или нет?
1: Не, зачем вы педалировать-то ситуацию?
0: Ну, подождите, ну, начинается опять педалировать. Ну,
1: понимаете? Ну, я не могу сказать вам, ну, что это такое? Ну, как вот вы?
0: Нет,
1: вот
0: ну,
1: вы
0: как?
1: Меня удивляете.
0: Ну,
1: просто
0: ну,
1: удивляете. Вы по-человечески подойдите к вопросу.
0: Боренька, я хочу спросить вас.
1: Ну?
0: Завязалась ли просто дружба?
1: Послушайте,
0: вот
1: мы же,
0: ну, мы
1: знаем друг друга тысячу лет. Ну, просто вышли один раз в поле вдвоем,
0: а,
1: понимаете?
0: Так,
1: ну,
0: а,
1: уже раздули из этого
0: нет,
1: неизвестно что.
0: А
1: я вам говорю, но... не залез Николай на меня.
0: Не залез
1: ни
0: Николай?
1: Ни разу.
0: Молодец, Николай.
1: Вот так.
0: Молодец, я вам
1: и
0: скажу.
1: И я на Николая ни разу не залез.
0: А, вот.
1: А мог бы.
0: А между прочим,
1: а
0: дорогие
1: мог
0: мои.
1: Бы.
0: Да, согласен
1: понимаете?
0: С вами. Согласен.
1: Потому что Николай и я конь, понимаете?
0: Вот именно.
1: Где я, конь, где, как говорится?
0: Где говорится
1: ну
0: это
1: что
0: самое?
1: Вы, да, ну что вы в самом деле я... грязь-то все время льете?
0: Согласен я.
1: Вот вам. Ваше это телевидение. Господи, помоги.
0: Подождите, Боренька, я вас пригласил.
1: Мы вдвоем просто по делу.
0: Вы по делу
1: мы
0: пошли.
1: Просто по делу
0: просто
1: вдвоем пошли.
0: Пошли
1: в поле поговорить.
0: Хорошо, Боренька.
1: Как
0: а
1: два
0: давай...
1: мужика.
0: Ну, два мужика,
1: ну...
0: естественно, это нормально. А вот скажите, пожалуйста, потом вас видели у реки.
1: Было.
0: Да, вот расскажите.
1: А ну. Я ведь не отрицаю.
0: А вот расскажите.
1: А это уж было после.
0: А вот расскажите, как это после получилось.
1: После того, как мы в поле, так, как говорится.
0: Да, ну если.
1: А потом уже я и к реке, естественно. А ну, мыться-то мне надо.
0: То есть и мыться, и попить захотелось.
1: Ну и попить, и сполоснуться. Мы вообще кони только так и делаем.
0: Ну это правильно. Только...
1: После всего пошел, сполоснулся,
0: да,
1: попил
0: да.
1: немножко и уже, ну, пожалуйста.
0: Ну, уже
1: а вот уже светает.
0: Да, вот как раз забрезжил рассвет.
1: Забрезжил.
0: Тогда, помните, да.
1: Я-то вот... помню хорошо. А вы мне рассказываете, как будто вы там были.
0: Нет,
1: вот вы,
0: нет.
1: журналисты, все время, знаете, ведете себя,
0: не
1: как будто
0: вы
1: вот вы, ей-богу,
0: не
1: я скажу
0: были.
1: Вам, как будто вы везде были.
0: Нет,
1: как будто
0: нет,
1: вы...
0: Не
1: что
0: были.
1: Вы все время пытаетесь чужую жизнь-то
0: не
1: прожить?
0: Были.
1: Чужую жизнь-то что вы пытаетесь прожить? Объясните мне.
0: Секундочку, это же не так, на самом деле. Вот, Боренька, я вас прошу, я вообще пригласил вас, знаете, вы так здорово ржете. Это ведь это всем приятно.
1: Ну что же вы хотите, чтобы я поржал, что ли, здесь?
0: Нет, ну подождите, ну...
1: Вот видите, какая простота у вас.
0: Это
1: красиво. Вот певец приходит, так певец должен петь, понимаете?
0: Ну...
1: Конь приходит к вам, он должен ржать.
0: Нет, я же не
1: говорю... Ну что, я не понимаю, ну...
0: Ну, не обязательно.
1: Обезьяна придет, у которой, знаете, зад не зарастает.
0: И что?
1: Что она должна делать?
0: Нет, нет, ну это
1: же
0: прости, нет. Нет, у нас на Фоменко Фейк Радио такого не бывает, не случалось ни разу с обезьяной.
1: Знаю я вас.
0: Нет, ну что вы, что вы, я вас прошу.
1: Ужасная программа.
0: Да вы что?
1: Просто вышли вдвоем, два мужика, вы начинаете тут педалировать.
0: Да,
1: чего
0: да,
1: вы педалируете?
0: Да. Нет, подождите, секундочку. Вот я хочу вам сказать, он же все равно похлопал вас. Ну, как-то вот по-мужски.
1: Ну, вы знаете, в этом похлопывании я не заметил, чтобы что-то такое прямо сквозило.
0: Да я знаю, Николай Вячеславович, с этой стороны его абсолютно никаких...
1: Ну, похлопал он меня.
0: Похлопал.
1: И что?
0: Ну, нормально это
1: два
0: же.
1: Два раза.
0: Два раза.
1: Но я же вам говорю, подчеркиваю, он ведь не залез на меня.
0: Он не залез, а и мог... у реки тоже не залез.
1: Мог. И ни у реки не залез, нигде не залез. Ни я не залез на него,
0: да
1: ни он
0: понимаю,
1: на меня не залез.
0: Господи, боже мой. Естественно, что и никто ни на кого
1: ну,
0: не залез.
1: Но нашел вы тогда.
0: Вопрос другой. И он потом помыл вас, да? Когда у реки. У реки-то вы пошли.
1: Ну, это было.
0: Это было.
1: Это
0: ну,
1: было. Помыл меня у реки, конечно. А как меня? Чего меня не помыть?
0: И вот третий
1: у
0: раз...
1: У реки, я вам хочу сказать, даже автомобили моют, понимаете?
0: Ну, если... А вы же лучше, чем автомобиль.
1: Я, во-первых, лучше, чем автомобиль. Я лучше, чем мотоцикл.
0: Я согласен с вами. Я согласен. А мотоцикл...
1: Но на мне он ни разу не сидел.
0: Не сидел, не сидел.
1: Вот так.
0: Он еще раз просто вас похлопал потом, когда помыл.
1: Похлопал и помыл.
0: Похлопал и помыл.
1: Похлопал и помыл,
0: это
1: а я что делать?
0: Это нормально.
1: Как не помыть коня-то?
0: Да, господи,
1: как говорится,
0: ну, если вдвоем, то, конечно, вот. Это нормально.
1: Народ, а вот, тем более, знаете, никого.
0: А вот когда вот все-таки вот за вот рассвет, тишина, вот я хочу рассказать, что вы чувствуете? Вы натурал, конь Борька, вот что вы утречком с позаранку, когда стоите... Когда тихо.
1: А вы знаете, я скажу, вот да, стою, да. Думаю, такой у нас был хороший разговор.
0: А?
1: После этого меня хорошо похлопал он, понимаете?
0: Так.
1: Не залез на меня.
0: Да.
1: И помыл. И помыл. Я стою мытый, похлопанный.
0: Да.
1: И думаю,
0: да.
1: Господи, помоги ты, Боже ты мой, как жить-то хорошо. Вот оно, наше житье-бытие.
0: Вот
1: понимаете?
0: Оно приятно-то
1: простое.
0: Где?
1: Простое. Ничего такого в этом нет.
0: Ничего в этом нет,
1: и вы нам
0: нет,
1: тут,
0: согласен.
1: Я повторю,
0: да,
1: не
0: повторите.
1: Надо вот это педалировать, понимаете?
0: Да, да, да, да, действительно.
1: Не намекать вот это вот ваши грязные, ваши журналистские штучки. Мы знаем вас.
0: Боренька, нет, ну я смотрю.
1: Каждый конь вас знает, понимаете?
0: Конечно.
1: Каждая лошадь знает
0: да,
1: о нас.
0: Да, да, да.
1: На что вы способны.
0: Ну,
1: вот и все.
0: Я вас тоже, честно вам, должен ответить, что не залезал я ни на одну лошадь, ни в коем случае вообще.
1: Да и вы-то на себя-то смысле... смотрели, куда ну, вы залезать-то собрались?
0: Ну, куда? Ну, я просто
1: говорю. Залезало-то у вас, еще не вылезло.
0: Залезало-то?
1: Да, как говорится, куда вам взять-то вот это все залезало? Куда оно?
0: Вы по-простому так заговорили.
1: Мы по-простому, мы простые, понимаете, люди,
0: кони.
1: Нормальные.
0: Вы нормальные, простые, натуральные кони,
1: вот
0: Боренька.
1: И все.
0: Это хорошо, это приятно.
1: Но я вам хочу сказать.
0: Да.
1: Я
0: да,
1: вам хочу
0: да,
1: сказать.
0: Да,
1: вы
0: скажите.
1: Вот эти свои штучки бросьте.
0: Не, перестаньте, перестаньте. Я вам честно скажу, Боренька, я пригласил вас почему? Потому что мы же редко видимся. Мы очень редко видимся. Ну, согласитесь, вы у нас не были ни разу. Мы у вас не были ни разу.
1: Да?
0: Когда? Когда вот, наконец, с деревней нам вот соединиться-то, наконец, вот город и деревня, вот это...
1: А вот. Я вот смотрю на вас сейчас.
0: Ну, давайте, давайте.
1: И думаю, да с вашей фамилией Бурзон,
0: да.
1: Да никогда вам с деревней не соединиться.
0: Почему?
1: Вот еще, так и знаете.
0: А почему вы так?
1: Нет у вас туда пути.
0: Ну как же вы так, почему?
1: Я вам скажу, с вами, вот я смотрю на вас сейчас.
0: Ну, смотри.
1: Ни одна лошадь не пойдет.
0: Да ладно.
1: Эй, все, вот вам разговор такой.
0: Ну, не знаю, ну как-то вы прям так, я не знаю, вы...
1: Да
0: вы...
1: потому что чувствую я вашу природу, понимаете,
0: ну,
1: подноготную.
0: Какую природу? Почему вы так завелись, вот скажите, Боренька, вы же нормальный...
1: А на что вы все время мне намекаете?
0: Нет,
1: что
0: я...
1: за педальная такая педальность у вас?
0: Ну,
1: вот
0: почему вы все время про это говорите? Я же
1: про это говорю?
0: Да.
1: А чего меня позвали-то сюда?
0: Нет.
1: Типа,
0: нет.
1: Что я вышел вдвоем, понимаете?
0: Вдвоем, да.
1: Вдвоем он вышел,
0: вдвоем.
1: Понимаете?
0: Вдвоем
1: с конем. Ну, спел человек песню. И что?
0: Не, вот единственное, вот скажи, а...
1: Почему нельзя просто побыть с конем? Объясните мне, чем
0: нет.
1: Вам конь-то не нравится?
0: Да нет, конь-то нравится
1: вам
0: мне.
1: Вам нравится конь?
0: Но ведь песня-то...
1: Так конь! Не достанется вам никогда!
0: Да ладно!
1: Не бывать вам такого, вот и все!

0: бывать вам такого? Вот и все.
1: Ну что вы говорите?
0: Да.
1: У вас такие замечательные уши. Такие замечательные, прям вот хочется даже похлопать вас. Вы понимаете, Боренька? Просто как натурал натурала. В этом ничего такого нет, вы понимаете?
0: А что вы хотите сказать, искренне. Вы ласковый?
1: Искренне, конечно.
0: Ласковый?
1: Конечно, конечно. Я никогда не обижу вас. Никогда не буду злиться, ругать вас. Там вот, Борька, ты такой, Борька, ты там это. Нет, никогда.
0: Ну, давайте так.
1: Да, да.
0: С вас кормежка.
1: Так, хорошо.
0: Мытье.
1: Но.
0: Поглаживание.
1: Так.
0: Похлопывание.
1: Так.
0: Не более того.
1: Ну, согласен, согласен. Я, ну, так.
0: И разрешу со мной сходить в поле. Вдвоем.
1: Можем, хорошо, Боренька.
0: Но сначала
1: так...
0: прояви себя,
1: ну,
0: Юрка.
1: Понимаю, понимаю, ну. Понимаю. Вот как приятно, когда Борька мне Юрка говорит. Борька, ну. И Юрка. А ведь это ведь при... в этом что-то есть. Борька и Юрка. Вышли в моем...
0: Юр, сейчас не рыси.
1: Почему нет?
0: Не рыси, не рыси.
1: А что это?
0: Ну
1: что? Ну хорошо, ладно.
0: Ну все, еще не договорились ни о чем.
1: Ну хорошо, Боренька. Ладно,
0: еще
1: ладно,
0: не решил
1: ладно.
0: И ничего.
1: Ну не, ну вот хорошо, так. Боренька, Боренька. Хорошо. Значит, все-таки я вам хочу сказать, дорогие наши радиослушатели, дорогие наши друзья, которые смотрят на нас, слушают нас, вот видят нас, Борьку и Юрку, и вот все-таки видят, насколько вот это все-таки... происходит.
0: Но я хочу сказать.
1: Да что?
0: Я хочу сказать, да, важная вещь.
1: Ну что, ну пожалуйста.
0: Я хочу сказать, что я вот это вот все время теперь вдвоем не буду.
1: Нет, конечно, нет.
0: Я могу и один сам ходить.
1: Я согласен.
0: Вот так вот.
1: Я понимаю.
0: И потому что не имеете права.
1: Нет, согласен.
0: Ну и все.
1: В защиту коней.
0: Ну и все.
1: У нас даже есть профсоюз, так и называется.
0: Да вы еще не встречались нормально-то с конем, а уже заявляете.
1: Вот, вот,
0: вот.
1: Защити коня.
0: Заявляйте раньше времени. Вы сначала встретитесь с конем по-нормальному.
1: Вот, вот, согласен. Согласен,
0: а потом уже. А конь имеет право.
1: Согласен.
0: Вот и все.
1: Каждый конь. Мы так
0: а то схватил меня под усы, понимаешь, и тащит.
1: Да, да.
0: Что добивается-то?
1: Да, вот именно, вот именно.
0: И смотрите, случае. Вот это вот животных не позволим.
1: Да, никогда под усы.
0: Вот и все.
1: Чтобы никогда под усы. Никогда, чтобы за это самое, я имею в виду, да, да, вот, Боренька, не обижайтесь, я вас прошу, не обижайтесь.
0: Да вообще, на обиженных-то воду возят, чего мне обижаться?
1: Вот именно, да, вот именно. Сами-то воду возили.
0: Под левое копыть попадешь мне, да и все.
1: Ну, понимаю, вот.
0: Воду. Я воду не возил никогда, как ага, смеешь так ага. разговаривать, конечно.
1: Ага, ага, ага, согласен, согласен.
0: Я ну, ведь а не хорошо. Просто, я скакун.
1: Скакун? Эх, скакун!
0: Вот так! Не эх, скакун, а ох, скакун!
1: А, ох, скакун, да, хорошо,
0: вот
1: сделаем.
0: Вот ты чё!
1: Да. Ох, скакун, Борька!
0: Да.
1: Сейчас очень мне захотелось Юрке с Борькой пройтись где-то там с утречка.
0: Ну, ты знаешь, Юрочка, да. Это еще надо заслужить, я
1: ну,
0: тебе
1: понимаю,
0: сказал.
1: Ну, понимаю, Боренька, понимаю. И не все сразу, естественно. Конечно, я вот тебе смотрю, у тебя прям глаза какие потрясающие, Борька. Эх, Борька, Борька.
0: Что-то я смотрю, меняешься ты в процессе.
1: Почему я меняюсь?
0: Да что-то я смотрю.
1: Я песню хочу.
0: Ты мне не забывай, я натурал.
1: Да натурал, я сам натурал, Боренька.
0: Ну и все.
1: Я скажу, натуральнее меня ты не найдешь.
0: У меня кобыла Нюрка.
1: У тебя кобыла Нюрка?
0: Чтоб ты знал.
1: Давно с Нюркой?
0: 2 года уже.
1: 2 года. Ну, нравится Нюрка?
0: И не смей намекать.
1: Подожди ты. Нюрка, говорю, нравится?
0: Ну, пока да.
1: Ну, хорошо.
0: А там посмотрим.
1: То есть еще все-таки у тебя так, знаешь, это ты еще не определился.
0: Чего?
1: Я говорю, ты не определился
0: ты
1: с Нюркой.
0: Ты охренел, что ли? Что ты все же задаешь какие-то мне... Что это я не определился с Нюркой? Борь... Я 2 года уже, я тебе говорю.
1: Ага, ага, ага.
0: Ты язык-то понимаешь русский, нет?
1: Да я понимаю, мы же с тобой на русском
0: ну
1: языке
0: все.
1: Разговариваем, естественно.
0: Скажи спасибо.
1: Ну, хорошо, хорошо. Скажу, скажу тебе ну спасибо,
0: вот.
1: Скажу.
0: Ну
1: молодец,
0: вот.
1: Молодец, Борька, ну молодец. Умница.
0: Ну, вот другое
1: вот
0: разговор.
1: Вот другое дело. Ну, песня-то тебе понравилась, я хотел просто спросить.
0: Какая
1: потом.
0: Песня?
1: Ну, про тебя и как вы выходили вдвоем, вот эта песня. Тебе песня-то нравится? Ты вообще песню любишь?
0: Да или? Там в этой песне переврали все.
1: Как так?
0: Ну, потому что все было не так.
1: Ну, давай расскажи тогда, я не знаю, в чем.
0: Да что рассказывать? Было не так и все.
1: Ну, а как было? Скажи.
0: А подробности? Но... Это уж оставь в моем сердце навсегда останутся.
1: А-а-а,
0: понимаешь?
1: Вот, видишь,
0: вот тебе и вся история.
1: Вот ты мне молодец.
0: Все, что надо, я тебе рассказал.

0: тоже. Ты понимаешь? Мне копытом прям показал.
1: Ну, про то, что помыл меня, он же, ты же там же не поется в песне, правильно?
0: Не поется.
1: Ну вот, похлопал меня, помыл. Понимаешь, этого же ничего нету.
0: Этого нет.
1: Ну и все, что это за песня тогда такая?
0: Это не песня, правильно, согласен с тобой. Нельзя, нельзя так.
1: Нельзя, нельзя неправду людям сообщать.
0: Неправду людям, да. Потому что тем более, когда речь идет о таких тонких вещах, это же надо понимать.
1: Ну еще.
0: Душа. Душа Борькина. Эх, Боря, Боря. Я хочу тебя крепко-прикрепко обнять, Борь. Сказать тебе хорошие слова. Сказать тебе, Боренька, прошу тебя, скачи, мой дорогой, в чистом поле, чтобы перекати поле за тобой катилось, чтобы березки шумели, чтобы грива твоя...
1: Спасибо тебе, вот так уже другой разговор.
0: Вот, вот, вот. Чтобы грива твоя развивалась, да песня лилась.

0: Хорошо, Борька, заслушался? Вот, знай, Борька, мы любим тебя, любим. Мы, натуралы, любим тебя, Борька. И всего тебе самого-самого настоящего. До свидания, Борька.
1: До свидания, Юр.
0: До свиданька. Звездные встречи.
2: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу требуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?
3: Вывод на изет. С вами все равно. Локосакке. Отте право. Росвосекторе.

0: pakko mennä suihkuun, jos ei tullut hikkiä.
1: 101.ru
2: Дачник. Подопри боярышник. Фоменко Фейк Радио.
3: Любовь на сервере.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жульпацкий, Фоменко Фейк Радио. И у нас сегодня в гостях Алиса Зазонова и Гранит Цукерников. Вот представим себе, у нас сейчас, вот здесь вот, вот прямо уже идет эта сакральная любовь, ну, да, между, так сказать, мужчиной и женщиной. Mm-hmm. И вот здесь я хотел бы просто, чтобы вы уже, ну, так сказать, освидетельствовали. Ну, вот, например, вот некоторые, знаете, жалуются, что, ну, секс не горячий, не жаркий.
5: Ну, да, да.
4: Так, кстати, как бы никакой. Понимаете, вот. Ну, и вот я понимаю, что вот это вот в начале, перед началом,
5: да,
4: вы, собственно, ну, как бы посылаете сигнал вот такой вот 999-89-99-88-88-88-789.
5: Да.
4: Это означает, как бы вы посылаете сигнал вашей партнерше, что у нас просто молчаливый такой спокойный, ну, такой спокойный, такой в рабочем порядке секс.
5: Да, ровный, спокойный секс.
4: Молчаливый.
5: Молчаливый, абсолютно.
4: А если я правильно понимаю...
5: Да.
4: Если вы посылаете 999-89-99-99-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88- сказать, в процессе. Вот вы начали.
5: Конечно.
4: Начали вы, так сказать, 9-9-9-8-9-9-9-8-8-8-8-7-8-9. Начали молчаливо, да?
5: Да.
4: А потом, как бы, подбрасываете уже 9-9-9-8-9-9-9-8-9-8-8-8-9-8-8-8-8.
1: И уже задышали.
4: Задышали. Вот она задышала. Ну и когда уже, так сказать, наступает апогей, то здесь коротко 99!
1: Крик!
4: Вот!
5: Крик! Это крик! Это
4: вот.
5: Крик, конечно, конечно.
4: Это крик,
5: конечно.
4: Который, так сказать.
5: Да.
4: А
5: да.
4: Если, например, во время сексуальных игр,
5: так.
4: Да, требуется произнести стоп-слово. Ну, все прекрасно мы знаем,
5: а
4: что
5: я
4: такое
5: вам
4: стоп-слово.
5: Скажу, для стоп-слово. Этого все существует.
4: Ваше стоп-слово, вот оно. Вы могли бы
5: стоп-слово.
4: Его озвучить? Как звучит стоп-слово?
5: Стоп-слово очень просто. Очень просто стоп-слово.
4: Стоп-слово, как оно звучит?
5: Да. Как звучит? 90-90.
4: 15. Нет, у меня здесь другое написано.
5: А что у вас на 100? А, хорошо, я...
4: Настоящее большое.
5: Настоящее стоп-слово. Большое. 1, 2, 3, 4, 9, 8, 7, 6, 5, 7, 8, 8, 9, 3, 7, H, H, 6, 3, 8, 9, 9, 7, B, E, P, P, P, P, P, P, P, Z, P.
4: То есть достаточно короткое стоп-слово.
1: Нет, вообще короткое, принципе, слово, да. Короткое слово.
4: Достаточно короткое слово.
5: Да.
4: Но это стоп-слово, вот именно вот это вот. 1, 2, 3, 4, 9, 8, 7, 6, 5, 7,
5: да,
4: 8,
5: да,
4: 8,
5: да.
4: 9, 3, 7, H, 6, 3, 8, 9, 9, 7, V, E, P, P, P, P, P, Z, P.
5: Да.
4: Оно как бы дает понять партнерше, что стоп.
5: Да.
4: Хватит.
1: Хватит.
4: Вот здесь как-то хватит.
1: Да.
4: Я правильно понимаю?
5: Да, абсолютно.
4: Это мгновенная остановка.
5: Это мгновенная остановка.
4: И сразу после этого снова можно 9, 9, 9, 9, 8, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 8, 9.
5: Можно.
4: Снова молчаливое действие.
1: Да,
5: но перед этим, перед этим надо обязательно.
4: Я скажу, как это удобно.
5: Это очень
1: это
5: удобно.
1: Обязательно.
5: Но вы знаете, что вы когда хотите вот добиться вот этого результата, вот, который вы сейчас назвали, перечислили, вы должны, конечно, брать пин-код. Вы понимаете?
4: До того.
5: Ну, конечно.
1: Обязательно.
4: Перед началом.
5: Пин-код, перед началом, да. Конечно, конечно.
4: То есть как бы в системе оцифрованной любви,
5: естественно.
4: Любви на сервере,
5: да.
4: Обязательно в каждой, так сказать, паре должен быть пин-код.
5: В каждой паре, перед каждым контактом, как бы, это нормально.
1: Там серия пин-кодов, что вы.
5: Конечно, конечно,
4: понимаю.
5: Конечно.
4: То есть, у вас пук
5: есть,
4: тоже бывает.
5: У вас и пук.
4: То есть
5: пук,
4: два раза
1: да.
4: Пин и один раз,
1: и
5: один раз пук.
4: Естественно, вы набираете для того, чтобы, ну, как бы в вашем облаке, да,
5: да, да
4: ваших
5: да,
4: отношений на сервере сохранить, так сказать, конфиденциальность.
5: Чтобы обезопасить себя.
4: Это очень важно, что мы сегодня вот так вот просветительски объясняем нашим
5: тогда
4: зрителям.
5: Тогда это настоящая любовь.
4: Настоящая, оцифрованная любовь.
5: Оцифрованная, да.
4: Ну, что я могу сказать, дорогие друзья, это потрясающе.
5: Конечно.
4: Сегодня мы в программе «Любовь на сервере» обсудили коды. Да, коды человеческих отношений, которые уже смотрят в будущее, которые делают сегодня уже эту оцифрованную любовь. И сегодня здесь у нас побывали Алиса Зазонова
6: да.
4: И, конечно же, Кранит Цукерников. Два разработчика, автора да, и создателя да. цифровой любви. Не забываем ни пин, ни пук. Обнимаем вас, дорогие друзья, Фоменко Фейк Радио. Привет!
5: Спасибо.
6: Пока, 555 звездочка.
3: Любовь на сервере.
2: Не тереби старость. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
7: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая. Дзит! Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: питаем геранью. Фоменко Фрик Радио. 101 рок. Быть или не быть? Вопросы мужской беременности.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У нас в эфире программа «Быть или не быть». И я, Алла Бац. Программа сегодня посвящена беременности. Но не простой беременности, а посвящена мужской беременности. И поэтому в гостях у нас Григорий Л. Так он просил себя называть. И Александр З.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Да. Здравствуйте, да, да, да. Здравствуйте. И сразу в лоб вопрос. Зачем?
2: А кто будет говорить?
3: Ну, Гриш, ну...
2: Ну, я.
3: Ну, да. Давай я.
2: Ну, давай.
3: Давай. Ну, что ну, давай. Сказать? Вы понимаете, ну, сейчас, да. сейчас. Почему, главное, и зачем?
2: Ну, давай.
3: Наверное, Гриш, Саш, давай. Говори ты.
2: Хорошо. Ой, Саша, ну, ладно. Ой. Вы знаете, Алла, я могу обращаться
1: да,
2: к вам?
1: Да, ну, конечно, да. Конечно, только Алла, да.
2: Алла,
1: да.
2: Аллочка.
3: Алла, ну что мы тянем?
1: Подождите. Я вообще не понимаю, что
3: это. Гриш, подождите. Надо спасать родину,
2: ну,
3: понимаете?
2: Надо,
3: родину
2: нет, надо, спасать. Надо помогать.
3: Ну что?
2: Ну, подождите.
1: Важный вопрос. Уже?
3: Да.
2: Как?
3: Демографический, вот демографический кризис.
2: Саша.
3: В лоб. Гриша, подожди.
2: Ну?
3: Ну, подожди. Это демографический кризис, понимаете? И родину надо спасать. Уже давно президент не раз говорил. Уже давно президент не раз говорил об этом, понимаете? А вот, как говорится, и ныне там. Ну что это? Как помочь женщине, Алла?
1: Да, это
3: как помочь женщине? Мужчина должен помочь женщине. Как?
1: Действительно, как?
2: Я да. скажу так. Нельзя, вы понимаете? Нельзя все время по старинке. Потому что мы все время делаем это. Это люди уже от этого.
3: Ну что, как рожать так женщину?
2: Невозможно.
1: Я поняла,
3: как рожать так женщину?
1: Стоп. Хочу спросить вас. Вы вместе?
3: В каком смысле?
1: Ну, вы дружите, вы...
3: Нет, мы дружим, потому что у нас стезя такая. В каком смысле? Что вы намекаете-то?
2: Давайте.
1: Нет, ну просто интересно. Вот мне просто интересная история. Если вы друзья, и вот так вот вместе со школьной скамьи, можно сказать, и решились. Может быть, вы решились уже на это давно?
3: Нет. На что давно решили? Что вы намекаете?
2: Не в школе это было.
3: На что вы намекаете? На что вы намекаете? Гриша.
1: Да я не намекаю, я просто прямо спрашиваю.
3: Мы же пришли сюда не случайно. Послушайте. Это совершенно другая история. Я Александр З, вот это Гриша Л.
1: Да.
3: Мы никакого отношения, если вы намекаете на пидорастию, так этого нет.
1: Абсолютно нет.
3: И не смейте думать о том, что мы пидорасты.
2: Вообще невозможно.
1: Я имела в виду.
3: Никакого гомосексуализма.
2: Саша, успокойся, я прошу.
3: Подожди.
2: Здесь нет гомиков.
3: Я еще раз повторю. Это все время по старинке. Вы все время как только беременеете, так женщина. Как только беременеть, мы подумали с Григорием, что уже 21 век на дворе. И уже можно снять с женщины эту ответственность.
1: Ну вот я и говорю, что
3: помочь ей!
1: Что только верные друзья способны на такие поступки.
3: А это да.
2: Да.
1: Ну а вот это и все. Да.
2: Мы действительно заказочные друзья. Вот, да. Нет, я не знаю, почему мы не развал. Саш, все, извини, Саш, я должен тоже сказать. Я знаю Розу. Она несколько раз подходила к Саше и впрямую вот так вот ему говорила: «Сашенька, а я знаю, почему ты решил забеременеть».
1: Наши радиослушатели не знают, кто такая Роза.
2: Роза? Я вам скажу, кто это такая.
3: Да какая разница?
2: Ну ладно, Саш, не будем говорить, действительно.
1: Действительно.
0: Быть или не быть? Прогнозируемый хруст наста. Крик чаек по требованию. Первые лучи солнца в нужный вам час. Регулируемая амплитуда прибоя. Самоудаляющаяся слякоть. Жилой комплекс «Дворянин». Думай о правнуках. ООО «Князь». Строительные технологии последнего уровня.

0: Классика в эфире.
1: Она лежала на холодном кафельном полу, притянув колени к подбородку и тихо всхлипывая. Слез не осталось, желаний, мыслей, слов тоже. Взгляд в одну точку, прерывистое дыхание. Теперь она одна. Она одинока. Как же страшно подниматься с коврика и выходить из ванны. Здесь она чувствовала себя хоть в некоторой безопасности. К этой боли она почти привыкла. Но как же страшно все-таки отрываться от оазиса привычного угнетения и натягивать безразмерную маску спокойствия и циничности. Она решила еще полежать немного и пожалеть себя. Время идет, умирают минуты. Она тоже умерла. Она умерла для всех, потому что умерла для себя в первую очередь. Да, она мертва. Душа, как сухой галечный пляж, бесплодна и безлична. Слезы снова мелкими бусинами покатились с ресниц, присоединяясь к предыдущей партии отчаяния на поролоновом квадрате. Умывальник строго смотрел на девушку. Зеркало беспристрастно показывало истинное положение вещей. Полотенце осуждающе покачивали бахромой, повторяя брюзжание сквозняка. Она медленно поднялась и встала на колени. Слезы, боль, отчаяние, разочарование – и еще слезы. Все завертелось вокруг нее, вспыхивая яркими бликами давно утерянной радости. Она начала истерично хохотать и снова упала на пол, раздавленная той малостью чувств, выпущенных на свободу. Вы прослушали отрывок из рассказа Вероники Бойцевой «Тонька».

0: мы вновь в студии. В студии я, Ирина Рыбладзе, Фоменко Фейк Радио. И у нас передача «Собачья работа». У нас в гостях правнук собаки Баскервилей, док Тризор Баскервиль. Здравствуйте еще раз, дорогой Тризор. Тризор нам уже много чего рассказал о том, что его, оказывается, это был вовсе не прадедушка. Вот та самая собака Баскервилей, это была прабабушка. Звали ее Джоанна.
1: Джоанна Баскервилей, да.
0: Так вот скажите, что же случилось на Гринпинской трясине? Все-таки убили, получается, убили, да, вот вашу
1: убили,
0: прекрасную...
1: Убили, убили бабушку мою!
0: Убили?
1: Суки!
0: Убили?
1: Убили!
0: Тризор. Убили, потому что была какая-то версия, что потом все-таки ее видели или не видели. В общем, что она то ли утонула, то ли что-то случилось.
1: Это был призрак Джоанны. Он до сих пор ходит по Гринпинским трясинам.
0: И вы его видели?
1: Я видел
0: его. Вы разговаривали с призраком прабабушки, скажите?
1: Конечно, разговаривал.
0: И что она сказала?
1: Она сказала: «Я сука! Я, сука, Баскервилей, утонула, потому что меня утопил Стэплтон».
0: Вот так вот.
1: Да.
0: Вот до чего докатился этот человек.
1: А вот до чего докатился.
0: Чудовищно.
1: Он начинал с бабочек, а закончил тем, что утопил мою прабабушку.
0: Кошмар.
1: Это, вы знаете, что... Там кто присутствовал на этих?
0: Ну, конечно, кто присутствовал? Все знают, кто присутствовал?
1: Да.
0: Присутствовал...
1: Кто?
0: Ну как, кто? И доктор Ватсон там присутствовал.
1: Доктор Ватсон.
0: И Шерлок Холмс там, там присутствовал.
1: Шерлок Холмс,
0: да.
1: Стрелял, Стэплтона.
0: Да.
1: Но не попал.
0: Он вообще стрелял в вашу прабабушку.
1: Он хотел сначала попасть в Стэплтона.
0: Да.
1: И стрелял в Стэплтона, но... Он отвлекся, потому что Ватсон,
0: да,
1: поскользнулся и копчиком ушел в тину.
0: Да вы что, просто, да, вот так вот, просто вот и ушел.
1: Ушел копчиком в тину.
0: Ну его вытащили же потом оттуда.
1: Конечно, его взяли прямо за копчик и вытащили.
0: Боже мой, это после этого он стал хромать, правильно?
1: Он стал хромать и недолюбливать, я вам скажу, сок апельсину, недолюбливать
0: стал. А значит, какая связь, скажите?
1: Объясню вам. Привкус сока, когда вы уходите в тину,
0: да,
1: у вас ощущение, что вы обопились апельсинового сока.
0: Ах, вот.
1: Привкус апельсинового сока преследовал его очень долго.
0: Очень долго.
1: Да.
0: Боже.
1: Это рассказывал мой дядя. Дядя Баскервилей.
0: Дядя Баскервилей.
1: Сэр Честный Баскервилей.
0: Баскервилей.
1: Да.
0: А скажите, а как у вас отношения вот с апельсиновым соком? Это как-то передалось вам?
1: Нет, это не передалось.
0: Да-да.
1: Я хочу поймать этого натураста Стэплтона.
0: Ну подождите, но он давно уже умер. Он давно
1: уже все умер. Равно хочу поймать его. Хотя бы за эти его кусить его.
0: Ну может быть, у него же была семья.
1: У него есть семья. Да. У него выросли маленькие такие плюгавенькие мальчуганчики.
0: И они таким же образом, так сказать, ужасны в отношении
1: они
0: животных?
1: Они ужасно себя ведут. Я слежу за ними. И когда-нибудь, когда они вырастут, я быстро их схвачу за эти прямо.
0: Это понятно. Никто в этом не сомневается.
1: Да.
0: А скажите, вы ведь очень породистый пес.
1: Да.
0: Вот вы бываете на выставках.
1: Я часто бываю на выставках, я делаю презентации.
0: Да.
1: Презентации так и называются «На клыке».
0: «На клыке». Вы,
1: да,
0: ведете всякие, я знаю, и корпоративные вечеринки,
1: конечно,
0: и концерты, конечно, да?
1: Конечно. Я скажу вам, я очень открыт для всех.
0: У вас же есть своя музыкальная группа.
1: И музыкальная группа своя.
0: Да. Может быть, вы что-нибудь напоете нам?
1: Конечно, с удовольствием.
0: Давайте.
1: А песня,
0: да,
1: «Хоч-комба, скума-скума, коробси-гомба, кумба-скума».
0: Класс какой, боже мой, просто браво. У вас сейчас будет выходить новый сборник, да, я слышала?
1: Новый сборник, да. Будет называться...
0: «Гринпинские
1: трясины 2».
0: То есть Гринпенская трясина 1 уже была?
1: Конечно, Гринпенская трясина 1, а это Гринпенская трясина 2.
0: Да, и у вас до этого был еще сборник, который назывался «Зараза», вот этот Джек Стэплтон, да?
1: Да, «Зараза», так и он назывался, «Зараза», «Зараза». Да.
0: Ну вот видите, понимаете, как сказать, может быть, его предкам, они, может, уже и как бы не, и вообще и ведут себя хорошо, а вы все равно, так сказать, не забывайте.
1: Нет, я никогда это не забуду.
0: Да.
1: И как только вырастут эти плюгавенькие отпрыски Стэплтона,
0: да,
1: я с ними сделаю такое. Вот что я сделал.
0: Скажите, вот многие слушатели интересуются, а можно ли каким-то образом приобрести ваше, ну так сказать, потомство? А как вот у вас с щенками сейчас дело обстоит?
1: А у меня очень большое потомство.
0: А вот есть свежий, так сказать, помет?
1: Свежий помет только что буквально недавно.
0: Да.
1: От,
0: сколько там? Сколько
1: от
0: там?
1: Линды. Да. От Линды.
0: Это ваша супруга?
1: Супруга Линда.
0: Да.
1: Родила сразу много интересных мальчиков и девочек.
0: А так сколько мальчиков, сколько девочек?
1: 8 мальчиков, 7 девочек.
0: Да вы что?
1: Да.
0: 15
1: да.
0: штук, боже мой.
1: Линда Гамильтон.
0: Да.
1: Ее знают многие.
0: Да, конечно.
1: Потому
0: да.
1: что она выпускает.